0: признан недействительным, произошла аннуляция устава, и Жириновский в 92-м году, тяжелое было для него время, я помню, он был практически, ему вето на него было наложено средством массовой информации, лето 92-го года, не упоминали Жириновского. Жириновский только упоминался, вот суды мы проводили, выигрывали суд какой-то, и журналисты, пользуясь тем, что информационный повод есть, писали, вот Жириновский выиграл очередной суд, вот здесь я ему помогал. И вот мы ездили в Министерство юстиции, я ездил тогда к замминистру юстиции Черемных, помню. И вот он объяснял, что это Федоров заставлял юристов своего министерства подготовить документы, чтобы ликвидировать устав ЛДПСС. А ведь дальше могло последовать страшно. Могли закрыть счета либерал-демократов. Я вот не член этой партии, но тут просто объективности ради, не только как адвокат, а просто как юрист, понимаешь, что это незаконно. Ну, просто незаконно. Ну, можно было ведь идти в Конституционный суд. И, кстати, я с Зорькиным тогда разговаривал. Он готов был рассмотреть этот вопрос по жалобе вот Жириновского. Ну, в итоге Жириновский решил просто быстро зарегистрировать ЛДПР уже России.
1: Кстати, правильный выход.
0: Да, вот да. Ну, такой. Сам по себе факт, вот, что человек, который рядится вот, демократической шкурой, сейчас там представляет из себя такого, чуть ли не на постамент уже готовую фигуру в Чувашии, в новой демократической Чувашии. На самом деле он здесь в России ничем не прославился, проявил себя как бездарный или как, ну, просто послушный такой царедворец, не более того. И вот как эти люди, я, например, не верю Федору ни одного слова теперь вот после этого. Вот столкнулся с ним вот так. И я просто понимаю, что это человек, которому нельзя верить. Я не верю, что когда он говорит, что нельзя распускать Совет Федерации, я думаю, что надо распустить его. И когда я не верю, что у него там все нормально с средствами массовой информации, я не верю, что у него все нормально с судами, хотя он великий юрист, в кавычках великий. Вот, так что такая ситуация.
1: Ну и, видимо, последний на сегодня телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря, беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ленин, мудак, нахуй, блядь, ебаный урод, блядь, сука, козёпа.
1: Ну вот, хоть Ленин, конечно, и мудак, но тем не менее, имя его известно всем. Он перевернул, скажем так, существующее представление людей о революции, так сказать, о массовых всяких сборищах, а вот ваше имя, оно, в общем-то, никому не известно. И вот кто из вас двоих мудак, уже, в общем-то, вам решать. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
2: Значит, я хочу вот так сказать, я тоже вообще по образованию юрист, хотя я не адвокат. И вот у меня к Валентину Сергеевичу...
0: Сергею Валентиновичу.
2: Вот, Сергею Валентиновичу, прошу прощения. Вот такой вопрос, такой немножко профессиональный. Я вообще занимался в свое время теорией государства и права.
0: Угу. А я был вот старостой кружка теории государства и права.
2: А
0: очень
2: вы, простите,
0: любил.
2: Не в МГУ?
0: Нет, нет, нет. Ну, я очень любил. Любил этот предмет.
2: Понятно. Я его, честно говоря, тоже люблю. Вот. И вам не кажется, что вот насаждаемая, так сказать, вот, вот эта вот, скажем так, пролиберальная, проамериканская идеология вот этого вот безусловного примата так называемых прав человека, это очень опасная химера. Потому что ей можно оправдать все, что угодно. И американское общество сейчас плоды эти пожинает. Да, хотя бы потому, что там небывалых, так сказать, вершин достигли, извиняюсь, педики, достигли там всякие прочие не очень приятные.
1: Да ладно, извините, там... это вас перебью, но у них хотя бы это все в скрытой форме. Вот то, о чем вы сказали. А, да,
2: вот,
1: это...
2: вот.
1: А у нас это сейчас, простите, вот по телевизору, куда ни сунься, везде. То есть вот в этом вопросе вот, Рашка опередила конкретно Америку. Да.
2: В том-то и дело. И мне кажется, что все-таки государство должно прежде всего исходить из примата, скажем так, державности, государственного суверенитета. Права человека, конечно, нельзя нарушать. Но вот хотя бы тот пример, когда вы предложили проституток поражать в гражданских правах, я с этим согласен. Но формально-то это невозможно. Это будет дискриминация по профессиональному признаку, а это в Конституции у нас запрещено. Поэтому нужно как-то, мне кажется, просто государственную идеологию менять. Нужно, чтобы патриотически государственно настроенные люди были у власти.
0: Наверное.
2: Вот как вы думаете?
1: Ну, спасибо.
0: Да, спасибо. Я думаю, что, наверное, да, действительно, государственную идеологию нужно менять. Но, с другой стороны, Конституцию же ведь писали люди. И мы знаем, кто. И Конституцию можно изменить. Я работаю вот с депутатами.
1: И с какой целью?
0: Да, и с какой целью, мы знаем, писали. И сейчас Конституцию могут изменить депутаты просто большинством голосов, и все, внесут поправки, которые нужны им. Вот сейчас, допустим, у нас по Конституции, вы знаете, может быть, человек признан виновным по суду, да, и лишен жизни только по приговору суда присяжных. Но ведь ситуация такая в стране, и практически 80% населения в стране за то, чтобы мораторий на смертную казнь отменить. 80% по опросам, где-то даже больше, 89% иногда дают опросы, чтобы отменить мораторий на смертную казнь. Введенный мораторий. Мы ввели его в угоду как бы Европе. Но у нас творятся чудеса, вы знаете, что на Северном Кавказе. И это просто кощунство, когда там сносят города с лица земли, уничтожают людей, убивают на улицах или там на рынках среди бела дня наших сотрудников милиции, солдат, стреляют из кустов, там
1: да
0: взрывают.
1: Тут, взрывают,
0: тут
1: вот
0: дома это, взрывают. Да. А здесь государство будет миловать убийц, сажать их там по 20 лет держать в лагерях.
1: Будут они кормить, будут, кстати, мучным.
0: Да, мучным. Они будут клюковку с чаем, вот я уже говорил, там, пить чай с клюквой 20 лет, а люди погибшие, их не вернешь. Но однако в Конституции записано, что только суд присяжных. Правозащитники выступают, стараются в угоду, опять же, Европе цивилизованной, не Америке, а Европе, заставить нас как бы отменить вообще смертную казнь здесь, в России, чтобы мы вошли чистыми, незапятнанными в Европу, так скажем, в Совет Европы там, или в Европейское Содружество стран. Но, понимаете, это тоже лицемерие и кощунство. Там убивают, здесь мы должны миловать. Просто лицемерие на государственном уровне тогда будет.
1: А поэтому, может быть, это опять же все дело в видеодвойке, вот в банальной. Просто принесли, сказали, ну давай. Вот, ну вот все, ну, может быть проще.
0: Нет,
1: даже
0: деньги огромные идут из Европы.
1: Это я утрирован, так
0: да, назвал. Огромные, конечно, деньги идут. Я знаю, что идут это фонды, через фонды прокачиваются. Да, да. Огромные суммы денег через благотворительные фонды различные, фонды поддержки там заключенных, политзаключенных. В основном это политзаключенные вот решают, ну, бывшие организации политзаключенных. И пытаются они как-то воздействовать на общественное сознание, чтобы отменить смертную казнь. Но смертная казнь только по суду присяжных. Тогда что делают политики? Ведь политики обратились к Путину, чтобы отменить мораторий просто в порядке предложений. Если бы Путин согласился с их мнением, тогда бы политики заработали более активно в направлении изменения Конституции. Потому что, вы знаете, у нас суды присяжных не во всех областях, не во всех регионах. Поэтому сейчас просто автоматически мораторий наступил. Ну нет, не везде у нас суды присяжных. А людей судят и приговаривают, могут приговаривать к смерти и в разных областях, поэтому, на регионах страны. Поэтому независимо даже от Совета Европы у нас мораторий.
1: То есть хотел бы, как говорится, кролик съесть морковку, да растет высоко.
0: Да, но политики, депутаты готовы внести изменения в Конституцию. Я думаю, что большинство они наберут. Но здесь должна быть воля руководителя страны, президента. Потому что он в данном случае сказал, что нет, пока не надо.
1: Но он же не может все,
0: да,
1: сразу, он же...
0: Да. Также, да. Это я к чему пример привожу? Это пример вот как раз относительно того государственного устройства. Ну, как можно ли поменять Конституцию? Можно. Ну, конечно, государство должно быть все-таки патриотически настроено на, в первую очередь, нацелено на защиту своих национальных интересов. Приоритеты должны быть вот в области национальной политики, геополитики, национальной. Если нам более выгодно, допустим, Абхазия, нежели, допустим, ну, какая-то другая...
1: Нежели Смоленскую область.
0: Ну, вот, да, ну, тогда будем мы как бы действовать...
1: Позволять им открывать здесь банки,
0: собственно. Да, да, да. Если нам более все-таки выгодно и для нас ближе все-таки Смоленская область или там Рязань, то мы, наверное, будем защищать рязанских или смоленских предпринимателей. Вот, допустим.
3: Соло для бас-гитары исполняет Джон Патитуччи, автор «Опоссум». Падла.

0: И в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина. Также рядом с ней находится ее знакомый, в общем-то, и по работе они тоже, видимо, как-то связаны. Это главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Ну и первый вопрос, Светлана Владимировна, вам задает пенсионерка Евгения Ордановна Рампа. Она знала, что вы к нам придете, и в своем письме спрашивает. Ну, вполне понятный для женщины вопрос. В кадре, как правило, в вашей программе видна только ваша рука вот с микрофоном. Не обидно вам, вот пишет Евгения Ордановна, что не видят люди вашего лица, а все-таки работа такая сложная, заслуживает какого-то большего внимания. Пожалуй, кстати, «Дорожный патруль» — единственная программа, где рука мелькает вот с микрофоном в кадре на правах ведущего.
2: Ну, дело в том, что программа у нас располагает не очень большим эфирным временем. Это всего 10 минут. И в это время хочется вместить как можно больше информации. Поэтому показывать корреспонденту, когда можно показать что-то более существенное, наверное, не стоит.
0: Угу. И еще один вопрос, это уже который волнует лично меня. Часто наблюдаю вашу программу, а я признаюсь, что я, в общем-то, смотрю в основном только ее по телевидению, и, может быть, телешоу «Я сама», только без звука. Вот. Я обращаю внимание, что этот микрофон очень часто как бы является рупором для голосов людей таких, ну, не совсем чистых, там, каких-то людей, сидящих в КПЗ и так далее. Естественно, происходит заплев постоянной поверхности ими вот этого микрофона. То есть какие-нибудь гигиенические меры принимаются вот к этому?
2: Конечно, я принимаю их лично. Я их просто не подсовываю близко говорящему.
0: Так некоторые хватают. Я наблюдал человека, который был не в себе, он схватил его и чуть ли не в зубах стал ковырять.
2: Я такого
0: это
2: не видела.
0: Было совершенно четко наблюдал. Но все равно забрызг какой-то происходит, очевидно.
2: Да, то есть вы имеете в виду опасное заражение туберкулезом?
0: Да, безусловно. Вот такие.
2: Ну, я надеюсь, что Бог милует.
0: Ну, вы все-таки так не беритесь вот за эту часть, за самую здоровую его.
2: Я постараюсь.
0: Вот. Ну и, соответственно, хотелось теперь обратиться к Станиславу Рубеновичу Могущему. Станислав Рубенович, вы аналитик, вы эксперт.
1: Да.
0: То есть вы, в отличие от Светланы Владимировны, наблюдаете все происходящее в нашем городе и не только в нем, вот также в посадских районах.
1: Ну и в стране подчас.
0: Да, безусловно. Со стороны, глазами, скажем так, видео, может быть, материалов, да, ну и какой-то собранный вашими вот сотрудниками статистики.
1: Да, элементной базы. Действительно, поскольку в каждом происшествии, будь то дорожно-транспортное, либо же какая-то катастрофа, включая авиационные, существует, помимо ужасающих подчас последствий, и первопричина. И, собственно, моя задача как эксперта вот эту причину выяснить, установить и посоветовать руководителям министерств, не только того, в котором, собственно, я принадлежу, но и других, принять какие-то меры к тому, чтобы это впредь не повторялось.
0: Вот бытует такое мнение, которое, ну, особенно в последние моменты, я бы сказал, нашей жизни, что вся вот эта информация, ну, криминального характера, характера там каких-то катастроф и прочих, да, вещей, это является своего рода 80% демократии здесь сейчас. Что на самом деле раньше все это тоже было, просто об этом молчали, сейчас, дабы как-то вот людей, дескать, показать, что свобода слова и так далее, им вот эту информацию всю выдают. Хотелось бы услышать мнение вот и вас, Светлана Владимировна, и, соответственно, ваш уважаемый Станислав.
1: Ну, я, наверное, уступлю очередь даме.
0: Безусловно.
2: Я думаю, что, может быть, конечно, ситуация в последние годы действительно усложнилась. Но не знаю, считать ли это достоянием демократии, гласности. В любом случае, я думаю, что лучше, чтобы люди представляли себе, что происходит на самом деле.
0: А вот вы сказали, ситуация усложнилась. То есть я, помнится, ехал с одним водителем такси, очень пожилым мужчиной в кепке, который мне рассказывал, что он работает в такси чуть ли не с войны. Там, вот, и что, говорит, автомобилей было меньше в то время и так далее. То есть улицы были свободнее. Да? Вот, действительно, какой-то выплеск сейчас автомобильной промышленности. Много всяких УАЗиков появилось, там Чероков, ну, прочих этих вещей, которые действительно быстро ездят. Вы как-то с этим связываете? Или с изменениями в психике людей? То есть влияние газов, выбросов. Видите, у нас тут труба вот тоже. Да.
2: Я связываю это с изменениями социальными в обществе, которые произошли.
0: А вот поподробнее бы об этом хотелось услышать.
2: Ну, поподробнее, я думаю, это всем известно. Криминализация общества. Опять же... В те времена, о которых говорил ваш знакомый таксист, разумеется, и машин было меньше, и права было получить сложнее. А сейчас, ну, что касается дорожно-транспортных происшествий, то за руль садятся подчас люди, которые вообще плохо себе представляют, что такое дорожное движение. И вообще, в силу своего юного возраста и особенностей своей психики, не очень сильно дорожат жизни других людей, и своей в том числе.
0: А как вы считаете, вот таким подходом к жизни своей и к жизни чужих людей, других людей, они не приближаются ли к одной из каст индийского общества? Вот у них есть такие дальнобойщики, которые едут и вообще не останавливаются. У них, наоборот, есть... Ну, они, естественно, все там прикалываются при реинкарнации страшным образом. Они считают, что если ты погиб при исполнении работы какой-то, то ты будешь в следующей жизни там... Ну, не Буддой, конечно, чуть пониже рангом. Подполковником Будды, так бы я бы это назвал. Сокращенно ППБ. Да, вот, может быть, таким образом сознание наших людей приближается к мудростям Востока.
2: Вы идеализируете, я думаю. Так далеко не заходит.
0: Нет, ну хорошо, ведь что делают, скажем, люди, которые все в индуистской там какой-то вот этой философии, да? Они же как-то отрешаются там нирвана и прочее, да? То есть полный отрыв от какой-то окружающей реальности. Они не видят картошки этой, которая сейчас у нас тут в ящике, вы видели, стоит, потому что мы тут иногда нет-нет, что-то пожарим, ну... Кушать всем хочется. Они не видят никаких таких вот реалий, творящихся вокруг. Также вот эти вот, о которых вы говорите, груднички, а они же тоже, в общем-то, то есть то, что мы называем словом обмороженный, не есть ли это нирвана по-русски?
2: Трудно сказать. Ну, вряд ли. Я думаю, так они в своих рассуждениях заходят далеко. И вряд ли они рассуждают так. Я думаю, что все гораздо проще.
0: А как?
2: Да просто не думают, и все. Я очень часто в этом убеждаюсь.
0: А вот скажите, вот это определение, они просто не думают. Оно подходит к обоим полам. То есть вы наблюдали таких вот гремлинов и женского пола,
2: да,
0: и мужского, да.
2: Да? Я имею в виду именно тех людей, у которых мысли коротенькие, как у Буратино.
0: А не проводили ли вы, как человек, находящийся на передовой всех этих событий, какой-то своей маленькой статистики, скажем так, возрастной? Вот существует теория, что грудничок, он может быть грудничком в 60 лет. Он там приехал с юга без денег, семья голодная, а он с другом сразу на вокзале напился, попал в милицию, потому что ехал пьяный на машине, и он должен еще $100 там куда-то отдать штрафа за это. То есть это своего рода проявление такого, ну, пуповины еще не оторвано, сказал бы я. Вот, вот ваши какие-то наблюдения?
2: Мои наблюдения довольно печальные. Меня вообще в последнее время поражает, то ли я стал старым, но меня поражает возраст участников дорожно-транспортных происшествий, криминальных всяческих событий и так далее. Я еще все пытаюсь сосчитать, когда мне говорят, что разыскивается особо опасный преступник 79-го года рождения. Я начинаю лихорадочно высчитывать, сколько же ему лет. Вот, ну... И что касается дорожно-транспортных происшествий, то да. Как правило, если оно особенно, грубо выражаясь, идиотское, то, скорее всего, можно предположить, что этот человек где-то за рулем находился, ну, моложе, чем 72-73 года рождения. Очень... Люди постарше, они все-таки, ну, в большинстве случаев ведут себя разумнее. И за рулем, и в обыденной жизни.
0: А не обязательно, что этот человек там пьяный? То есть просто это у него компас сломался от рождения какой-то свой, да?
2: Ну да. впечатление такое есть у меня.
0: Давайте послушаем мнение Станислава Рубеновича Могущего.
1: Ну, я бы хотел присоединиться к словам Светланы и добавить от себя еще и то, что мы, эксперты, между собой именуем этот синдром как синдром Буратино, как правильно уже сказала Светлана. То есть, что это за синдром? Это действительно синдром человека, который не просто не отдает себе отчет в том, что он делает, но еще и своими действиями вызывает в других печальные последствия. Вот так недавно я проводил исследование четырех попавших в аварию уже скончавшихся людей. Вот, и из них у обоих водителей в крови было содержание алкоголя порядка 1,1 промилле. То есть практически спирт тек по венам. Вот, и несмотря на это, люди сели в такую заснеженную московскую зимнюю погоду за руль автомобиля и поехали, совершенно не думая о последствиях. И, естественно, привело это к тому, что погибли люди.
0: Ну, я тоже буквально вот не далее, как в прошлую пятницу, на Рублевском шоссе, будучи проезжая с товарищем, с подругами всякими, мы ехали, вот, и наблюдаем следующую картину, стоит, ну, поле такое, и деревья растут, то есть до этих деревьев через это поле проехать 25 метров. Покров перхоти, я имею в виду снег, вот, ну, где-то такой же, как сейчас. То есть пешком туда дойти по колену, ну, невозможно. Потому что по снеговикам, как я сегодня на работу шел, вот. И там посреди этого поля стоит пятерка какая. Вокруг нее бегают две девицы, что-то суетливо помахивая руками. Ну, мы, естественно, как джентльмены вышли, подошли. То есть вся морда у нее разбита. Вот. Пахло очень
1: сильно.
0: Вот
1: то, что слева?
0: Или вот то, которая слева махала?
1: Да.
0: Нет, автомобиль.
1: А.
0: Да. Вот. И, то есть, она еще так ругалась, дескать, я вот столько денег на него потратил, от самой действительно сильно пахнет. В общем, мы кое-как вытолкали этот катер оттуда с этой дороги, езжай, там, ехать, ну, близко достаточно. Они покатили, там что-то у нее трещало. Вот. Но смысл в том, что я бы не сказал, что это были груднички. Это были такие, в общем-то, ну, уже лет под 28 такие две женщины.
2: Ну, бывает всякое. Я вообще ни в коем случае не хочу обидеть целиком полностью молодое поколение и сказать, что они все такие. Нет. Ну, тенденция такая есть.
0: А вот, скажите, мы как-то так немножко заострили, это справедливо вполне, на автомобильных каких-то вещах, но ведь бывают и такие случаи, что пешеходы тоже страдают, и, о, это заработал наш пейджер, извините, я, кстати, напомню, вы можете задавать ваши вопросы нам и делиться мыслями посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 109-279, а также прямой телефон в студии 203-19-22. Так вот, люди страдают ведь не только от автомобилей. То есть, например, падение там с крыши сосульки. Я вот видел, недели две назад проходил человек, весь вне себе, у него прям сосулька сквозь шапку торчала. И он так шел прям, я говорю, брат, говорю, постой, тебе надо в это в мед... помощь.
1: В таких случаях наступает рукой дром Папы Карла. Тут уже другая несколько ситуация. Этому человеку подчас в последние минуты жизни бывает сложно ориентироваться просто в происходящем вокруг него событии. И вот эти люди, они, кстати, не менее опасны, чем первые, которые страдают упомянутым мной Буратино
0: синдромом. То есть вы имеете вот ловящих сосульки?
1: Да, и вот Светлана подтвердит мои слова о том, что подчас те люди, которые совершают преступление, у них находили первичные дефекты, то есть как-то нож в спине. После этого человек убивал жену и своих детей, причем нож в спину ему воткнули в троллейбусе по ошибке. Были такие случаи. Это как наиболее яркий такой пример. Вот, да.
0: Но все-таки вот что касаемо таких вещей, то есть, как вы считаете, вот человек в современном городе, естественно, кстати, ведь все компенсируется, то есть, к примеру, тогда, когда машин было мало, и мой знакомый таксист ездил по полупустым улицам, естественно, у него и концентрация внимания была меньше, то есть она соответствовала тамошней ситуации на дорогах и так далее, да, то есть соответственно, в процентном отношении опасность, которая над ним висела, была, в общем-то, равна, может быть, и нашим вот временам. Сейчас вот я шел, чтобы на снеговиков там не наступить, они кричали мне осторожно, кто лепил. Вот, я все равно подавил пару, но я шел очень осторожно, понимаете, то есть чрезвычайно. Вот, соответственно, в процентном отношении, опять же, мы тут равны. То есть, может быть, у людей сейчас не хватает какой-то, ну, силы, воли сконцентрировать внимание. Может быть, это связано с какими-то телевизионными передачами. Я не намекаю сейчас на дорожный патруль. Ну, кстати, может быть, и в том числе, опять же. То есть, глаза у них бегают, как у птиц. Птицы, кстати, тоже сейчас вот очень часто врезаются. Мы наблюдали. Они не просто вот, как раньше, вихляют между домами, а прямо летит. Врезается, и все. В чем же причина?
2: Сложно мне ответить на ваш вопрос. Я как-то не задумывалась о поведении птиц. Хотя вот хочу вам сказать, что птицы очень странно себя ведут в районах, в районе Останкинской телебашни.
1: Да.
2: Очень ведут себя своеобразно. Вот, то есть просто вьются, как мухи, кидаются на нее.
0: Может быть, все, самом, да?
2: Да, наверное, они тоже насмотрелись телевизионных передач.
0: Людей, думаю, которые да. Едят в ресторане «Седьмое небо».
2: Может быть, пытаются... они голодные, да, я тоже задумывалась об этом. Наверное, они есть хотят просто. Или они замерзли, может быть. То же самое касается людей. Может быть, они хотят есть или замерзли. Поэтому у них такие растерянные глаза, как у птиц.
0: А скажите, вот каким образом вас-то занесло вот, в дорожный патруль? Такая как бы зима, сейчас холодно, вот вы такая озябшая вся были. То есть вроде бы такая, ну, отнюдь не женская работа. К тому же я помню, там в свое время были такие как бы объявления, касающиеся приема на конкурсной какой-то чуть ли основе. Да, значит, вы, видимо, прошли еще конкурс. Как это происходило?
2: Ну, мне очень хотелось попасть в программу, потому что она мне нравится. В общем-то, да, конкурс существовал.
0: То есть вы из поклонников программы этой, в принципе?
2: Да, мне нравится стиль программы.
0: Так, а он нравится недавно сменился же, кстати, стиль. Он же был сменен вот практически, вот, может быть, менее чем полгода назад, а заставки были все изменены.
2: Ну, общий стиль остался. Требования к программе остались прежними.
0: А тестирование как проходило? То есть мы, например, вот здесь заставляем наших сотрудников что-то испечь, там выпечку какую-то, или связать что-то, или помыть окно снаружи. То есть чтобы они каким-то образом показали свои вот трудовые навыки. Да? Вот. У вас же, наверное, это происходило по-другому. Может быть, вам там показывали какую-то кровь, еще что-то. Если вы там в обморок не упали, то, дескать, уже какой-то критерий вот уже есть, что вы годны к работе. Потому что ведь было такое, что человек выходит и прям раз увидел, вот, ну, комара раздавил, да, на себе, раз, а там его же кровь. Он раз упал и перелом основания черепа.
2: Ну, вы недалеки от истины. Конечно, да, примерно так и происходит.
0: То есть отбор был серьезный.
2: Ну, отбор серьезный, да.
0: А вот, Станислав Рубенович, ваш отдел каким-то образом участвует в работе съемочной бригады дорожного патруля? Как у вас все это вот увязывается? Вы же...
1: Подчас да, поскольку первичные материалы нам поставляют иногда и с помощью этой программы. Потом я, как и многие телезрители, смотрю эту программу, она мне... интересно не только тем, что освещают какие-то постоянно происходящие события, а также и тем, что эти события я расцениваю со своей профессиональной точки зрения. И даже в семье у нас микрототализатор, поскольку значит, мы видим какое-то, допустим, дорожно-транспортное происшествие, либо же убийство, и делаем ставки относительно описания предполагаемого преступника или же виноватого водителя в данном ДТП. И после того, как сюжет с виновником или же с преступником сменяет предыдущий, мы таким образом определяем, кто в нашей семье выиграл в данный момент. И это такой бытовой аспект. А что касается профессионального, то некоторые сюжеты, которые в этой программе проходят, они дают пищу как для моей диссертации, так и, в общем-то, для работы моих подчиненных. Так что влияние положительное.
0: Понятно.
2: А выигрывает кто чаще?
0: Супруга. Супруга, безусловно. Ну, вы же видели, как она одета. И вообще, то есть, безусловно, она. Я предлагаю прерваться ненадолго, и после этой паузы мы продолжим. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент ежедневной информационно-познавательной программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий, который сейчас вышел переговорить с кем-то по мобильной связи. А мы со Светланой Владимировной продолжаем вести беседу. Я хотел бы спросить вас, как, опять же, человека, который всегда на передовой, как вы оцениваете динамику развития всех вот этих криминальных и, в общем-то, ну, катастроф и так далее, вот за короткий даже отрезок времени, то есть когда это становится прям пиком, когда это утихает, как роса?
2: Не знаю, сложно мне судить об этом, потому что я не владею статистикой. Могу полагаться только на личное наблюдение или на личное рассуждение. Мне кажется, что пик происходит сейчас, потому что мы живем в северной стране, и все страдаем гиперборейской болезнью. То есть видим слишком мало солнца, ноябрь-декабрь, начинается депрессия.
0: А ведь то, что люди видят мало солнца, это не только какая-то эпизодическая депрессия, да? Ведь целые поколения наших с вами, в том числе, предков, они жили в таких же условиях. Вот как вы считаете, отсутствие такого солнца, вернее, его недостаток постоянный, он каким-то образом отразился на нас с вами? Ну, может быть, мы просто боимся сами себе признаться, что мы тоже в какой-то степени...
2: Горячие финские парни.
0: Ну, вот где-то да.
2: Да, разумеется. Разумеется, мы северный народ, и что ж это скрывать. Конечно, со всеми как бы особенностями психологического типа. Поэтому, наверное, уровень самоубийств в нашей стране приближается к уровню Швеции и Финляндии.
0: Ну, вроде Швеция такая страна поспокойнее. А что касается, вот, опять же, американской державы, и к автомобилям, так если немножко вернуться, вы сказали о правах, о том, что у нас их так достаточно просто получить, ну, в том смысле, что можно их вроде бы и купить, но, насколько знаю я, они, в общем-то, стоят достаточно больших денег. Достаточно большие деньги, опять же, дурак не заработает. Логично?
2: Ну, я бы не стала так утверждать.
0: Ну, как, то есть человек просто вот с болезнью там какой-то с идиотией может заработать, скажем, $700 или сколько они там сейчас стоят вот, приблизительно. Ну, где-то вот эта цифра, чтобы они были неподдельные, да, и так далее.
2: Ну, смотря что он должен для этого сделать. Если он должен написать статью, это одно. Вряд ли ему удастся так быстро заработать $700. А если он должен убить кого-то за эти деньги, то это довольно просто сделать.
0: Ну, а в Америке вообще, говорят, вроде тронулся, задом вперед проехал, вот тебе права. У вас есть какие-то связи, может быть, с аналогичной программой где-нибудь за рубежом? Или вообще ваша программа настолько эксклюзивная даже с точки зрения...
2: Нет, к нам очень часто приезжают корреспонденты телевизионные из Канады, из Соединенных Штатов.
0: Стажеры.
2: Не стажеры, нет, это коллеги. Они оценивают нашу работу, сравнивают со своей. В общем-то, программа эти аналогичная практически во всех странах. Но единственное, что касается Америки, там вождение автомобиля — это естественный как бы момент в жизни каждого человека.
0: Да.
2: Ну, то есть молодых ногтей — это просто автомобильная, это как бы цивилизация, она несколько отличается от нашей. У них это само собой разумеющаяся вещь.
0: Вы сами-то водите так?
2: Нет, я не вожу.
0: А вдруг какая-то экстренная ситуация? Вот разве когда вот был такой прием, вот этот конкурс, это не входило? Ну, мало ли, например, оператор там куда-то убежал, там водитель, например, ушел, а ехать надо. Вот что вы будете делать?
2: Я не поеду никуда без оператора и без водителя. А потом, что за такие странные могли бы быть операторы и водитель, которые куда-то разбегутся?
0: Ну,
2: у нас таких
0: же,
2: нет, слава
0: они же
2: Богу.
0: Тоже живут все время без солнца. Понимаете, непонятно, как человек поведет. Вот согласитесь, что человек в какой-то степени — это, в принципе, животное, да? Вот мы сидим тут вот вчетвером уже, да? И непонятно, как кого из нас переклинит. Может быть, я сейчас, например, перепрыгну и начну вас кусать. Даже вот там не бить, а кусать, к примеру.
2: Ну, за себя я отвечаю.
0: А вот тоже ведь нельзя же так. Вот нельзя. Мы же не можем целиком говорить за свою психику. Это, как говорится, что у собаки на уме, мало кто знает. Если никто не знает, что у собаки на уме, то откуда мы можем знать, что у нас на уме?
2: Ну, я думаю, что в этом и заключается конкурсный отбор в программу «Дорожный патруль». Что там работают не животные все-таки, а люди, которые вполне владеют своими эмоциями.
1: Ну, был же случай, по-моему, сам на заре становления вообще телевизионного канала и, в частности, вот программы, по-моему, был какой-то случай.
0: Самооткусывание какого-то?
1: Да, что? Да.
2: Первый раз слышу об этом.
0: Ну, хорошо. Вот Евгений Георгиевич Галилей, пенсионер, спрашивает нас посредством пейджера. Я, кстати, номер назову: 956-32-32, абонент 109-279. В общем, суть его вопроса такова, что оператор, он все видит через объектив. Это я заметил по своим многочисленным путешествиям, командировкам и так далее. Действительно, когда снимаешь на камеру, то меньше наблюдаешь эти красоты. И вроде как в путешествии не был. Вот. Потом это смотришь уже. То есть психика работает определенным образом. Вот. А Светлана Владимировна, пишет Галилей, в общем-то, видит все это воочию. Вот. По идее, пишет Галилей, такие люди должны конфликтовать. Это как плюс и минус. То есть у вас с вашим оператором должны быть совершенно разные психические установки.
2: Нет, я думаю, что в таком случае даже сотрудничество было бы невозможно. Я думаю, что оператор и корреспондент в любой программе, не только в «Дорожном патруле», но и в любой телевизионной программе работают всегда как тандем. То есть не только смотрят на ситуацию с одной точки зрения, но и чувствуют друг друга на расстоянии.
0: А вот очень часто в ваших программах проходят сюжеты, где, опять же, какие-то люди неприличные просто ведут себя достаточно агрессивно по отношению к корреспондентам. Вот особенно там у вас еще ведет, по-моему, программу «Вы» и еще какой-то мужчина вроде бы, да? Вот вас, по-моему, двое всего.
2: Нет, ведет программу, вы имеете в виду
0: дикторов? Нет, я имею в виду корреспондентами.
2: У нас 5 корреспондентов.
0: 5, да? Ну, вы одна женщина там.
2: Да.
0: Вот им... мужчинам, вашему квартету, так их назовем, достается достаточно часто. Я чувствую, там работают в монтажной, то есть, дескать, там и не просто там «иди отсюда», а какие-то там эпитеты. Вот вам как попервой было, ведь наверняка, когда там человек вне себе, то есть, ну, не после какой-то автокатастрофы, а вот его повинтили, он свои зинки там за пельмени вилку воткнул куда-то там в филейную часть, и весь не в себе, тут подходите вы к нему с каким-то непонятным предметом, что-то от него хотите.
2: Ну, к тому моменту, как к задержанному подходит корреспондент «Дорожного патруля», он обычно уже успевает успокоиться. Так что, ну, такие случаи не исключены, конечно. Но что делать? Это издержки профессии.
0: А вот попервой, как вам это было? Вот какой-то наиболее, может быть, яркий случай, когда вы еще новичок, скажем так, в этом деле. И наверняка ведь момент был такой: да не поеду я завтра никуда. Что там, в конце концов, они так это ко мне там... Чего он ко мне лезет? Вот так вот у вас было? Фрустрация это называется.
2: Да нет, пожалуй, такого не было, потому что... Такие ситуации в моей жизни складывались задолго до начала моей работы в «Дорожном патруле», потому что я давно живу в этой стране, с самого рождения. Поэтому к таким ситуациям я привыкла с детства.
0: А вот не было ли у вас желания, ну, у всех людей, которые живут в этой стране, рано...
2: В нашей стране.
0: В нашей стране, да. В вашей, в нашей, ну, неважно, да. Рано или поздно происходит какой-то выплеск агрессии. То есть вы-то не кидались сами там ни на кого, не били в ответ на грубые слова или как-то. Там, типа, ну, все-таки вы, конечно, корреспондент, это работа. С другой стороны, вы все-таки женщина. Он вам что-то говорит, вы ему треснули, например, пощечину, и так хам.
2: Это женское поведение такое, да?
0: Ну, я не знаю, по крайней мере, вот в фильме «Гусарская баллада» так показывали вчера.
2: Понятно. Ну, нет, я не агрессивный человек. Конечно, если у меня там распальцовку делают
0: так,
2: перед носом,
0: так.
2: Конечно, это у меня вызывает определенные негативные эмоции, но я достаточно воспитанный человек для того, чтобы владеть собой в такой ситуации.
0: Ну, в принципе, тут тот, которые делают распальцовку, они как раз, по-моему, делают это, так отвернувшись как-то спиной, потому что им светиться особо перед объективом не хочется.
2: А вы имеете в виду только перед объективом?
0: А, то есть вы имеете в виду вообще?
2: Я имею в виду, что насчет интервью еще надо договориться же. То есть оно может и не состояться?
0: То есть вы каким-то образом, то есть это не получается так, что вы приезжаете и сразу подходите. Вы сперва спрашиваете все-таки в любой ситуации как-то разрешение, да, если это только не криминальное, где там посадили его и нужно опознать. К примеру.
2: Да, обязательно.
0: То есть всех остальных вы спрашиваете вот...
2: Есть определенные этические рамки, за которые наша программа не выходит никогда.
0: А если человек вообще не в себе и ничего не понимает? Вот я нескольких видел таких. Вот он даже из-за руля, вот он не выходит, а такой прям... С ним же, по-моему, договориться сложно.
2: Ну, в общем-то, может, это прозвучит, конечно, грубо, но такого не жалко. Потому что, как правило, если человек за рулем уже оказался в таком состоянии, то как бы... По отношению к нему и критерии несколько иные.
0: Какие-нибудь последствия вот этого были, таких вот подходов? Потому что, ну, я несколько своих знакомых видел буквально вот позавчера. Там один человек на автомобиле BMW, у него прям половина левой морды отсутствовала. Вот, он мне знаком. Еще один там персонаж был тоже мне хорошо знаком. Вот, естественно, я их видел. Они же тоже наверняка себя видят. Или после того, как вы их отсняли, они спрашивают, а как показывать будут? Вот так спрашивают?
2: Конечно,
0: спрашивают.
2: Вот.
0: Потом смотрят, их срам пробивает.
2: Ну, я не знаю, как там.
0: Не, ну пробивают. Да пробивают. Ну, я имею в виду не тех, кто вот там, а вот если он датой там.
1: Не, ну насколько
0: да
1: мне...
0: Простит как, меня Сергей как, Иосифович
1: как,
0: датой.
1: Как эксперту мне известны и такие случаи. Вот как раз это одна из сторон нашего сотрудничества с программой. Появилась некоторая как бы каста, не каста, сообщество людей, которые, дабы прорекламировать себя... каким-то бесплатным путем создают такие криминогенные ситуации, поножовщину, мордобои, подчас и дорожно-транспортное происшествие, дабы привлечь да, на себя внимание корреспондентов и дать бесплатную рекламу. Даже вот одна известная певица, ввиду того, что у нее не хватало денег на прокат своего клипа по телеканалам, она вот прибегла к такой, в общем-то, нетрадиционной, как мне кажется, схеме, и создала аварийную ситуацию прямо посередине улицы Новый Арбат. Таким образом, поэтому тут, конечно, тоже Светлане не позавидуешь.
0: То есть, а каким образом вот вы отличаете подделку от настоящего происшествия?
2: А что вы имеете в виду под подделкой? Происшествие, ну, оно
0: то,
2: есть
0: то,
2: происшествие.
0: То, о чем сейчас вот рассказал Станислав Рубенович.
2: Но даже если это спровоцированное происшествие, оно же остается происшествием. Влечет за собой какие-то последствия, хотя бы материальные.
0: Вот и тут недавно я наблюдал сцену на Садовом кольце. Еду себе, понимаете, еду. Они вдруг сзади бах, прям я-то вот проехал, они прям бах сзади так, и прям все как полетело, вот. Я, естественно, притормозил, задком подал и сижу, жду дорожного патруля. Час жду, два жду.
2: А нету. Вы позвонили в дорожный патруль-то?
0: Нет.
2: А чего же тогда ждать-то?
0: А то есть, понял, хорошо, а у пожарной службы всегда огромное количество ложных вызовов. Это любой идиот набирает дорожный патруль, говорит, приезжайте ко мне во двор, у меня там то-то, сё-то. Каким образом вы проверяете звонки?
2: Обязательно проверяем.
0: То есть перезваниваете потом на этот номер?
2: Да.
0: Ага.
2: Не только на этот номер. Если это звонок случайного наблюдателя, то, разумеется, мы связываемся и с пожарными службами, и с МЧС.
1: Кстати, в этом немаловажная роль дорожного патруля как помощника правоохранительных органов. И подчас первым о происшедшем в городе узнает Светлана, и только потом уже ГУВД города Москвы.
0: Да.
1: Много таких случаев было.
2: Ну, трудно говорить о закономерности такой.
1: Ну, бывали случаи.
2: Бывают
1: вот
2: случаи,
1: пожар,
2: когда
1: на московском
2: люди звонят
1: заводе.
2: В милицию, в дорожный патруль. Например, недавно был случай, у нас женщина припарковала свою машину на улице Сергея Радонежа, на улице в Большом Сергиевском переулке. И на крышу машины свалилась огромная глыба льда, разбила лобовое стекло, продавила крышу. Она пыталась дождаться техника из РЭО, пыталась обратиться к участковому, никто не пришел ей на помощь, и ей оставалось только позвонить в дорожный патруль.
0: И вы оттаскивали что-то сами каким-то образом, или достаточно просто сюжета? То есть...
2: Ну, оттаскивать это нужно, наверное, другие специалисты.
1: Ну, это тоже пример большой рекламной кампании. Дело в том, что эта женщина организовывала фонд, как нам, собственно, в министерстве уже стало ясно потом. Вот, и дело в том, что перечисления на ее счет не шли, и таким образом она пыталась привлечь к себе внимание, каким-то образом возместить ущерб.
0: А машина была движком побитым всем уже.
1: Двигателя вообще в ней не было. Вот, ее на руках подкатили. То есть сама женщина сбросила глыбу.
0: Как-то слишком сомнительно прицельно. Получается.
1: Нет, ну почему сомнительно? Нет, ну, недаром же участковый не прореагировал.
0: Что такого размера глыба, во-первых, образовалась, и именно на крышу упала. Это, конечно,
1: дело
0: странно.
1: Дело в том, что эта женщина в прошлом конькобежка. Я не буду называть ее фамилию. И со льдом она, ну, напрямую.
0: То есть на «ты», да. Со льдом на «ты». Ну, давайте, может быть, послушаем какие-то вопросы, которые вам, уважаемые гости, захотят задать наши радиослушатели в прямом эфире. 203-19-22. Еще раз напоминаю вам, что в гостях у нас корреспондент, я уже просто буду говорить, дорожного патруля, Светлана Владимировна Козина и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ. Правильно я сказал, да? Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Спрашивайте, пожалуйста.
3: Алло.
0: Очень долго человек подносит трубку к уху, видимо, мысль в его голове только еще зреет. Вы, уважаемый, соберитесь сперва с мыслью, а потом звоните. Обычно так делают все люди, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мне трудно говорить о дорожном движении. Я за рулем где-то с начала 50-х годов, там 51-й, 52-й. Пацаном был, права получил где-то в конце 50-х годов. Но у меня к Светлане Александровне вопрос вот какой.
1: Светлана Владимировна.
3: То есть, прошу.
2: Давайте просто Светлана.
3: Ну, Светлана Владимировна. Дело в общем. Я, насколько я помню, ну, были дорожно-транспортные происшествия, и была такая формулировка: не справился с управлением. А вот я сегодня смотрю вот эти все широкие, там, ну, неважно, там, с пятью кольцами, с четырьмя кольцами, там, с Мерседес и прочее. И у меня возникает формулировка: не справился с управлением, а не поделили дорогу. Вот вам не кажется, что сегодня уже не столько правил дорожного движения у нас действует, а сколько взаимоотношений между водителями. Кто главнее? Вот не поделили дорогу, и все.
2: Бывает, конечно, такое. Но нет, когда говорится о том, что человек не справился с управлением, это одно. А то, что не поделили дорогу, да, это очень частый случай. Вообще у нас люди, водители относятся друг к другу, к сожалению, плохо. То есть просто откровенно плохо. Я поэтому... и не вожу машину, потому что я не хочу, чтобы меня крутили пальцем у виска.
3: Нет,
2: а
3: нет.
2: Это у нас правило хорошего тона на дороге.
3: Ну, правильно. Но я говорю о другом, что просто сегодня не могут поделить дорогу.
2: Не могут,
3: да. Они не могут выяснить, кто жизни главнее, понимаете?
2: Да.
0: Ну, это же тоже... Спасибо,
2: бывает.
0: Спасибо вам за звонок. Это тоже не совсем, может быть, правильно. Бывают, конечно, и такие люди. Что касается, например, не справился с управлением, это что касается УАЗиков, Чероки и вот четырех колец всяческих, да, то там достаточно хорошее управление, поэтому, по-моему, вот такого рода автомобили реже бывают, кстати, в авариях, нежели обычные наши там четверки и Нивы. Вот как по вашей стороне, Владимировна, статистики?
2: Да нет, я бы не сказала, что реже, просто они немножко попрочнее.
0: Попрочнее, во-первых, потяжелее, да, да. Вот, а что касается, например, человека, который рассекает на УАЗике, да, там, Чероки, к примеру, вот, может быть, чем-то, да, он может быть неприятен в своем поведении, но согласитесь, что другая крайность, это 41, вот этот, как он там, 41.
1: ЗАЗа.
0: Да, ЗАЗа, там, и сидит человек в петушке, там, и с усами, к примеру, это же тоже ужасно.
2: То, что он в петушке и с усами, ужасно?
0: Ну, соответственно, конечно же, ужасно, он же отвлекает. То есть вообще, как вы относитесь к людям, которые управляют автомобилем в головном уборе? Вот они сидят внутри автомобиля в головном уборе. А особенно в меховом, вот это очень важно, вот меховая шапка. Там.
2: Я не задумывалась об этом.
0: А почему? Ведь это же достаточно серьезный критерий. Это же определенный психотип, который, в общем-то, может создать определенную ситуашку на дороге.
2: А может быть, у него уши болят?
0: А у него уши открыты. Если он еще и ушанкой подвязался, он вообще останавливается. Вытаскивать из машины, класть на багажник или там на капот куда-нибудь, одевать наручники и тащить в кутузку.
2: Нет, ну люди есть разные. Я не думаю, чтобы само по себе это содержало в себе состав преступления. Есть люди, которые ходят же по пляжу в темном костюме, ничего.
0: В темном? А, в теплом.
2: В теплом костюме.
0: Как вы относитесь к постановлению, которое сейчас разрабатывается в Госдуме, о вставках в лобовое стекло всех автомобилей специальных увеличительных стекол, так, чтобы водитель из салона наблюдал нормально дорогу, а постовой видел во весь, вот, во все лобовое стекло лица сидящих на переднем сиденье людей?
2: Я буду опасаться в таком случае за психику постового.
0: Но а это же удобно, с другой стороны, ему-то, он же видит сразу по глазам.
2: Я думаю, что он будет чувствовать себя ужасно.
0: А как вы считаете, вот работа постовых, да, ведь вам приходится общаться с так называемыми гаишниками, да, вы же с ними в тесном контакте. Вот мне кажется, они даже в быту, люди такие замкнутые, вот, например, сосед одной моей подружки, гаишник, да, вот, он, когда ведро мусорное выносит, не подумайте, что это какой-то намек или что-то. Он всегда обязательно немножко мимо уронит, вот, никогда не здоровается ни с кем и так далее. Вот

0: То есть практически у вас появляются свои, скажем так, телезвезды от каких-то спецслужб и так далее.
1: Это совпадение. Просто, бригада дорожного патруля оказывается одновременно с выездной бригадой пожарных или выездной бригадой МЧС.
0: Хорошо.
1: Или скорой помощи.
0: А вот господин из ФСБ, который занимается разминированием, один и тот же все время.
1: Ну, вот, значит, что он наиболее доброжелательно относится к программе.
2: Дело в том, что он один просто на всю столицу, этот господин, действительно, поскольку Москву минирует нечасто, несмотря на обилие взрывов, на 10 миллионов населения, количество взрывов, оно, в общем-то, мы даже отстаем по количеству взрывов от Конго. А все-таки я бы еще хотел добавить о работниках ГАИ. Как эксперт, мне приходится смотреть на эту проблему изнутри. Действительно, многие замечают на необычное поведение работников Государственной автомобильной инспекции в быту. Мы изучали эту проблему, поскольку подчас поведение работника ГАИ на дороге, которое целиком, подчеркиваю, целиком складывается из особенностей его поведения в быту, пагубно влияет на участников дорожного движения, поскольку всем известны случаи, когда работник ГАИ провоцировал дорожно-транспортное происшествие. Не всегда это освещается в прессе, вот, но так вернусь к бытовым проблемам инспектора ГАИ. Да, значит, то, что роняет он мусор при выбросе ведра, это свидетельствует о его перешедшем на бытовой уровень стремлении застолбить так называемый участок, поскольку каждый работник ГАИ прикреплен к определенным улицам, к определенным переулкам и досконально знает территорию, на которой он работает. И тут параллель такая. По разбросу мусорных на лестничной клетке, изучая, значит, то, что он разбросал, невольно в его мозгу отлагаются размеры кафельной плитки, которыми выслан, как обычно, пол на лестничной клетке, расположение. И он уже навскидку, вот разбуди его ночью, он скажет вам, сколько плиток у него лежит по диагонали, сколько по горизонтали, сколько по вертикали. То есть вот этот вот признак территориальности, он с рабочего места переходит и в быт, и таким же образом можно объяснить взаимоотношения в семье.
0: Да, ну что же, это достаточно хорошее, по-моему, аналитическое выступление Станислава Рубеновича.
1: Ну, я думаю, что среди людей, которые выбрасывают мусор на лестничной клетке, наверное, ну,
2: не так много
1: найдутся и член-корреспонденты Академии наук, и радиоведущие, и тележурналисты. То есть это так бывает со всеми, наверное.
0: Не, ну там это у него уже как бы аналогия. Вот, ой, не аналогия, это, ну, неважно.
1: А патология?
0: Да, совершенно верно. Вот хотелось бы поговорить о дальнобойщиках по дорожному патрулю, но уже с другой стороны. Есть ли у вас какие-либо завсегдатаи, то есть люди, поставившие рекорды, которые мелькали в программе, там, скажем, в течение года несколько раз?
1: Да нет, я таких не знаю.
0: То есть,
1: вы имеете в виду среди правонарушителей?
0: Да, или... Да, да, да.
1: Нет.
0: То есть каждый раз все новые лица?
1: Да.
2: Нет, ну есть, конечно, случай. Он, собственно, единственный. Но это было давно еще. Вот, этот человек, он побывал во всех рубриках, которые освещают программу «Дорожный патруль». Он был и поджигателем, и виновником ДТП.
0: Я наблюдал.
2: И наблюдал, даже да, покушался на убийство. Вот.
0: И достаточно... потом на самоубийство тоже, но
2: да,
0: вот, по-хитрому.
1: И каждый раз оказывался на свободе.
2: Да, да, безусловно. Да. Поскольку, имея хорошую адвокатскую базу, вот, он, собственно, избегал.
1: А как вы думаете, все наши радиослушатели отдают себе отчет о том, что вы шутите?
0: А у нас совершенно не шутливая программа, у нас очень серьезная, да. И имидж, кстати, программы, он складывался очень долгое время.
1: Да, я знаю, я ваша поклонница старинная.
0: Мы тогда послушаем музыку. И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы «Дорожный патруль» Светлана Владимировна Козина и главный эксперт аналитического отдела при Министерстве по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям вопросы в прямом эфире, также общаться посредством пейджера, его номер 956-32-32, абонент 100.

0: 229-279. Кстати, вот на пейджер пришло сообщение от Сони следующее. Может не выдавать эмбрионам водительские права, спрашивает Соня. В таком случае вы, Светлана, должны попросту ответить Соне, а критерии вообще эмбриона? Каким образом мы будем проводить вот эту черту? Вот он эмбрион или нет?
1: Ну, вы уже ответили. Наверное, такого критерия нет. Мы не можем нарушить права человека.
2: Нет, черта есть. Черта, в общем-то, лежит там, где разум человеческий отделен от, в общем-то, набора животных инстинктов.
1: Но это не в ГАИ определяют.
2: Безусловно, поскольку инстинкт передвижения, он изначально в человеке не заложен, и только с изобретением телеги и в дальнейшем приручении лошадиных человек обучился, собственно, езде.
0: Практически то, что вот, то есть автомобилисты все, это своего рода потомки кочевников. Ну, по идее, ведь особенно да. Те, кто проводит большую часть жизни в автомобиле. Кстати, вот вы, Светлана Владимировна, ведь сколько у вас длится вообще рабочий день? Вот хотелось бы узнать такие тонкости работы.
1: 12 часов.
0: И как часто это вот эти 12 часов? То есть раз в неделю или там...
1: 3 дня по 12 часов. 3 выходных, 3 ночи по 12 часов, 3 выходных.
0: То есть вы 12 часов ездите по Москве, наблюдаете вот всякие вот эти вот все... как бы происшествия и так далее. То есть идет сплошная череда. Может быть, конечно, глупый вопрос, но его нам скинули только что на пейджер. На какие происшествия Светлане Владимировне приятнее выезжать? Прям так вопрос гласит. Ну, может быть, по контрасту имел в виду наш абонент.
1: Ну, не могу сказать, что какое-то из происшествий, на которое мы выезжаем, бывает приятным. Но, разумеется, приятно, когда нет пострадавших. А что это было, это не принципиально.
0: То есть пожар или автокатастрофа, это не важно.
1: Да. А скажите, бывают, да, конечно, забавные случаи, которые просто вносят некоторое разнообразие в наш достаточно мрачный график.
0: Ну, может быть, какой-нибудь из последних вот таких случаев, которые
1: вас
0: привезли.
1: Я думаю, что, наверное, видели многие наши радиослушатели наш репортаж о том, как человек на джипе Чироки въехал в ресторан у Швейка. На Баррикадной улице.
0: Наблюдал, да.
1: То есть он сел за руль и почему-то поехал вместо проезжей части по тротуару. И аккуратно въехал прямо в подъезд ресторана, разбив его, естественно, при этом.
0: А они разобрались, в чем причина его такой поездки?
1: Ну, это было как бы очевидно, в чем причина его поездки. Он говорил с трудом.
0: Ага.
1: Но поехал, вот видите, так удачно. Припарковался.
0: Для ресторана это грустно, это, в общем-то...
1: Ну, там отнеслись с юмором к этой ситуации. Никто не пострадал, слава богу, там, потому что камера существует у входа.
0: Кстати,
1: то
0: тоже
1: есть вот... официант открыл дверь и увидел над собой колеса автомобиля.
0: Очень напоминает тоже как-то специально подстроенную историю.
2: Безусловно.
0: Чем не реклама ресторана.
2: Да я уже, как и говорил, чистый случай. Причем сами работники телевидения не подозревают, что их эксплуатируют.
0: Безусловно.
2: Поскольку если бы подозрение закралось в их душу, то тут бы встал вопрос о гонорарах. А ведь кому охота платить за, собственно, пусть и разбитую, но чужую витрину?
0: Правильно. Спрашивают у нас посредством пейджера, вернее, у вас, Светлана Владимировна, ну, дословно, расскажите, пожалуйста, как можно подробнее. Тут немножко сбито, непонятно. В общем, порядок вашего первого рабочего дня. То есть сможете ли вы вспомнить, видимо, от и до ваш первый день. Это, кстати, заодно и, может быть, и проверка такая на устойчивость вашу. Потому что если у вас все это сгладилось уже, то пора в отпуск.
1: Первый рабочий день у меня был, естественно, стажерский. Он начался с пожара. Потом было дорожно-транспортное происшествие и задержание, если мне не изменяет память.
0: То есть всего 3 события.
1: Да.
0: А в среднем за эти 12 часов сколько происходит событий вот в Москве?
1: По-разному. Ну, событий происходит много, но мы же выезжаем не на каждое событие. Ну, как правило, съемочная группа дорожного патруля снимает от 2 до 8 сюжетов за смену.
0: Затем они каким-то образом что-то отсеивается, как-то корректируется, монтируется, да?
1: Да, да.
0: У вас есть своего рода конкуренты серьезные на соседнем канале теперь, которые появляются практически одновременно, может быть, чуть позже по вот с вентилями такой канал, третий, на третьей кнопке он у меня.
2: У широколицый такой ведущий.
0: Да, то есть каким образом вы уживаетесь, потому что практически, да, кстати, я смотрю, очень много сюжетов перекликаются вот с этим, где бородатый парень ведет, там очень часто показывают, вот здесь, то есть.
1: Я не думаю, чтобы это были конкуренты, потому что стиль программ совершенно разный. Вы, вероятно, имеете в виду программу «Дежурная часть» и программу «Криминал».
0: Нет, «Дежурная часть» вообще, это, я считаю, это комедийный
1: Петровка
0: сериал.
1: «Петровка 38» еще у нас есть.
0: Вот,
1: такая,
0: да,
1: программа.
0: Вот я ее...
1: Ну, это аналитические программы, у которых стиль совершенно другой. Они рассуждают, строят предположения, а «Дорожный патруль» только констатирует факты. Концепция программ разная, поэтому нельзя говорить о конкуренции всерьез в этом вопросе.
2: Ну, я тут хотел бы защитить в какой-то степени об аналитичности этих программ. Еще говорит этот факт, что они подробно освещали роды слонихи, единственной в московском зоопарке, да, которая в детородном возрасте находится. И вот то, как они проанализировали происходившее, в общем-то, мы записали в аналы.
0: Да, да. Потому что многие до этого считали, что слоны, в общем-то, рожают через хобот. Вот только благодаря этой программе выяснилось, что, в общем, люди, как бы произошло разоблачение этой лживой версии. Я предлагаю послушать телефонный звонок в прямом эфире. Ваши вопросы Светлане Козиной и Станиславу Могущему. Ничего, что я так вот без отчества.
1: Да, уже пора.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, инспектор передвижения, он регулируется правилами уличного движения, ПУДом так называемым. Но в то же время существуют другие взаимоотношения между водителями на дороге. Ну, допустим, если меня обгоняют, я включаю правоповоротник, даю ему понять, что обгоняю. Если нужно, я приторможу, я тебя пропущу, значит, ты уйдешь и так далее. И вот у меня вопрос к Светлане Владимировне. Ну, правила уличного движения – это одно. А вот как вы считаете, как вы можете сформулировать взаимоотношения водителей на дороге, ну, в общем смысле, в общем понятии, там деталей не надо, кроме того, что требует нас ГАИ, значит, мы должны ведь каким-то образом между собой, значит, разбираться на дорогах.
0: А, то есть вы имеете выбегать, пинать дверь автомобиля?
3: Нет, наоборот. Я думаю, вот что... наоборот, а, не,
0: понятно,
3: не пинать.
0: Спасибо. Сейчас Светлана ответит, спасибо. Не, ну просто я видел такую сцену вот недавно, когда прям не так разбирались, что вот автомобили ногами своими собственными, то есть причем разборка была следующая, значит, УАЗик и еще какой-то почтенный. Вот, и они, значит, выбежали с сотовыми соплями оба, значит, каждый подбежал к автомобилю потенциального противника и стал его пинать ногами, вот звоня по сопле. Практически где-то минут за 15 автомобили были добиты.
1: Я хочу ответить на ваш вопрос. Разумеется, поведение на дорогах зависит от общей культуры поведения. И больше ни от чего, пожалуй, не зависит.
0: Нет, ну это
1: потому что подразумевается, что если человек сел за руль, у него есть права, то правила дорожного движения ему знакомы. А, к сожалению, общая культура при этом не подразумевается. К сожалению.
0: А скажите, а почему вы всегда вот с таким укором спрашиваете у людей о содеянном, дескать? Ну, что вы сейчас испытываете, вы все так спрашиваете? Хотя, ну, в общем-то, ежу понятно, что ему не сладкое.
1: А укора как раз, как правило, нет в программе «Дорожный патруль». Она максимально объективна по отношению даже к человеку, совершившему преступление.
0: Нет, ну как, например, если человек просыпается с бодуна, ему говорят, ты вчера такого понаворотил, ты идиот, ты то, ему еще хуже.
1: Ну ему же не говорят этого в программе «Дорожный патруль».
0: Ну, по крайней мере, ему говорят...
1: Его спрашивают, что вы испытываете, потому что основная идея программы – это именно поведение человека в экстремальной ситуации. И, разумеется, и телезрителям, и мне, как журналисту лично, всегда интересно, что могло подвигнуть человека на подобный поступок. И именно этот вопрос я ему задаю.
0: А много ли остается за кадром?
1: Да, многое.
0: То есть вы знаете гораздо больше все-таки информации, вот, чем...
1: Ну, 10-минутная программа не может вместить в себя...
2: Весь спектр.
1: Весь спектр, да.
0: Отписываете ли вы сами себе свои репортажи на какую-то ВХС-очку для памяти?
1: Да, бывает.
0: Вот сейчас многие программы, как правило, базитического свойства, которые выехали на животных, на детях, там съемка детей, съемка животных — это самые беспроигрышные пироги в плане повеселиться и так далее, да, они выпускают, так скажем, лучшие свои программы на видеокассетах. Ну, вообще такая мод. Мы, например, тоже сейчас все наши программы отписываем, будем на аудионосителях, видео, на компакт-дисках и на, помните, диафильмы, да, тоже будем выпускать на слайдах тоже, вот. Как у вас с этим обстоят дела? Ведь я думаю, что покупали бы люди.
1: Я не знаю, я думаю, что этот вопрос лучше задать нашему главному редактору. А что касается...
0: Он, может быть, сейчас нас слушает, позвонит и расскажет свои планы. Да? Давайте послушаем, кстати, звонок. Нам кто-то звонит. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Это вы господин главный редактор?
4: Нет, это Ку-Ку.
0: А, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Я хочу задать передаче «Дорожный патруль» такой вопрос. Как с этикой, когда показывают убиенных со спущенными штанами? Я понимаю, что там были произведены какие-то следственные действия, доктор, может быть, и все. Но зачем же так неуважительно показывать?
0: Спасибо,
4: это отвращает от программы.
0: Спасибо. Кстати, этот же вопрос, ну, немножко в другой форме хотел задать я. Я парень гораздо более простой. Хотел спросить, а зачем вообще это происходит? Почему действительно их все время показывают без штанов?
1: Дело не в том, что их показывают. Когда я выезжаю на сюжет, честно говоря, я стараюсь этого избежать. То есть прикрыть. Но вы же понимаете, что это делает не журналист, а делает криминалист, потому что он должен замерить температуру тела.
0: А нельзя ее замерить где-то под мышками, по позволению сказать? Ну, в
1: не знаю, видимо, нельзя. У них же
0: а у вас есть какое-то медицинское образование, вот что-то?
1: Вы то знаете, есть... как ни странно, есть. То я медсестра если... для гражданской обороны.
0: А, то есть, если, например, сейчас там я упаду, не дай бог, или вот Станислав, позволение сказать, рухнет, что с ним случается часто, вот, вы сможете нам оказать первую помощь?
1: Постараюсь.
0: А, ну, понятно, то есть, ну, в целом-то вот эти съемки, о которых сказала Ку-Ку, они ведь реально как-то немножко такие, то есть у людей складывается впечатление несколько другое, то есть ведь мало кто знает, что это делает эксперт. Все думают, что практически все убиенные в Москве были подвержены какому-то сексуальному насилию. И вот что их уже там, прежде чем убить, с них стянули штаны. Это есть такой прием в определенных видах борьбы, когда с человека срывают штаны, и у него ноги уже спутаны. Потом закатывают пиджак, еще и руки спутаны.
1: Но что касается спущенных штанов, то на самом деле совсем уж спущенных штанов в нашей программе нет. Как правило, штаны надеты.
2: Нет, ну щиколотки нет, закрыты, да.
1: И, может быть, журналисты, операторы, вернее, других программ, как бы не озабочены эти вопросы, мы всегда стараемся соблюсти это правило. И вы, наверное, я думаю, путаете нашу программу с какой-то другой, потому что вот в этом вопросе как раз у нас достаточно жесткий контроль. Никаких кадров, оскорбляющих человеческое достоинство жертв, у нас обычно нет.
0: Да, молчание повисло в студии. Давайте послушаем следующий телефонный звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Здравствуйте. Александр, вот на днях или, значит, была передача очень интересная. Вы говорили о гимназии номер 7. Вот там обучаются девочки, в частности.
0: Да, да,
5: вот.
0: Обучаются.
5: Но девочки вот с удаленными долями лобного мозга. Это с агрессивными долями. Вот так в чем различие вот поведения на улице вот этих девочек и нормальных девочек? И как они ведут себя по отношению к детям и к мужу? Вот поподробнее, если можно, конечно. Это не кстати.
0: Понятно, понятно. Ага. Спасибо. Нет, ну почему? Поскольку это тоже часть нашего общества. Дело в том, что, по крайней мере, у этих девочек нет потом, скажем так, вернее, отсутствует сам зародыш такого понятия, как жажда опекунства. То есть они, если заводят детей, то не для того, чтобы каким-то образом их опекать, вот, или продолжать свой род, а совсем с другой целью, о которой, я думаю, вы сами догадываетесь. И уж тем более такая девочка не завезет себе там пуделя, левретку или какое-то другое искусственное животное, не будет ему вязать шарфик, комбинезон, и своему ребенку не будет затягивать косички так, что у того кожа на лбу вот-вот лопнет. Вот это одно из отличий, в общем-то, вот этих девочек. Вот, хотя сейчас уже вот эта хирургия, в принципе, по-моему, запрещена, на нее наложен мораторий, да, Станислав Рубенович?
2: Да, но, конечно, отдельный индивидуум индивидуумы, они присутствуют, поскольку, к сожалению, не вся медицина подконтрольна Главному управлению здравоохранения Российской Федерации. Существует еще так называемая военная медицина.
0: Плюс вот такие жесткие условия для вот вступления в 7-ю гимназию. Это же не всем по силам даже осилить и финансово. Это платная операция, обязательное при вступлении
2: в гимназию. Я, к сожалению, не знаком с директором этой гимназии.
0: Я тоже. Может быть, это вообще человек звонил на другую радиостанцию. Ну, ладно. Давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
6: Светлана Владимировна, будьте любезны ответить на такой вопрос. Как за последнее время изменилось состояние московских улиц с точки зрения их готовности к зиме? Потому что, в общем-то, обычно можно видеть две картины. Либо улицы обледенелые, машины там шляются, как конькобежцы, налетая друг на друга, либо обильно посыпанные солью и песком. И, в общем-то, там разъедаются шины, и тоже, в общем, результат тот же самый.
2: Мало того,
6: и как вот в других этих же так называемых гиперборейских странах, то есть Скандинавии, там штаты Мэн, например, Нью-Гэмпшир или Аляска, США, как там тоже решается?
0: Еще я, спасибо, еще я хочу сказать, что когда вот этой солью посыпают дороги, то на запах этой соли из окрестных, значит, лесов сбегаются лоси, которые, олени и прочие, которые производят полис активный, в результате их тоже сбивают, они бодаются с автомобилем, мы это наблюдаем повсюду, повсеместно, собственно говоря.
1: Я думаю, что ничего не изменилось с тех пор, как вы последний раз были на улице. Все по-прежнему.
0: Но посыпать стали меньше сейчас. То ли они все, значит, слизывают. Я не пойму.
1: Нет, пока... состояние дорог, естественно, оставляет желать лучшего. Что же
0: а вот прошла, кстати, сейчас информация в новостях, что Лужков говорит о необходимости построения третьей кольцевой дороги. Но нам-то лучше, значит, мы будем снова песок поставлять, камешки, то есть мы будем производить разгрузку, разбогатеем, не сказано. Да, вот, но вы-то как считаете, нужна она вообще или без нее лучше обойтись? Потому что еще не поздно как-то это отодвинуть, вы только скажите.
1: Я думаю, что нужна. Ну, в Москве же существует,
0: вам тоже так работы или иначе, будет больше.
1: Три кольца, условно.
0: Одно совсем маленькое, да, да,
1: да.
0: Скоро Москва превратится в ДАРС. На самом деле это все делают враги, чтобы было удобнее с воздуха бомбить.
2: Безусловно, и недавнее задержание шпиона в Ростовской области, который производил картографирование с определением привязки к местности и точных координат, оно показывает то, что, собственно, зарубежные страны по-прежнему заинтересованы в нашей стране и в нашем чудесном городе как потенциальной цели. А радиальная система расположения, она очень удобна для привязки баллистической ракеты к ее точному нацеливанию.
0: Наш глаз у человека устроен.
2: Как раз удобно описывать дальнейшие разрушения, произошедшие в случае ядерного взрыва, привязывая границу зон поражения к какой-то, допустим, к Садовому кольцу, либо же к МКАД.
0: Угу. А скажите, пожалуйста, Светлана, ну и вы тоже, Станислав, как вы считаете, скажем, ядерная бомбардировка — это чрезвычайная ситуация? Это пришло сообщение на пейджер. Или это уже, видимо, дескать, это уже, ну, уже, дескать,
2: что вылезло, то вылезло.
1: Где? А. Я не вижу смысла отвечать на этот вопрос. Я думаю, что ответ очевиден.
0: То есть все-таки чрезвычайный, правильно?
1: Да нет, я думаю, что это такая ерунда, о которой говорить не стоит.
0: А сейчас мы ненадолго прервемся, а после этого перерывчика продолжим нашу беседу с нашими гостями. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня корреспондент программы, телевизионной программы «Дорожный патруль» Светлана Козина и главный эксперт аналогического отдела при МЧС РФ Станислав. А я как сказал?
2: Простите. Аналогичного.
0: Извиняюсь. Простите.
2: Ну, в принципе, у нас есть аналогичные отделы, они, собственно, и не только при МЧС эти отделы, они, в общем-то, при каждом министерстве и подчас даже и ведомстве.
0: И
2: более того, аппарат президента не обходится.
0: Ни в коем случае. Я хотел бы вернуться к теме подростков. Вот мы начинали нашу программу с того, что молодое поколение, которое придет, кстати, на смену и нам с вами, уважаемые, в общем-то, представляет собой серьезную угрозу не только для нас с вами, уважаемые, но и для самих себя.
2: для себе подобного.
0: Омоложение, скажем так, людей, создающих какие-то криминальные и опасные ситуации, тревожит нас очень сильно. И хотелось бы у вас, Светлана, спросить, насколько это действительно сейчас часто и какие-то наиболее характерные, может быть, в буквальном смысле этого случаи, каламбур какой, да, с применением, скажем так, грудничков. Я имею в виду мыслительный процесс, а не возраст.
1: Я думаю, что основной проблемой этого поколения является наркомания, которая, как показывает мой опыт, очень часто является причиной правонарушений. Если для нашего с вами поколения, как правило, для молодежи, такой криминогенный достаточно, правилом были преступления, совершенные на почве пьянства, то сейчас они как бы уступают место преступлениям, которые совершаются в состоянии наркотического опьянения, или грабежам, которые совершаются с целью заработать деньги на наркотики, получить, вернее, не заработать.
0: Угу. А палитра преступлений, например, возникших в результате употребления спиртных напитков и в результате употребления наркотиков, насколько она различна? Ну, то есть, вот, как вы, например, как специалист, подъехав на место какого-то действия, вы определяете, что данный виновник, вы же можете сразу так посмотреть и сказать, о, это типа у парня что-то там такое другое, то есть он явно не выпил, причем не по запаху. Вот, а не видя, скажем, вот этого персонажа, который что-то совершил, а видит только результат того, что он совершил, сможете ли вы определить, вот тут поработал явно человек, который там не алкоголик, а вот на наркотиках?
1: Нет, я не настолько компетентна в этом вопросе. Визуально, конечно, я могу отличить наркомана, находящегося в состоянии наркотического опьянения, от просто пьяного человека. Но не более того. А что касается палитры преступлений, то, как правило, это грабежи на улицах. То есть молодые люди, не работающие, наркоманы, а им, как правило, нужно 200-300 тысяч в день. Они грабят прохожих, как правило, женщины, вырывают сумки и убегают.
0: Ну, обходятся без каких-то там...
1: этих... Нет, ну без этого не обходятся, но это уже другое дело. Я говорю о том, что происходит чаще всего. Квартирные кражи и грабежи на улицах. Ну, люди, естественно, чем больше они втягиваются в это дело, тем на более серьезные преступления они идут. Вплоть до убийства. Грабеж, убийство, разбой.
0: А вот мне почему-то кажется, что когда в ваших программах проходят, скажем, сюжеты, где показывают каких-то молодых людей, да, вот, совершивших, дескать, что-то такое непотребное, и обычно вопрос у вас следует, деньги нужны были, да, а зачем вам деньги, вот такой вопрос. Вот, как правило, они так потупятся, говорят, на наркотики. Вот мне почему-то кажется, что 50% из них кривят, вот, в данном случае душой, то есть как-то неискренне отвечают на этот вопрос, совсем не на наркотики, им нужны деньги, вот, а просто нужны, то есть, по-моему, не все они поголовно наркоманы.
1: К сожалению, не кривят душой. К сожалению, к огромному, большинство из них действительно наркоманы, и значительная часть из них находится в состоянии ломки.
0: Ну, какие-нибудь, может быть, вы припомните сейчас наиболее такие яркие для Москвы вещи, поделки этих самых людей, находящихся в состоянии ломки. Поделки, я имею в виду действия, результат действий. Ну, вот, может быть, вами отснятый, может быть, что-то даже то, что не было выпущено в эфир по какой-то причине, там, время и так далее.
1: Мне трудно судить о том, что не было выпущено в эфир из того, что снимала не я. Ну, я вот снимала совсем недавно ограбление на улице. И, насколько я знаю, мой коллега снимал сюжет о двух молодых людях, которые у пункта обмена валюты выслеживали случайных людей. То есть, как бы предупредить хочу радиослушателей, что вот бывает такая табличка на пункте обмена валюты, что суммы свыше $1000 США обмениваются без очереди. И хотя очередь там состоит из двух человек, человек, тем не менее, хочет почувствовать свою значительность и идет в эту дверь. Вот этого делать не надо ни в коем случае. Потому что очень часто этих людей отслеживают, провожают их до подъезда и там, соответственно, грабят. И очень часто применением насилия.
0: Но это же не относится в данный момент к состоянию
1: ломки. Среди этих людей очень много наркоманов. Им нужны именно крупные суммы денег, поскольку наркотики стоят дорого.
0: Да, видимо, эти наркотики, это, видимо, как сильная штука.
1: Морально-этические критерии у них, естественно, отсутствуют.
0: А в разговоре с ними вы пытались как-то вот с ними беседовать, дескать, Вась? Дескать, ну, ты бы это, так вот ему. Или это бесполезно?
1: Это бесполезно. Это больные люди.
0: А как они относятся к камере, вот к этому свету, понимаете, который льется, их же ломает, у них это все вообще, то есть они должны воспринимать как кошка вот этот дезодорант?
1: Ну, в зависимости от состояния, на самом деле люди есть разные, есть демонстративные личности, которым в любом состоянии нравится находиться перед камерой. Может быть, это связано с тем, что они были обделены когда-то в свое время вниманием, и любой факт внимания к их особе их возбуждает.
2: Безусловно, я тут соглашусь, поскольку недостаток воспитания, недостаток эмоциональных впечатлений в раннем детстве, он служит подчас первопричиной занятия наркоманией, собственно, алкоголизмом и стремлением показать себя, ах, вот она какая я, подчас приводит к тому, что даже девушки совершают такие преступления, которые не под силу и взрослому мужчине.
0: А вот какой-нибудь пример. Действительно, это интересная тема. Здесь, видимо, уже к вам, Светлана Владимировна, стоит обратиться. Какое-нибудь яркое преступление, совершенное, вот, как сказал Станислав Рубенович, именно девушкой.
1: Недавно, я помню, был случай. Девушка вместе с молодым человеком шла по улице, они оба были навеселе. И избили случайную прохожую, в общем-то, которая просто сделала резкое замечание молодому человеку за то, что он помочился посреди тротуара.
0: Ну, это так себе, это просто бытовая драка.
1: Это нельзя назвать бытовой дракой, потому что у девушки в сумке оказался заточенный металлический предмет, которым она нанесла довольно серьезные физические повреждения этой женщине.
0: Ну, а чем же она объяснила это вне телевизионной программы, как-то там
1: ждала? Ну, она это объяснила и в телевизионной программе, и вне телевизионной, что ничего не помню, пьяная была.
0: Угу.
1: Ну и вообще, говорит, вы что, смеетесь, что ли? Ну что, не понимаете, что ли? Вот на таком вот уровне был разговор.
0: Ага. А она вообще откуда? То есть вот сама-то она в нашем городе родилась?
1: Да.
0: Угу, понятно. Ну давайте послушаем, наверное, телефонные звонки 203-19-22. Кстати, я напоминаю, что вы можете общаться с нами и посредством пейджера. Его номер 956-32-32. Ваше сообщение вы можете оставить для абонента 109-279. А сейчас я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста. Алло.
7: Да.
0: Да, говорите. Здравствуйте. Так вы, пожалуйста, погромче, как-то у вас треска больше, чем голоса.
7: Да.
0: Вот так отлично, видите, можете же, можете.
7: Попробую.
0: Отлично, да. Да.
7: Ну вот правила уличного движения, они регламентируют взаимоотношения, так сказать, грубо говоря, для прокурора. Ну, если что-нибудь случится...
0: Для эксперта еще.
7: Да, вот разберемся, кто прав, кто виноват. С другой стороны... Существуют еще этические нормы поведения на дороге.
1: Да, мне кажется,
0: понятно.
1: Мы как раз об этом
0: спасибо.
1: Говорили.
0: Спасибо вам за звонок. Спасибо. Ну что вы, Светлана, ответите на этот вопрос?
1: Мне кажется, я уже отвечала на этот вопрос.
0: Мне кажется, тоже. Это как в фильме это вот «Русская охота» или как это?
1: Да.
0: Там типа, ты знаешь, по-моему, я это уже однажды видел. Да. Нас посетило дежавю.
1: Ну, я могу повторить еще раз, что да. разумеется.
0: Правильно, правильно.
1: В любой ситуации, не только на дороге.
0: Безусловно.
1: Отношения должны регламентироваться не только законодательством, но и этическими нормами.
0: Угу. Следующий звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да-да-да.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Меня зовут Николай. Николай, говорите громче, пожалуйста. Погромче, Николай.
8: К этическому аспекту программы «Дорожный патруль».
0: Угу.
8: Вот, до меня звонила, по-моему, Ку-Ку, как она называлась.
0: Да.
8: Было такое вот про издернутые штаны, про...
0: Николай, громче, пожалуйста. Не засыпайте громче, к трубочке ближе. Плохо слышно.
8: А, очень. Хорошо,
0: вот,
8: хорошо.
0: Вот видите, можете же.
8: А, вот. Мне кажется, она все-таки не до конца раскрыла вопрос свой, что она хотела задать.
0: Ну, давайте вы дополните, пожалуйста.
8: Вот. Ну, понятно, там это штаны снимают криминалисты, это их работа. Вот, измерить температуру тела там, то, другое. Ну, зачем показывать все-таки?
0: Спасибо. Ну, по-моему, тоже мы уже неоднократно, да, вот отвечали на это. Хотя показывать, можно... действительно, показывают. Это и мы наблюдали со Стасом неоднократно. То есть такое есть. Да есть, Светлана, есть. Показывают и очень часто. И в дорожном патруле вот эти вот штаны сняты. Не, я, например, не считаю ничего там плохого, просто нужно какую-то поправку было вначале.
1: Я не знаю, зачем показывать что? Вообще зачем это показывать?
0: Ну, про штаны все.
1: Тот, кто
0: штаны
1: не
0: все.
1: Хочет ничего знать, тот может не смотреть.
2: Нет, ну, конечно, тут надо выступить против того, чтобы это показывали в программе «Утренняя звезда». Вот это, конечно, уже никуда не годится.
0: Совершенно. И в других, кстати, вот выпусках информационных. Скажите, Светлана, вот а если бы, например, вам поручили целиком и полностью сделать свою программу, посвященную вот этим же событиям, как бы вы ее назвали, как бы вы ее строили и вообще что бы вы сделали? Вот вам сказали, вы все, директор, другого пути у вас нет, вы вот целиком и полностью
1: заниматься. Ну, я пошла бы, наверное, по накатанному пути.
0: Сказали бы нельзя, сказали бы что-нибудь свое.
1: Не представляю.
0: Ну, в ходе работы
1: ситуации.
0: У вас какие-то возникают мысли? Вот, например, я бы сделала это по-другому.
1: Бывает. У меня, видимо, как бы вот педагогический талант не развился окончательно. В таких зачаточных формах существует. Мне все время хочется какую-то мораль вывести. А вместе с тем я понимаю, что это совершенно не нужно. Что все телезрители, они достаточно взрослые люди для того, чтобы сделать выводы сами. И констатации факта для определенных выводов достаточно.
0: Кстати, вот существует такая газета, по-моему, «Криминальная хроника». Одно время она тоже достаточно так бесстрастно сообщала всякие там вещи, а потом там появился какой-то человек, который вот именно стал делать выводы. Вот. И там, значит, одна треть заметки — это реальная суть, а, значит, две трети его выводы, причем это я ни в коем случае не в обиду, причем такие там выводы, что вот прям, честно говоря, хочется к нему прийти и с ним сделать происшествие какое-то, поскольку откровенный, с позволения сказать, человек идиот. То есть, поэтому вы совершенно правильно делаете, что не рисуете то, что люди думают и так. Хотя меня об этом никто не спрашивал вообще, зачем я что-то стал это говорить.
1: Я вам хочу
0: сказать,
1: что-то,
0: да.
1: Что с этой недели начал выходить журнал «Дорожный патруль», в котором как бы у корреспондентов, в том числе и телевидения, есть возможность оторваться, изложив свою точку зрения на какое-то событие, описать его более подробно. И журнал этот ставит перед собой несколько иную цель, чем программа. То есть если программа просто констатирует факты, то журнал пытается помочь решить проблему человека в большом городе. Это касается не только Москвы, это большой город вообще, мегаполис. То есть экстремальные ситуации, которые подстерегают нас, жители этого большого города, на каждом углу. Мы живем в метрополии, и как бы экстремальные ситуации возникают помимо нашего желания. Мы не можем запрогнозировать то, что с нами произойдет завтра. И журнал призван помочь именно людям разобраться в том, как себя в сложной ситуации вести.
0: Вот, кстати, соответственно, этому такой вопрос. Как вы прокомментируете тот факт, что репетицией кануна бомбардировки, имеется в виду атомной бомбардировки, стало представление Жана Мишеля Жара на Воробьевых горах этой осенью, подпись «Бердяев». Вообще реально, я сам не хожу никогда на массовые мероприятия любые, пусть даже там, например, выдают доллары, деньги или скульптурки. Хотя скульптурки я очень люблю, у меня повсюду стоят, вы видите, фарфоровые, китайские болванчики. Вот
2: прекрасный гжель.
0: Да, гжель. Шкатулки и прочее. Я никогда не посещаю. Но по рассказам очевидцев я знаю, что это было нечто ужасное. То есть, если это был бы не праздник, а какая-то чрезвычайная ситуация, то мне почему-то кажется, что все советы, там, пусть там в журнале «Дорожный патруль», там, да неважно в каком, они, в общем-то, практически их эффективность будет равна нулю, потому что огромные толпы народа, запоры в буквальном смысле на дорогах, вот эта давка и прочее. То есть практически это такой муравейник, как говорится, мегаполис в неуправляемом виде. Вот. То есть мне, опять же, не в обиду, но мне кажется, что как бы любое средство массовой информации, которое строится на том, как помочь людям в случае какой-то массовой чрезвычайной ситуации, это своего рода немножко, ну, не то, что как спекуляция, конечно, сильно сказано, а, естественно, люди будут покупать, читать. Это из серии воспоминаний там Коржакова, о Ельцине и так далее. Понимаете? То есть нечто на самом деле не представляющее особой ценности вот, физической.
1: Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что рекомендации о том, как вести себя в толпе, тем более в толпе, охваченной паникой, они не лишены практического смысла, потому что если не растеряться, то и в этой ситуации можно выжить. Это касается, наверное, не только журнала «Дорожный патруль», но ко многим пособиям по выживанию в экстремальных ситуациях. А да. Пока что дорожный патруль я не имела в виду отнюдь атомную бомбардировку, а в частности дорожный патруль затрагивает такие проблемы, как пожар в вашей квартире, или там протекший кран, или вас затопили соседи, или ваш автомобиль повредили, то есть даже не заходя так далеко, а призван помочь людям и в элементарных бытовых ситуациях, которые могут произойти. Что же касается представления Жана Мишеля Жара, я на нем не была, но в день празднования юбилея нашего славного города я находилась в центре, потому что у меня 10-летний сын, и ему хотелось посмотреть. Ну, я вам хочу сказать, что если во время атомной бомбардировки народ себя будет вести так, то можно считать, что у нас самый благожелательный народ в мире. Потому что отнеслись и ко мне, и к моему сыну, и вообще друг к другу народ относился удивительно доброжелательно. Нет, я такого даже не видела на улице.
0: Было бы странно, если бы, конечно, кого-то потоптали так вот, или там ни с того ни с сего возник какой-то конфликт. Наверняка они где-то были. Вот. Но, с другой стороны, тут можно представить не обязательно атомная бомбардировка, а просто где-то что-то в этой толпе, к примеру, взорвалось. Все, то есть сразу настроение толпы резко меняется, и, в общем-то, труба называется.
1: Ну, дай бог, чтобы это не произошло.
0: Ну, это да, это безусловно. Ну, давайте послушаем еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Во-первых, мне комментарий.
0: Можно говорить погромче, пожалуйста, да.
9: Очень правильная речь, Светлана. В отличие от предыдущего Геннадия, называется, да? Геннадий и Станислав, как могут быть, видимо, я думаю, что это другой журналисты, быть ведущими и быть журналистами, не умея склонять противоречивые. Это очень сильно.
0: Мало что я понял, но я понял, что я что-то неправильное, видимо, сказал. То есть в том смысле, что, судя по всему, в случае, если произойдет, конечно, что-то такое глобальное, то все построятся в колонну и пойдут в нужном направлении.
2: Видимо. Да, причем, видимо, те, кто будет неправильно произносить числительное, то есть неправильно рассчитываться на первый, второй, их поведут в отдельную колонну.
0: В отдельную колонну, вправо она пойдет, да. Вот в туннельчик. Да. Да, ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Дорожный патруль, в общем-то, захватывающая передача. В 12 часов ночи ее смотришь с удовольствием, с большим.
1: Но вы можете смотреть ее еще 8 часов утра и 18
7: Нет,
1: часов.
7: Да, я знаю, да.
0: А простите, пожалуйста, извините за нескромный вопрос, а вас не Ипполит зовут?
7: Ипполит?
0: Да, у вас просто голос похож на...
7: Нет, не Ипполит. Нет, действительно, это хорошая передача, с удовольствием ее, я вот, например, смотрю, может, кому-то не нравится, не знаю, ну вот я свое мнение высказываю. Но действительно, вот ставит вопрос, знаете, вот показывает, я понимаю, что следователь проводит следственный эксперимент, ну, ему надо расстегнуть, надо труп рассмотреть, он его...
0: А что же вы так прицепились-то к штанам все, вот извините.
7: Да, я не цепляюсь к штанам. Я
1: каждый раз застегивать штаны.
7: Не к этому. Я просто о другом хочу сказать, что вот, ну, это меня не шокирует особенно, вот так, как тех людей, которые вам звонили.
0: А суть вашего вопроса, если можно.
7: У меня не вопрос, просто я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, ну, просто надо подумать, вот чтобы давать информацию, с одной стороны, с другой стороны, эта информация должна подтверждаться теми видеоматериалами, которые даются, и в то же время эти видеоматериалы не должны переходить в какую-то определенную грань, понимаете?
1: Я думаю, что мы стараемся о том, что не переходили определенную грань.
7: Но,
1: к сожалению, если у человека...
7: Я согласен с вами.
0: Но, вот видите, но как есть, вы нашли
7: понимаете,
0: консенсус.
7: Вы на грани где-то балансируете вот сейчас вот. И вот те звонки, которые говорят, вот там штаны, вот это грань, понимаете? Вот вы на грани где-то. Может быть, надо немножко уйти от этого.
0: Спасибо, спасибо. Но с другой стороны, я видел аналогичную программу в Праге, чешскую. Вот. Кстати, у нас тоже были такие опыты. Я не помню, кто это проводил, какой-то телевизионный канал, когда идет с актерами. Разыгрывается постановка вот преступления, которое вот было, дескать, да? Вот. вот у них это, ну, по крайней мере, вот полгода назад была единственная криминальная программа с их там Пшеченька, Разбученька, Дебаченька, станцуем на дискотеке. Вот, поэтому тут, в общем-то, конечно, виднее в данном случае режиссеру, видимо, программы.
1: Мне как-то хотелось бы закрыть уже тему штанов. И да, сказать, что штаны... в программе «Дорожный патруль», во-первых, если уж речь идет о расстегнутых штанах, то ближних планов обычно нет. Гениталии не демонстрируются. Мне кажется, что да, для важно, криминальной это программы важно. Этого достаточно. Потому что если мы даем на опознание обезображенный труп, то согласитесь, что мы не будем его гримировать перед тем, как показать. Потому что важный результат. Важно, кстати, чтобы этого человека могли опознать его близкие, которые, может быть, не знают, где он находится.
0: Некоторые моменты, касаемые вот, опознания, да, они каким-то образом... Ну, даже немножко так смешные ощущения происходят, что, дескать, вот как-то, то есть, показывают что-то издалека и говорят всем, кто опознал этого человека, звонить туда-туда-то. Это первый момент, хотя именно это может быть да что угодно, вообще непонятно, что там лежит. Не потому, что он как-то сильно обезображен, а просто ракурс съемки какой-то нелепый. Это такое одно замечание. Второе замечание, что лично меня, например, всегда бесит, с позволения сказать, это сотрудники там, милиции подозревают этого человека в совершении ряда тяжких. Это практически говорится, в общем-то, всем. А вот нам вот сколько сегодня про штаны позвонило народу. Представляете, сколько на этого бедного парня, который может просто по дуре один раз что-то сделал, позвонят разных людей, которые его обвинят в целой куче преступлений.
1: Редкий случай, чтобы один раз человек по дуре что-то сделал, и сотрудники милиции заявили, что подозревают его в ряде аналогичных преступлений. Как правило, у них есть основания это утверждать. Вполне возможно, что у него найдены вещи не только с одного ограбления, но и с другого, в котором он не сознается. А люди, которые пострадали от его действий, по каким-то причинам не заявляют в милицию. И сотрудники милиции не могут возбудить уголовное дело, не имея заявления.
2: Но я бы хотел добавить и немного не согласиться со Светланой. Дело в том, что, как любая работа, работа в органах внутренних дел, она многогранна, полна, бурлива подчас. Но во всех ее проявлениях, как в любой другой работе, есть такой аспект, как оплата. А оплата напрямую зависит от результатов. И, естественно, есть еще отдельные случаи, когда нерадивый следователь, нерадивый сотрудник пытается какое-то преступление произвести в ряд серийных, естественно, какого-то преступника, грубо говоря, повесить на него 2-3 подчас и 10 несуществующих дел. Ну, все мы, так сказать, живые люди, все прекрасно понимают, что гораздо проще сделать одну работу, а получить оплату за нее дважды или трижды. Не лишние, они бывают и не лишние напоминания о том, что подозревается в ряде... Действительно, ряд бывает одинаков. Вот. Разные преступления... Похожие преступления могут совершаться как разными людьми, так и, собственно, одним и тем же. Поэтому все аспекты надо проверить. Поэтому тут двоякая оценка этого может быть, как некоторая халатность работников внутренних дел, так и, собственно,
0: желание нарыть
2: профилактика. Профилактика. Да,
0: еще один момент, который приводит в некоторое недоумение наших вот... радиослушатели, которые общаются с нами посредством пейджера. Еще раз напоминаю, 956-32-32, абонент 109-279. Вот тут человека по имени Артем приводят в ужас постоянно молоденькие женщины-следователи, которых вы показываете. Вот смысл в том, что как-то... Ну, да и у меня тоже нет особого доверия. Я всегда представляю себя с ужасом на месте задержанного, предположим. Но это может случиться с каждым. Мы, как вы вначале сказали, Светлана, без солнца все живем, переклинило, что-то случилось, и вот передо мной сидит, она там младше меня, во-первых, на порядок. Естественно, она знает юриспруденцию, но больше-то она ничего не знает, с позволения сказать, а я целиком завишу от нее. Может быть, каким-то образом, вот это, опять возвращаясь к штанам, гораздо опаснее покажет, чем штаны. А может, и правильнее,
1: дескать.
0: Что значит
1: не показывать?
0: Ну, просто не
1: показывать. Молодой следователь мужского пола у вас не вызывает таких?
0: Тоже вызывает. Нужно показывать солидных таких желательно с бородой. Ну, то есть как-то вот эти съемки, чтобы у людей возникало такое отношение очень доверчивое к сотрудникам органов.
1: Программа «Дорожный патруль», она отражает объективную реальность. Я не думаю, что молодые женщины-следователи халатно относятся к своей работе. Как правило, они идут на нее сознательно, знают, чем хотят.
0: Но душу-то они не поймут.
1: Опыта. Ну, почему же они не поймут? Я думаю, что как раз они поймут и лучше.
0: Послушаем музыку. Напоминаю вам, что в гостях у нас Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС РФ Станислав Рубенович Могущий. Вот на пейджер, его номер 956-32-32, абонент 109-279, пришло два логических сообщения, связанных между собой логически. Кто обучает в высших школах милиции? Думаю, бывшие советские милиционеры. Подпись Вячеслав. И, видать, уже просто Слава подписана. Милиционеров нужно выбирать из интеллигентных семей, неважно из какой социальной группы. Тогда, может быть, она, в смысле милиция, будет чище. Вот что вы на эту тему думаете, уважаемые гости? Я думаю, начать нужно, видимо, с вас, Светлана.
1: Я думаю об этом следующее. Идти в милицию выходцам из интеллигентных семей, по-моему, не возбраняется. Наоборот, в милиции остро ощущается нехватка квалифицированных кадров. Насколько я знаю, любое районное ОВД с удовольствием возьмет на работу молодого человека до 30 лет, отслужившего в армии из интеллигентной семьи. К сожалению, таких желающих не очень много. Я думаю, что в этом еще проблема состоит.
0: А вот вам же приходится по роду службы бывать в отделениях милиции тоже, да? Согласитесь, что место очень неприятное. И не потому даже, что оно ассоциируется с какими-то проблемами, да? Хотя это так, вот. А именно из-за своей архитектуры. Как правило, какого-то жуткого цвета там. Ну,
1: да,
0: вы понимаете,
1: да,
0: то есть, о чем идет разговор, вы понимаете. Другое дело, там полицейские участки где-то в Лондоне, там вот реально мне пришлось наблюдать по ряду обстоятельств. Там наоборот, это выглядит, ну, с архитектурной точки зрения, во-первых, очень приемлемо. Во-вторых, у людей ассоциативное ощущение этого места несколько другое. Не как, как у нас говорят, ментовка, да, упаковка там или еще что-то, где грязно, плохо и где неприятности. А как наоборот, такая вот панацея от всех бед, даже я бы сказал. Вот что вы на это скажете?
1: Ну, что я на это могу сказать? Остается позавидовать только. Да, к сожалению, все выглядит именно так. Ну, не думаю, чтобы именно работники милиции были в этом виноваты. Они делают, что могут, насколько я знаю, потому что им работать в этом здании, наверное, тоже не очень приятно. Но, к сожалению, материально-техническая база у них слабовата.
0: Многие вот мои коллеги и товарищи, опять же, после просмотра вашей программы, даже так шутят, говорят, не поймешь, где тут преступник, где тут, в общем-то, милиционер. То есть показывают того, кто задержан, и того, кто задержал, и лица у них совершенно одинаковые. Вот, то есть, единственное, у одного более хозяйская поза в данный момент, у другого она менее хозяйская. Складывается ощущение такое, что они все друг друга давно знают, созваниваются, и соседи, и друзья, а сажают только тех, кто мешает каким-то, в общем, скажем так, противозаконным действиям группировки. Ну, как бы на откуп, дескать, своего рода взятка людьми. Например, там такой-то, такой-то уже он что-то там не дорабатывает, надо его сдать, чтобы у милиции была отчетность. Это не мой вывод, это просто так думают многие из окружающих меня людей.
1: Ну что ж, если люди так думают, значит, у них, может быть, есть некоторые основания так думать.
0: А у вас? Я же сейчас хочу узнать ваше мнение, а не оценку мнения этих людей.
1: Мое мнение такое, что и среди преступников, к сожалению, много выходцев из так называемых интеллигентных семей, хотя их у нас не так много, потому что что такое интеллигент, у нас в последнее время стало понятие расплывчатое достаточно. Интеллигентов часто называют просто человека из семьи, где представители старшего поколения получили высшее образование. К сожалению, высшее образование – это еще не синоним интеллигентности.
0: Я просто даже слышал такую вещь в троллейбусе. Я вчера ехал, вот, и, ну, стоит, значит, женщина, дескать, вот, хочет там выходить. Сзади подходит, значит, какой-то юноша, и у нее спрашивает: простите, пожалуйста, женщина, вы выходите на следующей остановке? Она так: да, выхожу. А я рядом стою, и две бабушки, стоящие на задней площадке, одна рыбу везла, кстати, такая, с хвостом, со здоровым, может, она сейчас нас слышит. Привет, бабушка с рыбой, которая ехала в троллейбусе. Да, так вот, она так: ой, какой интеллигентный молодой человек. То есть определение интеллигентности уже вот созрело. Если бы он спросил: слышь, ты, коза, там, вылазишь на следующий, там, вот, то это прошло бы нормально, да?
1: К сожалению, это символизирует деградацию нашего общества. Когда интеллигентным называется человек, который просто способен вежливо обратиться к прохожим в троллейбусе, это, конечно, очень печально. А что касается сотрудников милиции, то, во всяком случае, среди сотрудников уголовного розыска в последнее время я встречаю очень много неглупых и явно неплохо образованных молодых людей.
0: А вот, да.
1: Может быть, это, так сказать, элита наших органов внутренних дел, но, тем не менее, это так.
2: Ну, я как эксперт еще хотел бы добавить, что действительно молодые интеллигентные люди начинают появляться в органах внутренних дел. И прежде всего это связано с тем, что, несмотря на заверения самих работников о плохом финансовом состоянии и плохой материально-технической базе, на самом деле реальные доходы сотрудников внутренних дел, они достаточно высоки.
0: Это безусловно. Это безусловно, это уже не секрет. То есть это совершенный факт. Вот хотелось бы уяснить, Светлана Владимировна, один момент, который проскочил недавно в одном из сюжетов вашей программы. Вот у нас до чего радиослушатели внимательны. Без подписи, к сожалению, сообщение. В общем, было, я понял, о чем идет речь, потому что тоже его смотрел дедушка. Значит, во время попойки приревновал, значит, свою какую-то племянницу к своему какому-то родственнику. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Такой дедушка.
1: Гостю, да.
0: Да, гостю. И, в общем, гостю там то ли череп...
1: Внучку он приревновал.
0: Внучку, да. И, в общем, повредил гостю тушку.
1: Ну, я думаю, что это удивило не только наших телезрителей, но и самих сотрудников дорожного патруля. Я видела корреспондентский лист нашего корреспондента, где после этого сообщения стоял большой знак вопроса. То есть, видимо, его тоже удивило, почему дедушка приревновал...
0: Ничего не понимаю.
1: Да, внучку, именно внучку приревновал гостю, а не, скажем, бабушку. Ну, вот такой вот дедушка.
0: Он бабушке объяснил, что они там заперлись в этой самой в комнате и смотрели кино, и смеялись. И вроде... Нет, бабушка пыталась сокрыть преступление.
1: Они даже с внучкой выпили вина утром.
0: А сколько внучке лет было?
1: Ну, вы знаете, я так поняла, что не 13.
0: И венца уже. Ну, нормально, красное вино для печени ребенка 13
1: лет.
0: Я
1: думаю, что не 13. Я думаю, что совершеннолетняя была.
0: Постарше, да. Так вот, там милиционер, который проводил дознание, сказал такую фразу. Я с ним поговорил культурно, учитывая его возраст подозреваемого, как бы. Вот. Исходя из всего, возникает сомнение, что если не делать скидку на возраст и убрать слово «культурно», то общение представителей власти с подозреваемыми, то есть понятие «презумпция», простите, невиновности, она только на листе осталась. То есть он бы, видимо, начал бы его трясти за шкибон, бить своей большой резиновой палкой, не поймите вульгарно, там, по надпочечным, пушным и так далее. Вот вы-то, при вас они, наверное, тоже такие вежливые все-таки, как камеру видят. А ведь не секрет, каким образом обходится с подозреваемыми в отделениях милиции.
1: Если человек не оказывает сопротивления, ну, на самом деле бывают, наверное, такие случаи. Что же скрывать, бывают. И в органах внутренних дел работают разные люди.
2: Да, вот яркая иллюстрация этого, собственно, факта является тот незабвенный случай, когда мне на экспертизу привезли, как было в ведомости написано, тело. Mm-hmm. Вот. При попытке вскрытия мы обнаружили, что человек жив.
0: Mm-hmm.
2: Вот. И тут как бы встал вопрос у моих подчиненных.
0: Аппарат уже был, извините.
2: Вот в том-то и дело, что в момент, и тут же связались со мной, встал вопрос о том, как же подходить, оказывать первую помощь, либо же начинать вскрытие. Ну, я хочу сказать, что гуманность, конечно, взяла верх.
0: скрыли.
2: Трактуйте это.
0: Ну, понятно.
2: Как вам?
0: А скажите, пожалуйста, Светлана Владимировна, а много ли вот за вот именно в вашем опыте, за время вашей работы в программе «Дорожный патруль» преступлений, совершенных милицией именно. Вот я почему-то не видел сюжетов. У меня, например, складывается ощущение такое, то есть они безусловно существуют, но у меня есть ощущение, что все это каким-то образом все-таки как-то, дабы не выносить ссор из избы, заминается. Дескать, все-таки хочется сделать милицию безгрешной, или, по крайней мере, провести очень резкую черту между, значит, хорошим милиционером и плохим. То есть, если он

0: В той мере, в какой нам доступна информация, мы стараемся отражать ее объективно. Но мы имеем доступ тоже не ко всей информации. Существуют такие понятия, как следственная тайна и так далее. И поэтому, если сотрудники милиции не захотят допустить программу к съемкам, то, конечно, они не допустят.
1: А вот приходилось ли вам лично каким-то образом выцеплять какого-то человека из рук, скажем, разгневанных милиционеров, участвовать в каком-то конфликте гражданина и милиции, где заведомо, в общем-то, милиция превышала свои полномочия, вам так показалось, вы там сказали, дескать, пап, ну ты пап, там пап, ты поосторожней, папа там.
0: Нет, в качестве корреспондента не приходилось.
1: Ага, значит, было другое качество. Я внимательно слушаю.
0: Я живу в районе Таганки. Я не знаю, как, какое распоряжение существует на этот счет. Я не поинтересовалась. Но у нас тут на Таганской улице очень часто стоит машина, с которой приезжие из Орла, из Ярославля торгуют картошкой. Торгуют они по 2000 килограмм. Естественно, это устраивает всех окрестных жителей. Ну, у меня создалось впечатление, что на какое-то время это стало основной проблемой органов внутренних дел в Таганском районе.
1: Безусловно.
0: Потому что рядом с машиной постоянно дежурили два человека, которого бедного дедушку третировали, пытались отвезти в отделение, несмотря на возмущенные вопли прохожих. Ну, и я вмешалась тоже в эту ситуацию с чисто такой непрофессиональной точки зрения. Мне кажется, что милиция могла бы себе найти в данном случае заботы и поважней.
1: Вам не пришлось размахивать служебным удостоверением в общении с ними? Вообще, как часто помогает ваше удостоверение вам вот в жизни, в обычной?
0: Я ни разу не пыталась использовать удостоверение в личной жизни.
1: Надеюсь, что вам никогда и не пригодится.
2: А я пытался неоднократно использовать свое служебное удостоверение. В частности, когда...
1: Вот, я знаю, для входа в бассейн.
2: Да, вышеупомянутый концерт Жерара Депардье был в Москве.
1: Да.
2: Вот, я воспользовался тем и прошел, собственно, в правительственную ложу. Ложу,
1: да. Я видел вас потом в репортаже. Вы сидели,
2: да, я сидел по левую руку от мэра.
1: Говорю, да, я был очень удивлен. Ну что же, прервемся буквально на пару минут, затем продолжим. Напоминаю вам, что вы слушаете «Эхо Москвы», и в гостях у программы «Монморанси» Светлана Козина, корреспондент телевизионной программы «Дорожный патруль», единственная женщина-корреспондент в этой программе на сегодняшний день, и Станислав Рубенович Могущий, главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации. По телефону 203-19-22 мы слушаем ваши вопросы в прямом эфире. Также можете присылать их на пейджер 956-32-32, затем ваше сообщение для абонента 109-279. И я предлагаю узнать, что же хотят спросить у вас, уважаемые гости, жители этого дивного города. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Алло, алло, говорите громче, пожалуйста.
3: Алло, меня слышно?
1: Очень плохо.
3: Сергей Павлович.
1: Да, да.
3: У меня есть два вопроса.
1: Угу.
3: Вопрос первый. Алло.
1: Да. Еще громче, еще громче.
3: Программа. А насколько заранее готовится сам материал и тема программы?
1: Угу.
3: Насколько я себе представляю?
1: Вы знаете, плохо слышно. Давайте вот лучше сразу второй вопрос, потому что то, что вы себе представляете, мы вообще не поймем сейчас.
3: Хорошо.
1: Да.
3: Все. Невозможно заранее подготовить материал.
1: Угу.
3: Да.
1: Какой материал? Какой?
3: Попроще, давайте. Да.
1: Угу, понятно, спасибо. Очень плохо слышно. Я постараюсь перевести что-то. Насколько я понял, я думаю, мы втроем домыслим. Первый вопрос, насколько заранее планируется это все. Вот, и второй, нельзя ли планировать материал попроще? Ну, мне так показалось, там прозвучало.
0: Какую программу, я не поняла?
1: Я тоже не понял.
0: Дорожный патруль или ваша программа?
1: Нет, ну, естественно, ваша, наверное. У нас-то планируется все за месяц два.
2: И вывешивают.
1: Генриеттой Варфоломеевной Шерст, куратором нашей программы. График, вы видите, у вас вот за спиной висит. Вот, кстати, там моя макраме, я вышивал.
0: Что касается программы «Дорожный патруль», то, конечно, мы планируем только эфирное время. Потому что, как вы понимаете, мы не планируем заранее преступление или дорожно-транспортное.

0: происшествия, которые могут произойти за эти сутки.
1: Да, совершенно. Это раньше было, это я вот нашим радиослушателям поясню. То есть, действительно, изначально, где-то первые, по-моему, полгода, дорожный патруль существовал реально как театральная постановка. Арендовалось помещение, играли актеры постоянно. Вот затем, то есть, дорожный патруль пошел от обратного. Если обычно сперва совершается преступление, потом на эту тему снимается телевизионная постановка, то тут все было по-другому. Сперва это был как сериал, затем стали... Почему бы кому-то пришла в голову мысль... снять нам вне павильона. Поехали. Оп, тут два автомобиля шлёпнули.
0: Я боюсь, что сейчас время уже 9:04. Многим вашим радиослушателям, наверное, уже изменяет чувство юмора. Ваши слова могут быть восприняты всерьез.
1: А, это совершенно серьезно, что
0: да,
1: так и было.
0: Да, серьезно.
1: Но вы же не так давно работаете в дорожном патруле.
0: Всё-таки. Я представляю себе ситуацию.
1: Очень многие, кстати, работники правоохранительных органов гордятся дружбой с дорожным патрулем, особенно муниципальная милиция. Вот прям так, мы вот как бы с дорожным патрулем дружим. С другой стороны, вы вот как-то сказали, что иногда вам не дают разрешения на съемки. Это что, попадается какой-то сердитый милиционер не в духе? Вот бывает такое, что вроде вот сам милиционер сердитый говорит, ой, да ну вас, да идите, ну не мешайте.
0: Бывает.
1: То есть ему все равно, там, хоть Ельцин приедет, хоть дорожный патруль, то есть он просто там...
0: Я не знаю, как насчет Ельцина, но насчет дорожного патруля бывает.
1: Угу. Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Вот это я понимаю, чистый...
2: Доброй ночи, здравствуйте. Еще раз. Это Николай снова.
1: А, здравствуйте.
2: Мы уже здоровались, я по тому же вопросу. Светлана сегодня рассказывала о том, как они делают интервью, то есть сначала с героями их репортажей. То есть сначала существует какая-то договоренность, как правило, с нарушителями. Ну, там, я понимаю, если пьяный водитель, то через стекло его снимают, его действительно не жалко, тут я согласен. Но мертвые.
1: Спасибо.
2: Они что, уже выпадают из человеческой этики?
1: Спасибо за звонок.
0: А в чем нарушение этики в программе вы видите, когда показывают мертвых?
1: Я уже вывел звонок. Нет, но одно дело, когда там ситуация с принцессой вот была, когда она еще была жива, они фотографировали, не вытаскивали. Логично. Вот. Тут как-то один момент. Здесь, в общем-то, криминальная хроника, вернее, мне так кажется, ее методы, ее изготовления, методы работы над ней включают в себя именно вот
3: показания результатов.
1: Да,
0: я думаю, что тут можно говорить о том, существует вообще этот жанр права на существование или нет. А если он существует, он включает в себя все эти моменты.
3: В конце концов, мне как эксперту хочется сказать радиослушателю, что уж если ему так не хочется смотреть на мертвые тела, пусть посещает не кладбище, а крематорий тут, собственно.
1: Да, да, почему бы нет?
0: Вопрос, человек убит, да. И как бы, может быть, в этом есть и назидательный смысл какой-то, понимаете?
1: Мало кому хочется оказаться на этом месте.
0: Мало.
1: Особенно
0: хочется,
1: вот сейчас по зиме, когда показывают некоторые кадры, вот когда они лежат вот в грязи, то есть тут ты ноги боишься промочить. Осторожнее надо, уважаемые, передвижаться, тушки свои как-то самоэкономить. И, во-первых, свои тушки экономить, а во-вторых, тушки тех, кто едет тоже и на автомобиле. Потому что порой бывало, вот едешь на троллейбусе, я же работал водителем троллейбуса 5 лет, а он бежит прям вот здесь, хоть усы отрывай, просто вот прям бежит и все. То есть, ладно, он дурак, его тушка ему не нужна, а я-то почему должен это самое протирать?
0: Что касается этики, то этика существует определенно. Во-первых, если это неопознанное тело, то его необходимо просто показать, потому что родственники, еще раз я уже говорила об этом, могут его разыскивать. И вполне возможно, что это единственный шанс для них обнаружить пропавшего члена своей семьи. А что же касается других ситуаций, то, допустим, вот, наверное, ни для кого не секрет уже, что в Москве маньяк орудует уже вторую неделю, который убивает молодых женщин. Несколько случаев было в районе Лосиного острова и так далее. Но наши бригады выезжали туда, и если тело опознано и рядом находятся родственники, разумеется, съемка не производится.
1: Насчет маньяка я, например, ничего не знал. Да.
3: Но я еще хотел бы заметить, что к вопросу об этике. Подчас за то, что показывают труп, в программе «Дорожный патруль» или в аналогичных, как там «Утренняя звезда», некоторые люди получают большие деньги, то есть имеется в виду киллеры, поскольку подтверждением работы киллера является показание трупа по телевидению.
1: Я, кстати,
3: Мы прорабатываем вот в Министерстве по чрезвычайным ситуациям сейчас вариант, каким-то образом поставить это дело на коммерческую основу.
1: Правильно, правильно. Я вот сейчас подумал, что
0: Лосиный остров... Я оставлю это сообщение без комментариев, если можно. Ладно?
1: Да, конечно. А я сейчас подумал о Лосином острове, что это вот недалече от мест, где мне приходится летом собирать грибы и вообще отдыхать. Я думаю, до лета будет отлов произведен вот этого
0: персонажа. Хотелось бы
1: в
0: это верить.
1: А скажите, пожалуйста, Светлана, вот очень много вообще, ну, в различных программах таких вот, которые говорят о криминальной хронике и так далее, происходят такие вот вещи, типа пропал, ушел из дома, там не вернулся. Вот, как правило, дальнейшая судьба этих людей, как часто их находят, куда они деваются, потому что все время ищут, а вот о том, что их нашли, ничего не говорится. Вот у вас, кстати, наверное, первая программа, в которой каким-то образом можно проследить нить какого-то преступления. То есть, например, вот он в одной программе там что-то сделал, в другой программе вот там на прошлой неделе было сделано то-то, оперативники вышли по следам, поймали и показывают уже парня, уже он там на капоте, скажем, лежит и так далее. Вот. Но ничего не известно, что происходит вот именно с пропавшими.
0: Бывают случаи, что находят, бывает, что это довольно в плачевном состоянии их находят, но показываем, потому что надеемся на благоприятный исход.
3: Ну, это вообще необходимо делать, поскольку информировать телезрителей о количестве пропавших на душу населения — это одна из основных задач телевидения, поскольку то огромное количество пропадающих без вести людей, на мой взгляд, ну, можно назвать критическим. То есть еще пара-другая тысячи, можно считать каждого вторым пропавшим.
1: Нет, в общем, действительно, тут я даже вопрос это задал не к тому, что вот как часто находят или что-то, а результат, почему они исчезают, становятся ли они жертвами какого-то преступления или несчастного случая, или как-то сами, бывает, заблуждаются. Вот он ушел, заблудился, и все, и там пропал. Потому что я помню, были слухи, например, что на бывшей выставке «Достижения народного хозяйства» почти все шашлыки вот сделаны из пропавших. Какие-то вообще варварские происходили слухи. Там люди перестали шашлыки на улице есть, питаться в общепите. Наверняка вы тоже помните об этом, об этих слухах. Вот каким-то образом нужно эту ситуацию, видимо, разъяснить.
0: Ну, результативность объявлений о пропаже... Может быть, она не очень высока, но тут даже если было бы 2%, это было бы уже хорошо. Вот так. А что касается того, куда они уходят и что с ними происходит, ну да, очень часто эти люди становятся жертвами преступлений. Или несчастных случаев.
1: Он просто ушел из дома. Вот уходят не какие-то, как правило, там крутые, серьезные коммерсанты. А
0: ну,
1: вот...
0: бывают печальные случаи. Ну, человек, никому не сказав, уехал на дачу, документы с собой не взял, попал под электричку. Труп опознать невозможно.
3: Не, ну, еще большой процент.
0: Это, не, так сказать, достаточно ужасный, несчастный случай.
3: Я бы хотел отметить большой процент так называемых людей-птиц, то есть которым свойственны сезонные миграции. Это часто связывают в прессе с какими-то отклонениями в течение шизофрении, то есть сезонные ее катаклизмы. Но мы, как современные аналитики, склоняемся все-таки больше к мысли того, что образ жизни этих людей соответствует зачастую образу жизни птиц перелетных. То есть этому человеку при наступлении каких-то климатических изменений свойственно перемещение на местности.
0: Весьма мучительное свойство.
3: Да,
0: немногих добровольных
3: да. Крест. Да. И дело в том, что по весне, как правило, они возвращаются. Ну, по осени, естественно.
1: А, то есть вы имеете в виду, что он ушел, да, где-то там, да, потом вернулся. Да. Бывает действительно такое, что человек пропадает на год где-то, потом возвращается, как бы ни в чем не бывало.
3: 1,5% это.
0: Бывает.
1: Реально, да? А конечно. Какие он дает объяснения своим родственникам, милиции? Ведь какие-то... Ну, я понимаю, что это все чистой воды фикции, что кто-то кого-то ищет. Естественно, никаких поисков нет, но тем не менее считается, что его ищут, значит, из бюджета идут деньги на эти поиски.
0: Я бы не сказала, понимаешь? Что это фикция. Ищут, а конечно,
1: каким образом? Ну, опросили соседи, видели, не видели, повесили, дали объявление. Вот,
0: разного рода бывают заявления о пропавших без вести. Одно дело, когда заявляют люди, что у них девочка 13 лет ушла из дома вчера и не вернулась. Другое дело, женщина заявляет, что от нее 4 года тому назад ушел муж и не вернулся.
1: Это уже подозрительно.
0: Это не подозрительно, это просто делается с целью уже как бы освободить жилплощадь, выписать человека. Согласитесь, что это разные вещи.
1: Я говорю,
0: это чистая формальность, когда она делает подобное заявление, но без этого просто нельзя начать процесс о расторжении брака, в вопросе прописки, да, и так далее.
3: Женщины бывают подчас коварны.
1: Коварны, да, ну так а вот все-таки вот он вернулся, да, после года странствий. Вот наверняка, вот вы сказали, что такие случаи бывают, его объяснения, ну какие-то как-то, что он говорит?
0: Я не сталкивалась с такими случаями, думаю, что это случаи бытовые достаточно.
1: Угу. А вопрос...
0: На уровне семейного конфликта.
1: Вопрос на наш пейджер пришел следующий. Сохранилась ли процедура прохождения по канату на перекрестке в дневное время при приеме на работу в ГАИ? И правда ли, что в ГАИ духов называют, духов из молодых, называют канатоходцами? Подпись Филипп Киркоров. Как подписано, так и читаю.
0: Ничего не могу об этом сказать. Это надо обратиться, наверное, к сотрудникам ГАИ.
1: То есть это, я думаю, что это какие-то, видимо... канаты натянутые вот над дорогой, вот на перекрестках, там непонятно какие коммуникации, их много, вот на Тверской улице я наблюдал какие-то странные штуки, силовые кабеля, видимо, они по ним должны как-то пройти. Ну что ж, нет, это действительно развивает ступни очень хорошо, поскольку ступни у милиционеров должны быть сильными. Есть хороший вопрос, но почему все время занят телефон, спрашивает нас Александр. Александр, дело в том, что, как вы уже, наверное, успели заметить, несколько человек, они вот звонят постоянно с одной и той же проблемой. Естественно, поскольку у нас две линии, все это забито, так что мы тут ничего не можем поделать. Задайте ваш вопрос посредством пейджера. Светлана Владимировна, откуда получаете оперативную информацию? Вопрос, имеется ли официальное разрешение правоохранительных органов на использование средств спецсвязи Владимир Николаевич, МВД России? Ну, так написано, можете почитать.
0: Я в качестве корреспондента выездной бригады получаю информацию от редактора по информации. А к редактору по информации она поступает, видимо, от сотрудников милиции, пожарной охраны, МЧС и от свидетелей происшествия.
1: А вот что касаемо разрешения на спецсвязь, тут еще вот был вопрос.
0: Я ничего не могу об этом сказать.
1: Скажите.
0: Выездная бригада пользуется мобильным телефоном, связывается с базой.
1: Хотелось бы сказать, то есть, ну, не в целях рекламы, а это действительно оперативная достаточно работа. Вы пользуетесь московской сотовой связью, насколько я знаю.
0: Да.
1: Которая, в общем-то, только недавно открыла вот эти второй номер прямой, да, до того с ними нужно было связываться через восьмерку или чтобы позвонить с их мобильного через шестерку. Это не самое удобный, в общем-то, вариант для оперативной какой-то службы. Почему вам не связаться? Там же есть еще там GSM, еще какая-то вот эта... Нет, надо третью назвать, чтобы никто не был в обиде уже. Билайн. Вот их три. Московская сотовая, Билайн и GSM.
0: Ну,
1: с чем связан такой выбор?
0: Нас устраивает работа московской сотовой связи.
1: Ну, это как реклама проходит. А на самом деле же вот есть...
0: Ну, на самом деле устраивает на свежем воздухе, во всяком случае, не в закрытом помещении. Наверное, у нее есть некоторые преимущества.
1: А-а-а, я догадался, в чем дело. Телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Светлана, скажите, пожалуйста, вот... Знаете ли вы про некую такую вот общественную организацию, которая называется «Союз родителей за авторитарно-теологическое образование»? Вот, значит, дело в том, что эта организация создана с двумя целями. Во-первых, запретить преподавание в школе, учение Дарвина, значит, о происхождении видов. И, значит, во-вторых, ввести в частных учебных заведениях школьных, наподобие того, как это было в дореволюционных гимназиях, должность театрального надзирателя, то есть человек, который ходил бы по театрам и смотрел, чтобы, значит, вот учащиеся определенных гимназий и лицеев туда не ходили. Вот. Значит, все это так, к слову, но говорят, что эта организация применяет какие-то, в общем-то, не совсем законные методы в давлении на администрацию частных учебных заведений, ну, там, негосударственных гимназий, лицеев и так далее. Вот вы не могли бы прояснить этот вопрос?
1: Спасибо.
0: Я, к сожалению, ничего не знаю об этом.
1: А что скажет?
0: Ну, цель несколько странная мне представляется, особенно что касается театрального надзирателя. Я думаю, что при том, что показывают, например, по телевизору в ночное время по каналу НТВ, да, не идет сравнение ни с каким театром.
1: А мне нравится.
0: А проконтролировать, ну, понятно, но вам же не 10 лет.
1: Нет, на самом деле,
0: я хочу
1: быть,
0: сказать,
1: да,
0: что проконтролировать, мне кажется, это невозможно, поэтому о какой цензуре в этой области говорить, по меньшей мере, странно в наше время.
3: Но я бы еще хотел к этому добавить, что действительно дарвинизм в последнее время оспаривается многими. Вот. А что касается надзирателей, ну что же, возможно, если дети с молоду поймут, что такое надзиратель, в будущем это во многом поможет им избежать общения с реальным уже
1: персонажем. Дело в том, что еще и в гимназиях ранее были надзиратели классные, которые, в общем-то, соблюдали дисциплину. А как я наблюдал, когда детишки сидят в первом ряду театра, понимаете, и кидают в оркестровую яму фантики и жвачки, думая, что это большая урна. Куда это годится? Никуда это не годится. Пожалуйста, комментарии и предостережения по поводу данного маньяка, жительницы Восточного округа. Ну, как бы нам не стоит, наверное, сеять самую панику, но тем не менее, если у вас как-то есть что сказать, Светлана Владимировна, то, пожалуйста, скажите.
0: Ну, какие могут быть рекомендации? Общего характера рекомендации. Не надо ходить поздно вечером в одиночку по улице. Желательно этого избегать. Лучше, конечно, в любом случае, в вечерней Москве, когда мы находимся, лучше, чтобы кто-то проводил вас домой.
3: Или сесть в автомобиль и попросить довезти вас за энную сумму до ближайшего дома.
0: Тоже с осторожностью.
3: Безусловно.
1: А, кстати, может быть, что-нибудь о специфике работы вот этого господина-маньяка? Какие-нибудь приметы там или еще что-то, мало ли, вдруг что-нибудь пригодится?
0: Нет примет.
1: А какой-то почерк, как говорится?
0: Ну, почерк достаточно своеобразный. Насколько я знаю, информация пока что не подтвержденная, но я так поняла, что он спарывает животы своим жертвам.
1: Что-то я такое слышал, по-моему, где-то.
0: Да, Джек-потрошитель, наверное.
1: Точно.
0: Ну, видимо, он тоже слышал.
3: Вот, кстати, тут можно подойти к такому интересному аспекту, как формирование действий преступника после увиденного им либо же кинофильма, либо же прочитанного произведения, mm-hmm. и формирование алгоритма его действий. Я бы хотел это осветить со своей стороны. Действительно, иногда происходят случаи, когда после просмотра какого-то фильма, снятого, как правило, за рубежом, поскольку все-таки отечественные фильмы, они более выдержаны в описании и в характере наносимых повреждений жертве, происходят такие случаи, когда увиденное на экране переносится в жизнь. Как с этим бороться?
1: Вот тут я, извините, Стас, немножко с вами не согласен. Дело в том, что какой-нибудь, скажем, фильм там «Зловещие мертвецы» или что-нибудь похожее, да, он, на мой взгляд, несет гораздо меньше агрессивного начала, чем тот же фильм «Чапаев».
3: Безусловно.
1: Где так очень легко и галимо рубит людям голову саблями в массовом масштабе, и, в общем-то, творится полный дебильный беспредел какой-то.
3: Но,
0: я думаю, что этот вопрос дискутируется давно в мировой литературе, в том числе среди любителей детективного жанра. Я думаю, немало найдется людей, которые так или иначе читали рассказы, которые обращаются к этой теме. Ну, что делать?
3: Ну, какова природа человеческая? Мне кажется, надо отметить два аспекта в освещении этих фильмов. Вот как правильно Александр заметил, Чапаев, рубящий голову белогвардейцам безо всякого на то основания и с легкостью, с которой мы обычно тушим сигареты.
1: Или отрываем головку клевера, собственно.
3: Да, производит не менее пагубное впечатление, но он действует на подсознание человека, то есть напрямую не указывая ему на то, как рубить и чем, и в какой последовательности. Он затрагивает лишь центр так называемого периферийного подсознания, в котором формируется образ врага в виде белогвардейца. А фильм, да, с участием небезызвестного актера Сталлоне, он характерен тем, что в действиях героя описывается весь алгоритм совершаемого им действий, то есть показывается размах ножа, значит, захват его кистевой, вытаскивание из ножен и последующее вонзание. Тем самым здесь действует именно на не на психогенный центр, а именно на соматический. То есть тем самым в организме вырабатывается рефлекс, который в последующем может и при желании, конечно, человека быть отработан и применен с успехом.
1: Мне, кстати, кажется, что для достижения такого более полного успеха в формировании вот человека-убийцы и так далее, тут нужно каким-то образом совместить просмотр, да, Чапаева и фильма Сталлоне. Плюс туда обязательно добавить парочку сериалов, там можно «Санта-Барбару» или что-то из этой серии.
3: Да.
1: Поскольку настоящий, в общем-то, злодей, он должен быть сентиментальным.
0: Думаю, что все-таки Чапаев тут ни при чем. Оставить надо военную тематику в этом случае в покое, потому что вопрос нашего слушателя был не по этому поводу несколько. Ну, и я бы хотела вернуться к теме, которую затронула слушательница по поводу мер превентивного характера, да, которые можно принять, чтобы себя обезопасить.
3: Можно посмотреть пару других фильмов.
0: Я думаю, что следует принять во внимание то, что преступник, который совершает насилие, он, как правило, не рассматривает вас как личность. То есть чем больше он вас почувствует личность, тем сложнее ему будет совершить преступление. Поэтому существуют рекомендации психологов на этот случай, что если уже вы оказались в такой экстремальной ситуации, постарайтесь с ним заговорить, назвать себя по имени, узнать его имя. То есть чем больше он будет с вами общаться, тем сложнее ему психологически будет перейти к насилию.
1: А вот вдруг в данный момент вот он, например, нас слушает и тоже эти инструкции воспринимает и думает, если она со мной заговорит, я ей сразу и дам. Тоже ведь он же, наверное, парень тоже не глупый, хотя там неизвестно, но все-таки он способен воспринимать информацию.
0: Ну и что теперь вы предлагаете делать?
1: Нужно его пойти отловить.
3: Ну, я еще могу привести в подтверждение слов Светланы такой яркий случай, когда один из грабителей, вооружившись холодным оружием в виде финки, попытался совершить нападение на лектора Всероссийского общества знания. И женщина не растерялась и начала читать одну из своих популярных лекций. Тем самым она спасла не только жизнь, но и честь.
1: Правильно.
0: А что касается лектора, то я думаю, что все хорошо помнят фильм «Молчание ягнят». Там вот этот вопрос как раз достаточно подробно освещен.
1: Вопрос. Светлана, оснащены ли машины вашей службы автоматическим катапультированием в экстренных случаях нападения? Подпись Владислав.
0: Нет, не оснащены.
1: Это плохо.
0: Аэрбэк там есть, разумеется.
1: Угу. Еще вопрос. В 70-х, 80-х годах я был дружинником. Очень многих людей нам удалось спасти. Это были алкоголики, замерзающие зимой. Почему сейчас в Москве нет дружинников? Подпись Слава. Это на пейджер. Я все считываю с пейджера.
0: Во-первых, я не сказала бы, что в Москве нет дружинников. В Москве есть добровольные дружины, которые занимаются охраной порядка на определенных территориях. Это вопрос только гражданского самосознания жителей микрорайона. Потому что движение дружин, оно, если вы займетесь этим вопросом, наверняка вы найдете поддержку в своем территориальном управлении.
3: Ну, тут надо отметить,
0: а что касается алкоголиков, замерзающих в снегу, то на это есть патрульная служба, метод резвителя.
1: А скажите, вот, например, вы едете на выезд, да, ну, на какую-то съемку какого-то происшествия, и вдруг видите, что где-то справа на остановочке прикорнул кто-то. Явно вы останавливаетесь, оказываете им помощь, будете или проезжаете мимо со своим желтым проблесковым маячком.
0: Мы вообще...
1: Не дающего права приоритетного проезда.
0: А мы не ездим с маячком по улице.
1: А да, ага.
0: Да, только в крайних экстремальных ситуациях.
1: А я дальтоник.
0: Нет, вы не дальтоник. Еще мы снимаем подъезд и отъезд с маячком.
1: Вот, подъезд.
3: Подчас до 7 дублей доходит.
1: Так нет, ну что касается вот такого случая, например, случалось ли это и ваши действия?
0: Вы знаете, я не видела таких людей за время своей работы, то есть которым требовалась бы срочная помощь. Если бы требовалась, разумеется, мы бы ее оказали.
1: Нет, ну а так
0: то
1: вот.
0: То есть если мы проезжаем мимо и видим, что кто-то нуждается в помощи, разумеется, мы стараемся принять какие-то меры.
1: Ну вот если он просто лежит вот на остановке, прям на лавочке и спит, а на улице мороз.
0: Ну такого пока не было, но, конечно же, разбудит.
3: Угу. На следующей неделе обещают сильное похолодание, я думаю... вся дежурная бригада столкнется еще с этим грустным, конечно,
1: событием.
3: Безусловно, событием. А что касается добровольных народных дружин, я хотел бы немного вернуться к этому и добавить, что во времена 70-х, которые упомянул уважаемый Вячеслав, за дежурство, проведенное в ДНД, как это тогда называлось,
1: Именно так.
3: Давали отгул на работе.
1: Давали.
3: И это являлось немалой степени стимулом для успешной работы этих добровольных народных дружин. И более того, при задержании какого-либо преступника к этому одному отгулу добавляли еще и один, а подчас и два.
1: И даже наливали стакан Кагора.
3: Безусловно.
1: А нет, это донором. Прошу прощения, я все перепутал. А, кстати, вот тоже ведь была своя иерархия в то время в дружиннических всех этих отношениях. То есть были обычные дружинники, да, а был комсомольский оперативный отряд. Помните?
0: Помню.
1: Вот, то есть тоже, то есть нужно было туда специально попасть. Это было почетнее, считалось. Вот
3: я
1: так,
3: с
1: вот
3: этого
1: так.
3: И начинал.
1: Безусловно. Все мы с этого начинали. Послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Сначала я вам хочу ответить. Меня зовут Леонид. На тот вопрос, который вы спросили у Светланы, что отвечают люди, которых долго нет?
1: Угу.
5: У меня был случай такой, что год человека мы искали, потом обнаружилось, что он проживает себе в другом районе Москвы. Мама просила его найти.
1: Uh-huh.
5: Его полтора года искали, потом к нам его привезли. Он вполне спокойно сказал, я с матерью не могу жить. У нее тяжелый характер, она меня считает маленьким ребенком. А я взрослый человек, ему действительно было 35 лет. И я строю свою жизнь, как считаю нужным.
1: Uh-huh. А позвонить он не мог, да?
5: Он не желал этого, потому что он боялся риска, что мать узнает, где он находится.
1: Понятно.
5: Единственное, что
1: понятно.
5: Полтора года мы его искали, полтора года было возбуждено уголовное дело по исчезновению без. И не больше, не меньше, как по признакам убийства.
1: А, ну вы-то как-то с ним провели какую-то беседу или каким-то образом...
5: Почему? Его даже официально допросили, после чего дело было прекращено. А по поводу, кстати, этики, вот я тут могу высказать, потому что я достаточно долго ждал. По поводу этики, вот, Светлана, вас я ни разу не видел. Вот, я дважды сталкивался с вашими коллегами. У вас была такая, или есть, Оксана Семиулина. Она с бригадой еще операции приезжала дважды в Южное Бутово один раз.
0: Нет, она уже не работает.
5: А вот тогда это было один раз в Южное Бутово, один раз в Ясенево. Мы с ней сталкивались. Вот что мне понравилось. Приезжает группа, первым делом подходит руководитель, то есть корреспондент, представляется, и первый же вопрос. Скажите, что можно снимать для показа по телевизору? И те, кто из нас работает на местах, мы сами решаем, что можно показать, а что показывать нельзя. Бывает, что мы просто не разрешаем. Вы, не знаю, сталкивались с такими проблемами или...
0: Да, разумеется, сталкивались. И... На этом, собственно говоря, основа нашей работы, наше отличие от других криминальных проблем.
5: Да, совершенно верно. Вот чем, кстати, Дурпатруль мне всегда и нравился, что он придет, что можно показать. Если говорит, что показывать ничего нельзя, машина разворачивается, едет дальше.
0: Да.
5: За что, кстати, вас надо поблагодарить. Поэтому вопрос об этике, это скорее к моим коллегам.
0: Спасибо.
5: В частности, к Дурпатрулю. А вот вы мне не скажете, вот операция все-таки будет хоть как-то в какой-то вариант. Потому что у меня, например, дом, вот Ленинский дом 57, он не подключен к ТВ-6. Я Дурпатруль вижу крайне редко. И то, когда нахожусь на дежурстве, у нас там есть 6-й канал. Дома я его посмотреть не могу.
0: Очень жаль.
1: Спасибо.
0: К сожалению, во многих районах Москвы такая ситуация, но мы никак не можем повлиять на нее.
1: Чтобы разбавить эту грустную нотку, предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Светлана Козина, корреспондент ежедневной телевизионной программы «Дорожный патруль» и главный эксперт аналитического отдела при МЧС Российской Федерации Станислав Рубенович Могущий. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям ваши вопросы. Также мы общаемся с вами посредством пейджера, его номер 956-32-32. Ваше сообщение для абонента 109-279. И вот сообщения, которые пришли. Светлана, существует ли при вашей службе комната психологической разгрузки и адаптации перед выездом в сектор? В какой сектор, это сложно понять. Подпись Владислав.
1: Нет, у нас существует просто комната отдыха. И сама атмосфера коллектива дорожного патруля настолько доброжелательна, на редкость, что, в общем-то, психологическая разгрузка – это отдых на базе. Он заменяет пребывание, я думаю, в кабинете психиатрической помощи, психологической помощи. Угу. У нас достаточно здоровый коллектив, и, в общем-то, можно отдохнуть в гостиной.
2: А вот у нас в экспертном отделе существует комната психологической разгрузки. Но она в основном для тех аналитиков, которые безвылазно сидят в нашем здании, поскольку известно, что любой внешний фактор — это враг аналитического процесса, поэтому эти люди, они просто-напросто не выходят на улицу и получают информацию в самом ограниченном, необходимом для служебных надобностей объеме. А психологическая комната у нас заключается, она расположена на первом этаже нашего здания, представляет из себя бассейн с достаточно подогретой водой, приблизительно до 39 градусов.
0: Ну, вот. Там, я знаю, извините, что перебиваю, есть еще один вот бассейн без воды, потому что многие сотрудники ваши не умеют плавать.
2: Ну, там не то, чтобы нет совсем воды, там есть вода, так, но чуть-чуть. Она на уровне порядка там 20-30 сантиметров.
0: Лодыжки.
2: Да.
0: Прикрывает. А у нас, кстати, на радиостанции тоже есть комната отдыха. Мы вам покажем ее обязательно. Там установлены чучелки директоров и диджеев с других радиостанций, в которые мы кидаем дротики, плюем, а также бьем их специальной палкой. У нас японская такая комната, просто проводится эксперимент. А как вы относитесь к распоряжению Лужкова расставить на дверях подъездов кодовые замки от бомжей? Многие проводят там канатные дороги бесплатно. Подпись Владислав Третьяк. Что вы скажете на это? Насколько это гуманно по отношению к малоимущим слоям населения и даже к людям, лишенным жилищ?
1: Я не совсем поняла замечание насчет канатной дороги.
0: Ну, это так скажем, и не важно.
1: Это не важно, да. А что касается закрытия подъездов, то я считаю, что это просто необходимо.
2: А я вот позволю себе не согласиться. Почему? Потому что пока мы не создадим какие-то условия для того, чтобы вот эти вот упомянутые радиослушателям бомжи посещали подъезды домов, подчас даже толком-то и не утепленные, пока мы не создадим для них какие-то места ночлега довольно дешевого, а порой даже бесплатного, и не обеспечим их похлебкой, желательно с чесноком, для профилактики инфлюенции. Вот. Инфлюенции. Вот. И тем самым, если мы это, наша уважаемая дума вот, городская, если это не обеспечит в своем новом созыве, то мы будем сталкиваться. А в свою очередь, если ночлежки будут построены, то и необходимость в замках отпадет.
1: Я думаю, что одно другому не мешает. Ночлежки, конечно, должны быть построены, это большая проблема.
2: И похлебка обязательно. Обязательно
1: похлебка. И вообще помощь этим слоям населения, конечно, это для Москвы это один из наиболее важных вопросов.
2: Причем я бы тут подходил
1: дифференцированно. Но это ни в коей мере не противоречит тому, что двери подъездов должны быть закрыты, и чердаки тоже. Потому что на улице зима, а бомжи, как известно, не обременяют себя ответственностью за окружающих, жгут костры и так далее.
0: Готовят пищу, кстати,
1: да.
0: Постоянно. Никогда не стану работать в криминальных структурах, а поскольку у вашей гости слишком строгий голос. Это специфика работы или характера? Подпись Зинаида В. Вот. Ну, кстати, надо сразу сказать, что вроде вы-то, Светлана, не в криминальной структуре. Так близко, рядышком где-то, но не совсем в криминальной. Это криминальная хроника называется все.
1: А потом, что значит строгий голос?
0: Строгий нормальный голос. Ну, голос? Зинаида пишет, не я же. Вот можете почитать. Спрашивает специфика.
1: Я бы хотела услышать голос Зинаиды.
0: Зинаида, позвоните нам. 203-19-22. А мы сейчас посмотрим еще сообщение. Вот, пожалуйста. Дорожный патруль, я считаю, нарушает статью ОПК РСФСР, предъявляя широкому кругу лиц для опознания задержанных, на которых часто не возбуждено дело. Вот, кстати, логично. Его задержали по презумпции невиновности. Он, да. В общем-то, нельзя его вытаскивать за шкирку и показывать всему миру на опознание. Вполне возможно, что...
1: Я думаю, что этот вопрос, он в компетенции работников органов внутренних дел. И ответственность за это лежит на них, а не на программе «Дорожный патруль».
0: А вы лично как к этому относитесь? Насколько Григорий прав в своем соображении? С вашей точки зрения? С точки
1: Мне
0: зрения Светланы Владимировны.
1: Но в тех случаях, когда показывают подозреваемого в программе «Дорожный патруль», как правило, у сотрудников милиции уже есть достаточно веские основания, и им не хватает, может быть, просто заявления от потерпевших. То есть, если человек появляется в программе «Дорожный патруль», то, скорее всего, вина его уже доказана.
2: Я бы хотел пояснить, доказанность вины как эксперт, это как раз, да, что любой показ подозреваемого должен сопровождаться подписью, что это именно подозреваемый.
1: Ну, так оно и происходит.
2: Да. Поэтому Григорий, видимо, стороны, немного невнимательно.
0: С другой стороны, тоже как-то ведь спрашивают ли разрешение у подозреваемых на съемку.
1: Да.
0: А вот некоторые моменты были, когда они так лица прикрывают, очевидно, что они как-то... Или, может, они едят что-то. Ну, были случаи, они так типа... Да, то есть, значит, как-то вот он не хотел особо сниматься, его все равно показывают.
1: Но он же говорит что-то при этом.
0: Ну, что ему, молчать и сидеть, лицо прикрывать? Он говорит, я не буду говорить, уйдите от меня. Но это же реально наблюдалось.
1: Но это не значит, что человек...
0: А может, вина, он с работы. Может быть, он потеряет постоянное место работы из-за этого. Вина может быть доказана только судом.
1: Я думаю,
0: по
1: что
0: законодательству.
1: О постоянном месте работы в этом случае речь уже не идет.
0: Нет, все-таки, ну, по-моему, это как-то жестоко.
2: Я как эксперт все-таки позволю себе не совсем согласиться со словами Светланы. Эта проблема многогранна. Дело в том, что нельзя обвинять дорожный патруль в какой-то некомпетентности или тем более в нарушении ОПК. Дорожный патруль показывает факты такими, как представляет его себе оператор, и так в том виде, в котором разрешают ему сотрудники внутренних дел. Поэтому я не думаю, что дорожный патруль в чем-то может быть обвинен. Скорее, тут надо доглядывать за работниками МВД, которые санкционируют ту или иную съемку.
0: Логично, логично. С этим сложно не согласиться. Правда ли, что Москва разбита на криминальные районы с крышами? Проснулась радиослушательница Татьяна в 1997 году на его исходе и прислала нам сообщение на пейджер 956-32-32, абонент 109-279. Вообще бытует мнение, что сейчас уже это даже прошло, что сейчас на отрасли все разбито. Прокомментируйте, пожалуйста, Светлана Владимировна, как специалист по крышам.
1: Я не специалист по крышам и, к сожалению... Ничего не могу об этом сказать. Если бы я была членом какой-то криминальной группировки, наверное, я бы об этом была лучше информирована.
0: А вот скажите, женщина, ну я уже начал уже. Дайте в конце концов сходить.
2: Нет, сказать, я просто хотел сказать, что всю молодость я провел, собственно, на отделке крыш. И могу сказать, что в Москве 4 вида крыш. То есть битумная, вот, потом непосредственно гофр. Вот. Но это в основном на современных каких-то предприятиях. Просто вы понимаете, молодость, она есть молодость. И мне приятно, что одна из радиослушательниц, тем более Татьяна, она все-таки знает о моем пути становления в этой жизни. Так вот, и последующие два крыши, это значит металлическая и, собственно говоря, шиферная.
0: Вот я прошу прощения, но опять от Григория пришло следующее сообщение. Уголовный кодекс РСФСР и Конституция, которая нарушается, тоже обязательно для исполнения всеми. При предъявлении на опознание существует процедура не менее 3 человек общего возраста, роста и так далее. Григорий.
1: Григорий, я не юрист, и поэтому юридические органы и решают этот вопрос. А я выполняю свою работу. А программа «Дорожный патруль» отражает работу органов внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций, пожарных и других правоохранительных органов и тех, кто следит за безопасностью, собственно говоря. Ну, поэтому давайте, да. Вопросы юридические, я думаю, вам лучше будет задать...
0: В дирекцию дорожного патруля.
1: Да, даже не в дирекцию дорожного патруля, а просто тем сотрудникам, которые за это отвечают.
0: Понятно. Давайте послушаем телефонный звонок.
1: Адвокаты там и так далее.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
3: Это, может быть, Зинаида, кстати, сейчас позвонит. Алло. Алло, Зиночка. Зиночка.
0: Нет, Зиночка что-то застеснялась. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания и уважения. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: У меня вот такой технический вопрос к вашей гости, который меня, значит, волнует, наверное, со дня создания дорожного патруля. Вот, допустим, вот произошло какое-то происшествие, и, значит, голос за кадром сообщает сведения об этом, а на картинке телевизора подъезжает машина дорожного патруля. И в связи с этим вопрос, как получается, что вот дяденька с камерой на месте происшествия раньше, чем вот эта машина? И то же самое, когда машина вот уезжает, тот же человек, значит, остается. Возникает такое странное чувство, что все подставка, или же по городу поселены люди с камерами, которые в нужный момент тут как тут.
1: А у вас предположений нет никаких на этот счет, как это можно сделать?
5: Не знаю.
1: Но это же телевизионная программа все-таки, понимаете? Не существует некоторой сложности. Разумеется, оператор едет в машине, а не бежит за ней с камерой.
2: А, кстати, вот оператор
5: и
2: у вас...
5: Второй вопрос, да. Можно сразу?
2: Конечно.
5: Вот как часто сотрудники вашей программы заболевают различными простудными заболеваниями?
2: Угу, вот это интересный вопрос. Спасибо. Спасибо.
1: Вы знаете, как ни странно, не очень часто, видимо, потому что люди, когда находятся в экстремальных обстоятельствах, они, как подсказывает опыт, мировой медицинский, болеют гораздо реже. А корреспонденты, операторы и водители дорожного патруля, они как бы все время в экстремальных ситуациях находятся, и, видимо, поэтому они закаленные.
0: А вот вы не за рулем находитесь автомобиль, вы, с другой стороны, вроде при исполнении, оператор тоже не водит автомобиль. Позволяете себе во время вот этой 12-часовой работы пропустить рюмочку-другую, так, пивка, бутылочку, ну, там, джина с тоником, ну, на крайний случай, кампари там, нет? Никак?
1: Нет.
0: Вот вообще никак? Ну, вот не поверю. Вот прям не за 12 часов не рюмашки.
1: Да, ужасно. Ну вот представьте себе, что так.
0: Какой кошмар. Еще один звонок, а затем ненадолго прервемся и продолжим нашу беседу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Вопрос только будет сначала к «Эху Москвы», что они установили многоканальный телефон, да вас трудно дозвониться. А к дорожному патрулю такой вопрос. Знаете, есть в метро... Алло.
2: Да.
6: Значит, в метро там написано, чем, говорит, реклама от скуки читает, лучше, говорит, бонзы на деньги играть. Так вот лучше, чем эту рекламу по телевизору показывать, лучше увеличите количество минут дорожного патруля.
0: О, ну это же вы считаете, желаете Москве несчастья тем
6: нет,
0: самым.
6: Нет, не надо. Вот эта дебильная реклама, она уже всем надоела. Лучше дело показывать.
1: Согласна все-таки с вами. Я считаю тоже, что, конечно, и все сотрудники дорожного патруля, разумеется, хотят, чтобы у нас было больше эфирного времени, но возможности ограничены.
0: Кстати, я помню, что раньше, очень давно, в дорожном патруле тоже бытовала реклама определенная.
2: Ну, да и сейчас почаще.
0: А сейчас, по-моему, нету. Или есть. Я что-то не следил.
1: Реклама канала ТВ-6 идет в начале программы.
0: То есть, ну порошки стиральные, там никаких вот таких нет. Извините, пожалуйста, вот Светлана Владимировна, просто был вопрос, я сейчас вспомнил от Наташи, от нашей радиослушницы, каким стиральным порошком пользуется Светлана Владимировна Козина. Не в качестве рекламы, это, естественно, просто вот такой вопрос, простой бытовой вопрос.
1: Ну, какой увижу, тот и куплю.
0: И мы продолжаем общаться с нашими гостями. Вот пришло сообщение следующего свойства. Видимо, вопрос к Светлане Владимировне. Какими духами предпочитаете пользоваться жители дома 302 БИС, квартира 50?
1: Я так понимаю, это Азазелла лично решила задать вопрос. Я предпочитаю ЖЛЗ, но денег мне на них не всегда хватает. Ага, поэтому есть... голубой кураж я еще использую.
0: Это такое название, да, духов?
1: Это туалетная вода.
0: Прошу прощения, я просто в парфюмерных делах не сильно разбираюсь. А вот скажите, вы же, будучи на месте происшествия какого-то, наверняка тоже чуете ароматы, исходящие от определенных людей, ездящих в автомобиле, да, вот там в дорогом, вот наиболее часто встречающийся, на ваш взгляд, запах парфюмерный во время вот вашей работы?
1: Редко, к сожалению, на работе среди участников происшествия мне приходится сталкиваться с людьми, от которых исходит парфюмерный запах.
2: А мне часто очень приходится. Я же объясняю это тем, что мои подчиненные говорят так, что предварительная обработка лизолом, собственно, трупов, она естественна. Но дело в том, что запах отнюдь не лизольный. Видимо, после смерти человек излучает какие-то специфические запахи, причем окраска этих запахов одинакова как у мужчин, так, собственно, и у женщин.
1: Особенно через неделю.
0: Да, вот вопрос пришел. Я заранее прошу прощения, Светлана, может, он покажется вам нетактичным, но человек спросил, я думаю, что, в общем-то, вы, сейчас прошу прощения, вы так здорово научились показывать разного рода смертоубийства, не сказывается ли это на ваших интимных отношениях? Аркадий, подпись.
1: Нет, не сказывается.
0: Хороший ответ, достойный. Вот еще только что пришло сообщение. Не есть ли ваша программа логическим продолжением передачи 600 секунд? И почему отсутствует ведущий, как конкретное физическое лицо на экране? Кстати, мы в самом начале затрагивали эту тему. Отсутствие лица. И только там ведет рука с микрофоном.
1: Стиль программы просто это объективная констатация фактов. А присутствие ведущего уже подразумевает какую-то интерпретацию. Хотя голос за кадром тоже, конечно, не лишен эмоциональной краски, но тем не менее целью своей программы ставят все-таки бесстрастное изложение фактов.
0: Вы знаете, кстати, был одно время там человек, который за кадром читал, по-моему, у него лучше всех получалось, я не хочу обидеть тех, кто сейчас это делает, он потом вроде бы открывал какую-то свою программу, посвященную вот тоже криминальным всяким событиям. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Такой черные волосы у него.
1: Не знаю, я тогда еще не работала, наверное.
0: А, ну, так и непонятно, что стало с его программой.
1: Ну, это можно узнать и потом рассказать об этом.
0: Да, вот еще пришла в голову нашей радиослушательнице Елене такая мысль. Ну, в общем, тоже я поясню, тут спутанно достаточно вопрос, но, видимо, смысл в следующем. Не появится ли в Москве у кого-нибудь или вообще в стране, да, маниакального желания стать хотя бы один раз действительно героем программы «Дорожный патруль» и ради этого совершить какое-то преступление, быть застигнутым прямо на месте врасплох? То есть не было ли у вас опасения за счет популярности вашей программы как бы спровоцировать какого-то человека на преступление?
1: Ну, видимо, для того, чтобы разрядить психологическое напряжение, которое может возникнуть у телезрителей, существуют там альтернативные программы, типа там «Знак качества» на ТВ-6. То есть, если есть желание покрасоваться на экране, это может сделать любой желающий.
0: То есть, могу я прийти?
1: Конечно.
0: Спасибо, я воспользуюсь приглашением. Спасибо гости за тонкое чувство юмора. Подпись Евгений Федорович Светланов. Ну, я думаю, вы знаете этого замечательного дирижера. А сейчас мы послушаем телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Алло, алло. Что-то очень
1: да.
0: Со связью плохо в Москве. Кстати, не приходилось ли вам каким-то образом пропускать на мимо некоторые сигналы важные за счет такого плохого качества связи? Вот, я, опять же, не наезжаю на ту сотовую связь, которую пользуетесь. А вообще, вот ведь связь-то у нас в Москве плохая, факсы не работают, ничего не печатает.
1: Ну, можно перезвонить, перепроверить. Если важная информация, так я думаю, что рано или поздно она поступит.
0: А пейджерную информацию вы проверяете? Или вы не пользуетесь пейджером?
1: Пользуемся, конечно. Весолинг.
0: Они к вам приходят разные сообщения, хулиганские тоже, наверное.
1: Нет, сообщения на пейджер не приходят хулиганские, потому что они приходят от редактора по информации.
0: А, понятно. Это такой междуусобничек пейджер.
1: Да, да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Пожалуйста, да. Говорите громче, пожалуйста, что тут.
4: Вы знаете, что...
0: Нет, пока.
4: Вы исчезли из эфира на средних волнах.
0: Да, это...
4: И трубки у вас очень плохо слышно.
0: Ага.
4: Но мне давно хотелось задать несколько вопросов. Алло.
0: Да-да-да, говорите. Я делаю
4: вы
0: вас
4: знаете,
0: громче.
4: Что, я хотел задать вопрос Свете. Она часто говорит, что... То есть говорила в передаче, что это деятельность патруля дорожного. Это отражение работы милиции. На мой взгляд, скорее, это отражение деятельности преступного мира. Потому что все эти преступления, это, конечно, не за счет работы милиции. Хотелось бы видеть больше профилактической работы по предупреждению этих преступлений. Это как раз более важная работа милиции, правоохранительных органов и пожарных. Алло?
0: Да-да-да, мы вас слушаем.
4: Вот. И особенно в деятельности дорожного патруля, потому что то, что творится на дорогах, это можно определить одним словом кошмар. Особенно для тех, кто едет по этим дорогам.
0: Понятно. Ну вы знаете, извините.
4: Милиция, она слаба только потому, что она как бы видна наружно. А вот такие методы, как скрытые патрулирования, такие как, скажем, камеры для предотвращения нарушений на дорогах, очень слабо используются в нашей милиции. Вы слышите меня?
1: Да,
0: да, безусловно.
4: Вот, например, вот просто недавно хотелось предложить такое для деятельности дорожной милиции. Скажем, патрулирование дорог не машинами, которые обозначены и которые, собственно, пугают преступников, и не деятельности милиционеров, которые стоят на углах и занимаются только ловлей, скажем, преступников, которые якобы украли машину. А вот, скажем, патрулирование, когда есть машина, без всяких обозначений.
0: Mm-hmm.
4: И вот я думаю, что вот в таких машинах было бы виднее, и виднее эти нарушения.
0: Извините, вы уверены, что такого патрулирования вот не существует? Вот вы уверены, я говорю, что такого патрулирования, о котором вы говорите, не существует?
4: Что-что?
0: Простите, действительно плохо слышно. Просто нам-то с вами беседовать интересно. Вот то, что делается в эфире, может быть, не особо там треск какой-то. Ну, тут все понятно, да, я думаю, с этим звонком. Спасибо. Спасибо вам за интересный вопрос, за интересное предложение. Вот спрашивает Ульяна посредством пейджера. Не хочет ли Александр, это имеется в виду я, стать героем дорожного патруля? Конечно, в ближайшее время стану. Кстати, смысл не в том смысле, что я стану там каким-то... Я встану каким-нибудь участником парада. У вас же очень много репортажей о каком-то сборе милиционеров по поводу, например, праздника там 19 июня, да, или там 8 марта. Вот они собираются, кучкуются, образцово показать выступление недавно показали, кстати, по обезвреживанию террористов, взявших заложника. Если вы помните сюжет, они сидели в автобусе, им подогнали синий «Жигуленок», открыли там, как положено, этот самый багажник, что, дескать, там бомбы нет никакой, да, значит, он вышел в заложник, какой-то недалеко взрыв, один падает, вот, заложник... Естественно, не падает.
1: Вы хотите поучаствовать, да?
0: Да, я хотел поучаствовать в качестве террориста, взявшего заложника, и чтобы это только сняли и показали.
1: Я думаю, что это надо с МВД вам договориться и организовать это каким-то образом.
0: Нет, с ними я не буду договариваться. С ними очень трудно договориться. Были ли в вашей практике случаи, связанные с втыканием ржавой косы в область ягодиц? Татьяна Буланова, подпись. Я что приходит, то я читаю, простите.
1: Нет, в моей практике не было таких случаев.
0: Вообще-то что-то
1: это
0: страшное.
1: Что, это угроза, что ли? Я не подумала.
0: Нет, это... Татьяна, она вроде милая, если это так.
2: Это сон, видимо, сон.
0: Или
2: первый сон Татьяны.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Меня зовут Владимир.
0: Здравствуйте.
7: Я автомобилист с 40-летним стажем.
0: Угу. Какой был, ваш, какой был ваш первый автомобиль самый в жизни?
7: У меня?
0: Да.
7: Самый первый?
0: Угу.
7: Это давно уже было. Был Виллис.
0: Хороший автомобиль.
7: А потом Opel Капитан немецкий был.
0: Вот так вы, батенька, зажиточный были.
7: Нет, это все трофейные автомобили, которые...
0: А значит, воинственные были.
7: И здесь они бросовые были автомобили.
0: Ага. В России. А извините, извините, Светлана, извините, пожалуйста, Станислав, я немножко хочу отвлечь вас. Скажите, качество в то время вот этих бросовых автомобилей, как вы говорите, насколько оно было приближено к качеству наших российских автомобилей?
7: Вы знаете, вот автомобиль Opel

0: идти в масле. Ко второму пришел специалисту, он говорит, не трогать, не надо ничего делать. Она 20 лет ходила, эта крестовина, еще будет ходить.
1: Вот он прав был. Вы знаете, я вижу неподдельный интерес к вашему рассказу в глазах Светланы Владимировны.
0: Я боюсь, что просто... задерживаю вас не по теме.
1: Да, вы, извините, это я так немножко сбил с темы. Давайте вопрос, а то сейчас Светлана тоже начнет про автомобили что-то, я как-то не понял.
0: Да, но у меня такой вопрос, чисто практический. Не могли бы вы помочь нашим вот здесь автомобилистам, живущим на улице Алабяна?
1: То есть нужно ракушки снести?
0: Нет, у нас другой вопрос. На улице Алабяна, это короткая улица от моста до Ленинградского проспекта.
2: Да, я знаю хорошо, где эта улица.
0: Установлены два светофора. И если вы спускаетесь с моста под горку и стоите перед первым светофором, то три машины после включения красного светофора проходят на следующий светофор на зеленый. А уже четвертая машина попадает на короткий желтый и дальше на красный. Перед вами выбор. Или стоят доблестные работники ГАИ, и вы попадаете в их объятия, нарушая движение, проезжая на красный. Или если вы резко тормозите, сзади вас ударяет следующий автомобиль.
1: И говорит, слушай,
3: причем
1: когда светофора нет, ты как на красный свет останавливаешься, когда меня нет?
0: Значит, просьба такая. Нельзя ли перерегулировать светофор таким образом, что если вы вторым или третьим трогаетесь на зеленый свет с одного светофора и подъезжая к другому, вы также продолжаете движение на зеленый свет.
1: Понятно, понятно. Но спасибо.
2: Единственное, что я могу сказать, что я надеюсь, что нас сейчас слушают сотрудники ГАИ, которые контролируют движение на этом участке дороги, и они примут какие-то меры, потому что телевизионная программа «Дорожный патруль», она может только обратить внимание, точно так же, как и радиопередача, на то, что такая проблема существует.
3: Ну, а я как эксперт хотел бы добавить, что мне этот перекресток знаком, поскольку я живу там слева, в неплохом кирпичном домике, если радиослушатель знает, третий дом по второму проезду. Можете, кстати, зайти. Там проблема не в светофоре, а в отсутствии подземного перехода. Вот как только его пророют, светофор сам по себе отпадет, и никто, поверьте, никто вас не ударит взад.
1: Ну, хотелось бы верить. Дорогая Светлана Владимировна, пожелайте мне, пожалуйста, спокойной ночи, кот-бегемот. Это, видимо, тот, который про духи спрашивал.
2: Спокойной ночи, кот-бегемот.
1: Представляю, что с ним сейчас случилось там, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вашей особе. Говорите, пожалуйста.
4: Доброй ночи, Александр, доброй ночи, гости. Меня зовут Владислав. Я хотел бы задать такой вопрос Светлане. Вот как она думает, не является ли вот эта программа «Дорожный патруль» причиной постоянного психоза у определенной части населения и также страхом перед собственной жизнью? Спасибо.
1: Спасибо.
2: Я думаю, что нет. Программа «Дорожный патруль» не является причиной психоза. Я думаю, что причиной психоза у некоторых слоев населения является действительно криминогенная обстановка в нашем городе. А программа «Дорожный патруль» — это ее отражение, которое, наоборот, признано, как и журнал «Дорожный патруль», как я уже говорила, помочь человеку ориентироваться в сложных ситуациях, предостеречь его от каких-то неправильных действий.
1: А вот вы занимались изучением рейтинга вашей программы? Ну, вообще, высокий ли рейтинг у «Дорожного патруля»?
2: Да, высокий.
1: Вот, а еще высокий рейтинг ведь действительно у сериалов разных. То есть практически, значит, смотрибельность одинаковая. Это ведь неспроста, а? Неспроста. То есть там хотят увидеть какие-то эмоции такие вот бытовые, дескать, она все время даже по дому ходит с красным венком, с розой и в каком-то халате, похожем на пиццу с баллонкой. Иногда говорит с ним по телефону, со своим Хулио там, да? Вот. А тут, значит, другие дела. Тут вот как-то...
2: Я думаю, что это вопрос, касающийся вообще телевизионной политики. И, насколько я знаю, в последнее время жанр городской хроники, он приобретает все большую популярность не только в России, но и во всем мире. И вызывает наибольший интерес, потому что людям всегда интересно знать, что происходит рядом с ним.
3: Причем в передовых странах дошли уже до того, что существуют программы подъездной хроники, дворовой и подчас даже квартирной. То есть создается подъездное телевидение, и новости передаются из каждой квартиры, поскольку фактически человеку интересно получать информацию не о том, где кто кого пихнул или кто кого там ударил, а значительно интереснее посмотреть за жизнью своих соседей. И именно этим современная аналитика.

0: Психологическая наука, она и объясняет страсть к сериалам, поскольку участники сериала воспринимаются как члены соседней семьи, проживающие в соседней квартире, и становятся постепенно настолько родными и близкими, что прекращение этого сериала, оно влечет подчас
1: депрессию,
0: к тем случаям, да, которые освещаются, да, вот в уважаемой программе «Дорожный патруль».
1: Кстати, мы же вот тут проводили всей радиостанции такой конкурс на лучшую домашнюю стенгазету. Вот, то есть в каждой семье в Москве должна быть домашняя стенгазета.
0: Я думаю, что в этом, да, кроется
1: очень много
0: ключ к оздоровлению.
2: Я думаю, что очень удобно такие, знаете, магнитные всякие букашечки, цветочки, клубнички к холодильнику, которые крепятся.
1: Да-да-да.
2: Вот это идеальный вариант, по-моему, для домашней стенгазеты.
1: Ну, это такая даже мозаика.
2: Да.
1: Можно мозаику складывать. Вот, кстати, вы знаете, тут был один случай неприятный, я сейчас о нем расскажу. По-моему, он в вашу хронику не попал, но тем не менее, вы знаете, что вот на детских шкафчиках, в детских садах вешается клубничка там, да, такая, ну, чтобы детишки ориентировались, дескать, у меня шкафчик с клубничкой, там мои ботинки лежат, да, к примеру?
2: Да, у меня тоже шкафчик с солнышком.
1: Вот, пожалуйста. А здесь отец семейства, он, в общем-то, перемкнул его как-то с будуна, что ли, в общем, он впал резко в детство, и, увидев клубничку на холодильнике, залез туда и замерз.
0: Ну,
1: выкинул
0: еще
1: оттуда кур,
0: да,
1: индюка,
0: да,
1: выкинул. Все, так,
0: описывал,
1: она, значит,
0: описывал,
1: приходит, открывает, а там сидит папа.
2: Ну да, это из-за клубнички, точно.
1: Из-за клубнички, ну, попутал.
0: Клубничка еще опасна и тем, что человек, привыкший видеть клубничку на родном ему шкафчике для носочков, может столкнуться с неприятной ситуацией, увидев клубничку на проезжающем мимо автомобиле. Может сработать просто-напросто условный рефлекс, и получится тривиальный наезд на пешехода.
1: Это, дескать, из песни известной певицы Татьяны Булановой «Куда уходит детство». Вот он решил, да, вернуться в детство.
2: Я даже думаю, что у него и в детстве уже были некоторые отклонения, потому что в ящике там, где дети обычно хранят носочки и колготочки, он туда, видимо, забирался. А это уже свидетельствует о каком-то отклонении, да, в развитии ребенка?
0: Скорее, он хранил там что-то тайное.
1: Может быть, хранил что-то тайное. А может, просто ему шепнуло.
2: Это агорафобия, видимо, называется. Болезнь открытого, да, пространства. Боязнь открытого пространства,
1: прятался,
2: да?
1: А может быть, наблюдал оттуда за кем-то. Там же дырочки всегда. А в холодильнике он мог сказать, умереть не от холода, а от тоски, потому что дырочек там нет.
2: Ну да, в общем, так, такая сложная история.
1: Так вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: У меня вопрос к Светлане. Не мучают ли кошмары или не мучили, ну, попали они на работу? Так вот. И можно ли подписаться на журнал по печати?
1: Спасибо.
3: И будет ли еще в гостях Ирбан Ибишевич Гнездов?
4: Безусловно. Безусловно будет. Просто он сейчас временно отъехал. Соберу информацию и появится.
3: Спасибо.
4: Спасибо, до свидания.
2: Ну, что касается журнала, то, во-первых, он появится вот-вот в свободной продаже. Пока что вышел только первый номер. Это журнал еженедельный. Он начинает выходить стабильно со следующей недели. Я думаю, что вопрос с подпиской тоже нужно будет решить. Вот. А что касается кошмаров, то я стараюсь абстрагироваться. На работе думать о работе, а дома думать о своей семье.
1: Ну вот, в принципе, когда становится работой, постоянное наблюдение за такими вот вещами, да, то, мне кажется, сознание само должно как-то ставить какой-то блок, поскольку это уже воспринимается как, видимо, какой-то объект, вот, ну, скорее, ну, не то, что для съемки, это было, может быть, слишком вульгарно, так сказать, а именно вот, ну, какая-то, может быть, даже как архитектурная, с позволения сказать, конструкция, и не более того, мне так кажется.
2: Ну, я считаю, что должна существовать гигиена, в том числе сознание, и какие-то вещи надо просто на логическом уровне осмыслять, а до эмоций не допускать.
1: Безусловно, безусловно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите. Да-да-да, здравствуйте.
5: Хотел поправить Светлану, что ЖОЗ – это духи, а переводится «я рискую». Хотел вопрос ей задать.
2: А в чем вы хотели меня поправить? Я
5: что
2: говорила...
5: Это не туалетная вода.
2: Я про кураж говорил, что это туалетная вода.
5: А, тогда прошу прощения. Я хотел вас спросить, какое количество дорожно-транспортных происшествий в районе улицы Алабяна из-за людей, которые пришли после Бадуна?
1: Угу.
2: А количество дорожно-транспортных происшествий, оно не только в районе улицы Алабяна. после Бодуна происходит. Это вообще такая общая тенденция, что очень часто виновниками дорожно-транспортных происшествий именно люди, которые с Бодуна, у которых засуха там в Бодуне.
1: То есть не, даже не пьяные, а вот именно бодунистическое состояние.
2: Ну да.
1: Ну, кстати, трудно вообще с Бодуна вот крутить баранку. Я помню, я одно время работал водителем ЗАСа, здорового автомобиля. Вот, и скажу вам, что вот это очень укачивает постоянно эти прокруты. Вот снова сообщение Светланы. Не могли бы вы и мне пожелать спокойной ночи? С уважением, Владислав. Владислав и все остальные уважаемые. Я думаю, что где-то последние минут 10 часа Светлана будет желать просто спокойной ночи всем. Вот,
2: да, я желаю вам спокойной ночи и доброго утра, и счастливого дня. И так далее.
1: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, уважаемый.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Вот скажите, Светлана, не происходило ли в вашей работе таких случаев? Ну, вот, допустим, едете вы себе снимать чего-нибудь, вот, а кто-нибудь, значит, хитрый такой, ложится на дорогу, там, поливает себя томатной пастой. Ну, помните, как это Жерар Депардье делал? Угу. Вот, вы, значит, думаете, что что-то случилось, вы берете, а он, на самом деле, таким хитрым образом хотел с вами познакомиться. Ну, я не знаю, было или нет, но, в принципе, вот как бы вы к этому отнеслись. И второй вопрос. Значит, делаете ли вы утреннюю гимнастику? Если да, то, в общем-то, из каких упражнений она состоит?
1: Спасибо.
2: Вы знаете, я не делаю, честно говоря, утреннюю гимнастику. Вот. Но так в течение дня иногда делаю какие-то упражнения такие общефизические.
1: Ну, то есть поднятие тяжести или там приседания?
2: Ну, поднятие тяжести – это кофр, вот, в котором лежат аккумуляторы и микрофон.
0: Mm-hmm. Ну и сам микрофон достаточно тяжелый, насколько я слышал. То есть он весит порядка 7 килограмм, это специально
1: освинцованный. Ну, чтобы в случае чего можно было и отбиться.
2: Какой-то. А потом еще бывают случаи, когда вот приходится буквально секунду подержать в руках камеру Betacam. Она, как известно, весит 15,5 килограмм. В общем-то, это такое тоже... физическое упражнение.
0: Это широко известный факт.
1: И от нее потом очень болит плечо. Да. Мне один раз положили. Просто дело в том, что я одно время работал швейцаром. Вот, и подумали, что это вот как бы стойка какая-то. И положили на меня. Мне
2: вы
1: неудобно.
2: Знаете, я вам хочу сказать, что это одна из основных причин, по которой я стала именно корреспондентом, а не оператором.
1: Да, да. Вот, кстати, это я понимаю. Оператором у них очень тяжелая работа. И, кстати, очень уважаемый мною. То есть он же должен и за звуком следить, и за кадром, да? А, кстати, где раньше работали вот операторы дорожного патруля? Откуда они пришли туда? Вы не знаете?
2: Со мной сейчас в моей бригаде работает Стас Скрипник, совершенно замечательный оператор. Он студент последнего курса в ГИКа.
1: Молодой еще.
2: Молодой, 21 год, но, тем не менее, очень талантливый парень.
1: И готовится вот, он...
2: И вообще операторы, которые работают в дорожном патруле, это, как правило, выпускники в ГИКа.
1: Вот я же говорил, что неспроста, а здесь что-то...
2: Дима
1: что-то...
2: Волгин, наш старший оператор, тоже очень талантливый человек.
1: Насчет постановочных каких-то сюжетов я не зря говорил вначале. Вот он все тут дает себя знать, ГИТИС и этот второй с ним. Ну, неважно. Да, вот он. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
7: Я вам посылал очень большое сообщение на пейджер, оно, возможно, не влезло.
1: Ну, в общем, тут что-то вылезла какая-то бумажка из него и под стол ушла винтом.
7: А, я так и думал.
1: Да.
7: Ты вот точно не передали, а передали бумажку.
1: Да, ну, иногда просто они передают, если очень длинное сообщение, то просто первую букву каждого слова, и там получается такое, типа там КПРР, БДД и так далее.
7: А, ну, так вам тогда должно быть все понятно, да, по этому сообщению?
1: Да, конечно.
7: Вы же это все должны понимать.
1: Да.
7: Ну, в общем, у меня вопрос такой комплексный. И к вам, и к вашим гостям.
1: Да-да.
7: Вот. Давайте. Как известно, человек, вот когда умирает, да,
1: угу.
7: Его душа отлетает от тела за срок где-то около 3 суток.
1: Да.
7: Вот. И в последнее время, вот лично мне, почему-то постоянно звонят какие-то люди и жалуются, что бодитологические животные вот за эти 3 суток успевают кое-что оттяпать. Вот у этих умерших
1: угу.
7: душ. Понимаете?
1: То есть вы имеете в виду домашних животных, которые вот принадлежат этим умершим?
7: Нет, которые вот умерли, которых вы воспитываете там.
1: Ага.
2: Вот. А какие наши действия?
1: То есть и животные умерли, и хозяева умерли, к примеру.
7: Да, да, да.
1: Понятно, и животные оттяпывают часть.
7: Ну да, а вот вы знаете, там в Библии написано, допустим, что у кого ятра раздавлен там, или детород, член.
1: Понятно.
7: Тот в рай не попадает, как бы.
1: Понятно, понятно.
7: Вот, а вопрос да. такой будет, Светлане Владимировне. Вот когда камера как-то испорчена, да, или какой-то сбой может там в ней произойти, вот этот процесс, его можно заснять как бы. Вот, бывали ли такие случаи вообще, что вот снимаете вы мертвого человека, а вокруг творятся какие-то дела?
4: А, понятно, я понял.
7: То есть там и животные.
2: То есть дела творятся вокруг, разумеется, когда мы снимаем человека. То есть работает, как правило, группа криминалистов, экспертов и так далее. А больше ничего такого я не видела.
1: Нет, имеется в виду, да, вот какие-то подсторонние вещи при просмотре программы, например, потом там отлет, скажем, души или какие-нибудь там аномальные свечения. Вот что-нибудь такое происходило?
2: Нет.
1: Может быть, нужно повнимательнее посмотреть
2: Мне
0: кажется, что звонивший он сотрудник правоохранительных органов и имел в виду дела, которые так называемые уголовные дела. Ведь известно, что находка какого-либо трупа влечет за собой подчас раскрытие 2-3, иногда и 5 попутно обнаруживаемых преступлений. И действительно, в этом контексте, я думаю, можно смело сказать, что дела,
1: безусловно, творятся.
0: Да.
1: А здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Меня зовут Вячеслав Николаевич.
4: Здравствуйте.
8: Вы очень интересные вещи обсуждаете. Хотелось бы внести как бы боковую тему, но она все равно имеет отношение к этим проблемам, которые вы поднимаете. Mm-hmm. Сейчас и психологию. Правда? Психологию восприятия и так далее. Вот. Мы живем в очень интересном мире. Мы просто, так сказать, не заметили, как мы в него вступили. Uh-huh. Мы живем в особом информационном поле. Вот если вы возьмете, например, я не знаю, первую страницу «Войны и мира», прочтете первое слово и последнее.
4: Одну минуточку сейчас я возьму, вот сейчас, подожди.
8: Да-да.
4: Да-да, так.
8: Возьмите, да?
1: Толстый. Первый лев написано у него.
8: Да-да-да.
4: А на последний тираж.
8: Да, ну вот, видите. Значит, вы ничего не узнаете о том, что написано на первой странице.
4: Нет.
8: А если вы возьмете, например, ну, скажем, картину какую-нибудь Куин же, угу. Репин там, Иван Грозный убивает сына, угу. Боярню Морозу, вы сразу все увидите, сразу.
4: Да, видно.
8: Понимаете? Значит, мы живем очень часто в мире информации линейной. Даже когда мы говорим линейно, последовательно, от слова к слову и так далее, и так далее. И мы давно уже перешли. С появлением кино мы давно перешли, так сказать, вот в мир образов. И вот самое страшное в этом деле есть, что криминалистам это трудно изучить и понять, почему человек поступил вот так. Дело в том, что все вот эти клипы, все вот эти американские, так сказать, штучки, которые идут в сериалах и в том, и в всем, они входят в подсознание. И никогда ничего из подсознания не исчезает. Объем нашего подсознания невероятен просто. Понимаете? И когда вот говорят, да нет, ну ничего, там посмотрел, ну это не страшно, вот ужастики вот эти хотя бы, да? Ну, говорит, это хорошо, расслабился. Один расслабился, а другой наоборот.
4: Добавил, да.
8: Да, наоборот, поддобавил себе. Поэтому, мне кажется, вот большие трудности стоят перед криминалистами и исследователями подобного рода, что они этого фактора, они чувствуют его. Вы даже об этом сегодня говорили, вот Сталлоне делает так, а вот Чапаев делает так. Но у Чапаева есть идея справедливости в том понимании, в каком она тогда была. Но а ведь когда показывают Сталлоне и подобных людей, это просто человек показывает сильного человека, который может раздолбать любого слабого. То есть это культ насилия, это культ силы.
4: Знаете, спасибо. Мы поняли. Вот сейчас Стасик ответил.
0: Ну, я позволю тут немного с вами не согласиться. В ваших словах звучит откровенная пропаганда насилия во имя какой-то цели. То есть Чапаев, как бы отрубая голову, ну, по существу пскопскому крестьянину, делает то же самое преступление, которое совершает Сталлоне, ломая рога вьетнамскому торговцу наркотиков. То есть, в принципе, с общечеловеческих, гуманных, если так можно выразиться, позиций, и то преступление, они одинаковы, поэтому тут уже задача зрителя каким-то образом разделять и отфильтровывать для себя увиденную информацию. Поэтому я и говорил о том, что тут любое, так сказать, насилие, показанное по телевидению, оно пагубно влияет. Другое дело факт, совершенный этим насилием, о чем и повествует программа «Дорожный патруль». Тут ситуация совершенно другая, поскольку мы не видим происходящее преступление, оно не показывается на экране, а показывается реально совершенное, так сказать, пагубные последствия этого деяния. И тут эта передача имеет больше познавательное какое-то значение, нежели пропаганду насилия.
2: А что касается того, почему это сделано, то это один из основных вопросов, которые обычно задают корреспонденты дорожного патруля. Что произошло и почему? Почему вы так сделали? Зачем вы так поступили?
0: Вот если бы дорожный патруль инсценировал со слов очевидцев или подъехавших картину развития происшедшего, то, конечно, тогда ваш вопрос был бы правомерен. Но все мы знаем, что этого не происходит, поэтому трактовка факта, как она просто в принципе не допускается, а показывается то, что случилось. Извините, если завтра вам на голову упадет сосулька, у вас образуется шишка, вы же будете бегать по соседям и показывать шишку. И соседям гораздо интереснее увидеть шишку, нежели процесс падания сосульки вам на голову. Поэтому вот представьте, что...
1: Это совершенно верно, но я бы со своей стороны бы не советовал слишком доверять вот подъехавшим селянам и посадским.
0: Безусловно.
1: Ну что же, я думаю, что на этой замечательной ноте, на этом предупреждении мы, наверное, и попрощаемся.
9: Если плачет грудь...

0: И, как я обещал, в общем-то, в студии у нас находятся гости. Вернее, я их посчитал, их четверо ровно. Один, правда, вот ушел, обиделся. Но это часто бывает с людьми, которые приходят сюда впервые. Дело в том, что у меня в последнее время неконтролируемо мощное, в общем-то, рукопожатие. И все происходит, треск, попросту говоря, хрупких костей, пальцев гостей. Поэзия, так бубенцы. В общем, он убежал там куда-то в травмпункт, но оставшиеся, они, в общем-то, втроем здесь присутствуют, две гости. И гости. Начнем, видимо, с уважаемых гостей, правильно я выразился. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова. Ну и теперь гость. Это Аристарх Петров. Чем известны эти люди? Ну, собственно, прямо скажем так, с первого взгляда и ничем, если только не копнуть глубже. А копнув глубже, мы узнаем такую вещь, достаточно ошеломляющую, что практически всю нашу отечественную прессу делают они. Ну, не то, что сами печатают, хотя это случается, матрицы, они пришли все, в общем-то, в матрицах, в этой типографской краске с валиком мощным, вот, но они пишут все статьи, а те, которые не пишут, те редактируют. Естественно, все это выходит под разными псевдонимами, и именно сегодня мы постараемся каким-то образом объяснить вам вот этот феномен, с которым вы все сталкивались при прочтении прессы, что, дескать, что-то ощущение такое, что вот это одна рука, а к тому же ведь почерк он обезличен, да, в газете. Вот. Здравствуйте, уважаемые, я рад всех вас пятерых наблюдать.
1: Здравствуйте.
0: Вы знаете, я читал последнее постановление Чубайса, где он, в общем-то, высказался на ту тему, что вся пресса отныне должна обладать не только там своим лицом и каким-то, да, там обложка там и так далее, но и своим шрифтом. То есть практически возврат к рукописям. То есть чтобы у газет, у журналов, ну, была такая более визуально яркая внешность, там, скажем, почерк, там, каллиграфический почерк готического, так, готическим шрифтом, например, журнал, скажем, какой-нибудь там «Наши частоты», да, а другой журнал, у него, например, почерк кривой, там, с ошибками, он называется, например, «В Москве и в области» и так далее. Насколько эта информация реальна, вот, и если реально, то вот ваше отношение к этому?
1: Вы знаете, это постановление изначально было мертворожденным, и так мертворожденным оно от нас ушло. Потому что, что касается, вот, например, готического шрифта, то за него очень цепляется глаз, очень. Это тяжело, это создает определенный травматизм, это, в конце концов, ранит душу читателей. У человека должна быть свобода выбора. Если он хочет читать что-то, написанное круглыми буквами, ему тяжело уговорить что-то, не написанное никак. Поэтому Чубайс...
0: Не прав здесь, да?
1: Совершенно.
2: Ну, здесь есть одно маленькое «но». Регионы Русского Севера очень поддержали готический шрифт. И сейчас проходит голосование. Вот почему-то, особенно Вологодская область, там просто невероятный ажиотаж это вызвало. Так что там имело успех.
0: Может это пройти, да?
2: Да.
0: Просто ситуация в том, что вот я помню, мне звонил аккуратно 23-е, так слегка, вы уж извините, под датой такой Аристарх наш товарищ. Говорил, знаешь, говорит, Саша, я тут смотрел фильм «17 дней весны», и, говорит, поражен до глубины души. И стучал там чем-то по столу, топал ногами, говорит, вот для тебя подходит, значит, этот артист Тихонов к этому, к Плейшнеру или к кому-то там из них, из своих агентов, и говорит, вы знаете почерк своей сестры? Тот говорит, да, дескать, знаю. Посмотрите, он по почерку определил. То есть, может быть, как раз вот смысл этого постановления был именно все-таки в такой, в индивидуальности. Ну, Аристарх, а вы что думаете?
3: Здравствуйте, здравствуйте. Мне приятно и где-то даже умильно слушать в очередной раз, как Александр, как вечный дилетант, всегда западает на антураж.
0: На пути в гастроном.
3: Что нам шрифт, когда содержание страдает? Дело в том, что еще при советской власти был известен институт черных лошадок. Многие композиторы, авторы, писатели... Даже трилогии писались чужой рукой. Трилогии, понимаете? И вот этот институт черных лошадок, ведь что такое свобода буржуазного автора? Мы, как известно, вступили левой ногой уже в капитализм. А еще Маркс говорил, что свобода буржуазного автора есть лишь скрытая зависимость от денежного мешка. Вот этим самым пыльным денежным мешком и хлопают по голове нашего оболваненного читателя. А сегодня мы поговорим об этих механизмах.
0: Да, пожалуйста, конечно.
1: Да, вот к вопросу о Карле Марксе. Он как-то на похоронах своего любимого друга и соратника Энгельса, то есть он уже был мертв, Маркс, а Энгельс был еще живой, поэтому выступал Энгельс, а Маркс лежал.
2: Ну, в общем, ты все перепутала, как всегда.
1: Нет, я ничего не перепутала. Маркс был на своих похоронах. Надеюсь, со мной никто не будет в этом смысле.
2: Конечно, был.
0: Даже фотографии есть, присутствуют фото и
1: выступает, да, существует. А выступая, сказал мысль по тем временам свежую, чудовищно оригинальную, что когда у творца рваные ботинки, творец не может творить полноценно.
0: Это, кстати, действительно разумная мысль.
3: Ну, и вот сегодня мы как раз увидим, сегодня мы увидим, к чему привела борьба за целые ботинки.
0: Ну, то сразу, есть, вот, вы знаете, сразу хотелось бы
3: сколько
0: такой
3: мыслей появляется в голове, когда жмут ботинки. Вот эти самые ботинки жмут не только танцорам, а и нам, уважаемым авторам.
0: Вот сразу такой вопрос в лоб. Каким образом все-таки вот вам удалось таким образом монополизировать вот всю прессу, с позволения сказать, что, в общем-то, вы держите ее в, так вот, в таких мощных каких-то вот ваших объятиях, а ведь со стороны они же приходят вот к нам, например, очень много их прям толпами, приносят нам свои рукописи, мы, как правило, их даже не читаем, но всегда даем плохие рецензии, вот. А рукописи, в общем-то, используем по назначению. Это наша ленность, но, тем не менее, они повсюду, повсюду есть, они ходят, они присылают письма и так далее. А принимают только ваши статьи, это что? Это как-то, ну, по блату все? Или, может быть, вы стояли у истоков? Может быть, истоки, дело в истоках? Да простит меня Венесуэла Варфоломеевна, исток.
2: Видите ли, в чем дело? В истоках, конечно, много заложено и заключено, но я бы сказала, что секрет нашего успеха состоит в основном в том, что мы создали некий универсальный стиль прессы, который проходит и читается на ура. Этот стиль мы в кулуарах между собой называем «сопли в сахаре». Он радует глаза, души как читателей, так и рекламодателей, и в рамках этого стиля можно полноценно творить, и этот стиль приносит нам вот те самые нирванные ботинки, о которых говорил уважаемый Карл Маркс на своих собственных похоронах, как утверждает вот Татьяна.
3: Дело в том, что всем известно, всем нам, выходцам из советского светлого прошлого, известна тяга к именно тем котлетам из столовой, из кулинарии. Невозможно воспроизвести дома вкус пельменей из коробки. И даже сегодняшние сильные мира сего, они, в общем-то, не могут без выездов на охоту с порубленной колбаской, с помидорчиками из грязной лапы. Именно вот эта вот некая жвачка, она является единственной употребимой и читаемой глазами среднестатистического читателя. Именно это и приходится выдавать им из раза в раз, потому что шаг в сторону, промах уже, понимаете? И вот девушки мастерски, в общем, девушки имеют за плечами по 3 гуманитарных образования, но им приходится выдавать некий усредненный продукт, талантливые, но усредненные, которые именно единственные могут проглотить наши уважаемые читатели. Точно так же, как Александр на своем эфире третий год рассказывает одно и то же, но с благодарностью выслушана аудитория, потому что аудитория ждет этого, аудитория только это и может воспринять, и с радостью это находит каждый раз, как узнаваемые буквы в тексте, как узнаваемое лицо.
0: Ну, уже свой почерк.
2: В эфире.
0: Да, да, да. Да. А вот вы наверняка знаете такую нашу замечательную, в общем-то, ее так и называли в свое время старушка-стюардесса СС, сокращенно Виктория Планка, которая, в общем-то, говорила, у нее была теория такая, касающаяся длительности статьи определенной, то есть длительность определенной статьи должна соответствовать длительности времени, которое человек проводит, вот, занимаясь актом дефекации, в кабинке, чтобы он успел прочитать, наиболее эти статьи пользуются популярностью. Насколько утверждение Планки вы вообще вот... Да.
1: Ну, у нас скорее такой вот запористый вариант, тяжелый. Мы все-таки всегда тяготели к эпохальности, к эпопейности, да. А вот такой краткий, диарейный, это вот ближе, вот, скажем, когда требуются небольшие поэтические вставки, какие-либо краткие, очень сентиментальные эссе. Вот это уже вот на скорую руку, так сказать.
0: Я знаю, что вы еще, помимо всего прочего, занимаетесь и, скажем так, фотооформлением ваших материалов.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: вы все в камерах
1: приходится
0: и так далее. Даже сами печатаете. И знаю, что вы бываете, собственно, иногда в таких местах, ну и в таких ситуациях, которые, скажем так, обычный средний журналист, да, он, ну, просто как бы издрейфит и растеряется, вот, и может о помощи опять кричать «help, help», вот, вы же, однако, там бываете. Вот, например, что касается вашей последней работы, вы, может быть, о ней сами расскажете вкратце, потому что не все знают, во-первых, что она принадлежит вашему перу, хотя скандал она наделала достаточно мощный, вот эти фотографии, понимаете, там, вот, все это... псевдонимом, она мужским подписана, эта статья. Вот немножечко о ее рождении, о том, как это произошло, как вам удалось сделать такие фотографии, собственно, и прийти сюда еще целыми. Вот меня это удивляет.
1: Ну, знаете, особенно тяжело было, конечно, отцепиться от колючей проволоки. Она была нехороша, нехороша мешала. И снайпершу мне тоже было жалко. Она была мила слишком для того, что с ней случилось. Но вы знаете, все равно... доля профессионала, доля журналиста – быть глазом общества. Этот глаз должен уметь глядеть себе, извините, в задницу.
2: В одно место, да.
1: И вот с этой мыслью обычно мы, конечно, не теряемся, не покладая рук, мгновенно фиксируем все произошедшие события. Статья наделала много шума, я понимаю. У меня у самой шумело, очень сильно шумело.
2: Да, вот в водолазном костюме шумело, в ушах шумело. Это интервью с женщинами-водолазами, которые...
0: Да, вот женский батальон.
2: Да, женский секретный батальон кремлевских водолазов, с которыми мы сделали последнее интервью. И девушки непосредственно вот за работой под водой, они рассказали нам о том, как вообще, в каких тяжелейших условиях существуют женщины-водолазы. И вот последняя их экспедиция к Галапагосским островам, когда одну из них придавила галапагосская черепаха, и практически не было оказано никакой помощи. Вот, девушки. И мало того, вторая девушка была, также пострадала от акулы.
0: Когтями, я вроде слышал, она
2: и когтями,
0: была.
2: И понимаете, акула-нянька там. И, в общем, это какой-то бред. И вместо того, чтобы девушек как-то наградить и так далее, просто вот уже практически вторую неделю пребывают в провинциальной больнице в полном вообще забытии.
0: Да,
1: а тут даже скафандр просто... да. Это безобразие просто.
0: А тут у них, я слышал, в это время как раз отобрали квартиру уже вроде. Как даже.
2: Да,
0: то есть
2: да.
0: Лишились жилья практически.
2: Ну да, и практически вот у них нет теперь дома, хотя...
1: Ну, в принципе, скафандры очень-очень хорошо оборудованы, то есть существовать в них может человек в любых условиях. Дом, в принципе, конечно, ни к чему. Сосёшь воду, справа кашу, это хорошо.
2: Ну, одна нога в скафандре, а другая в гипсе, это безобразие, я считаю, все-таки полнейшее. Это надо задуматься. Вот наш институт там какой-то есть, вот, где железные конструкции придумывают при лечении церебрального паралича. Вот у меня была такая идея, я, собственно, высказала, но вот показалось...
0: Не приняли, я знаю.
2: Абсолютно не приняли, и были очень большие нападки в прессе. Вот. Но вот
0: я, кстати, вижу, вот у вас перстенек в форме этой конструкции, как бы все-таки он увековечен.
2: Все-таки, да, это вот подарок.
1: Еще не забудьте, что к тому же там приходилось оформлять все эти нападки в прессе, это тяжело.
0: Нападок было очень много и по телевидению.
2: Ну, конечно, да.
0: А вот еще я хотел...
2: И сами на себя мы нападки пришлось нам писать, чтобы как-то поддержать вот общую...
0: Хотелось еще затронуть тему, ведь тема действительно самые разные, за которые вы берете. Вот тема гей-клубов, о которых недавно у Павла писали, тоже под разными псевдонимами. Вы вроде как, в общем-то, женского пола. Как вас туда пропустили? Причем вы же там достаточно интимные подробности описывали. То есть реально ли это было, вот эти связи все с ними? И если это было, каким же образом они вот, ну, не определили-то, что вот, в общем-то, имеют... В общем-то, гетеросексуальные все-таки это отношения, да.
2: Ну, вы знаете, нам на самом деле притвориться трансвеститами ничего не стоит. Я вот, во-первых, хочу сказать, и, в общем-то, достаточно удачно у нас и там получилось. То есть мы почувствовали себя абсолютно в своей тарелке. Но вот я хочу сказать о другом, что вот тут тоже я вот все как-то на социальную тематику огромную мы наблюдали несправедливость, которую тоже писали, и как бы это все замолчалось в результате. Дело в том, что вот гей-клуб, в котором мы были, это все находится в Москве, вот, он не имеет до сих пор своей крыши. Не вот бандиты, понимаете, вот эти наши добрые, прекрасные бандиты, которые уже в обществе просто все уже любят и как-то к ним относятся, так по-небратски. И вот не даже доблестные милиции, никто не хочет предоставить людям крышу. Они ходят туда, ходят сюда, и вот ни одна сторона никак на них не реагирует. Вот как можно вот такую несправедливость объяснить?
1: А ребята с зонтиками танцуют.
2: А ребятам, да, ребятам тяжело просто живется.
1: Сквозняки, птицы пролетают мимо. Это очень нехорошо. Тем более там же родина. эротика, обнаженные тела. Крыша совершенно необходима в этом помещении.
0: А скажите, а если бы, например, как-то секьюрити определили бы вот вашу половую принадлежность, вот, и плюс тому, что вы же были, скажем так, подключены все.
1: Вы
0: вот
1: объяснили, что мы в процессе. И вообще нас для трансформации.
2: Нас ожидали бы некоторые очень неприятные санкции, я думаю, но мы подготовились как смогли, то есть посетили до этого некий шоп, вот, ну и, то есть, как-то так оделись соответствующим образом, то есть, ну, на ощупь, по крайней мере, никто бы не смог ничего доказать, то есть пришлось бы какие-то другие меры
1: применять. Анализы брать.
0: Ну, а до ощупи, в общем-то, доводить, конечно, не стоит.
2: Ну, вы знаете, вот в нашей профессии это, вы видите, что дело опасное и доходит иногда до таких вещей, и ощупь, знаете ли, вот случается.
0: Случается. Ну, да, а вот скажите, а приходилось ли вам это прыгать, например, с парашютом вообще в бытность вашей работы такой?
1: Нам приходилось и с парашютом прыгать, и с парашютом летать за подводной лодкой.
3: Вот опять просто, мне даже грустно несколько, опять как у десантника спрашивают сразу, как вырубить пятерых одним сапогом и там переплыть озеро, не всплывая. Или не чихая.
0: Нет, я спросил этот вопрос, просто вот я задал, поскольку рюкзачки такие смешные за спинами парашютного плана.
3: Абсолютно
0: и у нас высоко, не дай бог пожар, ну, я всех спрашиваю, вдруг прыгать там что-нибудь.
3: Вы не понимаете, что вы девушки, с весьма тонкой душевной организацией вынуждены подстраиваться.
0: Прыгать.
3: Чем они занимаются? Они пишут десятки, ну, немного, где-то 2,5 десятка крупных московских изданий. И, в принципе, если писать, например, от имени какой-нибудь Маргариты Пушкиной, это не очень сложно, потому что одна женщина другую всегда поймет, то делать цикл статей Александра Минкина намного сложнее, понимаете? Поэтому каждый раз ей приходится ломать себя не на уровне секс-шопа с продеванием через брюки атрибутов для секьюрити, а ломать себя изначально, потому что, во-первых, все и социальный взгляд, и политическую ориентацию, и строй мысли, понимаете? Вот для того, чтобы инспирировать некий цикл статей, девушкам приходится каждый раз на себя наступать. И только им ведом, каким образом они потом приходят в себя. Вот.
0: Так, Аристарх, уважаемый Аристарх, вам же тоже, в общем-то, приходится таким образом. Например, ваша замечательная вот статья о ситуации в детских садах Подмосковья, вот в частности, города Клина. Вот, тоже вы же проникли туда не как Аристарх, я знаю. Как-то вам удалось, в общем-то, затесаться туда в качестве даже воспитуемого. Поэтому вы тоже на себя постоянно как-то наступаете. Но вы мужчина, вам это проще. А с другой стороны, женщина более гибка.
3: Образ второгодника, он же сидит в каждом. В общем, мальчишка-второгодник сидит в каждом мужчине. А женщина, вот это хрупкое такое внешне эфемерное создание, когда ей приходится проделывать над собой, есть риск не выйти из образа и застрять в нем. Это будет не востребованная ни женщина, ни мужчина, потому что...
0: А как же получается
3: понимаете?
0: Таким образом вот сохранить свою
3: я? Я попросил
0: вот
3: девушек да, рассказать вообще, как им это все удается, какой самый запомнившийся компании в прессе, которая...
1: Ну, вы бы поняли, как нам удается быть такими вот протеями, оборотнями, вурдалаками, троглодитами, если бы попали в мою квартиру. Понимаете, у меня всюду висят тексты. Я подхожу к зеркалу, я вижу на зеркале написано «Я хочу это, и я могу это». И понимаете, с самого раннего утра я уже начинаю верить в себя. У меня надписи всюду. На кухне у меня над плитой идет надпись «Умей перевоплощайся». В туалете висит сообщение «Уважай чужой труд».
2: Кого?
1: Да. И, ходя просто по собственному дому, по маленькому, можно сказать, 10-15 квадратных метров, я постоянно нахожусь в процессе самосовершенствования. Я учусь менять каждую молекулу своего тела, повинуясь единственно своему желанию.
0: А скажите, пожалуйста, я просто хотел так сразу на лету, мне пришел вопрос недавно, по-моему, в Мегаполисе, да, вот была статья тоже, которая принадлежала Перу. Я четко не знаю, кого из вас именно, но кого-то одного точно. Там шла речь о, собственно, бутырской тюрьме, куда вы проникли, и практически 2 месяца там вот вы провели, и в общем-то, пришлось, как там утверждает пишущий, в данном случае кто-то из вас, покрыть всю свою тушку, в общем-то, садоминами, какими-то татуировками. Я вижу, у вас у всех троих из-под кофточек, из-под курточек, в общем-то, какие-то синюшные такие штучки вылезают. Вот, неужто и такие жертвы приходится? Да?
1: Дело в том, что это не совсем татуировки. Вы все-таки неправильно проинформированы. Боюсь, что вы не читали, Саша, нашу статью, а исключительно вот так вот по дайджестам каким-то ретируете.
0: Да, безусловно, да.
1: Речь шла не об обитателях Батырской тюрьмы. Это нас в данный момент не интересовало. Вопрос шел о другом. Дело в том, что это тюрьма, строение великого архитектора Казакова. Но дело в том, что это строение архитектора Казакова уже давно пришло в полную негодность и разруху. И там, в этой тюрьме, в течение 2 месяцев, мы выясняли возможности перереконструкции, перевода этой тюрьмы на другую позицию в городе Москве, куда-нибудь вот ближе к центру, вот где-нибудь в районе Арбата.
0: А как вы считаете,
1: и
0: а
1: вот
0: что?
1: То, что торчит, да, это схема.
0: А, вот я...
1: Это, да, видите, вот чертеж, вот видите, коридор, вот раздаточная, там, да, петушатник, вот, да, вот немножко, он, да, налево, да, вот.
0: Видишь, там гребешок почему-то смешной, но, да, так вы, так, я видимо, пошутили, да.
1: Ну, да, золотой гребешок.
0: Да, да. А вот, а что бы вы там сделали, в этом помещении, в смысле, в самой Бутырской тюрьме, я бы с радостью под офис там взял бы пару помещений, мне нужно...
2: Ну, местоположение, да, очень неплохое, но дело в том, что там большие проблемы с геоподосновой этого дома, и я боюсь, что там произойдет скоро то, что происходит с запасниками библиотеки имени Ленина, то есть это все должно поплыть в скором времени, и, в общем, уже все знают сейчас... В архитектурных бюро крупных, это не секрет для профессионалов, что она кренится. Угол крена здания Бутырской тюрьмы уже достиг 0,02 промилле по шкале Рихтера. И я думаю, что это будет продолжаться, в общем, в большой достаточно прогрессии. И вот как раз, когда мне пришлось выяснять состояние геоподосновы, то практически со мной произошел случай, который чуть не обернулся трагедией. Дело в том, что, собственно говоря, когда я должна была спуститься в подвал по шахте лифта, за мной вязался охранник, и практически я оказалась в безвыходном положении, и мне пришлось организовать свой собственный побег. Вы, наверное, помните, вот несколько месяцев назад был знаменитый вот побег женщины из Бутырской тюрьмы, все возмущались, вот это как раз вот то, чем кончилось журналистское расследование, и вот таким образом пришлось, вот, чтобы сведения добыть какие-то из Бутырской тюрьмы и предоставить их широкой общественности, которые, опять же, всячески пытались замолчать, ну вот такие вот приходится журналистам, знаете ли, трюки проделывать, помимо того, что действительно, вот Татьяна совершенно справедливо сказала, приходится постоянно перевоплощаться.
0: А вот угол крена, в принципе, ведь это явление, как-то мы его постоянно обходим, а он же постоянно сейчас увеличивается, то есть, если мы посмотрим, вот они все прям кренятся и все на бок. Я знаю, что вы, может быть, я какую-то тайну открываю, ну, вот скажите, если это так, но тем не менее, я знаю, что вы готовите обширную публикацию с чертежами, с мощными, в общем-то, с моделями, где, в общем, она будет представлена правительству Москвы, в которой будет как раз обсужден, что вот угол крена постоянно увеличивается, уже там промилле огромное количество, и может все, значит, попадать у них. Вот. И даже у вас есть какие-то предложения залить, там, округлить, склеить, все это как-то вот поподробнее, если можно.
1: Ну, дело в том, что это, да, это был большой комплекс исследовательских работ. Действительно, угол крена всюду очень большой. Но мы не столько предлагаем план реконструкции, сколько мы исследуем вот само плачевное состояние, в котором все это находится. Понимаете, по самым стандартным подсчетам, если под угол кренящегося здания можно просунуть косяк, это здание уже находится в достаточно аварийном состоянии. Вот мы сейчас создаем бригады добровольцев, в основном из молодежи, которые заняты тем, что буквально у каждого дома в Москве вот проверяют его на состояние вот косяка, стоят косяками. В общем, проблема, на самом деле, жуткая, масса народа поднята, мы развернули огромную акцию, правительство Москвы, как всегда, пропускает все мимо ушей, увлекаясь вот этими вот арочками, там, колоннами, совершенно не видя вот серьезной, действительно, под ногами проблемы косяков.
2: Да, и вы понимаете, что вот вся лужковская архитектура, вот с нашей точки зрения, это способ замолчать вот эту проблему уходящих
0: крена,
2: косяков.
0: Ну, крена и уходящих, да. Да, да. А вот я вижу, Аристарх как-то сидит, и глаза его полны смысла, и как-то загорелись таким бодрым огнем. У вас, я чувствую, есть какие-то соображения на вот тоже, может быть, на крен.
3: Дело в том, что просто я услышал, что девушки затронули тему, что запасники библиотеки имени Ленина поплыли, но в следующем завтрашнем труде можно будет прочитать, что уже часть из раритетов выплыла уже под Угличем. Поэтому этот процесс зашел необратимо далеко. Вот, читайте периодику. Но опять-таки я предлагаю вам, Александр, как ведущему, как интервьюеру в данном случае.
0: Нет, вы чувствуете себя как дома, не обращайте на меня никакого внимания, пожалуйста.
3: Попросить девушек несколько вскрыть кухню творчества. То есть вот я знаю, что недавно они в журнале для мужчин журнале о здоровье мужчин, сделали большой цикл фотографий, описывающих изнутри физиологию и психологию мужчины. Мужчины отца, мужчины добытчика, мужчины самца.
0: Мужчинки.
3: Мужчинки, да.
0: Тоже, кстати, даже я
3: не
0: знаю...
3: Не перебивайте, Александр.
0: Нет, ну дайте, я просто вкратце, это к этой же теме. Даже карта мужчина там была виртуальная, насколько я знаю.
3: Вы когда последний раз журнал читали, Александр? И я хочу узнать, вот девушки, не так глубоко погрузившись в тему, не заметили ли они изменений вторичных половых признаков, каких-то сбоев функционирования женского организма?
0: Или, например, это отсутствие овлашенности. Сейчас мы об этом говорим, так сказать, синдром ОФ. Отсутствие овлашенности. ОФ.
1: Ну, раз мы завели об этом разговор, я хотела бы сперва принести огромную благодарность Юрию Петровичу Дубягину, который очень помог нам в этом материале. Юрий Петрович – знаменитый вот судебно-медицинский эксперт, и его морг, патологоанатомическое отделение, считается одним из лучших в Москве. Конечно, материал он нам предоставил богатейший. Вот. И только благодаря этому мы могли создать все эти вот изыски, фотографии, исследования, которые действительно заполнили всю обложку.
3: А что, все мужчины на тренажерах – это вот,
0: вот эти вот
3: препараты?
2: Но, вы знаете, приходилось, особенно было трудно с фотографией мужчины-отца в разрезе.
1: Да, там, там уже вот эти вот... Ну, на части, конечно,
0: мы просто с чучельнику поработать немножко, я
2: таксидермисты, да, но вот у Юрия Петровича работают лучшие таксидермисты страны, я, в общем, не побоюсь этого слова, и, конечно, то есть нам помогли смоделировать и тренажерный зал, там все, и миостимулятор, и глют-машины, то есть все там было, и вот как-то мы смогли сделать этот материал при помощи субмедэкспертизы, которой мы большое спасибо, конечно.
0: А можно я вот еще хочу немножечко о, так сказать, рисковых делах корреспондентских спросить, правда ли, что вам от одной из редакций пришло задание угнать самолет, и вы это, в общем-то, успешно выполнили, изучив всю кухню, вот, насколько это соответствует истине, и если да, то каким образом вам это удалось, потому что я недавно пытался провести огромное количество денег, минуя таможни, вот, пришлось так это все... В общем, пожертвовать.
2: Ну, видите ли, вот журналистская профессия, она всегда сопряжена с огромным количеством слухов. И на самом деле было не совсем так, потому что задание нам редакция никакая не давала. Вот к своему стыду мы вынуждены признаться. А дело было так. Мы летели из одного латиноамериканского государства, и самолет наш упал в воздушную яму, и вот как-то нас ужасно трясло. И, понимаете, чтобы как-то чувствовать себя нормально в полете, мы очень попросили, чтобы вот стюардессы принесли нам что-нибудь, вот какие-то 5 капель спиртного, но, к сожалению, нам сказали, что на борту спиртного нет. И поэтому, так как мы были просто в ужасном, чудовищном совершенно состоянии, то нам срочно пришлось требовать до посадки. Но, опять-таки, предъявление журналистского удостоверения еще не всех далеко впечатляет, и поэтому нам пришлось зайти в кабину пилота и вот проделать все это, о чем сейчас так много слухов ходит, и вот то, что называется заданием редакции. Вот. Ну, и мы сели на маленький африканский остров, ну и, собственно говоря, вот отсюда возникла вся эта легенда об угоне самолета. Да, Татьяна?
1: Да, хороший маленький остров, Сало он называется, мы там слегка дозаправились и спокойно, собственно говоря, совершили. Поэтому можно сказать, что мы не угнали самолет, напротив, его пригнали со счастливыми, довольными
2: пассажирами. Да, это был, кстати, единственный случай в истории пригона самолета.
0: Когда, он пригнал,
2: когда мы пригнали его домой, да, то есть экипаж, в общем-то, поменялся. Вот, потому что и стюардессы, пришлось комплект стюардесс тоже сменить, потому что тот был как-то чрезвычайно, с моей
0: уже
2: точки зрения, агрессивен,
0: знаю,
2: жесток,
0: да,
2: тогда вот они не шли на наши...
0: Даже бывало, что я, например, лечу, да, и говорю, конфета давай, а она меня как бы и не слышит, проходит мимо, туда идет навстречу, конфета давай, конфета, она снова шась-шась, я ей говорю, шась, говорю, конфета-то неси, нет, и никаких,
2: да,
0: конфет
2: бывает,
0: бывало.
2: Да, вот бывает, что конфет не дают,
0: бывает,
2: ну просто
0: дает,
2: бред какой-то.
0: Бред полный, да, и выводит из себя попросту вроде как бы. А вот хотелось немножко поговорить с вами о политической вообще журналистике, да, и о политике вообще. То есть вот давайте такую себе составим, ну, скажем так, визуально схему, да, всех этих действий. Значит, вот есть, значит, взрослые, скажем, люди достаточно, которым там за 40 уже, которые занимаются политикой. Ну, естественно, это все детские игрушки, которые, в общем-то, не имеют никакого отношения к делу, так же, как, собственно говоря, и деньги. Деньги мы все любим, но реально это, в общем-то, полная ерунда и, ну, грудничковые игры. Далее. Существуют журналисты, которые пишут об этой самой политике. Но, к примеру, это то же самое, что на полном серьезе с очень важным видом писать о памперсах, да? Вот, при этом чувствовать, что какое-то что-то приближен к этим людям, к, скажем, производителям памперсов, да? Вот это наполняет чувством достоинства. Но есть еще люди, которые делают обзор, скажем, вот такой политической прессы. То есть они рассказывают о том, что пишут про эти памперсы. Вот не кажется ли вам, что здесь присутствует такой мощный парадокс, что вот цепочка вот это, этих грудничков, она как-то выделяется в последнее время отдельным сектором в нашей общественно-политической жизни?
1: Здесь сложный момент. Дело в том, что, в принципе, это не является государственной тайной или секретом. Ну, это, скажем так, не общераспространенный факт. Все политические статьи, любые, у нас, конечно, чисто заказаны. Причем они одни из самых высокооплачиваемых. То есть любой политический деятель, который, допустим, собрался лететь там в Ирак, он звонит журналисту и говорит: напиши, пожалуйста, что я лечу в Ирак, а я тебе плачу там, ну вот, определенную сумму там, 10-15 долларов, такая материал, типа вот такой-то политик улетел сегодня в Ирак, стоит недорого. Какая-нибудь серьезная обзорная статья, которая объясняет, почему этот политик на этом месте совершенно неуместен, почему единственное место его, это районы там вот того, как бы, немало Дадатский автономный округ или что-нибудь такое, вот серьезная такая статья с анализом, она стоит уже, конечно, существенно больше, требует ума, сил, энергии, взгляда, слуха. С этим политиком приходится жить, с ним приходится общаться, посещать его во всех местах.
2: Там, ну, проводить с ним время, просто буквально не отходя от него ни на шаг вообще.
1: Вот. Но все эти статьи просто так на халяву, конечно, не пишется ничего, потому что это никому не интересно.
0: А скажите, вот когда наступает тот момент, ну вот у вас в вашей, скажем так, биографии творческой, когда уже начали приходить к вам, а не вы, потому что, как я уже сказал, нам несут статьи, приходят постоянно пачками, там, рукописи автора, вот, а наступает потом, так скажем, вот такая межоконная такая расперды, вот такой вакуум, после которого начинают к вам уже звонки, напишите тут статью, идут заказы. Вот, а сколь тернист был путь до этого, значит, межрамного расперды?
1: Знаете, нам повезло, нам, конечно, повезло. Возможно, с этим связано то, что у нас хорошенькие мордашки, стройные фигурки, длинные руки, ресницы, там.
2: Ноги.
1: Ноги, зубы, губы. Да, возможно. Но, знаете, к нам пришли уже на следующий день. То есть мы не успели впервые, так скажем так, выйти еще на некрепких ножках, вот на это сомнительное поле деятельности. Нам уже бились в дверь.
0: А вот у Аристарха, я знаю, в корне другая ситуация. Вот, Аристарх, а как вот вам удалось? Я знаю, к вам тоже сейчас постоянно звонят, ваша сотовая сопля не умолкает, попросту даже здесь вся мигает, светится. Этот пейджер ваш гремит постоянно. То есть я вижу, прям предложение сыпется. Как у вас это происходило?
3: Дело в том, что сначала я долго и очень, как потом уже люди поняли, наконец-то профессионально писал подвалы. То есть там отделение в Мурманске, отделение отпечатано с типографией ордена Ленина. Там вот. У меня получалось очень хорошо, структурировано, прозрачно и гармонично. Вот эти самые подвалы. Сначала в газетах, потом столбик выходных данных в журналах. А рядом с выходными данными, они слева, справа очень часто оказывается слово главного редактора. И однажды по инерции я написал это же самое слово, просто... Это, ну, буквально автоматически. И сдал Гранке вместе с выходными данными слово главного редактора. Любой главный редактор знает, насколько это тягостное для него занятие. Подписаться и поставить свою мордашку – это одно, а написать это слово – это совершенно другое. И с удовольствием на мои плечи за неплохие, кстати, деньги приложили и эту функцию. Следующая статья после, вот слева направо. Обычно журнал с конца читают. Я же шел нестандартным путем, с первой страницы, второй, третьей. Третья страница – это бывает содержание. Во многих журналах я начал писать и содержание с какими-то анонсиками. После того, как я стал разбираться в содержаниях, я смог уже думать о каких-то материалах. Вот таким непростым тернистым путем мне пришлось войти в литературу. Я думаю, что вот слушателям, может быть, неинтересно. У нас передача носит некий описательный характер.
0: Нет, дело в том, что предлагаю... просто все наши 5 радиослушателей, они все-таки интересуются журналистикой, о чем сообщили,
3: том,
0: приходя сюда вчера.
3: Я предлагаю, я думаю, всем семерым будет интересно провести некий аттракцион. Девушки очень профессиональны по-настоящему, да. И плодовиты. И можно в следующем эфирном часу провести некий такой опыт в прямом эфире. Мы зададим им некую тему, а может быть, ее зададут даже наши радиослушатели. И они сгенерируют материал, да, в форме политической статьи, памфлета, эссе.
0: Замечательно, кстати, замечательно.
3: Чего-нибудь еще, просто вот на ходу.
0: А я напомню вам номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279, потому что мы сейчас будем дальше продолжать беседу, периодически будем отвлекаться на прослушивание музыки, вот, а вы ваши идеи, какие-то вот интересную статью, скажем, о чем вы хотели бы прочитать, вот тему задавайте.
3: Чтобы вы не думали, что это мы каким-то образом сами здесь заготовили большущий конспект.
0: Да. А в дальнейшем мы начнем еще с вами общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Но я просто, прежде чем мы перейдем к музыкальной части, еще такой вопрос ко всем вам, вот четверым. Скажите, пожалуйста, вот когда вы были грудничками, догадывались ли вы, что вы будете писать, так скажем, и работать на, вот, на, скажем так, на такие огромные количества народа? Потому что я, например, в детстве мечтал быть хоккеистом, вот, и водолазом, никогда космонавтом, вот, и получилось, что я, в общем-то, вот, ну, вы сами знаете кто, в общем, работаю в ГАИ официально, да, вот здесь я так, по совместительству, вот, а что касается вас, вот, ваши детские, понимаете ли, мечты, сколь они находятся в гармонии, понимаете ли, с, вот, дескать, надысь, ибо, да.
2: Ну, я мечтала в детстве стать продавщицей мороженого, как, наверное, и многие другие дети. Вот. Потом меня переубедили, и как-то дальше мои мечты сводились к званию, скажем так, классического филолога. Вот. Затем понятно стало, что я, видимо, буду космонавтом. Вот, потом в течение полугода, где-то в 7 до 7,5 лет, меня посещала идея переменить пол, и как-то с этим я связывала свое будущее. Вот. А затем, собственно говоря, вот журналистика захватила меня с головой. Вот. И, в принципе, я знаю, что вот похожие вещи случились и с Татьяной.
1: Да, надо сказать, мы ведь изначально не представились, на самом деле мы ведь сестры. Причем я, вот как ни странно, старше, да, вот на первый взгляд так даже не покажешься существенно. Вот, но я все равно росла под боком, развивалась моей сестры, и, конечно, желание стать...
2: Я была выше на полметра всегда.
1: Да. Вот. Я тоже мечтала сперва стать классическим филологом, но потом, когда я узнала, что классических филологов очень сложный экзамен в Московском университете, а после этого их никто не берет замуж, я решила сразу перешагнуть все условности и стать просто греческим богом. Вот, потому что, как мне известно, именно этой тематикой занимаются классические филологи, которые в данном аспекте являются всего лишь инструментом передачи информации.
0: А вот я знаю, что Аристарх в детстве мечтал стать метателем дисков. Почему-то вот такая нестандартная, в общем-то, мечта диски метать. Она, в общем-то, может, и привела вас к тому, что вы занимаетесь такими критическими статьями вот, со всех точек зрения.
3: Ничего подобного. Просто однажды в детском саду... Ой, нет, я ошибся, в пионерском лагере. На каком-то юбилейном вечере я изображал античную статую, стоящую на постаменте и завернутую в простыню. И внимание аудитории мне настолько понравилось. В общем-то, потом я понял, что это был оргазм, преждевременно еще, в 11 лет какой может быть оргазм. И я понял, что я, в общем-то, я нуждаюсь в аудитории. Вот, и неожиданно, выступив несколько раз... Я не сорвал аплодисментов, и я понял, что мне необходимо спрятаться за бумагу, и вот так мне пришлось

0: идеальные пропорции. Вот...
1: Девушки, аттракцион еще не начался. Подождите, что вы?
2: Ну что же, я... Да, прежде чем еще хочу вопрос такой на голову пришел. Вы знаете, существует ведь огромное количество региональной прессы. Вот, во-первых, охватываете ли вы ее, пишете ли вы для региональной прессы? И, во-вторых, если пишете, то этот вопрос следующий, естественно, снимается. Но если не всю прессу вы охватываете, то как вы считаете, региональный, скажем так, журналист, вот, например, из Пскова, да, вот, способен ли он стать, скажем, журналистской звездой, ЖЗ сокращенно, или у него никаких шансов? На это уже нет.
0: С моей точки зрения, никаких шансов, за исключением того, что он полетит в космос и станет писать из космоса. Вот здесь это вот какая-то перспектива для провинциальных журналистов, в этом не видится.
3: У меня, однако, другое мнение. Дело в том, что провинциальный журналист, он голоден и нагл. И это качество, которое, знаете, иногда приводили вот таких людей, успехов, как, допустим, Чарли Чаплин. Да, вот,
0: да, он стал все-таки провинциальным журналистом в конце карьеры.
1: Будучи в 85-м году в Чите и увидев печатанную свинцом газету «Забайкальская правда», я понял, что провинциальная журналистика никогда не умрет.
2: В смысле свинцом?
0: С каким
2: свинцом? Пулями, что ли? А, какие у нас с вами разные мысли. То есть, ну, я понял, да. Ну что же, сейчас мы послушаем музыку. Вы, кстати, собирайтесь, уважаемые, с мыслями. Вопросы ваши мы будем с радостью выслушивать. Напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые, в общем-то, пишут все статьи практически во всех, скажем так, практически модных журналах. Правильно я сказал, да? Слушаем пьесу. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства периодических и не очень периодических изданий. Собственно, тиражируемых в нашем государстве. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Естественно, они работают под разными псевдонимами, но, тем не менее, в общем-то, темы ими затрагиваемые достаточно обильны, мощны. Поэтому у вас есть возможность пообщаться с такими интересными людьми. И в прямом эфире 203-19-22 и посредством устройства именуемого пейджер 974-74-74, абонент 109-279. Ну, если вы не против, может быть, мы послушаем, о чем нас хотят спросить наши уважаемые из далекой, скажем так, заснеженной этой Москвы, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, Саша.
2: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вот, спасибо, что вы ответили на мой вопрос о смысле жизни.
2: Угу.
4: Вот, здравствуйте, уважаемые Таня, Ксения и Аристарх.
5: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Вот, я хотел вас спросить, пишете ли вы для газеты «Северная правда», которая выходит в поселке Ягодное Магаданской области, и для газеты «Народное слово». Все,
2: топки
4: Липецкой области.
2: Спасибо.
1: Сразу хочу сказать, что обычно такие издания в связи с перебоями в финансировании, с невыплатами зарплат, они занимаются ксерокопированием, а просто таким монтажом, буквально деланным ножницами центральных изданий, как-то вглядываясь в любую газету, можно понять, что она набрана разным шрифтом, то, с чего начиналась наша передача, и с разным качеством. Это просто аппликация, запущенная в ксероксный тираж, поэтому никоим образом это не... Я не пытаюсь глумиться или не пытаюсь кого-то ставить на место. Это беда нашей провинции, это беда регионов. Я думаю, что это пройдет, и люди начнут реализовать свой творческий потенциал, свои возможности. Не будем мы об этом говорить. Это печальный, я думаю, момент в жизни нашей страны. Поэтому будем говорить о прессе, которая питается нефтедолларами, которая питается средствами от проституции, от порнографии, а наши центральные...
2: От наркотиков, да. Да. Вы знаете, я в связи с этим хотел задать такой вопрос от Ксении и Татьяне все-таки. Дело в том, что ходят слухи, что вы вдвоем составляете творческий дуэт, который печатается в радикальной газете «Лимонка» под псевдонимом «Гастелло». Вот, насколько это правда? Если правда, то вот ваша связь с такой с радикальной прессой, что это отдушина какая-то, то есть там же статьи полны такого ехидства какого-то, в общем, с одной стороны, как бы вроде все и правда, с другой стороны, язык очень такой своеобразный. Насколько вот ваше перевоплощение творческое вообще в данном случае сильны? То есть насколько тушка подвергается такому? То есть что это? Может быть, состояние бодуна, или кто-то вас, скажем, обидел, или вдруг вы там как-то вот, ну, там что-то несвежее попало?

0: бывает вот там. Или кошка, например, этого упала из окна.
1: Понимаете, тут в чем проблема? Дело в том, что, конечно, мы представляем собой прежде всего продажную прессу. А продажная пресса, как и многие другие продажные существа в этом мире, не могут выбирать. Если они уже стали на эту тропу, то любой, обратившийся к ним, он имеет право полностью использовать их и в хвост, и в гриву. Поэтому, да, к сожалению, нам приходится совершать вот этот беспосадочный перелет в этой газете. Утешаем себя мыслью исключительно о том, что владелец ее очень душевно ранимый и несчастный человек. Вы понимаете, о ком я говорю. И, в принципе, в каждом человеке можно найти что-то такое вот такое маленькое, детское, беспомощное. Что-то мы пытаемся найти во владельце этой газеты. Как-то вот сквозь слезы, стиснув зубы, мы на него работаем. Но без радости, без...
2: У меня тогда просто белой такой журналистской зависти вопрос немножечко о секретах мастерства. Например, если вам предложат рассказать о неком особом лучистом свете, которым струятся глаза нескольких звездных или каких-то неких вот таких значимых персон, как бы вы особые выражения глаз некоторых имен, примелькавшиеся нам с телевизора, все мы прекрасно знаем, что если выражение глаз особое, то никак не светлое. Как бы вы эту тему взялись бы раскрывать? Что есть в глазах?
3: Ну, вы знаете, помимо изучения структуры зрачка, сетчатки, еще есть такой очень важный момент, об этом мало кто знает, но дело в том, что все практически наши звезды капают в глаза атропин. Именно поэтому вот такой неземной свет, такое свечение, может быть, вы видели вот на средневековых портретах, вот примерно такое же было, когда вот средневековая женщина в глаза капали атропины. И в этом вот, собственно говоря, секрет. Но, конечно, проблему нужно рассматривать шире. Вот, и...
0: Извините,
2: а если
0: пожалуйста,
2: включить поэтические механизмы какие-то, как
0: сейчас
2: можно?
0: Я просто хочу простить себя, Ксения. Просто дело в том, что, конечно, образом, да, не капали атропины, но реально известно. То есть вот, например, картина замечательного Конфуция, да, называется «Женщина на холме». То есть она стоит обнаженная, широко раскрыв глаза, она делает не что иное, как ловит глазами насекомых, дабы вызвать обильные слезы излияния. Потому что в тот момент какие-то такие вещества, как атропин и так далее, не были известны. Поэтому они, в общем-то, занимались ловлей насекомых и других предметов по ветру. Это придавало глазам такое грустное выражение оленей. Собственно, поставьте, пожалуйста, бутерброд этот на место. Это бутерброд главного, а то бумаги пойдут. Вот. Он с утра приходит голодный и злой. Да, только извините, продолжайте.
3: Да, так вот, и вот это, вы знаете, вот мы еще очень много занимаемся вопросами этимологии, вот, ни для кого не секрет, что существует такое словосочетание, как звездная болезнь. Вот звездная болезнь – это и есть то высыхание, собственно говоря, поверхности глаза, неприкрытой веками, и для того, чтобы этой болезни избежать, вот в глаз закапывается атропин, и из-за этого вот создается этот неземной замечательный свет.
0: Угу. А вот что касается этого вопроса, который Аристарх задал о наших вот звездах всех и вообще об их таком блеске.
2: Давайте
0: да.
2: все-таки поговорим о поэтических образах.
1: А хорошо, я пожалуйста.
2: Слышал, как да. Татьяна воспользовалась горячо мною нелюбимым Маяковским и нашла у него такой изобразительный прием, от которого просто слеза не как от лука, а как от поэта течет. И мне интересно, вот насколько вообще это... универсальный прием обращения к классикам поэзии?
1: Вполне. Ну, что к вопросу о выражении глаз звездных, ну, пожалуйста, воловьи томные, высокодинамичные, крутотехнологичные. Все должно быть, главное, это должно быть уместно. Описание может быть любое.
2: Тогда вот в общении с, в последних интервью с кем, интервью с кем произвело на вас как на автора.
1: С вами Аристарх.
2: Спасибо.
0: А вот я все-таки хотел звездные вот все эти затронуть дела. Вы, естественно, как мощные такие журналисты в разных лицах, естественно, вхожи в эти круги. Дело в том, что среди простого народа бытует мнение, что практически вся наша эстрадная так называемая элита торчит, значит, либо на героине, либо на мощном кокаине. Ну, сами посудите, вот, например, посмотреть там на Буйнина, на Киркорина. То есть они, в принципе, взрослые люди, достаточно один на себя одевает какие-то перья. Ну, понятно, у него цыганское происхождение, это может быть что-то национальное, да? другой вроде взрослый поет: «Ты моя, это самая Дездемона, я твой отель», да, там, и там про бамбух, то есть, а третий одевается, трясет какими-то старыми телесами, откровенно отсутствие чувства меры, то есть тут налицо, в общем-то, какие-то такие синдромы, в общем-то, затянувшиеся, попросту говоря, наркомании, но на элитной все-таки основе. То есть, естественно, там на винте они не сидят, поскольку энергия там у них нулевая, откровенно. Вот насколько это действительно правда? Или все-таки народ заблуждается?
1: Это инсинуация. Абсолютно инсинуация, потому что им всем давно уже нечем нюхать и втягивать. Это что? Это же сборная конструкция, то, о чем вы сейчас говорите. Это случайное совпадение элементарных частиц.
3: Да, вот Татьяна поднимает очень важную проблему, проблему биороботов в нашем обществе. Дело в том, что...
0: Это как тема клонирования. Мы, кстати, переходим. Тут приходили вопросы, как я отношусь к клонированию.
3: Да,
0: я
3: да,
0: сам,
3: да,
0: то есть клонированный целиком. У меня все, что ниже головы, это клонировано. И голова по кругу клонирована.
3: Ну вот,
0: да. Ну что-то я все о себе тоже не скромно.
3: Да, до клонирования существовала институция биороботов. Вот все эти девушки с обложек и молодые люди — это не что иное, как биороботы. И, собственно говоря, и наши звезды, вот совершенно правильно тут сказали, они не обладают ни органами чувств никакими, они, потому что они являются биороботами. Просто это случайное совпадение частиц.
0: А вот вы, Ксения, сейчас сказали о том, что как бы существует определенное, там, скажем, строение там, ну, челюстной, да, системы и так далее, которое в разные годы, да, в разные эпохи считалось красивой, идеальной. И создавался такой, дескать, стереотип, что, мол, это модно, это красиво. Вот обратите внимание, какой резкий произошел скачок. То есть мы сейчас смотрим вот Бенни Хилла, да, какие там женщины. Вот, в общем, достаточно такие, в общем, странные по нынешним понятиям. То есть, как сказали мне знакомые, в общем-то, девки из агентства Red Star, собственно, их бы сейчас не взяли на подиум, да.
3: Ну,
0: вот. С другой стороны, сейчас тоже какие-то странные такие моды. Вот скажите, куда девают тех вот клонированных, которых тогда вот клонировали? То есть вот они вот вышли из моды, вот он уже все вроде как-то не моден. Какова их судьба? Да, да, Татьяна.
1: Знаете, обычно они женятся, выходят замуж, заводят детей, собак, кошек. Некоторые, вот по неустановленной информации, рыбок и канареек, хотя, конечно, в последнее совершенно трудно поверить, потому что это чувство сентиментальности как таковое изначально в клонировании не заложено. Понимаете, вот этот вот, как это, пятый разряд цепочки ДНК, он совершенно не делится на сентиментальность, совершенно исключено. Но сидят в пледах, качаются в качалках.
0: Получают пенсию, видимо, да?
1: Нет. К сожалению, нет. К сожалению, пенсию у нас и живым существам выплачивают. Да нельзя, нерегулярно.
3: Ну вот к этому подошло проблема биороботов достаточно, с моей точки зрения, правильно. Советское правительство хотели сделать учреждение по типу Лепрозориев для поселения отслуживших свой срок биороботов, но, к сожалению, практика не оправдала себя, поскольку оказалось чрезвычайно дорогостоящей, и вот теперь их как бы ассимилируют в обществе.
1: А что самое любопытное, то, что, выяснив, как насколько финансово легче становится ассимилировать бывших отслуживших свой срок биороботов в обществе, наше правительство уже в кулуарах поговаривает, подумать о том, чтобы перевести всю определенную возрастную категорию населения в статус вот этих вот самых биороботов и тем самым снять с бюджета значительный
0: положение. Ну, в принципе, есть.
2: Почему нельзя вот с их помощью наконец-то решить проблему проституции? Взять этих бедных несчастных созданий, которые стынут на московском ледяном ветру, заменить их сертифицированными, произвести, во-первых, всенародный опрос, референдум. Там вот то ли 60-90, 60-90, угу, то ли какие-то пошивы, то ли регионально. Например, на юго-западе Москвы там широкие тасузские плечи, на севере Москвы известно, что московские улицы,
0: чтобы
2: московские
0: была
2: улицы называются по странам света. Если там улица Ангарская, какая-нибудь Тайменская, в одной красе,
0: Уйгурская улица, где я сейчас живу.
2: В другом Люблинская, Краснодонская, Дольская. Точно так же по этому генотипу выбирать и не дам легкого поведения, а клоны легкого поведения. То есть, например, вот что, если ты хочешь женщину восточного типа, ты, соответственно, едешь в один район Москвы.
0: Логично.
2: Если ты хочешь женщину, если хочешь негритянку, едешь на Вавилово, где они все время и стоят. Почему вот как-то умалчивается этот вопрос постоянно? Я же знаю, что клоны не только насморком не болеют, но и СПИДом не болеют. То есть к ним ничего не липнет. Это их можно промывать и раствором хлорированным раз в сутки, и там будет идеальная стерильность, просто никакой микрофлоры. По-моему, это преступно. Это кто-то, кто-то контролирующий вот этих несчастных созданий с Молдовы, с Украины, кто-то вот, кто ими занимается, по-моему, тормозит этот процесс просто.
0: То есть искусственно его останавливает. Но здесь ведь мы упираемся в другую проблему. То есть ведь было такое предложение, я знаю, на самом высоком уровне, тот как бы уничтожение насильственной, физической всех клонированных и остановка этого процесса не потому, что
2: вы
0: он элитарный.
2: Вот вы знаете, что вот, есть вот шины, например, очень долго горят. Что вот шины горят втрое быстрее, чем нормальный клон.
0: Да,
2: поэтому уничтожение это такое, это такая экологическая проблема. Зеленые тут же взбунтуются.
0: А тогда мы, естественно, ставим перед проблемой, во-первых, утилизации мощной. Вот, да. Но с другой стороны...
2: Они сами-то уйдут, но неизвестно куда. Их можно сказать, кыш, кыш.
0: А они-то живущие, они живущие. Они будут жить постоянно сейчас, и вдруг еще начнут плодиться. Мы в таком случае придется говорить кыш их потомкам. Мы даже плакаты развешиваем, все уже видят. Там раньше там типа просто плакат, да, там «Я тебя люблю» плакат. Мы сейчас плакаты кыши, казю-базю вешаем.
2: Вас интересует? Это правильно, Александр.
0: Естественно, я занимаюсь оформлением улиц сейчас. Давайте послушаем в 3 часа с ночи, о чем нас хотят спросить из ночной Москвы все-таки, да? Здравствуйте, мы полны к вам внимания, говорите. Да-да-да, говорите.
4: Добрый день. Значит, вам два вопросика. Первенький вопросик заключается в следующем. Пишете ли вы для каких-нибудь иностранных изданий? Имеете ли аккредитацию в Беларуси? Как там у вас проблемы с господином Лукашенко? И второй вопрос. Как известно, в общем-то, журналист вы уже супер-журналист, известный, богатый. Не могли бы помеценатствовать и помочь муниципальной газете «Орехово Борисово Северное» под названием «Внутри муниципалитета», который очень придавливает глава управы Фролов?
0: Спасибо. Спасибо. Не Стас его зовут Фролов? Значит, Стас, просто дело в том, что мы с ним завтра на рыбалку едем. Я его там упрошу. Что вы говорите, Аристарх? Аристарх умалчивает что-то. Что вы говорите, уважаемый?
1: К вопросу о помощи, возможной, которую можно оказать, насколько я поняла, молодым, еще неопытным журналистам из вышеуказанной газеты. Я как раз хотела сделать сообщение о том, что мы вот втроем, все здесь трое присутствующих, понимаем, что нас уже на всех не хватает. Клонировать себя мы не можем, пойти на такую антигуманную акцию. Поэтому мы решили, конечно, обратиться за помощью, за вольно определяющимися. Нам нужны юные, молодые и способные люди. Люди, которые согласны, не моргнув глазом, врать, лгать, обманывать.
3: Изворачиваться.
0: Хамить.
1: Хамить.
3: Ты дурить.
1: И энергично проделать все это чрезвычайно энергично. Для них мы открываем второй вариант школы юных журналистов. Причем я хочу говорить, они не обязательно должны быть юные. Они могут быть старые, древние, дряблые, какие угодно.
0: Юные в смысле душой.
1: Да. Острое пером, юные душой. Да.
0: Плюс я знаю, как, извините, что перебиваю, что у вас специальная такая есть вот даже программа конкурсная по приему туда. Они должны проникать на всяческие мощные, в общем-то, пресс-конференции, где еще существует банкет, вот без всякого какого-то, без всякой аккредитации. И если он туда проник и каким-то образом там, значит, оказался еще у стола, то у него есть великие шансы
2: Александр,
0: там устроиться.
2: Не профанируйте хорошее дело. Дело в том, что вот сонма выпускников журфака, они оказываются не потому не востребованы, что не востребованы, они абсолютно негодны к этой жизни. Потому что это «Ах, Гомер!»
0: Его жестокий, право.
2: На
0: театр наехали.
2: А здесь необходимы действующие звонкие кадры, которые смогут своими молодыми крепкими плечами поддержать пошатнувшееся здание российской журналистики. Вы понимаете? Откройте газету хоть раз, Александр, там не страшно. Откройте, попробуйте. Не сразу ее сворачиваете и мните, а откройте.
0: Вредно ее
2: читайте,
0: даже открывать.
2: Да.
0: Все пальцы в свинцах.
2: И, я думаю, что то, о чем говорит Татьяна, это очень хорошо, потому что если дело пойдет, это не дешевый курс, но я думаю, Татьяна сейчас даст телефон, и люди смогут разобраться. Есть очень эффективный тест, к сожалению, не наш, мы взяли его из американской журналистики, из теста при наборе агентства Рейтер сотрудников. Вот, мы просто сделали некую адаптированную кальку. Сейчас Татьяна, я думаю, сможет дать некие контактные координаты.
0: Возьмите все ручки, бумажки, мы обязательно сейчас все это скажем.
1: Да, пожалуйста, школа юных журналистов, вариант второй. Находится она на улице Красногвардейской. Такое здание без номера, довольно крупное здание, поэтому номер мы к чему. Телефон 456-2888. Звоните, пожалуйста.
2: Единственное, что... круглосуточный
1: телефон. Это круглосуточный телефон, да. И единственное, что свой звонок вы должны начать с личного лозунга, который вы подберете себе по жизни.
0: То есть вместо «здравствуйте».
1: Вместо «здравствуйте» быть, да, вы должны говорить вот цепкую, запоминающуюся фразу.
2: Слоган, автослоган, да, который, в общем-то, первый пункт тестирования.
1: И наш робот сразу, да, вот определит качество этого слогана и будет дальнейший разговор вести только с тем, кто вот подойдет, продемонстрировал себя достойно.
0: Да. Ну что же, следующий, наверное, телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам, говорите, пожалуйста.
5: Добрый ночи.
0: Здравствуйте.
5: Добрый день. Здравствуйте. Я хотел бы проверить ваших гостей, какими они являются психологами. Можно вопросы задать?
0: Ну, безусловно, конечно.
5: Скажите, пожалуйста, могут ли они набросать коротенький психологический портрет человека, который имеет тенденцию к универсальному знанию.
0: Извините, первое, говорите, пожалуйста, без пауз, вы как-то пропадаете.
5: К универсальному знанию.
0: Угу.
5: Второе. Часто мельтешат в его словарном лексиконе такие слова: бадун,
0: угу,
5: тушка,
0: тушка,
5: памперс.
0: Угу. Базитизм еще, базитизм.
5: Ливер.
0: Угу, базитизм. И ливер.
5: Ливер.
0: Так. Угу.
5: Можно?
1: Это внешний портрет требуется?
5: Это, ну вот, скажем, я брал такие, принимал это за реперные точки, слушая этого товарища, и у меня, например, уже составлен психологический портрет давным-давно.
0: Ну, хорошо, спасибо. Сейчас мы послушаем, потом вы перезвоните и, в общем, сравним. Хорошо. Сравним, да. Спасибо.
1: Ну, мне кажется, что это человек нежный, волнующийся, возмущающийся, сомневающийся. Человек, готовый искать, но не готовый терять.
0: А я это добавлю, еще может и убить иногда.
1: И догнать.
0: Догнать.
1: На рога поднять. Ну, в крайний случай.
0: А есть что вот на Ксении добавится?
3: Ну да, с моей точки зрения, юноша бледный со взором горящим. Ну, короче, полный дебил.
2: А скорее всего, это честный, рано начавший лысеть в прошлом выпускник среднего технического учебного заведения, который сумел не налепить на себя от жизни все то плохое, что она ему предлагала, и он вынужден, он чувствует себя обязанным быть выше окружающего социума, он должен быть душой каждой компании, в которой оказывается. Конечно, терминология, привитая ему с детства окружением, она доминирует, но тем не менее он рвется к светлому. В принципе, это положительный такой персонаж, он вызывает умильную улыбку. И, в общем-то, он совсем не вредный, поэтому не стоит над ним иронизировать, не стоит выставлять его терминологию как жупел непродвинутого персонажа нашего общества. Есть куда более мрачные, но законспирированные фигуры, поэтому я думаю, что некое ерничество недопустимо в данном случае. Я бы направил штык своего пера против других более социально адаптированных, но и в то же время коварных и вредных созданий.
0: Ну, от себя я тоже могу нарисовать. То есть мне кажется, что вот он так достаточно много пьет и тушку, в общем-то, не бережет. Но это зависит от сезона. Вот, причем действительно должен, по идее, как-то закусывать какими-то дешевыми продуктами. Если там фигурирует, скажем, ливер, вот, то он ей тушку эту набивает. Естественно, часто бывает, в общем-то, с бадуна. Вот. Но при этом такой умеренно стареющий. Вот. И постепенно впадающий, в общем-то, в базитизм. И постепенно он придет к необходимости делать по словам, а, в общем-то, окружающих, их какие-то психологические портреты. То есть это, в общем-то, скажем так, визуальная метка времени, эпохи и возраста, к которой объект исследуемый тоже приближается. Но это мое мнение, оно может быть ошибочным. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Это вопрос...
0: Вы знаете, у вас плохо слышно. Давайте договоримся. Говорите, пожалуйста, громче, а иначе просто в силу плохой слышимости мы будем вынуждены прерывать вас. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, уважаемый. Здравствуйте, уважаемый гость. У меня назрел вот такой вопрос.
6: как вы думаете, когда лучше всего читать ежедневную прессу? Утром, вот когда едешь в общественном транспорте на работу, днем в обеденный перерыв, или же вечером, вот в тапочках на диване? Вот. Я именно хотел бы заострить ваше внимание на газетах, потому что, на мой взгляд, журналы вот как бы лучше всего читать вечером, не спеша и там рассматривать внимательно фотографии. Вот что вы думаете вот, на эту тему?
2: Я считаю, что ничто не сможет заменить образа мужчины, перелистывающего газету в утренней тесноте в метро, когда внимательно вперед сначала, вот, причем явно он ее читает по диагонали, потом, расставив локти, он выворачивает ее сначала наизнанку, потом складывает в обратную сторону, распихав, потом, просидев 3.5 минуты, опять расставляет эти же локти. Очень хороши такие многополосные издания. Поэтому газета, она исключительно придумана для транспорта в час пик, потому что все остальные ее функциональные значимости сводятся к заворачиванию, вытиранию, закрыванию.
0: Сворачиванию также, да.
2: Поэтому. А тапочки это блестящий журнал, это все правильно.
0: А, кстати, последний это номер вы видели? Прям к обложке помпончики приделаны такие уже.
2: Это же сублимация такое недополученного сексуального образа. Не случайно сейчас журналы вставляют презервативы, кулечки с духами, с кремами.
0: Выпечку.
2: Журнал вкладывают. Обязательно должен быть блестящим, тяжелым и таким притягательным. Это некий секс-символ такой пуберантного эротизма. То есть, в общем-то, анонист, который уже не может даже себе сознаться, что анонист, потому что по времени он, для анониста он уже дембель, а активным сексуальным индивидуумом он еще не стал, потому что, в общем-то, да кто же ему даст? Для этого есть институт блестящих журналов. Вот с этими с красотками, со вкладышами, с объясняющими статьями, где Артемий Троицкий, который...
0: В лице, кстати, тоже, наверное, наших авторов, вот присутствующих здесь, тоже псевдоним, да, видимо, важно.
1: Как, отчество Кирович, вы что-то...
2: Как бы музыкальный критик пишет вдруг про сексуальные проблемы в пренатальном возрасте.
0: Ну, хороший, исчерпывающий ответ. Я предлагаю немножечко отвлечься все-таки на музыку. Вот мы сейчас станцуем с вами, сходим, разгрузим там. Пришли уже люди, надо их разгрузить всех. Вот, снять с них подарки, куличи, выпечки, там большие кренделя с надписью 8 марта. Облегчить их тушки, вот. И после чего мы вернемся, да, в студию, тут поговорим еще. Я напоминаю вам, что в гостях у нас Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Журналисты, пишущие для целого ряда отечественных, скажем так, журналов, и в том числе, как мы выяснили, из зарубежной прессы, тоже в какой-то степени пишущие. А вот скажите, сейчас же ведь очень модно, например, проводить выставки, то есть люди, скажем, которые занимаются какой-то деятельностью, вдруг выступают так неожиданно для себя планом, выставка, например, скульптур, бывшей фотомодели, вот она там лепит, например, там груди или ягодицы какие-то, то вот свои визуальные образы и так далее. Вот как у вас с этим дело?
1: Знаете, у нас настолько не хватает времени, а ведь выставка — это стоять по 5-8 часов при полном душном помещении, практически в чем мать родила. Это тяжелый труд. Поэтому мы стараемся от этого избежать.
2: А вот скажите, вот все очень любят читать в журналах, я-то ближе к аналитике, к каким-то там художественным образом. Вы, девушки, работающие на переднем краю репортерской работе, скажите, а вот что касается разоблачений, это вот все жареные материалы вы знаете изначально и по чьей-то отмашке выбрасываете нужное? Или все-таки приходится вот быть немножко папарацци за кем-то там, следить, как это все делать?
3: Ну, вы знаете, сначала, конечно, приходилось быть и папарацци, и там с объективами, за звездами скакать, и за деревьями прятаться, и где угодно. Но сейчас мы поставили дело, как мне кажется, на профессиональную основу. У нас есть некоторый отдел так называемых маркетинговых исследований, вот, и социальных, которые нам дают данные относительно того, что происходит, как наши звездные люди проводят время, кто они такие, кем они являются.
1: Таким образом, мы уже автоматически перешли из разряда папарацци в разряд пепперони, то есть.
0: А скажите, пожалуйста, вот мы пытались наладить альманах такой нашей радиостанции, и я, как, в общем-то, мне сказали, ты будешь главный нарезчик, в общем-то, печатник, и вообще главный будешь, давай занимайся. Я предложил сделать такую неожиданную форму, выпустить этот альманах в форме, в общем-то, женской ноги. Вот, такой фигурный журнал. Ну, вот, но сказали, что, в общем, в советских типографиях это нельзя отпечатать, нарезать. Там получится, что вкусовщина пойдет. Кому-то толстая нога нравится, кому-то худая. Печатники будут там как-то под себя строить. В общем, отменили это дело. Как вы относитесь вообще к самой этой идее, скажем так, узорный пресс, например, в форме снежинки газетку выпустить, в форме бубличка?
3: Нет, вообще идея замечательная, и она вот сейчас в прогрессивных и развитых странах находит свое воплощение. Вот здесь был как раз вопрос про Белоруссию, на который мы не ответили. И вот в Беларуси сейчас, вот, по-моему, замечательная идея, ну, то есть, которая поддерживается, вот редкий случай, хорошая идея, поддерживается авторитарным режимом, они собираются выпускать главную республиканскую газету в форме президента Лукашенко. Вот. И это будет политическая газета, где будут собраны вот, политические новости, но даже будет вот, какой-то раздел сатиры и юмора на последней странице.
1: Да, и передовица будет привлекать самое активное внимание, обещают нам будущие.
2: И там сразу, в общем-то, никаких проблем с рекламой, потому что каждая часть будет пахнуть, соответственно, вот тому месту, если пользоваться туалетной водой, то, соответственно, верх газеты пахнет так.
0: Понятно. Дело в том, что вот я сейчас просто вспомнил на прошлой неделе уникальный достаточно случай. Мы же проводим сейчас инспекцию вообще родильных заведений. И вот на одной, значит, идем, что-то наше внимание привлекло, мы не поняли, лежит ребенок, смотрим, значит, написано «Лукашенко Сергеевич Лебедка». Мы так, да что это такое? А оказывается, мама этого самого ребенка, она, в общем-то, прониклась фанатизмом к руководителю Белоруссии и назвала реально ребенку, дала имя Лукашенко, представляете? То есть у него ребенок будет, скажем, там, Софья Лукашенковна Твича, видимо, я даже не знаю.
3: Да, там дело было в том, что мама этого ребенка была армянка. И там, вы знаете, наверное, традиция, что вот в Армении часто называют детей Пушкин, Гамлет, вот там Гамлет, Марктычан, вот такое сочетание встречалось. Вот теперь, значит, президент Лукашенко у нас вот так.
1: Вот тот редкий случай, когда, мне кажется, мы не совсем совпадаем с моей коллегой, сестрой, единоутробной, единомысленной. Дело в том, что, насколько я знаю, вот я слышала об этом, что этот ребенок родился как раз после Олимпиады в Нагано, которая, надо сказать, привлекла, конечно, внимание болельщиков со всех стран мира. И вот после того после знаменитого выступления, вот в России очень часто давали детям Павел, во имя Павла Буре, который, как мы знаем, забил 5 шайб на полуфинальном матче.
0: Мячей тоже немерено он забил.
1: Да, но, а президент Лукашенко же тоже отличился, надо сказать, отличился на зимних полях Нагана, и, безусловно, я, насколько мне известно, это все-таки связано именно с его хоккейными достижениями.
0: Ну, видимо. Ну, я предлагаю вновь обратиться к телефонным звонкам наших глубоко уважаемых. 203-19-22. Также напоминаю вам номер пейджера, кто не может дозвониться в прямой эфир из всех наших 5 радиослушателей. Наверняка, в силу того, что всего 2 линии, трое не могут. 974-74-74, абонент 109-279. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, мы вас слушаем.
7: Я убил президента.
3: Поздравляю.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Женщина добрая. Хорошая женщина. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Представляете себе ситуацию, что нужно вытянуть, так сказать, на рынок прессы следующую провокацию. Господа Естафьев и Лисовский выносят из коробки Спокферкса ядерный чемоданчик для Саддама Хусейна. Не могли бы вот так экспромтом статью Александра Минкина по этому поводу выдать в эфир? Спасибо за внимание.
1: Я думаю, что как только господин Минкин узнает, что в руках Саддама Хусейна и США штупается ядерный чемоданчик, он не будет писать никакой статьи, а сядет на свой личный маленький лайнер «Салоха» и улетит в свою Австралию, где, как известно, у него подземные бунгало с 3 этажами запасных консервов.
0: У кого? Судейна, да?
1: Нет, у Минкина.
0: Ага, понял.
1: Но дело в том, что, опять-таки, вы неправильно поняли. Минкин, он, конечно, существует. Но давно уже ничего не пишем, потому что все, что он пишет, приходится делать нам. Мы-то, конечно, не пойти, мы будем должным образом реагировать.
0: Да, спасибо, исчерпывающий ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте, ваша.
9: Я бы хотела вот узнать, вот интересно, как вы сидите за столом или вы возлежите, как древние греки?
0: Нет, вы знаете, я могу открыть вам маленький секрет, как это все находится. Мы не возлежим, мы сидим на мощнейшем ворсистом ковре. Вот. Да, единственное тут...
9: А там, наверное, насекомые тоже.
0: Знаете, вы не сочтите только за какую-то там обиду или задерзость. Дело в том, что при предыдущей смене тут в задумчивости была и наковыряла, то попросту козявок. Поэтому вот их так задумчиво, да, выковыриваем. Так, знаете, люди разные. Кто жвачки накатал в ворс?
9: А что вы пьете?
0: Мы ничего не пьем, у нас
9: ничего
0: ноги в тазиках.
9: Не может быть.
0: Нет, у нас ноги в тазиках находятся.
9: Коктейль какой-то все-таки легкий хотя бы есть.
0: Нет, совершенно. Дело в том, что мы все, в общем-то, находимся за рулем.
9: Я вам не верю, как что не сладкий. Вы явно что-то выпили.
0: А вы нажмите,
9: чтобы
0: пожалуйста.
9: Мне интересно рецепт узнать.
0: Нет, вы нажмите
9: чтобы
0: вот это.
9: Хорошо разговаривать в такое время.
0: А знаете, вы нажмите восьмую кнопку 4 раза, и увидите прямую трансляцию нашей программы. Да, и увидите, что все тут.
9: Хорошо, пойду жать. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. До свидания. Кстати, у меня кучка больше наковыренного, поэтому мне сегодня дадут мощнейшую бляху в награду от руководства.
1: Насчет коктейля эта милая женщина, в принципе, была не так уж не права.
3: Да, коктейль Елена Глинская.
0: А рецепт можно, да?
1: Да, конечно.
3: Да, нет проблем.
1: 5 мерок меда, 5 мерок мятного ликера, в пуншевой чашу и до краев напита льду.
0: Замечательно. А у меня есть товарищ, он пьет пиво и закусывает его шоколадом.
3: Ну, это не так уж плохо.
0: Да.
1: Немцы пьют пиво с малиновым сиропом, предварительно взбивая его метелочкой в густую пенку.
0: Поэтому у них, в общем-то, так и развита челюстная
2: так
0: система.
2: Так у них пиво пшеничное, не надо пробовать его
0: с Балтикой смешивать.
2: Балтикой, да.
0: А здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: Я вот чего хотел спросить. Конечно. Вот тут психолог звонил, мне одну вещь напомнил.
0: Угу.
10: Значит, известно, что в телевидении на одно время был так называемый эффект 25-го кадра. То есть в один из 25 кадров вставляли какую-либо рекламу, и люди, значит, подсознательно, сами не ведая того, шли покупать тот товар. Ну, потом скандалы были, естественно, поскольку это обман, это запретили. Вот. А я слышал, что что-то подобное, значит, изобрели и для прессы. И называется это, дай бог памяти,
2: джинса.
10: Нейролингвистическое программирование.
2: Это джинса.
10: Вот.
11: Да, NLP.
10: Вот, вот я и хотел узнать, вот, какое ваше участие в этом изобретении и в чем точно оно заключается, поскольку не хотелось бы попадаться на какую-то такую, на подсознание воздействующую рекламу и из-за этого покупать товары, которые мне, в общем-то, на самом деле не нужны. Вот расскажите, как вот на самом деле избежать воздействия этого.
0: Спасибо.
10: И, соответственно, в чем оно заключается, чтобы же, так сказать, вот отсеивать это.
0: Спасибо, спасибо вам за вопрос. Вот сейчас вам ответит Татьяна на этот вопрос.
1: Ну, раз мы так уж честно решили сегодня выступить, раскрываем карты. Да, мы иногда прибегаем к этому не совсем честному методу борьбы с читателями. И вот, например, в принципе, редко. Вот один из последних – это наш выпуск в журнале «Весь мир». Статьи «Малайские крокодилы. Краткий историко-биографический экскурс». Там, рассказывая и пропагандируя образ малайских крокодилов, их образ жизни, их рацион, мы каждую страницу невидимым текстом напечатали очень явственное, очень выразительное изображение малайского крокодила, широко разинутой голодной пастью. Искренне верю, что это отпугнет читателей от статьи, и все-таки приобретения малайских крокодилов не будут происходить в нашем регионе.
0: Есть ли вот у вас, Ксения, что добавить, или у Аристарха? Я вижу, он как-то озабоченно вот, ковыряет, уже так рассредоточено.
3: Да, ну вот, например, опять-таки, наша пропаганда, вот в чем мы принимаем непосредственное участие, это примерно на каждой 5-й странице журнала Playboy публикуются наши фотографии в каждом номере. Вот поэтому, если вы хотите избежать вот, так сказать, приобретения товара, который вы не хотите приобретать, то вот имейте в виду, что вот такой вот 5-й кадр, в общем, мы вставляем.
2: Ну, потом я просто призываю к вашему благоразумию. Вот вы, судя по всему, человек рассудительный и привыкший апеллировать к разуму, а не каким-то инстинктам или к чувствам. Вот вы просто так когда-нибудь чувствовали себе потребность или желание выйти на улицу и закричать, например, «Я хороший», или «Вася хороший», или «Маня хорошая», или «Я хочу пойти с Маней гулять». Вы представляете, что в нормальном состоянии никакой журналист просто так не бросит все, не схватит за клавиатуру и не станет писать, что памперсы вот такие-то, они самые лучшие, они самые гигроскопичные, что на этом кафеле никогда не поскользнется ваш ребенок. Потому что никакой нормальный человек, если он начнет о чем-то писать, он начнет писать, как он провел лето. например, там какие-то
0: тетя Люся напилась.
2: Зарисовочки, да. А любая оценочная характеристика, она проплотная практически по определению.
0: А вот я хотел задать вопрос уважаемому Татьяне и Ксении. Вот вы, методы вашей работы литературной, все-таки вы как-то вы раздельно выполняете заказы, или у вас бывает совместная творческая деятельность, как, например, у братьев Стругацких, вот, например, одна пишет заглавие, другая вот самая там концовку и так далее.
3: Да, у нас, в общем-то, в основном бывает совместная творческая деятельность, и когда мы творим раздельно, мы тоскуем, в общем, друг по другу просто моментально. Поэтому статьи очень тоскливые получаются. А когда мы вместе, то, в общем, все отлично. И так может... Вот, например, мы писали недавно для одного журнала статью «Я отец». Вот. И вот, например, я написала первую часть, то есть у нас была задача, я должна была написать пессимистическую часть, Татьяна оптимистическую. Вот я написала пессимистическую, а потом, собственно говоря, передала ее Татьяне, Татьяна написала оптимистическую часть, но когда я ее прочла, я увидела, что там в этой оптимистической части есть 4 слова «отвратительный», 8 слов «омерзительный», одно слово «безобразный», и постоянно повторяется оборот «никуда не годится». Вот, поэтому нам пришлось произвести совместную редактуру статьи «Я отец». И вот, вот так вот мы вынуждены работать. То есть мы иногда там творим вместе, а когда раздельно, то вот совместной редактурой мы убираем те недочеты, которые допускаем одни, тоскуя.
0: А вот скажите, ведь раньше, вот, до наступления так называемой вот свободы печати и так далее, скажем, упоминание в какой-то официальной прессе слова там «омерзительный» и так далее практически было исключено. То есть если это не художественное какое-то произведение, я, наверное, знаю, что, в общем-то, вы занимались историческими исследованиями, вот какие-то слова, синонимы этих слов. То есть наверняка нужно было написать какую-то пессимистическую статью о том, какая, значит, какой плохой в Америке баблигум и какой, в общем-то, там педерат, к примеру, какой-нибудь ихний там принц или еще кто-то, да. Вот, но эти все слова нельзя было упоминать, омерзительные и даже вот мною сказанные, да. Каким образом пользовались в то время, чтобы донести до людей всю отвратительность вот этого западного мира?
3: Ну, вы знаете, вот есть такая вещь, как эвфемизм, вот, поэтому у нас был уже некоторый набор вот таких эвфемизмов, которые впоследствии, собственно, вот с приходом свободы слова, вот, мы стали заменять нормальными словами. Вот, то есть, например, там вместо слова «безобразный» мы там писали слово там «не очень плохой», например. Вот, или что-то в этом роде. Но вот знаете, вот тут еще один интересный момент. Вот мы когда работали в женских журналах во многих, мы столкнулись с такой вещью, вот как нам именовать мужчин. Потому что вот очень мало, к сожалению, вот в языке у нас есть таких хороших, ну, наименований мужчин. А там же в женских журналах нужно их как-то ругать, поэтому вот нами созданы несколько вот таких наименований ругательных мужчин. Вот, например, одно из последних – это «козёлик с бородкой-котлеткой», например. Вот такой вот…
0: «Козёлик», да?
3: «Козёлик», да,
0: с была такая песня «Козёлики, козёлики». Хорошая, да, песня, вот, народная такая.
3: Да, вот так вот.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Ксения, вот вы сейчас сказали «женский журнал», да? А вот существует еще такое понятие «дамский журнал». Ну, понятно, что, например, в хорошем обществе, вот только там вот у нас, к примеру, как часто принято какое-то собрание, да, там официальные презентации, выходит, к примеру, ведущий и говорит «дамы и господа». То есть тем самым, естественно, он оскорбляет дам, поскольку нужно говорить, естественно, только слово «господа», да, потому что дамы — это, в общем-то, попросту говоря, девки и, собственно, проститутки. Да. Вот. Но, тем не менее, существует понятие «дамский журнал». Это что, как бы журнал вульгарного смысла как-то?
3: Ну, вот, да. Ну, в общем-то, это действительно несколько вульгарный журнал. Вот можно назвать, наверное, примером дамского журнала. Вот первый журнал, который мы стали издавать, «Альманах «Космическая проститутка». Вот. Это был вот первый. Да-да. Это был первый, по-моему, наиболее, с моей точки зрения, удачного под дамского журнала. Ну, вот потом нам стали подражать, вот, все там журналы «Космополит», «Нелли», вот они тоже дамские журналы, вот, и как-то вот теперь их стало очень много, хотя, конечно, вот все пошло это с нашей идеей.
0: Причем я хочу вкратце сказать, что как раз тогда вот у вас сложилось такой квартет, вот один, как я говорил, уже ушел, так обиделся, а по идее ведь это практически уже вчетвером создавали, и на обложке, по иронии судьбы, как раз был Аристарх изображен, причем в общем-то, как-то удачно была накрашена ваша вот эта интимная часть тела, что практически получилась мордашка симпатичной женщины. Вы в этом смысле прям человек-луна. Вот, пользуетесь ли вы сейчас как-то вот этим вашим неожиданным обаянием?
2: Дело в том, что я теперь использую как модель для рекламной съемки вот всякие рекламные инсталляции, щиты, трехмерные щиты с выносами. Поэтому я не могу размениваться на обложке. Это малобюджетный теперь жанр.
1: Ну, нужно отметить, что Аристарха вынос, конечно, потрясающий, потрясающий.
0: Ну, я думаю, что мы 8-го будем наблюдать это, да?
3: Вынос вот, Аристарха, да.
0: Вынос Аристарха. Триптих, я знаю, новый у вас вот опубликован сейчас будет. Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени до выхода вот в эфир одного моего товарища. Он просил тут рассказать, исполнить песню, вот, передать приветы всякие. Я предлагаю послушать быстренько телефонный звоночек, да, если вы не против. Здравствуйте, что вы хотите нам сказать? Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
11: Я, в общем, не сплю почему-то сегодня и с радостью слушаю вашу передачу. И хочу вас вернуть вот к проблеме клонирование, которое сегодня всех очень волнует, и в этой связи задать вопрос, а не кажется ли вам, что уже, в общем, много лет занимаются в нашем государстве этим? Или, может быть, я что-то не понимаю? Вот говорят о зомбировании, теперь клонировании. По-моему, это же давно происходит у нас. Вот как милые девушки и Аристарх относятся к этой проблеме?
0: Спасибо, спасибо.
2: Я когда вижу вот жизнерадостные какие-то похожие друг на друга лица автоинспекторов на улицах Москвы, проезжая автомобили, мне как-то приходит мысль о некой вот таком вот тайном...
0: Ну, дескать, неспроста это, думаете вы.
2: Да, они вот на жутком морозе, ну, я понимаю, что водится некая какая-то, задается цвет лица, чтобы это не диссонировало с лицами граждан, что он становится жизнерадостно-красный такой. Вот, но они все бодрые и не теряют вот этой работоспособности. То есть раньше я думал, что они набивают перчатки и ботинки бумажными деньгами, чтобы просто как-то не это самое.
0: Чтобы теплее было, меня... бумага же утепляет, естественно.
2: Один раз мои товарищи были остановлены автоинспектором, это совершенно реальный случай, и он их за что-то формальное штрафовал. Они грустные уехали, выяснили, что в их восьмерке лежит крага его, он забыл, вот эта перчатка с раструбом. Она была доверх наполнена деньгами. Я понял, что вот штрафами этими квитанционными, я понял, что, в общем-то, руки стынут на ветру, то приходится краги набивать, рваные газеты неудобно, приходится набивать деньгами. А сейчас, глядя вот два последних мороза, мне почти что доказали, что, видимо, это некий клон такой автоинспектора, потому что они абсолютно неутомимые, они жизнерадостные, и, в общем-то, выражение лиц у них весьма похожие.
0: Согласен, согласен с вами.
1: А я со своей стороны хочу сказать, что на самом деле клонирование впервые действительно началось в нашей стране, и, насколько мне известно, первым был склонирован гигантский экземпляр афганской борзой, дали имя «Каннибал». Вот, и, к сожалению, опыт оказался настолько удачным, что в нашей стране его надолго и благополучно забыли, только вот недавно возродили за океаном, и вот сейчас мы опять свой собственный опыт едим, скажем так, в чужой упаковке.
3: Да, вот и я еще хочу сказать об одной проблеме, по-моему, величайшей социальной несправедливости. Это о том, почему клонами до сих пор не заменили такие элементы городского декора, как нищих. Уже нищие давно, я считаю, зачем мучить людей? Ну, понятно, что нищие в городе должны быть, что от них совершенно никуда не денешься. Но если есть клоны, то, по-моему, они должны быть на улицах наших городов.
0: Ну что же, теперь мы сейчас снова ненадолго прервемся. У нас там протекла труба, мы обязаны просто пойти заняться починкой, а затем мы продолжим. Вы, уважаемые, продолжайте формулировать ваши мысли, идеи, звоните нам и на пейджер тоже присылайте ваши сообщения.

0: Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. Люди, которые пишут статьи в целый ряд журналов, причем под разными именами, под псевдонимами. То есть практически ими охвачен весь сектор журналистики. Я напоминаю вам номер нашего эфирного телефона 203-19-22, а также номер нашего пейджера 974-74-74, абонент 109-279. И, в общем-то, поскольку речь у нас так все-таки зашла о журналистике, наверняка, в общем-то, за какие-то, ну, определенные мощные деньги некоторые, скажем так, коммерческие структуры, да, пытались каким-то образом вас соблазнить на написание статей о технических каких-то вещах, к примеру, автомобиль, кофемолка новая и так далее. И, скажем, плюс вы должны были приложить чертежи и так далее. Я вижу, у вас ватман, кульман с вами вы принесли. Вот, женщин привезли, которые кальку делают вам. Вот они все тут стоят и ждут. Вот насколько вас такая работа обременяет все-таки? Она же не совсем творческая. Все, что связано с техникой, мы не любим. Дальше.
1: Ну, в свое время нам приходилось сотрудничать в таком журнале «Мир связи и информации Коннект». Это был журнал о пейджерах, интернете, сети и очень других странных вещах, о которых я не имела ни малейшего понятия, но я делала вид, что я не имею о них понятия, и писала туда статьи следующего содержания. «Разница в новациях дигитальных технологий, GSM и CDMA. Кто победит?» Вы знаете, я выяснила, что, наверное, этих технологий либо не существует на самом деле, либо они существуют как-то вне человеческого сознания, потому что какого бреда я не писала, его принимал редактор, его читали технические корректоры, они говорили, все очень мило, вот разве что, пожалуй, вы немножечко о возмущающихся числах тут вот не совсем верно формулы вывели, мы потом сверим ее по справочнику. Год продолжалась эта работа, кажется, даже благодаря моим статьям была целый каких-то ряд небольших научных явлений в этой сфере.
2: Но вот кроме технических чисто навыков, от нас еще требуются иногда очень неожиданные вещи. Например, знания в начертательной геометрии, навыки чертежа. Вот, например, от шведской фирмы «Абсолют», всем хорошо известны, мы только что получили заказ сродни практически созданию квадратуры круга. Нам поручили вписать живую женщину, макет живой женщины в бутылку водки «Абсолют». Понимаете, вот мы сейчас, почему мы кульман принесли, мы сейчас как раз над этим все втроем работаем. Потому что задача оказалась практически трудновыполнимой. Мы взяли за образец Наоми Кэмпбелл, и вот с трудом нам это все удавалось, то есть практически не удавалось, и пришлось поменять образец. Мы взяли Наталью Крачковскую, и вы знаете, все очень хорошо и здорово получилось. И вот сейчас,
0: знаете,
2: мы практически заканчиваем.
0: Ксения, дело в том, что с Наоми Кэмпбелл не пойдет. Дело в том, что всем известно, что вещи этой замечательной нигерийки, вот после подиума, в общем, все потом отдают, она мощно потеет, потоотделение энзимное у нее серьезное, и поэтому будет вызывать нездоровые ассоциации.
2: Да, тут были претензии рекламодателей как раз вот именно по этому пункту, да. И вот вторая наша кандидатура куда удачнее пошла.
0: А вот скажите, опять же, если говорить о технической вещи, я знаю, вот Аристарх этим часто грешил, то есть он вообще у нас фантазер такой, у него сейчас книжка торчит научной фантастикой из кармашка его кителя. Вот ваша мысль вообще, Аристарх, судя по вашим статьям, она значительно обгоняет, в общем-то, время возможного ее технического, скажем так, осуществления. Вот случались ли такие моменты, когда, например, описывали какое-то техническое явление, ну, как реально существующее, к примеру, да, а чванливые ученые, с ужасом обнаружив, что этого нет, быстренько подстраивались и что-то делали уже под вас непосредственно, то есть, скажем так, выполняли социальный заказ прессы воля по неволе. Насколько это вот...
3: Да вы знаете, это встречается на каждом шагу. И в основном, я думаю, что для потребителя это проходит незамеченным, потому что касается пищевых технологий. Точно так же, как вот прокатывание коньяка по деревянному лабиринту заменяет выстаивание многолетнее в дубовых бочках. В общем-то, это ноу-хау такое современное. Вот. Точно так же, если коснуться способов взбраживания так называемых современных йогуртов, то многие, узнав эту технологию, ну просто даже бы обходили молочный прилавок, а не совали бы этот продукт в рот буквально себе. Понимаете? И изначально передавая, ну, если вспомнить такие термины, как там опарыши или третичное брожение, что имеет синоним просто речи весьма неблагозвучной, вот, то сначала это дело произносилось, потом хулители и гонители обрушивались на страницы, на издания, на те издания, на чьих страницах я это произносил, а в результате, зайдя в магазин, часто видишь то, к чему пришли эти самые, то, чего я боялся, многие теперь едят.
0: Кстати, ведь действительно парадокс в том, что многие ваши статьи, они описывают отрицательные какие-то технические вот
3: потом
0: продуктовые
3: вот
0: новинки.
3: Индустрии секс-шопов, это я понимаю, желтые темы, я их не очень люблю.
0: Ничего-ничего, не обращайте внимания, это вас Прохор ущипнул, наша девушка-телефонист, она отвечает, часто делает, проверяет остроту ваших лопаток. Ничего-ничего, не волнуйтесь, она сейчас уйдет уже, что-то вы не стесняйтесь.
3: Я продолжу позже.
0: А, да, вот я вижу, Татьяна как-то оживилась, видимо, какая речь зашла о секс-шопах. Я знаю, что вы владеете секс-шопом тут вот недалеко. Вот, он у вас совершенно уникальный, то есть вы постоянно просите вот у моей фирмы, чтобы мы туда поставляли поросячьи хвостики. Давайте откроем этот секрет, скажите, как, на ваш взгляд, они используются? Или берут же их хорошо хвостики эти, непонятно?
1: Исключительно в декоративных целях. Дело в том, что в этом секс-шопе сейчас основная новинка, я даже хочу ее порекомендовать, это гермафродитический манекен. Это уникальная совершенно вещь. Причем это манекен в миниатюрном размере. Это вот не та громоздкая вещь с широко разинутыми глазами, ртом, которая, вот, надо сказать, сильно портит антураж квартиры.
0: У нас на входе
3: почему
0: она сидит.
3: Глаза разинутые делают? Зачем? Какая функциональная полезность?
1: Чтобы вы ощущали ее экстаз.
0: И взгляд.
3: А у женщины
0: мощный.
3: В экстатическом состоянии по определению плотно прикрытые веки.
1: Дело в том, что вы тоже должны возбуждаться, глядя на выпеченные белки. Ну,
0: это нестандартно, понимаете? Просто выпученные такие вот эти... Они нестандартны, извините.
1: Да, и к тому же, знаете, вот то, что закрывают глаза от вас, даже восковые изделия, это неприятно.
0: Неприятно.
1: Нет, у нас интереснейшая конструкция, вся она размером с домашнюю кошку, и прям так хочется взять на руки и погладить. Она одновременно заменяет собой и мужчину, и женщину. Причем, если кто-то, так скажем, не имеет бисексуальных тенденций, может просто не понравившуюся часть отвернуть.
0: Отложить на время.
1: Вот, да, вот иметь рандеву с этой новинкой очень уместно в помещении, оформленном как раз вашими поросячьими хвостиками.
0: А вы знаете, вот мы как-то хотим сейчас нашим сотрудникам всем вот на 8-е подарить какие-то предметы. Вот и женщинам, и мужчинам какие-то универсальные, но денег, конечно, у нас не хватит на вот эту новинку. Вот если в вашем шекштопе что-то универсальное такое, что мы можем всем тут раздарить и главному, вот и вот Прохору.
3: Я хочу сказать, что вот комплимент, то есть такая совместимость и взаимодополняемость женских и мужских половых органов, они позволили создать некий конструктор, такой «сделай это сам» называется, и который буквально с помощью вот двух составляющих, то есть 2 в степени минус 1, сказали бы математики и статистики, ничего подобного. Из двух деталей можно делать не одно целое, а много-много целых. И каждый, кто придет в магазины, начиная с 8 марта, начиная с рекламной кампании, вы увидите, щиты будут на краю дороги стоять, эти предметы. Вот. Вы сумеете убедиться, насколько вообще фантазия человеческая не дошла еще до многих открытий, находок, и насколько неистощима может оказаться эротическая фантазия и здоровое любопытство.
2: Да, и кроме того, мы хотим, у нас следующий вот шаг как раз в работе с этим изделием, это деление его на гораздо более мелкие части. И это вот открывает перспективы широкие очень для потребителя, потому что, например, вот вы, желая сделать подарок сотрудникам редакции, вы можете подарить каждому сотруднику по какой-то маленькой части вот от этого предмета, и у них тогда в свободную минуту всегда будет занятие. Они могут это вместе как-то собирать, там каждый может привносить свою новую деталь, ну и делать из этого там то или иное устройство, да, которое вот каждому по вкусу. Но
1: если это, безусловно, сплачивает коллектив.
3: Это великолепный психологический тест.
2: Да, это психологический
3: тест.
2: И тест, да, и тренинг, и вот он с успехом применяет американские вот эти вот все IQ, там, психологические вот тесты и так далее. Они, я считаю, что они в нашей стране просто абсолютно не нужны, не прижились, и вот этот маленький тест, конечно, заменит. Вот что еще я могу порекомендовать из нашего секс-шопа как раз вот к 8 марта, это новые виды афродизиаков. афродизиаков. То есть афродизиаки — это, как всем известно, это, ну, такие всякие вещества экзотические достаточно, которые помогают мужчинам повысить потенцию, ну и, собственно, женщинам тоже сексуальное влечение. У нас присутствует новинка — вытяжка из крокодильей клоаки. Это, в общем-то, нигде еще никогда не использовалось. Не секрет, что используется рога носорога, там, ну, многие вещи. Вот, но вот эта вытяжка, которую, собственно говоря, вот мы с Татьяной и еще специалисты из московского зоопарка помогли нам придумать, вот, это дает совершенно уникальный фантастический эффект. Как раз вот мы работали над биографией малайских крокодилов, вот, в упомянутой статье в журнале «Весь мир», уважаемым нами. Вот, и после этого вот родилась такая идея.
1: И мы хотим принести также огромную благодарность серпентологу московского зоопарка господину Олегу Шумакову, который всемерно способствовал нам в создании этого чудодейственного афродизиака.
3: Еще ожидается поступление из Малайзии одноразовых шприцев под названием «Укус осы в мошонку». Она действует просто, ну, велик и могуч русский язык, но только малаец может пока что это объяснить, потому что он это ощутил на себе.
0: Это жестами они это в танце выражают, в таком, в малайской джиге. А вот скажите, дело в том, что сейчас весна, в общем-то, и многие животные начинают безумствовать попросту. Там канарейки разные, кошки, особенно с котами, они там прям. Вот. И я знаю, что

0: партнеру.
1: Да, и к выбору партнера. Что у нас имеется? У нас, например, вот Ксения разрабатывала очень долго специальные подставочки, необходимые бульдогам при спаривании. Дело в том, что само строение тела этих небольших увесистых животных не позволяет им произвести половой акт естественным образом, и только при наличии специальной ступенечки, на которую поднимают, так скажем, самца, он может кое-как, может, так сказать, в пол уха, в полоборота выполнить свой незамысловатый процесс.
2: Незатейливый долг, да, я бы сказала даже.
1: Стоит эта скамеечка недорого, она стоит всего около $100. А надо сказать, что инструктор, который в обычное время без скамеечки должен спаривать бульдогов своими собственными руками.
2: На коленях у хозяйки.
1: Да, он берет 150, то есть выгода...
2: Экономия очевидна, с моей точки зрения. Да.
0: Потом...
2: Да, кроме того, вот сейчас мы мучаемся над практически пока неразрешимой проблемой, это приспособление для ежиков. Вот. То есть мы хотели создать некий синтетический предмет под названием «Самка ежа безыгольчатая». Вот, чтобы ежику было удобно как-то вот, в общем, этим делом заниматься. Но видите ли, вот мы столкнулись с такой проблемой, что совершенно ежик вот, без иголок никак не соглашается. То есть самка должна быть с иголками все равно. И мы
3: то
2: сейчас
3: не,
2: вот...
3: не кайф ему.
2: Нет,
3: была.
2: Нет, не кайф ему без иголок. Сейчас мы вот пытаемся синтезировать
0: дело
2: эти
0: в том,
2: самые.
0: Что выяснилось, что если ежика поместить в сильное электростатическое поле, то при одной полярности иголки стоят в дыбом. А при другой они прилипают к его телу, и акт становится просто реальным совершенно. Кроме того, я хочу сказать по поводу вот тех, кому не безразлично душевное и физиологическое состояние братьев меньших. Ясно, что кошки в период сексуальной активности очень мучаются, кричат круглые сутки, подставляют заднюю часть своего тела. Я предлагаю просто рассказывать некоторые ноу-хау. Некоторые колпачки шариковых авторучек как нельзя лучше подходят для удовлетворения бедного животного.
2: С моей точки зрения, совершенно антигуманно. Вот
3: по-моему,
2: я с Аристархом, по сути, не согласиться. Вот использовались для этой цели вот карандаши простые «Красный Октябрь», я знаю некоторыми особенными садистами, вот, против чего вот я и, собственно, все партии кошка защиты животных все протестуют.
0: Эта кошка понимала судьбу Мальвины, вы понимаете, вы говорите совершенно о другом.
3: Нет, дело в том, Аристарх, что речь идет в данном случае о жестокости даже не по отношению к кошке, а, скажем, к гостям, которые приходят и в задумчивости там грызут эти карандаши. Карандаши и ручки — это реальный факт, понимаете? Чешут в ушах ими.
0: Что в этом страшного?
2: Да, а хозяин зловредно наблюдает.
3: Да,
2: вообще,
3: да.
2: Как все это просто.
1: Я всем желающим могу порекомендовать гораздо более простой, не требующий дополнительных приспособлений способ удовлетворения кота. Особенно, я думаю, он легко получится у автомобилистов, у людей, которые любят накачивать матрасы надувные летом. При наступании на заднюю часть кошки довольно легким стопой ноги и вот таком вот, вот сильном, довольно эффективном нажатии до пола, кошка, надо сказать, через полчаса подобных мероприятий абсолютно удовлетворяется. До следующего вечера, безусловно, не захочет повторения этой процедуры.
3: Я слышал об этом.
2: Вообще, вы знаете, у нас вот для таких ситуаций существуют, в принципе, в секс-шопе таблетки, которые совершенно универсальны. Они подходят как животным любых размеров, совершенно так и людям. Таблеточки называются «Контрасекс». Вот, они в разных дозах даются кошке, женщине,
3: коням тоже.
2: Коням даются, коням, да, да, да. Вот. И, собственно, не, все проблемы практически снимаются. Так что вот эти способы, которые вы сейчас ребята здесь рассказывали, они, конечно, достаточно экзотические.
3: Или для бедных, для которые не могут купить контрасекс.
2: У нас это дешево довольно. Так
0: для
2: что
0: крупного рогатого скота, вот для крупного такого, давно используется техника фирмы Bosch. Известно, что она обладает электрозащитой высшей степени, никогда потенциал сети фазы не пробивается на корпус, поэтому для перфораторов фирмы Bosch выпускаются специальные насадки, которые смогут вернуть нервную систему любого крупного домашнего животного в первоначальное состояние.
3: А вот скажите, мы как-то обошли стороной проблему все-таки орнитологии, ведь у многих домашние птицы живут всякие, там, куры, там, вот, там, с ума сходят, да, там, петуха, например, соседи сперли, там, и сожрали. А вот как быть в данном случае с орнитологией, с птицами?
1: Ну, вы знаете, во-первых, эту проблему еще в свое время прекрасно решили еще в диких глухих деревнях. Они выпускали специальные насесты с поперечными небольшими жердочками. Проблема решалась сама собой.
3: Это главное... гребенки называются.
1: Да, и вы сейчас посмотрите, вот рекламу, например, попугаевого корма Трил. Там одновременно незаметно на заднем плане вот жердочка такого же совершенно точно плана рекламирует.
2: Вот я хочу только предостеречь владельцев домашних птиц, которые из жалости иногда пытаются сами как-то вот самостоятельно

0: помогать своим домашним птицам. Вот, и даже не секрет, что в сексологии существует такой термин, как орнитоложество, в последнее время особенно актуальный. Вот, и я хочу всех владельцев птиц пригласить в наш секс-шоп и предостеречь просто настоятельнейшим образом от того, вот, чтобы они сами как-то вот пытались решать эту проблему.
1: Ну, мы, конечно, не говорим о владельцах страусов.
2: Безусловно.
1: Страус — это святое, да.
2: Ну, я предлагаю послушать телефонный звонок 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы к нашим гостям, к гостю зажали Аристарху Петрову, пожалуйста, звоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное. Здравствуйте.
3: Вот все говорите вот о весне, но, между прочим, не следует забывать и о последствиях оны. Вот вы обратите внимание, ведь говорят, что сейчас только 5% детей рождаются абсолютно здоровыми. Вот, остальные, значит, с какими-то обязательно недостатками такие или отклонениями и так далее. Вот, из-за чего это вот происходит? Вот, между прочим, к журналистам это имеет самое, так сказать, непосредственное отношение. Ведь обратите внимание, что делает, значит, женщина, которая ждет ребенка? Она читает. Причем в основном периодические издания, в основном слух. Почему? Потому что если, так сказать, она замужем, ну понятно, муж там бегает, высунув язык, ему нужно побольше заработать. А если, значит, вот она, ну, так сказать, вот, все равно, значит, она ни в какие там дискотеки не ходит, сидит дома. Ну а чего делать от скуки? Вот она считает. Вот. И что происходит? Значит, не родившемуся этому ребенку. Вот ведь вы обратите внимание, что вот слова, которые, значит, находятся в периодических изданиях на юридического, там, экономического плана, да, там, социально-политического, они ведь пренатальному зародышу непонятны. Вот. А ведь по теореме Шинона, ну, вы, Александр, как бывший, значит, студент Московского института связи, должны эту теорему знать, я думаю, да.
2: Безусловно.
3: Вот, конечно. Вот, значит, большое количество непонятных слов вызывает съезжание крыши, значит, там зародыш устает, там начинает болеть, ну, кстати, рождается там рахитом каким-то, в общем-то. Вот. И ведь вы знаете, вот на сигаретах же пишут, что, значит, вот курение, так сказать, опасно для вашего здоровья, мы по типу предупреждали. И, в принципе, на всех газетах, вот вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», поскольку этот лозунг уже отмер и нафиг не нужен, вот, надо, значит, писать, что, значит, Министерство печати предупреждает, что чтение периодических изданий, значит, вслух во время беременности может повлечь за собой непоправимое, в общем-то, ухудшение здоровья ваших детей.
2: Понятно.
3: Вообще есть даже такое мнение, что, вот я не знаю, разделите ли вы его, что, значит, женщинам, которые ждут ребенка, следует читать там словарь Даля или Ожегова, которые наоборот проясняют значение слов, чтобы, значит, так сказать, наоборот, вот, здоровье будущих и повысить. Вот как вы к этому относитесь?
2: Понятно, спасибо за звонок. Я просто прежде хочу рассказать такую смешную и в то же время грустную историю. То есть действительно этот лозунг «Пролетарии из всех стран, объединяйтесь», он навлек, ну вы наверняка это знаете, беду на одно издательство, которое, в общем, произошла опечатка, и попросту было напечатано «Пролетарии из всех стран, объединяйтесь». В результате издательство было закрыто практически, да, это был сильнейший скандал, но, как ни странно, эти тиражи, вот этот тираж этой газеты сейчас считается у нумизматов практически такой мощной денежной единицей, то есть он стоит где-то там под десяточку вот так уже денег иностранных, вот, и, в общем-то, такая вещь, это с пролетариями. А, ну, вы знаете, я прошу сейчас прощения, Татьяна и Ксения, сейчас мы просто немножечко перевернем тут, да, и после продолжим, чтобы записалось, вот телевидение показывает, что, дескать, надо там, нам сейчас, секундочку, да. Я напоминаю вам, что в гостях у нас люди, которые пишут для большинства наших изданий под разными псевдонимами. Это Татьяна Олейник, Ксения Соколова и Аристарх Петров. И вот слово предоставляется Аристарху.
4: Я немножечко не соглашусь по поводу нахождения газет, рейтинга газет в отхожих местах, засунутых за бачок. Потому что именно там я нахожу самые интересные статьи. Я газет в принципе не читаю, потому что я пишу много, и читать, соответственно, как повар никогда не любит пробовать то, что делает, так же я читать терпеть не могу. Вот. Но единственное, что цепляет глаз, это то, что находишь в каких-то туалетах организации. Там кто-то вот забежал, оставил кусочек. Вот. И во-вторых, уже переходя по существу, выяснилось, что, в общем-то, анальное отверстие – это весьма эффективный сканер, что, перемещая текст вдоль сканирующего устройства, на таком невербально, не эпистолярном уровне, а на каком-то таком вот подсознательном, на уровне био, ясно, что вот каждый материал, на котором содержится информация, он не то что по чумаку заряжен, но, в общем-то, каким-то образом структурирован этой информацией. И вот таким образом, сканируя необдуманно некоторые места, можно, в общем-то, впасть в депрессию. Хорошо, если это будет необъяснимая эйфория. Но мы знаем общую направленность наших изданий, теперешняя чернушная. И вот необъяснимые депрессии, головные боли, снижение потенции и даже некоторые семейные неурядицы, это может оказаться только тем, что вы пользовались в туалете, в общем-то, посторонними предметами, а не туалетной бумагой, кое сейчас стоит весьма... Это экономия, это, в общем, может выйти очень большим боком. Теперь я девушек, как профессионалов, репортеров, призываю высказать свое мнение. Но я хочу сказать, что аккуратнее относитесь к тому, что вы сканируете посредством своего организма.
0: Ну вот слова Аристарха подтверждают недавно рассекреченные данные о том, что уже достаточно давно в нашей стране существовала такая уникальная практика, то, что тиражи изданий высчитывались по количеству прессы, спущенной в канализацию. И это наиболее был эффективный подсчет тиража, то есть не секрет, что издания всегда завышают тиражи, а вот поэтому можно узнать настоящий, реальный тираж издания. Вот. И кроме того, почему вот наша нация считалась читающей нацией в мире, этому немало способствовало то, что наши люди читают в туалетах во время известного процесса гораздо больше, чем, например, в странах Западной Европы и Северной и Южной Америки.
2: И Африки.
1: А я сейчас хочу немножко даже пожалеть, что этот обычай по счету ушел в прошлое, потому что, конечно, настоящим издательствам нужна связь с мусорными базами, с коллекторами. И сейчас, когда вот все эти механизмы разрушились после известных событий в нашей стране, приходится нелегко. Вот мне самолично, я до сих пор машинально составляю собственный рейтинг, дайджест, просто проверяю каждую встречающуюся на глаза мусорную корзину или вот корзину для отходов в туалете.
2: Вот вы знаете, Татьяна, мы столкнулись с такой же проблемой, то есть мы, в общем-то, составляли дайджест прессы, найденной нами в туалете очень долгое время, а потом обнаружили странных людей, снующих туда-сюда, с, в общем-то, с каким-то вороватым видом. Обнаружили, что это главные редактора модных журналов, которые, стремясь попасть в этот дайджест, подкладывают их просто вот в наше забачковое пространство, то есть
1: знаете,
2: пришлось прикрыть эту практику.
1: Есть определенные приметы, позволяющие определить истинность, скажем, употребленного текста, да, вот, и боюсь, что главных редакторов на все это количество текста просто не хватит.
0: Ну, они посылают агентов, опять-таки, вот проблемы биороботов здесь, очень многие биороботы засылаются главными редакторами, которые сами-то, в общем, в основном биороботы.
1: Но дело в том, что биороботов приходится снабжать специальными капсулами для выделения вещества вот этого.
2: Чтобы
1: вот,
2: ничего не заподозрить,
1: которые, да, метками являются на употребленной прессе.
2: Ну что же, мы ответили на вопрос нашего радиослушателя, а я предлагаю послушать еще телефонные звонки. У нас остается совсем немножко времени, нам просто уже пора. Тут пришел мужчина убираться и, в общем-то, выгоняет нас. Подождите секунду сейчас. Не видишь, сейчас мы договорим. Шачина. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Извините, вас не слышно, перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам безгранично, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
5: Вы знаете, мне кажется, что вы очень серьезны сегодня. Не могли бы вы привнести в вашу передачу немножко юмора и рассказать о каких-нибудь смешных случаях и анекдотах, связанных с вашей профессиональной деятельностью? Спасибо.
2: Спасибо. До свидания. Ну что же, в принципе, тоже вполне такое...
1: Вы знаете, вся наша профессиональная деятельность – один сплошной анекдот, рассказ которого займет годы и годы.
2: Вот я вижу Аристарха, как-то глаза заискрились, и он как-то стал ковырять носком ботинка ворс наш. Что-нибудь вы вспомнили, видимо, да? Какую-то такую веселую историю. Наверное, вот с той собачкой, с женщиной. Ну, понял, не хотите говорить. Ну, ничего, ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
6: Это ку-ку.
2: О, здравствуйте.
6: Вот в целях борьбы за экологию я предлагаю сделать газеты съедобные. Например?
4: Давно на Западе уже практикуется.
6: Да?
4: На полном серьезе. «Вокруг света» об этом писал в году 82-м еще.
2: А из чего их делают? Газеты, из выпечки?
4: Газеты к завтраку, да, из какого-то теста.
1: Из яблочного жмуха.
4: Я не помню, еще она делается. Можно поднять подшивку «Вокруг света» в последний, да. Это неоднократно.
2: То есть
4: за океаном
2: практиковалось,
4: да. Так. Поэтому нет ни эпатажа, ни хохмы никакой-то.
6: Ну вот, а я себе так, например, представляю, там «Коммерсант» с капустой, «Московский комсомольск» с горошком. И тогда подходишь и говоришь, мне две с сыром, а одну с орехами. А вот с чем бы была бы ваша газета?
1: «Памперс Юни» полон орехов, съел и порядок.
6: Да.
2: Спасибо, спасибо. Ну а в принципе, вот Татьяна и ответила вроде бы, да? Про орехи, с орехами, да, все-таки было бы. Ну, правильно, то есть это, дескать, экология. Тут же, значит, эти вот белочки, их всех сейчас на хвосты порубали панки. И, в общем-то, мощные женщины, престарелые актрисы, которые беличьи хвосты вывешивают, значит, собственно, вместо этих лисьих вот тут у себя на воротнике, связывая их канатоподобно в длинную череду сарделек. Таких, такая хвостовая, мощнейшая связка сарделек из белок. Вот, и мы сейчас заботимся, всячески протестуем, срываем это все дело, наносим побои и даже увечья иногда. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
7: А скажите, вот что ваши гости могут сказать об альманахе «Дембельские альбомы»? Спасибо.
2: О, спасибо, это тема хорошая. Ой, к нам попал «Дембельский альбом» замечательного эстрадного певца, вот чье лицо постоянно мелькает. В музее он стоит, вот, там и тюбиком из пасты, вот из зубной пасты, из-под тюбиков звезды нарисованы, написано «Стар» с двумя ошибками грамматическими по-английски. Вот такой замечательный.
1: К сожалению, мне мой «Дембельский альбом» удалось не полностью оформить, потому что у меня, конечно, все последние полгода было посвящено стачиванию каблуков, там, приданию слоенности должной. Поэтому мой «Дембельский альбом» выглядит так довольно вяло. Ну, так, замполит, парочка самых близких однокашников, сбитый собственноручный вертолет. К сожалению, вот сейчас, когда я повзрослела и поумнела, я поняла, что пропустила лучший, может быть, труд своей жизни. Да.
2: А у вас как, Ксения, обстоит дело с альбомом?
8: Ну, у меня-то «Дембельский альбом», конечно, поинтереснее. Вот, там и все мои, в общем-то, прыжки с парашютом и без него запечатлены, вот, Татьяной в частности. Вот, ну и награждение меня разными наградами Родины тоже, в общем, там есть. Вот, ну и опять-таки погоны мною собственноручно, просто можно сказать, вышитые, они, как крестиком, они тоже в «Дембельском альбоме» у меня находятся, что, в общем, нарушение некоторой традиции, но я вот туда их вклеила, да.
1: Я тоже немножко пошла на нарушение традиции, вклеила в альбом на последнюю страничку пуговки, которые отлетели у меня от гимнастерки, когда наш старшина пытался развернуть мне плечи по стойке смирно.
2: А я вообще был оригинален и оформил не «Дембельский альбом», а «Дембельский плакат» и водрузил его по центру части, в общем, но при этом повалил памятник Ленину, случайно так получилось. Вот возник небольшой скандал, я свернул его и попытался вывести, но поскольку я служил в Алжире в то время, то, в общем-то, меня не запустили просто в вертолет, который нас десантировал, сказали вынести отсюда этот плакат.
8: А у меня еще интереснейший есть момент в «Дембельском альбоме». Мало кто знает, но я сейчас расскажу, что именно я, в общем-то, была автором идеи. И вот когда мы с Саддамом Хусейном, собственно говоря, разрабатывали... Значит,
2: как развести вот эту поездку гуманитарную?
8: Нет, это все было раньше гораздо. Там вот интервенция в Кувейт и так далее. И когда вот американцы решили бомбить, значит, наши аэродромы, то есть вот Саддама, то, собственно говоря, вот мы с ним придумали такую штуку, то есть мы надули самолеты. Вот помните, была такая история?
2: Да,
8: мы
2: да.
8: Надули целый надувной аэродром самолетов, и вот, собственно, у меня в «Дембельском альбоме» запечатлено, вот как американская авиация гордо бомбит вот эти вот аэрборн, да, они гордо бомбят эти наши целлофановые изделия. В общем, очень замечательно, смешно, да, хорошо. Смешно, да. И вот я там...
2: А тоже. Аристарх мы не спрашиваем, он у нас не служил.
4: Дело в том,
2: да.
4: Что...
2: Сидел, насколько я знаю, за политические взгляды. У вас есть, так сказать, не «Дембельский альбом».
4: Был засчитан мне как дипломная работа. Я поплыл как раз в самое перестроечное время.
2: Да. Ну что же, наверное, на сегодня уже последний телефонный звонок, потому что уже мужчина свирепствует и почти по нам метет, может нас всех поцарапать, это будет не очень хорошо. Что мы будем дома говорить, если мы придем все поцарапанные? Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам просто внимания, говорите, пожалуйста.
9: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
9: У меня вопрос к Татьяне, Аристарху, не Ксении, вот. У меня такой вопрос. Я полагаю, что всю прессу России вы снабжать своими статьями не можете. И вот есть ли какие-то у вас соперники, вот я хотел бы узнать.
2: Спасибо, спасибо за вопрос.
1: Вы знаете, на самом деле соперник у нас один. И при всей нашей мощнейшей аналитической группировке, выясняющей современную ситуацию в мире, даже Моссад, в принципе, с нашей аналитической группировкой сравниться не может, во всяком случае, они прислали к нам стажеров, мы не можем этого противника исчислить. Мы пытаемся. Он иногда нам звонит ехидным, неприятным голосом, сообщает, что статью, которую написали мы, написал вовсе не мы, а он. Вот. Поймать его, вычислить невозможно. Он представляется множеством именами, пользуется нашими псевдонимами, такими там, как Капитолина Деловая, Павел Гусев, тот же Минкин. Мы пытаемся
2: Сергей
1: найти.
2: Сергей Гурьев знаю тоже.
1: Да.
8: Бесконечно просто.
1: Да, Игорь Рябов. Причем под именем Игоря Рябова этот таинственный Димка ухитрился даже вот госпремию получить у президента. В то время как на месте Игоря Рябова должны были стоять мы втроем, нежно обнявшись.
8: В гриме Игоря Рябова все втроем.
4: Поэтому я предлагаю просто еще раз обратиться к нашей школе. Там каждый сможет, в общем-то, взять все лучшее, что сумели мы наработать за годы работы на этой неблагодарной Ниве.
2: Да, не очень хороший автомобиль. Я что же, предлагаю вашему, в общем-то, вот этому какой претенденту, который восьмой, да, вот,
8: да,
2: который не является.
8: Да, просто презренный, зловреднейший человек. Ну, я
1: просто,
8: ему предлагаю.
2: Просто
1: да.
2: Мощный
4: рынок
2: праздник.
4: Рынок такой огромный, можно было бы и поделить спокойно, да.
1: Ну, хоть бы он объявился, хоть он подошел гордо, сказал, вот он я.
2: Но мы посвятим, я думаю, замечательную пьесу, поскольку мы все тут собравшиеся, сама гуманность, нам нужно сейчас калачей наколотить мужчине. Вот. А на этой, в общем-то, ноте мы, видимо, попрощаемся. Я благодарю вас всех вот четверых, что вы пришли сюда. Вот, надеюсь, что это не последняя встреча. Спасибо вам, всяческой удачи. Если, конечно, что будет, вы сразу, в общем-то, бейте в рельсу. Я примчусь сразу в другую сторону, чтобы мне как-то не попало. То есть, чтобы я был целый.
8: Да, спасибо вам. Спасибо нашим радиослушателям. Всего хорошего.
2: Песенка для конкурента.
10: Что такое за звуки, а?
11: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: Уважаемый Гайгуль, мы с вами вот буквально вчера обсуждали вот эту проблему тяжести, которая всех их преследует, то есть душат тушки, так называемая ДТ, душечная тушковость, или тушечная тушковость, ТД сокращенно. Вот, при этом проводимые нами анализы не показали наличие беременности, плодоносящести или каких-то, скажем, желудочно-мешочных аномалий. То есть все анализы были хорошие, мы их собрали, все, что они раскидали по дороге, отправили. Но по пути вроде бы произошло похищение. Вот мне бы хотелось знать, каковы сейчас результаты данного вот работы по их розыску. Вот. А также не могли ли, попросту говоря, вот эти анализы быть подложными, поддельными, потому что тяжесть-то она ощущалась. Мы же брали на руки их, и тискали, и мяли. Они вроде как-то даже, ну, как мертвые были, хотя все пульсировало.
1: Очень сложно сейчас все это сразу так сказать, потому что многие инкассаторские машины в связи с кризисом задействованы для перевозки анализов. Вы это совершенно справедливо подметили. Особенно тяжелые американские автомобили, типа Ford. Связано это прежде всего с тем, что нет работы. А инкассаторы – народ нервный. А в то же время анализы, как известно, очень быстро портятся. А современная банковская служба развитая способна доставить анализ в любую точку земного шара за 2-3 суток. Поэтому это переводит к перегрузам. Да? К перегрузам, да. И вот, видите, катастрофы. Потому что невозможно загрузить самолет под завязку анализами. Куда же тогда топливо лить? Да. Вот. Ну, а они-то вот, что касается женщин, они, понимаете, да, у них тоже вот в связи с этим всем предпраздничным, они, как обычно, по традиции побежали на рынке. Вот. А пришлось вот этот вот вес компенсировать крупами. Если раньше покупали икру, то теперь покупают гречиху. Вот, а гречиха, она, сами понимаете.
0: Не проросшая порой бывает.
1: Да,
0: мы же с вами
1: запоры
0: обнаружили. Да, вот на,
1: кстати, называть запоры.
0: Сейчас идет же, вот, будьте здоровы, идет.
1: Спасибо.
0: Большая такая борьба, и уже ажиотаж поднялся у них, касающийся
1: псевдобеременности.
0: Да.
1: Мы имеем псевдобеременность. Это все от гречихи идет. Дело все в том, что гречиха, она же цветет в полях. Это общеизвестный факт. Тем более, что в основном на сегодняшний день в нашей стране гречиха цветет на полях-медоносах. То есть эти поля используются, будьте здоровы, попутно для производства меда. Вот. Дело в том, что пчела не только, как по последним данным мы выяснили, она не только собирает взяток, она еще и откладывает грифелек. Вот именно в плод. Плод поступает в переработку и под видом дробленой крупы, в общем-то, продается покупателям. В силу сложившегося ажиотажа сейчас сметается все. Особенно велик спрос на гречиху. Вот. Употребив эту гречиху, мы имеем вот этих вот женщин с раздувшимися животами, которые обращаются. Ведь сейчас все женские консультации, ввиду их бесплатности, забиты псевдороженицами. Меня уже просто все замучили. Все звонят и говорят: защитите.
0: Скажите, пожалуйста, Гайгуль, вот эти грифельки, это ведь такая тема весьма интересная. Я знаю, что в 73-м, по-моему, году академик Ахмадуллин Борис...
1: Белл.
0: Да, Борис Моисеевич Ахмадуллин, он предлагал делать двойные или тройные грифельки в гречихе посредством подсадки к единственному настоящему...
1: Ос. Да. Оса, она, вопреки бытующему мнению, не только окладывает грифелек, и не только вылакивает вот весь нектар, не принося пользу человеку, она еще убивает тех клопиков, которые питаются соками гречихи на цветке, принося тем самым пользу сельскому хозяйству. Мы энтомологи называем осу, собственно, санитаром гречихи. Вот, то есть, и на сегодняшний день осенний грифелек это наиболее ценный продукт в ювелирном производстве.
0: А вот голубой, который входит в другой цветовой спектр, я знаю, что они встречаются достаточно редко, и в основном в клевернах все-таки гречишные, там пшеничные, они все-таки синие, вот розовые и, по-моему, белый спектр, да, предпочитается?
1: Да,
0: голубой он ближе к белому спектру, но, безусловно, тем не менее, вот ведь поле ты его все не обожнешь, его же все не обойдешь, то есть не
1: проверишь.
0: Вы
1: думаете, как шмель видит? Он же ведь клевер как находит? Исключительно по цвету, да.
0: Да.
1: А, потому что у него спектр восприятия цвета только сиреневый. Ведь вот сейчас пошел на автовазе новый цвет, называется баклажан. И так вот были случаи в летний период, когда эти автомобили попросту облеплены были шмелями. Они путали их с клевером. В силу того, что клевер сейчас уже у нас не растет, вот, мы имеем просто массовые налеты шмелиных на вот автомобили. Поэтому автолюбители сейчас на волне подешевления автомобилей кинулись в магазины. Не берите вот эти цвет этой машины, просто вы в ближайшем сезоне летнем рискуете быть искусственными и стоптанными, в общем, шмелиной стаи.
0: А вот популяции вот шмелиных самих это как-то угрожает? Ведь бывало вывоза, то есть прямо вот такая вот мохнатость, она проезжала кольцо. Я помню, смывали шлангами сотрудники ГБД вот с синюшных машин данных животных просто.
1: Сам медведь по себе не опасен. Нет. Он живет, в общем, достаточно далеко от Москвы. Действительно, мохнатость медведя, она вызывает в народе древнюю такую представление к себе. Недаром еще с древних пор медведя на базар на Руси всегда водили. Вот. И ничего в этом, собственно...
0: Будьте здоровы.
1: Странного-то я не вижу. Потому что невозможно же привезти ишака на базар. Что это будет?
0: Ну, как ишак на базаре.
1: Но медведь на базаре, он еще может останцеваться.
0: А ишак, он может, скажем, это пройтись и туда-сюда.
1: Ишак не ходит.
0: Даже это правильно, да.
1: Древняя восточная мудрость говорит, тяжелее сдвинуть ишака, чем гору.
0: А, кстати, о горах. Вот знаете ли вы, что сейчас подъем на гору стоит огромных денег, но тем не менее они лазят, и вот эти вот спасательные экспедиции, которые то и дело снаряжают, стоят еще больших денег, чем они платят. То есть, может быть, стоит вообще запретить сейчас альпинизм как вид спорта, пока вот временно кризис у нас.
1: Он сейчас сам себя и живет, альпинизм. Ведь почему? Гораздо выгоднее сейчас лазить в пещеры. Просто гораздо выгоднее. Потому что на горе сейчас дует теплая одежда. А в пещере можно, имея суточный запас дров, жить месяц. То есть экономически выгодно сейчас всем лезть в пещеры.
0: А вот выход каких-то вот...
1: Лавы?
0: Лавы, потом это вот это.
1: Лавы?
0: Да.
1: Ну, по зиме вообще извержений мы не наблюдаем.
0: А вот когда дрова, то есть ведь как-то их это куда-то может произойдет задымление и...
1: Нет, дело в том, что еще мы спелеологи еще не видели ни одной пещеры, которая была бы закрыта с двух сторон. Что это такая за пещера, где один, извините, нет входа и нет выхода?
0: В Эстонии у вас есть такая пещера Ламитакисус.
1: Нет, мы, эстонцы, не имеем пещер. У нас существуют сланцы, и там прорытые просто выработки. То есть, опять же, сланцы, прорытая выработка, она не может быть замкнутой, если бы только ее не завалили.
0: Иногда там вот они прячутся и засыпают ее, то есть там всякие вот и животные.
1: Действительно, эстонский эпос Калевала пишет о завалившемся богатыре Хойгу. Это известный эстонский герой. И всех эстонских детей воспитывают на прообразе этого героя, который пожертвовал своей жизнью и не выпустил из пещеры саблезубого тигра, который не покусился на эту страну. То есть он один пошел в пещеру, завалил ее, вот, и тем самым спас всю нацию Суоми от вот вымирания.
0: А при этом, вы знаете, ведь до сих пор, до последнего момента, пока не были проведены вот эти замечательные раскопки, сейчас же освещенные в средствах массовой информации, ведь сам-то Хойгу, он был ростом вот, ну, небольшого, то есть даже по...
1: Действительно, потому что пещеры, вход, они вообще небольшие, как правило.
0: Да, то есть приходится прогибаться нормальным людям, а он смог там отбиться с ним и замахиваться.
1: В полный рост
0: это происходило. Ну, скажите, тем не менее, ведь в каждом эпосе есть свои герои, да? И вот я знаю, что в тбилисском эпосе Есть такой герой Тифлис, вот, который по их эпосу победил всех. То есть он победил и Хойгу, и вот, в общем-то, массу других.
1: Рамзеса.
0: Рамзеса затоптал всего. Вот. И много
1: других. Очень интересен эпосов. Вообще пример Рамзеса. Рамзес — это, собственно говоря, азербайджанский эпос. Это герой азербайджанского эпоса. Вообще работы Рамзеса были... Он был... В русском языке нет такого просто слова дословного.
0: Рамзес.
1: Да. Он был коробочник. То есть он делал коробки все время. То причем есть разных размеров и видов.
0: Продавать их он сам не имел, поскольку...
1: Нет, он только мог произвести только коробки, да.
0: У него затем их отбирались, взамен ему давалась пища.
1: Да. Вот, да.
0: И он делал дальше. А продавал другой человек, да. Так распределялся труд.
1: Да. Будьте того, здоровы. Кто продавал, его звали Маруф.
0: Да.
1: Да, вот. И, кстати, будьте говоря, здоровы. Очень интересный параллель мы находим в арабском эпосе. Мы имеем Маруфа Башмачника.
0: Да.
1: И это вам еще одно яркий пример пересекания этих двух культур, таких далеких, северного Азербайджана, с холодными зимами, вот, и жаркой Персии.
0: Да, да, да. Вот Оля из Ханты-Мансийска прислала нам письмо следующего содержания. «После прослушивания ваших радиопередач у меня родилась тройня. Что делать?» Действительно, вот в Ханты-Мансийске сейчас достаточно серьезное у нас положение. И вот сам это Манс, тоже этнос, он по их этносу даже умер от того, что заледенело, от голода, попросту говоря. Мы бы не хотели, что Полю ждали этого. Знаете, вы...
1: Ханти, они более живучи. Дело в том, что вообще исторически Манс пришел с юга. А хан был коренным жителем. Но
0: он был
1: за эти тысячелетия все переплелось. Вот, и образовалась единая этническая группа, которую мы с вами называем Ханты-Мансийском. И поэтому то, что народилось тройня, очень интересно было бы обследовать этническое происхождение
0: третьего,
1: каждого.
0: Третьего. Так,
1: да, особенности третьего. Кто из них, собственно, кто? Мы проводим такие исследования. Да.
0: Вот, Оля, вы-то пришлите анализы все сюда, вот, к нам на радио.
1: Желательно банковской вот этой.
0: Банковской. Да, безусловно, не в спичечных же коробках присылать.
1: То есть, во-первых, вы сохраните рабочие места банковским белым воротничкам.
0: А, об этом.
1: Вот, да. И плюс ко всему еще узнаете судьбу своего третьего.
0: А вот такие странные смешения, как-то вот там вот, когда они смешиваются, да, например, область постепенно перестает быть областью, сливается с центром, да. Не может ли это привести к такой всемирной, на ваш взгляд, как таджикского аналитика, всемирной мегаполизации всех стран? Ну, то есть, к примеру, не будет уже там штата Мичиган, а у нас, скажем, Подольская область, да? А будет, к примеру, у нас одна Москва, там страна Москва, город.
1: Понимаете,
0: со своим метро, кстати,
1: которое... Пока об этом говорить сложно, потому что мы ввели такой термин «подольчане», но сложно ввести термин «мичигане».
0: Сложно.
1: Вот когда мы снимем эти барьеры, тогда, конечно, будет проще.
0: Угу. Ну, а тем не менее, вот химический состав и вот выделяемых...
1: Кала? Разнообразен химический состав кала. Вы знаете, и подчас он не всегда находится в прямой зависимости с тем, что человек в данный период времени, исследуемый нами, принял внутрь. Были случаи, когда в кале мы находили частицы пыши, съеденные родителями этого человека.
0: Даже если человек уже совершенно взрослый, да. Там в 40 лет.
1: Самый огромный временной разрыв, который мы на сегодняшний день наблюдаем, это разрыв в 74 года. То есть у исследуемого индивидуума у него возраст составлял 48 лет. Мы установили, что он был рожден 48 лет назад, а след пищи, который мы обнаружили в его анализе, он соответствовал приблизительно, отстоял от нас во времени на 74 года. Мы это выяснили по содержанию радионуклидов в том зернышке, которое мы обнаружили.
0: А вот никакой связи с животным миром не было ли обнаружено? Потому что я помню, что ваши последние исследования в районе города Сергиев-Посад на полях показали, что очень у многих граждан как раз все это связано напрямую с пернатыми. Вот, а у пернатых координатах, как ни странно, с людьми. То есть, видимо, происходит такое экологическое сближение вот этих разных популяций. И к чему оно все-таки может привести, вот на ваш взгляд, Гайгуля?
1: Вы знаете, вообще это, конечно, интересный вопрос. Дело в том, что, как вы правильно только что отметили, некоторые представители некоторых профессий очень напоминают животных. В этом контексте исследования профессиональных, так называемые профессиональные исследования Кала мы проводим, и, как ни странно, таблица некоторых профессий напрямую перекликается с определенными видами животных и родами. Так, например, шахтер Средней Руси, который добывает бурый уголь, шахта по производству которого как раз мы имеем в Сергово-Посадском районе, его видовой химический состав, его испражнений приблизительно равен по количественному, как и по качественному соотношению, как вы не покажется странным, кенийской антилопе, да, которая именно только в кенийском заповеднике Нгоронгоро до сегодняшнего дня обитает. Так вот, несмотря на полную разницу потребляемых продуктов, химический состав, если его разложить на составляющие, на 99,8 совпадает.
0: А вот как вы относитесь к высказыванию известного туркменского аналитика, женщины-кала-аналитика Елизаветы Богатырь, которая, кстати, доказано, что в этой области именно кала-анализа женщины наиболее дают точный результат. Она обнаружила, что у туркменского оленя, который называется тундровый оленек в простонародье, размером он чуть больше кошки, происходит сращивание вот как раз, ну, скажем так, исчезновение, попросту говоря, попы и превращение ее назад в анал. Тем самым, вроде бы, как бы он начинает приближаться снова туда. Вот.
1: Давайте с вами все-таки, чтобы было понятно всем, давайте мы введем разницу между такими понятиями, как попа и анал. Это разные совершенно выше. Как не покажется вам одинаковым, дело все в том, что попа — это как бы вогнутость, анал же предполагает выпуклость. Так вот, у оленька, можно сказать, вот это вот выходное отверстие, оно напоминает сопло межконтинентальной баллистической ракеты.
0: По бокам, кстати, у оленька находится в том числе, вот, простите, пожалуйста, уши, уважаемый Нагайгуль, но это когда он сидит, то есть он может сидеть практически на попе без всяких копыт. Мне принесли подарок. Спасибо. Замечательный подарок. Мужчина, который мне кого-то напоминает. Это, по-моему, один из уволенных. И без подписи. Спасибо.
1: Вы так не смотрите на эти подарки. Эти подарки, они могут быть со встроенными диктофонами. Сейчас вообще очень опасное время для подарки, поскольку многие сотрудники спецслужб сейчас остались не у дела, они в качестве хобби заходят на всяческие средства массовой информации, все на этой волне критики.
0: А вот скажите, все-таки, тем не менее, если, например, как-то обезопасить себя, свою семью, вот дом от случайных записывающих, прослушивающих устройств, какой лучше производить домочадцам шум?
1: Дельфины надо завести. Микродельфина. Есть особая порода дельфина, амазонский дельфин Малашенко, то есть по имени первого открывателя, да.
0: Георгий Малашенко, я знаю, что он зачем-то тоже полез в гору, где и замерз. И вот...
1: Да, и спас его, кстати, тот самый пресловутый дельфин.
0: Но уже мертвого.
1: Ну, сами понимаете, не всем удается выжить в суровых арктических условиях.
0: Да.
1: Вот, так вот, размер этого дельфина позволяет держать его, собственно говоря, у себя в ванне. Но самое интересное в нем то, что он наделен, как и все отряды китообразных, свойством к эхолоции. И, так вот, по поведению дельфина, с помощью пособия, которое мы издаем, вы можете определить наличие послушных устройств как у себя дома, так и в доме ваших друзей, соседей и так далее.
0: Вы знаете, кстати, вот если в магазинах, в зоомагазинах вы будете спрашивать данного дельфина, то полное его название — дельфин-коготок Малашенко. То есть запишите, пожалуйста, дельфин-коготок Малашенко.
1: Совершенно верно.
0: Он, конечно, стоит какое-то количество денег.
1: Но на собственной безопасности, в общем, никто не экономит. Вот посмотрите, у каждого сейчас маломальски политического лидера есть телохранители. А чем, собственно, простой гражданин нашей страны хуже?
0: Совершенно ничем.
1: Представьте себя с дельфином. Во-первых, несмотря на вид вашей одежды, вы будете всегда производить респектабельное впечатление. Вот, вас не остановит патруль. И вообще вы будете себя чувствовать уверенно в любой ситуации.
0: Ну, тем не менее, вот, значит, раньше этот оленек сидел прямо на попе, мог сидеть, и сейчас...
1: Теперь он скатывается, вынужден лежать.
0: Падает.
1: Да. Вот.
0: А так это же может привести к полной аномалии в строении его тельца.
1: Дело в том, что уже у него атрофирован. Мы сейчас в данный момент, это как наиболее динамично эволюционирующее животное, мы его наблюдаем.
0: Да.
1: Вот, и выяснили, что седалищный нерв у него просто уже атрофируется.
0: Это хорошо. Это, кстати, хорошо.
1: То есть он выдерживает прямое попадание пули без внешней реакции.
0: Адаптация.
1: Если она в заднюю часть.
0: Да. Вот, знаете, тут заходили и спрашивали о племени самоедов и что от них осталось. Вот. А также о карте, сделанной на ковре. Это, видимо, видите по следам, по вашей книге, вот, о раскопках, о результатах раскопок на Таймыре. Я знаю, вы нашли ковер и на нем загадочную карту вот страны, которой нет. Вот что сейчас производится, какие-то исследования?
1: Нет, это, понимаете, по последним исследованиям выяснили, что это не карта. Угу. Это просто узор, изображающий оленя. Дело в том, что мы исследовали этот ковер сантиметр за сантиметром. И когда, понимаете, рассматриваешь какую-то вещь под увеличительным стеклом, она всегда непонятно, что напоминает. Когда же мы осмотрели ковер в полном его размахе, выяснилось, что на ковре изображен олень. Просто обыкновенный северный олень, жующий мох ягел.
0: То есть пришлось разложить его достаточно серьезно, чтобы как-то взглянуть, как говорится,
1: сверху. Высоко. Пришлось задействовать вертолет для этих целей.
0: А достаточно высоко художественное изображение, потому что я помню, я видел фрагменты, так сказать,
1: уникальное вообще изображение. Я впервые в жизни увидел ковер, вытканный одним цветом и с таким богатством красок.
0: А что касается племени самоедов?
1: Ну, как таковых самоедов на сегодняшний день осталось не так много.
0: Ну, я знаю, что около 50 человек вот.
1: Кстати, интересное название самоеда.
0: Да.
1: Дело в том, что действительно после ухода в мир иной одного из соплеменников, его сограждане, его соплеменники, собственно говоря, поедают его, оттуда и название. Вот. И дело в том, что это усложняет работу патологоанатомов. Ведь все мы патологоанатомы любим вскрыть представителей другой расы. Во-первых, чтобы удостовериться в ином строении черепа, надмыщелка верхней голени и остальных таких известных только нам патологоанатомов секретов. Вот. А самоеды как раз представляют наиболее интересный сейчас для нас объект изучения, поскольку мы практически не имеем натурного материала, поскольку они съедают, вход вообще идет все. У них вообще очень плохо с мясом там, у них в Кении. Вот. И все идет в дело. То есть кости вывариваются, дробятся, из них делается костная мука, и фактически в руках ученых на сегодняшний день имеется только одна кость. Это плюсна большого пальца.
0: А вот я же знаю, что в музее вот города Ижевска вроде
1: как
0: хранится...
1: Кстати, прошу прощения, я вас перебью.
0: Да.
1: Знаете, каким образом попала к нам вот эта часть самоеда, вот этот вот плюс, она застряла в зубе у вождя.
0: То есть
1: мы выковырили его, у него заболел зуб, образовалась дырка, мы ее вызвали стоматолога и выковырили там кусок кости. И только вот поэтому вот...
0: А вот видите, получается, что у них медицина практически на примитивном уровне.
1: Отсутствует, попросту говоря, да? Присутствуют знахари.
0: А скажите, вот что вы, политологи и экономисты, думаете о миграции стран и людей по дороге туда-сюда, соединяющей Ижевск и вот Бишкек? То есть ведь эти странные толпы, которые ходят навстречу, они даже вот вроде вместе...
1: Это путаница во времени, все объясняет. Дело в том, что раньше было единое советское время. Сейчас каждая страна, а на этой дороге железную дорогу пересекает три страны, ввела свое регламентное единое национальное время.
0: Да.
1: Так вот, могу вам сказать авторитетно, что мы, хронометристы, разделяем на сегодняшний день четыре времени, которые свойственны вот для этой железной дороги. Поезд, отправляясь из Бишкека в Ижевск, приходит на сутки раньше, чем он оттуда выходит.
0: И люди, естественно, пугаются, что их планы рухнут, бегут
1: просто
0: назад.
1: Просто путают люди, да.
0: И а вот те, этим... которые, знаешь, едут из Бишкека... Вот,
1: на день позже.
0: На день позже. А им-то что возвращаться? Чтобы как-то решить уже проблемы,
1: которые возникли. Дело в том, что багаж отправляется другим составом.
0: А, вот в чем проблема. Безусловно.
1: Ну, и а пустым-то что в Бишкек ехать?
0: Ну, слушай, мне зачем? Так что делать-то с этим?
1: Ну, в принципе, до весны мы доживем.
0: Ну, вы-то да, а они?
1: Ну, а они уже купили гречку.
0: А, так вот с грифельками которые.
1: Да, да. В принципе, надо запасаться. Не надо бояться быть смешным. Надо идти в ближайший магазин, покупать там все, что ест.
0: Ну да, хотите, так он же ест. Может есть и что попало, и вот даже... Это же практически сейчас не ограничение, вот ни вкусовых у них нету, это он может есть и вот бумагу.
1: Плоды попало, это редкие плоды тропические.
0: Ну, тем не менее, вот если даже дашь ему, ты говоришь, потом что он позеленеет и придет с претензией, он скажет, дескать, вот...
1: Я бы порекомендовал запасаться авокадо, они хранятся по полгода. Очень питательно. Одного плода в килокалориях хватает приблизительно на один день.
0: А что касается вот риска возникновения после поедания авокадо целлюлита, стоматита и других таких цикающих болезней? Вот,
1: нет, ну цинга, она цинга, не да, оставит.
0: Цинга, извините,
1: она
0: конечно,
1: минует
0: же,
1: вас. Почему? Потому что...
0: Меня, да, я аниту, вот как же.
1: В авокадо содержится, в общем-то, порядка 7 основных витаминов, которые, отсутствие которых провоцирует заболевания.
0: Простите, гайгульную перевозку. Вы забываете, что длительная перевозка выветривает их, и там остается, в общем-то, практически та же аскорбиновая кислота.
1: Мы, которая... проктологи, вообще больше внимания уделяем не полости рта, а заднему проходу.
0: Понятно.
1: Понимаете, поэтому...
0: И какой риск может у них, вот что у них может возникнуть? То есть, как у оленька?
1: Надо счищать кожу. И никогда никакого
2: риска. Простите, тогда вы это же больно. Ну как вы можете такое говорить?
1: Кожу с плода авокадо.
0: А, извините, пожалуйста.
1: Кожу с плода авокадо, и тогда поверхность кишечника, а именно то, кишки, она будет спокойной и ровной.
0: А как бороться с вот... Все-таки хотелось в полость рта как-то вернуться, потому что...
1: Но мы, стоматологи, боремся с...
0: Будьте здоровы.
1: С цингой следующим образом. Хвойный настой.
0: Ну, дело в том, что сейчас практически все елки питаются водой из почвы.
1: Да.
0: А в почву черт знает, что сливают. Да. Например, у нас тут проходила экскурсия школьников из Ханги. Вот. И после этого они питаются вообще экзотическими фруктами. Вы знаете, это Африканская республика, в центре практически Алжира находится.
1: Вот. Самостоятельное государство, да.
0: Да, и получилось, что после вот них там часть сосен и позасохла, и пожелтела, потому что, ну, действительно, данного вида химические составы на территории Средней России не существует.
1: Да, да.
0: Не существует.
1: Да, ну, для жителя Москвы я порекомендую голубую ель. Вот вблизи Кремлевской стены много голубых елей. И мой взгляд на недавнее возгорание автомобиля 2140, оно как раз с этой позиции рассматривается, потому что человеку захотелось просто сорвать елей в предвидении холодных зим, чтобы не заболеть
0: цингой. Ну, что дату уже не пустят, это есть.
1: Да. А естественно, ему захотелось обогреться, потому что на улице сейчас уже, сами понимаете, в Москвиче печка очень плохая. И закоротила проводку, понимаете?
0: Что бывает часто. Вот разнорабочий Гриша прислал следующую просьбу. Дайте, пожалуйста, установку ему на закрывание рта. Второй час он нас слушает и не может его закрыть. Я знаю, что вы, таймырские колдуны, в состоянии избавить себя человека от таких проблем. Итак, Гайгуль, мы слушаем установку для Гриши на закрытие рта от вас. Если музыка мешает, я выключу.
1: Мы, сварщики, предпочитаем установки ТГ-87. она наиболее полно отвечает, ну, то есть как по экономичности, в общем, так и по толщине шва.
0: Но она не гибкая же, простите, нельзя подлезть на торг шаровой.
1: Запросто. То есть все зависит от диаметра электрода.

0: А эти мощные аккорды открывают вторую часть нашей беседы с Гайгулем. И мы закончили вот на подлёдном лове, который грядет. И, в общем-то, будет сейчас высверливаться огромное количество лунок. Какие вы, вот санэпидемстанщики гайгульные, меры принимаете для того, чтобы рыбаки и рыбачихи, потому что и женщины сейчас увлекаются многие в связи с этим. Вот, и это, заметьте, непромысловый лов рыбы до сих пор, подлёдный лов остается, скажем так, неким спортивным развлечением, но есть опасность, что он перейдет в промысловый. Какие меры предосторожности вы предпринимаете? Может быть, методички выпускаются у вас? Чертежи.
1: Мы вообще санитарные врачи,
0: да,
1: всегда большое удивление уделяли большое внимание ткачихам. Потому что ткацкий труд – это наиболее ответственный труд среди женщин. Это, он занимает второе место в мире по укладыванию шпал. А в связи с остановкой большинства ткацких предприятий, многие ткачихи используют накопленные годами волокна для, как вы правильно заметили, рыбной ловли. Зачастую ткачихи, привыкшие к шуму, который окружает ее в цехах, сложно перестроиться. И она пытается смоделировать тот шум, к которому она привыкла, находясь на зимней рыбалке.
0: Но это же не так плохо, в принципе.
1: Безусловно. Да. Ее активность на зимней рыбалке просто переключается на выбуривание лунок. И были случаи, что ткачихи окружали себя фигурной, собственно говоря, резьбой по льду. И кончалось это тем, что льдину отрывало. Вот, и большое количество ткачих, они были унесены в открытый океан. Дело не всегда кончается хорошо. Так вот, недавно утонуло два чукотских рыбака. Это было в Охотском море. Вот. Они, собственно, собрались в Америку под видом рыбалки, вот, без лесок. Вот,
0: они были женщины?
1: Нет. Вообще у коряков мало женщин.
0: Хотел бы остановиться вот на этих ткачихах. Дело в том, что такое бесконтрольное, скажем так, неистовое, не побоюсь этого слова, именно неистовое бурение лунок. Может быть, оно связано с какими-то неприятностями в семье. Или, например, я знаю, что многие...
1: С производственным процессом, по большей части. С неприятностями в семье ткачихи выражают несколько другим способом. Они, в отличие от своих мужей, ткачей, не идут на рыбалку, когда у них существуют неприятности в семье, а они занимаются ездой на велосипедах. Дело в том, что накопленные волокна за долгие годы работы на предприятиях, они используют в качестве набивки для колес велосипеда и имеют тем самым просто непробиваемые скаты и испытывают своих двухколесных друзей на проходимость.
0: Ну вот скажите, эти же широченные шаровары, валенки зимние, в которых производится рыбная ловля, они же затрудняют походку и делают женщин, так скажем, несколько неуклюжими. Это же настоящая эмансипация. То есть
1: среди ткачих всегда символ сексуальности заключался в такой добротной большой женщине весом не менее 110-115 килограммов.
0: Угу.
1: Вот. В то же время как ткачи-мужчины зачастую худые, так сказать, щепетильны, ну и вообще не отличаются большой маскульной силой.
0: А вот скажите, ведь Филипп Дусько, который, насколько я знаю, в позапрошлогоднем, по-моему, сезоне повис на подмышках и провисел, так дожидаясь помощи, по-моему, несколько суток. Вот,
1: таким образом, великий кемеровский правозащитник пытался привлечь к себе внимание главы администрации области.
0: И получилось?
1: И это ему удалось, да. Это ему удалось. Дело в том, что он висел на самом высоком дереве, которое находится на окраине города Кемерово. Это дуб, которому на сегодняшний день 1802 года. То есть в позапрошлом году ему было ровно 1800 лет. И, то есть он под видом празднования 1800-летия дуба вот, в общем-то, взгромоздился на самую высь и отказался оттуда слезать. Тем самым он привлек к себе внимание правоохранительных органов, и мы, милиционеры, сработали, в общем-то, ну, как всегда, четко. Вот. И, ну и сами понимаете, приняли меры, ликвидировали нештатную ситуацию. Да.
0: А я знаю, что вам еще дали орден, вот лично вам, вот на Гайгу.
1: Ну, мы пожарники вообще всегда славились наградами. Ведь вы посмотрите, когда нас показывают в бушлатах, алюминиевых касках с забралами. Вот сегодня меня показывали в одной из телепрограмм. Я сегодня принимал участие в тушении, тушении пожара. Да, ну я уже обмылся.
0: Будьте здоровы.
1: Так вот, мы пожарники на боевом посту зачастую незаметны. У нас нет знаков различия. Мы не стремимся к лампасам на форме на одежде. Но когда мы собираемся в узком кругу после работы, работа у нас, как вы понимаете, тяжелая. Вот.
0: Будьте здоровы.
1: Всегда быть на боевой защите Родины. Ведь ракета должна быть пущена всегда цель по первому требованию.
0: Иначе зачем ее вообще запускать? То есть, называется, махать кулаками, когда не собираешься драться.
1: Конечно, мы ракетчики всегда стоим на страже.
0: И причем, вы знаете, вот чувствуешь себя ведь как-то надежно, когда рубежи вот сохранены, охранены. А вот скажите, вот эти вот мощные такие околыши в форме вот свиных ребрышек на золотых касках пожарников, вот они являются наградой или все?

0: Нам вообще в пожарных войсках очень давно, еще с середины прошлого века, когда первый английский пожарник Джон Булл спас девочку по имени Кох, она была немка, вот, он ее спас, и, значит, его решили премировать, помимо денежной премии, еще вот внешним отличием в виде такого штырька на гребне каски.
1: Угу, вот, то есть это был пока один штырек.
0: Да, и со временем, когда он спас уже 148-ю девушку из пожара, у него уже образовалось такой своего рода гребень на затылке, вот, ну, в смысле, на затылке фуражки.
1: Да.
0: Ну и современная молодежь, перенимая, как все вообще западное, в частности, английское, вот, ведь мы, англичане, стоим на передовых позициях современной науки и техники. Так вот, значит, перенимая наш английский опыт, современная молодежь использует это в своей внешности.
1: А скажите, вот, Гайгуль, наверняка многих наших радиослушателей озаботил такой подход. Вот, а вот, например, если вот мальчики, вот я знаю, был такой Мцыря.
0: Но мы поэты еще с середины прошлого века писали об этом странном дереве, которое растет на Кавказе. Вот. Нынешние селекционеры отмечают это дерево. Да и мы, собственно говоря, художники, любим его нарисовать.
1: Ну, потому что оно, во-первых, в единственном экземпляре. То есть, как вы считаете, дерево-мутант или дерево единственной своей популяции деревьев?
0: Да, дело в том, что в отличие от остальных деревьев, оно разрастается не вширь, а по диагонали.
1: Да.
0: Вот, и, то есть, современные изображения этого дерева, они по диагонали. Мы, геометры, находим, вставляем его во все учебники по геометрии, как яркий пример доказательства одной из теорем.
1: Безусловно. Какой, я думаю, мы не будем говорить, да, потому что наши радиослушатели и так знают. Вот Татьяна Буланова просила, чтобы я у вас узнал, сколько у вас комнат в квартире. Имеется в виду, наверное, пражская ваша квартира, безусловно. И о каких смешных случаях с вашими соседями. Вот о каких-нибудь. И также, кто такой Маслюк? Это, видимо, Вероника Маслюк. Имеется в виду Вероника Маслюк.
0: Да, она
1: это
0: среди...
1: ваша первая жена была, между тем.
0: Ну, вы знаете... Я не хочу сейчас говорить сейчас о своей личной жизни.
1: Нет, ну если спрашивает вас Татьяна...
0: Нет, я не буду. А, что касается... Ну,
1: давайте я расскажу. Хорошо, Вероника Маслюк, она была...
0: Вика.
1: Ну, вы так называли ее, видимо, официально. Она же писала все время под псевдонимом Вероника Маслюк, я знаю.
0: Да.
1: Вот, ее вот эти брошюрки, которые в свое время назывались, так скажем, «Тоталитарные кирпичи», вот, потом...
0: «Белый негр» — это ее хит был.
1: «Белый негр», да. Это, кстати, там даже какой-то юмор у нее сквозил. Я, кстати, удивляюсь, как вы смогли прожить, вот вы, Гайгуль, с этой женщиной столько лет. Ведь она же обладала попросту каменным лицом. Она могла при игре в камень обыграть любого пионера попросту. А вы-то вроде подвижный, у вас мимика даже сейчас, как у на Гайгуля.
0: Ну, понимаете, я вообще человек разносторонний. И если захочу, могу жить даже со змеей.
1: То есть, а как же вы будете... Нет, нет, интересно мне...
0: Ну, вы же... понимаете, для каждого существа у меня есть своя часть тела, которая наиболее в этом случае может быть мной лучше рассмотрена.
1: Угу.
0: Так, например, муху я рассматриваю пинцетом.
1: Ну, ее все рассматривают пинцетом. То есть я, например, тоже комаров.
0: А как вы рассматриваете слона? Вы зоолог.
1: Я рассматриваю его посредством соломы.
0: Вот. А мы, проктологи, рассматриваем слона с помощью наших зеркал и ланцетов, которые, ну, правда, в более увеличенном виде. Вот. Но принцип тот же самый.
1: Ну,
0: то
1: извините,
0: Никаких нестерилизованных солом и мы не применяем. Только чистые хирургические инструменты.
1: Вы, голландцы, тем не менее, обеспечены. Ваша наука и более оснащена, к сожалению. Я думаю, это временно. Но, тем не менее, знаю, что вот Веронике Маслюк мы рассказали. А вот сколько комнат у вас? Можно, могу тоже
0: мы,
1: я
0: строители,
1: ответить?
0: Строим вообще типовые дома сейчас. Сейчас 3, в Москве 2, 5, наиболее...
1: Насколько,
0: да,
1: я знаю,
0: да,
1: сейчас строится. Нет, если дом элитный, я знаю, что вы можете строить и по заказу.
0: По заказу мы можем построить все, что вы хотите. Вплоть даже до однокомнатного барака.
1: Потому что меньше нет смысла, просто меньше, чтобы комнат было. Вот,
0: просто крыша тогда не сядет.
1: Безусловно. Что, кстати, в последнее время случается, потому что подмывают почву. Да. Вот такое сообщение к вам. Как признанному знатоку мировой истории известно, что в древних языках имели место такие черты,

0: чередование слов, как, например, «ворота», «врата», «враг», «ворог» и так далее. Так, например, известно, что русское название города Праги пошло после того, как капсол Ивана Калиты, запутавшись в длинных полах боярского кафтана, растянулся о дворцовый порог на королевском приеме. Самые местные жители, как известно, называют этот город совершенно по-другому. В связи с этим большая просьба, объясните, пожалуй. Мы ткачи. Когда ткем кафтан, в первую очередь обращаем внимание на узор. Так. Но в узоре есть такая сложность. Он должен, не должен быть рельефным.
1: Ни в коем случае.
0: А на рубеже столетий добиться этого было крайне сложно. И поэтому при движении, особенно быстром, на коне, возникали случаи зацепа полами данной одежды за препятствие. И что, видимо, и послужило причиной того, что человек разбился насмерть. А поскольку в древности было, путники как бы останавливались за какими-то естественными неровностями, то вот эта вот могила, высота которой, кстати, составляла приблизительно 5 метров по сегодняшним нашим данным, а вот высота холма, она служила пристанищем, вот постепенно она обрастала трактирами, слободами, посадами, и в конце концов вот мы имеем сейчас третье кольцо, да.
1: А вот, тем не менее, вы же знаете, что непосредственная связь камзола и шароваров, она вот была заключена в рельефности, то есть сперва были очень рельефные шаровары, которые прикрывали менее рельефным камзолом, затем, когда камзол достигал совершенства, то его снимали и начинали работать над шарафарами, отсюда и получился вот водолазный костюм. Вы как известный водолаз, вы понимаете, что на самом деле плавать-то удобно в рельефном, потому что все рыбы, они
0: безусловно,
1: рельефные.
0: Безусловно.
1: Вот это стремление к гладкости, я не понимаю, причем шаровары, камзол, откуда это пошло, стремление все сгладить, все выбрить. Так настоящий водолаз, он должен быть рельефным и ошерстленным, тогда, во-первых, он будет перемещаться быстрее, это факт, поскольку все его вот эти, значит, рельефности, ошерстленности будут ложиться по ходу его движения, плюс за него не будут цепляться всякие животные паразиты. Ну, то есть, конечно, будут, но это будет, по крайней мере, естественно.
0: Они будут ходить за ним стаями, да?
1: Да.
0: Как филолог я должен был бы к вам придраться, потому что, действительно, являясь почетным водолазом, я хотел бы заметить вам, что водолазы не плавают, они лазают под водой. И для этого у них на обуви мы, обувщики, сапожники, предусмотрели свинцовые подошвы, которые притягивают их к земле, с помощью которой они лазают по дну.
1: Кстати, извините, мы, экологи, испытываем к вам в связи с этим большую неприязнь, поскольку эти
0: много
1: подошвы...
0: много потоптали, да.
1: Это, во-первых. Во-вторых, эти подошвы одноразовые использования, потому что, чтобы ему подняться, он должен их отстегнуть и оставить.
0: Да,
1: они
0: да.
1: повсюду валяются. Вы, извиняюсь, да. вся Балтика у вас, это вот...
0: Освинцовано, да. Зато это, таким образом, вы, экологи, должны нас, ядерщиков, уважать за то, что мы создаем такую вот свинцовую защиту дна от радиоактивного заражения. Ведь мы, подводники, плавая на наших лодках, можем иногда раз-другой сбросить в мировой океан зараженную, ну, пусть и слабо, но все-таки радиоактивную воду. А вот эта вот прослойка из свинцовых подошв, которая нами, обувщиками, была предложена еще на рубеже столетия, она создает как раз вот ту как раз вот защитную прослойку, которая позволяет выжить такой редкой водоросли, как ламинарная желтуха.
1: Ага, ну в таком случае вы, жители приморских поселков и посадов, должны быть признательны и нам за то, что нам, ученым, биоученым, за то, что мы пытаемся каким-то образом покрыть все и свинцовой пленкой сверху, потому что, чтобы все это превратилось
0: в замкнутый
1: контур.
0: Конечно, вы, автолюбители, завалили все своими использованными аккумуляторами, их никаким образом не утилизируете, поэтому мы, инспектора ГИБДД, делаем замечания всем и каждому. И мы планируем сейчас с декабря месяца ввести номерной учет аккумуляторов, то есть будут выдаваться отдельные знаки на каждый аккумулятор.
1: Да, мы будем тоже выдавать, это я могу подтвердить. Потому что сливают куда ни попади, и мы вот люковщики, то есть бывало находим все люки, которые вот лезем чистить, забиты аккумулятором, автопокрышкой и рычагом управления. Почему-то вот очень часто их сейчас выкидывают, потому что хрупкость повышена.
0: Мы, кстати, гинекологи, наблюдаем связь с повышенной сейчас активностью женщин в плане сексуальности, потому что мужчины более неадекватно отреагировали на кризис, который сейчас происходит в нашей стране. у них снизилась попросту потенция. В то же время у женщин наблюдается некоторый рост. И поэтому мы...
1: Будьте здоровы.
0: Сексопатологи наблюдаем повышенное использование нештатных приборов в качестве фаллоимитаторов. Туда подпадают такие приборы, как ручка переключения скоростей, скалка и так далее.
1: И ручка переключения тоже попадает. Вот тут спрашивают, кто у нас так искрометно импровизирует на фоне нашего разговора и просит передать благодарность нашему студийному пианисту. Я хочу сказать, что сам Нагайгулия нарубает, потому что тем гостям студии, которые могут сами озвучить разговор с ведущим, мы, в общем-то, позволяем подсаживаться к нашему студийному роялю. Он не белого цвета, как вы подумали.
0: Мы музыканты иногда любим побаловаться.
1: Но вы, кстати, вот умеете и говорить, и играть одновременно. Это для нас, музыкантов, редкость большая.
0: Дело в том, что я слеп, и как у каждого человека, у которого отсутствует одно из органов чувств, у него развиты другие. То есть мне не нужны ноты, я чувствую клавиши.
1: Да, это видно. К тому же клавиши на нашем рояле мягкие, они обиты шерстью, поскольку бывали и травмы, потому что многие приводят с собой детей, те лезут, стучат, а вот после долгого...
0: Но мы педиатра не рекомендуем вообще приводить детей в студии, потому что, как вы, наверное, знаете, мы, рекламодатели, можем иногда поставить такую мерзкую рекламу, что любой ребенок, который увидит ее непосредственно в момент производства, просто может получить дефект речи.
1: Но мы-то, извините, телевизионщики должны на что-то жить, поэтому вынуждены размещать вашу рекламу. Вынуждены ее принимать. Так, значит, на что мы будем брать в аренду камеры, автомобили? Как мы будем делать сюжеты? И так мы сейчас сократили количество сюжетов. К нам постоянно звонят, говорят, приезжайте, снимите о нас, приезжайте, снимите. Если это не рекламный сюжет, как нам телевизионщикам выживать?
0: Мы же, радиорелейщики, не говорим вам, чтобы вы не передавали свою информацию. Мы не отказываем вам в эфирном времени. Мы только говорим о том, что дети в студии — это не место.
1: Ага, ну вот вы, политики, объявили, между прочим, нам войну недавно.
0: Безусловно. А мы, как журналисты, не могли на это не отреагировать.
1: И что вы собираетесь делать?
0: Ну, в первую очередь, мы, бумагопроизводители, планируем поднять цены.
1: О, это правильно.
0: На бумагу, чтобы, сами понимаете, каким-то образом компенсировать последствия того кризиса, который вы, экономисты, собственно говоря, учинили.
1: А вы знаете, что вот Сергей Братуха, великий экономист, он предложил, наоборот, снизить на все цены и снизить зарплату. То есть устранить кризис, так сказать, вы знаете, древнюю еврейско-эстонскую пословицу «клин вышибить клином». Да не обидится
0: мы
1: на меня,
0: калиновчане жители. Этого. Мы банкиры против этого, потому что...
1: Вы олигархи.
0: Мы олигархи, как и вы банкиры, собственно говоря. Но. Почему против? Чем меньше денег, тем меньше их и у нас.
1: Да.
0: А мы, работники скромных типографий, тоже заинтересованы в том, чтобы увеличить производство своей продукции. Понимаете?
1: Нет, но подождите. Вот давайте, как политолог, вы скажите следующее. Вы не видите разве реальности вот в выходе из кризисной, сложившейся у нас в Эстонии и вообще по всей Прибалтике ситуации, вот не в повышении цены на доллар, а в понижении? Вот давайте так, если, например, сейчас пенсия будет минимальная, вернее, минимальный прожиточный уровень не 600 тысяч марок, как у нас это сейчас, да, а, скажем, будет 150. Вот, колбасу резко понизим. Вот, сделаем курс доллара насильственным путем, скажем, 1 рубль за доллар. Понимаете меня? Вот вы же как математик, вы же должны понимать.
0: Мы математики вообще за то, чтобы уменьшить порядок цифр.
1: Мы
0: это
1: тоже,
0: действительно,
1: да,
0: правильно.
1: Безусловно.
0: Да, да.
1: Мы, кстати, студенты тоже ненавидим эти длинные какие-то цифры.
0: Да и нам, киллерам, станет проще.
1: Да. Вот тут Иван Валенки прислал сообщение. Кто на болотистой поляне в Ивниках громко кричит «крак, крак, крак». Вот мы недавно, я знаю, с вами, с биологическо-зоологической экспедицией ездили тут по полям, и, ну, это зимой уже они не кричат.
0: Свищ краповатый. Это грызун.
1: Подробнее, да.
0: Грызун, обитающий на территории, в общем-то, на всей территории средней полосы России. Вот. Активен в половом отношении он с начала мая по конец июня.
1: То есть все лето.
0: И вот это время он издает такие звуки.
1: Но... Да-да-да, совершенно верно. Да, причем вот четное, четное количество звуков. Но вот если мы сейчас посмотрим, то тут Иван Валенки написал на своем послании три раза. Это просто свищ, потому что их два типа. Есть свищ и краповат, и он всегда дублирует, как вот сейчас в манком сделал, так. Потом помолчит. Потом затихнет, потом... Опять. А просто свищ, он может совершенно не прогнозирован. Может так, например. Вот. А есть еще свищок, который вообще молчит, и его никто не видел. Только находили дохлого.
0: Нет, но мы-то его видели.
1: Дохлого
0: мы
1: это видели.
0: Его видели.
1: Дохлого видели.
0: Дохлого.
1: Ну, видели.
0: Ну, вообще, мы, патологоанатомы, предпочитаем работать с неживыми существами.
1: Безусловно. Безусловно. Ну, что же, я предлагаю послушать немного вашей композиции. Вы, я знаю, привезли с собой ваш последний альбом. Слушаем с ним песню. Закончили играть-то?
0: Да, теперь я возьму гитару.

0: И тем временем вот передают мне кучу всяческих писем. Вот следующее пришло. Саша, вы обещали мне костюм химзащиты, шнурки, туалетную бумагу. Я пару недель назад заходил на 14 этаж. Очень милая барышня-референт обещала разобраться, но сказала, что в настоящее время ничего от Лаэртского нет. Подпись Юрий. Вы знаете, Юрий, я открою вам страшную тайну. Дело в том, что мы как раз эту милую барышню уволили, потому что все от Лаэртского она забирала себе и вот так типа, ну, не отдавала вам. Знаете, еще один я положу вот около лифт, давайте, на третьем этаже. Прямо слева. Он будет лежать в пустых таких ящиках. Я пока не знаю, какие найду. Вот, он будет лежать в них. Ну, вот сейчас придет наш Нагайгуль, потому что в данный момент он отсутствует, его пробило. Но это бывает. Знаете, у нас у гастритников часто это происходит. А вот пришел. Ну, как ваш гастрит, дорогой Гайгуль?
1: Ну, мы гастроэнтерологи вообще на собственные заболевания смотрим как на хорошую экспериментальную базу. И вот в данном случае я сейчас взял у себя анализ желчи. Вот сейчас мы давайте с вами его рассмотрим.
0: Давайте, да.
1: Сейчас вот он, сейчас. Вот посмотрите, вот здесь бутылочки, вот видите, как он?
0: Ну-ка. Ну, так вполне.
1: Ну, цвет пусть вас не смущает. Сейчас. Дело в том,
0: а
1: что...
0: почему столько газов в нем? Это что-то,
1: ну,
0: как-то...
1: понимаете, дело в том, что мы, повара, иногда применяем в хлебопекарных промышленности соду.
0: Подождите, я сейчас попробую на запах, секунду. Ну, вы знаете, мы эксперты по запахам, можем сказать, что все-таки возраст сказывается.
1: Безусловно, безусловно. Мы, гарантологи, вообще выявили недавно такую интересную особенность. После 92 лет организм начинает
0: стареть.
1: Нет, а наоборот, омолаживаться.
0: А, извините.
1: То есть внешне это не проявляется, но анализ старика в возрасте 93 лет приблизительно соответствует анализу младенцев 16 месяцев.
0: Да.
1: Вот. А что касается груди, вот вы вот наверняка сейчас хотели спросить меня, что мы, мамологи, думаем о разбушевавшейся эпидемии мастита среди молодых мам.
0: Да, и не только мама, а и вот вообще среди молодых, в том числе и мужчины, ведь тоже начинают болеть маститом.
1: Да.
0: Про них так и говорят, нам маститый мужчина, подразумевая совершенно другое в реальной жизни.
1: Особенно в последнее время вот это заболевание...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Оно распространилось на таких деятелей современной, как бы сказать, политики, как лидеры крупных фракций. И, в общем-то, слова маститый лидер, маститый ученый, они, в общем, то есть чем выше, как бы, прямая параллель здесь такая, чем выше статус человека в обществе, тем больше его подверженность заболевания маститом.
0: Безусловно. Еще нужно делать постоянный массаж себе всех желез, в том числе ягодичных.
1: Мы, массажисты, рекомендуем массаж лопаток производить самому себе. То есть перекрестный массаж лопаток.
0: Я могу вам сказать, что мы, вот рабочие, копающие траншеи, очень плохо реагируем, когда апеллируют словами «лопатка». Особенно ночами.
1: А мы, турбинисты, когда при нас упоминают слово «лопатка», начинаем думать о том, как улучшить ее форму.
0: Да, и это правильно. Вот тут заходил Гречка, хочет узнать следующее. Сейчас, подождите секунду. Что вам стоит подождать? Да. Чем ваше среднеазиатское мумифицирование отличается от нашего восточноевропейского? Я вот думаю, что вы все-таки даете по восточноевропейскому, потому что оно ваше, а наше — это среднеазиатское. Вы-то все-таки у нас заезжий, так скажем, фраерок.
1: Ну, что касается нас, исследователей жаргонов, то действительно, это слово пришло к нам из Англии.
0: Да.
1: Это связано всего-навсего с тем, что одно время для России, да и, впрочем, как и подчас и до сих пор, Явления, которые образуются на Западе, они переносятся так или иначе на нашу жизнь.
0: И назад тоже переносятся. Вот те, которые в нашей жизни на Запад. Потому что ведь известно, что мы какую-то коррекцию определенную производим. Достаточно вот посмотреть на их желание похудеть. Это все происходит от того, что мы заслали
1: смотрят
0: туда.
1: Смотрят на нас, да. Смотрят на нас.
0: А мы с вами худые ребята достаточно.
1: Безусловно.
0: Хотя вы на гайгуль.
1: Мы, диетологи, вообще разработали 7 видов диет, способствующих похуданию.
0: 6. 7-й не проверен. Это я вам говорю как
1: как счетовод-бухгалтер, да.
0: Нет.
1: Действительно, в бухгалтерии, непроверенный итог – это не есть итог. Вы правы. Будьте здоровы, будьте здоровы. Что у вас?
0: Будьте здоровы. Нет, я просто нашел в вашей желчи камни. Да, ну так вот, далее.
1: Вот вам зубочистка.
0: О,
1: мы стоматологи всегда ее с собой носим.
0: Спасибо, спасибо. А тогда я пока поковыряю, а вы объясните. Под ногтями можно ей? Дело в том, что я только
1: разломите ее на две части.
0: Хорошо, и тупым буду под ногтями. А можно потом я дам обгрызть эту Прохору?
1: Конечно.
0: Хорошо, вы великий гуманист. Вот вы ответьте Вике, как известный психолог, как бороться со сном, когда не хочется спать. Ну, минуя такие методы примитивные, как-то испивание кофе, пощипывание себя за всякие предметы и выход на балкон в голом виде.
1: Мы, революционеры, практикуем 3 вида борьбы.
0: Кричать лозунги, я знаю.
1: Первый метод борьбы, вы совершенно правы. Второй метод
0: писать
1: борьбы
0: –
1: захват вокзалов.
0: Ну, это опять же связано с холодом.
1: Безусловно.
0: Хотя
1: безусловно.
0: Можно, в принципе, можно, да.
1: Вот, потому что вокзалы во все времена являлись наиболее отапливаемыми помещениями. И мы теплоэнергетики
0: формируем... Мы сейчас рассматриваем вопрос, кстати, мы из станционной вокзальной милиции рассматриваем вопрос о том, чтобы вам, теплоэнергетикам, запретить их отапливать ночами, поскольку то набивается не весь кто, чтобы не ехать, а греться. И мы, железнодорожники, это тоже не одобряем.
1: А мы, председатели партии защиты бездомных животных, как раз выступаем за то, чтобы вы, теплоэнергетики, отапливали вокзалы, потому что туда сбивается большое количество бездомных собак и кошек.
0: А нам, кстати, теплоэнергетикам очень много должны денег связисты. И вот когда они вернут нам деньги, тогда им подключим свет.
1: В свою очередь, мы, связисты, можем предъявить претензии вам, журналистам, за то, что вы, получая большие гонорары от нас, банкиров, не хотите делиться с государством. А мы, представители налоговой службы, хотим заметить вам, что неуплата налогов – это преступление от государства. Вот недавно мы развесили плакаты по всем улицам нашего замечательного города Кутаиси, вот, с призывами о том, чтобы коренные кутаисцы заплатили все налоги, а иначе выплатить теплоэнергетики, отключите им горячую воду.
0: А мы, кстати, экологическая милиция города Кутаиси, хотим напомнить вам, что развешивание плакатов самостийных, где ни попадя, влечет за свои большие штрафы. Плюс женщины, которые расклеивают очень часто...
1: А мы, работники сберегательных касс, вообще хотим заметить вам, что уплата штрафов не входит в основные наши обязанности. Наши основные обязанности – это прием вкладов от клиентов. Рекламную деятельность по этому поводу мы всячески проводим. Мы, нам навязали прием коммунальных платежей, поэтому вы, уважаемые радиослушатели, не обижайтесь за то, что мы взимаем 3% за комиссионные сборы, за те ваши коммунальные платежи, которые вы нам перечисляете.
0: А мы, кстати, простые налогоплательщики, выражаем вам недовольство тем, что нам приходится часами стоять вот в очередях в ваших сберкассах, чтобы каким-то образом оплатить квартплату, которую, кстати, вам же идет на ваше содержание. Вы должны приходить к нам домой. Вот другое дело, что я, как установщик кодовых замков, гарантирую, что я не буду их так часто чинить, если туда будут шляться всякие.
1: А я, как представитель флагмана современных профсоюзов, профсоюза уборщиц подъездов и работников, и помещений, связанных с сберегательными банками, хочу заметить, что вытаптывать грязь за вашими длинными очередями, которые вы выстраиваете, нам совершенно уже не к лицу. И мы требуем повышения заработной платы.
0: А я хочу сказать вам, как уборщик вообще, что вы отменили нам такую льготу, которая всегда была у российских дворников, как выдача квартир.
1: Мы, как ответственные квартиросъемщики, хотим вам сказать, что сейчас жилой фонд в Москве очень занижен. Поэтому можем предложить вам жилье в ближайшем Подмосковье.
0: А мы, как статисты, можем вам сказать, что нежилого фонда достаточно, где вы, между прочим, можете обитать.
1: А мы, работники мэрии Санкт-Петербурга, выразим с вами совершеннейшее несогласие. Наш город периодически подтапливается, и очень сложно производить ремонты.
0: А мы, кстати, администрация курорта города Ялта приглашаем всех летом нам чаще ездить, потому что у нас хорошо.
1: А мы, работники пляжей, спасатели, хотим заметить вам, что на всех у нас спасательных кругов не напасется, потому что вы, работники пенопластовой промышленности, не выполнили план заготовок в прошлом году.
0: А я хочу вам сказать, что зато у нас в Эстонии масса древесины, и мы гнем деревья и делаем из них спасательные круги. А если вы не хотите покупать у нас их хотя бы на 10% выше себестоимости, то мы, кровельщики и эстонцы, будем вынуждены прекратить вам поставки данных кругов и тоните. Есть у нас у филологов такая пословица: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
1: Вот вас бы, украинцев, всех бы хорошо бы переселить на Камчатку, чтобы вы там поняли, что такое мороз 40 градусов. Потому что мы, жители Средней Азии, знаем, что такое цифра 40, только за знаком «плюс». И мы можем соотносить «плюс» и «минус». А вот вы, эстонцы, наделавши столько кругов, думаете, что вы защищены от мирового потопа. А я вам, как гидрограф, говорю, что нет. Потепление на 2 градуса вызовет затопление континентов.
0: А я вам хочу сказать, как геодезист, что Земля, она не во всех местах круглая. И вот эти вот холмы и рытвина, они сейчас имеют тенденцию перемещаться туда-сюда. То есть, например, мы вот как геонаблюдатели, как геологи независимые про зеленых, мы ходим туда-сюда и наблюдаем, что вот сегодня здесь был холм. Ну, я не имею в виду большой холм, понимаете, как вот ваш Памир среднерусский, да? Вот, а я имею в виду какой-нибудь маленький холмок, ну, как у нас в городе Таранту. Вот, он, знаешь, вчера был здесь, сегодня он сместился самопроизвольно, самостезийно, где-то на 5 сантиметров.
1: Только миллиметров.
0: Извините меня, математиков вас я обвинять не буду. Хотя вы, конечно, со своим педантизмом обществу уже вот начинаете доставать. Вот от вас, математиков, никакой пользы нет, согласитесь. Вот вы сейчас математик, да, вот сидите, математик Гайгуль. Ну вот кто знает, вот кто такой Гайгуль, знают все. Математик Гайгуля никто не знает. Вы даже знаете, что я лазил, значит, смотрел, как старый интернетчик. Залезал в интернет, набираю Гайгуль, есть. Набираю математик Гайгуль, ни одного запроса. Конечно, вот, а этот вообще его надо расстрелять, к стенке поставить, да, потому что он пудрит мозги.
1: Но вот мы, диктаторы, можем с вами не согласиться, потому что нас, диктаторов, на земном шаре не так уж и много.
0: Да, их вообще нам надо беречь.
1: Да, это на сегодняшний день самая редкая профессия. Нас осталось-то всего вот по пальцам моей руки, которые показывают вам Викторию, можно пересчитать.
0: А, вот... Нет, на это мы не будем отвечать. Про это тоже мы не будем говорить, это мы тоже пропустим. Магнитолу я у вас не вытаскивал, я не работаю на Курском вокзале, я все больше по барсеткам специалист, около каких-нибудь очень важных мест. Вот проснувшийся валик. Бывают же у людей имена. Вот вы, кстати, как филолог, что такое валик?
1: Валик – это, с точки зрения нас, фотографов, прибор для глянцевания.
0: А с точки зрения наш, маляров, можно и красить.
1: А дело в том, что мы, как работники мастерских по ремонту радиоаппаратуры, вообще не мыслим без этого устройства работу ни одного магнитофона.
0: И не только магнитофона. Вот мы, например, как асфальтоукладчики, тоже не можем себе представить, как можно без валика, правда, тяжелого.
1: А поди нам, металлургам, не задай размеры вала.
0: О, да, если нам, например, шлифовщикам не расточить его изнутри тоненько-тоненько, то что бы сделалось вообще с вашими цилиндрами и клапанами? Вот вы представьте себе.
1: Да, ну, мы диагностики...
0: В зазубренных и рытвенных. И все вот вы бы геодезисты бы с них бы снимали модель планеты Земля. Там уран можно добывать было бы внутри валов.
1: Мы, испытатели с ядерных полигонов, с вами не согласны по той простой причине, что не все современные бомбы являются урановыми.
0: Безусловно, существует еще напалмовые. Я как главный специалист Пентагона это могу вам сказать совершенно четко. Мы проверяли их во Вьетнаме.
1: А я, как вьетнамский простой рабочий, могу вам сказать, что пострадал от вот этих вот ваших устройств, которые вы под видом гуманитарной помощи поставляли в нашу страну на рубеже 60-70-х годов. И я выражаю вам письменный протест.
0: А мы, как представители Красного Креста, заявляем, что громко достаточно с помощью устройств внешней связи кричали вам «спасайся, спасайся», но вы все вот наоборот как-то лезли к ним. Вот. И я, кстати, хочу сказать, что мы даже пытались отгонять вас посредством пинков и бамбуковых палок, в результате чего вы обзывали нас расистами. Но мы, как расисты, хотим сказать, что мы тоже имеем право на существование, как и диктаторы.
1: А мы, как отоларингологи, хотим заметить, что орать надо как можно тише. Любое слово, сказанное шепотом, выглядит намного более благозвучным. А это говорю вам я, как логопед.
0: Вот я, как рабочий передатчика, хочу сказать, что не могу я увеличить мощность его, я могу сделать тут погромче, но тут и стоит компрессор, я как звукорежиссер хочу сказать, что он тоже отстроен в определенном режиме, поэтому ничего не получится. Вот, и, кстати, вы бы, Сергей, могли бы как-то сами позвонить и увеличить, позвоните на передатчик, и как радиослушатель, наконец, подействуйте, скажите, увеличите мощность, понимаете ли, вещания, вот. А в принципе, я как монополист считаю так, что лучшая конкуренция – это монополия. И мы должны вот одни только быть.
1: А я как председатель антимонопольного комитета могу заметить следующее, что на сегодняшний день не так уж много и монополистов. Все да. Они у нас на учете, все да. На всех составлены списки, все забиты в сети. Вот. А я как почтенный сетевик еще могу заметить, что наши сети самые лучшие. Недавно у них была поймана... Был пойман рекордный улов. Вот, он составил 120 тонн за один вылов.
0: А я хочу сказать, как простой житель Тропарева, что у нас уже случилось две аварии, в результате чего два дома остались без горячей воды, благодаря вашим теплосетям.
1: А мы, как представители государственной налоговой службы, не можем вам, теплоэнергетикам, не ответить следующее, что пока вы не будете топить, народ нам не принесет деньги. Пока мы не получим деньги, мы не сможем выплатить вам зарплату.
0: Мы, кстати, как бизнесмены средней руки, хотим, в свою очередь, уверить вас, что при данной вот системе налогообложения мы не в состоянии будем вот кормить вас больше дешевыми пельменями и пивом.
1: А мы, как работники мастерских по шиномонтажу, можем заметить вам, что в современных условиях мы наиболее лучшим образом приспособлены к выживанию, потому что так или иначе к нам обращаются все представители вышеперечисленных профессий и родов деятельности, потому что так или иначе кому-то надо подлатать камеру на автомобиле, дубленку. Мы осуществляем, расширили сейчас сеть услуг своих, вы можете в каждой шиномонтаже обратиться сейчас, если у вас там надо перекрасить шубу, вот, сделать химическую завивку, вот, то есть полный сервис услуг.
0: А мы, как дети, которые хотим заниматься фигурным катанием, требуем от вас более тщательной заливки катков во дворах и чтобы снесли все ракушки, потому что мы натыкаемся лобиками и ходим все со шрамами.
1: А мы, как работники холодильных установок, заметим вам, что холодильники в зимний период работают значительно хуже, поэтому мы рекомендуем вам оставлять их в зимний период почаще открытым.
0: А мы, как бывалые домохозяйки, предлагаем вам в это время вынимать все продукты и класть их на этот, на балкон.

0: Замечательно вы все-таки Гайнагули играете. Ну, я вот хотел сейчас, чтобы приходили очень много людей, задавали вопрос, вернее, просили, чтобы я ответил на них. Вот некто Долгач упрекнул меня, что я забыл упомянуть о вашей профессии музыканта. И как работодатель предлагает он нам 3 вакансии: повар, наводчик, волейболист. А еще лучше предлагает выйти вам на пенсию. Я хочу сказать, что я бы вот наводчиком, волейболистом бы стал с радостью, потому что действительно нужно обладать...
1: Я уже с поток лет уже как пенсионер, уже, то есть у себя на родине я вообще считаюсь пенсионером, потому что у нас очень большие налоги.
0: Да, гораздо лучше быть на пенсии.
1: Да, выгоднее быть на пенсии, да.
0: Я тоже получаю и пенсию, и плюс работу. А что касается вашей профессии музыканта, так мы же говорим, вот вы играете, и достаточно неплохо, это отметили очень много людей. Далее, вот такое сообщение от механиков из зоопарка, где в этом году небывалое поголовье толстолобиков. Дело в том, что там есть ряд водоемов, в которых действительно они вот плавают повсюду. Я вот думаю, что вы, как великий ихтиолог, наверное, что-нибудь можете прокомментировать.
1: Да, в общем-то, объясняем мы все это дело металлурги очень просто. Монеты, которые сейчас вот мы, работники монетного двора, чеканим, они используют в своем составе добавки кадмия. Дело в том, что мы, ихтиологи, давно заметили параллель содержания кадмия и поголовья толстолобиков. Да. А существует такая идиотская традиция. Мы, работники милиции отделения номер 11, который обслуживает зоопарк города Москвы, уже просто устали писать и делать замечания, привлекать к административной ответственности людей, которые бросают монетки, которые по установившейся традиции могут позволить вернуться им в это место еще раз. И вот тем самым мы, как бы, ихтиологи объясняем на сегодняшний день такое увеличенное поголовье толстолобик. То есть кадмий выше, толстолобик попер.
0: Но все-таки вот мы, как туристы, несколько находимся в недоумении. Вот касаемо вот этих ваших драконовских мер, когда вот мы пытаемся кинуть, нас хватают за руки и переворачивают, и чуть ли не надевают наручники. Поймите, что это прекрасная традиция. То же самое, что натирать коням.
1: Мы, оружейники, таким образом проверяем качество наших наручников. Ведь гораздо сложнее проверить их в боевой ситуации, когда они могут подвести. Все меры... Мы, технологи, принимаем к тому, чтобы наша продукция была как можно более прочной.
0: Андрюш Уткин просит вас, как музыковедов, объявить 3 призеров уругвайского хит-парада. Видимо, речь идет о последней неделе.
1: Последняя тройка, да. Да. Последняя верхняя тройка хит-парада города Уругвая, Смоленской области, выглядит так. Первое место занимает местная... рейв-группа «Клапан». То есть, ну, это молодежная группа, она играет в таком современном стиле, такой хип-хоп.
0: Мы, как прогрессивная молодежь, знаем эту группу.
1: Да, на втором месте Валерий Ландыш. Это певец, поющий в стиле русский шансон.
0: О, мы, как семидесятники, любим это направление.
1: Да, и третья группа занимает, как ни странно, арабская группа «Квота».
0: Мы, то есть, как смоленские цыгане, понимаем, в чем причина.
1: Да, потому что исторически вообще смоленщина, она близка вообще вот арабским территориям. Все это объясняем мы историографу тем, что Александр Македонский после похода на, собственно, Турцию, шел домой к себе в Македонию через вот как раз некоторые прилегающие к смоленщине земли, в частности, вот Крым.
0: А поскольку шел, мы как историки утверждаем, не один день, и даже не 2 дня, и не месяц, а годы он шел, то, естественно...
1: Средняя скорость македонского нами, работниками ГИБДД, была установлена на где-то 1,5 километра в год.
0: Да. Так вот, и шел он, поэтому мы, как историки, утверждаем, что около 30 лет. За это время он успел сблизиться и сдружиться со многими смолянками, смолянянками. Ну, и не просто сдружиться, а, так сказать...
1: Вот, одно время мы работники туристических фирм, просто строили на этом бизнес. Маршрут. Поднимали большие маршрут деньги, да. То делали. Есть смолянки туда, вот в Македонию, а мы македонцы, собственно говоря, в Смоленщину.
0: А мы, кстати, персонал, обслуживающий самолеты, все-таки требуем, чтобы зимой нам выдавали ушанки и теплую обувь, потому что часто бывает, что и подскользнешься с крыла, вот и...
1: А мы, гидравлики, требуем заменить гидравлическую жидкость в приводах на спиртосодержащую, потому что участили случаи отравления.
0: А давайте мы, как все-таки ведущие популярной
1: цели программы...
0: Хотим послушать, что хотят у нас спросить жители нашего дивного города. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. Алло. Очень волнуется. Вы не волнуйтесь, вы, пожалуйста, говорите. Мы же не будем вас за ухо выводить или там еще что-то. Вы же далеко. Мы бы, конечно, как серьезные взрослые родители бы с радостью вывели, но поскольку вы далеко... Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Это Владимир, хоккеист.
0: Привет, Владимир.
2: Ваш старый радиослушатель.
0: Да, возраст не красит никого. Это я вам говорю как пластический хирург.
2: Ага, понятно. А я вот как хоккеист хотел у вас спросить о пиве. Вот какие у вас любимые сорта?
0: Вы имеете в виду до... То есть вообще любимые или те, которые я могу себе вот по карману сейчас?
2: Это... Ну, что-то среднее.
0: Не, ну как, Владимир, среднее...
2: То есть это по карману... Что лучше можно себе позволить?
0: А, вот на данный момент...
2: Вам, Александр, вопрос. И вашему гостю.
0: Ну, Нагайгуль его зовут. Вы познакомьтесь, кстати, Нагайгуль. Да, это Владимир. Вот... Владимир, это Нагайгуль.
2: Очень приятно.
1: Взаимно.
0: Спасибо.
1: Ну, я как пивовар могу ответить, что наиболее любимым сортом для пивовара, сортом пива, является самое легкое в производстве. А самым легким в производстве пивом является пиво светлое. Оно состоит из двух компонентов. Вываренного зерна и солода. Все это смешивается и настаивается. И разливается в бутыли и продается. Очень любимый сорт. Приносит самую большую прибыль. Да.
0: Ну, кстати, еще можно его разбавлять. Но если вообще говорить...
1: Мы, пивовары, этим не занимаемся. Этим занимаемся мы, работники торговли.
0: Да, да. И мы, в общем-то...
1: Акула прилавка.
0: Да, а как, откуда вы знаете? Ну ладно, вот тут еще заходил. Не кажется ли вам, что точно так же, как и левретки, были получены путем бездумной селекции для удовлетворения извращенных потребностей дворян из благородных сторожевых псов, так и домашние кошки были искусно созданы из таких благородных животных, как тигр, ягуар, слон или пантера? Дима Боргер спрашивает. Вы как селекционеры, я думаю, что ответите, а я потом про пиво все.
1: Я как кошатница хочу вам сказать, что...
0: Как старая кошатница.
1: Как старая
0: кошатница
1: с опытом.
0: Никто не верит.
1: Как старая кошатница с опытом, я вам могу сказать, что изначально вообще была микрокошка. То есть ее размер был приблизительно с ладонь. В зависимости от места обитания, в частности, чем севернее, тем меньше было яств, она не так эволюционировала. А в африканских местах, то есть в местах с жарким климатом, эта кошка разрослась до ужасающих размеров. И сегодня она получила гордое имя «Тигр».
0: А я, как старый охотник, хочу рассказать о лосе, потому что предыдущий наш оппонент спрашивал о лосе. Дело в том, что ошибочно считается, что вот лось, он рождает маленького лосенка. Ничего подобного. Вот дело в том, что все вы знаете, что у лосей есть обычай скидывать рога в определенное время. Эти рога висят. Если их находят, то ничего не происходит. Их просто оставляют дома, они лежат как сувенир. Но на самом деле мы киномеханики, кинорежиссеры, снимающие живую природу, установили наблюдение за одними рогами и обратили внимание, что с течением времени, если вот не найти эти рога и не взять их, как я уже сказал ранее, домой, вырастает сперва маленький лосик, а затем большой лось, в общем-то,
1: Ну, а я, как Василий Песков, со своей точки зрения хочу заметить, что как ведущий программы «В мире животных» я частенько использую ваши сюжеты своей передачи почти бесплатно.
0: А вот грузинские шахматистки поддерживают нас во всех начинаниях.
1: Я как шахматист передовой. Хочу вам сказать, что женские шахматы...
0: Просто уже, по-моему, очень была хорошая мысль сама по себе.
1: Женские шахматы — это за ними будущее.
0: Ну, совершенно верно. Да здравствует женские шахматы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я хочу выразить крайнее недовольство вашей программой. Это что вы тут говорите? Вы можете понять? Это просто какой-то разврат. А если нас слушают дорогая молодежь, это, мне кажется, очень неприлично с вашей стороны говорить о такой ерунде в прямом эфире.
0: Если вас слушает наша передовая молодежь, то это действительно может на нее вредно повлиять. А если она слушает Нагайгуля или меня, то эта молодежь будет ходить с просветленными глазами, и вам же первому, уважаемые, даст закурить, несмотря на ваш преклонный возраст. Поскольку, я так понял, это звонила все-таки женщина. Женщина пенсионер.
1: Мы, как исследователи голосов, можем заметить, что голос женщины, в общем, очень легко отличить от голоса мужчины. И вот сейчас мы с вами могли на этом убедиться.
0: А мы, как вот дилетанты в данном вопросе, можем сказать, что мы просто, и отвернувшись даже, можем определить, женщина или мужчина идет сзади нас. Все зависит от того, какое время года, поскольку если, например, чистый асфальт, то у женщин цокает, а у мужчин шваркает. Если снег, то шваркает и у тех, и других, но у одних чаще шваркает.
1: С прихлюпом.
0: И с прихлюпом бывает, но бывает так, что у одних чаще, у других реже. Вот, как правило, у мужчин шваркает реже, а у женщин чаще.
1: Мы, следопыты, вообще самым высшим классом своей работы считаем отличение женского следа от мужского.
0: Вот тут спрашивают, когда наша программа будет наконец-то снабжена сурбопереводом. Вы знаете, давно уже у нас в окне стоит очаровательная голая женщина, которая для всех желающих, вот которые могут приехать на Новый Арбат с биноклями там, или из автомобилей, или как-то просто там посредством каких-то других оптических устройств наблюдать. И прекрасно, в общем-то, она с мимикой и с жестом. Повернись сюда, слышишь?
1: Кстати, я как контр-адмирал ввел сейчас на всех судах передачу с помощью флажковой отмашки всех сообщений.
0: А чего, кстати, одно время было запрещено, поскольку...
1: Безусловно, потому что сохранялось... Я как шифровальщик могу поведать сейчас о том, что сохранялось вообще тайно. И все сообщения кодировались, шифровались, и шифровальщик была одной из самых редких специальностей.
0: Да, поэтому дело в том, что о них заботились, и я как судовой медик просто хочу сказать, что мы запрещали им махать просто так. Дело в том, что ведь у них бывало как, что и среди ночи он вылезал и начинал вот этот бессмысленный махач, а нужно было только сигнализировать, когда запускать или отпускать.
1: Я как председатель колхоза сталкивался с этим на гражданке. К нам в колхоз часто приходили люди с флота, мы набирали их, поскольку флотские парни, они всегда были крепче, в общем-то, шире в плечах, уже в талии, вот, меньше ели. Я столкнулся с тем, что один из наборов просто поголовно занимался отмашкой во время полевых работ.
0: Во время сенокоса.
1: Не выполнили план, да.
0: Мы, кстати, как доярки можем уведомить вас, что они и в доярне тоже занимались отмашкой. И вот, причем отбили, в общем-то, все руки, и рога, и обо всякие перекладины, которым вы, кстати, архитекторы, снабдили наши доярни. Они нам мешают проходить к быкам, коровам, дабы производить доярство.
1: А я как архитектор хочу сказать вам, что при нынешних ценах на карандаши и грифели нам просто нечем вообще писать и проекты свои. Мы не можем рисовать те здания, которые мы хотим построить. Планов у нас громадье.
0: А мы, как сельские учителя, хотим заявить вам, что нам приходится вообще писать снегом сейчас на доске, пока он не стает, потому что такое, что мел, мы уже забыли.
1: А мы, как производители ламп накаливания, можем сказать, что будьте в сельской здоровы. Местности, спасибо, в сельской местности мы отказываемся поставлять товар, потому что в последний раз с нами расплатились живой коровой. Дело в том, что у нас работают люди, ну, скажем так, умственного труда, и вид, собственно, бородатого существа вызвал некоторую панику в женском коллективе, пришлось вызывать орнитологов.
0: А мы, кстати, как диссиденты требуем, чтобы нам всем дали звание Героев России, поскольку мы внесли огромный вклад в ее культурно-историческое развитие.
1: А мы, как работники КГБ, всячески против этого протестуем. Почему? Потому что мы всю жизнь положили на то, чтобы вот эта вся контра была вычищена, выметена из страны каленым железом. А теперь она лезет со всех сторон. И мы, работники таможни, уже не знаем, какие заслоны нам еще придумать. Потому что в последний раз попугаев провезли просто в себе. Женщина провезла попугая в себе.
0: Попугаев или попугая?
1: Попугаев.
0: Мы, как гинекологи, выражаем вам недоверие, потому что в одну женщину влезет только один попугай породы кокоду по размеру.
1: А мы столкнулись, как грузчики аэропорта Шереметьево-2, с тем, что попугайчики были волнистыми, их было 17.
0: Мы как орнитологи просто... выражаем вам полное доверие. И, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Я хотел, как потребитель, у вас спросить, у директоров спичечной фабрики, скажите, почему ваши спички такого низкого качества? Спасибо.
0: Пожалуйста.
1: Мы, как лесники, хотим ответить вам, что какие удобрения мы внесли в почву, такие и деревья у нас выросли.
0: Безусловно. Я еще хочу сказать вам от имени дирекции леспромхоза, что вы, грибники, вот ходите и топчете, что не попадя. Вытаптывая тем самым и зерновые, которые там
1: поросли. А нам, водителям, лесовозам, потом разгребай ваши консервные банки и вытаскивай их из протектора.
0: То есть, мы, кстати, как разработчики рисунка протектора, требуем сатисфакции денежной и публичного извинения по всем телеканалам и в прессе.
1: Мы, как производители насосов, с вами целиком полностью согласны.
0: Ура! Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вы знаете, я хотела обратиться к вашему гостю. Он такой великий. Умный человек.
1: Я Гудвин.
5: Пусть как умный, великий сексопатолог скажет, как нам, женщинам, предохраняться от этих волнистых попугайчиков.
0: Это очень интересная тема, спасибо.
1: Я как гинеколог могу вам сказать, что предохраняться, в принципе, не нужно. Птица сама не залетит. Существует, правда, в русской народной молве такое мнение: птица бьется в стекло, жди покойника. Так вот, когда птица проявляет заинтересованность
0: женщине
1: в залете в ваши гениталии, это говорит о предстоящем, сами понимаете,
0: пополнение потомства.
1: То.
0: Кстати,
1: то есть примета хорошая.
0: Я, как руководитель Центра по наблюдению и исследованию за аномальными явлениями на территории Российской Федерации, хочу сказать, что статистика весьма тревожна. Так уже вот сейчас, как только произошло похолодание, по Минской трассе мы наблюдали 5 случаев проникновения внутрь женщин, которые, извините, конечно, за такие, может быть, подробности, выходили из автомобиля, дабы справить нужду, а случается с ними это очень часто, обнаружили.

0: можем вон перетянуть чего угодно на что угодно, вот, а выгнать этих зверей мы...
1: Не удастся.
0: Да.
1: А мы, как работники 5-го батальона ГАИ, обслуживающего трассу Ростов-Жмеринка, хотим заметить, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий в связи с массовым приторможением автомобилей на обочинах дороги для удовлетворения женщинами естественных потребностей. Поэтому мы просим водителей, везущих женщин на боковых сиденьях, рассредотачиваться по проезжей части, не скопляться вокруг предметов, стоящих вокруг дороги, как то деревья, столбы, выбирать открытые пространства, чтобы не нарушать обзор с попутным водителем.
0: А я вот, как от лица водителей 15-го таксопарка, хочу обратиться ко всем женщинам, которые ездят вот в автомобилях, чтобы вы потом этими животными не сорили в салонах. Вот вы уж дождитесь, они вылезут сами, поскольку вот у нас уже находят очень многие после вас и хомячков, и каких-то других животных, которые от мороза совсем взбешенные.
1: А я как водитель мусоровоза, обслуживающего район Печатники 7, хочу вам сказать, что мне надоело вывозить трупы животных из контейнеров. Пожалуйста, пользуйтесь услугами станции по утилизации домашних питомцев.
0: А я как печник хочу вам сказать, что наша профессия вымирает, и вот если вы вызываете нас и звоните постоянно и говорите, придите, сложите мне печку в нашей домашней квартире, помните, что она вот вам в городских условиях не всегда нужна. Вот давайте оставим все-таки нас, печников, для тех, кому действительно эта печка нужна, для лесников, лесорубов и других нале, которые называются.
1: Да.
0: Песня?
1: Да.

0: elevati al cielo, quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana.
1: Заиграл наша Гайгульная. Вот какую тему, уважаемые на Гайгуль, я хотел с вами затронуть. Сейчас наступают холода, и нас, ремонтников сантехнических сооружений, очень беспокоит то, что многие граждане кидают в свои белые ральфы. Я имею в виду, вы понимаете.
2: Раковины.
1: Да, что не попадет, как-то мы, например, проводя очистные сооружения, находим там все, начиная от консервных банок, кончая дохлыми какими-то животными. Вот, и вы, как руководитель агитационной комиссии вот будущих выборов президентских, должны сказать какую-то фразу на эту тему, вот, чтобы, дескать, не кидали, заботились, или хотя бы назвать какие-то габариты предметов, которые доступны перевариванию канализационной системой нашего города Череповец, Челябинской, прочих ночи.
2: Ну, я могу сказать вам, как дизайнер, я вам могу сказать, что приблизительно размер прохождения вот того предмета, о котором вы упомянули, должен приблизительно соответствовать диаметру ушной.
1: Ушной.
2: Да.
1: Да.
2: При превышении диаметра лучше пользоваться окном. Это я вам говорю как остеклитель. Стекол у нас произведено много. При побоях тут же будет вставлено новое.
1: А вот я хочу спросить, этот изгиб, который идет... Вот,
2: сифон.
1: Да, вот он же все-таки принимает в себя вещи не такие длинные, как кажется визуально, потому что мы, инженеры, разрабатывали его, дабы он фильтровал.
2: Нет, но я же сейчас говорю о городских жителях. Я же все-таки представитель муниципалитета. А что касается взгляда представителя сельского совета на этот вопрос, то тут позиция моя будет гораздо интереснее. Дело все в том, что сельчане в последнее время, как я заметил, привыкли мерить все на коровье ухо.
1: Да.
2: Поскольку ухо, как и рог коровы, является заменяемым. То есть при клеймении оно отрастает, и клеймо постепенно зарастает. И принято говорить так, что вот куда повернешь, туда коровье ухо и вышло.
1: То есть, или вошло, да. Если повернуть другой стороной.
2: Безусловно.
1: Бывало, что они да и крутят куда ни попадя. Мы, как люди, изучающие старинные обряды и обычаи, понимаем иногда, почему вот вроде одна корова была, а копыт много. И ощущение такое, что животное вело себя беспокойно. Сначала у нас, зоологов, это тревожило. Мы думали, что это у нас в Лондоне снова падучее, снова нам, значит, наложат эмбарго на говядину, свинину и, в общем-то, другую там мясную продукцию, как-то сардельки, сосиски, говядину и свинину. Вот. Но выяснилось, что это селяне и посадские крутят эту корову с целью найти, куда она войдет и откуда выйдет. Потому что одним интересно, чтобы она вошла, другим интересно, чтобы она вышла. То есть люди очень противоречиво устроены. Это мы как философы знаем.
2: А мы, саровары, призываем вас, философов, больше потреблять наши продукции. Ведь такого вкусного сала вы не найдете ни в одной.
1: Ни в одной. А мы вот, борисоглебские укладчики шпал, требуем, чтобы вы, когда проезжаете мимо, не плевались, потому что вот все это очень сейчас замерзает, и мы скользим, и иногда получаем травмы.
2: И ведь что самое интересное, мы, химики приоралья, тоже с вами целиком и полностью согласны, потому что вы, шпалоукладчики Самары, потребуете от нас создать состав, который бы не давал шпалам сгнить на протяжении 15 лет. А мы, нормировщики железнодорожных
1: Будьте
2: работ,
1: здоровы.
2: Все уже цифры, все глаза проглядели, чтобы увеличить вам расценки за квадратный метр. Но ничего у нас у счетоводов не получается.
1: Безусловно, потому что мы, изобретатели программ для всяческих бухгалтерских расчетов, вложили туда определенные моменты, которые ограничивают вашу беспредельную деятельность. Вот, кстати, спрашивают, когда мы пригласим в гости Базура Церетали, спрашивает Григорий. Я хочу сказать, что его надо приглашать ведь со всей семьей, поскольку у них принято соленье такое и так далее. А как же мы вот можем себе позволить, когда мы, обнищавшее население, сейчас мы не можем позволить себе никак этого.
2: Мы, семейные доктора, уже сейчас переходим на просто индивидуальные, потому что не в состоянии люди платить за всю семью сейчас.
1: Да, тяжело. Или говорим, приходите хотя бы раз в месяц там всей семьей, но раз в месяц по одному.
2: Вот а мы, селекционеры, вот предложили новый сорт гречихи, который представляет из себя ядро размером приблизительно в квадратный метр.
1: Гя называется. Гя. Гигантская гречиха. Гя. Называется. Вот Сергей тут выпивает за наше здоровье, а может, не выпивает. Ну что же, я предлагаю послушать вам, что хотят спросить у вас, у нас, у Гайгулей, вот, наши радиослушатели. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста. Free for a full 30
2: days. Call the number shown on screen beside your national flag. Мы знатоки английских языков можем ответить вам только одной фразой. Do you speak English?
1: И еще одной хендыхоха фраза. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер, уважаемый.
1: Добрый вечер, уважаемый.
3: Вот у вас сегодня была затронута тема микрокотов. Вот, а я хотел бы вот что спросить. Года три назад вы разрабатывали тему микрокоников, которые жили в коробушках.
1: Угу.
3: Вот, и я хотел бы, ну это же, в общем, научная тема, и хотел бы узнать, как она развивается.
1: Угу.
3: Вот, а еще у меня такой второй вопрос есть. Вот, и не считаете ли вы, что, вот тут звонила дама вам, и что женщинам надо бояться не попугайчиков, а мышей. Ведь те женщины, которые не боятся мышей, мыши их кусают, и женщины умирают.
1: Угу, понятно. Мы вот, японцы, вообще испытываем тягу к микро и к уменьшению всего. То есть мы постепенно уменьшаем даже видеомагнитофоны. Ну, то есть начали с кассет, закончили видеомагнитофонами. И мы, японцы, очень любим все микро, поскольку у нас большое население, вот, и нам надо как-то располагаться. Поэтому, естественно, проблема микрокоников, как, в общем-то, микромух, микрофлоры и микрофауны, она весьма и весьма для нас злободневна. Мы надеемся в дальнейшем довести приплод нашего населения до 50% на душу за год, а вот уменьшить всю нашу флору и фауну японскую где-то, ну, процентов на 0,8, потому что надо как-то эти 50 прироста вместить, там, это самое. А что касается вот второго вопроса, это, видимо, к Нагайгулям.
2: Ну, вообще, конечно, в Антарктиде холодно. И действительно, популяция пингвинов там увеличивается. Потому что пингвины, они свойственны с понижением температуры наращивать мышечную массу. И тут мы можем, как этнографы, мы можем противопоставить Японию и пингвинов.
1: Извините.
2: Ничего страшного, будьте здоровы. Так вот, действительно, и у тех есть желтые пятна. А мы, как астрономы, можем на это заметить, что и на Солнце есть желтые пятна.
1: А мы, как эпидемиологи, можем заметить, что вообще вот любое пожелтение – это первая сигнализация, ну, не первая, конечно, для дилетанта первая сигнализация о том, что наступает определенная стадия болезни, называемый гепатит. Поэтому на вашем месте я бы...
2: А мы, как машинисты... большегрузных составов Байкало-Амурской магистрали, можем сказать, что желтый свет является основным проходным сигналом на перегоне Тында-Беркакыт.
1: Ну, безусловно, но я как местный тердебакыкынский хулиган хочу сказать, что все их пострелял из рогатки 2 дня назад. Вот. И мы, кстати, как хозяйство железной дороги тердебакыкынской, не собираемся устанавливать больше желтые сигналы, поэтому вы, машинисты, ездите как хотите дальше. К тому же у вас ездит все в одну сторону, от Тырды в Бакыкынд. Вот из Бакыкында в Тырду либо езжайте на автомобиле УАЗик. Кстати, мы, как водители УАЗик, и требуем, чтобы нам тоже дуги ставили и люки, потому что очень у нас некомфортно и ломается. Либо только вообще не ездить.
2: А мы, как летчики 7-й истребительной авиационной эскадрильи, требуем перехода на зимнюю резину с шипами, потому что невозможно садиться уже на обледленную полосу.
1: А мы, как люди, которые ухаживаем за состоянием взлетной полосы, хотим кинуть камень в ваш огород.
2: Мы, как работники приусадебных хозяйств, которые нам выделили вблизи аэродромной сети города Кубинка, вынуждены просто заниматься сельским хозяйством для того, чтобы поддержать как-то свое существование. Ведь вы, работники сберегательных банков, ни хрена нам не выдаете зарплату и пенсию.
1: А мы, кстати, вот как простые пенсионеры, требуем сатисфакции, и чтобы все, что нам вот недоплатили, чтобы это под 10% в месяц нам потом выплатили.
2: А я, как сатисфакция, не могу слышать, когда от меня чего-то требуют.
1: А я, кстати, как вот крепкий парень с золотой цепью, никогда и не требую.
2: А я сам ничего никому не даю.

И в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Речь у нас сегодня пойдет о самых разных вещах. В основном, конечно, вся программа будет составлена по вашим письмам. Письмам, телеграммам, тем, опять же, надписям, которые вы пишете здесь на стенах дома номер 11, что на улице Новый Арбат.

0: Ну что же, я приветствую вас у нас в студии, уважаемые. Ставьте ноги вот в эти
1: тазики. Добрый вечер, Александр. Да,
0: чтобы вам было
2: тепло.
0: И поначалу, вы знаете, Вероника Ивановна Теплышок в своем письме очень выражает удивление по поводу вас, Адольф Игнатьевич. Ну, во-первых, она вообще считает, что такое, скажем так, понятие в нашей жизни, явление такое в нашей жизни, как тренер, вот, это, в общем-то, ну, неприкрытое, скажем так, и даже обофициозенное насилие. Плюс у нее некоторые сомнения по поводу вашего имени. Вопрошает, понимаете ли, пенсионерка Вероника Теплышок, доколь какая мамаша будет отдавать своего ребенка к тренеру с именем Адольф. Если вы как-то не хотите обсуждать именно эту тему, затронутую Теплышком, то и не надо. Мы поговорим о чем-нибудь другом. Но если хотите, потому что я уверен, что другие пенсионерки тоже будут здесь уже через некоторое время, и придется вот нам задвигать это как-то, все эти двери, предметы, как это мы делали в прошлый раз, потому что чтобы не прошли.
2: Александр, дело в том, что моя профессия и мое имя обязывают меня отвечать на все вопросы и не скрывать особенностей своего происхождения. Как вам известно, я не с Москвы, и мои родители, бывшие близкими к кругам еврейской интеллигенции, переживали из-за того, что в этих кругах запрещали давать имя Адольф после поражения Третьего Райха во Второй мировой войне. Дав мне это имя и научив разговаривать, мне было приказано не получать никакого образования, не посещать культурных мероприятий, но при этом самому во всем разбираться, врубаться и уметь для начала манипулировать людьми, а потом ими управлять. И то, и другое у меня получалось не очень хорошо, и поэтому профессия тренер для любого манипулятора и управленца является идеальной. Вы не думаете так?
0: Безусловно, это так. Я даже более того, с большим вниманием изучил ваш литературный труд, который называется «Два Адольфа и я». Там вы рассматриваете, во-первых, личность, конечно же, Адольфа Гитлера, всем нам хорошо знакомого, свою личность, Адольфа Прокуды и замечательного чешского композитора Адольфа Щепотки, который является полным прототипом и вам, и господину Гитлеру, вот, и самому себе. А там несколько схем чертежей, я обратил внимание. Коленные такие нарисованы валы, значит, как говорится, палка о двух концах. На одной, значит, один Адольф, на другой, посредине вы. Потом вы меняете это местами, уже, значит, посредине Гитлер, вы по бокам с Щепоткой. Вот то Щепотка посредине, вы с Гитлером по бокам. Вот при этом как-то палки эти оба конца, они не спадали ни вниз, ни вверх. То есть вы говорите в своей книге, насколько я понял, вы показывали документально, что, в общем-то, вот если три Адольфа, то, ну, дескать, равновесие системы полное.
2: Бог любит три линии Мерседеса. Дело в том, что гений германского народа придумал не более чем палку о двух концах, то есть колбасу. Острим Берлин. И хотя в старой Японии не предпочитали говядину со свининой, тем не менее, на эти контакты они пошли, и результатом взаимодействия двух концов вселенской колбасы явилось мое рождение в какой-то степени.
1: Тут лично я, вот как говорится, как юрист, и тем более кинодраматург, сотрудничавший со многими режиссерами на Одесской киностудии, на Укртелефильм, в те времена, когда это еще было, занимала меня в большей степени. Я должен обратить внимание, я много работал с детьми.
0: Я знаю, вот... простите, пожалуйста, Георгий Романович, что я вас перебиваю. Вы еще на Туркменфильм сняли на студии Туркменфильм, сняли несколько замечательных трилогий о жизни тамошних аксакалов с козами.
1: Да, уж это точно.
2: Главное, что там сменился
1: уголовный кодекс. Это было по сценарию одного мальчика, который был
0: свидетелем,
1: был секретарем у писателя, да, Харитонова в Москве потом.
0: Да.
1: Так вот, что я хотел сказать. Дело в том, что тренер – это профессия, требующая особого, чтобы нравственный компас человека был направлен. Нельзя путать тренера и физруков. Потому что физрук –
3: их всегда, знаете, вот это действительно профессия, палка о двух концах. Потому что у нас был такой случай, я как адвокат вынужден был защищать. Пришел с армии, служил во внутренних войсках, Эдуард Константинович Луценко. Пошел в 65-ю школу. Как только мальчики уходят с занятий, он снимал вот эти синие брюки свои тренировочные, выходил в одних трусах девочкам. Алла Минс, переросток, она была старше, она пожаловалась. Она пожаловалась, родители подали в суд. Это действительно. И от таких людей, вот вы знаете, разные говорят, и в том числе и вот про протагониста вот, Адольфа Игнатьевича. Но вот тут нужна ночь длинных ножей, потому что эти палки о двух концах, вот эти вот свистки, это уже, знаете, было очень серьезно. Это была такая же серьезная нравственная угроза, как вот та ситуация, которая сложилась в Германии. То есть эти фокстроты,
0: пивные пучи в дальнейшем и так далее. А скажите, Георгий Романович, вот большое количество нам писем приходит, зная, что к нам придет сегодня в гости такой известный человек, вот как господин Белограй, но он не менее, конечно, известен, чем Адольф Игнатович, но ведь вы в себе сочетаете еще и должность, скажем так, зубного. Вот зубной и дантист — это такие же разные понятия, как, скажем, тренер и физрук. Вот вы все-таки уже поднялись от зубного до дантиста. Да, вы известный дантист. И вот скажите, можно ли каким-то образом женщин, да, заловить, в общем-то, за, ну, за попку схватить в плане их эмансипации, и основываясь на каких-то отличиях зубных отростков женщин от мужчин? Потому что они все-таки ведь кричат, что мы. То есть мы, например, давали грызть им гантели мужчинам и женщинам. У женщин быстрее крошилось. Мы говорим, видите, вы здесь слабее, тем не менее. Но в результате эти эксперименты были прерваны, как, в общем-то, жестокие. Может быть, какие-то вы производили опыты или что-то такое. Это все-таки близко к социологии уже.
3: Знаете, у меня была знакомая, на радиоприборе работала зубным техником, Элеонора Краузе. Она сейчас живет в Нью-Йорке. Вот она, например, если удаляет зуб человеку и видит, что хороший человек, на этом месте вырастает новый. Как у дракона, понимаете? И вот на этой почве я даже написал такой сценарий «Майская ночь лемуров», где собираются ветераны дивизии СС «Галичина» в ресторане «Водограй» на Днепропетровщине, там на трассе был такой. И вот там, значит, им вот это вот как бы вырастают новые зубы дракона, чтобы заново отстаивать вот честь Европы против безбожного большевизма, без вот этого, чтобы не было этого блатняка, чтобы вот эта приблатненность не прокрадывалась больше в жизнь, знаете, вот которая Северный, Шеваловский. Потому что целые поколения спивались. Как можно говорить о тренерской достойной работе, когда некого тренировать, потому что все стали, извините, синяками. Через этот блатняк, да. Потому что люди ведь шли, не им чужого не надо было. Они шли отстоять именно против безбожия, против вот этого нигилизма, против уравниловки, против гляйхмахерай, понимаете? Вот, и вот теперь, потому что вот Адольф Игнатьевич не может найти работу как тренер, он вынужден заниматься коррекцией, понимаете? Он ходит, он поднимает мертвецов, он заговаривает, он тренировал Аркадия Коваленко, нашего видного спортсмена, с Днепрорудного мальчик, приехал в большой город, выучил английский.
0: Я знаю, что даже Бубку он тоже пару раз заставил прыгнуть выше, чем тот мог.
2: Почему так высоко прыгал, как вы думаете?
3: Ну, я так, он даже Гришу и Ваню тренировал.
0: О, вот этого я не знал.
2: Главное, моя обязанность — заговаривать гантели, чтобы не крошились под зубами красивых женщин.
0: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, как вы считаете, вот женщина партии имеет право на кариес?
3: Боюсь, что нет. Потому что кариес — это, знаете, то, что можно определить только по запаху, а не по зрению. Потому что можно закрасить зубы. Так делают вот некоторые племена, которые сейчас претендуют тоже на мировое господство. Вы же знаете, что Гиммлер организовывал экспедиции вот на Тибет, в Монголию. И там вот барон Унгер, он все там, они уже баловались тогда вот этими модификациями, понимаете, крашеные зубы. Это только духан. Вот я употребляю слова, потому что я выходец из Баку вообще, мои родственники, у меня же прусские корни. Вот, когда был разгромлен орден тамплиеров, то многие переехали в Баку, часть в Белоруссию. Максим Танк, он происходил из этого рода, вы знаете.
0: Да, замечательный поэт.
3: Потом кто еще? Семеняка, Шушкевич.
0: Ну вот Семеняк, он как же Хватит однажды пошутил, по-моему, не очень. То есть он, конечно, ради шутки, но он хотел скупить просто вот Бакинскую крепость. Говорит, я ее приватизирую. Об этом пошумел.
2: Девичьи башни его интересовали.
0: Да, и, в общем-то, именно этим привлек к себе внимание бакинских властей и впал, ну, попросту говоря, в немилость, как говорится, или наоборот попал под внимание. То есть это у него получился архитектурное такой... Извините.
2: Человек забыл о существовании синедриона 26 бакинских первосвященников. Да.
3: 26 бакинских натуралов. Это, знаете, был такой случай.
0: Да, известный. А вот теперь мне хотелось бы обратиться к Адольфу Игнатьевичу Прокуда. Адольф Игнатьевич, до меня дошли сведения такие, да и не только до меня, все средства массовой информации муссируют, везде пишут, по телевидению показывают, что вы пытаетесь сейчас взять себе казахское гражданство. То есть вы подали прошение о смене гражданства. Ну ладно, там люди каким-то образом там пытаются в Израиль, куда-то в Америку, где чище, где воздух чище. Чем вызвано такое у вас необычное решение? И почему именно в Казахстан? Потому что я, например, как-то лыжи намылил в Туркмению сперва. Потому что мне предложили взять один из филиалов киностудии «Туркменфильм» под разведение экзотических коз с особо длинными, в общем-то, шерстями, которые можно прям целиком делать мощные кофты и продавать французским бабам за большие деньги.
2: Оставим французских баб, хотя я
0: вот признаю
2: ваше
0: предание. Я вот
2: не
0: хотел бы их
2: оставить,
0: не хотел.
2: Ну, ничего. Дело в том, что мы люди не бестелесные, поэтому нуждаемся, как говорят в Молдавии, в алиментарах, в продуктах. Так вот, в Казахстане эти магазины называются «Узык-Тулик». Узнав это четкое определение и... как потом после развала империи вторая территория по размеру и по численности народонаселения, это, конечно, наш братский Казахстан. Кому-то предстоит в дальнейшем совершать те фрикции, которые приведут к неописуемой крепости Зубьев. Со стороны Московии мне не с руки. Поэтому мне придется поехать там, где Узык-Тулик на каждом шагу.
0: Ну что ж, это вполне понятно. И еще хотелось сказать, вот я знаю, к вам часто все-таки приходят и говорят, дескать, потренируйте. Но почему-то вот до конца эти процессы не доходят. Причем все как-то и уходят, вроде они благодарные.
2: Тренировка – дело обоюдо нужное, обоюдо острое, обоюдо желаемое. Так вот, у многих людей слабые руки. И для того, чтобы мы могли тренироваться так, как достойный мужчина, они должны укрепить руки. И не грызть гантели, а гантели эти вздымать над собою.
0: А скажите, вот еще такой момент, наш радиослушатель, наверное, не знает этого. Тем не менее, я, если позволите, расскажу. Дело в том, что Адольф Игнатьевич Прокуда и Георгий Романович Белограй, они впервые увидели друг друга только здесь, у нас в студии, и только здесь познакомились. Вот можно ли у вас узнать у каждого мнение о другом? Ну, вот, например, Адольф Игнатьевич, я, например, ну, прямо скажу, что ж, мы все люди взрослые, а в коридоре вот вы обменялись рукопожатием с Белограем, да, то так отвернувшись, вы как-то так покосились, прям так, покосились. Так у нас там мальчик был, у него произошел такой даже акт дефекации, потому что он очень пуглив, он у нас...
2: Так наизусть. Это мне и нужно было.
0: А то есть вы работали на мальчика? Да?
2: Я работал только на дефекации, а у кого она происходит, неважно.
0: Понятно.
2: Но тут некоторое заблуждение. С господином Белограем мы освежались по почте, по переписке. Мы определенным образом, хотя и враги, но единомышленники. Поэтому здесь мы, говоря вам, Александр, могли просто воочию начать свои фантазмы превращать в реальность. Как вы думаете, Георгий Романович?
3: Дело в том, что я же общался со многими родителями спортсменов, которых вы тренировали. И моя задача была именно косвенно, как говорится, не устраивать вам веселую жизнь. Вот уже после всех этих историй, о которых шумел весь Бердянск, вы же знаете, когда вот Саша Данченко поймали в гостинице с режиссером.
2: Он хороший мальчик, не надо.
3: Да, кто научил его ведению мяча? Кто? Я говорил, что ну, мяч тут ни при чем. Это тут дурная наследственность. Потому что Адольф Игнатьевич, человек, я сейчас, когда здоровался с вами, я обратил внимание на ваши руки. Знаете, вот как говорится, скажи мне, кто твой тренер, и я скажу, кто ты. Я вижу на них такие уже старые вот пятна такие. Значит, вы человек довоенного поколения, потому что действительно во время войны, конечно, вряд ли вас бы назвали Адольфом.
0: А может быть, это просто вросшиеся золотые перстни?
2: Ну, я могу сказать, что вы намеренно пытаетесь меня увидеть это... и дискредитировать мои сведения. Меня назвали после войны Адольфом. Сразу после войны. Вы не уважаете моих родителей.
0: Ну, не будем ссориться, друзья. Не будем ссориться.
3: Я знаю только одно, что в Бердянске, в садах плодородия, в городе Шевченко, где урановые рудники, про вас говорят разное. Но, как говорится, лучше один раз обрезать, то есть увидеть, чем семь раз услышать. И причем вот Анатолия Макренко 7 раз. Вот мы уже с вами слушали. Вы знаете, это мой пациент. «Солнечный дождь» пел,
2: да,
3: живцем.
2: Да. Я благодарю вас за пленку.
0: Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы, тем не менее, несмотря на то, что это разные люди и так очевидно не любите друг друга, как все ученые, вот, тем не менее, вы вынашиваете в себе общую теорию, на мой взгляд, достаточно интересную. Это каким-то образом уменьшить количество наций и рас на Земле. Ну, скажем, там существует... Там, да,
2: Европе... Александр, вы гений. Вы гений. Вы поняли то, о чем я мечтаю всю жизнь. И то, чему служению, какому делу меня посвящали родители.
0: Я просто я даже посмотрел, сейчас вы принесли с собой карты, развесили. Вот я вижу, то есть, например, что негроидная раса. У вас даны, я вижу, гаммы, которые, в общем-то, ну, цветовые приближены, значит, даже, значит, мулатов тоже, значит, к негроидной расе, да? Уже, значит, китайцев к расе какой-то восточной. Вот не могли бы вы немножечко пояснить, сколько вообще в дальнейшем мы сделаем именно рас и наций, чтобы было проще?
2: Одну.
0: Так.
2: Любую. Любую. Одну. Можно самую большую, можно самую хорошую, самую плохую. И когда она останется одна, она пожрет друг друга изнутри.
3: Я вам так скажу, Александр. Это, конечно, утопия, то, что предлагает Адольф Игнатьевич. Потому что сейчас нет таких возможностей, невозможно обеспечить такую изоляцию, потому что сразу прибегут цыгане. Вот, предложат, там, знаете, всякие вещества.
0: Плодиться будут активно.
3: Начнется, да, начнется разлад, раздрай, вот это вот, начнет все буксовать. Я вижу эту задачу вот в чем. Надо создать расу, в которой бы этос возвысился над этносом, как цыганские дачи возвышаются над хибарками спившихся джаз-роковых музыкантов, вот знаете, на юге Украины, где южная школа, где эти люди, я их хорошо помню, 70-е годы, как только они женились, они всегда так на него говорили, этот человек слушает только Херби Хенкока. Сейчас они ходят, один сапог расстегнутый, штанина задрана, уже их ничего не волнует.
0: Требух висит.
3: Точно. И вот надо, чтобы этика возвысилась над этническими различиями. Надо создать определенную такую вот магическую поросль. Знаете, как вот как заказные певцы были в кабаках. Они никому были не нужны, потому что можно было выучить весь репертуар. Но их сила и мощь была в том, что приходит человек и говорят, хай он поет. Вот когда останутся одни вокалисты, и когда человечество ослабнет до такой степени, что их уже поневоле пригласят на подмену. И эта подмена вырастет в тысячелетний хелиастический райх певцов. Заказных певцов со своим материалом.
0: А скажите, а вот территориальный, скажем так, принцип здесь какую играет роль? Ну, к примеру, если, например, вот на, ну, возьмем, да, цыгане. Вот это их территория. Здесь у них, значит, и стоят мощнейшие особняки. И здесь же вот он ходит, там, слушает, там, Херби Хенкока, к примеру, да? Вот. Это, в принципе, ну, более-менее говорит о таком о мощном расслоении их общества, да? Но, с другой стороны, можем ли мы говорить о том, что их общество терпит какой-то крах или еще что-то, когда они достаточно
1: мощные. Да, ни в коем случае.
2: Мы можем судить только о временных затруднениях в наших наблюдениях. Вот когда Херби Хэнкок будет слушать только цыган, вот тогда дело
1: начнется. Я вам авансом открою один секрет. Кого сейчас слушают шофера? Шофера сейчас слушают только блюзменов. Разгитарку вот эту вот. И думают, что это настоящие негры. Все приличные негры уже перешли на рэп. А кто перешел на соул? Перешли цыгане. И так постепенно происходит самообновление. Знаете, это как вот большой блеф. Радиофобия, загрязнение окружающей среды. Вы же знаете, что реки самообновляются. Сколько бы вы в нее ни навалили отходов, все равно она течет, она их перегоняет. Люди тоже, там, как говорится, что-то надо постирать. Что-то надо там блевануть, подойти, потому что ребята после выпускного вечера... Пацаны подходят.
0: Ногти постричь обычно. Я знаю, девушки очень любят ногти стричь именно в воде. И смотреть, как они уплывают, даже гадают. Поэтому если ногти пойдут веером, значит, а жить она будет долго, и детей у нее будет много. Если косяком пойдут ногти, то, в общем-то, считай, завтра каранты ей.
1: Ну, как говорится, чего хочет в некоторых женщина, то хочет Бог. Это же ногти.
2: Ногти стригут только в плов.
0: В плов стригут, но это... Это там, где вот жарко и влажный климат в основном.
2: Да, там, где ногти отслаиваются от жары.
0: Да. А все-таки вот культурологические влияния одного народа в другой народ, на ваш взгляд, насколько сейчас вот Россия подвержена этому? Вот и являются ли, например, такие, ну, я не могу назвать это культурным мощным движением, но тем не менее, вот так называемый русский шансон достойным щитом против и мощнейшей интервенции рэпа, техно и прочего вот угундийского хэви-металла?
1: Ну, лично я, как все-таки, как человек, знакомый вот, ну, с кинодраматургией, я знаю, как важно, чтобы хорошая музыка была в бакинском кино. Вот если показывают Баку, нужна бакинская музыка. Если показывают Нью-Йорк, нужна нью-йоркская музыка. Но хочется спросить, сколько можно заниматься, так сказать, очковтирательством, приписками, говорить, что рэп представляет всю чернокожую нацию? Этого не может быть. Мы тогда должны обидеть чернокожих ветеранов, вот все эти группы, там, Floaters, Whispers, Masqueraders, вот Адольф Игнатьевич слушал их, я знаю, мне приглашали, они играли у него.
0: Африка Симона тоже должны обидеть.
2: Африк Симон, он, да, это... Я приложил руку к Африку Симону, к обложке Африка Симона.
0: Я заметил, там такая вмятина зычная на обложке, причем именно этот экземпляр нам
2: попался. Что-то там воду сделала Мария, да. Я теперь вообще...
0: Да.
2: Это надо слушать. Русский язык, он переваривает любую иноязычную билиберду, и поэтому, если слушать внимательно тексты нескольких, многих песен на нерусских, на нерусских языках, то слышишь знакомые созвучия. Вот, допустим, у венгров, как вы мне писали, Георгий Романович, «Мария густо священность моя».
1: «Мария густо священность моя». Это группа «Метро» пела, между прочим.
2: Да.
1: У нас с венграми давние связи.
2: Карпати.
0: А вот частенько включая диапроектор, я наблюдаю там жуткое женское лицо, жующее нервно, которое говорит... И опять же, вот говорит, такую телегу все чаще мы наблюдаем молодых людей, жующих регу, потом говорит какую-то жуткую фразу, которая, в общем-то, и не на английском акценте, и не на русском, тем не менее, это получается, что какой-то интернациональный язык зарождается у нас с вами. С одной стороны, теряются и русские слова, и этнос теряется, да, а привить целиком вот то, что идет от них, тоже у них не выходит. Вот получается, «Регрэш пымэн гармэ блэ пымэн», «Everybody, come on», добавляет она в конце. Это я тоже, это, кстати, Сергей Терентьевич Подкладко, вот пенсионер, в своем письме написал и попросил разъяснить это.
2: Ну что можно разъяснить пенсионеру?
0: Это правильно.
2: Пообещать, только пообещать. Дело в том, что английский язык, он предельно идиотичен. И только такая мерзость, как рок-музыка, могла лечь этот язык, и наоборот. Наш язык общения, русский язык, и все, что звучит в эстраде с электрогитарами на русском языке, вызывает у многих моих тренируемых и соумышленников чувство невероятного изумления. Но многие этнические русские, десятки миллионов, счастливы слушать этот совершенно продукт, характер которого, я думаю, пояснит мой конфидент Георгий Романович.
1: Я считаю, что, конечно, сегрегация в Америке была изменена, с этим поторопились. Я считаю, что фиктивная, насильственная, с пальца высосанная интеграция, навязанная моральному большинству, вот, была сугубо таким, ну, жестом, чтобы отвлечь внимание, чтобы получить большое количество голосов. А голосов не оказалось, оказался один рэп, потому что они не все могут петь, не все то блестит, что черное, как говорится. Вот, остался один рэп, а у нас все-таки еще есть солисты Черноморского флота, но, к сожалению, их не допускают в тренерской работе.
0: Не допускают.
1: Не допускают.
0: А вот хотелось бы проследить, как вы считаете, давайте спрогнозируем и постараемся найти ту точку в том времени, начиная с которой могло бы как-то что-то переломиться, и, к примеру, весь мир пел бы, скажем, на финском языке. Но ведь была же вот эта Летка Янка, пшечка, лждечка, разбушечка, Летка Янка, ча-ча-ча, она пела, да?
1: Ее не разрешали танцевать на Кавказе.
0: Понятно. Тогда давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат и дантист Георгий Романович Белограй. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
4: Вы тут начали говорить о музыке, да? Мне бы очень хотелось узнать, как вы относитесь к молодежному движению иракезнутых, и, в частности, к Егору Летову, например.
0: Угу. Спасибо, спасибо за вопрос. Первое мне ничего не говорит.
2: Иракезники — это индейцы, да? Индейцы, иракезники.
1: Не, это панки, это панки.
0: А вот что касается... Хватать есть за что.
1: Вот что касается Егора Летова, то тут, если Борис Борисович Мухамедов сходит, у меня, я повесил пальто, там в боковом кармане, вот там вот лежит письмецо. Очень интересная ксерокопия. Мы ее сделали прямо в Мелитопольском райкоме, знаете, по поводу Егора Летова. Но это чуть позже.
0: И зачтем ее, да?
1: Мы зачтем, конечно.
0: А пока следующий звоночек, да?
1: Пожалуйста.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
5: Во-первых, Александр, я хочу поблагодарить вас за чудесное вчерашнее выступление.
0: Спасибо.
5: Я посетил этот концерт, получил огромный заряд бодрости.
0: Как вам понравился мой костюм вот этот облегающий?
5: Замечательно. Особенно трико, вот эти леггинсы просто...
0: Хороший трико и леггинсы.
5: Просто отпад.
0: А мои вот эти замечательные туфли с задранными носками и бубенцами на их концах?
5: Ну, это хорошо, но, по-моему, ковбойские сапоги, они были бы лучше.
0: Ну, это хорошо, я тоже думал как-то.
5: И шляпа широкополая, соломенная.
0: Понравилось вам, да?
5: Да, очень.
0: Ну, спасибо, спасибо. Вот, а хореографию я свою, конечно же, улучшу.
5: Алло.
0: Да-да-да, хореографию я, говорю, свою улучшу и постараюсь вот больше не спрыгивать в зал, как в этот раз, и не травмировать.
5: Да, тем более носки-то действительно острые, можно повредить, значит, части тела, действующихся публики.
0: Спасибо, спасибо вам за столь
5: дискуссию.
0: Да-да-да, говорите, теперь
5: вот
0: мы слушаем.
5: Еще... Через 5 минут будет запуск на Байконуре.
0: Да.
5: Вот нельзя ли как-то сообщить, чем он закончится? Не взорвется ли там ничего?
0: А что касается Байконура, хорошо, обязательно сообщим. Спасибо. Спасибо вам. Ну вот, тем временем пришел факс, касающийся струйных. И да, вот Георгий Романович.
1: Иракезнутых.
0: Ага.
1: Это, короче, в райком, ну, теперь уже в мэрию Драгобыча, родители передали письмо перехваченное. Случайно. Здравствуй, Егор. Или Игорь, как тебе угодно. Я надеюсь, ты получил это письмо. Только знает, что писать. Кстати, я думаю, за ошибки, допущенные при написании, всего ты не обидишься и вообще. Сначала, я думаю, надо представиться. Зовут меня Коля, Николай, погоняла с недавних пор дед. Да это не важно все. Я бы просто хотел с тобой познакомиться, потому что мне надо с тобой поговорить. Там, кстати, если это не звездёж, ща на конце. Короче, типа твой какой-то старый знакомый живет или работает в Москве, что-то там с музыкой связанное, ездит иногда себе. Там он рассказывал, что ты ему звонил, говорил, что сейчас находишься в Свердловске, пишешь новый альбом, что опять сам. А он говорил, что сесть те, кому это надо, а ты передавал всем привет. Если это так, то там я мутил воду, он еще мне передал вашу газету, где я узнал, что ты где-то там. Короче, все это вступление. А дело в том, что я действительно хотел бы с тобой познакомиться и в некоторой степени сотрудничать. Грубо говоря, у нас есть группа «Зе Пурга».
3: Вот 15 октября отмечали годовщину со дня нашего первого концерта. Присутствовали все близкие люди. Дали закрытый концерт. Мы отказались от официальных концертов, потому что вызывание ментов и т.д. и т.п. уже задрочило. Делали самостоятельно два фестиваля. Было здорово. Приглашали банды с Кривого Рога и Кировограда. Все это происходит в небольшом городе Александрия. Хотелось бы скинтоваться с тобой. Причем, если ты пишешь, что ты все время один, то, может быть, здесь ты найдешь то, чего не терял. Можно сделать сейшн. Это все грубо, так как музыка — это приложение к жизни. В общем, я бы хотел надеяться, что ты это письмо прочел. Буду рад, если ты отзовешься. А тебе желаю удачи. Если что, пиши, звони на Украину, в страну свиней. Буду очень рад. Дед в 22 года. Ха-ха-ха.
0: Я думаю, в этом письме все сказано и о баракезных, и о вот музыке тоже, и о жизни. В общем, достаточно много. Кстати, мы же занимались в свое время архивом писем, подобранных, в общем-то, потерянных.
3: Но тут ничего не сказано. Но тут ничего не сказано вот о серьезных трениях, которые возникли между движениями Blood and Honor и Hammerskin.
0: Аж как и каковы?
3: Это две бакинские организации, которые одни стоят за шашлык из баранины, а другие отстаивают право на те шашлычки, которые, я знаю, мне писали. Вот, кстати, вот Адольф Игнатьевич их внедрял там у себя на тренировках, на вылазки все вывозил, на вылазки. Это из уток шашлыки, представляете?
2: Уток в кабак не пускают, говорят, вы насерите здесь. Крякают утки, летают, так день их проходит весь.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, говорите, пожалуйста. Ну, не хотите, как хотите. Дело в том, что мы не будем особо нянчиться, дожидаться. Вы говорите, пожалуйста, громче, тщательнее, уважаемый. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Интересна у вас беседа. Можно вопрос мне к Адольфу и Георгию?
0: Безусловно.
6: А вопрос один к ним обоим. Значит, вот, Георгий, хотелось бы ваше мнение услышать. Вы очень хорошо сейчас сказали вот о неграх, да, вот что, значит, сейчас вот рэп, а это все-таки он не отражает. Я так понял, да?
7: Да, безусловно.
6: Вот именно, вот, ну, я понял мысли и вашу. А вот скажите, на ваш взгляд, вы все-таки человек с Украины, вот, что на Украине, какой, вот я сейчас поставлю вопрос так, вот, допустим, вы русскую музыку тоже, я думаю, знаете, раз вы знаете негритовскую музыку, вот, сейчас у нас такое течение, значит, вот из русских народных, Саш, и ваше мнение тоже мне бы хотелось услышать, значит, основные в русской народной, значит, сейчас что на эстраде представляет Бабкина, «Течет ручей», и «Балаган Лимитед». Кто из них наиболее отражает русскую песню?
2: Надежда Кадышева.
6: И кто на Украине наиболее отражает, так сказать, национальную песню?
0: Спасибо. Ну, я думаю, что нужно все-таки начать как с наиболее такого.

0: Прилипла куда-то там.
1: Что-то вроде этого, да. А, собственно говоря, весь остальной материал они черпают друг у друга, уже не выходя из подъездов. Там, где 9 этажей, там обычно первые 4 этажа это уже такая, это остров мертвых, а на 5-м этаже там уже начинают, там уже начинаются какие-то, там существует своя жизнь, но, конечно...
0: Они не только материал черпают друг у друга.
1: Но, конечно, определенная изоляция все-таки.
2: Это, в принципе, 5-й этаж, это где-то относится к разряду такого межрамья. Если все это поставить, все это распорду, поставить
1: Потому что на 9-м продают катанку. Знаете, что такое катанка, Александр?
2: Безусловно, я догадываюсь.
1: Это, знаете... У меня один знакомый, кстати, был недавно в Лондоне, и там встречался с раввином по фамилии Катанка. Мы очень смеялись.
2: А у меня пришел один мой знакомый в суд с таким заявлением. Заявление во втором от метро Отрадное ларьке под видом котлет продают говно. У меня дома в холодильнике есть вещественные доказательства.
0: Дайте адресок.
2: Вот этого друга моего?
0: Нет, не друга.
2: А, вот да, второй ларек. Второй ларек.
0: Это не на Пушкинской?
2: Нет, это в Отрадном.
0: Потому что на Пушкинской есть одно место, тоже где вместо котлет подают. Круглое такое, да.
2: Ну, а вот еще я... То есть это все понятно насчет музыки, насчет всего этого. И я так подумал, что интервенция, скажем так... иных каких-то культурных явлений началась вполне легально под видом интернационализма. Вот я вижу, у каждого из вас в руках до сих пор уже замусоленные, засаленные пупсики черные негритята, еще с тех самых детских времен, когда они продавались в ГУМе, и никто из нас не может с ними расстаться. Это был элемент интернациональной дружбы. И мы все ходили, за маму держались и говорим: «Мама, купи нам негритенка пупсика, купи нам негритенка пупсика». Вот отсюда прошел интерес уже к, вообще к негроидным делам, отсюда интерес к Маркусу Миллеру, к ICT, к
0: первой... Ну, Маркус Миллер, у него особый инструмент, исламбас.
2: Да, да.
1: Исламбас.
2: Вот. А вот мы потом проводили экспедицию и не обнаружили, чтобы в Америке продавались белые пупсики, русские кокошники. То есть у них это стало вот в момент, когда тут начались эти перестройки, на уровне китча. Ну и серии, как у нас. Вот я одно время торговал ворованными номерами лос-анджелесских машин. Они сейчас у многих висят, москвичей. Ну, в общем, что-то это я о себе, вы не берите в голову. Давайте звонок послушаем.
0: Я
2: даже не понял, к чему я
0: тренерские это услуги. А... Так. Потому что зачем ехать в Лос-Анджелес? Что можно делать здесь? Главное не садиться за руль. А вместо номеров вешать котлеты.
2: Вот так вот накидывать.
0: Да.
1: Преподаватели автодела — это очень грязные люди. Это особые перверты полиции. Да, можете мне поверить в моей адвокатской практике.
2: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны. К вам внимание. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемые. Костя говорит, сейчас, секундочку. Вот, я хочу вас спросить такой вопрос. Я сегодня пошел на фильм в кинотеатр, вот, но не успел. В результате я, ну, попил с другом немножечко водочки, вот, и закусывал иностранной шоколадочкой. Марс называется. Вот, а потом ко мне явился Иисус Христос в метро. Вот. Я не понимаю, а что это такое? Это вот шоколадочка так повлияла или водочка?
2: Спасибо, спасибо. Кстати, случай, может быть, ну, не совсем из этой серии, но со мной вчера произошел. Я, в общем, приехал, все, значит, уже распряг, и мне нужно было так поднять под оглобль и поставить между двух деревьев. И вот мы, значит, возимся, никак она не получается. Вдруг откуда-то из темноты появляется человек в спортивных шароварах, явно такой кавказской немножечко внешности, просто берет за оглобль и говорит: вам лучше, наверное, сесть туда внутрь. Я, значит, сел, он вместе со мной это передвинул, как мне удобно. Я ему сказал спасибо, он сказал: да не за что, и так же в ночь удалился. Это было где-то в 4 утра.
0: Дело в том, что вы несчастные люди, вы молодые, вы выращены в эпоху полнейшего разгула сексуальной анархии. Когда я был в нужном возрасте, слово «шаровар» ассоциировалось с физической культурой. Все девушки были в шароварах. Никаких мыслей не возникало при этом.
1: Тем более, чтобы Иисус Христос не шлялся, где ему не пугал вот, людей выпивших, тем более. Надо привинчивать блины от штанги, вот утяжелители специальные. Тогда он будет сидеть спокойно там у себя, вот, ну, где ему положено, на Голгофе.
2: А скажите, пожалуйста, это вопрос к вам. Будем, вот как вы относитесь к такой

0: части человеческого туалета, как гольфики. Ведь мы все помним, что мамы одевали обязательно на мальчиков даже 10-12 лет летом гольфики, белые туфельки и шортики. Вот эта гольфикация, не была ли она началом той самой повальной волны педерестии, которая сейчас называется голубая культура? Может быть, все произошло от гольфов? Это не мой вопрос, это спросил пенсионер Сергей Пантелеймонович Палец.
1: Во время моего детства, юности, молодости об этом никто даже слыхом не слыхивал. Единственный раз, когда я прогуливался по ночным улицам родного города, ко мне подошел человек, предложил закурить. При этом он совершал круговращательные движения. Он был выше меня на голову, очень симпатичный, модно одетый.
0: Круговращательные,
1: он предлагал мне закурить.
0: Бычком вокруг вашего лица.
1: И тренировал сам себя на моих глазах ночью. Я сказал, что я не курю. Он сказал, ну хорошо, я пойду дальше. Вот странная вещь. Но на самом деле дело не в гольфиках. Надо всем бабушкам и мамам взять пример моей семьи. В моих местностях было холодно. А трудно было после войны с теплыми вещами. Но женщинам, для женщин выпускались байковые. Это, правда, не трусы, это другое изделие. Они были до колен с резинками. Обычно или бирюзового, или ярко-розового цвета.
0: Панталоны, вот, по-моему.
1: Ну, может быть, панталоны.
0: Репетузы.
1: Я путаю. Репетузы, панталоны, репетузы. Фужеры, стаканы, рюмки, бокалы.
0: Ну, вот это они вот, бы так любя называли. Та своя бокала стиралась сегодня.
1: Бабушка надевала с целью не застудить мои органы внутренней секреции, да, в будущем. Столь работоспособные. Я изображал эпилепсию, не знаю, что это такое. Для того, чтобы меня не спутали с девочкой, мне ножницами прорезали дырочку.
2: Сфазировали все, да?
1: Да. Вот, но, может быть, весь факт ужаса того, что на ребенка мужского пола одевают женские вещи, по крайней мере, лично меня, заставил оставаться в том сексуально-естественном состоянии для самого себя, в котором я пребываю пожизненно.
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы вернемся к разговору с нашими уважаемыми. Вы собираетесь с мыслями. 203-19-22. Это прямой эфирный телефон. Пейджера пока что еще нет. Проблема решается. Так что слушайте нас дальше.
2: Я пойду проверю, где там моя папаха, потому что у вас тут крутится черт знает кто.
0: Заодно посмотрите бурочку мою, бурочку. Это собачка. Ничего, собачка.
1: Главное не копать женское отделение.

0: Только датишь.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и дантист. По телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям любые вопросы. Ну, а вот пока вы отходили, приходила женщина и спросила: скажите, вот считают ли ваши гости вообще постклиматический, климаксический период у женщины, как бы Рубиконом, по истечении которого она должна быть исключена, во-первых, из выборных любых акций, да, ну и вообще из жизни, то есть она должна сразу перейти на корму, в общем-то, к мешкам и плыть в качестве балласта. Иногда, если она генерирует какие-то более-менее приличные идеи, их можно брать, но не воспринимать это всерьез. Спросила у нас Елизавета Чайка.
2: Я вам так скажу, вот как кинодраматург я работал с девчатами и с актрисами, вот с Роговцевой пытались снимать, там детектив, милицейские были на Ялтинской киностудии, знаете, в 1974 году. Так вот, смысл женщины, женская генезис, женского вот экзистенциального, так сказать, вот бытия, это обрастание друзьями. Если женщина, даже климактерическая, как вы говорите, может сказать вот так вот о себе, вот, что я, в принципе, только захожу в кабак, мне сразу начинают играть там и Челентано, и Костю Беляева, и Шеваловского, и вот кокетливый взгляд, вертлявая походка. То есть не так, как Анджела Дэвис, которая, знаете, только на страданиях вот белые вкалывают, значит, а вот, то есть она обрастает друзьями. Не имей 100 этих вот, понимаете.
3: Малых народов.
2: Да, вот, то есть тут определенный ревизионизм нужен быть. Гамаши, сапоги румынки, вот эти.
3: Журабы.
2: В них есть определенные журабы натоптанные, знаете. Вот как в пьесах Тараса Шевченко. Вы знаете, что он был, знаете, что такое гелун?
1: Гелун, безусловно.
2: Это мужчина,
1: безусловно.
2: У которого одно яичко. Вот Тарас безусловно. Григорьевич был гелун.
1: Это, кстати, вовсе не сказывалось на их мощи никакой. Даже в некоторых племенах они были вот, ну, почти как идолообразные. Их берегли и говорили, что, дескать, глянь наш, какой гелун, съешь-ка-то за двоих. Даже бы пытались такие самострелы, люди, которые пытались сами себя превратить в так подобное существо, дабы пользоваться всеми привилегиями.
2: Вот вы помните, в двух копейках Титанах, там Ромашов, которого играл покойный Лебедев, кушает яичко, одно яичко. Да. Это эмблематично, это своего рода такой орден гелунов. Они маяки пуляли друг другу.
3: Кстати, у гелунов есть одно гениальное высказывание, которое является одним из внутренних лозунгов нашего клуба любителей маргинальной поэзии. «О темпера о морос, о женщины о сорос».
2: А вот, кстати, вы знаете, Боренька, то есть Александр, простите, и Борис Борисович Мухамедов здесь у нас сейчас за залом ресторана...
3: Почему он молчит?
2: «Ноздрики». Я вам хотел рассказать шикарный анекдот. Мы с вами встретились, как 3 рубля на водку, и разошлись, как водка на троих. Вы видели конферансье с порванной ноздрёй, которому, говорят, молния ударила туда просто? Вот. И вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. А сейчас будут собираться любители ирландской музыки отмечать День Святого Патрика. Он был гелун, этот петурик. И вот это ничтожество, Антонен Арто, он считал, что он нашел жезл Святого Патрика, понимаете? И умер в дурдоме, встал на колени перед собственными тапочками. Вот таких людей можно допускать в реаль-политик? Вот вы мне скажите.
1: Конечно.
2: Борис Борисович, вот вы таких выводили из зала, я знаю. Звали швейцара сразу, там все, там, вот ребята
3: с
2: Ливаневского, с Похоронки, с Зеленого Яра. Сразу говорили, пошел вон отсюда, не надо, здесь культурный ресторан. Я знаю, что вы молчун, вы так сказать, был орден тропистов, знаете.
1: У него, кстати, у нашего Бориса Борисовича, у него кличка Цепки или Ветка, потому что у него руки, в силу того, что он так мощно вообще хватает, и хватательные функции сильно развиты, вот. да. Посмотрите, от него нам приходится постоянно уворачиваться, он же постоянно в движении.
2: Он всегда смотрит на руки. У меня была одна женщина в гамашах на крыше 42-квартирного, я с Сашей Данченко, с воспитанником, тренером вот нашего, мы отдыхали, пили игристое. Это был 78-й год, август месяц. Элвис Пресли, вот годовщину отмечали смерти, знаете. Она говорила так: я когда снимаю себе мужика, я смотрю на пальцы. А Борис Борисович Мухамедов всегда смотрел так: официант несет заливной, а большой палец туда, вот так вот, уже прямо вот в желатин.
1: Притопил уже.
2: Притопил немножко, да.
3: Елуна вареного.
2: Но такие официанты, которых Борис Борисович Мухамедов организовал, вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Вот эти, помните, Исыкульский круглый стол Чингиза Айтматова? Помните?
3: Да,
2: помните, какой был стол шикарный? Под паюсной икрой. Семга, как рыбка золотая, заснула в собственном желе, без пальцев. И знаете, вот, Адольф Игнатьевич, вы тогда, я помню, сколько звездочек у вас тогда было на погонах, вот этих вот. Как сержант Пепперс вы сидели, а потом, как говорится, зассались немножко и поднялись и прочли стихи. Вот мы с вами встретились, как 3 рубля на водку. Ну вот прочтите стихи, которые прозвучали про ветерана, которому отрезали колбасы.
3: Да, коньяком меня поили, отрезали колбасы, а потом нещадно били, вырывая волосы.
2: Тут на все я согласился. Командиров выдавал. Это были вы, я же вас узнал по погонам. Сейчас у вас их нет, но звезды, они же сверкают во лбу, вот как вот, как вот, знаете, у праведников, вот, ну, вот у цадиков вот так вот бывает, звезда во лбу горит.
1: Или у дирижеров больших симфонических оркестров.
2: Типа Кирилла
1: тоже.
2: Кондрашина.
1: Да, или Евгения Федоровича Светланова.
2: Тут на все я согласился, командиров выдавал. Сам расстреливать просился и побеги раскрывал. Коммунистам под ногтями я иголки загонял. Бил ногами по мудями, в рот партийный ссал, вонял. Но, увы, пришла победа. А потом был суд.
3: Расстрел.
2: Позади остались беды. Мирно я в могиле...
3: И тлел.
2: Лишь раз в год в начале мая из земли я восстаю и уныло проклинаю всю советскую
3: семью. Ну, мы старые любители поэзии, мы по переписке определили лозунг нашего клуба, он звучит просто и внятно: «Членин в Сталин».
1: А я предлагаю сейчас всем женщинам, которые слушают данную радиопрограмму, представить себе такую ситуацию, что с завтрашнего дня чьим-то волевым, скажем так, решением из продажи и изготовления реально изымаются все те вот мощные кружевные всякие колготки и, в общем-то, ажурные тампоксы и прокладки, в общем, все то, что так дорого вам сейчас, лифоны всякие, эти вот для подмаза губы глазных отверстий предметы.
2: Ну, не подмажешь, не поедешь, а поедешь, заскрепишь, нас так учили на юридическом, знаешь.
1: А взамен этого, значит, все прилавки будут заполнены достаточно такого однородного вида, вот как мы их там называли.
2: Аэродромами.
1: Вот из мощной такой колючей овечьей шерсти, вот под штанниками женскими, да, вот такими гофрированными юбками. Вот нам хочет Глеб что-то сказать. Да, Глеб?
0: Борис Борисович, если такое решение будет приниматься, то можно предложить оставить в моем ресторане у официанток в качестве униформы, чтобы это была экзотика, и ее можно было наблюдать только в нашем ресторане.
2: Но только когда уже всех посетителей на... Потом Борис Борисович выпускает своих зайчиков, как он их называет. Причем, вы знаете, когда вот эти появились джинсы, вот еще Горбатого не было, это еще при Лене.
1: Верия назывались.
2: Заходят, да, вот они вот эти в микровельвет. И Борис Борисович говорит: иди отсюда, куртизанка такой. Вот пришла тут мясо, здесь мясо. Вот. А когда приходил какой-нибудь еще там из общежития ребята ходили в ресторан, я знаю. Это
1: из общежития.
2: Это до Исыкульского звездохранилища. До форума еще было, еще до того, когда мы все увидели у себя на плечах погоны, понимаете?
1: Да, вот, это Омега сладостная.
2: Он И когда обычно так они приходили и расческу достают, а Борис Борисович сидит на своем кресле, как доктор Геббельс, и говорит, он джентльмен, джентльмен какой пошел, джентльмен.
1: А помните в 73-м, какой был нонсенс с Борисом Борисовичем, когда он пришел на работу в свой кабинет, в свой ресторан в форме офицера СС в одном погоне, с акселябры, помню?
2: Это старое, да.
3: Тогда были мощные политические веяния, да. И все общественные туалеты переименовали в разрядку на пружинности.
2: А вы знаете, та еще там в ресторан зашел Вячеслав Шешелевич. Он с концертами ездил по Украине.
3: Это брат Луриды.
2: Брат. А вы-то где были, Адольф Игнатьевич? Откуда вы знаете?
3: Я курировал переписку. Я курировал их переписку.
2: И он так проходит.
3: Welcome to the kosher site.
2: Проходит и говорит Борис Борисович, ну-ка дай плоскогубчики.
1: Ага, вот так. То есть... Ну что, обратимся к телефонным звонкам. 203-19-22. Ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Алло, Александр.
1: Да.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Я ваш давнейший поклонник. Я люблю ваши альбомы. «Детство, чистые глазенки», «Повод для оптимизма». И в связи с этим я хочу задать вопрос вашим гостям. Вот вы как думаете, почему потонул «Титаник»?
1: Спасибо. Вот.
4: И да. Как ваши гости относятся к этой проблеме? Спасибо, до свидания.
3: Я могу сказать, серьезная проблема. Слишком сильно разряжали напряженность в тех местах, где положено просто испражняться.
2: А я вам скажу вот так, как человек, который поработал в Баку и отмазывал очень многих в порту, что «Титаник» вообще не тонул. Скорее всего, просто все разворовали, пустили налево. Вот, потому что уже тогда работала очень мощная сеть, там, Григорий Ефимович Распутин, секта Гелунов, вот, просто все разбазарили, всю эту мебель пустили по кабакам, по бардакам, в общем, все.
1: Так сказать, торговое оборудование было попросту.
2: Конечно, растрясли.
1: А эту байду, саму корыто, ее, в общем-то, распилили на его массу кусков.
2: Его же на Днепре топили.
1: Усиленно.
3: Они назвали Эстонию.
1: Да, конечно. Да, вполне возможно.
3: Теперь шведы плавают, собирают крупных креветок.
2: Шведы — это такое говно, я должен вам сказать. Такие говнистые люди, вот действительно. Там был такой продюсер один, вот Макар Йоргенсен. Вот Макар говнистый его называли. Вот он
3: Абу... Баптист от него ушел.
2: Он Абу кинул, Тичин кинул, Викингарна кинул, он кинул Q65, он кинул все редкие группы.
1: Даже Сюзи Куатор кинул. Хотя никакого отношения к ней не имел.
2: Кинул через борт, она устроилась горничной. Потом 4 года работала в фирме «Пан Сирота» в Москве. Это вот левая так. ГБшная фирма была. Вот она воровала сыры, приносила на улицу декабристов, все жрали, показывала видео финские, дешевые. Вот какое-то говно, там «Дом на соломенном холме», вот такие фильмы, которые кто смотреть не станет там, представляете?
1: Или типа «Очаровательная свинарка», я помню, ее фильм замечательно она показывала. В плохой цветопередаче.
2: Это
1: было.
2: С Марией Каллас. Смерть очаровательной свинарки. Там
3: эти ее стихи, вы помните, жена из ревности зашила мужу жопу, не подставлял, чтобы никому копченый глаз, а?
2: А Спасскому Илье и Боре Конотопу, простите, Мухамедов, это не о вас, потому что я знаю, что ваше имя Бейгас Бейгасович, а не Борис Борисович. Он чистить жопу доверял не раз. А у Бори Конотопа нецелованная жопа, нецелован даже кал. Кал свой Боря сам снедал. Ла-ба-ба-лу-бам-бу-лам-бэм-бу.
1: Зато есть и своих достойные представители. Вот, например, в Финляндии, да? Вот, ну, потому что Финляндия, Швеция, тут, туда-сюда слепили-прилепили одно и то же Скандинавию, Каламякио. Замечательная балерина финская, которая ни разу, правда, не выступала еще.
2: Вы знаете, Александр...
3: Я как старый спортсмен помню, был у них хоккей в Финисало.
2: На Иссык-Кульском форуме был человек такой, Пентти Линкола. Вот он как раз вот сторонник того, что вот силы природы должны объединиться и покончить с двуногими вот тварями, потому что они все позасирали. Знаете, у нас был военрук Александр Иванович Недвига. Он на костылях исколесил полстраны. И вот принес ученик Киреев, принес двух сурков. Он говорит, девочки, уберите их, они же мне здесь все засрут. Представляете, на уроке, в 78-м году. В это время еще академик Сахаров вообще такого не... Ну, то есть вообще диссидент. Я же хроника текущих событий к нам поступала.
3: Экстази.
2: Регулярно мысли. Ничего подобного. Вот читаете-то, там арестован какой-то активист крымских татар. Посадили в дурдом профессора. Но чтобы вот такой человек сказал, они мне здесь все засрут, понимаете? Этой фразы я не встречал ни в одном. Я читал раннего Синявского. Я читал Бориса Филиппова, я читал всякие эмигрантские, Костю Беляева слушал, Игоря Эренбурга.
3: Вот карьера загублена, загублена карьера, я писал вам об этом.
1: Кстати, что касается вот дефекации, это же не голословные слова наших.
3: На это существуют огромные первоисточники. Первоисточники. Я говорил вам.
1: Целая теория.
3: Георгий Романович, да, Георгий, да, да. Я вам писал. Вы должны были интересоваться, по крайней мере, в то время, тяжелое, счастливое время, чисто искусством.
1: А не писали ли в программу Познера «Человек в маске»? Говорят, действенно. Многие пишут.
3: О, Познер, уроженец города Нью-Йорка. Да, знаю.
2: Знаешь, что у Познера в Сан-Франциско.
1: Я просто хотел свернуться немножечко. А что наши радиослушатели, они сейчас немножко в недоумении. Они не поняли, почему, дескать, человек способен загадить большее количество территории и потоптать ее, нежели, скажем, другое животное. Тут все вызвано рефлексами. То есть, скажем, слон, он не задумываясь, он большой, гадит много, но он это делает, в принципе, не задумываясь. Он идет и, типа, пох из него и вывалилось, как из птицы практически, да? А человек что? Он перед этим волнуется.
3: Да, пусть придет туда листья. Корова. А корова срать здорово. Я подставлю жадный рот. Пусть туда корова срет.
1: Верно.
3: Да?
1: Верно.
3: Так же и о слонах?
2: Пусть вползет скорее мне в пузо знойно-жгучая медуза.
3: Приоткрыто будет срака. Пусть ползут туда три рака.
2: Я чувствую, Каре Фратер, что мы с вами были посвящены в определенные мистерии на Иссык-Кульском форуме.
1: Да, ну исходя из этого, он мнется, топчется, в результате все-таки делает свое дело, где, говорится, прошла, там уже не расти, это же тоже мы все знаем. Ну давайте послушаем, может быть, что хотят нас спросить наши уважаемые 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания, говорите, пожалуйста.
5: Да, я чувствую, что полны внимания.
1: Здравствуйте.
5: А вопрос у меня такой, вовсе не на тему, которую вы ведете, а о музыкальной паузе, которая была. Вот меня интересует, не ошиблась я, там был Сметана, проданная невеста и Карл Готт, или нет?
2: Вы совершенно правы. Это было замечательное попурри, которое, к сожалению, жаль, что эти времена прошли, вот когда это можно было слушать свободно, всегда вот так вот, ну, не заранее задумывать каждую вот такую диверсию, провокацию. Это был дуэт Вальдемара Матушки и Карла Готта, который назывался «Сильвестровская опера 74. Смесь». И там действительно, там были фрагменты из «Проданной невесты», и шлягеров 60-х годов. Я очень люблю это попурри, потому что вот я лично, вот Георгий Романович Белограй, такой, я очень консервативных взглядов человек относительно музыки.
3: К сожалению, образованный.
2: Ну, как и вы, мой друг.
1: А я сразу, когда заиграл вот эту пьесу «Сметаны», этот вальсок, уже сразу запахло кнедлитками и чем-то таким национальным, потому что вот, чешская культура, она сама по себе непосредственно связана с кулинарией. Чем?
3: Фердинандом кокошкой.
1: Да, им тоже немного.
3: Обоих нисколько не жалко.
2: Знаете, вот у Андрея Жида такой был писатель с Днепропетровщины.
1: Раньше работал на радио «Свобода» некоторое время.
2: Под псевдонимом «Свободин».
1: Да-да-да.
2: Вот он, у него есть там такой персонаж, у него он в дневнике записывает, что жалуется жена его, выжившая из ума, повторяет одну и ту же фразу. Вечно он жрет. Вот всегда, вот когда чешские фильмы смотрели, наши люди сидели, вот у чехов вечно в фильмах жрут. Ну, это, конечно, такая была ксенофобия, я считаю, вот.
1: А не стоит ли вот выделить людей, которые особенно много и вечно жрут, как-то в отдельную, ну, национальную такую вот, ну, в отдельную расу?
3: Это можно.
1: По физическим признакам, понимаете?
3: Александр, вы не первый. Я недавно, год назад был последний раз в Москве проездом, видел огромный рекламный щит. И там было написано, он слишком много ест. И женщина, похожая на певицу, пыталась Виву ударить сковородкой представителя огромного нас меньшинства на фоне кухни из Италии. Он слишком много жрет. И была подпись для этих мусульман в голубых шапочках, да?
2: Для мусульман в голубых шапочках?
3: Так называли евреев в Китае.
2: Вам недолго придется говорить с загадками.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Это Соломон Жмур вас беспокоит.
1: Здравствуйте, Жмур.
6: Я вот Кишмань Тухаш, никак не пойму, по какого Борис Борисовича вы там говорите.
1: Угу.
6: Согласен с вашим романчем, что шведы — это полное хавно. А как бы боишься, вообще, какую боишься, если это не собирательный образ? Какую нацию вообще он уважал? Я понимаю, что нахуй он не уважал, естественно. А может, и уважал. А какое он давал предпочтение? И, в общем, вот по национальному признаку, будьте добры, ответьте мне, пожалуйста.
3: Кто давал, там и предпочтение оказывал.
1: Ну, нужно, наверное, представить Борис Борисович Мухамедов
2: долгое время работал помощником режиссера в Уфинском кукольном театре, в Казанском, простите. Он влюбился в... Это была любовь, которая не смеет себя назвать по имени, как говорил Оскар Уайлд. Вот, в прекрасного...
1: Коверного театра.
2: И остался в одном городке на Днепре. Борис Борисович, как исполнительный человек, изучил несколько языков, слушал всех. Он слушал и Рафаэля, там, и Джани Моранди. Борис Борисович, внесите ясность, пожалуйста.
1: Бывало, что он слушал это все сразу подряд и кучи. Мало того, нужно сказать, что Борис Борисович, в общем-то, постоянно находится в изучении. То есть его изучают ученые. Это феномен. Дело в том, что этот человек официально единственный в мире человек, у которого постоянно потеют руки, когда он запихнет их в карман, сразу пропотевают. Стоит ему там поднять их вверх, там они стекают по локтям. А почему это объясняется? Это профессиональная болезнь.
3: Ему он любит цвет тухоса.
1: Совершенно верно. Что нам расскажет сам господин Мухамедов?
0: Эсэмэсэс.
1: Нормально, хорошо. Я думаю, исчерпывающий ответ. Поди. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
7: Меня зовут Перепетуя Игоревна.
1: Здравствуйте. Я понял, вы хотите высказаться по поводу белья все-таки.
7: Нет, у меня тут такая большая проблема. Мой муж в Запорожье работал комбайнером. И дело в том, что надои пшеницы исчезли. И... С тех пор его по ночам преследуют кошмары, и он кричит на... Алло?
1: Да-да-да, вы говорите.
7: Он кричит по ночам, качает ветер, спелые колосья на белой жопе, черные волосья.
1: Угу.
7: Да, вот я хочу сказать, жопа-то у него совершенно не волосатая. И я замучилась каждую ночь выслушивать эти крики. Что же мне делать-то? Помогите мне.
1: Спасибо за звонок. Можно я от себя посоветую? Дело в том, что очень часто к нам приходят с подобными просьбами в наш центр. Мы выдаем, как правило, 1-2 стакана азимых. То есть где-то спустя месяц азимы начинают мычать. И вот это мычание, оно несколько нейтрализует и успокаивает страдающего. Вот.
3: Да, азимы.
1: Если азимы не подходят, то следует поставить банку. Но только одну банку. Только одну банку. Место здесь уже индивидуальное. Все зависит от количества, от расстояния от крестца до последнего шейного позвонка. Его нужно поделить на 2/3. И отступив 2 пальца влево, если посмотреть с попочки вот левее от этой 2/3, прилепить банку вот где-то на час. Вот, тоже выводится, вот, ну, просто уже кричать и по ночам больно.
2: Ну, и потом я как дантист, у меня есть коллега, я вам могу дать в Кишиневе адресок. Отель «Колхозникул» «Интурист» на 16 этаже принимает доктор Эмиль Будейр.
1: О, это же известный доктор Будейр. А скажите, я слышал, что недавно совершенно он, как-то у него были какие-то неприятности с властями, что он вроде бы там какими-то прыгал через простыни по главному проспекту Кишинева. Да, вот если можно.
3: Эмиль Будейр, родной брат Бориса Будейра. Борис Будейр в городе Кишиневе, столице Молдавской Советской Социалистической Республики, был крупнейшим знатоком старой Италии. У него были все пластинки, которые были столь востребованы на юге России. Моновский Адамо, ранний Моранди. Но потом он перешел на видео, так как негры перешли с ритм блюза на рэп, по меткам замечания моего конфидента, юриста-драматурга. Вот. И только для того, чтобы Борис Будейр, брат Эмиля Будейра, не мешал воссоединению Молдовы с Троянска Романия Мара, был чудовищным образом оболган, привлечен к ответственности честный дантист еврейского происхождения города Кишинева Эмиль Будейр.
1: как ему было тяжело, ведь я помню, и в семье у него началась Будейрих, и там тоже сразу перекинулось. Вот, между прочим, чем гениальный человек, чем человек, скажем, лучше там это донтистирует, да, или там высверливает, тем у него сложнее ситуации в семье, ведь все домашние животные, жены, все окружение, они чувствуют себя за ним как за каменной стеной, да. И не прощают ни малейшей бреши в этой стене.
2: Его не смутишь, у него и кличка была Вагабондо.
1: Вагабондо была кличка. Известный человек. Да. Приятно было о нем вспомнить.
3: Жены,
1: да? Приятно.
3: У которых, если у которых и вылеты, им нужно только одну каменную стену. Я согласен быть каменной стеной, чтобы разбить их голову о себе.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Я хочу, чтобы вы прокомментировали вот такой маразм. Значит, Ельцин ехал в аэропорт Шереметьево, у нас по Ленинградскому шоссе, вот напротив моего дома, значит, такой, ну, большой щит висел.
2: Ага. Звони, звони, если... ты там знаешь, звони.
8: Алло.
2: Да, слушай.
8: Если это...
2: Алло.
8: Алло.
1: Да, вы говорите мне.
8: Значит, записи. Такой большой щит висел, и там, значит, было написано.
2: Уровень воды.
8: А из машины... Из машины-то он только половину щита увидел,
2: так,
8: а там
2: аппаратуру засекай. Угу.
8: Внизу написано, если это пьет и вам, значит, надо пить и вам. Ну, знаешь, Ельцин прочитал это, приехал в аэропорт, позвонил Лужкову, пиздюлей за этот дал, за этот щит. А Лужков быстро разобрался, и оказался, это щит был Очаковского молочного завода. А он вверх просто не увидел, что там это нарисовано, молоко, пакет, там мужик пьет и так далее. А вот вы расскажите о своей жизни, вот дантисты, юристы, у вас так какие травматические случаи, какие были вообще? Вот?
1: Понятно, спасибо, спасибо. Ну, в принципе, в этом случае нет ничего совершенно необычного. Другое дело, если, например, вы стояли на балконе, а лицо, о котором вы сейчас говорили, вдруг помахало бы вам платочком, именно вам, понимаете, тогда. А здесь, ну, мало ли, ну, ничего, по-моему, в этом нет такого. Вот другое было дело, это когда один новый русский поставил плакат на Кутузовском проспекте с изображением всей своей семьи. Левретки, собачки, баллонки.
3: О, какая... левретки. Это кунилингус для обеспеченных француженок.
1: О, я так думаю, что
2: а
1: это...
2: А вот у меня был случай, мы лобали халтуру. Женя Кетлых, Саня Навоз, Игорь Ноздря набухался, и меня поставили на басу. И был саксофонист, это еще тогда, ну, они еще подвязались на халтурах.
1: Гнутый звали.
2: Точно.
1: Я помню, вот. Он у всех тогда играл.
2: И он накирялся, халтура обкомовская, и надо играть «Журавли». И только мы объявили под эту песню «Просьба не танцевать». А его уже пытались оттащить за барабаны, вот. И он вот так вот, а его выпустили, и он подбегает к краю, вот, к краю эстрады, и у него вываливается из пиджака вот такой огурец, представляете?
1: Ой-ой-ой-ой-ой, какой конфуз.
3: Огурцы.
2: Жалко, что никто не проезжал.
1: Ну, еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
9: Слушайте, ну какой да-да-да. Же язык у вас, а? Какой кошмар! Как не стыдно-то!
1: Георгий Романович, какой камень в ваш огород?
9: Какой кошмар! Боже мой, неужели вы учились где-то?
1: Сейчас мы узнаем это.
3: Он-то учился, он-то
9: учился. Какой-то там режиссер, кто-то еще. Да что же это такое вам разрешают?
3: Что может запретить свободному человеку?
9: Какой там свободный человек? Какой грязный язык! Вы еще произносите имя Сахарова! Еще Лихачева назовите. Одним и тем,
3: назовем.
9: Одним и тем же языком.
3: Зовут имени Лихачева.
9: Да.
2: Вы знаете, во-первых...
9: Гнусность такая. Позор.
1: Позор сейчас такой... трубку и положила трубку. Ну что же, это самый хороший метод завершать
2: давайте,
1: спорт, класть трубку.
2: Давайте что-нибудь заслушаем. Давайте, как на халтурах раньше говорили. Заказали
1: буду.
2: Ухаря, купца и сувенир. Хозяин топор показывал, аппаратуру порубает. Пошли лобать.
1: Ну, в общем-то, мы немножечко отошли, отпереживались от этого звонка, утерли слезы. Действительно обидно. Очень все мы чувствуем свою бубенцу вину. Вот. Ну, а что греха таить?
2: И, Адольф Игнатьевич, я вам сразу скажу, вот, тем более вы тренер, вы наставник молодежи, которая уже давно, честно говоря, уже до Белочки. Белочка посещает ваших воспитанников. Не упоминайте больше имена Саймона и Гарфанкеля вот в таком контексте, я вас прошу. И Леонардо Коэна тоже оставьте, пожалуйста.
3: Да, Белка Горячкина.
2: Бо женщины обижаются.
3: Белка Горячкина давляет мантию Величкина. Ну что ж, потяну себя сам за язык. Клуб политической поэзии продолжает свою работу. Я, как старый сочувствующий старым большевикам, хочу приобщить вас, дорогие радиослушатели, к высокому искусству. Не знаком ли вам, Плеханов, вкус клопов и тараканов? Вот, не выдавить вам прыщ, разговор завел Ильич. Вы поменьше говорите, а давайте-ка давите. И побольше тараканов. Вдруг обиделся Плеханов. Что ж, извольте, милый друг, молвил Ленин, ныне труп, загоняя в рот Плеханову прыщ и стаю тараканову. Ты не радуйся, вождяка, скоро непростая кака. Кал отравленный каплан будет тебе в рот наклан.
2: А вот вы знаете, Адольф Игнатьевич, вот вы вот так вот, вот говорите про это, а между тем я должен обратить ваше внимание на вот какой аспект. Вот этой вот нашей недавней, как говорится, истории. Как, вот, как друг Кости Беляева пел в по тундре по сибирской дороге, вот так, куплет, которого нету Высоцкого. Так вот, куплет, которого нету Солженицына. Дело в том, что, между прочим, большинство так называемых черносотенцев все были агентами английской разведки. В то время как вот евреи вот эти вот и секретарь Распутина, это все были агенты Германии, за союз с Германией, чтобы не было этой поганой войны, вы понимаете, чтобы...
1: Вы имеете Краутер... первую или вторую?
2: Первую, разумеется, первую. Первую, чтобы... И тогда мы с вами Крафтверк слушали бы уже, вот буквально вот Ежов бы пытал всех этих вот, понимаете, вот этих вот, ну, недостойных ваших тренировок людей, уже был бы Крафтверк, уже Краутрок здесь бы воцарился. Представляете, какой бы порнус бы срубили бы.
1: А у нас, вы знаете, в институте учился правнук Ежова, того самого, такой стеснительный, такой в склянках.
3: Да
1: такой...
3: Николай Иванович партийный был, разве он не был стеснительным человеком?
2: На Клиффа Ричарда молодого был похож.
1: Да, и ну, волосы очень, так очень, вот. Очень стеснительный, очень...
3: Когда... А у него были фиалковые глаза, как у деда?
1: Как у оленя как... были грустные, печальные глаза.
3: У Николая Ивановича Ежова, партийного человека, жена была... Из племени, если не Садата, то Александра Галича, каудилию всей Испании.
1: А вот скажите, пожалуйста, Георгий Романович, вы как кинодраматург поставили и слепили, вот, потом сломали. Вот зачем?
2: Что вы имеете в виду?
1: Это да ладно.
2: Как говорят у нас да. В Украине, говорят так, что ты этим хотел сказать?
1: Нет, нет, ничего, не обращайте на меня внимания со мной.
3: Главное, найти адрес, где чай упаковывают.
1: А, как вы считаете, вот, например, существует такая сага о форсайдах, да? Или не существует? А вот почему бы вам, как хорошему знакомому и другу господина Прокуды, не сделать сагу о Прокудах?
2: Так. А вы знаете, что ходили слухи, что у Прокуды был марганатический сын, который пел... в ансамбле в пятой школе. Пел Летитби на русском языке. Вот это вот. Когда я взял гитару в руки, это был мой первый шаг. Мама мне тогда сказала, пусть всегда будет так, будет так, будет так. Это был очень странный мальчик, потому что у него была седая прядь.
1: Вы имеете в виду...
2: Поразмыслите.
3: Свердловский есть седой прядью, похож на Коваленко. Я тренировал Коваленко и давно увлекаюсь Сергеем политиком.
1: А скажите, вот, собственно говоря, ваша тренерская методика, она как-то сугубо индивидуальна или это общий подход? Скажем, если вот Коваленко этот придет, там потом Ковалев и тут же Бубка. Вот они все втроем, могут ли они втроем тренировать, значит, прыгать одновременно, там, прыгать и еще перепрыгивать? Потому что выше, перепрыгайте, прыгайте, это разные
3: выше
1: вещи.
3: Головы Ковалева ни одна Бубка не прыгнет.
1: Нет,
2: как,
1: а посмотрите.
2: Как говорил... Муслим Магомаев в передаче про Элвиса Пресли «Хочется вступиться за коллегу». Играл Элвис великолепно. Так вот, Адольф Игнатьевич, его обвиняют сейчас чуть ли не в том, что он устроил там таки дахау небольшое. На самом деле это были лагеря по переподготовке. И администрацию он набирал пацанов из своих же, чтобы они следили, чтобы никто там не мастурбировал. Вот так ходили с фонариками.
1: С
2: факелами шествия. И поэтому все, что про Адольфа Игнатьевича вот говорят...
1: Это от и до.
2: Это были выдумки. Там есть несколько снимков с истощенными мальчиками. На самом деле, сами себя изнурили мастурбацией.
1: Безусловно. Но,
2: сейчас все они члены советов директоров офшорных компаний, между прочим. Никто не умирал.
1: Скажите, вот, Адольф Игнатьевич, все-таки тут интересно, вот перепрыгивать или подпрыгивать? Какая тут разница? Вот, я вот все-таки считаю, например, перепрыгивать — это побеждать перепрыгиваемого. А подпрыгивать — это побеждать самого себя. А еще можно прыгать в длину. Вот, значит, прыжок в длину, как мы его рассчитываем? Как, значит, победу над этой территорией, над каждой травинкой, грибинкой или над лежащим на этой территории? Или как бы просто, опять же, победу над самим собой? То есть, значит, это прыжок, перепрыгивание и подпрыгивание. Вот хотелось бы...
3: Главное не заливать драгоценным семенным материалом поганые грибы, а проще собирать естественные.
2: Словно два больших гриба, грязного, копченого, загноилась губа, стала цвета черного. Что губа, вся жизнь черна. Петельку накинем-ка и на люстре у окна потихоньку сгинем-ка.
1: А откуда такая суицидальная мода все-таки на люстерке вешать? Вот, например, мы предлагали в каких-то таких неблагополучных областях и районах делать дома, конструировать сразу со спецкрюком, СК сокращенно.
2: Потому что дефицит – это вот то, что вы говорили про гамаши, про гольфы. Это тоже часть, которая определенную остроту жизни придавала, экзистенциальную, понимаете? Вот дефицит, когда нет люстры, нет ковра. Вот помните, вот Адольф Игнатьевич, помните, вот эта песня была? Вдруг подбегает к нам казах и кричит: «Аллах, Аллах, там дают ковровая дорожка».
1: Это уже припев, там идет ковровая дорожка.
3: Я читал этот сборник, мне приносили его на рецензию, один совершенно... ужасных физических и физиологических кондиций не начинающий спортсмен, но книгу эту я оставил. А вы помните книгу Кинесса? Вы мне прислали ее 2 года назад.
2: Кинесса. А вы знаете, полное имя Кинесса Тарасович Гинеколог.
1: А, просто я одно время писал под псевдонимом Кинесса разные порнографические рассказы о позах и так далее, продавал. Хорошо, все думали, что это польская Кинесса.
3: Вы не могли бы нам прокинуть материал?
1: Обязательно. У меня дома лежит рукопись, я вам по факсу отброшу. Да, отброшу, как слышим, переброшу.
3: Откину. Это вы помните, это еще...
2: Я боюсь, что Александр просто боится, чтобы как ей не фарцевали на стороне, как Александр, вот это, как «Архипелаг Живаго» была книга.
3: Была. О, это друг локотенанта Владимира Эскова, да. Честный офицер, почему он глаза не выпил живьем?
1: Нет, дело в том, что он пытался сам себя зарубить саблей. Дело в том, что японские, они короткие, удобны для харакири, так как пехотная сабля русского кавалерийского офицера, она, в общем-то, длинна, и он ее и так, слишком и сяк зажимал. Получилось, просто изрезал себе, в общем-то, все там в лохмотье и оказался только в позоре. Вот. И не догадался, кстати, обломать ее и каким-то образом обмотать там рукояточкой шинели и так биться, как, кстати, делал вот этот самый граф Усланов, небезызвестный, защищая свою усадьбу от красножопых. Ну, когда они с вилами туда, отдай, кричат, корову, жену отдай, говорит, в Питере революция. Он обмотал, помните?
2: И после этого еще песня возникла. Господа офицеры, с голубым гарнизоном, очко подотрите, чтоб не слыть под лицом.
1: Вот. А между прочим, все тут думают, что это все песни какие-то выдуманы тут в подворотнях, ничего подобного. А все это историческое подоснова идет оттуда. Кстати, многих раздражали в офицерье околыши. Вот обратите внимание, околыши и длинные
3: погоны. Акатыши. А в палате номер 6 пациент Василий рвет на жопе колью шерсти, весь от боли синий.
2: Это карательная медицина вот была. Хватали людей вот так вот, прямо из кулуара.
3: А за что же, вы думаете, у меня звезды на погонах?
1: У вас их нет уже.
3: Ну, этикетки-то остались?
1: Ну, вот это да, дырки остались. Так дырки звезды можно наколоть.
2: Звезды не переклеишь, это можно прайс-лист там
1: оставить. А что-то у нас вот Мухамедов как-то молчит. Наверное, он все это принимает на свой счет. Ведь он у нас...
3: Руки на стол, руки на стол. Из-под одеяла руки унимай.
1: В глаза смотри. Да, ну что же, я чувствую, что все выше нами сказанное вызвало необычайный интерес у наших радиослушателей. И сейчас я предлагаю вам послушать, о чем они хотят вас спросить. А, да, напоминаю вам, что в гостях у нас тренер Адольф Игнатьевич Прокуда и кинодраматург, адвокат Георгий Романович Белограй. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Мне очень понравилась ваша беседа, и в связи с этим я хочу задать вам несколько вопросов. Что вы думаете о современной бытитологии? Это первый вопрос. Второй вопрос. Что вы думаете о том, что скоро в городе Москве введут бесплатные туалеты для бомжей? И третий вопрос о сексуальных меньшинствах. в нашем любимом городе. Спасибо за внимание.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо.
2: Адольф Игнатьевич, вам микрофон.
1: Я предлагаю,
3: главное,
1: все-таки
3: что
1: вот начать
3: стать будем без комфорта.
1: Это, во-первых. Во-вторых, мы уже выносили в Думу такой вопрос, что каждому без определенного места жительства будет выдана определенная корка, по которой он показывает ее в глазок любой квартиры, и каждый обязан его пропустить в это место.
3: Дума думская, пособи то шалялася, и на нас незначайно брела.
1: А, я думал, вы хотите что-то сказать, Борисович.
11: Был вопрос о секс-меньшинствах.
3: Борис Борисович, прошу.
11: У нас тут тяжелая проблема в ресторане. В туалет не пробиться просто.
3: Ну, смотря зачем, смотря зачем.
1: Ну, а что касается современной базитологии, то, я думаю, наши гости не могут по этому вопросу ничего сказать. Вот, поскольку, кстати, опять же...
3: Я могу сказать. Да. Попросил я тетю Иду, подари мне аскариду. Я готов ее раз пять между зубами пропускать. Отвечает тетя Ида, уже вышла аскарида. Попроси у дяди Савы, у него есть волосоглавы. Дядя Савы один брат, каждый день цепнями срат. Не пустые его карманы, цепни там и тараканы. Ох, уже стучаться, уже стучаться.

0: Так, мальчики, тазики меняем. Давайте сюда вот немножко, да, ножки
1: подвинем. Осторожно, мой, не переверните.
0: Саша, вы немножко тут двиньтесь.
1: Да-да-да.
0: Совсем сзади.
2: Ага. Бери, только смотри, чтобы он не разбился. Ага. Потом, сам знаешь.
1: Новый миссия.
2: Быстро по комнатах. И головы в окна не высовывать, я вам там пару там соплячки.
3: Now, gonna tell you about them green onions.
1: Я напоминаю вам, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» Адольф Игнатьевич Барракуда, он тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вы знаете, огромное количество наших радиослушателей, и не только их, а вообще женщин, которых мы наблюдаем на улицах, водителей, которых мы там же наблюдаем, тревожит тема глобального, так сказать, обнищания населения, не только нашей страны, но и вообще в целом. Они просят вас, как знатных гостей, разбирающихся в экономических проблемах, как-то пояснить и, может быть, даже чем-то помочь. Может, там можете открыть окно и покидать содержимое ваших авосик туда. Может быть, кто-то что-то подберет.
4: Но дело в том, что обнищание, это надо глубоко копать. Оно ведь не вчера началось и не позавчера. Это только Beatles поют Yesterday, их постоянно гоняют по эфиру, а человек, который облажался, все потерял, так сказать, остался без копейки денег, про него он песни не споет, ему не надо заказывать всех этих крепачей, понимаете, пока он уже там все это, ну, там, аранжирует ему, это уже он должен пойти на какие-то криминальные, жуткие шаги, такое проявить ультрабрутальное насилие.
1: Например, своровать из джипса барсетку.
4: Точно. Но сначала побаловаться с шофером немного. И вот Борисович знает, как в кабаках это было. Там бросают пиджак и говорят: играй, что хочешь. А потом из пиджака говорят: а куда делись мои бабки? Я ж тебе бросил полный пиджак. Я тебе сказал, ты мне заиграй там, типа, you don't have to say please, suck my cock, вот White House.
1: Ну, или там он офицерен.
4: Именно так. Или вот это вот Defanen Hoch и Ryan Festgeschlossen, да. Zammarschirt, Minruhig
1: Festenfried, да.
4: Kamraden, die Rotfront und Reaktion erschossen, Marschirt und Geist, в наших незримых рядах, Адольф Игнатьевич. Помните уцененные одежды в магазине? Что там продавалось?
5: Да, меня вызвали, мне надо было жить. У меня много детей, один в Кузьминках, другой в Строгино. Они, Александр, слушали ваши передачи с детства. Вот.
4: Но хаты ты им сделал.
5: Я говорю, как всегда, только правду. И я с целью... Они еще не родились, эти дети. Но я уже должен был их кормить. Я был в командировке в городе Кашин. Это хороший город, это родина Калинина. Мы сейчас находимся на Калининском проспекте.
1: Безусловно.
5: Его честь именем. Yeah. Когда снесли скульптуру моего земляка по командировке, на ней было написано на постаменте «Iron Maiden». И вот. «Кушайте с фраглотом» все эти события. Так вот, там, в этом городе, было 47 церквей, и лишь одна из них действовала. Называлась эта церковь всех святых, скорбящих и молящих, и находилась она по адресу улица Красных Идей. Батюшка в джинсах вместе с плоскогубчиками, как вы знаете, починял для матушки миловидные особы, светелку починял, а майор Советской Армии, который расстреливал китайцев в 49-м и 8-м году, а почему он сказал это так? Это были фанзы, были китайцы, были японцы. Черт их разберет. Вы, ребята, постыть мне на уголь, чтобы коксовался получше. Я заходил в фанзу, и один раз меня выстрелили. С тех пор я в фанзу не заходил без гранаты. Я сначала бросал, потом заходил. Дурно пахло, но я остался жив-здоров. 47 церквей, не пропала ни одна икона. Они все сгнили. А висели только анилиновые копии. Если вы знаете, что одного из моих компатриотов, товарища Белограя... Освежите твою память, товарищ Белограя.
4: Ну как ее не освежить? Я же вспоминаю эти времена, когда начиналось обнищание. У меня был знакомый Азизян. Вот он писал такие стихи по этому поводу. «Однажды Ванька, шеф да окунь собрались на базаре водку пить. Шеф бухал, Ванька наливал, а окунь за сторожа канал. И так они там все бухали, пока менты не повязали. Мораль сей басни такова: бухай, но не до конца.
5: Так вот, в городе Кашине я жил в гостинице постройки 1812 года. Там только кровати сменились, все остальные продрали. Там был замечательный, замечательный общественный сортир. Все люди, братья и по-братски испражняются. Так вот, пока субстрат долетал до днища, проходило несколько десятков секунд. Где были диггеры, которые здесь под Кремлем лазают с завязанными косами, задними волосами и в иностранных тяжелых ботинках? Там висела лампочка, 150 свечей, и не было видно, куда что упадет. И был источник на дне. Несколько десятков метров было до дна. Предки знали, где ставить гостиницы. В городе Кашине был первый памятник Ленину, фигуре мировой истории и в истории нашей Родины, самой значимой. Так вот, там был огромный постамент.

0: стоили они по 6 копеек. И были огромные зиккураты, как у нашего брата, дяди Хусаина из Ирака, коржики по 8 копеек. Я люблю этот город до сих пор. Приезжий в город стоит шестиэтажная недостроенная гостиница имени товарища Калинина. Сейчас там, видимо, написано тоже «Iron Maiden», «Моп вашу ять».
1: А я помню, в бытность своей службы в рядах я посетил город Гусь Хрустальный, и как раз был такой мощный период, ну, хрустальком поразжиться. Ну, как надо же
0: я
1: было.
0: Я был в городе Гусь Железный, я отбивал фальшивую командировку, изучал маршруты.
1: Вот, нужда же заставляла, как-то крутились, все вертелись. Вот я по Хрустальному все больше. И как-то, в общем, оказалось, заделали они этот проем. Мне, значит, пришлось пройти, и очень захотелось набить тушку чем-то. Смотрю, продают беляши. А в то время беляши, это как если бы сейчас, например, сюда, к нам в студию вошел бы, ну, Брайан Ферри. И сказал: здорово, ребята, давайте выпьем.
0: Ну, и Брайан Ферри, может быть, ходит каждую секунду. Видимо, он на самом деле такого маленького роста, этот певец из группы Roxy Music, что мы можем даже его и не заметить.
1: Заметить можем.
0: А блеять мы можем не хуже его. Пожама-рама!
1: Да, так вот, а что касается беляшей, я, естественно, накупаю кучу этих беляшей. Я начинаю набивать ими брюхо и обнаруживаю, что они с рыбой, причем уже заранее где-то сварены, потом эта рыба снята с костей, и эти беляши просто с рыбьими костями.
0: Это бакинские инсинуации. Там бакинские. Очень моден был, из Ростова привезен рецепт, назывался он «Шашлык с рыбы». Также да, там одна пластинка «Роллинг Стоунс» называлась «Суп с козла».
1: Там голова его была мощная совершенно. А что-то у нас приуныл
2: оставьте
1: Георгий
2: в покое
1: Романович.
2: Баку, я слушаю. И вот как та женщина, что звонила, вот говорила, что вы даже имя Сахарова вот здесь вот упоминаете, мараете, и замарана я с вами сделалась. Вот вы бы еще Лихачева упомянули, вот Брайана Ферри вы.
1: Затронули
2: какое
1: тоже.
2: Кому дело, какого роста человек? Я лично тоже, когда я начинал еще директором школы, работал вот в районе, вот, мне тоже говорили, что я вот, ну, типа вот на платформах хожу, вот как Bay City Rollers, знаете, вот тогда была такая группа, пацаны и пацаны играли.
1: В танцах такие.
0: Ну, вы же старый КРЗИст, у вас черный пояс, черные чулки.
1: А у нас вот, кстати, во дворе, я хочу сказать, был такой парнишка, и, в общем, Витька, а фамилия Подлещик у него была, а кличка Сом. То есть он был очень странный, он был расположен как кошка, но он не был уродом, ничего, то есть просто у него ручки и ножки были короткие, он ходил вот так, как кошка, вот так. Тело у него было длинное, ручки, ножки короткие, достаточно быстро ходил, перемещался с рюкзачком, иногда катал более мелких детей на себе.
0: Как говорится, летает, летает, только не Зенька. Сосед ваш, Витька.
1: Нет, он не летает. Это не мой сосед.
0: Значит, он лёжит.
1: Мы разъехались уже.
2: Витька звали Коршун, это брат Азизяна был. Он
1: вот этот у него еще.
2: В радиотехникуме учился.
1: Да нет, это точно Сом.
0: Сом — это уничижительная кличка финских племен, врагов Ленинградской области.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Да, вот вы тут говорили про различных там белоофицеров. Это очень интересно. Так вот, я тут легенду одну вспомнил, которую мне тут рассказывали. Ну, ведь вы знаете, что, в общем-то, Аркадий Северный на своих концертах всегда почему-то во время того, когда что-то пел, носил кепку. Такая была, значит, коричневая кепка, значит, ободранная, из-под коричневого там серая торчала. Вот. И еще ходила, значит, легенда, что эту кепку подарил ему какой-то там реабилитированный белогвардеец. Вот. И что за подкладкой этой кепки на самом деле были написаны тексты всех вот этих песен про этих поручиков и так далее. Вот, но потом что-то с ней случилось. Вот вы не могли бы поточнее рассказать вот эту легенду, что там вообще было? И говорят, что он, когда потерял ее на концерте в городе Крижопле, что-то там случилось, после чего он умер.
1: Спасибо. Естественно, сейчас наши гости пояснят. Я думаю, что нужно начать с Адольфа Игнатьевича, поскольку я, в общем-то, знаю, что вы вообще дома держите большую коллекцию кепок самых разных, от игрушечных морячков и заканчивая, в общем-то, кепками с гигантских монументов героям войн.
0: Я собираю пластинки группы «Кепка» и группы «Тупые». Они с группой «Манго-Манго» делали первые концерты. Но «Манго-Манго» были на подпевках. Там был один чернокожий пудель. Куда они его дели, видимо, и оставили торговать наркотиками для лучшей раскрутки. Но к разговору о Северном Аркадии, уроженце

0: неизвестно какой станице, но проживавшем в городе Ленинграде. Он умер не на концерте. Я не думаю, что он что-либо, кроме того, как пил, делал в городе Крыжополе, кто бы его там слушал. Северный Аркадий. Он умер с одним выражением на устах его священных. Свидетель там жив, и он подтвердит этот свидетель. Хотя не знаю, жив ли этот свидетель в настоящий момент, но господину Белограю... Отвержите память, товарищ Белограю. Что сказал Аркадий Северный перед кончиной?
1: Он сказал два слова. Два слова, Адольф Игнатьевич. Эти слова были... Их каждый переводит для себя по-разному. Это были те самые слова, которые повторяют очень могущественные организации, которые еще со времен Гугенштауфенов считались развеянными по ветру, как прах заразного больного. На самом деле этот пепел до сих пор веет, и я считаю, что Аркадий Северный, каждое его слово было на вес золота, и вряд ли там, ну, стоило бы буквально понимать в его интерпретации какие-то слезливые во хмелю причитания белых офицеров об утраченной там матушке и о голубом говнеце, как это поется вот в известной песне. Северный, наоборот, воплощал как раз такие энергии хаоса, подчиненные его колоссальной воле, его колоссальной авторской воле. Он именно воплощал в себе те хаотические ветры Евразии, от которых вот именно беременели вот жеребийцы Крыма, Готенлянда, понимаете? Вот, Северный, это был предтеча, это был, как и многие в 20 веке, свободные умы и солнечные гении нашей империи зла. Аркадий Дмитриевич Северный воплощал колоссальную такую хазарскую, революционную, субверсивную в себе мощь. И поэтому его очень трудно представить себе в качестве такого в стиле ретро, такого ностальгирующего пассеиста, который, в общем-то, концентрировал свое внимание. Он пел обо всех там, он унижал, он всех, он в его песнях, он не щадил никого, он совершенно занимался такой вивисекцией. Каждое слово, его найти можно с точки зрения каббалистики, такой каббалистики пути левой руки, массу значений. Поэтому я не даю советов, как Арбенин говорит, советов не даю, хотя я адвокат, но за бабки даю, а так вот на шару не даю. Вот. Поэтому и Северного следует понимать, он занимался субверсией, как Лев Троцкий, как Феликс Дзержинский, он разваливал, чтобы воссоединить. И те монстроиды, которые сейчас собрались здесь, очень многим этим обязаны. Но те два слова, которые Рудик Рыжий говорил, что сказал Северный, я их не стану повторять, пусть каждый для себя их вообразит, а мы можем быть сейчас Александру Адольф Игнатьевич дадим карты в руки. Мы здесь все собрались в Праге. Вот сейчас не за пустым столом. Мы немножко закусим, а может быть он там скажет лабухам, пусть слабают что-нибудь такое нецензурное, шокирующее, потому что сейчас уже все спят и все сойдет с рук и концы в воду.
0: Маленький интродакшн. Когда маленький я был, я на Украине жил. Немцы Киев занимали. Мамку с таткой расстреляли, а за то, что я заплакал, мне фельдфебель в рот накакал. И хоть кончилась война, не забыл я вкус говна в кепке.
2: А мы продолжаем нашу беседу с Адольфом Игнатьевичем Паракуда, тренером, и Георгием Романовичем Белограем, кинодраматургом и адвокатом. Вот понимаете, в чем дело? Сейчас же уже грядет великое все-таки потепление, и встает очень остро все-таки проблема озеленения города, газонирования его и так далее. Я знаю, что вы оба, в общем-то, вдвоем выходили и делали вот эту демонстрацию по поводу того, дайте нам семян, мы все усеменим. Хотелось бы узнать о том, как это все закончилось, и будет ли все-таки производиться вот это осеменение, потому что осталось, в общем-то, по-моему, недели две до того, когда это будет иметь смысл. Потом мы, конечно, осеменим, но вряд ли это взойдет. Если взойдет, то в каком-то мутирующем виде, то есть она может пойти куда-то в бок. И... Ну да, я понимаю, что это...
1: Главное озеленить, то есть придать определенный такой вот, ну, зеленую окраску всему этому. Избежать этой КВНовщины, вот этой вудстоковщины. Вот когда, знаете, выводят студентов ослов, они там ходят с рюкзаками, смердят. Это такую ненависть вызывает. Знаете, я развелся со своей прежней женой Стибой Матракоцкой. И сейчас у меня молодая девчонка. Она садомазохистка.
2: Это хорошо.
1: И она говорит, что вот я вот не могу ощутить вот себе полноту всего своего счастья. Вот я себя чувствую, как вот просто как Ева Браун, где-то закупоренная, там где-то вот в Рейхстаге, там вокруг идет, жизнь бурлит, летят солдаты прекрасные, славяне там уже вошли в Восточную Пруссию, ручки шариковые ломают, там все это, понимаете? А я представляю себе одно зрелище, как ленинградского художника такого какого-нибудь, трансавангпостмодерниста, нашли, когда он еще хиповал, шофера дальнобойщики в мусорном контейнере, достали, он хотел на шаряку проехаться в Крым, и избивают. А его невеста стоит тоже, актриса, она потом получит Оскара за фильм там про то, как ее бабушка выжила под четырьмя горами трупов, знаете, 13 могил Хаджи Насреддина. Знаете такой фильм был?
2: Да.
1: Это по моему сценарию отчасти. Так вот, и вот она говорит...
0: Помни Баку.
1: И вот после этого у меня вот возникает вот какое-то странное ощущение такое. Вот это вот вспыхивают такие двойные молнии у меня в глазах. И после этого я иду на занятия, наблюдаю за ними. Вот эти вот смердящие вустаки, понимаете? Вот Адольф Игнатьевич не даст сбрехать. Как вот это все у нас было? Выезжали на пляж, брали белые мецне ящиками на лодках, на водяных трамваях. Весна 2, весна 3, хиппи-хиппи шейк, свингин блуджи. Джинс, Костя Беляев на магнитофонах, а эти смердящие янки, вот эти япи там, они у себя барахтались в грязи, на этих гитаристов тошно смотреть, грязные немытые космы, недоразвитые подбородки, это просто паноптикум, вы понимаете?
0: А абсу садомизировать на обложке?
1: Ну, это уже...
0: Beautiful People, Volume 2. 14 минут композиция индусского ситариста Рави Шанкара.
1: Ситариста?
0: Ситариста.
1: Сидоренко? Он проворовался, я не стал его отмазывать.
0: 3:29 группа «За птички».
2: Тут еще, видимо, имеет смысл обсудить в то время растительность. Вот, например, вы, я вижу, ну, абсолютно оба, простите, лысые. Вот, ну, это вызвано временем года.
0: Обо что ножи точить?
1: Гуляем с умом.
0: Нужно это?
1: Гуляем с умом.
2: Вот. А что касается тех времен, ведь были модны очень такие усы, как у Мулевина, вот насколько вы помните.
1: Мулявина, Владимир Георгиевич.
2: Мулевина, я имею в виду. Мулевина Георгия Тарасовича. Мы, видимо, сами говорим о разных людях. Тот был в свое время водителем посла Республики Мозамбик в России.
1: Я вспомнил его.
2: А вы о ком говорите? Он в ансамбле Дудкари пел.
1: В известиях, гусляры, в известиях.
2: Да-да-да-да-да-да.
1: В известиях был фельетон, Устин Малопагин написал, назывался «Всадник без головки». И вот там вот была ссылка на то, что у одной девчонки, у фарцовщицы, дядька работает шофером в посольстве. И у него 7, там было так написано, 7 килограмм одного хампердинка, не говоря о чикагских обезьянах. Вот, может быть, Адольф Игнатьевич помнит, потому что это из его майнкамф, он больше. Он выписывал все газеты, он же подписывался так, он вообще журналы для слепых, советиши Геймланд, все выписывал. Я же знаю, мне писали.
0: Советиши Геймланд. Да, это Майн была Геймс. Я все глаза сломал. Сюда-сюда считал.
2: А вот ваш первый флаг, Адольф Игнатьевич, спрашивает школьник Сережа.
0: Мой первый шо?
2: Флаг.
0: Флаг. Это моя первая фамилия, Флаг.
2: Потом вот
0: я
2: взял он
0: фамилию Кравчук, но...
2: Вы вспомнили тоже, какие смешные были, когда он пришел, говорит, я хочу быть Кравчуком, говорит, извините, это зарегистрирована торговая марка, уже болты, дескать, делаем.
1: Попался на болтах.
2: Попался на болтах, да. Попал. Было смешно.
0: Копченые болты.
2: Ненавидит болты с тех пор. Да, ну ты хорошо, флаг. Ну, Кравчука
0: видать,
2: дальше.
0: Не в ту резьбу крутили, наверное.
1: Его вахтерша в ложь.
2: А сейчас, получается, Прокуда. Все-таки.
0: Прокуда это девичья.
2: Ну, я вот это понял. Все-таки самая та первая, дофлажная.
0: До флага.
2: Значит, до флага была Прокуда, затем флаг, затем вот это самое.
0: Главное, что мне нельзя не спутать ни с Амандюлем Цвайт, ни с Перубу Ван. То есть у меня фамилия, это как фамилия.
2: А скажите, пожалуйста, я знаю, что У вас висит на стене в вашей спальне большой портрет маслом Клары Цеткин. Вот хотелось бы знать, в чем же пристрастие? Обычно, например, вешают коней или там рекламу какую-то, или распинают любимую женщину.
0: Да. Которые мутировали на одном и том же расстоянии, на одной и той же, так сказать, линии огня между Польшей, Германией, РСДРП. Дайк, моя судьба. Это Роза Люксембург, это ее убийца. Неизвестно, кто раздевал убийцу Розы Люксембург.
2: Непонятно.
0: Кто пробовал на вкус орудие убийства.
3: Надежда Дебрянская.
0: Надежда Дебрянская.
2: Кто проводил замеры? Кто проводил замеры?
0: Вам вот дать имя геодезиста?
2: Да.
0: Ну что же.
1: У нас Матвиенко проводил замеры. Не знаю, как у вас, но вот я...
0: Все замеры проводит только одно существо, если можно так назвать. Это создание. Creatures of the Night. Наша любимая группа Kiss. Двойные молнии в израильские шары.
2: Mm-hmm. Ну что же, послушаем телефонные звонки, а то, видимо, наши радиослушатели очень волнуются. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Да, мы вас тоже очень внимательно слушаем. Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
4: Саша, я хочу вас поблагодарить за сегодняшних гостей. Очень рада их слышать. Вот. А на самом деле у меня к ним не вопрос, а просьба. Коли уж сегодня и Георгий Романович, и Адольф Игнатьевич, если не ошибаюсь, упоминали имя Константина Беляева, а нет ли возможности заслушать его в промежутке между вашей чудной беседой?
2: Ну, спасибо.
0: Можно попробовать без аккомпанемента в исполнении моего...
1: Нет, простите, Александр, а вас разве не осталось от Кости, типа компакта?
2: Осталось, но я просто, соответственно, сегодня его не взял с собой.
1: Что вы говорите?
2: Да. Давайте я раньше носил с собой постоянно вот здесь, но после этого... случая, когда меня обыскали.
0: Георгий Романович, я знаю.
2: Я же знаю, вы тоже знаете. Я к тому же вижу, что уже вот Борис нас, Мухамедов тут тоже распальцует.
0: Он знает, что он ждет. Он дождется этого.
2: Ну что, ну споем, да, споем.
1: Я хотел бы, знаете, Адольф Игнатьевич, спеть старую песню вот дивизии, 23-й дивизии ВАФНСС, дивизии Шандарович. И эту песню написал штандартенфюрер Игорь фон Эренбург, потому что это был большой друг Константина Беляева, который был главным советником по геополитике вместе с Юрой Фабрикантом в этом маленькой авантюре интеллектуально-политической 20 века. Она называется «Дубленки». И тут я прошу, конечно, вот нашего друга Мухамедова... Ну, не...
2: Выйти вон, дескать.
1: Хай сидит.
2: А, ну пусть сидит.
1: Только дайте какой-нибудь подклад такой, шаффл такой, знаете, вот такой, чтобы был баб-шаффл. Вот такое, hey, баба, рибаб, только инструментальный. Я быстро, я найду, так сказать, ритмическую структуру, поломаю, как ломается молекулярная структура свежей капусты, когда ее жарят на сковородках мондиализма.
0: Вот у вас есть вот такая маленькая серебряная пластинка, вот там что-то написано, вор, а боб по-английски, боб.
2: Вот там... сия. Ну вот хороший шаффл.
1: Yeah. Мы с Борисом порешили, с Борей мы дубленки сшили. Первоклассная овца для грузинского купца. Закупили шкурки лиси и отправились в Тбилиси. Нас тем более зазвали с главпочтамтом в геноцвале. Приезжаем, отдаем бабки в портфеле моем. Ох, попили, ох, поели, а на шота руставели. Все кричат, ара, ара, а нам с Виблова пора. Вылетаем с самолетом, Боря, сука, ох и пьет он, прямо в аэровокзал, тут нас муры повязал. Вот привозят на Петровку и глядят в татуировку. Я кричу, коцо, коцо, а мне рукою и в лицо. Я кричу, ара-ара, а мне граблею по рогам. Только сразу бить не стали, потому что на груди у меня товарищ Сталин. А теперь кричу, веди. Повезли кого куда. Борю вниз, меня сюда. Вот уже который раз. Тут и кончился рассказ. Вот так вот.
2: Ну, с озеленением вы как бы вроде бы все рассказали. Вот еще хотел сказать о таком явлении, о возрождении его, причем возрождении насильном. Дело в том, что в ближайшее время будет потепление, будет, соответственно, отключены все коммуникации с горячей водой, и, соответственно, остров станет проблема бань.
0: Вот тогда будем поливать желтыми струями.
2: Ну, а все-таки, вот что бы вы посоветовали?
0: Прочистить трубы от ржавчины, тогда струя будет светлая.
2: Мощная.
0: Мощная, само собой.
2: А тем, кто все-таки в силу каких-то...
3: Я думал, начал цитировать Бродского, по-моему, такая фраза, будем поливать
0: Бродского
3: желтыми струями.
0: Сергея, это разные люди.
2: А все-таки тем, кто не может по каким-то причинам прочищать, ведь есть люди, которые боятся каких-то узких длинных предметов, позвать они никого не могут, поскольку...
0: Пусть вот это... возьмут широкие и короткие,
2: или
0: я знаю, где взять.
2: А все-таки вот правила безопасности в бане, и стоит ли туда ходить, или если нет, как вот вы считаете, как себя вести людям вне бани, в бане, около бани особенно, потому что ведь бывает он распаренный, он выскочил из бани, он опасен. Он вроде как помылся, он боится, что на него попадет пыль, ему бежать опять раздеваться. Тут вы, не дай бог, чихнул, не дай бог, обрызгал.
0: Вы затронули важнейшую тему вот эскатологическую.
3: Я как раз... Вот,
0: любой
3: я
0: человек, сейчас, выходящий, опасен.
2: Конечно.
0: Выходящий человек
3: я
0: опасен.
3: Я сейчас как раз вот пишу, знаете, сценарий кинодраматургический про молодого человека. Это такая, знаете, реплика Марселя Пруста в наше время. Он сейчас уже не молодой, но его вот молодость, его такие годы вот созревания выпали как раз, когда менялись сорокопятками. Знаете, западные такие были, синглы назывались. И там такое было большое очко в центре. И вот он находит свою, идентифицирует все это. Он говорит, вот так, вот, говорит, сорокопятка Джо Дассена. И он смотрит, вот этот вот сингл, вот это вот очко у него начинает в голове, у него кружится вот так вот, знаете, как, ну, такие, как вот, как вот, как Дэвид Боуи поет из «Свастика whirling in my head», в «China Girl». Ну, да. Он видит Мирей Матье, очко, Джо Дассен, очко, Челентано, очко.
2: Он не сунется очко у него практически.
3: Да-да-да-да-да.
2: Ну,
3: да,
2: это
3: да.
2: Же, это абсолютно, определенное состояние психики. Это же хорошо.
3: Что ж тут хорошего?
2: А что ж тут плохого?
3: Но если он видит... Но он же рисковал.
2: Рисковал.
3: Он же рисковал, а написать об этом не мог. Только сейчас вот я его
2: голосом
3: говорю. Я
2: сейчас... Это плохо, что я не мог написать. Но то, что рисковал, хорошо.
0: Все, что не мог, все плохо.
2: Вот. А то, что думал, хорошо.
3: Кто не рискует, тот не пьет из желтой струи.
2: Ну что, послушаем телефонный звонок?
0: Да.
2: А здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
5: Добрый вечер.
2: Здравствуйте.
5: Уважаемые гости и Александр. Вы знаете, очень остроумные сегодня гости. Диалоги прекрасные. Понимаете, они все, ну, не как вот, например, заведомо написанные, так воспринимаются, а как импровизация. Поэтому я сама только люблю импровизацию, а не заготовленные такие письмена. И вот, несмотря даже, что Адольф, вот, отчество...
6: Игнатьевич, Адольф Игнатьевич.
5: Адольф Игнатьевич, вы знаете, ваши стихи столь прекрасные. Вот, они, несмотря, что, конечно, написано заранее, они действуют просто, ну, вы понимаете, как веселящий газ.
0: Как вас зовут? Как вас зовут?
5: Меня зовут,
0: да,
5: Ольга Кирилловна. Я всегда слушаю Александра.
0: Ольга Кирилловна, я счастлив, что вам, к сожалению, эти стихи не мои, к сожалению, не счастлив. Я был бы счастлив, если эти стихи принадлежали
6: благородно,
0: мне.
6: Благородно.
5: Ну ничего, вы их читаете, значит, они вам нравятся.
0: О, я благодаря им выжил.
6: Карьеры мы не делаем, но работаем честно.
5: Понимаете, вот особенно я сегодня не сразу слушаю. Когда я пришла, вы читали стихи, там вот про глиста волосоглава употребляется. Ну просто, знаете, вот если возможно будет, может, в следующем часе, вот на бис. Напиши вот
0: обязательно.
5: Это.
0: Я продолжу, Там дальше тема есть.
2: Знаете, спасибо. Ну, спасибо.
5: Спасибо,
0: Ольга Кирилловна.
2: Спасибо. Ольга Кирилловна, кстати, она, в общем-то, открыла новую тему такую. На бис прочтение стихов.
0: Стихов.
2: Вот так вот. Кстати, вы, Адольф Игнатьевич, можете встать на табуретку, чтобы как-то вам было удобнее, потому что все-таки с табуретки.
0: Надо сначала вкопать ее в бетон.
2: А вот Борис подержит. У него пятер нездоровый. Да, Борис, вот, подержите ступень. Вот
0: он что-нибудь другое подержит.
2: Тогда это в туалетной комнате.
1: У Бориса, у него такие вот гипертрофированные окончания пальцев, это свидетельство огромной генитальной мощи такой, знаете. Он из-за этого из театра вылетел.
7: Скажите, что надо привезти немного бетона, да? Мы можем заказать сейчас.
0: Конец стихотворения. Лев Гордон, начальник торга, вынул женский труп из морга. Так холодную дерет, что покойница орет.
2: Ну, это прямо Хокку.
1: Это Либо написал.
0: Не было никакого Либо.
1: Был Боль. Понял, Боль. Это имя он получил в интернете.
2: Ну, а следующая тема, которую нам просто необходимо затронуть, это тема глобального потепления на планете. Как, на ваш взгляд, отразится это на психике населения, животных, в общем-то, и на, самое главное, на нашем с вами здоровье?
1: Надо знаю проверить, есть ли вонь сначала.
0: Мы единомышленники. Вот. Потепление — это вонь. Вонь — это удушье, удушье — это смерть. Чем теплее, чем теплее будет на нашем шарике туристическом, тем быстрее выбрит КСП, КВН, и воцарится настоящая ЛГПУ.
1: Это надо понимать как инициалы твоих рекламодателей, Адольф. Крупа, Краузе.
0: Позвольте, я сторонник честной информированности групп населения, подлежащих уничтожению, а ни в коем случае не навязываемой рекламы. Деньги-то идут куда? Куда идут деньги?
1: Как говорил Азизян, куда-куда, в жопу труда, посрать на провода.
2: А как вы относитесь к такому новому, к новой терминологии в политике, особенно в геополитике, как ЛБН, что значит «лица без национальности»?
0: А есть такие?
2: В общем-то, часть из таких, в общем-то, причисляется к студенчеству. Вот часть...
0: У студенчества был такой кумир, его звали Игги Поп. Настоящая фамилия Настпам Эстерберг. Он пел «Search and Destroy». Найди и уничтожь. Выдери лохмы, нагать в рюкзак, сорви мощный приемник, искусай пейджер.
1: Сколько горечи вот в этих вот признаниях старого тренера, который видит, что все его воспитанники превращаются в черти что.
2: Да, а вот интересно, кто был тренером старого тренера? Давайте вспомним.
0: Я обязан только воле своих родителей. Злой, жестокой, но справедливой.
1: Эй, баба, рибаб.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот проводила кое-какие научные исследования.
2: Надеюсь, вы не повредили себе ничего?
8: Нет, я не повредила. Это, в общем,
0: а то мы вам повредим.
8: Моей жизни была. Вот это в связи с глобальным потеплением. Я выяснила, что глобальное потепление наступает... Отчасти из-за того, что большинство людей, то есть массовое количество, выделяют кишечные газы. Из-за этого увеличивается озоновая дыра.
0: Дыра увеличивается.
8: Да, увеличивается. И вот я хочу предложить специальные такие затычки для задних проходов, чтобы они продавались в магазинах и во всех киосках, и, ну, в общем, везде.
2: У вас есть магазины? Практически повсюду.
0: Дайте адрес, мы вам завезем затычки.
9: А вы знаете, знаете...
8: Ну вы как считаете, это связано вообще? То есть это мои труды не прошли даром?
9: Совершенно не прошли даром. Более того, спасибо вам за звонок. Больше всего я могу сказать, что практически из-за чего образуется бизонья дыра? Это уже доказано из-за баллончиков вот этих, да, которые под давлением выбрасывают всякую... То же самое происходит, естественно, и с людьми. Что касается затычек, то они, конечно, не спасут, потому что будет внутренняя токсикация тушкой.
0: Пора кончать гиперсексуальность, потому что гиперсексуальность – это большое давление. Чем больше выбрасываешь, тем больше дыры.
9: Единственное, чем мы можем здесь помочь, и мы как-то об этом говорили, это что вот эти вот предметы, которые будут затыкать данные отверстия, они будут, скажем так, выполнены в жанре акустическом. То есть, например, выпустил газ и, например, Элвиса Пресли.
0: MTV Unplugged.
9: И ты там, или там прозвучала песня Элвиса Пресли.
3: Или Пэт Буна, или Ив Монтана.
9: Да, что угодно. Или, например, голос мамы. Мама сказала, там я тебя, да, понимаете, то есть это мы уже делаем. Выпуск этого налажен. Кстати, каждому из вас тоже мы выдадим, и обязательно сегодня будете идти свистеть нехило. Вот. Так что для милых дам мы, кстати, как правило, вот посвист какой-то делаем. Ну, как правило, они любят вот эту «Одинокий пастушок». Очень много у нас уходит вот этих паротычек с «Одиноким пастушком», и часто идешь по улице, слышишь, там пастушок заиграл, там, и уже эти места как-то
0: обходят. Ноздри раздуваются.
9: Да, ну нет, надо обходить. Ноздри раздуваются, это, наверное, потому что вы, Адольф, все время против ветра.
3: Падубы.
0: Я за правду.
3: Про падубы расскажите, Адольф Игнатьевич.
9: Про падубы?
3: Да.
9: Давайте про падубы.
0: Я вообще не увлекался деревьями, но по молодости меня совратил один начинающий. Была группа такая, сначала The Beatles, как говорила она, знакомая проститутка, 19 лет в прошлом году. А есть такой Джон Леннон, есть такой Джон Леннон? Я говорю, есть, сволочь, одень парик обратно. Так вот, группа Хорес, которая пела такие же идиотские песни на идиотском английском наречии, делала The Hollies. Переводили все как святые. Святые, святые, лица маленькие, измазанные субстратом однополым. А другие люди мне сказали, что никакие это не святые, это падубы, падубы. Священные английские деревья. Фельдшер Беохолес. Это правда. То есть холес – это падубы.
9: Ну, безусловно, безусловно, с этим сложно поспорить, я с вами целиком согласен. Но у нас остается буквально немножечко времени, нам нужно будет сходить разгрузить и послушать, как они свистят свои одинокие пастушки специально. Мы сейчас выйдем, сейчас послушаем музыку, затем 203-19-22 телефон, еще ответим на ряд вопросов, потому что я чувствую тему, которую мы сегодня затронули, ее глобальность. Напоминаю тем, кто только что подключился, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, специалист по тренерству, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург и адвокат. Вот скажите, пожарники нас спрашивают со 137-й каланчи, вернее, не нас, а именно вас, уважаемый Белограй. Насколько совместима вот все-таки деятельность адвоката и деятельность кинодраматурга? Потому что по логике, соответственно, вся драматургия должна строиться на адвокаторской практике. И также, соответственно, видимо, вы, выступая в судах, как-то весьма утрируя пафосом своего вот, ну, в хорошем смысле этого слова, своей второй половины вот эти кинодраматургии должны просто выигрывать все дела. Однако дело о дрезине, скандальное дело о дрезине вами было, к сожалению, проиграно, говорят, со 137-й каланчи.
3: Это, Александр, потому что в тот день, когда слушалось дело о дрезине по поводу поджога ресторана над Тисой...
9: Да-да-да.
3: Я доверил ведение дела своему коллеге Портнову. И Портнов, этот старый идиот, пошел и все провалил, потому что он просто, он некомпетентен.
0: Он просто не коренной бакин.
3: А я пошел на профсоюзное собрание театра, музыкально-драматического театра имени Щерса. И сел, как обычно, там выступал режиссер и говорил, первое, чем он меня ошарашил, он сказал... Умер Пожаренко. Говорит, товарищи, смотрю на вас, все меньше и меньше нас становится. Говорит, товарищи, кто-нибудь из вас прочел всего блока?
0: Напор струи ослабевает.
3: В это время Портнов занимался ведением дела о дрезине полной контрабандных сигарет румынских. Самуил, адмирал. Все проиграл. Почему? Потому что Паша Перепелица с Пальмой вместе. Пальма – это Коваленко. Опустившийся воспитанник, кстати, Адольфа Игнатьевича. Я надеюсь, он признает то, что из мальчика не вышел толк. Вот. Я еще встретил его, я говорю, Пальма, ты куда? Он говорит, на репетицию. Я вижу, что он идет в пивной бочке, уже бутылку кальвадоса несет с собой. Я говорю, да, вот. Они все это, они разбазарили, растрясли, потому что нельзя таких брать вот, ну, в бригаду, понимаете?
0: Люди, читавшие Эриха Марию Ремарка, Крамера по-нашему, не годятся для тотального вылупливания суперособей, годных для дальнейшего воспроизведения себе подобных. Нет,
2: с этими тем более люди, пишущие Эриха Марии Ремарку, тоже они вдвойне опасны. И сколько пишут сейчас?
0: Так куда они перья-то окунают?
2: Куда-куда? Дело в том, что физиологические особенности человека, они непредсказуемы, меняются.
0: Предсказуемы.
2: Но
0: это хорошо.
2: Да, но это между нами будет как. И это
0: между
2: плохо.
0: Нами такое будет.
2: Это плохо, но макают, тем не менее. Да, ну извините, мы перебили Белограя. Да, вот вы, являясь, собственно, депутатом, вот вы депутируете, ходите, вы...
0: Не будь вы русским человеком, я вам предложил бы прочесть слово «депутат» наоборот.
2: Сейчас я запишу.
3: Что значит «депутат» в наше время? Важен нравственный компас.
2: Хорошее слово. Которым... Вы знаете, кстати, парадоксально, у нас самая старшина был. А когда я во флоте служил, полубой...
0: У каждого был свой старшина.
2: Татубит был, Федор Татубит. Причем вот непонятно, почему, например, не бывает, например, Федор Капица, к примеру. А если Федор, то Татубит, да? Вот почему имена так не совпадают? Ну, вот, вот посмотрите, вот, например, Альфред Игнатьевич Прокуда. Красиво звучит. А был бы, например...
0: Уверяю вас, это не всегда нематериальное имя.
2: Ну, я же знаю, я же смотрел фамилия. Ваш паспорт. Как же я же, прежде чем разговаривать, всегда паспорт спрашиваю всех. Вот только у Бориса я не спросил паспорт, потому что он как-то...
0: И то потому, что узнали его отца.
2: Да, только исходя из этого. Опять же, например, Георгий Романович Белограй. А вот представьте себе, наоборот, был бы Иван Иванович Белограй. Уже сразу было похоже, что вы занимаетесь тем, что оккультуриваете на лесовырубках пеньки, то есть делаете из них мишек, лошадок.
3: Да не, Александр.
0: Исплавляет.
3: Это, конечно, я должен вам возразить, потому что был такой Иван Иванович Кущ.
2: Так.
3: Так вот он был педиатром, врачом. И он на суде, когда изобличили, какие пеньки он делал из детских скелетов, говорил так: «Да я ж детей не лечил, калечил». Это шумное дело было.
2: А вот скажите, я знаю, что
3: в
2: у
3: Кирилловке.
2: Вас... Ну, это в Нижней Кирилловке.
3: На косе.
2: Вот на косе Нижняя Кирилловка, а вот там за холмом была Малая Кирилловка.
3: Там, где бычки продают.
2: Знатные бычки на рынке. Ну, сейчас, по-моему, уже все это...
0: Там
2: все...
0: гантели краской наливались.
2: Да, так вот, вот скажите...
0: Потому что их уже на зубок не брали.
2: Кстати, вы же производили такие исследования, какие фамилии и имена какой профессии более соответствуют. Куда пойдет человек, например, лечить свои зубы? Например, к Исааку Равиновичу Цвацману или, например, к Георгию Кадыку, вот если будет висеть, да? Вот исходя из этого, вы же даете советы мамам, да, папам даете советы,
3: каждый
2: и бабам даете советы.
3: Уважающийся человек
2: всем даете
3: обычно
2: советы.
3: Говорил так.
2: Да.
3: Если я пойду, сначала узнаю у Толи Володарского, кто как лечит.
2: Так.
3: А потом уже решать. Так что не надо вот это подпускать, знаете, вот этой расовой ненависти, типа Кадыку, Сфасману. Важно, какой человек. А что он там, директор завода или что? Это не то, как
0: важна преемственность профессии.
3: Как Володарский скажет. А Володарский говорил так: у тебя есть кровная полторушечка? Ты обеспечил себе тылы, братушка? Потому что ты же понимаешь, когда вот я же не такой старый человек, поэтому когда меня принимали на подмену в ресторан «Ноздрики», мне худрук так сказал, они уезжали, потому что это был олимпийский год, олимпиада в Сквавелли, Они сказали вот так вот: Гаричек, ты же понимаешь, что это тебе как путевка в жизнь. Но смотри, не дай бог обсериться. Вы чувствуете, какой в этом глубокий экзистенциальный
2: вроде
3: смысл?
2: Бы и ничего не сказал. Вот даже тон я его себе представляю. Конечно, такой мужик-то был, конечно. Такой усатый, типа валдайский такой мужик.
3: Усатый скандинав.
2: Такой, да, как он мог это сказать увесисто? А другой ведь какой-нибудь орал бы, бегал, кричал бы, а толку нет. А тут вот сказал, как отрубил.
3: Не, он говорил так, вот типа, сейчас тебе поднесут 100 грамм тепленькой водочки, ты ее выпьешь и облизнешься. Это вот после того, как они отлобали 2 ночи подряд халтуру. Там, значит, гусарили. Вот Борис Борисович обеспечивал порядок. Кстати, очень-очень компетентно. Очень все смикшировал, если где-то что-то не так.
2: Посшибался скворечник, я помню.
3: Конечно.
2: Ну, давайте послушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
10: Добрый вечер,
2: здравствуйте.
10: Уважаемый Александр. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемый Гарик. Добрый вечер, уважаемый Борис Борисович. И добрый вечер, уважаемый Адольф. У меня к вам, Александр, вопрос.
2: Да.
10: Не планируется ли изъять из вашей программы выпуски новостей?
2: Я понял. Дело в том, что нам самим, спасибо за вопрос, нам самим никак не выгодно, чтобы их изымали, поскольку в тот момент, когда вот их сюда приходят читать, мы в соседней комнате все-таки как-никак что-то перекинем. Что там это, блинка отжали, что там это... Ну, отрежешь там ломотик себе.
0: Ну, отрежешь, да? Отжаришь, ну, то ли.
2: Ну, сам, да, отложить там какие-то самые канаты и так далее. Какое-то время нужно ведь сидеть тут сиднями, там, тазики поменять, ну, все это. Поэтому, в принципе, мы можем сократить или увеличить, или разбить. То есть, например, одно слово новости
0: разобьем.
2: В час. Разобьем лучше?
0: Ну, если поставить, то и разбить неплохо.
2: Можно и разбить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
11: Здравствуйте, уважаемые. Вот у меня вот такой вопрос, связанный с темой потепления, которую вы затронули в прошлом часе. Думаете ли вы, что с потеплением изменится музыка, и все будут либо читать рэп, либо поголовно петь регги-музыку, как делают там все в Устанах?
2: Спасибо. Да, действительно, влияние климата на музыку. Почему вот у вас в Скандинавии, Георгий Романович, так плохо исполняют рок-н-ролл и холодно? Потому что все вы, скандинавы, дерете, понимаешь, у этого и у того тоже. А вот, собственно, тут вот так тебе не скажи.
3: Возражаю. Во-первых, в Скандинавии рок-н-роллы исполняют очень аутентично, и с точки их экзистенциальной стези вот они не обсираются. Они то, что им заказывают, то они играют, в основном боди-холли. Что касается регги, то вот, знаете, покуда он не стал нести в себе месседж политический, то есть покуда это была чисто танцевальная музыка, такая вот, как у нас играли по селам, знаете, баянист, вот бубен, вот эти все инструменты. Чисто так вот для, знаете, где свадьба, где Оксана женится какая-нибудь, там выходит замуж. Там ребята собирались уже, приглашали гармониста. Это была действительно живая музыка. Как только появились какие-то ангажементы, их стали нанимать, представляете, премьер-министр Закарпаття баллотируется, он, с ним уже идут негры, играют такой регги, перерегги, знаете, как говорил тот же вот на собрании, говорит, мы ездили в Бердянск на гастроли, жалуются коридорные, собираются мужички под вечер, и такие мати-перемати, вот отсюда весь этот рэп. Я считаю, что культурный человек и при хорошем климате найдет подходящий материал. Он спишется, созвонится, напишет в Жданов, Гайворонскому, со Спартаком свяжется, под Харьковщиной живет человек. И они будут меняться пластинками, независимо от погоды. Тем более, даже если тепло, то тем более винил плавится иногда, поэтому они будут ездить с такими с портфелями специальными, я считаю.
2: А скажите, Георгий Романович, а вообще, может быть, вообще отменить музыку? Ну, уничтожить все носители, уничтожить, скажем, всех музыкантов, и жить-то будет проще. Ну, а что они там?
0: Вот мечта наша.
2: Насколько она вообще осуществима? Из чего нужно начать? Я думаю, что начать нужно с уничтожения тиражируемых устройств. То есть пусть пока останутся воспроизводящие.
3: Yes.
2: Ну, скажем, раньше ведь во время войны мы как-то смогли сделать так, чтобы сдали они все приемники, все население. Знаешь, мы можем...
0: Я не сдал.
1: Я, Александр, вам так скажу.
2: Мамы расстреляем.
1: Все, что звучит вот по телевизору, по радио, песни, музыка, мне нравится. Нравится. Но не хватает вот одного. Вот Кости Беляева не хватает. Шаваловского, Юры Фабриканта и Давида Григорьевича Шендеровича, чтобы он мог откомментировать все это.
2: Спартака еще.
1: Спартак, он себе, на уме. Пусть он себе, он себе на уме. Вот не хватает вот только вот Юры, Доси и Кости. Все остальное, в принципе, можно слушать. Но вот если бы вот только были перебивки так, чтобы вот послушать и куплеты, и частушки, и вот, знаете, вот «Пустите рая», вот все вот это вот иногда.
2: Нет, ну речь идет о том, что вообще сколько вокруг музыки неразберихи и непонятки, сколько вообще она людей погубила и еще погубит. Ведь не секрет, что все великие революции делаются не политиками, а музыкантами. Не секрет, опять же, какое мощное воздействие на мозг, в общем, населения оказывает именно музыка.
1: Кого вы имеете в виду, как у нас говорят?
2: Музыку.
1: А исполнителей?
2: Ну, пожалуйста.
0: Может быть, музыку Петра Григорьевича?
2: Нет, пожалуйста. Я считаю, могу привести пример замечательный наш Филипп Киркоров. Достаточно ему призвать, чтобы пошли и проголосовали, например, за определенного человека. Все миллиарды его...
0: Голосуем за Гелунов.
2: Так что вот как вы считаете?
1: Да нет, ну я считаю, что вы преувеличиваете. Я считаю, что этот певец, как его Киркоров, он погоды не делает. В принципе, он не делает погоды. Его любит народ. Народ состоит, сами понимаете, очень много, ну, там и олигофрены, вот это вот, и петурики, музыканты. Все надеются, что если так, Киркоров поет, так, если Киркоров поет, так вот я сижу, слушаю Киркорова, у меня грыжа, цирроз печени, пятималь. Вот у меня глаз дергается. Если Киркоров поет, так я стану вообще, я стану президентом Соединенных Смрадов вообще. Мне, подо мной все негры ходить будут и башлять мне налоги. Вот так. А меня будут показывать по телевизору сразу после Киркорова.
2: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Я что-то по-нашему, по-чешски все разговариваю. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
12: Алло.
2: Здравствуйте.
12: Добрый вечер.
2: Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста.
12: Меня зовут Галина Ивановна.
2: Здравствуйте, Галина.
12: Я занимаюсь Востоком.
2: Востоком, то есть вы запускаете космический корабль?
12: Нет, я не запускаю никакие аппараты, я переводчик.
2: Ага.
12: В основном перевожу ночью.
2: Угу.
12: И вам благодарна за то, что вы наш совковый народ в основном, который по ментальности отстает от Европы на 300-400 лет, подтягиваете до этого уровня. Прекрасная сатира, прекрасный юмор. И те, кто это понимают, все вам скажут огромное вам спасибо.
2: Спасибо, спасибо. Но я вот тут со своей стороны не позволю согласиться себе с вами и вам со мной, и никем, ни с кому, потому что я, например, не считаю, что как-то мы все слишком отстаем. То есть я тут недавно разговаривал с одним американцем.
0: Близко кроме... рядом с Европой не валялись.
2: Конечно, нет, я об Америке сейчас. Вот кроме слова «Форд, сука, сука, Форд», «Форд, сука, сука, Форд», он ничего больше не говорил. И еще говорил «Поди купи баблигам, поди купи». Это буквально так. Причем у него была не просто, он слушал это, на самом деле, у него была майка с надписью «Бон Джави», понимаете, в чем дело. Так что тут я не согласен. Если у меня, вот видите, у меня майка, видите, на что на ней нарисована? На ней Юрий Гагарин, понимаешь, нарисован. С другой стороны, видите, схема подземных коммуникаций Москвы. Видите?
0: Я сейчас вам почешу это место.
2: Ой, хорошо, да.
0: Сейчас, спасибо. Ногти.
2: Так что я тут не согласен с этим. А что вы думаете,
0: Когда я слышу «Бон Джови», моя рука тянется к промежности. Не к своей.
2: А то я хотел бы направить вас в спецкомнату. У нас существует спецкомната.
0: Все комнаты спец.
2: А вот почему-то Георгий Романович как-то понурился и пока как-то стучит пяткой так.
1: Да не, я не понурился, потому что есть такая группа «The Purga» в Александрии Кировоградской области. Вот, и я, в принципе, уже знаю, что это такое. Вот, поэтому если Бон Джови так одиноко, он может приехать туда, в Кировоградщину.
0: Он там в главном автографе.
3: Он там, он там выслушает, ну, пообщается с подростками, они расскажут ему свои тинейдж-жалобы такие, чего им не хватает. Вот. Он все это донесет до дяди Сэма. Там, дядя Сэм, ну, откликнется как-то, что-нибудь скинет им там. Ну, сахар, конечно, размокнет, потому что упадет в канал, где они все
0: купают. Безусловно. У дяди две жены и обе Елены Боннер.
9: Вы знаете, Афанасий Георгиевич Тулуп, пенсионер, прислал, ну, просто завалил нашу радиостанцию письмами, в которых просто призывает сделать следующее. Направить все ядерные боеголовки нашей страны в направлении Запада и ближайших Европ также, и сказать: немедленно высылайте каждому жителю нашей страны по 5 штук гринца, в общем-то, по автомобилю, по куче кур и так далее, там список приложен, также по видеотехнике, а не то мы сейчас бабахнем. Вот. Но мы, естественно, всем коллективам удержали, объяснили, сказали, что, дескать, там много наших, там и мы сами поехали туда, там, знаете, туда-сюда рыбешки половить, там секс-шоп, секс-тур, ну все, все, чем занимаетесь и вы. Видеосъемка существует, кстати, как Адольф Игнатьевич там, да. Вот. Но, тем не менее, есть ведь в этом что-то. Бытует другое мнение, что они нам должны денег, и что то огромное количество пиратской продукции, которая вот сейчас...
3: Параджанов снимал Адольф Игнатьевич.
9: Да. Это просто расплата за
0: не
9: то, что мы...
0: Старика,
9: мы же победители, Мы все, что бы мы ни сделали, мы всегда правы, или нет?
3: Это Бендуров снимал, не Параджанов, я ошибся.
0: Бендуров снимал.
3: Сейчас сомнительно, сейчас нельзя так говорить, потому что, понимаете, человек, который ответственен за нажатие кнопки, он ведь, когда едет себе домой в поезде, он говорит: я на горбушке Назаретика прикупил, AC/DC прикупил. Вот, он везет с собой шмару, которая тоже там слушает, ну, уже не, ну, кассеты там, знаете.
0: Не уже классика.
3: И пока они доедут, уже там все разберут, эту ракету, вот просто как эти съедают, знаете, тараканы, вот муравьи, если мусор не выносить, они тут же выстраивают такие маленькие свои комьюнити.
9: А Георгий Романович, я знаю, что вы великий борец с женским целлюлитом. Не могли бы вы дать пару советов женщинам, страдающим этим заболеванием?
3: Афишировать.
9: Ну, а что такого?
3: Афишировать, терроризировать, расшатывать устои. Сейчас уже не модно, сейчас уже нет такого вот, ну, это не шокирует, если вы скажете: я садомит, я и так далее. А целлюлит это сейчас, это так же, как вот, ну, в мои годы, вы знаете, учителя обществоведения говорили, вот типа «Mein Kampf», вот такая книга, ее прочтешь, и сразу все станет ясно. И то же самое, и целлюлиты сейчас, «Mein Kampf» опубликован, я считаю, что сейчас каждый должен открывать свои целлюлиты. Сейчас это главный такой вот, ну, эскиз дальнейшей жизни. Это такие вот именно излишки, излишествовать, а не ограничивать себя. Излишествовать назло тем жалким созданиям, глубоко нам чуждым, духовно и биологически, которые пытаются привлечь внимание к вашим так называемым недостаткам. Надо гордиться своими недостатками, потому что за ними стоят грациозные божественные пороки, чудовищные такие виражи именно по линии наслаждения такие, так сказать. Нельзя отказывать дьяволу, вы можете исповедоваться во всем, поэтому откажитесь от идеи этой гармонии, не пытайтесь спасти ни душу, ни тело. Любите самих себя прежде всего, а не этих больных, жалких монстроидов, которые пытаются сейчас на вас сделать себе, так сказать, карьеру, жалких докторишек. Вот Адольф Игнатьевич не в обиду вам будет сказать.
9: Но, тем не менее, их вот эти целлюлиты, их все эти, в общем-то, органы, там, это железо выпирающее, они занимают так необходимое жизненное нам пространство, простите. То есть, глядишь, что вокруг будет тесно, простите. Тут нужно как-то урегулировать это.
0: Вы пытаетесь лишить меня куска хлеба.
3: Я считаю...
0: Я организовал фирму для производства компакт-дисков. Специальные упражнения для коррекции целлюлита. Коррекция целлюлита...
9: То есть не искоренение?
0: Нет, не искоренение. Угу. Искоренять можно только те отростки, которые... Я не буду говорить подробно. Расказачивание целлюлита.
9: Сокращенно РЦ.
0: Да. Выпущена скоро серия компакт-дисков. Средства коррекции целлюлита. Разной степени рыхлости, жирности и дряблости кожи.
9: И вот этих опухлости, не опухлости, а как это называется, этих вот родничков таких, знаете, размазюк таких.
3: Ахматовский целлюлит, Цветаевский целлюлит. Понимаете?
13: Целлюлит поэтический. Ну, не знаю. Я хочу его запретить. То есть
3: мы нашли
13: продавать целый... эти омерзительные аппараты, где ленточные глисты терзают гладкую плоть. Если вы видели настоящий целлюлит, то вы влюбились в него. И обязательно написали бы музыку для коррекции этого вот так божественного вот явления.
3: Как Солженицын говорил, иметь мужество видеть. Вот то же самое.
9: А тут нужно добавить еще и хлопать. Ведь дело в том, что в момент шлепа по целлюлиту звукоизвлечение несколько другое, нежели без целлюлита. Понимаете, может быть...
13: Звукоизвлечение другое. Вы старый так. Гитарист.
9: Вот так-то. Так что, а может быть, они стремятся к первородным звукам. Может быть, целлюлит — это уже слэп в кожной промышленности. А слэп кто у нас изобрел, а?
13: А Джамаладдин Такума, Исламбас.
3: Исламбас.
9: Вот так, Исламбас изобрел. Да Исламбас не было, а так же здесь целлюлит появился.
13: А Сантана Пасториуса мочил? Мочил, да?
9: А у них были несколько конфликтов, насколько я знаю, но до того момента, как Пасториус начал баловаться химикатами, то он оттаскивал пару раз горячего Сантану вот за ноздрю в нет на репетиционной базе.
13: Я стоки за ноздрю оттаскивал от порока.
9: Я вижу у вас так вот эти два пальца характерно загнуты, знаю профессионала.
13: Я с них встряхиваю эти желтые капли.
9: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Ну, не хотите говорить, как хотите. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
14: Ой, ребят, так приятно прям за вами за одним столом. И вот сейчас переводчица позвонила и говорит, что совковый народ. Да не весь-то народ совковый, милая моя. Вот если позволите, четверостишие к вашему столу.
9: Давайте.
14: Разрубил березу на поленья он одним движением руки. Кто ты, мужики, спросили? Ленин. И опизденели мужики.
9: Хорошее стихотворение. Еще хочу сказать, что поскольку сказал человек, как хорошо за вашим столом, откроем нашему радиослушателям маленький секрет. Это звонил Борис Борисович по сотовой сопле прямо отсюда за нашим столом. Все-таки, чтобы как-то тоже прочитать, внести свой вклад. Ну, а что, вот как вы считаете, ведь когда был Ленин маленький, да? Ля-ля-ля,
13: он
9: тоже
13: был Ленин маленький, он кошечек любил. Валял он кошкам валенки, он им портянки шил.
9: А скажите, был ли шанс у армии, у которой были ботинки и обмотки, победить у армии, у которой были сапоги? Ведь обмотки всегда какая-то ущербность. Ну вот согласитесь, это не по-воински обмотки. Ну вот я знаю, что вот вы, Георгий Иванович, храните обмотки. У вас есть обмотки Буденного, Ворошилова.
3: Романович.
13: Лепил он кошкам домики из камня и песка. И бил он кошек ломиком от уха до виска.
3: Я считаю, что, конечно, обувь играет большую роль, особенно...
13: В Минске было написано: удобная обувь дало хорошего настроения.
9: Вот так?
13: Да.
9: А тогда не было сепараторов, ничего.
13: Сепаратных мирных не было.
3: Набивка косячков и подковок здесь.
9: Да.
3: Санаторий «Сосновый воздух».
9: А, здравствуйте, мы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
15: Вот я хотел вас спросить по проблеме такого существа. Как вы относитесь к введению клонирования на Украине? Ведь смотрите, чего получается. Если одного украинца расклонировать, а потом его расклонировать опять, то получится их несколько совершенно одинаковых. И тогда они друг относительно друга уже не будут нисколько самостийными.
13: Я могу вам сказать только одно. Вы человек неинформированный, видимо, на Украине вы не были. Так как это явление там давным-давно уже освоено, без всякой науки. Без всякой семитской науки они давно расклонировались.
9: А вообще хотелось...
3: Бандур не хватит, если всех клонировать. Вот.
9: Уважаемые господа Прокудов и Белограй, ну и вы, Барянчик, вы наш любезный. Вот скажите, практически вот четвертый эфир, вот эта тема клонирования просто прогрессирует. Ее поднимают и поднимают и поднимают. Может быть, как-то вы так все-таки... Я знаю, что часть из вас, не буду называть, какая целиком клонированы. Вот. Также все знают, знают про меня, про некоторые мои особенности. Вот. Мне кажется, что и звонят туда те тоже, у которых что-то тут с этим не в порядке. Давайте же, наконец, скажем. Давайте перестанем врать. Итак, первый перестает врать Адольф.
13: Ну, что врать? Врать, не врать. Короче, они нас призывают к тому, что уже давно вошло повсеместно. Так как за хорошие глаза слова дурного не услышишь, ну и не даст никто, то, не знаю, мастурбируя, не мастурбируя, видимо, клонироваться придется, и не только украинцам.
3: Ну, я должен, конечно, такое, ну, после такого признания острова немного съездить тоже куда-нибудь там посоветоваться с товарищами в Карпатах. Но, в принципе, я считаю, что, конечно, клонирование живых людей – это не выход. Это, знаете, они будут гадить вот так вот тоже.
9: Под себя некоторые.
3: Там требовать то, да, и это. Я считаю, надо создавать искусственных компаньонов.
9: О!
3: Вот искусственных, знаете, вот как кукла. Вот ее вот так вот, вот знаете, вот... Вот ударишь вот по голове, можно руку оторвать, вот искусственные интерьеры создавать, вот любимого фильма вашего, допустим.
9: А можно, скажем, отклонировать себе...

0: Уже ради... вегреток, животных баллонов.
1: Нет, а еще приходили мужчины, которые говорили, ради интереса.
0: Да они толпятся.
1: Нет, они, да, они...
0: С приспущенными.
1: Нет, вы думали, что они, наверное, пришли в тату-салон в наш, где мы делаем татуировки всех гостей, эфира и ведущих. А они накалывают. Хотят себе вот здесь слева, где обычно татуировка на предплечье, отклонировать женскую грудь. Вполне функциональную.
0: Да.
1: Ну и как к этому относиться? А до чего мы дошли?
0: Нет,
1: вот до чего мы дошли, Адольф? До чего мы дошли с вашей вот демократией?
0: Мы дошли до того, что вот Борис Борисович, уважаемый, да сопочтенный, предложил клонировать квартиры.
1: Это я сказал про квартиры.
0: Александр,
1: извините,
0: я прошу,
1: да.
0: Я
1: был неправ.
0: Миль пардон, месье. Мы клонируем квартиры, а потом берем кусок нечистой кожи и клонируем его со всем содержимым вместо обоев.
1: Да.
0: Вот это дизайн.
1: Также можно и вымя отклонировать там.
0: Ну, это сначала надо зубы вставить.
1: Давайте послушаем мнение наших радиослушателей. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот я тут вспомнил, как вы, Александр, говорили в начале программы, что в районе метро Отрадное подают там в виде говна котлеты, да? А вот я, мне известен такой факт, что где-то в Московской области, в городе Реутов, не буду говорить в точности где, там подают, в общем-то, некачественные гантели. Вот. Ну, поскольку у вас в студии тренер присутствует, я попросил его прокомментировать, чьих это рук дело.
1: Спасибо. Но я хотел сразу сказать, что не котлеты в виде говна, а наоборот. Да, что касается гантелей, были уже, поступали жалобы на бракованные гантели. Я знаю, вам как тренеру виднее. И, в общем...
0: Я купил для одного своего воспитанника уцененные гантели. 5-килограммовые гантели, прошу поверить, стоят в Москве на ВВЦ 121 тысячу рублей.
3: Все, что делается поддельного, облегченного, недовесы, все на бабки Саудовской Аравии делается. Можете мне поверить.
0: Аравия, дочь мента.
1: А вот хотелось узнать. Вы совершенно недавно, я знаю, посетили Каддафи. Вот, и с удивлением обнаружили, что он также жует дирол, стиморол, вообще жует постоянно.
3: Вы знаете, я должен сказать, что, как говорил мой друг, нас... наебали в очках. Это был не Каддафи. Это был имперсонатор Боба Дилана, который подвязался в Эмиратах долгое время. Нашел себе бабу с Украины.
1: Супертелка хоть или просто дура?
3: Не, это дочка шофера одного. Конченый братец его так называют. Младший брат, я его знаю.
1: Знаешь, баба тоже конченая.
3: Я его отмазывал. Он выдает себя за полковника Каддафи. Ездит с чемоданом какого-то барахла.
1: Вообще вот. Наглухо
3: собирает кинотеатры, знаете, накрыл, кинотеатр не окупает себя, он закупает зал и говорит, я полковник Каддафи, давайте пожуем вместе эту чудесную жвачку. Аллах над нами, Гитлер рядом с нами. Вот, и начинает продавать, говорит, вот это стикеры, вот это вот стикер счастья. Подходят люди уже семейные, он вот так вот им на лоб его дает просто. Это, знаете, если бы я был, я агностик, я человек науки. Вот, я, в принципе, я не то чтобы атеист, но, в принципе, если бы я был верующим, мне бы стыдно было заниматься вот такой профанацией. Я считаю, что его надо как следует, вот это, понимаете, ну, вот это, в принципе, вызвать, или дружинников, наконец, или кого-то там, чтобы позвать, там, нянечек, чтобы они...
1: Родителей можно...
3: Да, родители, потому что мне говорили, что родители его живы, живут на Орловщине. Отец азербайджанец, ювелир. Мать, значит, преподаватель музбакланства местного. По сольфеджио голоса ставит там местным вот этим вот. Ну, там, где быки приходят, говорят, я хочу петь, вот петь хочу. Я написал песню, вот песню хочу петь. Айшат Шериф, вот, допустим, я хочу. Вот, поставьте мне голос. Вот, регги ваш, кстати, любимый Александр. Мы сейчас пожинаем плоды вот этой всей регги-мании, вот этой вот, которую вы раскрутили, кстати, вот здесь вот. Уже просто ждешь любимые голоса на эхо Москвы, тут сплошной регги, сплошная, значит, вот эта исламофобия процветает.
1: И антисемитизм.
3: Ну, это вообще радио «Скинхед» ваше радио называют. Вы знаете, что кассетами торгуют на Западе, вот таких стрёмных районах, где собираются там эти дети Скорцени ходят всякие.
1: Да-да-да,
3: вот,
1: да, я слышал, кстати, о таких, это, подождите, дети Скорцени, то есть группировка дети Скорцени.
3: Да, коричневые валенки. Знаете, есть в Новосибирске там организация специальная, вот идет, коричневые тулупы. Они организуют всю корреспонденцию, которая какая-нибудь. Вы работаете, вы льете мельницу на воду черного интернационала.
1: Да, ну что ж,
0: зато... Никто яйцами не бегал и не тряс.

0: Зато мощно, мощно рвем. Ну что же, еще один телефонный звоночек, если вы не против, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Слушаю вашу передачу, пишу дипломный проект. Вот. Очень тронуло меня письмо Егору Летову. Вот. Я, отложив свои дела, решил написать письмо Сергею Жарикову. Вот. Не знаю, правильно я делаю.
2: Он высокого роста, и глаза у него на выкате. Плюнет, как верблюд.
0: Ну, в общем, решать вам, действительно, решать вам, то есть стоит ли писать.
3: Надо, конечно.
0: Надо, ну, вообще надо, да, только заранее осведомите журналистов, телевидение, чтобы...
2: Ну, Вадворскую с колен стряхнет и погонит.
0: Ну что, послушаем музыку.
2: Давай.
3: Давайте что-нибудь такое, ну, менее безрасовое.
0: А я напоминаю вам, что у нас в программе сегодня Адольф Игнатьевич Прокуда, тренер, и Георгий Романович Белограй, кинодраматург, адвокат и также дантист. У нас остается совсем немножечко времени. Вы можете задавать по телефону 203-19-22 ваши вопросы нашим гостям. Они на них с радостью ответят. Я поднимаю трубу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Ну что ж. Саша, там это, вот она, баба, говорит, это Александр Лаевский своего Монморальси. Ты что, его трахаешь там, что ли? И еще, Борис Борисович, шевели помидорами. Адольф, побольше стихов. И этому, как его там, последний, Романович, с какими лозунгами Рада выйдет на первомайские демонстрации? Все.
0: Спасибо.
2: Терновником наперевес она выйдет.
5: Ну, трудно сказать. Рады обычно, знаете, там у них стоит 4 антенны на особняках, и каждая ловит что-то. То есть там у них сейчас трудно найти малороссийскую семью, которая была бы такой, ну, цельной. То есть там есть свой и садомит, и католик, и любитель вот и одесских песен, и озорных песен. Так что там, в общем, такое, ну, как вот в известном фильме вот Хичкока, там у них, ну, расщепление вот сознания. То есть я сам... Я думаю, что она выйдет, ну, с каким-нибудь лозунгом, типа там...
0: «Долой оружие», к примеру.
5: Или «У вас продается славянский шкаф».
0: Да, к примеру. Что касается...
5: Или вот, «Шкаф продан».
2: «Вынимай оружие».
5: Или «Ты что так долго не открывал».
0: Что или касается звуков, которые воспроизводятся, то очень новый вопрос, мне его ни разу не задавали. Вот каждый понимает, как хочет. Тем и замечательна эта отбивка, потому что дает, в общем-то, волю каждому пофантазировать в меру своей, ну, можно даже сказать так, испорченности. На самом деле, это изначально делался массаж нашей девушки Прохор, мощный массаж, вернее, искусственное дыхание, поскольку это существо все безреберное. Порвал. Нет, оно безреберное. Оно безреберное.
2: Девушка поэтому... безреберная.
0: Прохор, девка безреберная. Вот так. Ну, а что касается стихов?
2: Я не расположен в тот поздний час без подготовки взять да и ляпнуть что-либо оскорбляющее срамные уши некоторых радиослушателей.
0: Хороший ответ. Это уже как стихи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам вниманием. Говорите, пожалуйста.
6: Александр.
0: Здравствуйте. Говорите только громче, а то у вас крайне плохо слышно. К тому же ваша ангина, она, видимо, мешает.
6: Доброе утро, Александр. Доброе утро, уважаемые гости.
2: Партизаны Федя приходили в гости, поломав все кости. Применив треногу, поломали ногу.
6: Алло.
2: Щипца пилкой вынули язык, по нему твой язык. Дальше.
0: Да.
6: Алло.
0: Да-да, вы не стесняйтесь, говорите.
6: Я бы хотел попросить у вас совета. Угу. Напротив меня живет черепаший сын. Он водит к себе девиц сомнительной репутации и слушает укупника.
0: Угу.
6: Днем и ночью.
0: Угу.
6: Так как вы люди с большим жизненным опытом и, судя по всему, умные, может быть, вы мне посоветовали, как это пресечь?
0: Сейчас мы выслушаем мнение
2: наших гостей. Вам нужно найти укупника сначала. Оставьте в покое сына и его женщин. Женщин отдайте нам, сына возьмите себе, а укупником вы разберитесь при помощи ваших же друзей.
0: Это очень хороший ответ. Очень хороший ответ. просто замечательный ответ. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло. Говорите,
0: пожалуйста. Алло.
7: Тихо, пошла.
0: Да-да, вы не волнуйтесь, так все хорошо.
7: Да,
0: да, да, ну что, спасибо, до свидания. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Меня слышите?
0: Да-да-да.
8: Удивительно, как я к вам дозвонился.
0: Ничего страшного. Вы, главное, не волнуйтесь, как предыдущий товарищ, а то я даже прервал разговор, потому что вдруг вас хватит опять.
8: Ну, спасибо. Очень хорошая передача у вас. Нравится. Сижу я здесь. Я профессиональный алкаш. Вот, переживаю сейчас кризис. И было у меня подавленное настроение. И вот настроился я на вашу волну. Как ни странно, настроение поднялось. Страх пропал и даже рюмочку пропустил. Так что большое спасибо, что есть такая передача.
0: Ну, спасибо. Спасибо вам. Ну что же, и, видимо, наверное, уже, если у вас нечего добавить, я вижу, добавить вам нечего по поводу озеленения, мы все сказали, клонирование квартиры и вымени на предплечье сказали. Не сказали мы разве что только по поводу ремонта велотехники, которую вот мы собираемся осуществлять бесплатно завтра в 10 утра. Вот здесь у Нового Арбата я объявляю, все, у кого есть поломанная велотехника, приезжайте сюда. Наши гости с 10 до полуночи будут заниматься ее с 10 утра до полуночи. Будут заниматься ее бесплатным ремонтом. Запчасти тоже ваши, да? Правильно я сказал, или что теперь?
2: Да, видимо, как, крути педали, пока не дали.
5: Тем более сейчас нам уже под утро этой очередной зари, которая не принесет долгожданного избавления для всех наших слушателей от всех видов принуждения и рабства современного мира. Нам хорошо, ясно, и нам слышны первые трепыхания зверя, который пробуждается вновь. Что несет это пробуждение, узнает каждый из вас, обретя полное, получив все сведения о самом себе.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды. Ровно половина первого случилось в нашем дивном городе, и в гостях у нас Никос, в кругах весьма известен. Мы сделаем все возможное, чтобы он был известен в кругах слушателей программы «Монморанси». И также Лилия Вьюгина, которой мы обязаны вашим здесь присутствием. Я рад представить вас. Можете поздороваться.
1: Доброй ночи. Это первый мой эфир ночной.
0: Вообще в жизни?
1: Ну, в общем-то, да. Нет, съемки были телевизионные, но чтобы в эфире быть, вот по радио, нет, первый раз.
0: Ну, вообще тоже, что понимать под словом эфир? То есть, например, мы иногда вот забавляемся тем, что как бы даже в будний день ведем вот наш эфир с балкона собственного. То есть ведь эфир — это не только, кстати, форма вещания физическая на Москву, да, это еще как бы и вообще генерирование каких-то мыслей. То есть эфир можно проводить и в одного, просто сидя и думая. Вот как вы считаете?
1: Да.
0: Ну, это же тоже своего рода...
1: Нет, ну, конечно, я согласен. Но для меня приятно то, что ночь — это для меня почти день, рабочее состояние. Когда меня наконец перестают доставать по телефону, и мне никуда не надо ни ехать, ни в издательство, еще куда-то. Я сажусь после 12 как раз к часу, а даже и к 2, и до 7-8 утра работаю. Потом до 12 сплю, и потом снова работа такая дневная уже. Тусовки, там, съемки, разговоры, интервью и так далее.
0: Ну, ночная работа, она же вредит здоровью. Вот, как бы, хотя, в принципе, я считаю, что сразу можно, посмотрев на холсты картины определенного художника, сказать, кто это, жаворонок или сова. Вот, как бы, по цветовой какой-то гамме, да вообще по подходу. Вот, как вы считаете, если вас, например, поставить в такие условия сейчас, сказать, все, Никос, будешь вот ночью спать прям, а с утра вставать и работать, насколько изменится колорит ваших картин?
1: Ну, это привычка. Я думаю, что нет такого понятия жаворонок или там сова. Просто человек привыкает. Я недавно прочитал Хармса, который тоже ночью работал. Он говорит, мне, наконец, надо восстанавливаться тем, что все позже и позже ложится. Это уже днем ложится, в час, в два, в три, снова вернуться к тому ритму, чтобы ложиться в 10 часов, как все порядочные люди.
0: Да, такая идея.
1: Так что Хармс прав. Ну, в общем, можно восстановиться и спать, и утром начинать работать. Например, Айвазовский вставал в 5 часов утра и до 12 заканчивал небо на картине обычно. Это вниз уже был после 7 вечера, до 12 ночи он заканчивал море. Так что независимо от размера картины. Поэтому тут можно настроиться и так.
0: Это же, видимо, и есть то, вот, благодаря чему живет искусство, скажем. Если я сделаю фотографию, да, ну, какого-то пейзажа, то в этом пейзаже все гармонично с точки зрения вот, времени суток, да. А если вот, так сказать, Айвазовский занимался именно вот такой у него был подход к этому, то получается, что в одной картине, то есть у него не существовало времени вчера, сегодня, а существовало только всегда.
1: Нет, ну это настрой. Я могу сказать, что ночь, в общем-то, она настраивает. Я как раз ехал к вам, и была огромная луна. То есть сейчас полнолуние. Я подумал, сегодня не 13 число, потому что она была такая мистическая, дьявольская. Но для меня ночь... вот луна все-таки приближается, наверное, или как-то влияет на человека, на его творчество. Для меня особенно. Особенно, когда вот... 5 часов где-то между 5 и 6 открывается второе как бы дыхание. Когда ты пишешь картину, маленькую миниатюру, то в это время глаз перестраивается. Наверное, вот левша работал именно в это время. Когда фокус глаза перестраивается, я могу войти в картину, я могу увидеть все. Это как голография. Я вижу, если это человек со спины его, волосы могу переплести. И, в общем, это настолько важно, потом ты начинаешь уставать. Но если ты продолжаешь работать и потом выходишь на улицу, то люди превращаются в животных. То есть это переутомление. Ты видишь морщины у женщин, ты видишь люди, какие-то черты их, которые от природы даны, они очень явно выявляются. Человек, который чуть-чуть похож на крысу, вот в этом состоянии он сильно похож. Или там на кошку такой котяра идет, такой усы подкручивает. Или там
0: или на птицу, вот
1: поросенок тоже. Такой. Да. Просто думаешь, он сейчас захрюкает просто. А на самом деле, вот я знаю, мне кто-то недавно говорил, что вот Чернобыль, это по телевидению показывали у нас, там какие-то рожденные вот после Чернобыля люди, ну, похоже, один просто с хрюкалкой, как поросенок, другой там с крыльями. Ну, настолько природа. Я думаю, что люди все-таки произошли от животных изначально, уже потом, потом, так сказать, от всех других, от Бога там или еще от кого-то.
0: А скажи, пожалуйста, вот, кстати, эта тема, что 5 часов утра какая-то переключается такая, какой-то рубильничек в голове, рубильничек восприятия. Mm-hmm. Да? Как ты считаешь, ведь организм человека, он живет своим каким-то внутренним таким как бы миром физическим, там, каждая там жилка туда-то, каждая там... А мозговая клеточка туда-то. Вот говорят, что 5 часов — это как раз переломный достаточно момент. Именно в это время по статистике больше всего смертей, как-то не печально. Вот. И как бы наиболее ослаблен организм. А ведь организм у нас еще является, так сказать, полем для выращивания наркотиков. То есть не секрет, что там есть луга просто заливные, полные марихуаны, есть там...
1: Да, в организме?
0: Что... Конечно, конечно. Может быть, просто вот это такое восприятие, оно объясняется элементарным наркотическим отравлением. Ну, как вот, скажем, то же самое. Ведь есть такое мнение, что... скажем, половой акт, скажем, мужчина с женщиной, как бы...
2: Не обязательно.
1: Я сейчас вспомнил анекдот. Можно я так чуть-чуть разбавлю? Когда в одном маленьком, в общем, в Польше население падает, один маленький город пополняет все население страны. И приехали журналисты, чтобы выяснить, в чем причина. И они спрашивают, ну, почему такая рождаемость усиленная? Они говорят, это, говорит, около города у нас есть туннель, а тут каждое утро в 5 часов выходит поезд и дает сильный гудок. Мы просыпаемся на работу еще рано, а спать уже не хочется. Так что вот по поводу перелома в человеческом организме.
0: Ну, вообще, ты веришь вот в эти рассыпные поля, которые внутри человека есть?
1: Ну, конечно, я верю как гипотеза. У меня есть такой приятель Шолохов Сергей, вы знаете, «Тихий дом» ведущий. Я говорю, ну, слушай, здорово вы придумали, как говорят, фишку по поводу Ленина, что он был грипп. И он вдруг мне на полном серьезе говорит, слушай, а мы серьезно, он действительно был грипп. То есть вот любить грибы, оказывается, можно действительно стать таким грибом живым.
0: Да, да. Я предлагаю сделать маленькую музыкальную паузу. Да,
2: ты Саша, минуту, сказать? Просто перед паузой я хочу поздороваться, во-первых, потому что вы вели такой без меня такой мужской разговор очень интересный. Я, в общем, даже вмешиваться не хотела. Вот, здравствуйте. Это, во-первых. Во-вторых, хочу от себя лично, от всего нашего коллектива, к которому ты имеешь отношение, от коллектива «Пресс-экспресса», поздравить тебя с расширением онтологии, которая теперь выходит не только на кассетах, но и на компакт-дисках. Поздравляем.
0: Спасибо. Да, спасибо. Да. Песня. Но не моя.

0: Oh yeah.
1: MHz.
2: Я вот благодаря Лиле просматривал, так сказать, вот альбом с репродукциями твоих картин. Вообще репродукция — дело, на мой взгляд, достаточно гнилое. В том смысле, что это все равно, что слушать классическую музыку по вот кухонному брехунцу. Была в свое время такая передача, там, в утренние какие-то часы, когда там баха крутили целую органную музыку, вот через этот жуткий пердунец, совершенно таким образом совершенно отвратили народ от восприятия классической музыки. Вот не боишься ли ты, что это может случиться и с картинами? Я просто знаю, что в свое время, например, вот такие вот альбомы с Босхом, с Дали, они как бы пользовались дикой популярностью, и где-то они появлялись, прям в ларьки выстраивались в очередь, там круче, чем вот Базетки за колбасой, люди ломились, покупали, а потом... Когда кому-то из них доводилось случайно увидеть вот реально эту картину, то у них, у многих, было такое ощущение, что реальность, она хуже, чем вот эта репродукция, потому что они уже покупая эти картины, значит, вернее, репродукции, они в своих мозгах дорисовывали что-то, воображение у них работало, и реальность оказывалась несколько беднее. И вот как ты относишься к этой проблеме?
3: Ну, я думаю, что некоторые художники выгоднее их печатать как репродукции, а многих художников надо все-таки смотреть. Мои картины желательно смотреть. Я как-то тоже двояко, трояко или по-разному относился к Дали когда-то. Я не видел его картин, и только репродукции я думал гениальные. Потом один... министр культуры Щепетис из такой Литвы написал книгу по Испании, где он написал, что вот он был на выставке Дали, и они такие вылизанные, как коровы, языком. И я по-другому стал смотреть картины совершенно. Но когда я в Лондоне увидел живые работы Дали, я был потрясен. То есть вот это состояние перемен, оно важно. И я видел и Брегеля, и Босха вживую, и они меня потрясли еще больше, конечно. Но репродукция — это реклама. В общем-то, я не думаю, что Джоконда была настолько велика, как произведение, что люди, когда была выставка в Москве, там 10 метров, 2 стекла, и их не подпускали, и теряли сознание от ее гения, как бы. Я думаю, что это реклама всего лишь.
2: Ну, скорее всего, или какой-то, может быть, массовый психоз. Может, там кто-нибудь распылял кокаинчик
3: в воздухе. Ну, и, конечно, реклама вокруг. Вы понимаете, там приезжает Нана, милые ребята, кстати, я вот недавно познакомился.
2: Только пьют много.
3: На Пасху. Они так душевно целовались. Христос воскрес. Так. И я думаю, что я пересмотрел на них свой взгляд, как на людей. То есть, вот, я не воспринимал их раньше. Но тоже рекламу. Вот, прошло много роликов, в общем-то, ансамбль, да и много у нас советских ансамблей, певцов никаких. Но когда получаешь рекламу, ты по-другому воспринимаешь. То есть ты высасываешь то, что вы говорили по поводу того, что находишь того, что и нет совершенно. Ты больше углубляешь, как сам философ, человек находит для себя, открывает больше. Можно чистый лист бумаги. Вот у меня друг есть, я продолжу, я извиняюсь. Бенедикт Сен-Барон. Вот, кстати, он мне подарил сумку Дали, которую я ношу постоянно. Он собирал сумки, и однажды я был в Лондоне, это про сумку, так сказать, и я собирался купить сумку. Его жена говорит: да отдай ты эти сумки, свою коллекцию. И он говорит: ну, пожалуйста, вот у меня тут Дали, Пикассо, там, Магрит, Макс Эрнст, там, Миро. И вот я 4 сумки взял в подарок от него. Одна вот Дали, которую я ношу и все время подшиваю. Сейчас в Турции я ее снова реставрировал, и турки стали смеяться и говорить: слушайте, а где же здесь Дали? То есть уже кожа была вся турецкая. Ну, еще что-то есть от Дали. Так вот, он был в мастерской, возвращаясь к творчеству, у Дали, и увидел на картине такое пятно, как бы клякса. Он сказал: прекрасно. Далит сказал: нет, это еще не то. Говорит: идем, я тебе покажу самое великое мое произведение. И показал ему чистый холст. И говорит: вот самая величайшая моя картина. Здесь можно думать все, что хочет, неиссякаемые возможности фантазии. Вот в чем суть искусства.
2: Ну а вообще, как ты считаешь, это же не очень на самом деле хорошо получается, все эти рекламные акции, которые вот как бы являются неотъемлемым, я бы сказал, фаллическим символом вот эры информатики. Причем вот вся эта информация, она ведь подается, как ни крути, действительно в искаженном виде. То есть любая реклама, она так или иначе, это кривое зеркало. Вот, и, собственно, мы уже неоднократно поднимали в Думе вопрос о том, чтобы, в конце концов, закончить век информации всякой, оставить только век художественного воспроизведения реальности.
3: Ну, я думаю, что здесь есть какие-то моменты перехода. Например, человека настолько запичкивает какой-то информацией, что он начинает его тошнить. Но когда он уезжает, условно, на остров, помните такой «Робинзон Крузо», итальянский фильм, когда он рисовал трубы и вдыхал этот запах, когда тут была такая экзотика, женщина красивая. Вот нехватка. Я тоже вот уезжаю куда-то за рубеж, и язык, который я не знаю, там Испания или еще какая-нибудь. И возвращаясь в Россию, я жадно читаю все. И вот это тоже, наверное, привычка. Да вообще, вот, ну, как бы человек вынужден. Я думаю, что если бы Христос был живой, он тоже бы использовал телевидение и радио, и журналы, и газеты. Это нормально, потому что цивилизация так шагает, но от этого возникает масса каких-то колдунов, которые как бы лечат людей, но не сам факт то, что они могут что-то, а то, что они убеждают людей избавиться от этого стресса. Например, птица, которая летит на самолет и врезается в него, она не соображает, что надо там опуститься или подняться выше, не сталкиваться, она не может. То же самое и человек. Прогресс настолько быстро стал двигаться, что человек не успевает. Там компьютеры, язык, надо знать английский, еще какой-то. И у человека возникает некое стрессовое состояние. То есть человек сам себя как бы губит этим. Вот это получается, что вот эти колдуны, они и помогают тем, что убеждают людей снять этот стресс.
2: А вот не кажется тебе, что насчет телевидения, вот ты сказал, что если бы Христос был жив, он бы этим пользовался. Вполне возможно, но он бы очень быстро испортился, может, так и грешно говорить, но, так сказать, владение таким широким средством массовой информации, это же, в принципе, тот же самый гипноз. Невозможно оставаться работой на телевидении, но на радио радио мы опустим, вот невозможно оставаться светлым и чистым, потому что если ты будешь светлым и чистым, сразу поставят раком, вышибут в полтыка. То есть все вот эти средства технические, они не созданы для того, чтобы нести какую-то идею гуманную.
3: Ну, я думаю, что, в общем-то, это философия. Человек приходит к чему-то определенному. Вот, возвращаясь снова в искусство, я обожал, например, Микеланджело. Потом пришел к Каро, то есть такая зелень, но все-таки реалистическая. Сейчас я пришел к Тернеру, и, наверное, дальше перейду к абстракции или к чистому холсту. И вот человек должен оставлять информацию и быть философом. Он должен быть как бы объективным. Но для этого нужно, наверное, найти какие-то способы, уйти там в пустыню условно на какое-то время, проанализировать и, возвращаясь, оставлять вот этот стержень, важный для движения. И, конечно, не каждый человек может преподавать, и не каждый человек может вещать. Человек все равно несет свою энергию и, естественно, свое какое-то начало испорченности или положительности.
0: Ника, я хочу тебе задать вопрос, значит, по поводу колдунов, экстрасенсов и так далее. Вот в передаче «Третий глаз» ты был с такой тетенькой, которую звали «Ясновидящая Дали», которая говорила очень косноязычно, говорила просто какие-то глупости. Вот. Ты пытался поддержать разговор, причем между вами было только одно. То есть вы говорили о каком-то космосе, через который она питается, который она чувствует. Вот. А ты тоже говорил о космосе, значит, которым ты подпитываешься и который тебе помогает писать. Вот. Это первый вопрос по поводу этого третьего глаза. и по поводу средств массовой информации, в которых стоит появляться или не стоит появляться. И второй вопрос. Вот совсем в другой программе, уже совсем не философской, «Времечко», был такой репортажик о том, что то ли в Люберцах, то ли в Ивантеевке выбирали мисс Ивантеевку или мисс Люберцы. И ты там был, значит, председатель там приемной комиссии. Вот, да, вот скажи, пожалуйста, как ты туда попал и зачем?
3: Ну, во-первых, с Дали, наверное, может быть, ты невнимательно смотрел. Я как раз говорил что-то существенное. Я рассказывал какие-то реальные вещи, а она говорила как бы фантастические какие-то вещи, связанные с космосом.
0: Но ты с ней не спорил.
3: Я не знаю, насколько она питается. Наверное, каждый из нас питается Луной там, и космосом, и ему дают какие-то это силы. Но у меня реально... мне, кстати, я заметил на протяжении вот последних там 10 лет, ко мне очень много тянутся колдунов. Я не любят актеров. Я так понял, что они сами актеры, и актерам как бы рядом делать нечего, а вот художник там или другой человек, который производит что-то, там, композитор, он реально что-то дает. Можно это увидеть, пощупать и так далее. Вот это тоже странная особенность, но по поводу мисс красавицы, это не умаляет ли мои достоинства? Я считаю, что начало этапа может быть любым. Человек может развивать, там, продавать, я помню, Меньшиков продавал вначале пирожки на рынке, а потом стал самым влиятельным человеком в государстве после Петра Первого. На каком-то этапе это необходимо, потому что это форма снабдить информацией каждого, а потом вывести себя как философ и объяснить и сказать, что у тебя, если тебе есть что дальше сказать, если у тебя есть концепция, если есть средства выражения своего «я».
0: Ну, тебе там не дали, извини, ничего сказать. Там просто констатировали факт, и причем это было такое событие настолько местного масштаба, что действительно...
3: Ну, это нормально. Я поехал из любви просто к провинции, к глубинке, а потом это мои близкие и знакомые пригласили. Могу рассказать, если есть еще у нас время, секунда. Вот, они долго приглашали, я не придал этому значения. Вот, в 6 часов было начало. Я 7:30 только выехал, и сказали 64-й километр от Москвы, вот, но я проехал 180, и мне гаишник говорит, да куда ты, уже 8:30, и я, возвращаясь назад, просто думал, что я еду в Москву, я уже не хочу никуда, и потом это глупо, там уже все закончено. Я случайно увидел поворот туда, и я заехал в этот, поселок, там город. Подъезжай к клубу, они стоят, толпа, и говорят, вот он идет, вот он идет. Подбегает там председатель, говорит, мэтр, можно начинать? Я говорю, ну давайте начинать. А что вы не начинали? Мы вас ждем. То есть 500 человек ждали 2,5 часа, мне стало неловко, честно говоря.
2: А я вот когда подъехал туда же, меня промокло шлагбаум, встретил какой-то толстый, сказал, я тут нечего делать, взял меня за ухо и вывел вон. Ну что же, сейчас музыкальная пауза, а после этого вернемся к разговору с Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, что в гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Скажи мне, пожалуйста, сегодня день защиты детей. У тебя есть картина, на мой взгляд, замечательная. Одна из моих любимых – это вот «Мать и дитя». На мой взгляд, она имеет в себе двойной смысл. Там заложена ирония, но на грани сатиры. То есть очень такая, если посмотреть под определенным углом, даже злая ирония. С другой стороны, если как бы осматривать эту картину не очень внимательно, то как бы это такая, может быть, какая-то добрая, такая немножко философское произведение. Вот как ты считаешь, такое явление в отношениях матери и ребенка, как кыш? Что такое кыш? Я поясню. Вот родился грудничок. Как только им перерезали пуповину, существует поверье, что он еще помнит, так сказать, следуя законам реинкарнации, свое прошлое. И он говорит то, что думает его мать. Мать этого боится подсознательно и говорит ребенку кыш. Причем некоторые больше, некоторые меньше. Но так или иначе, кыш этот является, так сказать, последствием уже глобального насилия, каковым является рождение. И затем уже физическая ампутация пуповины, которая грудничку очень дорого. Вот. Затем начинается моральное, значит, его там драло вот этот кыш постоянный в результате. Только очень сильные груднички вырастают относительно нормальными людьми. Но ты, для тебя, наверное, не секрет, ты художник, значит, ты должен быть близок к народу. Для тебя не секрет, что сейчас больше, по-моему, 60% нашей нации, это вот люди не совсем нормальные по своим умственным данным, как это ни грустно. Какого влияния кыша на это?
3: Я хочу сказать просто уже другими словами, не как художник-художник, а как хирург-акушер. Такое тонкое познание человеческого, как говорится, начала. Очень приятно слышать. Но для меня, опять-таки, это философия. Я считаю, что... Есть, кстати, у нас книга с Гафтом. Он писал стихи на мои картины. И по поводу этой картины, я сейчас не помню ее точно, но там концовка такая. Быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Весь голенький, что-то там в складках. Быть может, спит утенок гадкий, а может, гадкий человек. Есть своя точка зрения, вот и у Вали Гафта, но у меня тоже своя какая-то точка зрения. Для меня вот то, что мы говорили про людей, которые рождаются там животными, мы как бы едины. Почему недаром кто-то придумал понятие, что меньшие братья. И на самом деле, наверное, это наши братья, и мы просто их жестоко уничтожаем, но они чистые, как ангелы. Мы-то как раз такие вот патологически испорченные люди, забиваем животных, но на самом деле... Как бы они вот по сравнению с нами просто агнцы Божии. И вот это, наверное, тоже вопрос как-то дальше пересматривать.
0: Иметь. А ты ешь мясо, нет?
3: Ну, к сожалению, я делаю все, что делают и все. Я нахожусь в некой системе, которую нельзя нарушить. Надо либо уйти в пустыне, вообще отказаться от всего, а лучше всего закончить жизнь самоубийством. Тогда ты будешь точно очищен и свободен. Я свободен, я ничей.
2: Ну, кстати, вот твой рассказ такой занимательный насчет животных, как бы, хотя ты это называешь философией, но я считаю, что это, как ни странно, это есть
0: это
2: практика. Это, да, это самая грубая бытовуха. А вот, как говорится, почему лошадь живет долго? Потому что она не переживает. Так же здесь. Почему животные, вот они, так сказать, очень непосредственно? Потому что у них вот нету этого кыша. Сам понимаешь, что кыш в данном случае это не просто слово извлечение, а это вся система отношений между грудником и матерью. У них, у животных, это совсем по-другому. Там нету каких-то общественных норм. Там есть, конечно, там закон стаи, кто слабее, кто сильнее, но тем не менее большинство животных живут в гармонии с окружающим миром. Тогда как у людей очень много условностей каких-то. Вот скажи, как ты считаешь, зачем, например, женщина рождает ребенка? Это что, инстинкт продолжения рода? Вот, например, есть такое мнение, что это просто желание кого-то опекать, желание кому-то говорить кыш. А если она по какой-то причине не может родить ребенка или боится такой уж ответственности, она ставит кошку, баллонку маленькую, вяжет ей там бантики, штанишки и наказывает ее иногда очень жестоко, иногда тискает.
3: Ну, каждый сходит с ума по-своему. Наверное, у человека действительно есть много от природы, и ему свойственно продолжать свое. Но в человеке это вообще непонятно. Происходят всякие штуки. Например, человек копит деньги, как скупой рыцарь, а потом никому их не отдает. И там я знаю историю с одной старушкой, которая, умирая, сказала: «Положите мне подушку в гроб». Вот. И ее дочь говорит: «Обязательно положите эту подушку в гроб». Вот. Но соседи такие любознательные говорят: «Ну что же мы подушку? Может, там что-то спрятано?» Да, действительно, открыли. Там было столько денег, что можно было хватить всем на 4 жизни, а они жили очень бедно, то есть она нищенствовала. Вот понять человека очень сложно, что происходит в его организме. Человек иногда сам себя оправдывает, убивая, и человек сам себя наказывает, в общем, буквально ничего не делая. Поэтому тут...
2: Ну в данном случае, извини, что я перебиваю, вот это как раз философия. А у тебя имеется ли собственное мнение вот на мою вот тираду такую? Вот как ты считаешь, зачем мать рождает ребенка? Зачем?
3: Ну, я думаю, что это заложено, может быть, Богом, каким-то инстинктом самосохранения. Например, перед войной рождается больше мальчиков, предчувствие. В Дали есть, кстати, хорошая картина «Предчувствие гражданской войны». То есть человеку свойственно, или там Нострадамус предчувствовал вообще все наше будущее. Я думаю, что вот все-таки в человеке заложены некие такие какие-то формы, которые дают ему возможность что-то совершать инстинктивно. Наверное, это нормально для каждого человека.
0: Саш, ну, я сам на самом деле думаю, что Кыш, он как раз... вот женщина рожает ребенка не для того, чтобы иметь возможность сказать кыш, или, допустим, не для того, чтобы вязать носочки для своей любимой собаки, и не для того, чтобы кого-то опекать. В этом есть на самом деле даже некая такая эгоистичность, на самом вот я так думаю. Потому что вот пап с мамой думают, что должен же их кто-то там кормить. В старости. Помните, как у Льва Толстого, там, когда ребенок обиделся на маму или на папу, или на дедушку, он говорил, что на маму, что когда я вырасту, а у тебя зубов не будет, я не буду тебе пережевывать хлеб.
2: То есть, а есть еще такое, да, понятие, типа, пока там, вот, как же мы в старости одни останемся, да? Ну, как бы эгоизм вот такой, как ты это называешь?
0: Это эгоистический
3: Я думаю, это мало, что обозначает. В Японии, например, брали старых людей и сбрасывали в пропасть. И я думаю, что это тоже не было как бы каким-то рефлексом. Это рождается уже людьми в процессе их жизни. Даже не эволюция, а в процессе отдельной жизни какой-то там 10 лет, 100 лет этого периода. Вот происходит такое-то, потом нарушается, происходит совершенно другое. Я думаю, это заложено как бы Богом, продолжение рода человеческого, для того, чтобы он совершенствовался или наоборот портился. Поэтому есть ад, рай, существа как бы одни оттягивают, другие. Кто-то сказал, что вообще желательно было попасть в рай, говорит, но общение, говорит, окружение, говорит, поэтому ад интереснее. Выходит, что и другое необходимо.
2: Вот в процессе создания какого-то произведения искусства, будь то песня, да, будь то стихотворение, будь то, видимо, картина. Вот я, кстати, тоже немного рисую, но у меня это совершенно другого плана мои холсты. Вот я, тем не менее, скажем, прослушиваю какую-то свою песню, это редко случается, да, или иногда, глядя задумчивым взглядом в предутреннем сумраке на свои холсты, я, например, слышу какое-то слово или какой-то звук, или вижу какой-то, ну, с позволения сказать, мазок, ну, в хорошем смысле этого слова, я вдруг неожиданно четко вспоминаю, какая мысль пришла мне в голову в момент, так сказать, этого звука, в момент этого совершения этого мазка, вот, ну, что я в этот момент думал, или что в этот момент произошло. Вот я все-таки хотел вернуться опять к этой картине, вот, «Мать и дитя». Сколько времени ушло у тебя на ее создание?
3: Ну, здесь два периода. Первый период, когда я действительно в зоопарке рисовал утку. «Мать и дитя», надо пояснить, наверное, слушателям, что там изображена утка с большими грудями, в общем, полуженщина-полуутка, и некая рука врача дает ей ее ребенка. Видно, пуповина уже была оторвана. И тут вопрос. И утка как бы носом не вертит и так тупо не смотрит на свое дитя. И называется «Мать и дитя». Вот,
2: ну да, то есть она вполне равнодушно тогда взирает.
3: Ну вот, наверное, суть все. А первый, значит, период, я возвращаюсь, был написан в институте, когда я был в зоопарке, а второй же, когда я пересматривал, вдруг мне показалось, что одна женщина была очень похожа на утку, и она дала мне толчок для написания этой картины. Вот. У нее настолько был утиный нос, что я подумал, что вот у такой женщины должна родиться утка. И, глядя на утку, потом, возвращаясь домой, пересматривая свои старые студенческие работы, я понял, что а почему бы у утки не мог родиться ребенок человека? Это тоже нормально. Может быть, он гадкий был бы в жизни, но вот он мог быть человеческим таким детенышем. Поэтому тут...
2: А как бы это такая предыстория немножко. А в тот момент, когда ты уже вот непосредственно занимался, так сказать, нанесением на холст красок, самая яркая мысль, которая у тебя мелькнула в момент, так сказать, создания этой картины, не обязательно мысль, связанная с искусством. Может, например, ты там захотелось тебе елку покусать. Это тоже бывает неожиданно. Вот у меня был друг, который у него где-то раз там в 3 месяца его перемыкало, прибивало. Он выбегал в парк и кусал ели. Именно ели. Вот ему этот вкус этот нравился. Он просто жрал хвою, прям открывал и жрал. Ну, это как пример, конечно.
3: Нет, но есть хороший мультфильм. Вы помните, наверное, такой человек в костюме, в пальто, выходит из дома, вернее, идет на работу, после работы заходит в магазин, покупает скрипку, потом заходит, выбрасывает скрипку, футляр кладет кость, подходит к дому, открывает футляр, начинает орать, кричать на луну, грызть эту кость, потом кость выбрасывает и идет уже спокойно домой. Вот это выразить себя таким способом, я думаю, это тоже хорошее такое начало для человека.
2: Ну, а у тебя-то какие-то яркие воспоминания
3: по
2: есть?
3: По поводу этой утки.
2: Да.
3: Ну, по поводу утки я сейчас уже не помню, это тоже много лет назад написано. Но, наверное, что-то происходит. Тут не всегда даешь отчет, что в голове кроется. Почему один человек гениален, а другой талантлив, а третий вообще бездарен? У каждого свое. Я когда-то выставлялся на эротической выставке, за что вот я сейчас, который альбом подарил, ведущие художники мира эротические, французские, куда я вошел, не считая себя совершенно эротическим художником, но вводя элементы эротического тела, то есть обнаженного, дало мне повод для того, чтобы приглашали на такие выставки. И вот японцы, когда отбирали, они отобрали где-то, ну, проверили, наверное, 1000, может быть, больше художников, потому что все художники рисуют немножко. Как бы и с эротикой связанная живопись. Ну вот я еще один там художник, я сейчас не помню фамилии, мы участвовали. Есть, должна какая-то быть золотая все-таки середина, не переборщить, надо найти ее и выразить. В этом вся, наверное, суть. Вот иногда человек пишет, и последний мазок портит все. Или вот он не дописал, значит, выразил себя. Таким способом получается гениальность. Это как и открытие, все простое, гениальное.
0: Да, но я чуть хочу тему вернуть назад. Вот по поводу родственных отношений еще. Пуповина, мать. Угу. А вот есть еще такая свекровь. Да, есть еще свекровь, теща и так далее. Плюс еще есть какие-то странные желания, которые
2: это,
0: иногда...
2: Лили, извини, людей... что перевязает уже там мать в квадрате. То есть это супер мать.
3: У кого чего болит? Я чего-то кому-то теща мешает.
0: Нет, я объясняю. Все логическая цепь у меня очень хорошо выстроилась. Просто я вспомнила тоже одну историю. Вот, значит, про ребенка, мать, тещу и про очень странные желания, которые иногда возникают у людей. И вот, значит, один мой знакомый приходит домой, пораньше с работы, так, минут на 10, смотрит, а его теща сидит на плите и вот такую огромную кастрюлю супа писает. Он ей говорит: «Мама, что вы делаете?» Она слезла с плиты, отряхнулась, закурила сигарету, у нее полились такие крупные слезы, и она ему сказала: «Злые вы, злые, уйду я от вас». Вот, это по поводу...
3: Ну, это хороший такой, почему-то сразу на ум пришел такой анекдот про Чижевского, когда он говорит: давайте поговорим о музыке. Например, рояль действительно скользкий инструмент.
2: Кстати, вот возвращаясь, это какая-то такая немножко у нас пошла фекалийная тема. Это, кстати, тоже тема весьма интересная. Недавно я открыл какую-то газету. Вообще я газеты принципиально не читаю. Телевизор тоже стараюсь не смотреть, поскольку для себя я уже давно исключил век информации. Но там просто чисто случайно открыл, и там нарисован какой-то человек, который наедается цветных красок, встает над холстом и справляет на холст большую нужду. Это совершенно четко, это газету, я сейчас не припомню, но какая-то серьезная достаточно там, ну, такая, то есть не бульварное издание, по крайней мере. И вот, дескать, написано, что эти холсты очень покупаются, и он там типа творит со страшной силой, и он подо все это подвел какую-то концепцию. Там она очень кратко изложена, но по его словам это очень, так сказать...
3: Ну, я думаю, что не краски. Я действительно сейчас вот, мне закончилась в Турции моя выставка, и в одном журнале была обо мне статья, и в этом журнале была большая статья на несколько страниц о художнике, который как раз пометом своим рисует картины. А он живет во Франции, и это пользуется колоссальным успехом.
2: Да-да-да, может
3: они
2: быть,
3: такие
2: он, да.
3: Эротические картины, да, действительно, я видел эти картины, но странно, что... когда небо там как бы голубое, а зелень такая зеленая, это тоже, оказывается, все из этого, но вот он что-то специально ест, какую-то траву, да, которую дает. Да, это вот есть такой художник во Франции живет, турок.
2: Ну, а как ты вообще, твое отношение к этому? Ведь, например, не секрет, что в каждой эпохе, а вот, скажем, если разделить искусство на какие-то эпохи, то этих эпох гораздо больше, чем в обычном календаре. То есть, ну, например, в один год их может быть 5 таких периодов времени, в которые как-то можно что-то сделать и как-то подняться. Вот есть, например, персонаж, я не помню его фамилии, который здесь там бегает там с боксерскими перчатками, вызывает на бой кого-то. Еще есть какой-то дурачок, который там кого-то вот кусает. Таким образом, они добывают себе как бы славу. Вот, ну, а ты вот сидишь в мастерской, ты там пашешь, как, так сказать, как лошадь, рисуешь там, и в результате, как бы, вот эти люди, они могут элементарно обогнать тебя, то есть спросят, кто вот этот, который там с боксерскими перчатками, все скажут, а такой-то, да, а спросят, а кто такой Никас Сафронов, никто не скажет, это же несколько несправедливо.
3: Ну, вот я думаю, что любой, как бы, человек, неважно, ученый он или... У него должна быть и чуть-чуть авантюра. Наверное, она рождается с опытом. Человек не может просто быть Эйнштейном, не доказав свою теорию. Поэтому... Я думаю, что надо найти способ выразить себя. Либо это кто-то за тебя делает, там, родственники, или это удачный брак, и тебе помогает тесть. Либо ты сам один раз поднимаешься и думаешь, черт возьми, я написал тоже свыше 1000 картин, и обо мне никто не знал. И достаточно было 30 картин, чтобы приобрести какую-то известность. То есть один вот итальянский покупатель, коллекционер Чирази Джан Луиджи, оставлял картины, и потом он деньги мне давал, я на них жил, а потом телевидение, выставка и так далее, и вдруг стали говорить. Ну и потом, наверное, все-таки надо найти способ выразить себя какими-то... Есть, существуют акции, допустим, там Микеланджело или Леонардо да Винчи там заискивался перед папой римским, там перед царями того времени. И это давало им тоже повод, чтобы о них говорили, и они получали какие-то важные заказы. Вот иногда нужно идти на какие-то компромиссы и все-таки что-то совершать. Ну, иногда это происходит само собой, иногда это надуманно, но важно... Как ты сумела себя выразить? У меня тоже, вот я сегодня давал интервью для Speed.info, у меня есть несколько картин необычных, скоро их увидят, за что выходит моя книга, где они будут. Например, там Бельмондо в кокошнике и женщины, то есть изображен женщина с грудями совершенно неожиданно в Париже, когда он должен был прийти ко мне, но мы договорились, что он придет попозирует. Вначале мы были в кафе, он там, я написал эскиз такой небольшой, но потом должен был прийти в мастерскую, я снимал у своего друга в Париже. Вот, и он долго не шел, в общем, и мне надо было улетать утром буквально в Россию, я очень нервничал, и я все время вспоминал какую-то деревню русскую, и когда там был праздник, все ходили в таких кокошниках в русской одежде, и... Когда я не дождался Бельмондо, он так и не пришел, я просто со злостью нарисовал его в женской одежде. Вот таким способом я выразил, я елку там не стал кусать. Или, например, я в Лондоне, там вторая картина, тоже совершенно необычная, Ким Бисинджер «Обнаженная». Я в Лондоне поссорился со своей женой, и оставалось 2 дня до полета в Москву. Я решил снять хорошую гостиницу, президентский отель такой. И просто пожить нормально, как белый человек, после всех этих таких каких-то семейных дрязг. А в это время там снимали какой-то фильм «Американцы», и действия происходили в Лондоне, играл Ким Бисинджер. И по гостинице ходил, слушал Ким Бисинджер, она где-то здесь, рядом, так, но я ее не видел. Пока ночью, ну там вечером, я не посмотрел в окно, и в соседнем это буквой «П», так сказать, у меня в одном конце «П», а у нее в другом, так, шла съемка, и ее снимали обнаженной. И на следующий день я купил подзорную трубу, плоту, а так как мне это знакомо, я когда-то хотел быть пиратом и учился мореходке, я купил специально хорошую трубу, и я стал следить. То есть получилось, как в замочную скважину. И стал делать наброски с Ким Бисинджер. Получилось, что она мне позирует, хотя она позировала для какого-то фильма. Таким способом родилась такая картина Ким Бисинджер, обнаженная совершенно.
2: А где сейчас эта картина находится?
3: Она вот находится в Турции, сейчас ее упаковывают, должны скоро привезти, пока она вот с выставки снимается.
2: Но она не в частной коллекции?
3: Пока нет, я надеюсь, что она будет принадлежать Бельмондо, хотя мне заказал «Планета Голливуд», заказали несколько-то серию таких необычных работ и будут покупать. У нас открывается, знаете, да, тоже «Планета Голливуд», здесь будет такой центр. Вот. Ну, еще одна картина, там Тайсон, я встретился случайно тоже в Лондоне. Тайсон, знаете, этот боксер известный.
2: Да.
3: Встретился Тайсон. С его... Тайсон, да. Встретился с его девушкой, которую он избивал случайно. Мы обедали в гостинице. И она такая была худенькая, дробненькая. И она мне позировала. И когда я ее рисовал, в общем...
2: Не, он сам ворвался.
3: Не, лицо... Мне лицо все время казалось, что у нее лицо его. Настолько...

0: Ну, клиентов это, наверное, так не принято говорить. Я не знаю, среди людей, которые, так сказать, покупают твои картины или которым ты их даришь, масса известных людей. Вот есть ли среди этих людей у тебя люди те симпатичные? Ну, предположим, например, сейчас вот если вот выбирать вот эту картину «Обнаженный Ким Бессинджер», ее должен купить Бельмондо. И вдруг неожиданно позвонит Михаил Сергеевич Горбачев и скажет: «Никос, не могу тебе таких вот бабок дать больших, как французский киноактер, да, вот в половину меньше, но это все-таки целый Горбачев. Там вроде целый Бельмондо, но Бельмондо не пришел, а Горбачев скажет: я сам подъеду». Вот как ты в данном случае поступишь?
1: Ну, вопрос риторический. Я думаю, что тут как бы момент, происходит момент. Я часто картины дарю, если их не забирают, потом я их продаю спокойно, с чистой совестью. И когда люди приходят, говорят: ты же нам подарил. Я говорю: ну, я извиняюсь, надо было сразу забирать. Это секундное, есть же какое-то секундное состояние, и ты не сам не понимаешь, что ты делаешь. То есть тут ты остаешься, в общем-то, быть все равно художником и ведешь себя как художник, каким-то импульсом. Нет такого плана. Но иногда ты доводишь картину до того человека, кому она принадлежит. Тут зависит. Потом я параллельно пишу нормальный портрет Бельмондо. Я боюсь просто, что если я ему дам, он не так поймет, то в результате окажется достаточно смешная история. Лучше уж продать планете Голливуд, и они будут выставлять и показывать всему миру, чем ему отдельно. Он может похвалить и спрятаться, и больше никому не показать. А то еще чего доброго изобьет.
0: А скажи, вот я как бы тоже, будучи немножко художником, не скрою, это правда, ко мне поступали предложение о продаже как бы моих произведений. Ну, я их с натяжкой называю произведения. Вот это такой примитивизм, так он, по-моему, называется в искусстве. Тем не менее, я ни одной вот из своих картин не продал принципиально, поскольку я считаю, что вот в данном случае искусство мое, оно должно принадлежать мне, ну и тем, кому я захочу его показать. Вот это же твое, как бы твои дети, каждая картина. То есть ты вот, я вижу, в хорошем смысле весь в пуповинах, в обрезанных. То есть у тебя обрезают и забирают их. У тебя душа не болит за это. Ты как бы, продавая оригинал, вот как бы это же, по-моему, очень серьезная психическая такая психическая травма.
1: Ну, это от настроя. Зависит от настроя. Один человек только делает, что продает, другой, наоборот, никому не отдает. Я жалею, может быть, о нескольких картинах. Они как раз сделаны очень быстро. И потом уже оценивались очень высоко мной и другими людьми. Но я в книге, в альбоме, вот в австрийском, который вы смотрели, я как раз написал, что самое великое мое произведение — это мой сын, кем я доволен до конца. Я считаю, что это все еще не закончено, и что другая будет лучше. Хотя никогда не пишешь то же самое и не возвращаешься к этому. Все уходит, и вдохновение — это состояние, но то, что продается и покупается, это очень прекрасно. Я всю жизнь продаю и всю жизнь живу за счет своих картин, и, к сожалению, я не оставлял. Я вот сейчас на выставку просил у многих, чтобы дали картины, и многие просто не дали. Сказали: ну что это у нас, штырь будет, что ли, торчать в пустой стене? Это новые там русские какие-то люди, в общем-то, состоятельные, богатые, но им неинтересно. Не то, что это в каталоге будет, не то, что это будет кто-то еще видеть. Они наслаждаются сами с собой и не хотят никому показывать.
0: А в данном случае существует ли у тебя все-таки, вот ты уже, я вижу, научен горьким опытом, ведь, например, какой-то там новый русский просто может ради понта прийти, казю-базю показать, купить это, даже заплатив деньги, и там повесить где-нибудь вообще там, ну, чуть ли не в сортире вообще, то есть, или просто забросить, то есть ты как-то, ну, да, сам отслеживаешь круг покупателей?
1: Ну, стараюсь, но в силу вот таких обстоятельств как бы всегда нуждаешься, ты все-таки художник, а не банкир, и не производишь деньги сам, их делаешь только те произведения, их покупаешь и на это живешь. Иногда жалко, но единственная надежда, что ты снимаешь на слайды, и потом это даешь публикации, это все равно где-то остается. Кстати, как раз вот я написал около 1000 картин, если не больше, Их нет, они разбросаны по всему миру, я даже не могу собрать, чтобы показать людям в слайдах. Я раньше вообще не снимал, не думал, что можно снимать, что это представляет интерес. Но позднее я смотрел на свои старые работы, и я думал, что все-таки, черт возьми, я хороший был художник.
0: Ты знаешь, вот я помню, многие художники,

0: которых сейчас уже нет, они начинали свой путь именно как-то вот немножко так, ну, по-разгильдяйски, то есть практически, может быть, самые лучшие свои картины они раскидали куда-то там, ну, не то что за даром, может быть, там за бутылку пива. Потом эти картины с аукциона продавались, так сказать, огромными, там, за огромные какие-то суммы. Вот ты сейчас в состоянии, например, если ты увидишь какую-то свою первую картину, которую вдруг неожиданно ее хозяин решит выставить с аукциона, приехать на этот аукцион и сам ее купить.
1: Да, у меня были случаи, когда я свои картины выкупал. И намного дороже, чем приобретал. Потом могу сказать, что вывозя, вот я жил в Литве, и многие иммигранты, в основном евреи, они приезжали в Литву, оттуда было легче уехать. И в основном в Америку. И они эмигрировали из Литвы и что-то приобретали ценное. И вот картины как раз служили тем ценным грузом. Деньги, конечно, были ничтожные. Ну, по тем временам, может быть, чуть-чуть ничего, там 50-100 рублей. Вот. Но потом многие мои знакомые, Баталов, например, в Алигафт видели за границей мои картины, которые стоили очень дорого на аукционах и в домах, они стояли в золотых рамочках. У меня был один случай, когда мой знакомый, уезжая в Америку, набрал на Арбате по рублю там картины. Я говорю, ты купил еще одну хорошую, например, мою. Вот. И на 1000 рублей мы сторговались. Он очень долго торговался. Было это две, но за 1000 я ему отдал. Он продал за 10 тысяч долларов, приехал опять, чтобы купить. Уже у меня, правда, были дороже картины, мы опять долго торговались. Он не купил ничего и потом жалел. Ну, вот происходит такое, что ты жалеешь, но ты продаешь все равно, что делать.
0: Ну что же, после музыкальной паузы мы вернемся к разговору с художником Никосом Сафроновым. Напоминаю вам, уважаемый, что в гостях у нас Никос Сафронов, художник. И речь мы ведем сегодня не столько, кстати, о художественных как-то произведениях, хотя их затрагиваем столько, а вообще о тех вещах, которые в нашей программе и привыкли мы обсуждать. И ты знаешь, как-то в одной из программ у нас были интересные гости, я не буду сейчас их называть, все помнят их. У нас речь шла о конкурсах красоты. И как бы один из этих гостей занимался тем, что как раз организовывал эти конкурсы. А с ним была дама, которая как-то искренне недоумевала. Вот она типа всегда спрашивала, а зачем они нужны? Потому что, как правило, девочки, которые там участвуют в конкурсе красоты, они все-таки не самые красавицы, ну, с точки зрения, так сказать, широких масс людей. Может быть, на какой-то индивидуальный вкус они и хороши. Я тогда высказал такую теорию, что те женщины, которые умные, им и не стоит соваться во всю эту скотобазу. А те женщины, которые красивые, они как бы сами знают свою красоту, и соревноваться им за эту красоту не надо. Поэтому, когда встал вопрос о том, каким образом привлекают девочек для участия в этих конкурсах, и кто туда идет, мы как бы пришли к выводу, что вот идут туда, как правило, не совсем яркие представительницы. А если бы, например, объявить сейчас конкурс, что вот типа Никосу Сафронову или там Сальвадору Дали, царство ему небесное, требуются натурщицы. Вот я думаю, из этих натурщиц вполне возможно и можно было бы отбирать реальных красавиц. Что ты на это скажешь? Просто подход неправильный крючок.
1: Нет, но я думаю, что стимул — это очень хорошее. Дело в том, что у нас в стране, к сожалению, все как-то делают, все портит. Начало всегда хорошее, стимул должен быть, но не должна быть крайность. И, наверное, и девушки, которые... Каждый человек тщеславен, и каждому человеку приятно показать себя. Я часто в молодости, когда девушка не хотела позировать, я говорил, ну, ты знаешь, придет время, когда никто не захочет, ты будешь мечтать, чтобы тебя писали там, а никто не захочет. И она как-то очень убеждалась и соглашалась. Вот, возвращаясь к этому Чуприну, я вспомнил этот район Чуприно, там тоже как бы девушки совершенно не соответствовали. И все сказали, что я только что приехал из Италии, где я судил какой-то конкурс в Милане. Но на самом деле этого не было в тот момент. Вот. Но они ожидали, что я буду очень строгим. Ну, мне самому лично нравятся как бы округлые формы, хотя у меня нет такого жесткого какого-то взгляда на женщин. Мне нравится все, что если это хорошее и красивое. Но в ситуации в той были такие полненькие, худенькие и так далее. И я решил выбрать на свой вкус. Раз уж, думаю, тут мне доверяют. Я выбрал такую одну... совсем уж прям по-деревенски, она прям как будто только что из-под коровы. А вторая там была худенькая такая, и третья была такая, средняя. Они совершенно не отвечали никаким стандартам, но то, что я выбрал, я удовлетворил потребности всех, кто там был, они рукоплескали. Они поняли, что я настоящий мужик, все брали у меня автографы. Вот угадать, поймать, это рассчитано на ту определенную страну. Нельзя, так сказать, требовать от японки, чтобы она участвовала в конкурсе там шведов и отвечала той фигуре, высоте волос, расцвет глаз и так далее. Нужно найти экзотику в том местном вот варианте. Я думаю, что вот объективно мировые они так и делают конкурсы.
0: Я хотел у тебя узнать, узнать твой взгляд на проблему натурщицы. Просто в свое время так получилось, что я как-то был завязан с определенной художественной тусовкой, знал некоторых художников. И, ну, как знал, я не влезал в их профессиональные дела, но так, слушая разговоры, понимал, что дела там достаточно туго идут. Как-то у нас в стране до сих пор считается, что... натурщица — это нечто вроде какой-то проститутки, то есть это как бы несколько униженно так. А вот, а как там у них с этим обстоят дела? То есть вроде бы я слышал, что это весьма почетная на самом деле работа.
1: Ну, здесь зависит, во сколько, когда и с кем, да, как говорят. Зависит от ситуации. Вы уже сказали по поводу Сальвадора Дали. Если это просит Сальвадор Дали, может быть, это и честь. Ну, здесь... Я не думаю, что там тоже это почетно. Она выполняет какую-то свою определенную нишу в жизни людей. То есть вот к ней относятся ровно так, как должны относиться к натурщице, ни больше, ни меньше, как относятся к гувернантке, к уборщице там или к инженеру и так далее. И здесь это совсем может быть по-другому. Здесь все как бы похабно. Отношение к натурщице как к проститутке, конечно, наверное, это она так ставит себя, что на нее так и обращает внимание. Ну, вы заметили, наверное, может быть, это уже совсем лишнее, но по поводу каких-то секс-фильмов. Вот есть русский секс, сейчас прошел такой, несколько кассет, и западных. То есть все равно там делают это профессионально. Все идет настолько красиво и грамотно, это может нравиться, не нравиться. И насколько здесь? Они какие-то все в синяках, какие-то безобразные фигуры, какие-то потрепанные, как будто их с вокзалов набрали и начали с ними заниматься вот этим ремеслом, делом, как бы, для съемок. Это действительно не очень красиво. Вот это, наверное, свойство нашей страны. Все перевернуть, как говорится, с головы на другое место.
0: А скажи, пожалуйста, существует ли как бы у художников такое ранжирование? Ранжирование по натурщицам. Ну, то есть, например, один другому созванивается, говорит, ты знаешь, я уже вот классную натурщицу просто за бутылку шампанского вот я купил, она пришла и мне позировала. А другой говорит, ты знаешь, а мне вообще они уже сами приходят с шампанским. А третий говорит, ты знаешь, вот еле-еле там договорился там за 150 тысяч, там за час она мне попозировала. Или как-то это не практикуется там?
1: Ну, наверное, все законно, действительно, так и бывает. Это же зависит еще от свойства человека личного и от его качества, насколько он интересен. Я помню, у Мопассана такой рассказ был, когда один такой буржуа из маленького города все время мечтал о Париже. И он думал, что там все женщины развратные, каждый просто бери и люби ее. И вот он один раз собрался и поехал в Париж. И уже в поезде он увидел девушку напротив, которая ему казалась все время ему подмигивать. Вид как бы намекает ему, он не знал, в какой момент, когда. И там был такой туннель, он на нее набросился и услышал неистовый крик, она завизжала, завопила, и, в общем, ее до смерти перепугал, уже продолжение, он уже разговаривает как бы с адвокатом, она... И адвокат пытается ее спросить, убедить, там что-то. И в результате выясняется, что вот она говорит: ну, если бы это были вы, это было бы совершенно другое дело. То есть, конечно, это зависит от индивидуальности. Кто как может, один платит, другой может и так договориться, а третьему просто за честь посчитают позировать, и не только позировать.
0: Скажи, вот как бы художник, это вот слово, оно очень часто употребимо вообще к людям творческих профессий. Я, кстати, очень не люблю, когда музыкант говорит про себя, например, я художник, или там настоящий художник, имея в виду рок-н-ролл, типа, настоящий художник должен там, не знаю, там, типа, творить. Вот, тем не менее, известно, что там у Гребенщикова есть какие-то картины, есть там у многих музыкантов какие-то картины. Вот ты занимаешься чисто изобразительным, так сказать, искусством. А вот не кажется ли тебе самому, и никогда не было ли у тебя ощущения, что это немножко узко? Не было ли у тебя желания расширить это, начать писать песни или там, ну, не знаю, писать стихи, да, или в крайнем случае сниматься в кино, потому что меня всегда бесила еще такая вещь, что вот песни там советских композиторов, ты заметил, всегда было там написано автор слов, автор музыки, плюс отдельный исполнитель. Понимаешь, то есть очень, по-моему, прискорбно быть в этой жизни только поэтом или только композитором, и, может быть, даже только художником.
1: Ну, я думаю, что диапазон может быть совершенно. Художник, у меня, кстати, на визитке написано «артист». Это в широком смысле этого слова, конечно. И многие удивляются, а ты разве, говорит, играешь в кино? Хотя предложения действительно были от знакомых режиссеров. Но тут не хватает времени. Просто надо собраться и сосредоточиться на чем-то одном. Нельзя все охватить необъятное. Тут ты должен просто понять, как проба, как игра, как интерес, можно поиграть, можно и пописать, это не мешает. Гёте, по-моему, он разнообразил свою жизнь тем, что брал, делал химические опыты час, потом писал какие-то стихи, потом писал какой-то серьезный труд, потом занимался еще чем-то, и таким способом он не уставал. Для разнообразия полезно все. В человеке заложено такое количество, что он может это реализовывать. Например, если он танцует, почему ему не потанцевать, но участвовать в конкурсе танцоров, это уже как бы идти на другой, он должен понять, что для него важно, это или это. Либо он должен заняться только тем, либо тем. Потому что не хватает одной жизни для того, чтобы себя воплотить во всем сразу. Это, конечно, прекрасно, и желание есть, но как актер прямой, так сказать, он должен тоже чем-то владеть, он должен и играть, если возможно, там на чем-то, и водить машину и так далее. Но это свойство его профессии. Вот. Рисовать ему не обязательно, но многие актеры после того, как играли художников, стали рисовать. Это тоже им было близко, и, наверное, у них это получалось, но, как правило, далеко они не шли. Вот я многих знаю, Прыгунов, по-моему, Лев рисует, «Тень исчезает полдень», это актер, который играл, он тоже рисовал, рисует.
0: Ну, это понимаешь, все это слабо. Это немножко вот как бы, так сказать, заставить себя идти в определенных рамках, то есть, например, вот взять код там человека абстрактного, у него хорошо получается рисовать, у него хорошо получается бегать, хорошо получается писать музыку, да, и он так долго думал, и к тому, и к другому, и к третьему у него лежит одинаково душа, его пробивает периодически, но он наконец решает, что все-таки я вот, наверное, буду там сажать деревья, там, да, или там, там, ну, что-то одно из этого. И остального себя лишает. Вот не кажется ли тебе, что это несколько, так сказать, убивает вот живость самого человека? То есть, может быть, в данном случае какое-то такое, то, что принято называть, распыляется он, дескать, да? Может быть, пусть лучше там распыляется, чем он бомбит одно, да еще, когда одно это он бомбит, постепенно это приводит к тому, что человек может и спиться самым элементарным образом, потому что он постоянно заставляет себя делать только то, что, как ему кажется, он выбрал.
1: Ну, это зависит от него лично. Ко мне часто приводят детей и говорят: мастер, посмотрите, вот мой ребенок рисует, и вообще стоит ли ему рисовать или ему отдать все-таки в музыку, потому что он тоже вроде бы имеет слух.
0: Это, кстати, кыш.
1: Да, я говорю, пожалуйста, пусть рисует, лишь бы, как говорится, кошек там не душил. пусть занимается чем-то полезным, пусть играет, пусть рисует, пусть делает все, что касается красивого и тянется к этому. Другое дело, потом он должен определиться и выбрать что-то определенное, одно, если он хочет чего-то достигнуть, если ему это не важно, если он просто средний человек, бухгалтер, его устраивает подсчет денег. Я вспоминаю какой-то фильм там, один художник получал деньги за проданные на выставке картины, и кассир говорит: черт возьми, два раза мазнул, такие деньги гребет. Он говорит: ну и вы мазните. Он говорит: а кто деньги будет считать? То есть каждому все-таки свое. Человек должен знать точно, что он хочет и насколько ему это важно.
2: Вы знаете, мне очень редко удается перебить ваш такой сугубо мужской разговор. Вот. И я сразу задам несколько вопросов, чтобы потом вы так плавно уже между собой опять беседовали. Да, но вот у тебя было несколько каких-то предложений и планов. Во-первых, я помню насчет спектакля с Татьяной Васильевой. Такой спектакль, да, на двоих. Да. Вы вообще приступали к репетициям или нет? Или это так все, так сказать, только на бумаге осталось? Или, скажем так, в эфире, как выразился Саша? Во-первых. Во-вторых, что там со стариком Гринвеем, который тоже обещал вроде...
1: Он не старик, кстати.
2: Старичок, просто мы так говорим, Саша, иногда.
0: Кстати, эта тема действительно интересна, потому что у меня есть свои соображения насчет
2: этого. Да, и потом вот тоже старичок Рубинчик тоже что-то предлагал тебе, но что-то так это не вышло.
1: Нет, Рубинчика я не помню. Рубинчик предложил мне сняться в кино или тройку. Из-за того, что вот то, что говорила сейчас Саша, я не стал размениваться. У меня не было... есть такое понятие, как бы есть предложение, от которого трудно отказаться. Я жалею вот единственное, что с Ефремом Олегом Николаевичем, который мечтал сделать со мной «Три сестры», я настроился, уже делал эскизы, я ему объяснял, рассказывал. Он был очень доволен, и нам очень нравилась вообще работа вместе от начала этапа. Но Валя Гафт, да, как говорится, не будет он в обиде, он меня отговорил. Он сказал, что: Ник, либо ты должен забросить все и заниматься, это очень серьезно. Провалиться ты всегда сможешь. Но занимайся пока своим поприщем. Если ты готов потратить полгода на то, чтобы заниматься только спектаклем, ты сделай его. А просто так, абы как, просто поучаствовать с Ефремовым вместе, дабы получить еще какой-то себе маленький такой плюс, да, он о тебе что-то скажет, может быть, вначале, а потом промолчит. И я очень хочу, мне очень интересно, я мечтаю, я могу, но для этого надо собраться. Но я нахожусь в неком круге, я несу обязательства перед Пьером Карденом, с которым я подписал контракт по поводу выставки, там в Лондоне, куда Чарльз придет, принц, открывать ее, в Нью-Йорке, где тоже солидные галереи предлагают, там у меня семья, которую я содержу, я должен давать деньги на это. Я не могу бросить, вот я не совсем свободный человек, я должен, там, родственники, я нахожусь в каком-то круге, в системе, я не могу вот сейчас бросить все и заниматься только каким-то определенным делом, хотя мне это очень хочется.
2: Ну, скажи, пожалуйста, а почему вот ты назвал такие страны и таких людей, которые придут открывать твои выставки, там, например, «Принц Чарльз», да? А месяца два назад была первая выставка большая твоя в Москве.
1: Да.
2: И она, в принципе, прошла, ну, не скажу так, чтобы очень незамеченной, но поскольку я каждый день читаю газеты, не было ни одной практически рецензии в центральных газетах, может быть, где-то в какой-то специальной печати и было. Была единственная полностью разгромная рецензия Марины Овсовой из «Московского комсомольца». Я знаю, что ты на это скажешь, что человек с лошадиной фамилией вообще не может писать там и так далее. Но почему так произошло? Понимаешь, тут «Принц Чарльз», а тут Марина Овсова, первая выставка в Москве, и вот такая лажа получается у нас. Почему так?
1: Не, ну я говорил, что у нас все с головы, как говорится, наоборот, на одно место. Ну, Овсова, совершенно, я даже не хочу о ней говорить. По-моему, наверное, мы где-то встречали в жизни, она осталась где-то неудовлетворенной. Да простит меня Меринов, ее муж. Вот, но на самом деле мне действительно смешно. Она пишет: обязательно в дорогих рамочках, обязательно коллекции. Почему-то странно, что он указывает года, и почему-то кое-как собрал разные... Это же ретроспектива, выставка. Если я могу позволить себе рамочку купить, почему я должен выставлять дешевые рамочки, если у меня есть деньги купить итальянскую хорошую рамочку? Потом, за какие его заслуги его назначили академиком? Спасибо ей за это, правда. Вот.
0: Послушай, вообще... извини, что перебиваю. Там я тоже, мне удалось прочитать благодаря Лиле эту заметку. Там упоминается еще какой-то художник, который где-то якобы там в другом, в третьем зале что-то выставлялся. Я, опять же, сейчас тоже немножко, есть у меня совсем немножко знакомых художников, и скажу такую вещь, что ваши братья, она вообще гораздо хуже относится друг к другу, чем, скажем, 100%. Даже мы музыканты. То есть у нас есть совместные проекты, а у вас вряд ли это ковыт. Кстати, у меня есть такая идея повесить холст, позвать все дома и попросить всех моих знакомых художников, каждого что-нибудь нарисовать. Это будет супер произведение. Но идею я тебе не подарю.
1: Хорошо.
0: Так вот, может быть, просто как бы вот эта журналистка, она писала по заказу того художника эту заметку.
1: Но я не думаю, что она сделала по заказу. Художник очень хороший, вот Краснов. Все шли на Бориса Краснова. Это был не Борис, а
2: Владимир или Олег что-то.
1: Да-да-да. Он был из Уфы, и, конечно, он не был известным художником, и это дало ему повод поучаствовать в программе и как-то себя показать. На самом деле было масса материала, программа «Время», «Вести».
2: Нет, я говорю про печатную.
1: Печатные очень тоже много было. «Комсомольская правда», «Собеседник», еще какие-то были газеты. Я посмотрю, кстати, действительно. И очень много было отзывов, и все отзывы были мне в основном, и люди приходили. И эта статья, ну вот «Нет худа без добра», до этой статьи было 500 человек в день, после статьи стало 1000. Всем стало любопытно. Это как раз по поводу этих трупов, когда люди хотят идти на покойников, там, на утопленников. Им это всегда интересно. Но вот, когда ругают человека, кто-то сказал из великих, что самое худшее — это когда тебе вообще ничего не говорят. Когда говорят, и тем более ругают, «Московский комсомолец» — настолько специфическая газета.
2: Ну и бог с ней.
1: Да, она просто не может другое написать, и поэтому надо радоваться, что она написала именно такую. А мне после этого позвонила журналистка из «Светской хроники» и сказала: «Вы знаете, я хочу вот написать о вас материал, вот скажите, с кем из звезд известных вы спите?» Я сказал: «Дорогая, ну неужели я буду говорить, я вообще не люблю эту газету, и вы какую-нибудь гадость напишите?» Она сказала: «Ой, извините, извините, пожалуйста, мэтр, извините, извините». И потом она написала: «Все равно, лучше надо было».
2: А, это была Вика Сарыхина, да.
1: Да, что якобы такое не первой свежести два человека, Лена Корень и Никас, голые там и так далее, и так далее. Это было в Speed-Info, где мы были.
2: Но это по ее словам, кстати, она написала. Не по твоим уже, а
1: нет,
2: по ее.
1: Нет, она не писала по никаким словам, она просто взяла, это нужно было написать о парах.
2: Ну, правильно, так нет, парах. В Speed-Info просто сама Коренева говорила, не только в Speed-Info, еще где-то, что вот я пережила бурный роман и так далее.
1: Нет. Но мы с Леной дружны, и до сих пор, и она обаятельный человек, и вот я смотрю на людей совершенно по поводу того, что молодая, красивая и так далее. Для меня не важно, какой человек.
0: Да, я прошу прощения, что у нас произошла такая большая пауза, но, тем не менее, наши радиослушатели примкнули прямо-таки к своим приемникам. Даже некоторые сейчас, в силу отсутствия, так сказать, хороших стереонаушников в продаже, просто два средневолновых приемника изолентой вокруг головы привязывают к ушам и так слушают, чтобы не мешать близким своим, которые спят в одной с ними коммуналке рядышком на полу. В гостях у нас Никас Сафронов, художник, и ты начал рассказывать какую-то историю.
1: После опоссума, да?
0: Да.
1: Хорошо. Но истории, я говорил о себе, что самое, конечно, распространенное слово — это когда человек говорит «я». Но по поводу того, что у меня нет вообще вот никакого образа, идеала. Я вспомнил историю по поводу женщины. Я, когда приехал в Ростов-на-Дону поступать, в училище поступил и решил потренироваться на гоночных мотоциклах по гаревой дорожке. И к нам пришла женщина лет 32. В общем, страшнее я не видел никогда, чем эта женщина. Она была такая, у нее волосы были пеги, она конопатая была вся, нос сливой и еще облезла. Я потом узнал, что она в горах его обморозила. И худющие страшные, я как-то больше тяготею к формам таким более полным, но А через месяц я просто не представлял жизни без нее. Я сошел с ним, мне было 17, потом 18 исполнилось. И я мыл, там, стирал, там, убирал, работал сторожем, дворником и так далее, чтобы только вот уважить ее, сделать ей приятное. Так что вот любовь зла, но тем не менее вот нет таких как бы у меня лично идеалов. Я считаю, что любой человек может быть прекрасен, его надо только найти и открыть.
0: Ты рассказывал, так сказать, тут у нас в кулуарной беседе, не в эфире, о твоем посещении в Германии очень интересного заведения. Я имею в виду вот эту двухголовую женщину. Я как-то слабо в это поверил. Может быть, когда ты поделишься этой информацией с нашими
1: людьми. Саша, по-моему, после Бадуна. Я говорил, что есть, я читал. Нет, я читал, к сожалению, мне не довелось, но хотя я бы спокойно сказал об этом, если видел. Это интересно и любопытно. Да, есть такое заведение, по-моему, в Гамбурге. По поводу того, что один человек открыл такой эротический публичный дом, где есть самые необычные люди мира. То есть вот огромный тяжелый женщина, там около 500 килограмм, женщина с двумя головами и так далее. Вот. И у него вообще есть мечта, он пишет, это печаталось у нас в прессе, что его мечта — это найти женщину, у которой два органа. Вот это его мечта, он пока он не знает, где. Ну, слышал, где-то в Африке есть такая женщина. Ну, вот это необычная ситуация.
0: У тебя вот есть картина «Женщина с четырьмя грудями». Это... И я знаю, что подходил к тебе персонаж женского пола и шокировал тебя.
1: Да, это два было случая. Однажды на моей выставке подошла девушка и сказала: «Извините, а кто вам позировал?» Я сказал: да это вымысел, это придумано, это метафора. Она говорит: вы знаете, я думала, что есть такие, как я. И подняла юбку, не юбку, а там кофточку, и у нее было четыре груди.
0: А сама так она внешне была симпатичная?
1: Да, симпатичная девушка, правда, вторые менее развитые, чем первые, но были две груди. Но есть у меня еще один знакомый приятель, вот редактор одного журнала, у него тоже четыре груди, то есть четыре соска. Наверное, это не очень так редкая ситуация.
2: А у моей собаки ходил, он мальчик, у него 9 сосков почему-то.
0: Ты принимаешь вот за 9-й сосок вполне, наверное, естественный мужской орган.
2: Нет, у него просто с одной стороны 4, а с другой 5.
0: Ну так вот, кстати, незаметно мы подошли к теме, к следующей теме нашего разговора. Ну, сперва к... Никос Сафронов у нас в гостях и Лилия Вьюгина. И речь у нас пойдет о эротике в искусстве и вообще о эротике. Очень часто, кстати, эти понятия путают. Вот я даже слышал, что создаются какие-то комиссии на самых высших уровнях. И как бы основная функция этих комиссий — определить, где кончается порнография и начинается эротика, и наоборот. Вот что ты можешь сказать на это, что какой-то дядька будет там считать, что такое эротика, что такое порнография. Возьмет, назовет какую-нибудь твою картину порнографией, хотя сам, может быть, еще вообще ни разу, несмотря на свой преклонный возраст, не видел живых каникул.
1: Ну, порнографию можно обозначить все.
0: Ну да.
1: С эротикой уже немножко сложнее. Вообще во Франции вот было, я знаю, до 80-х годов понятие эротика и порнография. Если на женщине есть хотя бы на ноге цепочка или на шее, это эротика. Если она обнаженная, то это порнография. А вообще вот в начале века тоже во Франции был посажен один человек в тюрьму за то, что он фотографировал, фотограф животных с женщинами. И его посадили за разврат такой. Через 2 года, на 15 лет, через 2 года адвокат взял это дело и доказал, что он оформлял «Золотой осел» Апулея, и его освободили. То есть вот важно оправдать, найти повод, найти довод, вернее, чтобы объяснить то или другое. Все можно объяснить, все можно довести. Почему, допустим, юриспруденции там адвокат защищает преступника, и если он грамотный и правильный, то люди плачут и готовы жертву снова поднять и еще раз убить уже все вместе. Это зависит от подачи, как преподносится. Поэтому мы часто или многие используют слово, что порнография. Я, когда французский журнал, вернее, вот издательство готовило альбом «Ведущий художника мира эротический», куда я вошел из-за того, что участвовал во многих выставках эротических, как я говорил уже. Вот. И я сказал, ну, ребят, вы знаете, я сейчас, конечно, уже пересматриваю, для меня четырёхглазые более эротичные, чем, например, обнаженная женщина. Я сказал, пожалуйста, пожалуйста. И вот у меня как раз в этом альбоме есть четырёхглазые, которые выражают, может быть, больше эротики, чем просто обнаженные тела, которые там есть у других художников.
0: Вот, на мой взгляд, весьма эротическими, может, это покажется странным, но тем не менее, мне так кажется, являются все произведения Гринвея. Вот, в основном же это все-таки, опять же, тоже это мое субъективное мнение, это заслуга вот его оператора, вот Саша Верни. Все-таки сам Гринвей, он, конечно, очень талантливый дяденька, спора в этом нет, но вот эти замечательные все находки, именно вот визуальные, они принадлежат Верни. Ты знаешь, вот я воспринимаю его фильмы даже не как какую-то сюжетную линию, а как чисто картинная галерея живая. Вот все эти цвета, все это. Можно даже, в принципе, без звука смотреть, хотя музыка там вот Нойман, да, его зовут, дяденьку, тоже, конечно, очень прекрасная. Вот я знаю, что ты вроде как бы уже успел подружиться с Гринвеем.
1: Ну, я считаю, что как раз ты, можно уже, наверное, на «ты» перейти после таких откровенных разговоров на «вы» уже даже неудобно, стыдно. Это об эротике. Гринвей, конечно, гениальный режиссер, и то, что труд не бывает в единственном человеке в силу того, что это невозможно, потому что режиссерская работа вчера, по-моему, или позавчера вот шел как раз фильм Шолохова, где была выставлена работа в Каннах нашего, не помню сейчас, режиссера, где Меньшов играет, главный Олег Меньшов, главную роль.
2: Меньшиков.
1: И Меньшиков, вернее,
2: «Кавказский пленник».
1: Да, «Кавказский пленник». И, ну, режиссеру сказали, что он молодец, прочее, но Сергей Шолохов заметил, что вам не кажется, что все фильмы, где играет Меньшиков, они как раз и выходят на Канны и получают какие-то призы у Михалкова, «Утомленный солнцем», вот у вас, и еще в каких-то... То есть, зависит, конечно, от актера. Не может быть просто один режиссер или оператор, или это совместная работа, и достигается, почему и «Оскары» дают второго плана, первого художнику, и там и режиссеру, и так далее. Значит, оценивается целая программа нескольких людей, их работа. Поэтому вот в области кино это так. В области живописи здесь, конечно, нельзя холсту дать «Оскары» или художнику, или краскам. Здесь, естественно, только художник творит или умеет выразить себя.
0: Ну, вот, собственно, существует мнение такое у целого ряда людей, что все-таки эротика, которая присутствует в кинофильмах, она более такая, как бы ее можно пощупать, нежели эротика, которая существует в картинах или там в фотографиях даже. Вот в данном случае как бы не чувствовал ты себя заведомо, так сказать, в неравном несколько положении, что, например, если кто-то сейчас снимает, ну, не порнофильм, а эротический, опять же, фильм, он сможет достичь эффекта гораздо быстрее и достаточно более такого... КПД у него просто будет выше за счет этого. Ты смог бы снять сам кино, и как бы оно выглядело? Ведь мне кажется, что, так сказать, способ твоего передачи на холстах этого, он тебе здорово может помочь.
1: Ну, здесь зависит от задачи. Может, этот человек уколоться и, в общем, уйти в транс и быть тоже довольным, вообще войти в особый мир. Другому приятно слушать рок, третьему оперу, четвертый просто не может жить без балета и должен насладиться и получить удовлетворение в этой области. Для... Наверное, у меня есть такое понятие, что человек... художник, вот в широком смысле этого слова, или вот даже в узком, ну, как бы живописец рисует то, что может сделать живописец, не нужно делать фотографии. То, что может сделать в графике, зачем делать там в акварели и так далее. Каждая область, она требует определенного состояния и определенного подхода. Некоторые художники, я тоже прошел это, допустим, гиперреализм, когда настолько выписывается, что все говорят, это, по-моему, фотография. Нет, это все-таки живопись. А смысла нет. Это делается месяцами, а фотограф это делает в одно мгновение, и это намного вдохновение, намного притягательней. И поэтому задача должна быть поставлена. Конечно, можно посмотреть совсем ужасный фильм, развратный условно, и получить одно удовольствие там, какое-то сексуальное. И можно посмотреть красивую эротику, там, допустим, Playboy или Пентхаус, какие-то фильмы, и тоже получить какое-то духовное даже где-то удовлетворение. Тут зависит от качества и от этики, насколько кто и для чего это делается, для кого, для какой публики.
0: А скажи такой вопрос, несколько не относящийся вот к этой теме. Если бы к тебе сейчас пришел господин Лужков в кепочке такой и сказал: «Никос, выбирай, вот, но денег мы тебе за это не заплатим, выбирай любое место в Москве, стену жилого дома, там, ну, что угодно, которое ты можешь разрисовать по собственному усмотрению. Вот где бы и что бы ты нарисовал в нашем дивном городе?»
1: Хороший вопрос.
0: Да, я сам удивился.
1: Да, ну, во-первых, я хочу на Лужкова уже давно выйти, потому что уже я и к министру, и к заму, и Сидорову, и Швидко, и как бы все обещали мне помочь с мастерской, с квартирой. Меня приглашают во Францию, и в Италию, и, пожалуйста, предоставляют возможности работать там и жить, и даже денег не брать за это. А здесь мне приходится добиваться. Вот нет пророка в своем отечестве. И я как-то обращался, ну, опять тоже в Алигафт, на одном приеме подозвал к себе Швидкова. Швидко и говорит: «Ты знаешь, кто это?» Он говорит: «Ну, художник». Он говорит: «Да нет, не художник, это гениальный художник. Вот ни мастерской, ни квартиры нормальной». Он говорит: «Ну, что же, пусть обратится». Ну, я обратился. Потом с Сидоровым министром мы общались. Он сказал: «Вы можете вот найти какое-то, вернее, составить письмо, где распишутся какие-то известные люди, как поручители за вас?» Написали письмо. 50 или 60 человек расписались, вплоть до Софи Лорен, там, и Ростропович, и Башмет, и там, и Вальгафт, и там, ну, все, в общем, самые известные, Табаков. Люди. И я сделал это в двух экземплярах. Один я отдал Сидору, второй через какое-то время потребовал Швидкой. Как бы вроде бы ему это надо было. Это все ушло, но теперь я думаю, что надо забрать это письмо.
0: Но это же автограф.
1: И, конечно, да. И продать на Сотби, и купить себе спокойно квартиру здесь в центре города, что, наверное, я и сделаю. Скорее всего, вот это будет более удобно, чем нежели просить, унижаться. Ну, там свои какие-то дела. И... Но по поводу дома, я... у меня уже как-то было такое желание, и, наверное, это было бы более приятное. Я бы с удовольствием написал бесплатно, потому что тут деньги даже неприлично брать. И я думаю, что это пусть делает какой-нибудь другой царители, там, художник. Вот. У меня есть какая-то для города, который я очень люблю, я имею в виду Москву, я готов пожертвовать своим драгоценным временем и написать что-нибудь такое глобальное, мощное, сильное. Я уверен, что если бы это было и мне предложат, я с удовольствием сделаю.
0: Ну, а место какое бы ты выбрал для этого?
1: Ну, место, конечно, хотелось бы, чтобы это место видели, не просто на отшибе. Раз уж ты делаешь и тратишь свое время, то должны взвесить, насколько я ценен и насколько место ценно. Если какое-то не место красит человека, а человек место. Я надеюсь, что если мне предложат хорошее место, я это сделаю.
0: Ты знаешь, вот известно, что Сальвадор Дали, когда уже он стал таким известным, ну, грубо говоря, стал уже тем Дали, которого мы имеем в виду, как говорим вот это слово «Дали», он занимался меценатством, то есть он помогал достаточно серьезно каким-то, может быть, молодым художником. Вот там, ты говоришь, тебе приносит мама работу своих грудничков, это все понятно. А если к тебе, например, придет какой-то облезший там человек и покажет какой-то холст, который тебя прошибет, как поступит Никос Сафронов? Даст ли он этому человеку бабок на краске? Или просто скажет пару хороших слов, или стаканчик нальет, или постарается снять ему квартиру под мастерскую?
1: Зависит от состояния, от моего благосостояния. Но я нахожусь на том уже этапе и уровне, когда я не ревную художников. Может быть, ревную там к Леонардо да Винчи, там, но к простым смертным, уже находящимся здесь, я обычно благосклонен. И я стараюсь сам не сближаться с художниками, потому что все как бы тебя уважает, там слышит, видит и как-то благоговейно относится, а потом, когда начинаешь сближаться, начинает и завидовать, и ревновать, и так далее. Но если такой случай представляется, а они были, я с удовольствием помогаю. И я пытался несколько раз продавать картины вместе со своими, но, к сожалению, это был не очень удачный опыт, потому что люди приходили именно на твои картины. Не говорили, когда вам она нужна, мы пойдем к нему. Пока мы пришли к тебе и хотим покупать только твои. И это не было удачным. Но когда идет какая-то выставка большая на Западе, я с удовольствием предлагаю, рекомендую. И были и такие опыты, когда их продавались, и многие, там, пара-тройка человек просто заработали много денег и подписали контракт. Один сейчас работает в Италии, другой работает в Лондоне, в общем, по контракту. Я думаю, что я как раз с удовольствием помогаю. У меня в этом нет никакой ни зависти, ни ревности.
0: Ты еще занимаешься, так сказать, искусством коллажа. Я сам дико люблю это. Я очень прикалываюсь. У меня, например, дома целая стена моего коллажа, который постоянно меняется. Я то что-то доклею, то что-то оторву. Но это как бы делается у меня в основном с целью самовыражения. Естественно, я там не буду это отдирать, куда-то нести. Ты это делал для как бы конкретных журналов. Я знаю, что сотрудничаешь с рядом журналов. Может быть, тебе это и не так уж нужно в твоем нынешнем состоянии. Может быть, тебе лучше было потерять где-то какие-то деньги, но сохранить свою, так сказать, независимость от каких-то вот таких уж совсем базитических общественных структур.
1: Ну, все правильно. Я работал арт-директором журнала «Пентхаус», где я и делал коллажи. И работал для литовского журнала «Ева», работал еще для двух журналов французского, немецкого. Но это коллажи делаются как опыт, они просто делаются быстрее. И как бы это не жалко, то, что уничтожается потом или выбрасывается, или остается в таком скромном варианте. Так как обычно я работаю маслом. Ну, с коллажами я, в общем, закончил. Сейчас, если я что-то и даю, то предлагаю, у меня есть свыше 400-500 слайдов, и всегда находится тот слайд, который с моей картиной удовлетворяет ту тему, затронутую этим журналом.
2: Так сейчас, наверное, не только с коллажами покончено, но и с журналом с этим-то, с Пентхаузом. Да,
1: да, журнал закончился.
2: Русский, да-да-да, его издавали армяне.
1: Грузины.
2: Ну, по-моему, и те, и другие, да. И вот и у них, может быть, в связи с какой-то войной в Абхазии, не знаю с чем, закончились деньги. Вот. А просто Ник стал директором Пентхауза. Опять же, вот мы иногда тоже занимаемся, ну, скажем так, не меценатством, но связи нашей программы иногда используем с целью.
0: Ты имеешь в виду хорошей... вот программу «Монмаранси»?
2: Нет, программу «Пресс-экспресс».
0: А просто наша программа, да, тоже, вот... она занимается деятельностью меценатской достаточно серьезно.
2: Да, и вот мы тогда были меценатами, и как раз вот свели вот этих грузинов с Ником, и они предложили ему стать арт-директором Пентхауза.
1: Да.
0: Ну, тебе жалко, что это сейчас прикольно, хотя жалко у пчелки. Ну что же, композиция.
1: Да. Малолетний.

летнюю дождь какому-то ублюдку на целую ночь. Она меняет свою дочь и остатки души на бутылку вина и какие-то гроши. Девочка молчит, она не знает, что зачем. Все расскажет мать, где, когда и с кем. Дочь отправит в постель, клиенту скажет налей. И дешевую куклу в магазине купит ей. Розовый банк, золотая коса, тонкие руки и пустые глаза. Улыбки нет на лице, она зажата в зубах. В голове нет ничего, кроме понятия страх. Не плачет, не смеется, ничего не говорит. Она о чем-то, о своем, постоянно молчит. И что будет потом, она не может знать. В этой жизни за нее все решает мать.

0: говорит о будущем, его просто нет. А понятие это определяет клиент, который будет или пьян, или очень жесток, или трахнет ее, просто завод не глоток. Она привыкла к матери, к лицу ее слома. Она не знает даже, что можно жить по-другому. И лишь только одним словом я могу ее назвать. И в этом нет ее вины, малолетняя, бля.
1: Жестокое время!
2: Жестокий народ!
1: И даже непонятно, кто кого еб...
2: И непонятно мне, откуда
1: в людях эта грязь.
2: И почему в них возникает криминальная страсть.
1: Ребенок умирает в свои 10 лет.
2: И даже матери родной до нее дела нет.

брошенной квартире старый диван. Рядом на полу лежит разбитый стакан. Грязные окна, покосившийся шкаф. Это место предназначено для маленьких забав. Для маленьких забав и великой доски, остающейся после всей этой суеты. И никто не знает, сколько было пролито слез. Ведь никто не принимает 10 лет всерьез.

глядит. Наверное, будет в жизни что-то лучше, чем теперь. Но первым я сезону ударом старую дверь. И снова счет деньгам, и снова жесткая кровать. И снова веселиться будет пьяная мать. Девочка уснет со старой кухней в руках, с двумя дорожками от слез на обоих щеках. Она забудет весь кошмар всего на несколько часов, и может даже улыбнется от увиденных снов. Утром все исчезнет, как вечерний туман. И опять чужие деньги, мать, положит.

0: В гостях у нас художник Никос Сафронов и Лилия Вьюгина, которой мы обязаны приходом Никоса в нашу студию. Если у вас появились какие-то вопросы к нашим гостям, то звоните по номеру 203-19-22, мы вас с радостью выслушаем. И я позволю себе поднять телефонную, понимаете ли, трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Вы знаете, извините меня, вы, вернее, я попала не к вам. Мне нужно было с 2 до 3.
0: Угу. А, я понял, спасибо. Нет, просто у нас раньше при программе Монморанси работал пункт приема стеклотары. Как раз вот в это время. Но сейчас он прикрылся, и
2: хорошо.
0: То есть, как бы женщина еще не знает это. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Уважаемый Александр.
0: Здравствуйте.
3: И не менее уважаемый Никос и Лили. Вот, Никос, все-таки вопрос, наверное, к вам, потому что я как бы видел ваши картины, и мне кажется, что это очень существенный противовес вот нашей действительности, которая призвана, на мой взгляд, не выявлять в человеке какие-то либо таланты, а напротив, подавлять их. И вот я хотел бы в связи с этим задать вам вопрос, но сначала прочитать свое стихотворение, ну, потому что вопрос непосредственно связан с ним. Вот, я, то есть, уверяю, что это вызвало определенные эмоции, то есть, и, если, конечно, позволит Александр,
0: да,
3: он как бы главный.
0: Переходите к делу.
3: Можно, да? Ага. Называется «Картина детства». Мне не забыть картину детства, я был не против и не за, когда сосед по малолетству котенку выколол глаза. Он ржавый маминой булавкой глазные яблоки порвал. «Смотри!» — орал он злобной шавкой, а я от ужаса стонал. Оскал котенка, крик нелепый, он до сих пор во мне живет. И голос грозный и свирепый, заткни свой бесполезный рот. Нет, я не струсил, я был в шоке, когда беспомощный зверек своими лапками задрыгал, упав на полосатый бок. Его нелепые движения в моей душе родили спазм. Кровавый круг вокруг котенка создал естественный оргазм. Я заметил очень явно, лицо соседа словно мел, а за спиною у садиста стоял обычный изувер. Я убежал оттуда, правда, я до сих пор еще бегу. Жизнь проявление безумия, любовь к заклятому врагу. Пускай у каждого случались события дней совсем иных, ведь впереди еще усталость и смерть знакомых и родных. Вот, и в связи с этим мне хотелось бы задать такой вопрос. Он вообще-то простой, но меня очень интересует, особенно, что об этом скажет вот Николас. Вот что, на ваш взгляд, больше тревожит сознание ребенка, его рассудок? Обиды взрослых или же обиды своих сверстников?
0: Спасибо.
2: Ну, хороший вопрос и вообще очень приятные стихи. Во всяком случае, они такие близкие моей живописи. И вот
0: мы Извини, что я перебиваю. Чем-то напомнило вот это «Мальчик с красным глазом и разорванным лицом». Почему-то.
2: Да.
0: Такая она вот, ну, в хорошем смысле неприятная картина вообще.
2: Да, в хорошем смысле.
0: Да, такая.
2: Хорошо. Нет, ну, вопрос, в общем-то, хороший тоже, наверное, по поводу, что неприятнее ребенку по поводу оскорбления его сверстников или его родителей, или в смысле взрослых. Я думаю, все-таки, наверное, взрослых, потому что взрослые как-то не понимают, а со своими он всегда может разобраться, со сверстниками он может где-то там попытаться им доказать, а взрослые, если они закрывают какой-то барьер, и у них как бы вот эта стена, они не могут пробить ее. И если взрослые могут опуститься в детство вот, и понять ребенка, тогда ему проще будет на них обижаться, он может по-дружески с ним выяснить эти отношения. Ну вот у меня такое вот родилось сейчас.
0: Может быть, еще тут, знаешь, что играет роль? Как бы, опять же, так вернемся к самому началу нашей программы. Вот этот кыш. Ведь кыш, он еще не просто как бы вырывается у мамы, как вот защита от того, что ребенок понимает ее мысли и видит далеко вперед ее. Вот. Но еще это является как бы таким как бы уведомлением, дескать, я авторитет. Вот взрослый человек большого роста, да, и как бы уже явно не ребенок, он авторитет. То есть всегда приучают типа уважать старых людей, уважать пожилых. Я ничего не хочу сказать плохого. Кого-то обидеть, а может, этот старый там и пожилой человек там грудничку в подворотнях там рвет и ловит, понимаешь, там ловит и рвет. То есть нельзя как бы делать вот из взрослых людей для ребенка идола, это уже такое унижение, да, Лили?
4: Нет, но дело в том, что взрослые бывают тоже разные, и, например, к взрослым можно отнести и родителей, и папу с мамой. А вот некоторые дети делятся с мамами, вот особенно девочки это любят, какими-то своими секретами. А потом получается, что мамы, как подружки, все эти секреты выслушивают, а потом в какой-то определенный момент, когда больнее всего, начинают это все припоминать. То есть вот бывают еще такие обиды. То есть тут дело не в понимании или непонимании. Тут вот бывают
2: это
4: такие...
2: дело не в большом уме, как говорится, мама, родителей.
0: Да. Я тоже только хотел сказать, что, знаешь, мама дура просто.
2: Да, это не психологически вообще такая мама не должна
4: Нет,
2: иметь
4: Нет, почему?
2: Детей.
4: Это бывает сплошь и рядом. Во всяком случае, почти со всеми моими подружками так было.
2: Ну, это мама у них страдает, в общем, на одно место.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Здравствуйте.
5: Доброй ночи. А я тут вопрос. Во-первых, кто исполняет песню про город Эдот, прозвучал недавно?
0: Угу. Вы сразу задавайте вопрос, а потом мы на все ответим.
5: Да. Вот. И вопрос к вашему гостю.
2: Никас. Том, да. Томас, Донат.
5: Какое имя?
2: Литовская. Моя мама литовка была, поэтому у меня литовская.
5: В начале программы заявлял, что он художник элитарный. И, так сказать, известен только в определенных узких, так сказать, кругах. В то же время мы тут узнали, что у него и выставки постоянно бывают. И принц Уэльский, значит, открывает их. Причем было бы интересно узнать, в каком он жанре рисует. И когда, может быть, посылать его творчество в Москве в ближайшее время.
0: Спасибо.
2: Спасибо, да. Вы знаете, сейчас выходит альбом, издательство «Парус» выпускает «Золотой мой альбом», так называется «Золотой альбом». Он будет 50 тысяч экземпляров, первый тираж, и его, в общем-то, каждый может купить в силу того, что большой тираж, он будет не очень дорогим, и каждый может позволить. Там будет все, что я считал наиболее...

0: красивее сейчас вышло. В Турции была выставка очень хорошая. Там президент страны открывал, и наши послы были, и, в общем, огромное количество людей. И большая, конечно, реклама. Этот банк, Япи-банк такой, турецкий второй банк, он сделал большую рекламу. И на рекламу как раз люди шли. И был большой, колоссальный успех, как мавзолей Ленина в добрые времена. Вот такая была очередь большая, я доволен.
1: Ну и почти такая же очередь была, как сейчас вот здесь у нас под окнами на Новом Арбате, потому что те наши уважаемые радиослушатели, кто внимательно слушал анонс сегодняшней программы, пришли заранее, многие с биноклями. И сейчас наблюдают вот в окне 11 этажа, Никос выставляет самолично, показывает им картину прямо сквозь стекло. То есть они стоят и видят это. Причем Лиля подсвечивает фонариком, так что, уважаемые, вы просто невнимательно слушали. И к песне. Я вернусь, песню исполнял Майк Науменко и группа «Зоопарк». Замечательный коллектив музыкантов. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Никос, вы не подскажете мне, я вот слышал, что существует такой способ письма, как белым по белому. Вот что это такое?
3: Белым по белому?
1: Спасибо.
2: Да.
0: Я когда-то учился в училище на втором курсе и приехал в родной город, я жил в Ульяновск, и со своим другом мы зашли к одной девушке, она сказала, я тоже разбираюсь в искусстве, вот, например, я знаю такую помпезную живопись, я слова такого не знал, и я растерялся, она говорит, да нет, твой друг не художник, он обманывает, он даже не знает, что такое помпезная живопись, такой живописи вообще не существует, но белые по белому, я думаю, это, наверное, какая-нибудь такая объемная композиции, то есть красками делаешь такой какой-то объем, и видно фактуру. Вот она на фактуре. Я пока вот другого не знаю.
1: Объяснить. А может быть, это еще вот лепка гипсовых скульптур?
4: Нет, это как обои, знаете, такие бывают. Там тоже белое на белом, да, и там вот что-то такое наляпано. Но я думаю, что, в принципе, юноша, наверное, он перепутал красное на черном.
0: Нет, ну, может быть, и есть такое белое на белом. Сейчас столько выпускает. Каждый художник, он создает некую свою концепцию и объясняет это как начало. Я однажды был в Италии на выставке одного художника, и это было как бы чистый холст. Они трое даже изобрели такую живопись. Как бы без масла на холстах забиваются гвозди с той стороны и с этой стороны. Получаются такие выпуклости, ну, в разных совершенно формах. И там была маленькая работка, и я подумал, она стоит долларов 50, может, 100. Я спросил, сколько вот эта работа стоит. Мне сказали, ну, это самые дешевые, 35 тысяч долларов. Я говорю, а сколько же большая? Мне говорят, ну, это там 380-400 тысяч долларов. Ну, таких бы я набил гвоздей просто миллион в день, так, таких холстов. А вот три человека, они... Ну, я посмотрел перечень, где они выставлялись, и оказалось, что это просто от количества их выставок. Они подняли цену, и один музей там купит, второй музей. Ну, они играют там... теннис с богатыми людьми, их покупают, и они хорошо живут, три человека. Вот такая живопись тоже существует.
1: Ты знаешь, одно время мы здесь, прям вот в коридоре «Эхо Москвы», вот где и ты проходил сегодня, сделали выставку родинок. То есть художником была природа, и люди с огромным количеством родинок стояли тут нагишом, было посещение, то есть официальная презентация от «Эхо Москвы», приезжали и члены правительства разных, все тут проходили и смотрели. Как ты считаешь, вот ведь природа, создавая человека, она как бы дает ему в награду и как бы рисует массу там его достоинств. Это мозг, это не только внешний вид. Вот какое место ты относишь родинкам? Ведь на самом деле это такая вещь, такая часть человеческого тела, которая вроде бы незаметна, и они как-то и не говорят, боятся только их содрать. А представь себе теперь человека вообще без родинок. Это же рыба какая-то.
0: Ну, вот скажу три сразу ситуации. Первое то, что император в Японии, в Китае, мог выбрать девушку, которой нет родинок вовсе. Тогда она имела право даже из бедной семьи, могла стать женой императора. Вот там было обязательное условие. Даже не так маленькая ножка, что тоже очень ценилось, а именно вот без родинок. Это первое. Второе, я служил в армии, и у нас в части был парень, у которого на шее была родинка.

0: И был смотр, проходил генерал, и воротничок у него был расстегнут. Он сказал, почему воротничок расстегнут. И капитан говорит, ну, у него родинка, она ему натирает, и он, так сказать, расстегивается. Он сказал, убрать. На следующий день ее убрали, и через пару месяцев парень просто умер. Поэтому с родинками тоже опасно шутить. Вот, лучше, чтобы их, конечно, не было, или была, как у Мерлин Монро, одна родинка, и то придуманная. Это красиво.
1: Это мушка, по-моему, называется.
0: Мушка.
1: Следующий телефонный звонок 203-19-22. У нас в гостях Никас Сафронов, художник, и Лилия Вьюгина. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушали.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Ну, вы знаете, вот я немножко удивлен предыдущим слушателям, который нас хотел напугать глазками у кошки. Ведь когда не хочется платить алименты, то глазки и ядик, отрава будут уже у дитяти. И что самое интересное, наверное, дитятю скажет, что он сам отравился. Но у меня к вам такой вопрос. Вы знаете, вот вы сказали очень такую потрясающую историю, что молодой человек увидел свою тещу на газовой плите, она там на горшке сидела, и он удивился. Ведь сколько уже было вот случаев на земле, когда неожиданно человек начинает, в сельской местности темный человек начинает говорить старофранцузским языком. Такое бывает. И, а тут получается немножко другое. Здесь получается гений искусства, гений видового искусства. И он это не смог определить. Вот почему молодые люди не в состоянии сразу определить, что это гениально, что это бешеные деньги.
1: Это такой перформанс называется.
2: Что ее выставлять можно.
1: Спасибо за звонок. Ну, действительно, не распознал перформанс героя анекдота.
0: Человек молодец, действительно. Он сразу понял, человек от искусства.
1: Да.
0: Даже если он не занимается им впрямую. Спасибо вам.
1: Ну что же, музыкальная пауза.
0: Да, пожалуйста, с удовольствием.
1: 203-19-22, телефон нашей студии, и ваши вопросы к Никасу Сафронову и Лилии Вьюгиной. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
3: Доброй ночи, уважаемый Никас и Лилия. Знаете, что я хочу вас податься такой идею, Никас? Вы нуждаетесь в мастерской, у вас в квартире этот самый условие хотите улучшить. Тем более, если вы это заявление заберете, у вас появится шанс, чтобы сохранить его для следующего поколения ваших. А больше цену потом будет иметь. А вот обратиться, принц Аулас, он очень любит свою жену. И очень любит хлопать по заднице, и, может быть, нарисуете ему эту картину, и у него будет, а он заплатит бешеные деньги, если Жириновского дорит такие дорогие часы, почему вам не заплатит?
1: Спасибо ну, вам за звонок.
0: Политика, спасибо вам за вопросы или предложения. Дело в том, что вот ото всех я слышу вокруг Бринцалов. Мне кажется, у него там должна быть очередь на мою выставку. Там шли как мавзолей, а тут, наверное, должно быть просто несколько городов вокруг окружить. Все хотят к Бринцалову. Хотя претендент такой был, и ему подарили мой альбом австрийский, и он, в общем, в курсе. Я не знаю, насколько он заинтересовался этим. Вот, но мой один друг, он путешественник, вот, он там в Амазонке, он выходит в пустыне, там без воды, без еды, и, в общем, они сейчас организуют такое путешествие в Африку, не в Африку, в Амазонку, каннибалом, очень такое опасное, с крокодилами там, со всеми, и, в общем, они пришли к Бринцалу попросить у него денег для вот этого путешествия. Он сказал, нечего, говорит, отдыхать. В Сочи надо отдыхать, нечего за границей отдыхать. Так что вот Бринцалов человек, наверное, оригинальный. И тут вопрос риторический, даст он или нет. Но можно попробовать. Спасибо за предложение.
1: Ну, вообще, вот как ты считаешь, поскольку я просто так понял из твоей вот этой тирады и звонка нашего радиослушателя, что вот этот человек на «Б», на букву, он как бы богатый очень, и еще занимается политикой. Вот. А может быть, как-то найти просто какого-нибудь богатого человека вне политики, потому что я считаю, что вот даже взять, да, обращение, я слышал, 13 банкиров там к кому-то, то есть это настолько смешные 13 банкиров, что у них не хватает просто соображения сложиться и купить Зюганову тротиловый автомобиль, например, из тротила. или из пластиковой взрывчатки. Они идут с ним на какие-то переговоры и не понимают, что если как бы он таки окажется у власти, то они станут простыми действительно бухгалтерами, элементарно. Они не останутся банкирами. Вот. Но я считаю, что настоящий банкир, человек при нормальных деньгах, который хорошо поднялся, он вне политики всегда будет. Есть ли такие люди у нас?
0: Но я не думаю, что человек с деньгами может быть вне политики, потому что мы все живем в политике.
1: Так это... он делает политику.
0: Конечно, если он богатый банкир, конечно, но он и в политике живет. Вообще мы все в политике, мы не можем от нее отойти, и хотели бы, если мы живем в это время, если мы не будем избирать того или другого, или наоборот, мы — это политика, все политика, и... То же самое, если у банкиров там. Потом это игра. Политика — это, в общем-то, такая большая рулетка. В нее интересно играть. И люди, которые... например, у меня была ситуация там с помощником Мавроди. Его жена приходила ко мне. Не помню его фамилию, такая армянская. И она выбрала картины, ей понравились. Но цены, конечно, у меня такие вроде бы не совсем арбатские. И она с удовольствием пришла домой и сказала, что вот она хочет купить. Он сказал, что... Больше $1000 ни одна картина в мире не стоит. Она говорит, ну ты же в рулетку проигрываешь по $20 000 в ночь. Он говорит, ну тоже рулетка, я могу и выиграть там. Так что вот у разного разный подход к живописи, вообще к искусству и ко всему.
1: А скажи, как ты думаешь, вот, например, я давно не выходил на Старый Арбат, ну потому что боязно, и там как-то вообще в последнее время и грибы-то не растут, там каникул никаких, как говорится. Вот раньше там, в общем-то, были художники самые разные. И не просто вот эти, которые рисуют карикатурки там или вывешивают какие-то картиночки, но были, на мой взгляд, весьма интересные так, какие-то персонажи. Вот куда же они все-то подевались? То есть, что же получается, как бы либо они разочаровались и куда-то свалили, либо просто их выжили вот эти конъюнктурщики?
0: Нет, мало процент такой. Всех, в общем, художников интересных на Арбате как раз удобно тем, что проходит огромное количество людей, и наверняка предложений было масса, и многие уехали за границу по контракту работать. А многие, как раз там много работают перекупщиков, просто посадили их дома, они спокойно пишут свои картины и получают процент, а перекупщики продают, перепродают. То есть художник, он ментальный, он всегда такой как бы сенсуальный, чувственный, он может уступить и всегда может продать и подарить просто так. Он увидит актера какого-то известного, он говорит, а я вам хочу подарить ту работу, которую он там продавал за 1000 или 2000 долларов. На перекупщик он твердый человек, он спокойно продает, и художник потенциально, он понимает, что это ему удобнее и выгоднее. Вот я думаю, что это одна из причин. А потом, конечно, вот волна проходит, и появляются такие отрицательные, конечно, типажи, и место, которое становится культурным, становится как бы отрицательным, когда уже все идет на продажу, и нет вот этого монмартрского такого состояния, когда это люди отдыхают.
1: Телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
4: Доброй ночи, Александр, уважаемый гость. Александр,
1: да.
4: Я очень рад за вас, что у вас появились вот эти диски на компактах.
1: Благодарю, я тоже рад.
4: Вот, и у меня такой вопрос ко всем, как бы, и гостям, и к вам, что вот, как они относятся к тому, что вот у меня ребенок, например, сейчас совсем маленький, я за него опасаюсь, что он насмотрится по телевизору всяких там клипов с садистами, а вот сейчас известных очень всяких певцов. Там имеет место все-таки.
1: Да, имеет место мыть. И китайских мультфильмов.
4: Да, и еще вот так же всяческих, сейчас ведет пропаганда, ведь это открыто, таких вот сексуальных меньшинств. То есть как бы это так же естественно, как и как бы что-то там такое вот.
0: Можно я повседневное.
1: Спасибо. Спасибо за вопрос.
0: Ну, вот я отвечу на этот вопрос, попробую. Я думаю, что это не так страшно. Я вот в Америке, например, люди приходят с работы и спокойно включают телевизор, пьют пиво, одев шляпу, ноги на стол, и отдыхают, и наслаждаются на эти ужасы, смотрят просто сквозь пальцы и отдыхают, спокойно спят, как дети. Здесь от восприятия, насколько человек... Просто у нас все это очень серьезно принимается, понимаете, буквально, если... показывает, обязательно это должно быть отрицательным. Зависит, что мы говорили в начале еще передачи, что люди все-таки не животные, у них есть какой-то разум, и они могут сортировать одно и другое. Главное, чтобы у него в голове была какая-то золотая середина, и он мог поставить все на свои места. Если он все буквально принимает, понимаете, это, конечно, ну, плохо. У него нет ни фантазии, ничего, тогда ему место в определенных каких-то в заведениях. Вот. Я думаю, что вы воспитываете или будете воспитывать нормально, и пусть он смотрит все подряд. Один человек ставил барьер, он занимался йогой, и все вот влияние внешнее он убирал, и в один момент он не успел поставить этот блок, и в 30 лет на него напала какая-то вот такая ситуация внутренняя, внешняя, там, психологическая, и он умер, он не выдержал. Значит, человек постепенно должен закаляться, он, вы не можете его закрыть от всего в мире существует. Мы должны тогда огородиться, поставить колючую проволоку, не выезжать, не заезжать, никого не пускать, не впускать. Это цивилизация. Если мы разрушим все то вместе с цивилизацией, все вместе, одномоментно. Поэтому тут ничего нельзя остановить. Это прогресс.
1: И оденьте вашему ребенку наушники. Вот, так сказать, слава Никаса имеют, так сказать, какую-то правду. Там, ну, может, долю правды, не знаю, кто из вас как считает. Ну, давайте дадим целиком информацию вашему ребенку об окружающем мире. И мы продолжаем принимать ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. Задавайте вопросы Никасу, Лиле, ну, может быть, и мне, если у вас такие вопросы имеются. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
5: Да.
1: Алло. Что-то плохо со связью. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно
5: вас
1: слушаем.
5: Доброй ночи, Саша, доброй ночи, уважаемый Никас, доброй ночи. Уважаемая Лиля, это ваш старый радиослушатель. Мне очень приятно в очередной раз с вами разговаривать. Ну, Саша, я бы хотел вас в очередной раз поздравить.
1: Вы знаете, только, пожалуйста, прежде отодвиньте
5: так,
1: трубочку, да.
5: Я уже слышу, поэтому немножечко, так сказать, отойду в сторонку.
1: Да, вот так.
5: Да, вот так вам будет лучше, да?
1: Да.
5: Я бы хотел вас поздравить с выходом в свет новых компакт-дисков. Опять идут наводки, да?
1: Да. Ну, вы выключите громкость в вашем приемнике.
5: Да, и, Сашенька, я думаю, так стоит сделать.
1: Да, я думаю, миленький, да, стоит.
5: Вот так, очень хорошо стало. Я бы хотел поздравить вас с выходом в свет ваших новых компакт-дисков.
1: Спасибо.
5: Я был у вас на акции состоящей.
1: Ну, это мы не будем.
5: В клубе не пей копыта.
1: Да.
5: Видел там... ваш этот повод для оптимизма.
1: Угу.
5: Кстати, сегодня в клубе ДК Горбунова я так и не смог найти компакт-диск такой.
1: А, ну вот он вышел буквально вчера, так что вот, вот на днях появится.
5: А хорошо, Саша. Я бы хотел прочитать стихотворение.
1: Ну,
5: можно?
1: Как, разрешим?
0: Конечно, если
5: ну,
0: это
5: Пушкина. Без матерных слов.
1: Ну, давайте, давайте.
5: Ведь если у тебя вдруг трипер, ведь если у тебя вдруг спит, используй ты, дружище, обычный наш презерватив. Ну, за 4 копейки.
1: Спасибо.
0: За 3 копейки, это
1: спасибо. Спасибо.
5: Не, за 4.
1: Вообще, Никас, как ты относишься вот к рекламной продукции? Я как бы считаю, что спорный вопрос о том, нужна ли реклама и как она действует. Честно говоря, мне, на меня она никак не действует, потому что я себя от нее изолирую. Но создание рекламной продукции само по себе такой же, на мой взгляд, уникальный вид искусства, как создание там какой-то песни или там картины. Вот если бы тебе предложили, например, нарисовать огромную банку какого-нибудь там напитка, как-то изобразить, ты бы смог бы подойти к этому, так сказать, именно творчески?
0: Конечно. один известный ансамбль, я сейчас не помню его название, но типа Лед Зеппелин, он заказал, Уорхол такой художник, он оформлял обложку диска, он рисовал там банан и внизу подписал Уорхол, то есть свою фамилию, и ни название ансамбля, ни название диска, он посчитал, что его известность намного популярнее, чем этот диск, и уже достаточно, чтобы его покупали. Я могу вспомнить такой случай, когда Пепси-Кола, нет, Кока-Кола попробовала, будучи очень известной фирмой, без рекламы продавать свою продукцию, и через месяц она потеряла в 5 раз прибыли. То есть это вот был пробный как бы момент с рекламой. Реклама необходима, и от нее никуда не денешься, и она это тоже продукт цивилизации. Хотя, если ты хочешь, я вспоминаю анекдот про неуловимого Джо, когда сын с мальчиком, с отцом. Он говорит, видишь, там, сынок, точку? Он говорит, не вижу. Подскакивает больше, ближе. Он говорит, видишь точку? Да, вижу. Говорит, это неуловимый Джо. А почему он неуловимый? А кому он, говорит, не нужен?
1: Ну да.
0: Кому он нужен? Так что вот это тоже вопрос вопросов, но реклама — это опять-таки как бы момент, двигатель торговли.
1: Вот, ты знаешь, компания, по-моему, Pepsi-Cola пустила такую утку. Естественно, конечно, что это утка. Почему? Потому что космических полетов не бывает. Не было никак космонавтов. Никто никогда не выходил в открытый космос. Это всем известно. Да. И вот НАСА все это придумала, организация, исключительно, чтобы брать бабки с налогоплательщиков. Тем не менее, они пустили такую утку, что якобы запустили банку со своей новой продукцией в космос. Вот. И мы как-то от своей программы, когда еще верили в полеты в космос, решили собрать со всех известных и чем-то замечательных людей какие-то особо дорогие им вещи, которые по представлению этих людей могут дать, так сказать, людям будущего или другим цивилизациям наиболее полное представление о своих бывших хозяевах. И, дескать, отправить все это туда, чтобы это летало вечно-вечно, бесконечно. Вот какую бы вещь ты отправил, ну, может быть, носки свои там, я не знаю, чего там. Вот если бы к тебе поступило такое предложение.
0: Да, у меня была такая история с носками. Когда одна передача, я не помню, разговор для мужчин, да, какой-то такой сюжет был, и они попросили в подарок, кто выиграет мою картину. И мы были с Юрой Лонгой, и он сказал, что Никос настолько дорогой, что он может только позволить себе носок продать. И я продал носок и купил у Лонга. Деньги ему поделили. Так что, не знаю, может быть, и носок. Но, скорее всего, я запулил бы туда какую-нибудь картину свою. Пусть мотается, вдруг какой-нибудь увидел бы. И, увидев такие бардак, склянки там, и так далее, не обозлился бы на землю, да и не послал бы тут всяких так ракет. Так сказал, вот тут еще что-то замечательно летает, картины. Хрен с ними, не будем на них нападать, пусть эта земля существует. А так они решат, что весь мусор сбросили на орбиту, да, знаешь, какую-то в космос.
1: А вот мне интересно узнать от Лили. Лиля, а что бы послала бы ты? Ну, только не называй имя своей собачки.
0: Банку тушенки.
6: Нет, я просто вспомнила недавно, что газета «Комсомольская правда», думая, что она такая крутая, и в космосе ее будут читать, она на таком жестком диске решила сбросить то ли на Сатурн, то ли на Марс, не знаю. Ну, короче, вот куда они решили добросить, вот куда спутник дойдет, вот жесткий диск именно с номером «Комсомольская правда» от такого-то числа.
0: Я думаю, но носок даже закроет.
6: Ну, даже если... Да, ну, то есть, даже если он туда упадет, то он, наверное, сгорит в верхних слоях атмосферы. Я вообще думаю, что никто ничего посылать не должен. Все сгорит, короче.
0: Когда?
1: Вот. Ну,
0: вопрос, когда?
6: Нет, а что бы я послала, я даже не знаю. Может быть, что-нибудь из своего любимого чтива. Пусть вот вдруг кто-нибудь поднимет, например, действительно такое случится. Или что-нибудь из любимых записей. Вдруг действительно, пусть послушают.
0: Ну, от России надо самовар, конечно, забросить.
6: Да, но мне с вами просто не сравнится.
1: И набить его микроматрешкой.
6: Вы творцы и художники, вы посылаете что-то от себя, и слава богу. А я могу так только вот вторично что-то бросить.
1: Ну что же, слушаем музыку.

0: И напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у нас Никос Сафронов и Лилия Вьюгина. Вы можете пообщаться с ними, позвонив по телефону 203-19-22 и задать им какие-то интересующие вас вопросы. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло.
1: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
1: Я пользуюсь терминологией вашей программы «Новый русский». Угу. Звоню по сотовому, падла, что-то он вот контачит плохо. Вопросы такие. Собственно, интересует вот меня лично, да? Вот как вы художник, почем ваша работа? Типа почем по деньгам, в смысле? Конкретно, строго. Где купить? А дама ваша, с позволения, ну, может быть, она не ваша. Ну, чисто вот как и что и где с ней лично. И трубку не кладите, возможно, впоследствии беседы будут еще вопросы, потому что, сами понимаете, цены капают.
2: Хорошо, спасибо, спасибо.
1: Не-не-не-не.
0: Нет, я вас не вывожу, не вывожу, да.
1: Центы.
3: Ну, ответить.
1: Это американская денежная единица, если вы не в курсе.
3: Не, понятно, да. Но Лиля моя хорошая знакомая, мой друг. Вот, так что она сама уже захочет дать.
1: То есть она не в центах.
3: А в центах, понятно, да, нет, ну, деловой человек, я понимаю, это, наверное, я знаю такой уже как анекдот, а может, это и правда, может, это даже были вы, знаете, по поводу в Швейцарии, когда ставили машину, там, занимали деньги на процент.
0: Чтобы была платная стоянка,
3: детский. Да, да. Вот, ты помнишь, это анекдот,
0: да,
3: хороший такой анекдот, но так что центы надо считать. Ну, а картины – это вопрос риторический. В общем, я обычно продаю через своих знакомых или за рубежом. Я здесь мало продаю, обычно я...
1: За каким рубежом?
3: В Италии, в галереях.
1: А вы считаете, это рубеж?
3: Ну, не рубеж, но, во всяком случае, это не космос. А и в Англии. А здесь обычно только через близких друзей. Поэтому, к сожалению...
1: А вот Англии какое место? Просто, понимаете, у меня в Шотландии хаос.
3: Лондон.
1: Да.
3: Ну, я южнее, так, да. Телефон как-то это не очень. Я обычно телефона не даю.
1: Поэтому... Нет, мне не нужен телефон. Просто мы, может быть, встретимся с вами в Лондоне.
3: Ну, наверное. Я там...
1: Нет, мне просто интересует порядок цен, понимаете? Поскольку я вот сейчас, собственно, звоню из Йошкар-Олы.
3: Ну, вы оставьте свой телефон, я вам позвоню, и если вы не боитесь в прямом эфире дать телефон, я вам позвоню, или моя помощница, мой секретарь.
1: Меня интересует именно, чтобы я вам позвонил, вы понимаете, просто сейчас жизнь такая, что номер свой давать, это...
3: Ну,
1: это равносильно тому, что выбрать шаг к кума.
3: Тогда аналогично. Я могу вам то же самое сказать.
0: Ну что же, спасибо.
1: Не, одну минуточку. Просто меня интересует еще в свете ответа, поскольку он не полный, а вот относительно шага к. Собственно, с чем вы ассоциируете 2К?
0: Ну, спасибо вам. Спасибо.
4: Ну, наверное, с Кельвином Кляйном, да?
0: А кто такой шаг?
3: Шаг? Может быть, он перепутал с Шагалом?
4: Нет, он не перепутал ничего. Он
3: шаг
4: с кумом перепутал.
0: Я знаю, есть рахат кулум, такое блюдо.
3: Ну, наверное, это то же самое.
0: Нет, что-то я не понимаю.
4: Нет, просто этот кум недавно был на эхе, как раз в эфире «Эхо Москвы», и вот, видимо, новый русский он запомнил.
0: Кстати, я тоже все собираюсь зайти как-нибудь на эту станцию, а то что-то постоянно мимо прохожу, но никак не захожу. Жалко, что вы, так сказать, не договорились.
3: Ну, жалко, может быть, и потенциальный покупатель, может быть, даже купил бы. Но
0: скажи,
3: есть,
0: вот...
3: В эфире есть разные ситуации, где можно отдельно позвонить и найти телефон, это не так сложно, тем более мне нечего здесь особенно
4: да у тебя и
3: бояться,
4: нечего, в общем-то.
3: Да, кроме картины, они как бы невыгодно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты сказал, что как бы у тебя продаются картины через друзей. На мой взгляд, по моему личному опыту, который, в общем-то, небольшой, но тем не менее яркий, так сказать, дружба и деньги всегда должны идти порознь, потому что, как правило, там, где начинаются деньги, очень быстро кончается дружба. Вот, просто возьмут на тебя и наварят круто твои же друзья, и ты им потом, может быть, ничего и не скажешь, но отношения уже так подгажены.
3: Да нет, я наоборот сообщаю всегда, что я даю процент независимо от уровня дружбы, насколько она даже близка. Если человек отказывается, то я ему дарю обычно какую-то работу, свою картину. И всегда все довольны, и я не оставляю это без внимания, поэтому тут все решается обоюдно.
4: Просто Ник, когда дарит картины, я знаю, он всегда деньги за рамочку просит.
3: За рамочки, да, иногда беру рамочки.
4: Потому что они у него очень дорогие.
0: Не, ну рамочки на самом деле.
4: Они сделаны на заказ гробовых дел мастером Безюнчуком.
3: Да.
0: Хороший, кстати, очень человек, несмотря на то, что уже старенький весьма, но тем не менее очень рукоточна. Рукоточная и сабля востра. А действительно ведь вот как ты относишься к этому, к обраблению картин? Ведь необходимость, от нее никуда не денешься. И с другой стороны, это что-то такое совсем, знаешь, из серии, ну, приземленного, ну, какого-то вот нужно ее заключить в эту рамку, и все, никуда не денешься. Значит, ты вынужден как-то вот приземляться резко куда-то.
3: Ну, силу того как раз, что картины, они метафорные, то есть назовем их сюрреализм или авангард, они требуют там обрамления, чтобы сконцентрировать внимание зрителя на картине. Тогда он как бы принципиально смотрит на картину и пытается понять именно ее. А когда она без рамочки, она рассеивает, и она становится неким фоном. Как вот эти газеты, если их поставить вот на стене в рамочку, они будут по-другому смотреться, нежели чем они вот смотрятся так. Это главное, чтобы рамочка была грамотная. Многие подбирают под свои обои там, или под дерево, под их там, какую-то мебель. Ну, можно сочетать и то, и другое, но для меня рамочка — это важный аспект. И часто иногда, ну, сейчас уже нет, но раньше я подбирал под рамочку сюжет и картину. То есть рамочка давила, так давала.
0: А скажи, есть сейчас такое новомодное, как бы, ну, не то что увлечение, оно там достаточно серьезное в интеллектуальном плане, я считаю, это CD-ромы так называемые. Ты можешь взять, заснять свои картины на батагамовский формат и в цифровом виде закинуть их на, так, на обычный CD-ROM, на компакт-диск, и тем, чтобы люди на дисплеях своих компьютеров разглядывали эти твои картины в мельчайших подробностях, с моментами, с какими-то там типа с укрупненными планами, с краткой историей этих картин. И тебе не приходила идея сделать так?
3: Да, было такое предложение сделать на компакт-диске, и вопрос стоял о введении в диск, касался какой-то определенной суммы, и я бы хотел, чтобы ее взял какой-нибудь банк на себя, не я лично там тратил это 25 или зависит от решаемой способности, насколько она четкая, от 25 до 100 долларов, и там от 5 до 25 и выше, но мне это не очень выгодно, у меня огромное количество слайдов, и это надо потратить, ну, там долларов, наверное, 5, 10 тысяч, 15 тысяч долларов просто только введение. И какие-то необходимые для выставок западных, чтобы посылать туда, я хочу так и сделать. Но все, вот я надеюсь, что кто-то... Вот сейчас под книгу это делает, и обещали мне подарить такой как раз компакт-диск. Они будут именно с диска расшифровывать, они отправляют в Финляндию. У меня выходит в Швейцарии эксклюзивный альбом. Очень редкий, он будет аукционный, такой для самых известных людей часть, и часть будет продаваться на аукционах, и часть, и вот альбом золотой, который выходит в Финляндии или в Австрии, это издательство «Парус». Вот, я думаю, что они мне подарят такой диск.
0: Музыка.
3: Музыка.
0: Без четырех минут уже как час, в смысле, ну, неважно, что я сейчас сказал. Дело в том, что все хорошее рано или поздно заканчивается, подошла к концу и наша встреча с Никосом Сафроновым, с Лилией Вьюгиной, но это только как бы на сегодня. Я думаю, что практически все гости, которые приходят к нам в программу, они являются уже почетными автоматически гостями нашей программы, и любому из них открыта сюда дверь всегда. Как я красиво сказал, надо попросить референтов, чтобы записали это где-нибудь. И я надеюсь, что мы еще неоднократно увидимся здесь, в этой студии, поговорим о том, о сём, о жизни. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время, посетил нашу радиостанцию. И тебя, Лиля, за то, что ты привела к нам такого интересного человека.
4: Спасибо.
3: Спасибо.
4: До свидания всем.
0: До свидания.
3: Спокойного утра.
5: Эхо Москвы.

0: Итак, через полчаса наш теплоход, принадлежащий нашей компании, делает остановку. Ну, вы все, конечно, пойдете купаться. Так вот, знаете, милые девушки, в водах бассейна Амазонки водится так называемый сомик кандиру, или, правильно, по латыни, ванделия цирхоза. Существует несколько видов, примерно от 9 до 22 сантиметров, блин. Примечателен он тем и весьма, что является единственным позвоночным, способным паразитировать на человеке. Как он это делает? Очень интересно. Привлеченный запахом мочевины, кстати, не надо писать в наш бассейн, для этого есть туалеты, он проникает в мочеполовые отверстия различных животных, в том числе и человека, вызывая при этом мучительную боль. Присоска у него нет, зато есть шипы на жаберных крышках, которыми он удерживается в узких каналах. Удаление его возможно только оперативным путем. Ну, вам, девушки, сами понимаете, ампутировать нечего. Хотя аборигены утверждают, что сок там некоторых видов, там каких-то растений, кому-то там что-то помогает. Этот сок пойдите, найдите. Так вот, короче, девушки, это одна из самых опасных рыб бассейна Амазонки. Еще там эти пираньи, шмираньи, электрические скаты, анаконды, ягуары, капибары, шмапибары, там, ну, крокодилы. Кандиру. Местные аборигены спасаются от кандиров этих, надевая своеобразные, типа гульфиков из скорлупы кокосовых орехов или пальмовых волокон. Так что не купайтесь нагишом. Или уж, по крайней мере, в воду не писайте. Кстати, на нашем теплоходе у бассейна тоже есть туалет. Все равно этот кандиру вас потом издохнет. Задохнется, когда всю кровь высосет. Так что вам от этого все равно легче не будет. Вот, а теперь желающие могут искупаться. Спасибо за внимание. Спонсор круиза — группа Катетер.
1: И я приветствую в студии, так сказать, гостей нашей программы. Это группа «Катетер». Это следующие джентльмены. Господа Пицца, господа Рауль Факов, господин Исаак Челленджер. И, собственно, приглашенный специально ради такого случая, уже известный вам всем, особенно тем, кто читает замечательную газету, журнал «Искусство и техника». Это искусствовед Эдуард Савельевич Гамазда. Вы, кстати, уважаемые, тоже можете собраться там мыслями своими разными и, так сказать, потихонечку крутить диск, набирая номер 203-19-22, ежели у вас появятся вопросы по существу в группе «Катетер». Но я предлагаю послушать все-таки выступление замечательного Эдуарда Гамазды. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Что бы вы хотели нам сказать? Потому что я вижу у вас огромный список вот в руках и чертежи вот эти там.
2: Да-да-да.
1: Вот хотелось бы узнать, что.
2: Но дело в том, что действительно приятно услышать живую, настоящую музыку.
1: И, кстати, сегодня был очень неплохой борщец, вот заметьте, оставленный нам вот еще дневной сменой. Обычно...
2: Вы знаете, вы не обращайте внимания, что я тарелки за собой, по-моему, просто у меня привычка такая.
1: Ну?
2: Вот. А что касается услышанного, то действительно я... услышал эту запись первый раз, но как авторитетный специалист могу сказать, что это достойно. Единственное, что мне не понравилось, как искусствоведу, это небольшие шумы, которые наблюдались. Ну, может быть, это зависит от качества.
1: Это просто происходит разгрузка за окном. Это вот совершенно не на фонограмме было.
2: В целом впечатление очень хорошее. Я в следующей своей работе о современной молодежной музыке упомяну о вас. Потому что действительно...
1: И главное, конечно, чертежи.
2: Да, да. Мне передайте, пожалуйста, чертежи ваших установок как-нибудь. калечку я сниму с них.
3: Да, все непременно, с удовольствием. И более того, отчет о нашей научной работе тоже будет вам представлен.
1: Кстати, я позволю от себя сказать, извините, что я перебил вас, но многие наши радиослушатели сейчас в некотором недоумении. Задают они вопрос себе, ну и, соответственно, нам, как так, вроде музыканты, какая научная работа. Но я думаю, что нужно открыть секрет. Действительно, группа «Катетер» — это, в общем-то, сказать, конгломерат людей, имеющих высокие достаточно научные степени, звания и должности. И, в общем, насколько понял я, вот из того пресс-релиза, Лиза, которую вы вот написали в прошлый раз на стенке, и пришлось его зашпаклевывать всей радиостанции, как бы целью вашего творчества все-таки является популяризация в такой доходчивой, скажем так, форме идей чистоты, идей какой-то такой гуманизации гармонических отношений человеческой, понимаете ли, особи с природой.
3: Да,
1: это я прям процитировал со стенки, да, чтобы...
3: Совершенно верно. И более того, мы даже пытаемся осветить в своей работе некоторые ранее, ну, так сказать, скрытые от вас подробности. Ну, программа «Монморанси» специализируется главным образом на орнитологии, как всем известно.
1: А, да, конечно.
3: Вот. А вот ихтиология, в общем-то, оставалась до сих пор белым пятном, скажем прямо. Вот. Небольшое, так сказать, приоткрытие этого белого пятна вот перед песней предыдущей, это вы просмотрели и послушали пиратскую видеозапись одной из лекций. Запись, причем, была сделана настолько безграмотно, что...
1: А потому что даже... на кинопленку, не на видео.
3: Нет,
1: даже,
3: нет, да? На видео он просто забыл снять крышку с объектива, поэтому никто ничего не видел. Ну так, то гол записался.
1: Там. А это, кстати, вот недостаток всех дилетантов, они как бы...
3: Ну правильно, все-таки пират тоже должен быть грамотный. Вот, кстати, между прочим, можно подумать и о ликбезе для пиратов. Видео, аудио и прочих там. Делать.
2: Не, ну вообще вот мне как искусствоведу приятно очень то, что вот, вот та старая традиция, которая в народе именовалась как «физики шутят», она, в общем-то, и живет в наше время, несмотря на вот, тяжелое, наверное, положение ученого.
3: Да что говорить, не сахар положение ученых. Вот знаете, был такой знаменитый француз, который изобрел акваланг, Жак Ив Кусто.
2: Так что, вот нет, его вот... звали, простите, его звали Луи Акваланг, это его именем, собственно, и названо.
1: В принципе, да, просто нет, как бы на Жак Ив Кусто это вообще
2: там же был
1: как
2: большой
1: бы...
2: судебный процесс, поэтому...
1: Это как Сашок Дюма, это вымышленность.
3: Да нет, ну это псевдоним его научный.
2: Ну, да, да.
3: Понятно, да. Ну это, конечно, все знают. Так вот, у него же даже его судно сгорело, которое называлось «Калипсо».
1: Да. Судно?
3: Да.
1: Ну, вообще, да, я слышал тоже, что он уже
2: приболел
1: к старости
2: недавно,
1: был
2: да.
1: совершенно
3: Да, и он не имел возможности плавать, он заказал себе новое судно, «Климаксо», вот, но перед тем, как, значит, его ему
2: ну,
3: построили...
2: Ну, ржавое же было очень. Ну,
3: тут дело в том, что есть... Я сейчас просто про здоровье Жака Кусто скажу. Да. Но там интересный вопрос, потому что его с тех пор никто не видел больше. Одни предполагают, что он начал очень сильно бояться воды, но по другой теории, наоборот, он настолько к ней привык, а так как у него судна не было, он все время лежал у себя дома в ванной, не вылезал из нее. Так, только периодически воду там менял в ней. Вот. И... Когда нужно было обкатать вот это вот его новое судно, вот, он его... просто не мог выйти из дома, потому что он не мог вылезти из ванной.
2: Но... А я слышал, что его прямо в ванной доставили на борт.
3: Нет.
2: Об этом еще это... даже одна телевизионная программа.
3: Это уже произошло потом, после обкатки судна. А вот обкатка этого судна, это вот как раз и было то, о чем мы слушали перед этим. Вот это вот круиз по реке Амазонки.
1: Вот вы знаете, раз... я вот совершенно недавно тут, так сказать, посетил, у нас разнарядка проходит, мы обязаны теперь всей программой посещать. Ну, разные совершенно там лекции, там вот кто... Сейчас же зима приближается, а начинается вяз, значит, рука для продажи потом как бы на улицах. То есть идет безвозмездная, значит, раздача рукавиц бабушкам. Те продают их, вроде и бабушки при деле, и бабки имеют. Ну, как бы и люди покупают. Ну, понимаете. И я посетил... интереснейшую такую криминальную лекцию, где сказали, что вот один прикинулся мертвым. Он специально лежал месяца 4 в ванной, не вылезая, пока у него тушка не стала вся такими волдырями. А когда вошли милицейские разные, он прям закрыл глаза, перестал, дескать, дышать, и все подумали, что он уже разложился, выкинули на помойку его. Вот, и он таким образом вот как бы освободился от пут социума. Вот так вот, ну...
3: Ну, жив-то он остался.
1: Или... это умалчивается там. Но, судя по
2: нет, всему... ну я насколько слышал, что это было, собственно, было просто ему редакционное задание. Да, но это же корреспондент был одной из известных газет ленинградских, то есть, прошу прощения, санкт-петербургских. Ему было дано редакционное задание относительно того, как быстро привлечет запах разложившегося тела соседей, дабы они вызвали надлежащие спецслужбы.
1: То есть проверка бдительности.
2: Да, конечно.
1: Представляете?
3: Да, ну вообще лучше перебдить, чем недобдить, это понятное дело.
2: Но лучше не перепить.
3: Смотря чего.
1: Но,
3: смотря чего.
1: Вы знаете, я вот что хотел все-таки узнать. Возвращаясь к теме всемирной вообще и поголовной катетеризации, поскольку это процесс, он как бы и был, он и есть, он и будет... Но все-таки что же, так сказать, сподвигло вас взять именно это название? Ну, ведь известно, что как бы вот такой там человек, как Григорян, да, у него там своя ассоциация, он крематорий назвал. Кто-то там еще как-то, да, ну, то есть все названия, они как бы происходят от какого-то сильного впечатления, полученного от жизни, собственно. То есть, видимо, кого-то из участников коллектива должны были прям утыкать катетерами, как опоссумы, пиписьками, чтобы так он проникся вот этой идеей и чтобы вот так задело. Или... Вы считаете этот действительно уникальнейший, я считаю, медицинский инструмент просто как бы настолько великим, что решили его, так сказать, увековечить в названии музыкальной группы?
3: Нет, отнюдь. На самом деле все просто. Дело в том, что катетер — это такая трубочка, через которую оттекает все отрицательное из организма. Вот поэтому мы взяли на себя такую смелость назвать наш замечательный коллектив таким именем. То есть вот канализация всего нехорошего, что накопилось в организме.
4: Дренаж.
3: Дренаж, совершенно верно, уважаемый. Вот так все это и происходит. Собственно, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос, да?
2: Безусловно.
1: Ну что же, я хотел все-таки немножко порасспросить вас о последних, скажем так, медицинских находках, но в основном меня интересует, поскольку вот мы заговорили с уважаемым Исааком Челленджером о ихтиологии, действительно, вот такая наука, как лечение рыб, с птицами как бы все понятно, то есть там и катетеры, ведь вот вы сейчас наверняка проходили внизу, у нас здесь на первом этаже открылось отделение нашей клиники, вы видели там, значит, катетерированных животных и птиц там разных, у которых отток происходит, ну, там в основном старые особи. А как быть с рыбами? Ведь очень у огромного количества населения скопилось огромное количество их, любимцев, чешуйчатых, понимаешь? Вот. А чешуйчатые любимцы дохнут не бележачего, это тоже не секрет. Вот лечение. Мне очень интересно, открыт ли метод лечения? Я знаю, что вот... Один из вас, я не буду называть его имя, вдруг он откажется от этого, даже, как сказать, рыбий терапевт, то есть человек ему приносит рыбу в презервативе, там вот как вот в рекламе, а он, значит, ее слушает даже, и специальный вот этот вот для отслуха рыбных кишков, там такой прибор. Вот, насколько это правда, если правда, то не могли бы вы поподробнее рассказать об этой стороне вашей деятельности?
3: Насчет подробностей я не знаю, поскольку вода, как широко известно, она заразу разносит. Чем водянистее организм, тем больше он заразнее. Тем более меня удивило, когда я в коридоре увидел вас тут, девушку такую в чешуйчатой куртке. Мне сказали, что ее зовут Прохор. Я так удивился. Это было безумно интересно.
1: Ну, вы знаете, а значит, она опять бегает по коридору нагишом. Дело в том, что не такое бывает. Поразительная болезнь. Она уникальна в своем роде. Но, тем не менее, мы ее очень любим. Надеюсь, вас она не трогала. Может, это заразно. Если трогала, то сейчас мы вас ототрем пимаксоли.
3: Дело в том, что я, по-моему, заметил у нее не то жабры, не то жаберные щели. Я сразу начал ее сравнивать с акулой, потому что мордочка, пардон, не мордочка, конечно, личика, вот немножко напоминала физиономию такой-то тигровой акулы. И три ряда зубов было, по-моему. А может, я обсчитался.
1: Но это вставные вот эти, знаете, чтобы поправ был челюстных систем, а ей одели такие вот прижимы.
2: Ну да, нет, немножко раз. Просто модно вставлять себе второй ряд зубов.
1: А вот объясните, зачем это делается?
2: Да ответ, собственно, прост. все свое золото принято носить в современном мире при себе, поскольку, да, так сказать, да, демонстрация мощи. Да, конечно. Поэтому так называемые люди, которые обладают большими деньгами, так называемые новые, они вставляют себе второй ряд зубов, причем не за основным, а перед. Ага. То есть практически, и даже манера говорить с оттопыренной губой, вот она сейчас в моде, опять в моде, даже вот лидер одной из партии, даже не помню, к сожалению, какой, но вот из современных молодежных партий, вот, он как раз вот так говорит, это все связано с тем, что второй ряд зубов он поставил себе. Таким образом он надеялся получить голоса.
1: А, проценты, собственно. Ведь известно, что от накоплений каких-то, вот, от вкладов в банк идут, в общем-то, проценты. А, да.
2: Все правильно, все правильно. Сейчас даже есть такое, как бы, хобби у людей. Они предлагают свои ротовые полости для того, чтобы
1: хранить.
2: Да, да, вставляли им, то есть, и даже за это готовы платить. Но плата меньше, чем за постановку своих собственных зубов. И вот
1: травмируется меньше.
2: Конечно, конечно. То есть сейчас престижно в определенных кругах просто сказать, да вот видишь, вон там.

0: вот из зубов, нижняя челюсть, да, была сделана кремлевская стена вот на нижних резцах вот этих передних звездочкой, когда он задумчивостью, знаешь, улыбался и жал себя на мочку уха, простите, у него загоралась звездочка там. Да, теперь
1: модно же просто платиновый мавзолейчик вставлять себе по вот... По среднему зубу нижней челюсти на этом уровне просто платиновая копия мавзолея.
0: Чтобы хранить
1: телом,
0: в нем как
1: с телом, причем с телом.
0: Да, ну тело, видимо, как какого-то...
1: Тело из алюминия.
2: А это орден зубодробильщиков, да?
1: Нет, это определяет принадлежность к одной из партий молодежных.
3: А еще и татуировки на зубах, вы про это забыли.
0: Причем люминесцентные.
3: Да,
0: да. В темноте, когда вот он идет...
1: Ну это же у рыбок в аквариуме.
3: Ну, взято оттуда, безусловно, но сейчас это, в общем-то, модно и среди людей.
0: А вы знаете, кстати, что вот как бы последние моды, я тут недавно вычитал, это держать в аквариумах не рыб, а людей специальных. Ну, вот типа там у него трубка, там он в ластах плавает, типа там бабы, мужик там, вот, а типа им там кидают тоже всякую там похлебку, типа.
1: Простите, а улиток заводят в этих аквариумах? Для того, чтобы стенки чистить.
0: Детей вместо детей, детям хорошо.
1: С пластиковыми раковинами, насколько я помню.
0: Ну, это вам видней. Ну что же, я предлагаю вернуться все-таки к музыке, немножко послушать композицию. Напоминаю вам, что в гостях у нас группа молодых, талантливых, ну не как молодых.
1: Безусловно, талантливых.
0: Да, это песня. Но все-таки хотелось бы мне, как действительно дилетанту все-таки в области ихтиологии, хотя и те, ведь, в общем-то, что касается вот пернатых наших двуногих, там, когтястых друзей, что касается хвостатых, жаберных друзей, и те из яйцев, собственно, появляются, как не секрет. Вот меня действительно взволновала такая проблема, как вот наличие вообще в фауне нашей планеты вместе с флорой, кстати, сомика кандиру. Ведь дело в том, что сейчас идет практически неконтролируемый властями ввоз любых животных, в общем-то, через границу, и таможни как бы дает добро. Действительно, есть серьезные опасения, что вот это животное появится в продаже на птичьем рынке. Какая-нибудь, значит, мама там вот в бегудях и с родинкой на правой щеке, с вязанием, значит, купит внучке сомика кандиру, и, значит, произойдет внедрение рыбы в тушку ребенка. Вот насколько все-таки и какие, насколько защищено наше население от этого, и какие, собственно, меры, вот вы, как группа ученых, я знаю, что вы вот в Думу проект уже выдвигали насчет, так сказать, изоляции от поставки в страну вот таких вот сомиков, и не только сомиков.
3: Ну, это контролировать вообще очень сложно, потому что сомик кандир, он занимает очень мало места. Его провести можно где угодно, а стоит он очень дорого. Поэтому, конечно, контрабанда сомиков кандиру – это, в общем-то, то, с чем мы столкнемся неизбежно в ближайшее время.
0: А, простите, а вот, так сказать, вы сказали, что да, он занимает мало места, сразу на ум приходит, что, видимо, есть добровольцы, которые, так сказать, внутри своей тушки или делают провоз сомиков. И сколько вообще... Вот вы, уважаемый Исаак, как вы считаете, проводились ли такие исследования, сколько вообще сомиков кандиру может внедриться в организм взрослого человека через там вот пенис или, простите, там через анал?
3: Да, внедриться-то могут, но просто потом этот человек уже ничего не расскажет про себя. Вот, ага, в себе, конечно, их не возят, ну, безусловно. Да. Вот, но многие аквариумисты хотели бы для престижа его иметь. Вот. Но им он тоже надоедает, куда они его выпускают.
0: А чем он питается? Вот только вот людьми?
3: Ну, кровью. Ага. Кровью, свеженькой, живой. Вот. И, значит, он так это... Почему он реагирует там на запах мочи? Потому что вот, значит, он знает, что там и кровушка где-то рядом. Вот. И возникла как раз такая идея. Для того, чтобы защитить людей от этого, ну, я не побоюсь этого слова сказать, бича ближайшего, так сказать, времени, возникла следующая идея. Значит, на мочеиспускательный канал в него будет внедряться такой специальной конструкции катетер.
0: Но тут нужно сказать, на

0: так сказать, на мочеиспускательный канал потенциальную жертву кондиру.
1: Ну, безусловно, человек, да. Пока что остальные не интересуют.
0: Кстати, вот. Да.
1: Простите. И, значит, этот катетер будет оснащен, ну, так называемым, по-научному мы его назвали микровентиль. Вот. Ну, это типа крана водопроводного, но только гораздо меньших размеров. То есть, чтобы можно было открывать и закрывать.
0: Ну, как вот на, такой, на большой бутылке виски вот сейчас ставят
1: в коммерческом. Вот, да, совершенно верно, типа этого. И, значит, еще снаружи там ставится такая специальная сетка. Про сетку я особо расскажу. Это вот так называемый фильтр. Вот дело в том, что даже если вы не находясь в воде, а вот на каком-то расстоянии начнете испускать из себя струю мочи, Сомик кондир, он обладает такой возможностью, ну, вот типа рыба форель, она же может плавать вверх по водопаду. Лосось, то же самое, да.
0: И, кстати, то есть, птицы тоже некоторые могут.
1: Ну, птицы...
0: Да, попугаи австралийские.
1: Не люди и не понять им, я бы так сказал. Вот, а, значит, насчет того, как поднимается сомик вот по этой вертикально падающей струе, значит, все зависит от скорости.
0: Кстати, по-моему, южноамериканский медведь гризли, он как раз вот в момент этого, знаете, вот... момент нереста сомика, он отлавливает его в пищу.
2: Ну вот, ведь действительно, кто-то должен питаться и сомиком, ведь и круговорот.
0: Я даже слышал, что в Москве появился новый сорт вот, воблы, так называемой, сушеной рыбы. Вот как раз такой маленькая и тоненькая. Она стоит безумных денег.
1: Знаете, это очень интересная информация. У меня
0: да, что, вот, пожалуйста, внизу вот, продают да? вот.
2: Связками, прям, правда, да. Такая тощая рыба.
1: Да,
2: да ну, ты... простите, дальше продолжайте.
1: А, ну да, вот. Да,
2: насчет струи это очень,
1: да,
2: очень
1: все зависит от скорости струи. То есть скорость сомика больше, которую он развить не может. А скорость у нас складывается из чего, сами знаете. Это MGH плюс V нулевое.
2: И сечение еще.
1: Ну да, там насечение, да. И для того, чтобы нам ускорить вот эту конечную скорость, чтобы она превысила возможность плыть вверх сомика кондиру, нам ее нужно увеличить. Вот, значит, у нас этот фильтр, такая сеточка ставится в конец вот этого вот краника, значит, который имеет ряд отверстий, нормализованных согласно ряду чисел Фибоначчи. Ну, сами понимаете,
0: это элементарно. Да, безусловно, я, собственно, даже с ним знаком лично.
1: А, ну, все, так что, да, в общем, это проходит сейчас даже в начальной школе. Вот, так что, какие этот предоставляет возможности, вы понимаете. Вот, то есть
0: конечно,
1: у нас...
0: мы с ним, знаете, сколько пили в свое.
1: Ну, да, то есть конечная скорость струи становится таковой, что никакому сомику кондиру просто не под силу по ней подняться.
2: А, простите, я вот хотел сказать, что я знаю, что вы как бы очень серьезно сейчас такой проект всем директорам крупнейших курортов бывшего Союза, что вот всем купающимся и отдыхающим насильно будут устанавливать этот, вот, так сказать, микровентиль, но ведь ненадежный ли старый, так сказать, дедовский способ, это просто прищепка.
1: Прищепка?
2: Это, конечно.
1: Ну, как, он надежен, конечно, в определенных условиях, каких-то там обстоятельствах. Вот. Ну, можно некоторые там, я не знаю, ну, можно и узлом завязать в конце-то концов.
2: Да, и так, кстати, вот. Поступали но... некоторые, да.
1: Но это не радикально и не научно, я бы сказал. Потому что вот мы, когда поехали в эту экспедицию на Амазонку, вот как раз возникла, это уже очень долго разрабатывалась конструкция катетера с микровентилем, с платиновой сеткой. Это серьезное
2: дорогостоящее устройство.
1: Очень дорогостоящее, да. Вот, и планировалось, значит, что ряд вот этих вот туземцев-аборигенов, которые там ходят, мы бы оснастили вот этими вот делами. Ну, сами понимаете.
2: Так это практически не это для местного населения, потому что они-то как бы прищепки не будут все время носить.
1: Ну, конечно, да, вот. А тут все просто, да, ясно. Да. Подошел, кран открыл, дело свое сделал, завинтил обратно. Вот. Ну, поскольку дорогостоящий...
0: Простите, пожалуйста, я перебью вас. А в кране не будет, как обычно в наших городских квартирах, прокладка вот вибрировать, знаете? Так что на первом этаже даже...
2: Слышно. Да, гул может стоять, гул, поскольку...
0: Представляете, когда миллионы людей обладают... В резонанс просто может войти...
3: Или там протечка.
1: Нет, да, это вопрос, кстати, обсуждался.
0: Просто но... вы прорабатывали это?
1: Да, безусловно. Дело в том, что просто в вентиле такого размера эта прокладка, в общем-то, это представляло бы...
0: Керамзитовая будет, надо сказать.
4: Нет, я как ответственный за практическое воплощение вот этой идеи в жизнь, должен вам сказать, что тут будут использоваться самые новейшие космические технологии.
0: Кевлар 49, да?
4: Да, мы дали заказ нашим космонавтам, они будут испытывать вот на новом Буране, который будет запущен в самое ближайшее время. Совершенно новый материал, абсолютно уникальный. новые керамические прокладки будут стоять. Еще должен заметить, что эта проблема очень серьезная. Мы сейчас готовим запрос в Думу по поводу повальной катетеризации всего населения.
0: Особенно, наверное, как раз депутатов, потому что они в первую очередь сталкиваются...
4: Естественно, конечно.
3: Депутаты, они ловят обезьян.
0: Нет, просто дело в том, что все в одном и том же общественном месте справляют свою естественную нужду, и рыба, она, насколько я знаю, может просто перепрыгивать.
2: А скажите, вот не проще ли, я так сказать, опять же, коллеги, вот как, может быть, просто стоит вообще изжить со света эту рыбу, вот, ну, как бы учитывая то, что все-таки, может быть, вот то, что висит внизу, такие иглообразные, они именно это вряд ли, все-таки сомик кандиру, скорее всего, что такую нечисть особо никто и не ест, то есть она является, по сути дела, каким-то паразитическим прыщом на теле нашей флоры с фауной.
1: Ничего лишнего нет.
2: Ну-ка.
1: Лишнего ничего нет. Ну,
2: хотя бы каким-то образом можно отследить или как-то регулировать поголовье сомиков кандиру. И еще хотелось бы узнать насчет действительно нереста и способов размножения сомика, потому что вот как бы бытует мнение, что сомик кандиру может... и, так сказать, распространяться и расти только в организме человека, попросту говоря. Правда это или нет?
1: Ну, в общем-то, да. Во всяком случае, та опасность, которую он представляет для нас, вот, конкретно для людей, связана именно с жизнью его в человеческом организме. Вот. Но... ну, наверное, бывали случаи заражения каких-то других животных. Опять же, мы не знаем их судьбу, они уже нам ничего никогда не расскажут. Вот. А так, привезенные сюда сомики, они могут натворить очень больших бед. Вот, кстати, когда говорили про Думу, вот, это же может быть даже и какая-то сознательная провокация, диверсия, я бы даже сказал. Это
2: все вполне реально. В принципе, вы хотите сказать, что вот сомик кандиру, он вполне может приспособиться к жизни в обычных вот сточных водах, в канализации, как вот пресловутые рыбки-гуппи, которые живут в самых таких непритязательных условиях. Их еще мы, ихтиологи, зовем любя рыбка-спартанец. Так вот, как бы получается, сомик кандиру гораздо круче, да, там у него роги.
1: Конечно. Все. Нет, а потом мутации. Дело в том, что сейчас вот из Москвы реки вылавливают такую рыбу, которую даже никто не знает, как называется.
2: Да,
1: там,
2: да,
1: с какими-то рогами, глазами. Бог его знает что. Вот. А кандиру он очень тоже прекрасно мутирует вот в нынешних условиях. В условиях такой вот загрязнения окружающей среды, радиационной активности. В общем, совершенно непредсказуемая мутация.
2: А, простите, Исаак, я хотел узнать, а, собственно, вот, ну, все наши радиослушатели в едином порыве спросили, как выглядит визуально, так сказать, мутирующая особь. То есть, либо это становится нечто совершенно большое, в таком случае она может проникая, значит, в организм человеческой особи, практически это будет такой же эффект, как насаживание на кол. Вот. Либо она мутирует кактусообразно, то есть как морской еж становится. Вот, то есть, или разные формы. Я вот хотел бы попросить вас описать визуально хотя бы одну мутирующую особь.
1: Ну, не мутирующая особь, она представляет из себя, ну, вот, представьте себе нечто вроде карандаша, вот, только это рыба. Там с жабрами, с хвостом, со всеми делами.
2: Глаза, когда... наличие,
1: глаза, да, усы даже там есть.
2: А
1: там
2: усы и... как бы они вперед или назад? Или они как-то какие-то... вот
3: жаберные
2: как...
3: щели, которые и... назад, как рыболовные крючки.
2: Ага, как ус самов.
3: В тушке депутат.
1: То есть он в одну сторону только проплывает по этому каналу-то, а обратно он уже не может, потому что
2: ну, как шишка еловая, вот, типа.
1: Эти... Да, да, вот, совершенно верно.
2: Эффект шишки, да, мы его называем гинекологи, штука.
1: Да. А если... мутирующая особь, там, то тут это вообще непредсказуемо, что у нее в результате мутации может появиться.
4: Дело в том, что мутация очень зависит от внутреннего строения вот этих каналов, куда проникнет этот сомик. Потому что если канал, скажем, имеет какие-то повреждения звездообразные, то и сомик будет мутировать вот таким же звездообразным образом. И в этом случае, я боюсь, летальный конец неизбежен.
2: А скажите, скажите, вот, Рауль, мне хотелось бы узнать, я так понял, что вы более вот как раз специалист по таким более физиологическим как бы проблемам, действительно они существуют. Вот костное строение этого сомика, ну, наличествует ли там позвоночник, ребра всякие, и как бы получается, что птица, привычка старая, да, все-таки, что рыбка, она как бы должна быть прямая, как линейка, то есть какой способ передвижения, или она, наоборот, имеет возможность как змея прям гнуться. Это тоже многих сейчас заинтересует. Может ли она, короче, ну, можно ли как, вот этот, видите, у меня перстень красивый, вот так же сомик ходить, а?
4: Ну, вы знаете, он теоретически он может, но на самом деле строение его психологии таково, что он стремится только вперед. И даже изогнуть его чуть-чуть бывает очень тяжело. Он идет вдоль по каналу и только вдоль него. Поэтому вот практически никто не наблюдал, как сомик кандида извивался, ну, скажем, больше, чем на 5-10 градусов.
2: А скажите, а не было ли таких случаев, чтобы вот сомик кандиру было, так сказать, внутри усобные у них там расклады? Ну, то есть проникновение одной более мелкой особи в другую крупную, паразитирование за счет нее, или как бы внедрение в других представителей их теологии, более крупных там, ну, в сама, в какой-нибудь там этого, в акулу там, вот, нет?
5: Нет, ну, разумеется, таких случаев просто не описать. На самом деле, вот, существует масса фотографий, фотосъемок, видеосъемок.
2: Рентгеновских снимков, я вот знаю.
5: И рентгеновских снимков, да, где они прокусывают зубьями жаберные щели, там, всяких акулов, там, всяких окунев и так далее. Они проникают в их организм и пьют кровь, потому что человек, он не часто попадается, ну, вот, да, в этих самых пути, да, бассейнах рек Амазонки. Но уж когда попадается, то привет.
2: А, кстати, получается, что человек, он практически подвергается риску двойному. Там же и пираньи там разные. То есть он может быть и покусанным, и утыканным, и вообще все дела. То есть, кстати, вот опять же, а не проще ли каким-то образом, может быть, произвести закупорку всех отверстий человеческого тела в момент погружения вот особи в водяную стихию? Или, ну, в крайнем случае, обойтись без вентиля? Почему я против вентиля? Вообще любая техника, она бывает подводит меня этим. Ну, вдруг откроется реверсный режим, начнется наоборот втяг в организм, и все сомики там набьются, небе лежачь. То есть, как бы, не проще ли как-то более естественным путем? Ну, может, там какую-нибудь там спецодежку там какую-то, я не знаю.
5: Не, на самом деле все это делается гораздо проще. Если, например, музыкант попадает в водную среду, в тамошней обстановке, то он просто может использовать басовую струну.
2: Так-то.
5: Четвертую. Вот, он ей перетягивает свои вот эти вводные каналы потуже, как можно потуже. Вот когда он увидит, что, так сказать, начинается синева,
2: то, да, пора вылезать, значит, уже холодно.
5: То пора вылезать, но никакой кандиру точно не влезет. Тут он может быть спокоен, он может талапаться, плавать там, ну, разве что пираньи, вот, шмираньи. Там,
2: простите, какие-то. А, собственно, остается еще одно отверстие неприкрытое.
5: Ну, тут уж извините. Главное, чтобы, так сказать, оттуда не исходило никаких
2: привлекающих вот...
5: Да, да, привлекающих вот этих...
2: Инъекция, как мы называем.
5: Это не инъекция, или, может быть,
1: инсталляция. Это аттрактант по-научному.
0: Чтобы давление было просто на уровне.
2: А скажите, вот, собственно... Что-то я даже уже немножко и растерялся, и подзабыл свой вопрос. Но мне какая-то сейчас пришла действительно гениальная идея. Ну, пока она сейчас ко мне вернется, обязательно просто я представил себе вот судьбу как бы людей, которые попали вот в это. Вот существует ли и каковы отношения полов вот в среде сомиков кандиру? Ну, есть ли у них там? Или это как бы однополые создания все-таки?
1: Да как у всех рыб, там есть самцы, самки. Как,
2: то есть отклад икорных масс происходит?
1: А, ну, в смысле, там, ну, икра, там, кнаки свои какие-то, они, конечно, откладывают. Вот, но он перед этим должен, что, он должен крови как следует напиться, чтобы у него был материал для создания здорового потомства.
2: А скажите,
1: в принципе,
2: но...
1: комар ведь так же работает, он вот после того, как крови выпил, там она у него перерабатывается, вот после оплодотворения он и становится как раз лютым. А. Там же только одни женщины у них кусают эти комарихи, потому что мужики-то они, в общем, у них вроде как и незачем им кровь-то пить, а вот бабы, они хлещут вовсю. Вот после того, как она оплодотворена, она тут же наваливается, там напивается крови, и уже жирная там такая летит, откладывает свою эту самую икру. Ну, в принципе, так же работает и кондир, но только там мужики, они тоже, в общем, не щелкают клювом. Они так эту дырку найдут, сразу залезают и, в общем,
2: а вот, собственно, если вот, скажем, все-таки, ну, бывает так, ну, например, засуха в тундре, да, там, и, ну, нету дырки, вот, ну, всякое бывает. А, то есть, получается, что все-таки поголовье кондиру может вот так вымереть? Ну, скажем, может произойти консервация какая-то?
1: Да нет, а он хоть в крокодила войдет, ему, в общем-то, все равно, была бы дырка, а что...
4: А потом вот даже вне питательной среды у него очень долгий период релаксации, где-то порядка 50 лет.
2: То есть практически таракан, я бы сказал, амазонский.
1: Или клоп даже, точнее. Ведь клоп тоже, он может годами, десятилетиями вот, типа впадать в анабиоз, где-то жить, там ждать своего хозяина. А когда тот придет, в дом вернется, клоп учует, значит...
2: А вы знаете, что действительно вот, как бы настолько сейчас происходит загрязнение экологическое вот всей окружающей человека среды, что вот такие случаи как-то проникновения в организм человеческой особи каких-то посторонних живых существ, это стало уже нормой. Вот как бы мало кто верит, но это действительно факт. Вот недавно совершенно была такая заметка. Мы выезжали на место действия и лично убедились в этом, как одному мужчине, простите, который решил уснуть на сеновале, в задний проход влез светлячок, и там у него существует достаточно безбедно. Случались проникновения, значит, птиц вот, в ротовые полости. Особенно дети, когда они вот типа там...
0: Недаром же русская поговорка «ворон ловишь».
2: Вот, то есть, да, случались. То есть дело в том, что и происходит это не со зла, не потому, что животные как-то мстят. Ведь бытует мнение, что животный мир мстит людям за какое-то жестокое обхождение. Нет, на самом деле, просто животные тоже, у них крыша отъехала наглухо, они уже не соображают ничего вообще. Вот, то есть, у них происходят такие там тыки и действия. Ну, какой вот здравомыслящий светлячок, да, полезет в задницу-то? Никогда он не полезет, правильно? Здесь вот это происходит. Ну, я предлагаю немножечко от этой грустной такой темы все-таки перейти к музыкальной части, послушать какую-нибудь композицию научной группы «Катетер». Песня. Ну вот сейчас у нас возник, ну не то что спор, а, конечно, это спорить с таким непревзойденным авторитетом в области искусства и как бы и туризма, кстати, как Эдуард Савельевич Гамазда, весьма проблематично, но тем не менее... Что?
0: Этнического туризма.
2: Да, тем не менее, как бы Эдуарда Савельевича совершенно в пух и прах разбил на наше представление о таком головном уборе, как тюбетейка, известный узбекский головной убор, по утверждению Эдуарда Савельевича, является ничем иным, как
0: защитой вновь испеченного, то есть вновь обрезанного мусульманина от внешней стихии, в частности, наверное, от сомика. Ведь этнос Узбекистана, он достаточно древний. И вы, как люди, которые побывали на Амазонке, наверняка заметили внешнее даже сходство, уж не говоря о культурной близости племен южно-амазонских джунглей и жителей Ферганской долины.
1: Да, безусловно, конечно.
0: Даже вот песня, которая сейчас звучит, я знаю, что вы это оттуда привезли, она близка по музыке.
1: Ну, по крайней мере, не знаю.
0: Даже, по-моему,
1: человек,
0: инструменты те.
1: Да, он просто не сможет даже отличить.
0: А вы вот скажите, вы удивились, когда вы в непроходимой сельве обнаружили такой близкий сердцу каждого узбека музыкальный инструмент, как ситара?
1: В какой-то степени да. Но поскольку мы вообще так не очень сильно разбираемся в этих экзотических инструментах, у нас так все более... какие-то там традиционные, там балалайки, там
0: ну,
1: барабаны.
0: Ну, это, в принципе, ведь балалайка, это в Узбекистане это просто ситара, то есть у нас балалайка. То есть те же самые три струны, только форма другая.
1: Форма другая. А это очень принципиально, кстати, между прочим.
0: Нет, ну они изначально эту форму, насколько вот я знаю, просто я по этому поводу дипломный проект писал в институте. Это форма ситара, она именно для защиты от яков, которые набегали на равнины, спускаясь с гор по весне в поисках
2: свежего самки.
0: Да. И вот просто ей очень удобно было отбиваться. И уже потом люди просто по акустике, издаваемой в момент удара ситары о рог, поняли, что если снабдить ее струнами, да еще не из кишок ягненка, прошу прощения, а из настоящего металла, то звук получается просто превосходный.
5: Мы не до конца выяснили этот вопрос, потому что из Сельвы нам пришлось спасаться бегством. Дело в том, что...
0: Что, вас приняли за яков?
5: Нет, отнюдь. Дело в том, что там существуют такие твари, как потовые пчелы. То есть, вот,
2: вот это очень интересно.
5: Да.
2: Дело
5: да.
2: в том, что я, простите, просто я сейчас... Это для меня очень новая, серьезная область. Я решил, купил книжку, так сказать. «Ваш домашний улей» называется. И теперь вот можно прямо пчел растить дома на балконе. Я вплотную сейчас заинтересован этими животными. Эта тема очень-очень мне близка.
0: Бачки из-под унитаза также.
2: Нет, бачки из-под унитаза я уже все распродал.
5: Ну вот, когда мы ходили по парку Мато-Гроссо, там нам пришлось очень несладко. Дело в том, что климат там достаточно жаркий, и вот эти потовые пчелы, вот как только пропотевание начинается, конечности, там, перьев, лопастей, я не знаю, что там бывает еще у человека, да много чего бывает у человека.
0: Вагина.
5: Да, да. Уж когда вагина начинает пропотевать, это вообще полный вперед. То есть вот наших девушек, которые...
0: Миграция пчел просто массовая.
5: Ну вот так получилось, что мы на гастроли ездили вот в этот период. Когда мы брали с собой группу бэк-вокала, там было 8 девушек.
0: Простите, пожалуйста, вот, их интерес вот именно...
5: Девушка или потовые пчел?
0: Нет, пчел.
2: Пчел, да,
0: он
2: пчел.
0: Он вызван, конечно, чем, как бы, источником пропитания или необходимостью размножиться?
2: Так нет, а мы же еще не услышали, что, собственно, о действиях пчел потовых.
5: О, лучше об этом не слышно вообще.
2: Понятно, то есть об этом не будем, да.
5: На самом деле, эти пчелы реагируют на запах. Что уж там дальше, этим пчелам абсолютно пофигу. Ну, я, может, грубо несколько выразился, но дело в том, что нам так в этой Сельве пришлось несладко, что вот, да.
2: Собственно, ведь, как бы, насколько я так знаю, вот пчелы, потовые именно пчелы, они как бы различают очень серьезно запах, вернее, так сказать, источник, так сказать, вот выделения пота, имею в виду эмоциональный источник, значит, либо это какое-то волнение, вызванное тем, что вот там не достанется какого-то продукта питания, это, значит, пот совершенно одну имеет, так сказать, химический состав. Другой пот, это, например, волнение вот у нее, если она идет там через переход, и вдруг там скрип тормозов тоже, у нее другое пропотевание начинается. Третье, например, пропотевание просто от того, что вот там идет взятие каких-нибудь домов одной группировкой, защита другой. То есть все это, значит, совершенно разный химический состав пота. Вот. И я знаю, что вот именно потовые пчелы, они как бы реагируют на какой-то только один тип вот пота.
1: Ну, на эндогенное пропотевание, главным образом. Да.
2: То есть, скорее всего, я тоже почему-то так подумал.
0: А простите, а вот как вы объясните в свете вами только что сказано, вот такой продукт пчелины, как потока?
1: Потока? Так это ж не пчелиный продукт. Это как раз подделка под натуральный продукт пчел.
0: Это, как говорят, он на Малой Арнаутской, да,
1: пойдет? Да, совершенно верно. Ну,
0: просто бытует, вот не знал, понимаете?
1: Но бытует такое мнение, что потока — это продукт пчел. Потом еще есть такая вещь, одно время была популярная, прополис, прополис.
2: Вот, знаю такую.
1: Разные названия давались, но суть была в том, что его просто...
2: Ее очень собаки любят.
1: Ничего подобного. Просто потому, что его настаивали на спирту по технологии. В общем-то, весь лечебный эффект сводился к лечебному действию спирта. То есть, в принципе, если ты засоживал стакан чистого спирта, ну, это все равно, что ты пьешь там каждый час по чайной ложке этого прополиса. Просто это гораздо приятнее там, чем этот самый. Uh-huh. Он к тому же имел запах достаточно неприятный, а это просто разгребали там птичий помет вокруг ульев, там опилки, стружки, все это вместе перемешивали. И, в общем, на этом деле хорошие делали деньги в свое время.
2: В принципе, вот все-таки потовые пчелы, как бы чем они отличаются от обычных пчел? Это же нужно как бы
5: Дело в том, что некоторые виды бытовых пчел находятся в тесном симбиозе с сомиками кандиру. Каким образом? Дело в том, что сомики откладывают икру на листьях прибрежных растений, вот которые там окунаются.
2: Ну, на ивы вот плакучие.
5: Ну, там ив нет, там какие-то другие деревца.
2: Ну, а вот африканские ивы так просто...
5: Ну, чтоб... африканских там тоже близко вообще не лежало. Там какие-то южно- или латино- там американские, не знаю. Когда мы играли индейцам, наши замечательные песни, индейцы вообще так тащились, мы тоже радовались, что им нравится наша музыка. Мы вообще ни на что не обращали внимания. То есть сомики кандиру нас вообще могли смело покусать, мы бы этого не заметили. Но дело не в этом. Дело в том, что нам потом объяснили, что вот потовые пчелы, да, очень тесно симбионируют с икоркой сомиков кандиру, которую они откладывают на листочках прибрежных растений. Помните, старина Айзек, как мы наблюдали за этим процессом?
1: Да, безусловно, но когда мы наблюдали, мы еще не знали, что вот эти вот как раз листочки с отложенной икрой, они являются деликатесом у отдельных племен. Вот. То есть там, например, если они играют какую-нибудь там свадьбу, именины, там, я не знаю, похороны, роды, там, прочие мероприятия, вот, это вот считается у них самым большим деликатесом. Но тут, возможно, еще какие варианты. Дело в том, что если эта икра уже достаточно созрела, то вот эти вот эмбрионы, они имеют возможность уже проявиться внутри человека. Но тогда просто они возникают у него, ну, не в его там естественных наружных отверстиях, а начинают существовать внутри там его сосудов. Ну, а потом, да, с помощью прыщей или там каких-нибудь других вещей, предметов, они оттуда покидают организм человека и перебираются в другой.
5: Вот видишь ли, когда прыщи вскрываются, то они начинают распространять запах, который именно привлекает, ну, не только потовых пчел, но и всяких прочих гадов. Но потовые пчелы привлекаются туда в первую очередь, ибо человек, который оказывается в сельве в первый раз, он начинает шибко шевелиться. Там,
1: чесаться.
5: Чесаться. Пот выступает, пропотевание.
2: И шелушение, да? Как бы отслой кожных покровов часто.
5: Не просто. Я помню, что несколько эфиров назад активно обсуждалась тема пропотевания, и я просто не мог дозвониться, чтобы сказать, как же вы правы.
0: А вы, по-моему, как раз в тот момент находились вот в сельве, в самом центре, потому что писали об этом в одной известной газете московской.
1: Да и по радио, и по телевидению. Кстати, между
2: прочим,
1: там клубки на путешествиях. Да, там двое из наших, они, в общем-то, так сказать, им до того надоели все эти пчелы, сомики и прочие. Они там помчались вверх по Амазонке, там на небольшом шкалике, ялике там. Ну, в общем-то,
0: шаланда.
1: Ну да, шаланды, вот. И, в общем, доплыли, думали, что, в общем-то, Амазонка начинается-то откуда? С ледников? Нет. Нашли, что из каких-то там подземных вод, которые вечной мерзлоте образуются. Вот. Вот. Но там, конечно, уже никто не живет, там холодно. В общем, эти сомики появляются ниже, вот они поэтому туда и поплыли.
5: Так а помнишь, в каком виде мы их нашли?
1: Это лучше.
0: А, кстати, вот о подземелье. Я слышал, что вот по последним публикациям в журнале «Мир животных» там описывалось вот как раз в Амазонке, по-моему, открытое вот животное. Это так называемый анальный крот. Анально. Что-нибудь в двух словах слышали вы, может быть, от местных знахарей?
2: Ну, да вот даже только... вы знаете, я просто почему вот, так сказать, Эдуард Савельевич эту тему затронул. Даже у нас тут вот висит маленький такой снимок. Вот, просто радиослушателям нужно пояснить. Это действительно крот, как бы, да? Вот, но у него как бы мордочка, как у кролика. А размером он с мышку. У него туши кроличьи прям такие. И вот уши длиной прям во все тельце. А хвоста нет. Вообще нет хвоста.
1: Ну, собственно говоря, крот, он как крот и есть. Но тут была тоже, опять же, научная ошибка одна. Это еще со времен Карла Линнея, наверное, тянется.
2: Да, кстати, я хочу сказать, что трактаты этого ученого вот в последнее время никакой, так сказать, радости и доверия не внушают никому из ученого мира.
1: Ну, радости-то они и раньше не внушают.
0: Особенно последние труды вот по анатомии.
1: Вот, так а я что хотел сказать. Вот ошибочно анальный крот у нас часто принимается за фуфлика червеносного. Вот я хочу сказать, что это совершенно недопустимая вещь. Это, два,
0: это
1: принципиально, два принципиально разных животных. Они даже из разных там родов.
0: А скажите, вот гребно-лапный аппарат у него...
1: Гребно-лапный аппарат у анального крота приспособлен как раз вот для перемещения внутри анального отверстия. То есть смысл какой?
0: То есть это не опечатка?
1: Нет, нет, нисколько.
6: Он цепляется за стенки.
1: Да, совершенно верно. А поскольку стенка кишечника, она имеет ворсистую структуру, так нет. Ну, слизь, но еще
2: это,
1: и ворс.
2: Это такой. Зависит, знаете, от возраста очень сильно. У некоторых вот и вообще сухо.
1: Вот бывает... у него есть специальные такие пальцы для того, чтобы вот хвататься за вот эти вот ворсинки и таким образом перемещаться, значит, навстречу
0: кауровым массам. То есть это практически, вот, по-моему, вот изобретение так называемой липучки на кроссовках, это мы обязаны, собственно, этому кроту, наверное. Mm. То есть строению лапного.
1: В вот принципе, этого. Да. То есть если вы видели эту липучку кроссовочную, обычную, значит, у нее на одной стороне там такой... Ворс. Какой-то ворс, а с другой стороны вроде крючочек.
2: Микро, вот да, микрокрючочки вот наличествуют.
1: Такие, да. А,
0: по-моему, это натуральный продукт, то есть это просто подушечка.
1: Так первоначально анальный крот добывался именно с целью получения вот этой вот фактуры, которая бы цеплялась за ворсистую поверхность. Микрокрючки. Вот.
2: А, простите, а вот второй вот этот, за которого вы сказали, что это вовсе не анальный даже крот.
1: А, фуфлик червеносный?
2: Да, вот червеносный.
1: А,
2: да.
1: Ну его описывали выхухоль. Такие ученые, профессоры Попов и Белобров. В общем, мы с ними находимся в определенной степени в близких, что ли, областях исследований. Но, к сожалению, не имеем пока такого вот прямого контакта. Хотя я думаю, что мы имеем много научной информации, которая могла бы их заинтересовать. Интересовать. Ну, и то же самое у них там кое-что позаимствовать. Потому что очень часто бывает так, что вот несколько совершенно независимых научных учреждений начинают изобретать что-то одно и то же. Вот. На это тратится, в общем-то...
2: Огромное количество бюджетных средств.
1: Да, средства. Потом очень много уходит на это интеллектуальной энергии. Ну, вы сами понимаете, в общем.
2: А скажите, ведь как бы получается, вот, что до сих пор вот, в научной среде нету практически... никакой такой взаимовыручки. Я вот знаю, что, например, у вас тут пробирки просили, вы же тоже им не дали, вот просто пробирки.
1: Ну, это связано с тем, что вся наука всегда была засекречена. Это же военно-промышленный комплекс. Дело в том, что, вот, например, пробирки... Ну, как мы можем дать свои пробирки, если у нас до этого там находился какой-нибудь штамм там, или культура секретная? Вот, она же оставляет такие вот пространственные отпечатки.
0: А как же
1: вы
0: могли штамм пробирку?
1: А? Да молча.
0: Можем?
1: Конечно.
6: Что излагает собака?
1: Вот. И просто если, например, человек... Ну, ему не просто там нужна пробирка, там что-то налить, там, я не знаю, развести. А вот если он возьмет ее, там сунет под какой-нибудь электронный микроскоп или масс-спектрограф, вот, и возьмет и начнет исследовать, он же обнаружит, что мы там за
2: следы,
1: материал-то использовали. Да, так что, что вы, это очень... Даже вот всякие эти, почему сжигают фильтровальную бумагу, там, которая используется, вата, вот. Даже вот кусок мыла взял, да, в руках подержал, да, вроде когда
2: да,
1: руки
2: уже,
1: можешь,
2: уже,
1: да, ты на нем оставил отпечатки пальцев, вот. А и вместе с отпечатками пальцев остается же и то, после чего ты эти руки моешь, понимаешь? Одно дело хорошо, ты там селедку разделал, там, допустим, за косточка, там,
2: ну, как
1: да,
2: вот это
1: не страшно, это да. Не криминал. Вот. А если ты препарировал, например, того же самого анального крота?
2: Да, да, уже практически секретные исследования, которые нельзя как бы...
1: Ну, конечно.
6: Старина Айзек, я бы хотел вам напомнить, что очень важно было бы упомянуть о паразитах, которые водятся в шкурке анального крота. Дело в том, что вся шкурка ими пронизана. Неужели вы не помните, как мы их отлавливали?
2: Кстати, действительно, и тут еще хотелось добавить, что вот по моим скромным сведениям об этом животном, опять же, ну, из энциклопедии, причем какая поразительная, вот в энциклопедии его можно найти на две буквы сразу, на К и на А. Ну, то есть там анальный крот, там крот анальный. Вот, и там сказано прям черным по белому, что это одно из немногих животных, которые дохнут без паразитов, поэтому лучший способ как бы избавиться от анального крота, это, ну, уж простите, это клизмирование обычное. Желательно как бы каким-то серьезным моющим раствором.
0: Дустом.
1: Можно, да. Можно, да. Вот. И самое интересное то, что вот эти вот как раз паразиты анального крота, это вы сейчас очень удивитесь, это действительно была засекреченная информация. Это не что иное, как лобковая вошь. Вот.
0: Кошачья.
1: Почему? Обыкновенная человеческая. Вот. Дело в том,
6: что... Ну, у кошек тоже есть лапки.
1: Ну, да, в общем, у разных животных они бывают, и вошь, в общем-то, бывает. Но именно вот то, что мы называем вот таким вот этим теплым привычным словом, это вот как раз те паразиты, которые обитают у анального крота. Да. Так что человек, если он, значит, что-то такое себя заподозрил, неладное, то ему лучше сходить, конечно, сделать эту флюорографию кишечника, чтобы там убедиться, что у него отсутствует анальный крот.
0: Причем, вы знаете, по последним данным, поступившим вот в мою, собственно, клинику из Америки, там, по-моему, эти кроты обладают так называемой техникой стелс, то есть их на рентгене практически очень сложно. Собственно, обшивка вот истребителя американских известных, она, по-моему, как раз целиком из этого.
1: Но тут есть еще такая вещь. Всем известен, например, туннельный микроскоп. Да,
0: конечно.
1: Это не что иное, как микроскоп, который вводится в какой-то, ну, такой, ну, в туннель, условно говоря. Вот поэтому, если мы не можем обнаружить это на рентгене, то непосредственно в заднепроходное отверстие вводится
0: туннельный микроскоп. Да, и свет в конце микроскоп. Туннеля, он, собственно...
1: Да, совершенно верно. И к тому же он все-таки в определенном диапазоне частот, это шкурка анального крота, она имеет возможность.
0: Невозможно же сделать целиком невидимое.
1: Ну, конечно, да. То есть, в общем, где-то длина волны порядка 450 нанометров, она, в общем-то, позволяет зафиксировать наличие анального крота.
5: А скажите, пожалуйста, Айзек, какова может быть профилактика в данном случае? Может быть, стоит регулярно посещать проктолога?
1: Ну, тут, конечно, очень важной вещью, я бы сказал, это является вот регулярная, хорошо налаженная дефекация. Потому что если у человека, например, ну, нет таких проблем, как говорится, блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, вот, значит, поскольку у него вот эта вот циркуляция происходит достаточно быстро, ну, анальный крот, он, в общем, ну, как любой
2: просто
1: животное...
2: Просто не заинтересован,
1: ну,
2: даже.
1: Ну, да, он все-таки любит покой, понимаете.
2: Ну, вот, все-таки животное мягкое.
1: Да.
5: Простите, а можно его поймать во время клизмирования? Вот когда особо активный отход каловых масс происходит, не может его вымыть?
2: Ну
5: или
2: да,
5: его
2: как
5: вымыть вместе с этими массами, как его уловить за шерстку, за шкурку, там, я не знаю.
2: Ну, вот, видимо, за ушные.
1: Ну, если поймаете. Нет, нет, тут для этого, в общем-то, было в свое время сделано специальное устройство именно вот для поимки анального крота. Ну, это вот когда первые это проводились опыты, да, вот типа этого, да. Только она, так сказать, у нее был отрицательный момент силы. То есть, да. После непосредственно клизмирования...
0: Навсос, значит,
1: оно было. Да. Вот, ну, то есть перед этим...
2: кстати, да, вот антиклизмирование вот,
1: да,
2: это возможно.
1: Конечно.
2: Поршневой выдув.
1: Ну да, вакуумное такое устройство. Вот, его потом даже вот эти вот так называемые мини-аборты, которые это же, в общем-то, как то раз
0: по размеру,
1: модификация.
2: Практически универсальное.
1: Приспособление.
2: Да, а вот, скажите, я хотел немножко все-таки отойти от темы анального крота, но мы к ней еще, конечно, вернемся. Вот мне бы хотелось узнать поподробнее мне вот рыбе решетки, встреченной вами тоже вот в Амазонке. Как бы, что это, собственно, за животное и как бы зачем оно? То есть непонятно. Я знаю, что достигает каких-то громадных размеров. То есть вот там на несколько миль одна рыба.
0: Мили, наверное, все-таки британские, а не американские.
2: Ну, простите, я просто по привычке.
1: Нет, а есть еще морские мили. Почему?
0: Те называются, да, правильно, кабельтовые.
2: Кабельтовые, есть еще кобель. Ну, кобальт, в смысле, извините.
6: И кобель есть, тоже ведь. Но это совсем другое место, мы к этому вернемся.
1: Ну, это известно, но знаете, вот эти летучие голландцы, да, вот эти корабли, которые покинули команда. Вот, Бермудский треугольник. Вот это вот как раз обусловлено жизнедеятельностью как раз именно вот этой вот рыбы. Дело в том, что она издает звуковые частоты, которые, в общем, человеческое ухо не воспринимает. Вот, но, тем не менее, на психику они
0: по
1: давят.
0: По печени они бьют.
1: Да. В общем, короче говоря, такая рыба подплывает под низ корабля и развивает свою пасть. И начинает издавать эти звуки. А команда вся сходит с ума, прыгает за борт и, значит, непосредственно...
0: Достается ей в пищу.
1: Да, совершенно верно.
2: А, простите, вот таким пасть, как бы, как у нее выглядит?
1: Ну, огромная пасть.
2: То есть, как бы, на конце одного из прутьев?
1: Нет, там не так получается-то, в общем-то. Просто размер этой пасти вместе еще там с боковыми усовыми отростками, ну, потому что она рассчитана, в общем-то, на суда любого размера.
2: Ну, да, да.
1: А представь себе, плывет какой-нибудь танкер, Ниссей Кимару, допустим.
2: Вот, например, да просто взять американский немец. Поля.
1: Вот, да. Или авианосец какой-нибудь там, Enterprise.
2: Немец.
1: Ну, неважно, короче. Вот, и вот такая вот пасть, она должна покрыть все днище и еще выступать наружу, чтобы людям было куда сваливаться.
2: Захват места должен
0: состоять. А вот пилотов с авианосцев в момент приземления она может...
1: Ну как, в момент приземления ей, в общем-то, самолет-то ей не нужен. Вот,
0: То есть она выбирает, избирательная у нее, да?
1: Ну как?
2: Ну как вот, например, рака, вы знаете, едите рака, панцирь же выплевываете, ну, Эдуард.
0: Да. Вот это как бы. Что, у нас учили в институте совершенно другом.
6: То есть пережевывать в кашицу?
0: Не, ну зачем пережевывать? Мы целиком.
2: А прям... кстати, я хотел сказать, что сейчас вот пошла последняя мода на экологически чистые накладные когти для дам. Вот они делаются из раковых панцирей.
1: Да, вот это интересно, конечно. Но общество защиты
2: раковые
1: животных
2: шейки.
1: Что говорит по этому поводу? Это же, в общем-то, мне кажется, негуманное обращение.
2: Ну как бы, а так вы считаете гуманно, что огромное количество, значит, вот мясца поедается, а панциря выкидываются? А так все-таки панциря идут милым дамам.
1: Ну, нет, ну, еда — это вроде как, ну, процесс интимный, в какой-то степени необходимый человеку, а накладывать там на себя разные там прибамбасы — это...
2: Не, ну, они же не мордочки раковые накладывают.
1: Ну, еще бы не хватало, конечно, да, ну, что.
0: Нет, глазки еще.
1: Подумаешь,
0: можно.
1: Возьми там, покрась лаком, если уж очень приперло там, чтобы красные ногти были.
2: Тут у некоторых, например, и красить нечего. А, вот, например, Прохор наш, вот она только... Ну да ладно, не будем
1: не
2: сейчас
1: надо,
2: о грустном.
1: Про Прохора, да. Я не могу, меня от нее просто что-то так...
6: Да ладно тебе!
2: Ну давайте послушаем немножко музыки.
1: Давайте музыку, правда.

0: И, собственно, действительно, настолько загадочное вообще в последнее время явление природы и, так сказать, новые какие-то проявления ее злых шуток. Вот, например, недавно всю прессу практически, ну, специализированную, я имею в виду прессу, обошла информация о появлении так называемого вагинального ежа, вот, который вроде бы водится в жидких средах, ну, я имею в виду, конечно, там океан, там всякие моря, но и в аквариуме тоже возят активно, и, в общем-то, опасность, серьезная шуть. Дело в том, что, как там сказано, вагинальный еж распространяется, это животное гермафродит, распространяется оно отстрелом микроежей как бы в разные стороны. Поэтому, если, например, вы моете аквариум, то не исключено, что, значит, какой-нибудь один микровагинальный еж где-то прилип в углу аквариума, он, значит, заселяется в ванну, затем происходит, скажем так, внедрение, опять же, в организм. Вроде бы вреда он особого не приносит, по утверждению ученых, но вполне возможно, что это очередное коварство военных. Что вы скажете на это? Я вот, прежде всего, конечно, обращаюсь к Исаку, поскольку он ведущий специалист в области паразитологии, вот особенно, так сказать, да.
1: Ну и не только, а в связи с использованием определенных паразитов в военных целях. Вот. Ну, правда, конкретно про вагинального ежа я бы попросил рассказать уважаемого Лимонти Пиццу, который непосредственно как раз долго занимался изучением этого животного. Вот. А то, что очень многие вот такие, ну, на наш взгляд, жуткие представители фауны, это результат бесчеловечных экспериментов военных, это да, это действительно. И сейчас бывает даже очень трудно определить, какое животное оно, так сказать, естественно возникло в среде, какое было доставлено на метеорите, а какое, в общем, там из пробирок вышло. И потом они ведь тоже между собой как-то скрещиваются, мутируют.
0: То есть вот сейчас, например, постоянное слияние, это, да.
1: Да, и вон спидный клоп, ну вот все знают таких, эти клопы насекомые, да?
0: Сейчас появился известные. Новый.
1: Сейчас появился новый спидный, да, который переносит. Он, в принципе, ему достаточно один раз укусить больного спидом, и потом, значит, все его покусывают.
0: Разнос происходит.
1: Да, конечно.
0: Кстати, ведь есть же теория, что именно, вот, поскольку спид — это весьма историческая болезнь, она из глубины веков идет, то именно вот через тамошних спидных клопов, которые сохранились в законсервированном виде где-то в каких-то архивах, в старинных библиотеках, потом произошло, значит, оживление, они же тоже чуют энтогенное пропотевание,
1: да,
0: когда...
1: Конечно.
0: Я вот, кстати, вот насчет, все-таки прошу прощения, вот спидного клопа, мне, так я знаю, что вот как раз господин Рауль, вот он получил какую-то даже серьезную международную премию за препарирование этого насекомого, или я уж не знаю, как его назвать. Не могли бы вы вкратце рассказать нам о спидном клопе?
2: Ну, вообще, задача препарирования была очень тяжелой, потому что это спидный клоп — это яркий пример мутации обычного клопа в военных лабораториях, используя специальные технологии, поэтому шкура этого спидного клопа очень прочная. Она по прочности превышает даже титан. То есть там не помогали ни алмазные резаки, ни лазеры, то есть пришлось очень тяжело.
0: То есть вот довёшь, практически невозможно произвести особи.
2: Он выдерживает температуру там до 10 тысяч градусов. Он может жить на солнце, и с ним ничего не будет. Поэтому с ним бороться очень тяжело.
0: А все-таки есть какой-то метод?
2: Есть, конечно. Мы вот придумали метод, ну как, против каждого паразита можно придумать свой другой паразит. То есть мы придумали специальную такую, ну, можно назвать ее вошь.
0: Так.
2: Это тоже продукт мутации обычной вши, тоже в военных лабораториях, но только уже в наших. И мы добились потрясающих результатов. Ну, теперь у нас другая проблема, как избавиться от этой вши.
0: А, простите, а каким образом вот эта вша, значит, конфликтует с этим клопом? Происходит отсос этой вошью содержимого, значит, панцирька, спидового клопа?
2: Ну, спидовый клоп, он же тоже должен питаться, выделять какие-то продукты распада.
0: Потение,
2: у него,
0: кстати,
2: да, тоже. Да, у него же тоже есть отверстие. И вот мы использовали этот момент. И эту вошь находит это отверстие, проникает внутрь и выедает ее изнутри. Всего.
0: Ага. А вот с вошью теперь, я так понял, проблем.
2: Ну, проблемы это, в принципе, решаемые, потому, но уже на таком психологическом уровне.
0: Мы... То есть просто нужно смириться, что существует...
2: Нет, нет, нет, нет. Мы просто с помощью генной мутации делаем так, что у вши не возникает потребности вылезти обратно из клопа. То есть клоп становится ей как бы родным.
0: Как улитка.
2: Да, да, да.
0: Происходит.
2: Вот. И даже после того, как там полностью кончается еда для вши, когда она полностью выдает клопа, она все-таки оттуда не выходит и умирает от голода естественным путем.
0: То есть практически происходит как бы у нее привыкание к этой вот к этому помещению тесному, и выход куда-то там вот в широкий мир, это для нее травма. Она предпочитает голодную смерть.
2: Да.

0: Ну, собственно, мы немножечко отвлеклись от основной темы, которая очень серьезно заботит всех наших вот постоянных радиослушателей. И, кстати, радиослушательниц тоже. Дело в том, что огромное количество писем. Мне вот просто интересно даже знать, откуда вообще люди и, в общем-то, женщины, в частности, узнают о существовании вот таких явлений, как вот вагинальный еж. Но, тем не менее, я вот сейчас ищу эти письма. Ну, вот, например... Нет, это не то, это личное письмо. А, ну, собственно, это и не важно. Да, так вот, собственно, что касается вагинального ежа. Спрашивают, пишут, рисуют дети. Вот мы объявили конкурс, кто лучше нарисует вагинального ежа. Машенька Костылькова нарисовала лучше всех из Кунцева. Ей отправили одного засушенного. Да, ну это я что-то...
1: Дело в том, что мне даже удивительно, как Машутка могла относиться с такой любовью к оригинальному еженьку. Дело в том, что, наверное, ее физическое развитие не совсем позволяет пользоваться всеми удобствами, которые представляет такой ежик. Дело в том, что ежи, на самом деле, дофигища. Есть просто ежи, есть ушастые ежи, есть вагинальные ежи. Ну, естественно, вагинальные ежи, на них мы остановим наше внимание.
0: Морские еще существуют,
1: да,
0: морские
1: ежи. Да, да, но...
0: А еще противотанковые есть.
1: Да, противотанковые, да, но я надеюсь, нам никогда не придется прибегать к их помощи, кроме как.
0: Ну, в случае, если неправильно паркуют автомобили...
1: Ну да. Что же касается вагинальных ежей, то это специальный вид, выращенный нами в наших лабораториях. У них, собственно, чем они отличаются от ежей? Только одним. У них мягкие иголочки.
0: А чтобы не кололись?
1: Да, естественно. Чтобы... Не просто не кололись, Александр.
0: Нет, тут я должен сказать, что вообще изначально цель-то была гуманная, ведь масса, скажем, вот летний период сейчас кончился, но тем не менее, как вот лето, масса людей любила в своем там огороде, да, прикормить какого-нибудь ежика. И очень часто происходило натык босой пяткой, значит, хозяйской на колючке реального ежа, там дети всякие кололись, там даже бывало вот уносили грудничков, ежи грудничок там. А вот, собственно, вы попытались вывести ежа, как бы, который, сохраняя все достоинства обычного ежика, тем не менее обладает безобидными иголками. Никто не знал, что у него, опять же, в ходе вот этих мутаций проявится такое свойство. Он же по названию вагинальный, насколько я знаю, получил вот практически недавно, после нескольких трагических серьезных случаев.
1: Отнюдь, Александр. Дело в том, что называется он вагинальным совершенно естественно. Дело в том, что колючечки у него совершенно мягкие и приспособлены именно для того, чтобы вот, как бы вам сказать...
2: Массировать.
1: Да, совершенно верно вы, Факов, сказали. Ой, каков он молодец. Ваша фамилия совершенно себя оправдывает. Вот именно массировать, именно массировать. Дело в том, что эти ежики совершенно миниатюрного размера. Вот они такие масенькие-примасенькие. Вот, их покупают... Ну, дело в том, что эти ежики стоят достаточно дорого. Вся популяция ежей, она на самом деле весьма малая. Ими обладает только группа катетер. И вот...
2: Ну и немногие одинокие, очень богатые дамы.
1: Очень то, богатые.
2: Мы при создании этого ежа ставили еще одну цель, чтобы процесс кормления этого ежа мог доставлять ей удовольствие.
0: Так, так, так.
2: Вот, и поэтому он питается, в общем-то, внутренними выделениями женщины. Отсюда его и название.
0: То есть это практически какое-то новое, я бы сказал, в секс-индустрии что-то?
2: Ну да, да.
0: Ага. А не планируете ли вы поставку? Вот как бы вот у нас, например, в нашем секс-шопе, вот сейчас вот поросячьи хвостики очень пользуются большим спросом. А вот как бы эти ежики они должны.
1: Дело в том, что поросячьи хвостики — это все фигня по сравнению с нашим замечательным ежиком.
2: Но дело в том, что процесс вот создания этих ежиков, он очень дорогостоящий. Я боюсь, что для массового покупателя он никогда не будет доступен.
0: Ну, в принципе, это тоже, видимо, на вкус и цвет, как говорится.
2: Ну, конечно.
0: Ну что же, я предлагаю послушать немножко музыки.
3: Эхо Москвы.
0: И в гостях у программы «Монмаранси» группа молодых ученых и музыкантов «Катетер». Это все называется. Я, кстати, знаю, что вы являетесь также, вот все здесь

0: медикозный отдел? Потому что почему-то у вас называется он не медицинский, а медикозный. Тоже бы хотелось узнать.
1: Ну, это такие, я бы сказал, тонкости лексического плана, которые к делу отношения-то не имеют. Потому что, ну, в отличие от медикаментов, там медикозный прием, медикаментозный, ну, не будем на этом останавливаться.
0: Ну, в общем, да.
1: Вот. Дело в том, что нами же был разработан радикальный метод лечения базитизма.
0: Ага, ага.
1: Вот. Дело в том, что, значит, как известно, чем значит, самые опасные проявления базитизма, они связаны с тем, что внутри, в полостях каких-то человеческих, накапливаются энзимы и создают какое-то дополнительное давление на органы, вызывая там болевые ощущения. Или в самых тяжелых случаях, то есть когда происходит накопление энзима в голове, значит, то...
0: Какие-то даже фрустрационные действия происходят.
1: Так, нет, да. Это просто начинает действовать как опухоль в мозгу. Она придавливает мозг, придавливает сосуд, вот эту вот полость с энзимами.
0: И... Не, ну это же практически вы проводите как бы, вернее, как это, не даете болезни, вернее, прогрессировать в физические формы, поскольку ваш это базитизм, он сам по себе неизлечим.
1: Нет, он неизлечим, но вот такие вот острые моменты проявления вполне возможны. То есть в какие-то головные отверстия вводится катетер особой конструкции, это ноу-хау, этого больше не где нет, только у нас, в нашем институте. Вот. Ну, обычно это делается через ушные отверстия, вот, как наиболее удобные такие для введения. Вот. Туда, значит, вводятся, ну, в крайних случаях трепанация черепа делается. Это, но это обычно, да, это бывает нет. Потому что дело в том, что тогда вместе с энзимами можно и мозги располискать. Это, в общем-то, достаточно опасно. Вот. Ну, а приемы стереотаксиса позволяют нам достаточно точно вводить вот эти вот катетеры именно как раз в полость, заполненную энзимом. И на определенное время мы можем, в общем-то, человека от проявлений базитизма избавить. Да. Но если оставить этот катетер там, значит, постоянно торчащим, значит, соответственно, то, значит, у нас начинается постоянное истечение энзима. Вот. Но то, что какие тут бывают неприятные вещи, вы прекрасно знаете. Энзим – это такая штука, чем больше он вырабатывается организмом, тем, так сказать, мощности его наращиваются. И просто человек будет ходить, брызгать вокруг себя энзимом, заражать им других людей. В общем, это никому не нужно, конечно. Вот. Но в каких-то там тяжелых клинических случаях, когда вот там, ну, нам нужно этого человека там на какое-то время, ну, привести, скажем так, в норму, избавить от проявлений базитизма, мы это можем делать и достаточно успешно.
0: То есть, как бы в основном все-таки эта вот деятельность направлена на таких вот как бы больных, скажем, по признакам уже ярко выраженного агрессивного базитизма. Ну, что меня здесь интересует? Как бы их приводят, наверное, родственники, поскольку как бы ведь... Вряд ли,
1: да,
0: они...
1: сам-то, да, человек не осознает такой потребности. Как правило, это вот один из первых признаков базитизма – это снижение критики к своему состоянию. Вот, то есть обычно человек, значит, ему кажется, что вот все ништяк, он делает все правильно. Ну, вот, а люди, которые там со стороны на него смотрят так, ну, как-то нельзя же так прям сказать, ну, ты гонишь, чувак, вот так вот сразу кому-нибудь, ну, да, сказать. Ну, вроде
0: бы
1: удобно.
0: Я, кстати, знаю, что вот как бы по некоторым просочившимся сведениям о методах лечения в вашей клинике, что вот, когда у человека пропадает самокритичное как бы восприятие себя, то есть самооценка, то как бы у вас есть ведущий специалист, вот Рауль один из них, который ставит и начинает объяснять по полкам, что, дескать, вот там, дескать, ты дебил, потову-за-потову-то. Ну, прям вот объясняет, то есть тем самым, так сказать, вкачивая в человека как бы состояние сомнения.
1: Не, ну, Рауль вообще уникальный человек в этом
0: такая.
1: Отношении, потому что он может такого рода диагнозы и, скажем так, поддерживающую терапию проводить даже по телефону. Вот. Ну, так как, значит, это являлось бы рекламой, мы, конечно, номер этого телефона приводить в эфире, ну, не имеем права просто.
0: Но вы вот. Все равно на всякий случай возьмите ручки и бумажки, потому что вдруг в конце мы дадим его.
1: Да, да, совершенно верно. Ну и потом, кстати, между прочим, благодаря замечательным свойствам, опять же, Рауля, я так думаю, что особо экстрасенсорно-чувствительные люди, они уже этот номер телефона приняли и смогли его записать. Вот.
0: А поскольку что... сейчас вот огромное количество, я знаю, что всяких вот таких там представителей секты, не сект, кружков, то есть раньше были,
1: да,
0: кружки рукоделия,
1: много.
0: А сейчас вот кружки, которые представители, так сказать, высшего

0: космического разума, да, то вот они это, как бы...
1: Это стало вот очень модно.
2: Вот. Дело в том, что вы заметили, что количество вот таких организаций заметно уменьшилось за последний год. Это, кстати, вот яркое проявление результата нашей деятельности.
0: Я бы сказал, что наоборот, увеличилось.
2: Нет, это вам кажется, потому что вы узнали о существовании этой группы как раз благодаря нам, потому что мы, как только о них узнаем, сразу ставим в известность органы внутренних дел и тут же ставим их к себе на учет в картотеку и ведем за ними постоянное наблюдение и постоянно на них воздействуем.
0: А скажите, Рауль, меня вот сейчас почему-то я вспомнил, заинтересовало вот здоровье. В каком сейчас состоянии находится вот та пациентка вот в третьей палате, вот под часами такая толстая, полная женщина в бегудях. То есть она говорила, что она проводник на землю высшего разума. Вот как сейчас проходит лечение? Потому что, насколько я понял, там, в общем-то, базитизм не просто с большой буквы, а, в общем-то, все буквы большие, а первая маленькая.
2: Ну, это очень тяжелый случай. Эта женщина, к сожалению, сейчас впала в кому. Но кома у нее очень такая интересная.
0: Так.
2: Мозг не полностью отключился, и он сейчас может воспринимать информацию.
0: То есть осциллограмма идет это?
2: Конечно, мы активно этим пользуемся, и я с ней регулярно провожу каждый вечер сеансы. И я думаю, что где-нибудь через пару месяцев мы ее приведем в норму.
0: Ну, скажите, вот я знаю, то есть сеансы, да, я знаю, что вы прекрасный массажист, ну а как же с брезгливостью?
2: Ну, что поделать, приходится жертвовать ради науки.
0: Ага. Ну, то есть все-таки вы как бы вера в то, что вот придет исцеление, есть какая-то?
2: Нет, ну у нас практически 100% результат. То есть только один человек, может, из тысячи не будет поддаваться нашему воздействию, но это, как правило, бывшие партработники, члены КПСС. И вот на моей памяти было только 2 случая, когда не удалось полностью излечить. Ну, не полностью излечить, а, так сказать, убрать вот эти яркие проявления бадитизма. Это как раз были оба бывшие члены Политбюро.
0: Угу. А скажите, вот, а как обстоит дело с животными? Приносят ли в институт больных животных? Ведь это же серьезная сейчас проблема. То есть, вот, например, происходит в связи с тем, что происходит активное слияние полов, то есть уже не поймешь, где там он, то есть какое-то сплошное кругом оно, вот, и как бы происходит даже визуальное слияние животного с его же хозяевами. То есть, ну, короче, даже морда становится одна. И не поймешь, дверь тебе кто открыл, овчарка, или это жена хозяина квартиры, или сам там хозяин, или попугай их там прям вот...
1: Это да, это бывает, это даже очень часто. Но вы знаете, что самое интересное? Как правило, если нам приносят вот такое вот животное, там, будь то попугай, там, левретка, баллонка, там, это совершенно неважно, вот там ее хозяйка там приводит, или там даже иногда бывает хозяин, вот, и говорит, что вот, ну, у меня проблема с моим питомцем. Вот, а мы-то видим, мы-то люди-то научные. Вот, это, как правило, 100%, что бозитизмом страдает именно хозяин. То есть таким образом мы выявляем своих, ну, натуральных пациентов. А у животных бозитизма его, в общем-то, как такового быть не может.
0: Это... А, ну, а вы не опасаетесь, что вот за те вот повсюду сейчас вот объявления, которые на столбах, там, типа, вылечим любых животных, вот, как бы, что, как бы, к вам придут и там скажут, дескать, ну что же вы... То есть вы же не сможете объяснить соответствующим органам, что это всего лишь, так сказать, способ выявления настоящей опухоли.
1: Ну а что делать? Ну это вот как флюорография, которую полагается раз в год проводить. Но там мало ли чего, там что случится.
0: Да, это ответ достойный большого ученого. Но мы ненадолго прервемся.
1: Да.

0: И вы можете, так сказать, группироваться и задавать ваши вопросы нашим гостям по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что гости сегодня в студии — это группа «Катетер» в полном своем составе. И если вы позволите, первый телефонный звонок я с радостью вывожу вам в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
1: Доброе утро, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
1: Сразу хочу поблагодарить за замечательное музыкальное произведение, прозвучавшее в эфире. Песни действительно душевные и классные. Хотелось бы узнать, где можно вообще производить их отслух и записаны ли они на каких-нибудь музыкальных аудионосителях, типа компактных дисков и тому подобных вещей.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос. Да, вопрос действительно носит чисто прикладной характер, но своевременный вопрос.
2: Да, насущный, актуальный. В общем-то, отслух, я бы даже сказал, на сегодняшний день.
0: Отпись тоже.
2: Отпись. Нет, ну вот отслух из официальных носителей пока существует только выпущенная фирмой Elias кассета «Музыка нижних чакр». Вот, это первый альбом группы «Катетер». А сейчас вот как раз заканчивается работа над сведением второго альбома. Вот вещи, которые вы слушали сегодня, это вот как раз будет на втором альбоме, который носит название «Нежности для промежности», как вы, наверное, уже поняли. Вот. Ну и непосредственно там в будущем планируется работа над альбомом под названием «Бобик сдох».
0: Вот. Это хорошая,
2: да,
0: должна быть работа.
2: Вот. Потом есть еще такое условно рабочее название, может быть, там это будет четвертый или пятый альбом, там это неважно, «Жадность фраера сгу». Ну и, так сказать, в общем-то, идей очень много творческих таких. Прошу
0: здоровы.
2: Прощения. Да, вот,
0: ну,
2: видите,
0: это после того случая.
2: Аж распирает от идей. Да.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Эдуард, Рауль, Александр и
2: Исаак.
3: Исаак. Да.
2: Очень или Монти.
3: Это Дмитрий Вальдемарович Посвечник, если вы помните.
0: Да, да, конечно.
3: Вот, значит, вот мне вот, я от делегации звоню, потому что, чтобы не забивать телефонную линию, все звонили вначале ко мне, как бы задавали свои вопросы, чтобы я вам потом их передал.
0: А, ну, то есть, как бы, да, так сказать, вы выполняете такую роль, да, пейджера.
3: Вот, значит, вот мы собрались, так подумали, значит, чтобы отбиваться тогда от всех этих сомиков, там, кондиру, там, ежей всяких, вот просто взять там, отловить, пойти от делегации нашей, двух-трех так особей и набить просто им морду. Чтобы они пошли и рассказали своим там друзьям, что морду отбьют, и чтобы они больше так не хулиганили.
0: То есть путем, так сказать, вы сторонник индивидуального террора?
3: Ну, это, понимаете, это как бы запуг такой пойдет.
0: А, запуг?
3: Да.
0: Но вы же можете посадить на измену всю потом особь. Они же там, знаешь, вот такой мордобой там одному, а они остальные же потом перестанут плодиться, и флоре настанет серьезный напряг.
3: Нет, ну, плодиться они не перестанут, я думаю. Ну, вот они скажут, просто они не будут там не влезать там никакие там органы человеческие.
0: Ага.
3: Вот, и по поводу краников вот еще тоже вот вопрос.
2: Да. Микровентили, я прошу прощения, вот это очень существенно.
3: Ну, микровентили, от меня, вот друзья вот только что звонили, но они новые русские, это Ральф, Итибанович Пальн и Годи. Вот они, значит, задаются таким вопросом вот. А вот, например, можно, вот, например, вот знаете, вот как бы вот у одного класса будет там одни экранчики, а вот у тех, кто побогаче, там вот.
0: Позолоченный, например.
3: Позолоченный, или то есть это надо обязательно одного материала делать.
0: То есть вы хотите просто узнать, реально ли изготавливать эти крантики по индивидуальному заказу,
3: да,
0: как
3: да,
0: с индивидуальным дизайном там.
3: Да, конечно.
0: Вообще действительно вопрос весьма
2: интересный. Ну, это, видимо, планируется.
0: Сейчас, простите, может быть, еще есть. Да, у вас еще есть какой-то вопрос.
3: Да, вот мне вот.
0: Мы по порядку потом вам ответим на все.
3: Ага.
0: Я так
3: понимаю. Ну, вы записывайте там.
0: Да, у нас тут вот Прохор пишет тут.
3: Понятно. Вот, значит, еще вот. Я вот беседовал тут и с вашим прошлым собеседником, газетологом Андреем Орловым.
0: Да, да.
3: И он мне, значит, установил вот через радиоволну вот эти вот синтетические запахи.
0: Uh-huh.
3: И, короче, вот я сейчас ощущаю, вот сижу, вот борщ ваш запах, понимаете?
0: Это уже, простите, как бы не борщ, а вторичный такой запах, вызванный, понимаете.
3: Нет,
0: ну, короче, просто Рауль рыгнул, назовем это так. Да.
3: Я вот просто рецепт хотел узнать.
0: Борщица-то?
3: Да.
0: А, хорошо.
3: Еще вот да, такой. Да. Значит, вот я наблюдаю сейчас по телевизору у вас.
0: Угу, да.
3: Наш вот научно-исследовательский институт. Вот. Который специализируется на всяких там физических таких исследований природных.
0: Да-да-да. Да.
3: Значит, это... В общем, мы, короче, вот проводили опыт на этой неделе по запихиванию шишки. Только вот не передней, не острием, а вот тупым концом в рот.
0: Uh-huh.
3: И вот она вот почему вот думали, почему вот она не выходит обратно. Вначале было предположение, что это сила трения.
0: Uh-huh.
3: А на самом деле это вот когда вот вы вдавливаете туда шишку, это чешуйки, они как бы вот выдавливают смолу. И когда это взаимодействует все слюной, происходит химическая реакция.
0: То есть приклей такой.
3: Да, вот клей, чудодейственный вот клей, который вот... И поэтому нельзя вытащить никак.
0: Uh-huh.
3: И вот я сейчас смотрю на вас, Александр, по 8-му телеканалу.
0: А я сейчас спиной к камере сижу, поэтому как бы...
3: Нет, ну вот я про ты говорю, у вас какие-то проблемы там с носом после того случая, по-моему, да?
0: Да, вот как бы
3: и
0: есть.
3: Вот, если да. Вот есть какие-то у вас там, то вы могли бы в наш институт обратиться, и мы вам все приклеим. Да.
0: Ну, вообще-то сейчас, на самом деле, как бы, вы знаете, что сейчас последние моды, это вместо вот ноздревого отростка, как бы, делается трансплантация клювов. Ну, мало того, что вот зубы из клювов делаются, там,
3: а
0: это как бы уже...
3: Такие, да?
0: Да, то есть, поскольку гораздо удобнее дышится так же, а еще одна функция появляется. Ну, например, там, проще произвести выклев там какого-нибудь кокоса, да, вот для любителей экзотических фруктов.
3: Или киви высосать тоже.
0: Да, там, киви отсосать, да. То есть,
3: ну, Александр, да. Вы понимаете, это же клюв, его тоже вот приклеить, чтобы посильнее надо, чтобы он был.
0: Это серьезная работа, он должен корни пустить, нужно лежать около года лицом вверх.
3: Понятно.
0: Вот. Ну, спасибо вам за звонок, сейчас, я думаю, вот Исаак вам ответит на ваши вопросы. Вот что касается, я вот мне передали
2: микровентили, да,
0: микровентили, да, индивидуальный подход к созданию этого произведения, да.
2: Безусловно, будет, да. Я так думаю, даже что у нас будет выпущен каталог, вот вроде как бывают каталоги, как там, ну, не знаю. Да, в общем, да, сантехники, там, всяких приспособлений для ванн. Но я бы не советовал особенно обольщаться всем по поводу, скажем так, ценовой дифференциации этих изделий, потому что самая дорогая вещь там, это вот как раз платиновая решетка с отверстиями, нормализованными в соответствии с рядом чисел Фибоначчи. То есть это сам по себе продукт настолько дорогой, что вешайте там хоть золотые трубы, там, я не знаю, алмазные катетеры, все равно вот по сравнению с ценой этой решетки, в общем, ну, это не принципиально. Все равно, что из нержавейки, что из золота будут стоить приблизительно одинаково и жутко дорого. И вот когда, кстати, наша экспедиция отправлялась вот к берегам реки Амазонки, там мы проплывали случайно мимо Южной Африки, вот, мы там связались с компанией De Beers, и как раз вот эти вот все платиновые решетки, которые у нас были, вот фильтры на этих кранах, мы им впарили за анафемские деньги. Вот, и, короче, те вентили, которыми мы оснащали аборигенов, ну, не каждому же доверишь платиновую решетку, правильно? Вот, они ее там побегут менять на огненную воду или что-нибудь в этом роде. То есть у них были это простой вот микровентиль, без всяких там каких-то фильтров или что. Вот они просто открывали это дело и закрывали там вот в момент мочеиспускания. Вот, но тем не менее эксперимент прошел хорошо, нам просто вот дополнительные средства позволили взять на грудь, на борт, точнее, корабля дополнительные самое горючее, вот, дополнительный персонал, то есть у нас помимо аминозиновых сестер, буфетчиц, горничных, в общем-то, у нас так была хорошо оснащена экспедиция и персоналом в том числе, так что, в общем, мы научные исследования проводили на самом высоком уровне.
0: Второй вопрос, касающийся, ну, как бы, в общем-то, привитию некоторых отдельных особей, вот, в частности, сомиков кандиру, так сказать, условного рефлекса насчет, так сказать, дальнейшего его потомственного. Ну, вы понимаете, о чем я хочу.
2: А, ну, то есть, да. Забота о потомстве есть ли у сомиков кандиру?
0: Это тоже, да? Да.
2: Или как? Нет, ну, дело... Дело в том, что, как и все рыбы, он, в общем-то, на... ему на потомство-то свое наплевать. Вот там есть только какие-то некоторые виды, я знаю, там и во рту икру вынашивают, вот акулы вообще там живородящие. Не, а этот мечет просто там, куда попало. Вот, на... Но он вот на листике, вот, о которых мы уже говорили, вот то, что является деликатесом там как раз, ну, вот, на Амазонке.
0: А вот вы видели такую вот рекламу, там две птицы сидят, там с яйцами потом вылупляются и типа там позвонят родителям, они вылупились и забыли своих родителей. Ведь изначально вот рыб должны были снимать. Но потом как бы эстетические чувства вот режиссера покоробило и решили все-таки снять птиц.
2: Ну, тут даже не только в этом дело. Просто подводные съемки, они значительно трудные. Дороже. Вот. Там же нужно совершенно, так сказать...
0: Фильтры другие.
2: Другие фильтры. Более того, передняя стенка должна быть плоской, потому что дело в том, что вот оптическая линза начинает работать вот на границе перехода сред, а поскольку вода имеет оптическую плотность не такую, как воздух, то есть оптика там начинает работать совершенно по-другому. Вот. Для этого, значит, ну, во-первых, то, что камера должна быть боксированная, тоже само собой.
0: С определенной частотой пульсации.
2: Это, ну, это обычно кварцевая стабилизация применяется же. Вот,
0: но она в воде часто отказывает.
2: Конечно, воде, да, да, особенно в соленой морской воде это проникает, так сказать, пары и
0: там
2: жидкость.
0: От едалого механизма вообще, да.
2: Не только может произойти какое-нибудь замыкание в электронике, и, в общем, это выдаст совершенно ненужный результат. Ну и потом прикинули, так думали, что за птица. Ну вот вроде кукушка, как она, так вот, не очень, да, свое потомство. Вот. И, в общем, сняли про птиц.
0: Кукушек именно двух.
2: Да, да. Что?
0: Ну и что вот касается вопроса о рецепте борща, я вкратце расскажу элементарно. Это берете, значит, на кастрюльку такую литровую десяток яиц, щавель, жарите лук и шкварок. Вот, и все это, в общем-то, ставите в холодильник на сутки. Получается замечательные щи, и дешево, и сердито. Вот, а что вы хотите сказать?
4: Дрожжей надо еще немного добавить туда.
0: Ну, это как бы... Вот,
4: по вкусу, конечно.
0: По вкусу. Это уже дрожь ставится на стол.
4: Ну, как да, бы... Да, прям бы и втыкается деревянная ложка, только непременно деревянная.
0: Потому что иначе грибки, да, ржавеют. Ну что ж, я предлагаю обратиться к звонку следующего нашего радиослушателя. По телефону 203-19-22 вы можете задавать ваши вопросы уважаемым нашим гостям сегодняшнего эфира. Доброй ночи, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
5: Березкин Станислав Витальевич вас беспокоит.
0: Здравствуйте.
5: Знаете, чуваки, все, конечно, классно, я прекрасно все понимаю.
0: Ой, но... какой у вас прям молодежный такой закон.
5: Молодежный, да, очень молодежный.
4: Кстати говоря, это название баранов.
5: Баранов — это что, чуваки, что ли?
4: Да.
5: Понял. Ну, в общем, вот я не пойму, вы что, на негров работаете, что ли? А негров, там, чечмеков всяких и так далее.
0: То есть, а вам...
5: То есть белых людей вы уже не замечаете вроде бы. Я понимаю, все это базоэтическое и так далее. Вот как бы все-таки хотел бы поцивилизованнее все это дело.
0: Так.
5: Даже на Западе такого, в общем, простите, дерьма не допускают.
0: То есть уже или еще?
5: Уже, наверное.
0: А было такое?
5: Ну, наверное, было, но, в общем,
0: нет, ну как,
5: чего-то,
0: вот вы...
5: чего-то более хочется серьезного, понимаете? Даже так, вот так. Под пьяную голову. Вот порой все это дело раздражает. Хотелось бы поднять ваш уровень чуть-чуть. Да, ха-ха, это я понимаю, все это классно. Заезжай ко мне, конечно, это будет очень здорово. Вот. Но на самом деле, вот это вот все уже, в общем, даже среди музыкантов уже как-то не котируется нифига.
0: А вот что так. Бы вы могли предложить? Какую бы, вот, например, а что вас интересует, беспокоит? Нет, ну стиль
2: да,
0: как
2: в общем-то,
0: бы...
2: нас интересует мнение специалистов всегда.
0: Потому
2: и,
0: что, нет, я еще хочу сказать, что над стилем как бы у нас работает... Генриетта Варфоломеевна шерсть, она просто не потерпит конкуренции. А вот
5: я понял все.
0: А вот как бы вот нас интересует проблема, которая заботит вас. Вполне возможно, что мы сможем вам помочь как-то, подсказать выход из сложной ситуации.
5: Черт его знает, помочь, наверное, не сможете уже. Но вот хотелось бы что-то, ну, более направленное на людей, так сказать, серьезных таких, вот как бы не то, что там металлических, не то, что райдеров там, да.
0: Кого вторую вы назвали?
5: Райдеров.
0: Это что?
5: Ну, байкеров, кому больше нравится. Но людей таких, как бы, уже более умудренных опытом. Вот, чуваки, вот ей-богу, вот, все, что вы говорите, это... Ну, как бы детское все.
0: Ну, вы знаете, у нас, собственно, ведь была вот серьезная достаточно программа о автоподъемниках. Вообще мы хихи. То есть, как бы, поскольку политика Генриетты Варфоломеевны Шерсть, она рассчитана на то, чтобы захватить все, понимаете, пласты населения.
5: Ну, понятно. Ну, пласты-то, они все уже, так сказать, как бы ориентируются на жизнь сегодняшних, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там, сегодняшней, там, оплоумевшей Европы.
0: Ну, а скажите, вот последняя ваша поездка по этим местам, она как бы действительно вот натолкнула вас на мысль, что там действительно так все оплоумевше?
5: Не, вот серьезно. Я не ездил, да.
0: Как же вы знаете?
5: Я не ездил, нет. Ну. С первых слов, не через друзей, не через что-то еще. То есть, с первых слов, так и друзей, но...
0: Мне батя рассказал, как барин ел называется.
5: Но это нет. Это не то все.
0: А вот вы знаете, например, что вот именно после нашей программы произошло, так сказать, некоторое изъятие из торговли вот так называемых куриных окорочков, поскольку это, в общем-то, выращивается все на спецорганизме.
5: Ну, понятно.
0: Понятно. Вот. Не, ну... А вы знаете, что это на самом деле продукт вот именно того Запада? А вот вы его вкушали. Я, кстати, вас заметил вот в демонстрации. Вы стояли третьим во втором ряду слева. Вы там кричали, что, дескать, верните нам окорочка.
5: Это, черт возьми, если ну, я как там это... стоял, я бы, наверное, уже давно повесился.
2: Не, нет, вот это вот не надо.
5: Нет, все замечательно, все прекрасно, все хорошо. Но
0: ну, вот видите, вот
5: нет,
0: спасибо,
5: хотелось
0: да.
5: Бы, хотелось бы, нет. Ну, хотелось бы единственное, что, чтобы повзрослее как-то. Вот на уровне 40 лет где-то вот так.
0: Мне уже 54. Ну
5: 54, это не знаю, не верю.
2: Нет, ну видите ли, в чем дело. У нас передачи популярные. Вот,
0: научно-популярные.
2: Да, научные, но популярные все-таки. Если мы будем вести, так сказать, строго научный разговор, вы сами понимаете, нас просто никто не будет слушать.
5: Это
2: тем более
5: понял.
2: Среди ночи. Вот, и мы поэтому вынуждены, конечно, где-то из терминологии.
0: Вы знаете, вообще я еще так немножко скажу, что, в принципе, как бы у нас тут договор серьезный со Останкиным, подписан со всеми телепрограммами. И как бы вот у нас просили именно людей, которые любят серьезные передачи, отсылать вот в телепрограмму «Времечко».
5: Это понятно. Вот, нет, это что... «Времечко», это все там, пусть само по себе. Нет, все замечательно, все прекрасно. Я отключаюсь, не хочу вас больше мучить, но...
0: Нет, это я вас отключаю.
5: Хочу сказать, что все лучше пусть будет побелее.
0: Побелее.
5: Вот. А то так все больше на негров похоже.
0: Вот как, а почему у вас такая нелюбовь к этим замечательным? Вот возьмите, например...
5: Ну, знаете, вот сейчас только что
0: нет,
5: вы говорили.
0: Нет, вот послушайте. Вот, например, существует человек, который поет «Увезите меня в Гималаи, потому что я московский пустой бамбук».
5: А существует,
0: например, Маркус Миллер, который является представителем чернокожего населения, и вот, на мой взгляд, он гораздо более выдающаяся личность во всех отношениях. Вот, например, я бы для него повещал. А вот для бамбуков там и гималаев нет. Нет, сударь, вы серьезно попутались. Я понимаю, что сейчас уже ночь глубокая, но все-таки вам нужно опустить ноги в тазик и посидеть полчаса, так сказать, уставясь желательно во включенный телевизор, но вот с такой, когда там нет никакой программы, то выскакивает цветная заставка или там какая-то другая картинка. И, по-моему, это хорошая терапия, да? Это, кстати, вот вы же, Исаак, рекомендовали в вашем...
2: Ну, в принципе, да, но тут нужно выключать звук у телевизора, вот, использовать его, ну, в качестве осветительного прибора.
0: Да, ночника.
2: Да, да, совершенно верно.
0: Соблюдать дистанцию.
2: Да, лучше всего настроиться на какой-нибудь такой канал, где, в общем-то, и изображение будет поменьше, вот, чтобы он так просто сдавал вот это вот свечение с пульсацией частотой 50 Гц.
0: Оно, кстати, вот. Успокаивает достаточно.
2: Вот, ну как оно успокаивает? Оно не то, чтобы там это совсем успокаивает, но вот вроде человек попадает вот в какой-то определенный ритм, у него что-то такое возникает, там,
0: ну, это бы, собственно, уже не важно. Да. Дело в том, что мы как бы вот основную просьбу Генриетты Варфоломеевны по разнарядке, нам именно вот в это время нужно было заступиться за чернокожее население, и так удачно был вмонтирован звонок. Я считаю, что мы цель выполнили. Давайте послушаем следующий телефонный звонок.
2: Парные,
0: доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
6: И доброй ночи, геройские гости, Александр.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Я вот ваш постоянный слушатель и постоянно к вам пытаюсь прозвониться.
0: А вы лучше приходите. Борща вот. Приносите.
6: Ну, я сейчас подтянусь вам. Борща, пельмешей там.
0: Ага, пельмешу. А вы знаете, кстати, что именно вот наша программа была инициатором, так сказать, создания вот этого трафарета на самые популярные сейчас майки, которые вот все носят сейчас все больше и больше. Ну, правда, под одеждой, потому что холодно. Ну, вот сейчас к любому подойдите, с него бушлат сдираете и видите эту майку, майка в пельменях. Причем в пельмени они как бы выполнены в форме голограммы, то есть прям на вилку хочется нацепить.
6: Да, конечно. Да. Просто сейчас вот многие носят майки всякие там баскетбольные, там, знаете, там, Кингс, там всякие.
0: Да, кепки еще.
6: Кепки. Да. А вот как бы с пельмешами они их там как-то скрывают.
0: Брезгуют, считают, что, дескать, это не по-европейски.
6: Это как бы андерграунд такой.
0: Да, как бы вот.
6: Прогуление.
0: Да, да, да.
6: Просто вы, может, меня помните, я звонил, вот у меня, я хоккеист вообще, у меня еще ребенок. Трудности были с его выращиванием, он сейчас уже.
0: Ну, я вас помню, вот так вот приходили как бы сюда, вот в щитках, в маске, с клюшкой, да.
6: У меня еще вот девушка была знакомая, у нее третья ягодица.
0: Да-да-да-да, вот. Конечно, вы показывали ее вот здесь, наверное. Да. Да.
6: Угу. Просто такая проблема, что как бы у меня вообще семья, вот мама, сын мой, и вот они не могут слушать программу в такое позднее вообще время, что, в общем, они уже спят. И я вот пишу все дело.
0: А в принципе вы можете их прописать куда-нибудь в страну, где другой часовой пояс. Там вот, например, сейчас в Москве там ночь, да, а там, например, день.
6: А вот в это время у них ловится Монмаранси?
0: Да, а почему бы нет?
6: Просто вот хотелось бы узнать отношение ваших гостей и вас лично к программе такой базедовый «Знак качества».
0: О, понятно.
6: Шестому каналу.
0: А, спасибо.
6: Где, например, выходит первый, значит, там какой-нибудь Укупнин там и говорит, что я там испарюсь или еще там съем паспорт, вы не придете на концерты, если.
0: Вы знаете, там, например, давайте не будем пересказывать ее содержимое этой программы. Давайте лучше... Спасибо вам за звонок.
6: Александр, да. А у вас вот намечается ли в ближайшее время какое-то творение?
0: Нет, пока нет. Подождите, я пользуюсь случаем, конкурс объявлю вечером.
6: Ага.
0: Да, спасибо вам за звонок. Наш радиослушатель просто как бы так, ну, неожиданно подвел вот нас к конкурсу. Дело в том, что Генриетта Варфоломеевна Шерсть, куратор нашей программы, она активно протестует против каких-то реклам, даже произнесения в нашем эфире названий других программ. Поэтому мы долго думали, как бы вот получше сделать этот конкурс. И, наконец, в общем-то, вот радиослушатель помог. Замечательно. Уважаемые, кто из вас вот пришлет письма сюда? Ну, вы знаете адрес радиостанции «Эхо Москвы». В письме нужно всего лишь указать, в каком сюжете, в какой день и вообще, в общем-то, в каком виде чаще всего появляются ведущие программы «Монмаранси» в программе «Знак качества», под каким видом. Вот, можете даже записать на видео этот сюжет и, например, написать вот это детство. Ну, сиамский близнец не в счет. Дело в том, что его всегда вырезают и не пускают в эфир. А вот я там, да, то есть как бы не все же знают меня в лицо, но там я бываю периодически в этой программе, в программе «Знак качества». Вот, Эдуард бывает там.
2: Да.
0: Катя Половинкина, вот все спрашивают, куда же она пропала. Дело в том, что она сейчас просто завсегдата этой программы. Так что пишите, пишите, и мы вам, так сказать, награду обязательно приклеим хорошую щедрую награду. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
7: Спасибо за то, что вы пригласили сегодня группу «Катетер». Давно ее не было у вас. Вот у меня такой вопрос. Я сейчас в интернете копаюсь целыми ночами и всегда задаю себе вопрос, а почему же Александр Ловецкий, почему Монмаранси, Опоссум, и вообще почему «Эхо Москвы» не присутствует в интернете? Я надеюсь, вы это планируете. А может быть, у вас уже есть страничка, а я ее не знаю, хотя «Альтависта» мне ее не выдала. Катетер же, тоже хотелось бы там видеть, или это АОЗТ, простите.
0: Понятно, спасибо, вопрос действительно интересный. Что касается вот программы и меня лично, про группу «Катетер» я не знаю, поступали предложения о размещении страницы в сети интернет, но, во-первых, Европа оголтела и возмутилась, что, дескать, как бы в такой международной серьезной сети будет информация с их точки зрения не самая гуманная по отношению к окружающей среде. Вот. И, в принципе, эффективность этой страницы пока что не настолько высока, чтобы вот выделить какое-то время на ее создание, на мой взгляд. Это нужно серьезно сидеть, думать, подбирать материал, что-то там копошиться, а, в общем-то, пока результат будет не особо велик. Немножечко подождем, сейчас поглядим. Когда цены подскочат, тогда мы разместим, потому что, как сказать, все же мимо кассы мы делаем, ну вот вообще все. Вот, и так сказать, да, что? А кто?
2: Ох ты, ну да. А насчет «Катетера» почему нет в сети интернет? Но дело в том, что у нас еще очень много закрытой информации, которая просто не, еще вот неизвестно, что можно вообще так давать широкому кругу пользователей, а что нельзя. Вот, ну вот каталоги, конечно, какие-то у нас там, наверное, будут. Вот, а пока просто вот следите за рекламой, спрашивайте в киосках звукозаписи. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, все, что можно будет знать широкому кругу слушателей, я думаю, эту информацию до них доведем.
0: Вообще, я давно хотел, как бы, я думаю, тоже такой подходящий достаточно момент, чтобы открыть, наконец, истинное, так сказать, лицо так называемого интернета российского. На самом деле, хочу вам сказать, что то, что вы назвали сейчас интернетом, и то, в чем вы копаетесь, это целиком, так сказать, произведение серьезных спецслужб. На самом деле, это ничего общего не имеет с интернетом, так сказать, европейским, американским, и с интернетом обычный, так сказать, обычный, ну, других государств. Все, что вот у вас, это целиком кастрированная, отфильтрованная информация. Порой даже вот нам предлагали даже не просто создать страницу, а, так сказать, участвовать в создании информационных листов, так сказать, с информацией, которая выгодно совершенно может, так сказать, зомбировать те или иные слои людей, увлекающихся этим новомодным течением. Так что, да, и плюс это, как бы, все, как вы сами понимаете, происходит в сговоре с фирмой, торгующими компьютерной техникой, потому что, ну, например, там стриптиз в прямом вот как бы эфире интернета, он привлечет, естественно, покупателей того же компьютера. А поскольку этот стриптиз, естественно, в Америке, в оголтелый, как сказал наш вот радиослушатель по фамилии Березин, вот не, совершенно не практикуется, то, соответственно, такая, ну, типа, как бы заманить, понимаете, вот там покажут задницу голую, естественно, он пойдет и купит у товарища, увидел своего, пойдет, купит компьютер. Вот Эдуард хочет...
8: Да, все дело в том, что стриптиз для интернета это в Смоленской филармонии, собственно, записывается.
0: Да,
8: на цифровые носители. Да. Просто филармония перестроилась.
0: Ну а что? Что, да. Государственный
8: деньги
0: заказ?
8: Деньги есть деньги.
0: Государственный заказ. Ну что же, я предлагаю ненадолго отвлечься на музыку, а после этого мы продолжим общение с нашим радиослушателем.
2: Да, вот музыка, это вот нам по культурному обмену и по научному. Значит, есть тоже такая группа, называется «Научный блюз». В общем, они занимаются тоже довольно серьезными вещами. Ребята, вот мы еще, правда, я вот, по крайней мере, не слышал, что это такое. Я думаю, что, вот, наверное, надо послушать, да?

Ну ты вообще, прелесть, молодец.

а два, а три, а четыре, раз, а два, а три, а четыре, фрикционно, два, а три, а четыре, наклонитесь за вылом.

следующий.

0: Так сказать, коллектив, насколько я понял, имеющий непосредственное отношение, это как бы друзья по искусству. Товарищи, я бы сказал, по оружию, я бы сказал, по подвязке.
1: И коллеги по науке.
0: И коллеги по науке. Да? Ну что же, я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Каздетер», и вы можете задавать ваши вопросы участникам, так сказать, коллектива по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Алло, алло. Алло, алло. Там что-то очень плохо слышно, кто-то что-то бубнил, но, видимо, неудачная была попытка вот сварить такой же щец. Потому что насчет дрожжей, Эдуард, это вы зря пошутили, вот что бывает. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
2: Доброй ночи, уважаемые.
0: Здравствуйте, рассказывайте.
2: У меня рассказывать будете вы, у меня как раз вопрос по поводу микроленсии.
0: Так, так, вот. Как-то заинтересовало это очень всегда.
2: Да, тема достаточно интересная и новая.
0: Угу.
2: Дело в том, что микровентили разработаны, они прикрывают только одно отверстие. А из второго отверстия, даже помимо боли пользователя, возможно неконтролируемый выброс электростанции, возникающего сонника. Для разработки этого дела, видимо, уже неприменима теория ламинарного течения струи, по которой происходит подъем сомика, а необходимо использование, видимо, методов физики твердого тела, достаточно сложно, сам сказал, фурьер и подобные вещи.
0: Угу, понятно, ну, спасибо.
2: Видимо, необходим какой-то фазовый переход из одной, из одного конденсатного состояния в другое, какое-то разжижение всего этого дела, дистанцирование фекальных масс.
1: Да. Я уже понял.
0: Да, да, спасибо. Сейчас вот как бы главный специалист, вот Исаак вам что-то ответит. Действительно, я тоже несколько насторожился, вот, поскольку так визуально достаточно однобокий подход-то к проблеме. То есть один вентиль поставил, и хочешь ты халява.
1: Нет, ну тут понимаете ли, в чем дело. Тут тоже вот, когда мы рассказываем вот об этой научной разработке, мы...
0: Естественно... Сейчас, подождите, нужно позвонить, эти за окном замучили орать. Все, да.
1: Вот, мы несколько упрощаем, но для того, чтобы было более понятно слушателям. Вот, а я вот слышу, что вот вопрос задал человек, который тоже, в общем, имеет отношение к науке.
0: Да.
1: Вот, поэтому, конечно, ну что я могу сказать? Безусловно, безусловно, физика твердого тела, да, но она тут не во всем применима, потому как каловые фракции, они могут иметь самую разнообразную плотность от... То есть буквально от жидкого состояния и до достаточно твердого, ну, так сказать.
0: Причем тут нужно сказать, что динамика вот этого перехода из одного состояния в другое тоже не поддается никакой статистике, поскольку все зависит от, ну, сами понимаете, от состояния самого организма вот на момент дефекации.
1: Конечно, совершенно правильно. И вот когда в самом начале беседы я сказал, вот мы тогда, по-моему, говорили про анального крота, что нужно, так сказать, вот регулярная дефекация в одно и то же время. Вот. Это как раз вот создает предпосылки для того, что у вас не будет такой самопроизвольной дефекации в неподходящее для этого время. Вот. Поэтому на момент, так сказать, когда вы провели свою дефекацию и собираетесь там чем-то другим заняться, вот, нами разработаны специальные такая, ну, вот, типа затычки, я пока еще, просто не помню там...
0: Ну, клапан это называется по-научному.
1: Да, я просто не помню номенклатурный клапан, номер там вот этой разработки, это пока еще у нас все тоже находится в такой стадии апробации. Ну, вот, вы просто анальное отверстие затыкаете вот этой затычкой.
0: А, кстати, вы знаете, вот я наслышан, что в одной из московских лабораторий в свое время проводились исследования по изучению, так сказать, плотности именно вот фекальных вот этих вот всех отходов. И как бы ведь нужно все усреднить. Человек так устроен, что всему ищет объяснение и как-то все пытается свести к одному, простите за пошлость, знаменателю. Так вот, как бы вот эта плотность средняя фекальных, значит, так и называлась плотность каната. Ну, то есть брался целиком канат, смешивалось все это. И вот это вот как бы вот, вот так сказать, плотность вот этой массы, полученная в результате смешивания самых разных, так сказать, фрагментов каната, она являлась как бы средней плотностью всего каната. Да, продолжайте.
1: Да, да, это были проведены такие исследования. Мы с ними, конечно же, ознакомились тоже в процессе нашей работы. Не только. Кстати, очень много переводной литературы по этому вопросу существует. Потому что дело в том, что в разных странах почему-то эта средняя плотность получается разной. Вот, то есть известно, что вот в некоторых конструкциях унитазов используется тоже вот своеобразный такой фильтр, ситечко. Это для того, чтобы там в канализацию не попадали никакие... Ну, там просто более тонкие трубы для удешевления просто всей этой системы.
0: Там зерна всякие.
1: Да, существуют вот такие вот фильтры. В наших условиях они, к сожалению, неприменимы. Поэтому вот в свое время, когда разные там новые русские, которые тогда еще так не назывались, привезли себе всякую вот эту там модную сантехнику, там немыслимых цветов, там безумной красоты унитазы, все. Ну, вот они привезли, ну и что, и стали ими, как говорится, пользоваться чем-то так, типа как вот, ну...
0: Ну, как просто как, ну, как сосуд какой-то,
1: да, пиал. Даже не как сосуд, в общем, ну, понятно, как предмет искусства.
0: Да, вы знаете, скульптуры... кстати, ведь были же серьезные достаточно еще разработки. Вот вы сказали, что у каждого как бы народа, да, у каждого там, ну, уж не говоря о том, что у каждой человеческой индивидуальности плотность каната, она разная. Так вот, проводились как бы даже международные соревнования по плотности, так сказать, общенационального каната. Вот. И, по-моему, первое место вот заняли набийцы, по-моему.
1: Первое в смысле по плотности. От какой стороны? От твердой или от жидкой
0: фракции? От твердой, естественно. Потому что жидкая фракция, это как бы там было много подделок. Там пытались, значит, вводить даже там дикие какие-то дизентерийные палочки. Вот, и решили все-таки по плотной мерить. Потому что исследовать проще. И жертв больше, если захочешь подделать.
1: Ну да, возможно, но вот конкретно с этой информацией я просто, ну, боюсь, что я не вспомню точно, поэтому не хочу ошибиться.
0: Ну ладно, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире. Вот один, видимо, из представителей как раз жидкой фракции хотел заступиться, но как бы, увы, вот в последний момент подумал, что какой смысл, если все равно уже чемпионат прошел, призы, так сказать, разыграны. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Это опять Дмитрий Вальдемарович Подсвечник.
0: Здравствуйте.
3: Ну, мы уже здоровались. Вот просто приходят опять звонки ко мне. Вот. И вот наш начальник Ральф Этибанович Пальн очень тоже говорит, правда, чего, зачем вот истреблять бедных соников там, в общем, и ежей. Может, просто вот взять вот для них вот для женщин всякие там мыльные там вещества придумать, это наш институт может в этом помочь, существенно. И вот еще вот тут звонил, забыл просто передать, Духапур Анусович Дубсон, и вот он спрашивал, где вот, ну вот, как сказать, через неделю назад...
0: Ну, надысь.
3: Звонил, в общем, этот, друг Гамазды, там, с Гамаздой они, с Эдуардом Савельевичем беседовали.
0: Да-да-да.
3: И вот спрашивал, как он поживает. Вот. И еще тоже спрашивают насчет Эдуарда Савельевича Гамазды. Тут, по-моему, сейчас еще кто-то... А, в общем, вот такое вот тут тоже было, то, что... Если вот, например, сомики кондиру там ежи вот толпой повалят, например, вот когда вот там двух там, ну, могут выступать.
0: Ну, могут они ломануться, да, спору нет, да.
3: То можно их там динамитом глушить, вот так вот есть.
0: То есть такое тотальное уничтожение. Спасибо, но вы знаете, коллеги, я просто думаю, что вот как бы существует огромное количество всяких, значит, организаций, защищающих права животных, там, зверей, рыб, там, разных.
1: Да, и потом, в общем-то, задача уничтожения сомика кондиру изначально не ставилась. В общем, как вы знаете, сейчас наоборот. Вот тенденция...
0: Извините, а сколько все-таки вот под видом, так сказать, борьбы с сомиком кондиру было провезено в Москву тротиловых шашек всяких?
1: Ну, было, было. Вот что греха таить. Ну, в любом случае, это, как правило, бывают такие, ну, что ли, спонтанные всплески общественного мнения, вот такой реакции. Потому что, конечно же, настоящие природоохранные органы, вот, ну, вообще серьезные ученые, исследующие природу, вот, не побоюсь даже этого слова, натуралисты, вот, они, конечно, ну, не могут, ну, не может этот человек, вот, ставить эту цель уничтожения вот сомика кандиру как вида.
0: Другое дело,
1: да, абсолютно. Другое дело, конечно, нужно по возможности обезопасить людей, ну или хотя бы наиболее ценных представителей человеческого общества, вот так сказать, чтобы их особи доживали благополучно до своей старости, умирали здоровыми, без вмешательства там сомиков кандиру, там прочих паразитов. Но, тем не менее, вот как представитель животного мира, вот фауны, населяющей нашу планету, он, безусловно, должен быть сохранен, и ни в коем случае нет. Ничего лишнего в природе нет.
0: Просто какое-то хотя бы поголовье должно
1: быть. Да, да, конечно. Вот, то есть вот боремся же с тараканами все в своих домах, знаешь, что такое. Вот. Но дело в том, что вот как их вот. Представьте себе, что это уничтожены тараканы.
0: Ну, тут уже доказано, что тараканы, они прежде всего влияют как бы на развитие вот у детей быстроты реакции, поскольку вот когда ребенок входит, например, он пописал, идет воды попить, включает в кухне свет, и первое, что он видит, это разбегающиеся тараканы, и зрачки у него за ними следят очень быстро. Если не будет тараканов, то он будет смотреть, как вот как дубка, в одну точку, понимаешь, будет смотреть, как пень пнем. Вот. И все вот такие ходят, вот, которые, у которых глаза в одну точку смотрят, вообще вот, типа наглухо ни на что не реагируют. Вот у них, значит, тараканов не было в их детстве. А значит, в детстве их нельзя назвать, я, в общем-то, счастливым, согласитесь.
1: Да, безусловно, конечно. И потом тараканы, ведь помимо того, что там есть вот, ну, обычные, так сказать, насекомые, вот, среди них находятся же и механические устройства, которые в точности повторяют форму тараканов, но на самом деле это вот механические зонды такие, которые по отбросам цивилизации человеческой, вот по отходам, они исследуют досконально. Вот, и все, что, значит, человек пускает в отходы, вот по суммированию обработки этой информации, в общем-то, судят о развитии человеческой цивилизации. Это все передается, ну, вот так называемые эти НЛО, там, которые там все вот это. Собственно, вот эти вот такие вот маленькие микрозонды, вот в виде тараканов, ими как раз помещаются в жилище. Так что, если, например, вы шлепнули какого-то таракана, нет никакой гарантии, что это был таракан.
0: Но проверить можно. То есть, как бы, простите, что я вас перебил, но тем не менее, как бы, значит, раньше в момент пришлепа именно такой особи, из нее не вытекало никаких соков. Но потом изготовители, в общем-то, вот этих зондов, они доперли, что, дескать, подозрение вызывает, что таракан хлопнул, а он не сочный, и они стали туда добавлять жидкости. Но поскольку мозга у них не так много, они в насекомых не сильно соображают, авторы этих зондов, они добавляют туда очень большое количество вот этой жижки, поэтому если вы хлопнули таракана, из него полилось столько там, сколько из нормального насекомого не может вытечь просто, то вот это практически зонд, и вам, в общем-то, следует как бы быть поосторожней. Вот,
1: Так они еще дальше пошли. Более того, вот эти зонды, они же, в принципе, не чувствительны к тем инсектицидам, которые используются против тараканов. Ну, естественно, как. Да. Они же их не, на машину они никак не действуют. Так вот, они даже заложили специальную программу, что вот когда вот вы побрызгали там каким-нибудь дихлофосом, карбофосом, там все, тараканы все падают на спину, начинают дрыгать лапами, что вроде как потом они помирают. Так вот, эти зонды, они точно повторяют все действия вот живых тараканов. Вот. И, значит, там падают на спину, начинают дрыгать лапами, усами, потом затихают как бы. И пока вы пошли за веником, чтобы смести этих всех тараканов и выбросить там куда-нибудь, ну вот, он быстренько вскочил и убежал. Зонд. И всегда, сколько бы вы тараканов не морили, у вас всегда останутся они дома, потому что это вот как раз есть вот эти вот механические...
0: Ну, они, кстати, ведь могут вступать в реальные как бы половые связи, тем не менее, с
1: могут, да,
0: потому, вызывают, что у них введены какие-то...
1: Вызывают мутации, совершенно мутации, верно. Да. Вызывают мутации у обычных наших домашних тараканов. Так
0: что... Но тут еще, я думаю, что просто необходимо добавить, что целиком сняты с подозрений о, так сказать, вот том зонд это или нет, это так называемые тараканы-альбиносы. Вот если у вас, например, тараканы-альбиносы живут, то практически 100% гарантия, что это не зонды, поскольку, да, в общем-то, прозрачность, да, это говорит о отсутствии каких-то микроэлементов. И поэтому, кстати, есть такой вариант. Дело в том, что вот борьба между, так сказать, альбиносами, тараканами, обычными тараканами, она весьма свирепая вообще происходит. И один вид как бы борется с другим не на жизнь, а на смерть. Поэтому, если вы на птичьем рынке или где-то там купите десятка-два альбиносов, то вполне возможно, они в скором времени вытеснят обычных тараканов. И в этом случае зонды вот эти, они не уйдут, они останутся. Поэтому если среди обилия альбиносов вы вдруг увидите обычного таракана, то тоже можно легко, без особого труда догадаться, что это зонд, и сразу его гасить или нести вот в адрес, который вы все возьмите ручки и бумажки, мы вам назовем потом, это недалеко там на

0: полями миллиметра. Вот, то есть их разбирают под микроскопом, естественно, значит, классифицируют эти составные элементы. И уже потом это впаивается в микросхемы. Там делаются, ну, я уже не буду, я, может, и так лишнее сказал.
1: Ну, там, как бы пока ничего особенного, я думаю.
0: Нет, но все равно это такая информация, которая, наверное, не обязательна.
1: Ну, я думаю, что, в общем-то, как и все секретное, рано или поздно становится достоянием мемуаров каких-нибудь там, всего такого прочего. То есть общественность рано или поздно узнает все. Поэтому, я думаю, где-то недельки, может быть, через две, через три, как-то вот эта информация о этих зондах, она появится в широкой печати. И вполне возможно, что мы сможем как бы уже сделать следующий шаг и более подробно рассказать вам о этом поистине. Я бы сказал, я не побоюсь этого слова, страшных явлений, потому что это, получается, вмешательство не только в частную жизнь, это вообще просто вмешательство, назовем это так. Тут уже стоит и задуматься о происхождении сомиков Кандиру и о том светлячке, о котором я рассказал в самом начале нашей встречи. Но что же, уважаемые, время нашей встречи с вами подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли сегодня. В общем, я очень многое узнал нового для себя, интересного. Вот, к сожалению, как вы поняли, не уровень, так сказать, подготовки наших радиослушателей еще не столь высок, чтобы воспринимать информацию, полученную от вас. У некоторой части минимальный, но основная часть как бы уже ждет и жаждет, так сказать, свежих каких-то информационных потоков. И я надеюсь получить эти потоки от вас в при дальнейших наших с вами встречах.
0: Спасибо за внимание всем.

0: И вот самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции. И вот самых... Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: И я рад приветствовать в нашей студии профессора, замечательного человека, замечательного ученого, ученого с большой буквы, профессора Семки Ивановича Михайлани Гонопольского, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Здравствуйте, Семки Иванович. Как вы перенесли дорогу вот, и все-таки из Петербурга в Москву?
2: Ну, дело в том, что сейчас достаточно просто стало с дорогой из северной столицы, собственно, в центральную.
1: Из Пальмиры.
2: Да. Да. Вот. В общем, нормально. Единственное, что по такой, наверное, старой доброй традиции, вот этот вот запах, который ощущался мною.
1: Ну, он и сейчас ощущается, да. Он впитан вещами.
2: Да, это вот как бы он порождает эмоции, о которых как раз и хотелось бы сегодня поговорить.
1: Да, наши радиослушатели присылают огромное количество писем, в которых просят именно рассказать о эмоциях и способах их выражения. Вот, в частности, наш один из самых достойных и постоянных радиослушателей, Папик Гарикович Нолбандиан, Цивилька. Вот это непонятно, Цивилька, это как бы он или она, но тоже постоянно вот как бы приходят письма. Все как бы спрашивают о том, что такое эмоции и каким образом эти эмоции изменились, вот, и вообще о динамике изменения эмоций вот, с течением лет. Ну, то есть, ведь, например, те же люди в 73-м году, предположим, на какую-то вещь реагировали совершенно не так, как современные. Ну, и так. То есть, вот я предлагаю изначально, как бы, если позволите попросить вас дать какое-то объяснение, что такое эмоция, чтобы уже нам было от чего отталкиваться в нашей беседе.
2: Да, ну, безусловно, в общем-то, слово «эмоции», оно происходит от латинского «emovio» или «emotum», что, собственно, в дословном переводе звучит как «возбуждать, волновать». Жизнь человека, как, собственно, и любого более-менее организованного организма, будь то бактерии, либо же

0: хомячок связано с эмоциями, поскольку эмоции, строго по определению, это есть не что иное, как субъективно окрашенные переживания индивида, вот, которые отражают значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия. То есть это какая-либо внешне выраженная реакция объекта, изучаемого нами, вот, на происходящее с ним изменение. Будь то какое-либо воздействие на непосредственно тело, вот, либо же на происходящие с ним какие-либо метаморфозы.
1: Тогда я хотел вас попросить, может быть, каким-то образом проанализировать с точки зрения вот, описания эмоций следующую ситуацию. До того, как мы с вами встретились, я тут заглянул в промежутке между разгрузочными работами в один из баров, который тут находится. Сидел, подтягивал пиво, смотрел на дождь за окном. Вот. И вошла парочка, значит, он такой толстый, с усами очень, а она типа какая-то, ну, обычная. Вот. Он пошел к стойке, а она вот типа стала садиться за столик соседний рядом со мной, как бы, и я заметил это действие, она отодвинула стул, я думал, ну, сейчас она сядет. Нет, выяснилось, что это она отодвинула стул ему, потом она прошла, этот столик обогнула, выдвинула стул, туда все положила, ну, я имею в виду тушку свою, и вот продолжала сидеть. Вот в данном случае, ну, понятно, что выдвижение стула для себя, это не относится к разряду эмоций, это просто
0: условный рефлекс.
1: Да. А вот меня как раз заинтересовало вот выдвижение табуретки для толстого с усами.
0: Дело в том, что вот этот вот выше обозначенный вами толстый с усами, он, по всей видимости, вот как я могу для себя сделать вывод, обладает такой способностью подчинять эмоциональные, в общем-то, переживания своего партнера, будь то партнера в половых отношениях, либо же партнера по бизнесу или по какой-то общественной деятельности, своей воле. То есть в данном случае можно говорить о том, что он выработал в своей, в общем-то, вот этой вот подруге такую вот зависимость от него, которая выражается вот в данном случае в такой вот гиперугодливости.
1: Ну, в данном случае, опять же, то есть это проявление с его стороны эмоций, вот выдвижение ей табуретки, или это все-таки проявление вот ее эмоций?
0: Тут как бы двоякая картина, поскольку она выражает тем самым свою покорность, вот, а тот вот усатый, я думаю, что он как бы виду, конечно, не подал, но в глубине души он был удовлетворен этим жестом. То есть я думаю, что в его голове родилась такая сакраментальная идея, как, ну вот, один из вариантов mm-hmm. может звучать приблизительно так, ну вот, потратил деньги не зря. Либо же, так сказать, не зря потратил время на обучение.
1: Там было еще и следующее действие. Значит, он заказал себе где-то там грамм 100 коньяка какого-то, а ей заказал мартини со льдом. Вот, они сидели там, немножко попивали. После этого я услышал какой-то ляск, опернулся, значит, влево и увидел, что он, значит, свой коньяк вылил в ее мартини, так все это смешал и прям выпил залпом вместе со льдом.
0: Вот это,
1: а хотелось бы узнать вот эту эмоцию. Что же все-таки эмоция? Это уже не условный рефлекс.
0: Здесь, это совершенно вы правы. Здесь это уже не имеет места.
1: Да, и еще рефлекс. Сразу хотел бы спросить вас. Вот этот, как бы он был толстый, с усами и такого черного цвета, немножко индусского даже, я бы сказал, вида, хотя очевидно, что...
0: Угу. Азиатского.
1: Ну, не совсем, скорее ближе вот к индусскому все-таки, да. Вот, вот такая эмоция, вообще все вот это, все вот эти действия свойственны, или они были, например, рыжему, слегка прыщавому, высокому и худому.
0: Очень интересная трактовка. Я думаю, что нет, поскольку, как установлено было нами на кафедре в результате долголетних, в общем-то, исследований, внешняя окраска человека, то есть окраска волос, бровей, усов, как, собственно, и наличие таковых, является следствием переживаний, которые отразились в момент становления личности, либо же в момент, в общем-то, появления на свет. Что касается вот первой части относительно смешивания в одной посуде нескольких видов напитков, тут я вам могу сказать, что он просто действует классическим методом дрессировки. Вот все цирковые артисты, которые занимаются, достигли успеха в дрессировке животных, они все, в общем-то, консультировались у нас, поскольку эмоции животных достаточно схожи с эмоциями человека.
1: И детей,
0: их проявление. Да, в первую очередь. Вот. Но об этом несколько позже мы скажем. А что касается, вот здесь я могу прокомментировать это так, как он, так сказать, показал ей пряник сначала, вот, а потом, смешав и выпив, оголил кнут. Вот. Что теперь касается рыжины, седины вот, и остальных типов расцветки оволошения, значит, тут наблюдаем мы приблизительно такую зависимость. Наиболее эмоциональные люди – это те, у которых наиболее контрастно окрашено волосы. То есть вот навскидку вы можете определить, допустим, по насыщенности окраса вот, головной заволошенности, о том, какой степени эмоционален человек. То есть если волосы практически угольно-черного цвета, либо же огненно-рыжие, то есть каких-то таких очень насыщенных, в общем-то, окрасов, то здесь мы имеем место с ярко выраженной эмоциональной реакцией на все типы раздражителей, то есть на стенические, астенические, вот, и, в общем-то, эпикритические. Вот, то есть вот так вот. А если вы хотите, можно поподробнее вот о зависимости, то есть какие эмоции свойственны блондинам, какие рыжим, какие брюнетам, если
1: ну, это в интересно. Принципе, это, я думаю, очень интересно. И даже более того, мне хотелось бы еще вернуться к этой парочке, вот к толстому усатому,
0: да-да,
1: индусской внешности, вот к ней. А вот я же не зря сказал, что он усат. То есть в данном
0: безусловно
1: случае усы — это тоже ведь как бы
0: да,
1: выплеск какой-то
0: да
1: энергии,
0: конечно,
1: попытка
0: конечно,
1: как-то
0: конечно
1: заявить о себе. Ведь не просто так люди носят усы. Вот,
0: безусловно.
1: Вот скажите, пожалуйста, а как можно большее количество причин, на ваш взгляд, по которым люди вот отращивают усы? Ведь, во-первых, я просто сразу хочу сказать, во-первых, это действительно не особо красиво, назовем это так. Во-вторых, там застревают козявки, вот, зимой это брешет
0: да,
1: сосульки, в такую, ну, и так далее. Виснет борщ на них, пельмени, вот, ну, сами понимаете. Вот. Но все-таки, тем не менее, огромное количество вот народа с вот эту губку отращивает. На ваш взгляд, от чего это происходит? Что это?
0: Я расскажу, остановлюсь на этом поподробнее. Вообще, как бы современная психиатрия разделяет 4, в общем-то, типа или этапа формирования эмоций. То есть протоплазменный — это первый как бы этап, это бессознательный этап, это формирование эмоций, значит, в утробе матери.
1: То есть еще пуповина здесь.
0: Да. Вот. Дело в том, что вот как раз на этом этапе формируется пристрастие человека вот к ношению усов и бороды. То есть какой-либо недостаток в каких-то микроэлементах, либо же витаминов на вот этой вот внутриутробной стадии развития в конечном итоге может выразиться в том, что рожденный вот ребенок, в данном случае мальчик, вот, наотрез откажется бриться. Вот. Но это как бы одна ситуация. Здесь мы можем так сказать, что это в основном, вот, если какие-то нарушения именно на протоплазменном, в общем-то, этапе, то здесь мы имеем дело с усами, поскольку наличие бороды, оно обусловлено, в общем-то, расстройством на третьем этапе. Это так называемый этап примитивных эмоций. То есть к этим эмоциям относятся эмоции органического характера. Боль, гнев, половое чувство. Значит, что здесь происходит? Как правило, ну, поскольку речь идет о бороде, значит, мы говорим о мужчинах.
1: А вот извините, пожалуйста, Семки Иванович. Вот борода, и ведь, в принципе, это продолжение усов. Ну, с какой-то...
0: Не совсем.
1: То есть борода, это является как бы такими очень большими усами, то есть, скажем так, запущенной формой психического
0: расстройства. Борода — это продолжение
1: расстройства
0: бакенбардов. Вообще, насколько как бы современная медицина характеризует. То есть это продолжение как бы ушной заволошенности, если быть более конкретным.
1: А вот
0: усы — это продолжение ноздревой.
1: Угу. А скажите, а вот там, может быть, мы еще затронем тему бакенбардов, и в связи с этим вот у некоторых народностей развиты пейсики. Вот можно было бы это как-то тоже...
0: Дело в том, что да, это присутствует, но я хотел бы немного вернуться к бороде. Вот. Так вот, на этапе формирования примитивных эмоций, это этап где-то с 5 до 6 лет у ребенка. Вот. То есть тут, возможно... какие-либо нарушения, которые впоследствии отражаются на неудовлетворенности собой человека, поскольку внешние какие-либо другие выражения они, собственно, не приносят достаточно удовлетворения. То есть, ну, в общем, по большому счету никто на этого человека не обращает внимания. Вот, и дабы как-то выделиться в среде себе подобных, будь то армейский, в общем-то, коллектив, либо же значит, коллектив...
1: Ну, например,
0: мужской замкнутый танцы, коллектив,
1: танцев,
0: да. Либо же исполнители танцев, любой замкнутый мужской коллектив со своим определенным уставом, вот, там имеет место вот пристрастие людей к ношению бороды. И это, значит, на наш взгляд, это, в общем-то, обусловлено тем, что вот в этот период, где-то с 4 до 7 лет, ребенок не получал достаточного воспитания по каким-то, в общем-то, отдельным... Значит, по каким-то отдельным фрагментам имел какие-то значит, угнетения со стороны родителей, либо же неуживчивый был в коллективе, вот, в детском саду.
1: То есть у него возникали проблемы.
0: Да, впоследствии это, в общем-то, вылилось в то, что вот он вынужден носить бороду для того, чтобы чувствовать как бы внутреннюю сбалансированность.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как бы ваш коллега, но с другой стороны одновременно и оппонент в постоянных научных спорах, доктор психологии Едвига Сергеевна Леонгард, которая, кстати, тоже является большим другом нашей программы, но у вас есть некоторые такие несостыковки какие-то, то есть постоянно эти споры происходят.
0: Нет, мы с ней, в общем-то, пикники проводим вместе, но в чисто научном аспекте у нас есть некоторые...
1: взгляды. Вот как бы она как раз считает, что ношение взрослой мужской особи человека усов и бороды, это является ничем иным, как такой генетический протест ребенка против мокроты внутриутробного мира матери. То есть там все слишком гладко, все слишком так влажно и все слишком, вы понимаете, сглажено. Вот она говорит, что, естественно, ребенок пытается в силу, ну, то есть как в данном случае индивидуализировать себя. Вот и происходит как бы в силу, опять же, генетической только памяти, когда он выходит наружу, вот отрост. Этот он представляет, как бы он этой щетиной там внутри выделялся.
0: Ну, вы очень достаточно хорошо обрисовали мировоззрение Едвиги. Я бы хотел тут сказать следующее. Ведь вы не говорите о том, что Едвига профессор патологоанатомии. В общем-то, поэтому и все ее как бы выводы о наличии каких-либо патологий в организме, она объясняет прежде всего не психическим аспектом, а, в общем-то, соматическим, то есть все у нее как бы идет не от души, а от тела. Ну, кстати, поэтому она, конечно...
1: Я немножечко, если вы не обижаетесь, но все-таки нужно нашим радиослушателям
0: ее
1: пояснить.
0: Ее точка зрения имеет право на жизнь.
1: Да, и еще нужно пояснить, кто все-таки такая Едвига Сергеевна Леонгард. Это действительно женщина, патологоанатом, которая самая первая, ну, так получилось, что ей поручили вскрытие тела Валентины Вениаминовны Котомка, всем печально известной женщины, которая как бы умерла, будучи беременной. И как раз, когда Едвига Сергеевна вскрывала, вот, то обнаружила, что там двойня вот, мальчиков, и у обоих уже усы и борды. Это такой аномальный совершенно случай, который вошел в историю патологоанатомии.
0: Да, его еще именуют случаем Рибо.
1: Да-да-да.
0: То есть дело в том, что это действительно один из уникальных случаев, который описан вот в практике именно уважаемой Едвигой. Это действительно уникальный случай, поскольку вот, то есть, ну, с другой стороны, она вот получила возможность обосновывать все свои предположения на этом случае. Но это случай единичный, так сказать. А оглянитесь по сторонам взрослых людей, носящих бороду, то есть, как бы, тех субъектов, на которых основываю я свою теорию, их намного больше.
1: Да, ну, кстати, бывают же и совершенно лысые люди, как груднички.
0: Безусловно, безусловно. В этом плане
1: то есть люди
0: я, могу сказать, да, я могу сказать, что это эмоционально сбалансированные люди, выдержанные. То есть все их эмоции находятся, в общем-то, в равновешенном состоянии. Эти люди никогда, в общем-то, без достаточных на то оснований не ударят вас топором по голове. Вот. И при вождении автомобиля они не позволяют себе выпить лишнего. В общем, это достаточно трезвые и, так сказать, нормально мыслящие люди. Поэтому ведь и так мало посмотреть среди инспекторов ГАИ лысых людей. Очень мало.
1: Очень мало. А скажите, вот как бы немножко опять же вернемся. Кстати, я вот сейчас подумал, вернее, вспомнил, вот ничего не говорилось о зубах, о наличии зубов у этих двух грудничков котомка. Вот,
0: видимо, их не было, поскольку
1: не упоминались, да?
0: Я просто, к сожалению, не могу вам сказать, да, по-моему, не упоминались, но, скорее всего, их не было, потому что вот в этом вот протоплазматическом, в общем-то, периоде, этапе становления эмоциональных, в общем-то, критериев личности, достаточно сложно организму одновременно генерировать и волосяной покров, и, собственно, кальциево-костный. То mm-hmm. есть что-то одно.
1: Mm-hmm. А скажите, вот вы сейчас описали как бы, ну, такие усредненные эмоции людей лысых.
0: В общих чертах.
1: Ну, да, вот, совершенно в общих чертах. А вот взять как бы людей, оволошенных бородой, усами и бакенбардами.
0: Да, кстати, про бакенбарды я не, не договорил. Прошу прощения, я остановлюсь, да?
1: Да, конечно.
0: Вот, значит, бакенбарды, то есть наличие бакенбардов, как правило... Я не скажу, что это в 100% случаев, но в 99,5% это совершенно точно. Вот это, значит, говорит о том, что человек недостаточно развит был в четвертом этапе становления. Вот. Чувств, это этап абстрактных эмоций, то есть самых высших эмоций, это такого плана эмоций, как моральные, интеллектуальные, этические, эстетические. Вот. Как правило, эти люди называют себя эстетами, хотя они не правы, по, собственно, по определению. Так вот, наличие бакенбардов, как им кажется, значит, возвышает их в глазах окружающих. Вот. Делает их как бы более интеллектуальными, интеллигентными. Хотя на самом деле, вот вспомним того же самого Чарльза Диккенса, самые, в общем-то, грязные обитатели злачных мест Лондона носили бакенбарды. И да, в то же время современные молодежные певцы, которые зарабатывают сумасшедшие гонорары, в общем-то, не считают зазорным для себя иметь то же самое. Я не знаю, так сказать. Вот налицо явно выраженные патологии.
1: И противоречия серьезные.
0: Да, а как бы дело уже, наверное, слушателей и как бы воспринимать это.
1: Следующий вопрос, который как бы напрашивается сам собой. Среди людей вот, серьезно оволошенных бородой, бакенбардами и усцами, как бы, как правило, здесь, ну, в европейской части нашей страны, очень редко можно встретить представителей преступных группировок. Ну, как
0: да,
1: правило,
0: вот,
1: преступники, они все-таки предпочитают...
0: Ну, за исключением двух-трех.
1: Да, двух-трех, кланов. Которые... Ну, да. Вот. Тогда, как, например, взять тех же каких-то чеченских персонажей, уже героев просто истории. Вот, а там обратная сторона. То есть, чем это объясняется? То есть, либо генетика европейской расы и тамошних обитателей так различается. То есть, получается, что в этих двух случаях совершенно разные эмоциональные выражения.
0: Ну, безусловно, безусловно.
1: Не могли бы эту тему нам пояснить?
0: С удовольствием. Да. Дело в том, что нельзя так... Некоторые радиослушатели, может быть, сделали вывод такой о том, что вот все, всяк, у кого борода, тот, в общем-то, чуть ли не олигафоры. Нет, так, конечно, строго судить нельзя.
1: Ну, Карл Маркса не назовешь.
0: Нет, но дело в том, что приблизительно 50 на 50. Вот.
1: Так ну
0: вот,
1: да.
0: Все дело в разнице становления вот этих вот, собственно, нарушений эмоциональных. Если человек целиком заволошен, как вот
1: ну, как
0: помянутый вот вами, да, чеченский, в общем-то...
1: А, вы это имеете в виду? Я думаю, вы уже перешли на тушку.
0: Нет, пока я имею в виду...
1: А, репку только,
0: да.
1: Понятно.
0: То есть, если он просто не ухаживает за собой, не бреется, это, в общем-то, нормально, так сказать. Это некоторый аспект проявления лени. То есть, ну, здесь
1: я... На самом деле, так творческая линия.
0: Да-да-да. То есть, я бы не назвал это какой-либо патологией. Когда мы видим вот это вот навязчивое ухаживание за бородой, то есть, выщипывание отдельных волосков, придавание определенной формы, выстригание усов, там, значит, подбривание волос над верхней губой и, наоборот, отращивание их под нижней, это, конечно, уже свидетельствует о патологии. Что же касается в данном случае вот мусульманских боевиков, то здесь мы имеем дело с четвертым этапом, опять же, то есть с этапом бакенбардов, выражаясь, собственно, моим языком. Для них очень важно показать себя сильным, мужественным, боевитым. То есть свидетельствует это о том, что они овладели таким, в общем-то, искусством, как искусством абстрактных эмоций. То есть их возбуждает не только наличие там горячей похлебки, либо же обнаженного женского тела, а какие-то еще и возвышенные, в общем-то, аспекты, как то оголенный меч или восходящая луна. И тут, конечно, в общем-то, как бы выразить внешне при всей скудости мусульманских, в общем, средств для выражения себя. Вот одно из таких вот наиболее доступных и в то же время уважаемых в их, в общем-то, сообществах проявлений, это вот есть проявление, волошение именно верхней части вот тела, в частности, головы.
1: Понятно. А скажите, вот, собственно, среди европейской части населения нашей страны, как правило, полное волошение вот черепной коробки и снизу, и сверху, и со всех сторон имеют люди так называемых творческих профессий, художники. Безусловно. Или какие-то журналисты, которые постоянно вертятся около политиков. То есть, вот очень бы хотелось знать, зачем тогда им таким образом выражать свои эмоции, когда они все-таки не в мусульманском мире, тут гораздо больше палитры этих, через которые можно выразить их. Как это объяснить?
0: Здесь существует псевдо-оволошение. То есть это оволошение не искреннее, а эрзац. Дело в том, что вот эти вот околополитические, так скажем, журналисты и молодежные вот эти художники, которые стремятся получить высокие гонорары, не обладая никакими творческими, собственно, потенциями, они привлекают к себе внимание как раз вот такой нестандартной, как им кажется, внешностью. Хотя, в общем-то, что там нестандартного, вот я в Москве здесь бываю нечасто, но всегда с удовольствием, ну, правда, из окон автомобиля наблюдаю за попрошайками на улице Тверская, они практически так же заволошены. Вот обратите внимание. Да. То есть, а почему-то вот эти вот творческие, как они себя называют, люди считают уместным. На одном уровне с ними.
1: Опять же, ведь смотрите, большое количество людей, занимающихся разными мистическими делами, тоже, как правило, все заволошены. И,
0: особенно женщины, вы заметили? Вот,
1: случайно, с усами там.
0: Включил какой-то канал, по-моему, третий в Москве находясь. У нас, слава богу, не показывают в Санкт-Петербурге. И я просто увидел какое-то ужасное засилье каких-то непонятных дам, постбальзаковского возраста, старающихся активно омолодиться, хотя, в общем-то, ну, видно, что женщина немолодая, совершенно не обладает никакими научными степенями, не окончила, не имеет, наверное, даже и высшего, и даже, наверное, среднего образования.
1: Может быть, закончила ветеринарную
0: свечку, возможно, там гадает на каких-то свечах и, в общем-то, говорит о том, что она кого-то приворожит, что-то заворожит. Вот. И в то же время...
1: Это еще вероятно, что там было прочтено некоторое количество книг по астрологии из серии «Популярная книга».
0: Может быть, да. Это все псевдонаучная болтовня. Здесь я бы просто... Меня единственное, что порадовало этом во всем, что вот очередной раз я убедился в том, что как я был прав 20 лет назад, когда, в общем-то, начал разрабатывать основы вот этой теории. Вот. И действительно, у этих женщин практически большинство я обнаружил, даже вот, несмотря на все чудо московских гримеров, которые работают на телевидении, обнаружил волошение верхней губы.
1: Да, практически.
0: И наличие таких псевдобакенбардов, то есть у женщин они менее выражены, но все равно выражены.
1: Причем вот это
0: стремление составить верхние... высокую прическу, оно как раз вот этому и соответствует. То есть надо компенсировать как-то себя этим людям, поэтому они любым путем пробиваются в эфир, отращивать себе какие-то безумные волосы длинные.
1: Нет, но здесь вот как бы хотел сказать, что как бы чем женщина вот такого возраста и занимающаяся таким вот сомнительным, в общем-то, ремеслом,
0: да,
1: чем безусловно. Она может выделиться? То есть, естественно, что она пытается создать себе монументальность, как хотя бы в прическе, да?
0: Да, вот, кстати, посмотрите на их телосложение. Это все достаточно монументальные девушки.
1: Монументальные,
0: хрупкой, да. Женственной там не встретишь.
1: С другой стороны, вот здесь, опять же, непонятность некоторая. То есть, естественно, ей хочется выразить как-то еще вот свои эмоции, которые не находят выхода и не применяются где-то действительно в деле. И она как бы перестает следить за растительностью на верхней губе. Она, как правило, у них очень редкая и, наоборот, внушает какое-то вот неприятное чувство.
0: Да, правильно.
1: То есть не внушает доверия.
0: Вы понимаете, она не то, что перестает за ней следить, она наоборот. Она подсознательно, на подсознательном уровне, конечно, она утром, подходя к зеркалу, как бы и хочет выщипать вот это вот то, что у нее там произрастает. Но что-то ей как бы говорит, что ни в коем случае этого не делает. Да, потому что, как им кажется, то есть вот наличие этих вот, собственно, ростков, вот, оно поднимает и в глазах аудитории, в конечном итоге это выражается в их доходах. То есть в конечном итоге она как бы подпитывает свою вот эту вот, свою уверенность в том, что это нужно.
1: Ну что же, я предлагаю немножечко отвлечься на музыкальную паузу, а после этого мы продолжим наш разговор, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать вопросы нашему сегодняшнему гостю.
2: Что такое за звуки, а?
3: Да... Это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монморанси».
1: И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михеланий-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. Речь у нас идет о эмоциях, способах их выражения через растительность, внешний вид и так далее. Вот хотелось бы вернуться все-таки, опять же, к волошению головы, то есть к бородам, и к усам и к бакенбардам. Вот, как правило, неотъемлемой частью вот этого такого вида оволошения, такого вида выражения эмоций является ношение очков. Вот, скажем, человек без очков при полной растительности воспринимается как-то неадекватно. Тогда как человек в очках и при бороде, это уже откровенно...
0: Да, намек... самодостаточен,
1: да,
0: как он считает, подчеркиваю.
1: Да.
0: То есть мы уже совсем иначе думаем.
1: И уже откровенно как бы вот он выражает этим свой творческий подход ко всему, к чему он притронется. Но, как правило, опять же замечено, это либо околополитические журналисты, да, которые как бы уже либо по возрасту, либо как бы, ну, непонятно по каким причинам, не могут сами войти в политику, вот они около, жмутся около политиков. Вот. Либо это какие-то музыкальные и так далее журналисты, искусствоведы, которые, как правило, тоже печатаются в журналах далеко не...
0: массовыми тиражами издающихся.
1: Да, да, то есть какие-то мелкие журналы.
0: Я это просто одним словом охарактеризую этих людей, как людей, которые стремятся как любыми способами, в общем-то, показать себя. То есть ярким примером здесь может служить, ну, как бы, из мужчин, я думаю. Ну, в общем, сами знаете. А из женщин это, то есть ярчайший представитель, это ведущая программа «Я сама, все три». Вот.
1: А их там три?
0: По-моему, да. Вот. Так что касается конкретизировать, да, наверное, нужно?
1: Да, да. То есть вот как бы немножко пояснить, вот не слишком ли много эмоций? Ну, то есть понятно, человек когда сердится, он там может махать рукой, да? А здесь и борода, и усы, и плюс очки. Причем
0: просто,
1: да,
0: все объясняется. Да. Дело в том, что существует такая досужая, в общем-то, байка. Да это, в общем-то, не байка, это на самом деле так, о том, что вот журналисты, они в жизни не такие, как мы все представляем, а вот они подавленные, там еще какие-то. На самом деле объясняется все это простым и звучным медицинским термином, как дисфория. То есть в 99% случаев это люди, страдающие дисфорией, поясню. То есть это злобно-тоскливое настроение с переживанием недовольства собой и окружающими. В первую очередь, конечно, собой. Вот. То есть выражается это в реакциях гневливости, ярости с агрессией, отчаяния, суицидальными
1: даже так,
0: тенденциями. Да, вот. Да, ну это как бы известно достаточно. Так вот, перебью вас, все-таки докончу мысль. И дабы эти люди, дабы компенсировать эту дисфорию, люди, в общем-то, пытаются представить для самоудовлетворения, в первую очередь, себя этакими рубах-парнями, вездесущими, востребованными, в первую очередь, людьми. Вот. И, но все равно, понимаете, чем дальше они продвигаются, если так можно выразиться, тем грустнее они кончают.
1: А скажите, вот опять же, все та же Едвига Сергеевна Леонгард поясняет вот такое странное сочетание прически лица, ношения очков и рода деятельности. Прежде всего, какими-то, ну, назовем их так, ошибками молодости. То есть, ну, например, человек в молодости там, ну, много пил, гулял, и каким-то образом тусовался с какими-то художниками, с музыкантами. Часть этих художников, музыкантов выбилась куда-то в люди, а он так и остался ни при чем.
0: С бородой.
1: Да.
0: Даже тогда тот остался с бородой.
1: Да. И в результате он как бы одевает очки, и куда ему деваться? Он становится политическим журналистом и так далее. Вот, да. Согласны ли вы с этим утверждением, госпожи Леонгард?
0: Да, вот, вы знаете, с этим согласен, потому что как раз она взяла на себя смелость это утверждать только после консультации со мной. В данном случае мы совпадаем, поскольку во мнениях, поскольку, ну, посудите сами. То есть нормальный человек, который самодостаточен и в истинном смысле этого слова, он не нуждается в каких-либо выражениях себя внешним образом, то есть наличие бороды, там, бочков, как они любят говорить, или усиков, либо же какой-то яркой цветастой одежде. То есть эти люди, они, собственно, и без этого обладают теми достоинствами, за которые их уважают. Те же люди, о которых мы сейчас в данный момент говорим, то есть журналисты, либо же какие-то творческие люди, псевдохудожники, поскольку...
1: Псевдожурналисты.
0: Псевдожурналисты, вот, да, именно, псевдопевцы, да, даже можно сказать. Вот, поскольку действительно... Понимаете, тут вообще сложный вопрос, как бы, о творчестве, поскольку на все аргументы психиатра эти люди как бы противопоставляют довод о том, что, ну, вот, а мою же картину купили, значит, я востребован. Ну, понимаете...
1: Или, например, у меня есть удостоверение.
0: Да, да, да, кстати, да. Но мне-то как врачу, тем более врачу, который как бы лечит души, это в некоторой степени, ну, грустно это слышать, поскольку, понимаете, они, эти люди занимают достаточно высокое положение подчас в обществе, и не так-то просто вызвать к нему психиатрическую неотложную помощь для того, чтобы вот этого целого журналиста с бородой в очках, подчас даже с рыжей бородой, доставить, в общем-то, госпитализировать, ну, как лечебное учреждение для того, чтобы
1: для
0: спасти его, спасти, да,
1: бы, да,
0: да, да, вот. Тем не менее, вот, не далее, как на прошлой неделе, один известный художник, в общем-то, обратился, как сейчас модно, стало, значит, на консультацию психоаналитику, то есть ко мне, вот, и я просто сразу понял, что тут конкретный случай амбивалентности, вот, но сделать я ничего не мог, то есть, потому что этот человек мне говорил о том, что он, вот, мои картины есть у Горбачева, вот,
1: мои картины есть,
0: есть у Ельцина, и, значит, я хороший художник, хотя, тем не менее, по анамнезу, то есть четко, да, не менее 6 месяцев изоляции.
1: А скажите, Семка Иванович, вот к вам не обращались ли за консультацией, ну, если мы уж так взяли обсуждать людей с растительностью, вот как раз та категория людей, то есть отойдем немножко от политики, от журнализма, отойдем вот в область мистических таких дел, не обращались ли вам за помощью вдруг неожиданно какие-то там колдуны и так далее, там, подобные, которые тоже вот в растительности.
0: Да, один обращался.
1: Вот, а каким образом это происходит? Вроде бы он... Или он честно пришел и сказал, да, честно говорит...
0: Он анонимно. Дело было анонимно, то есть обстояло приблизительно так. Мне уже порядка где-то в 2 часа ночи позвонили домой. Вот, и, собственно, пообещали большие деньги. А сами понимаете, моя как бы работа по основной специальности, она не такая уж высокооплачиваемая. Оплачиваем. Потом нам необходимо закупать грызунов для опытов. Опять же, некоторые препараты.
1: Вот сейчас все это на свои деньги делается. Да, я
0: понимаете, государственные деньги просто очень... Бюджетное финансирование очень слабое. Поэтому для того, чтобы... Я вот сейчас пишу докторскую. Вот. И для того, чтобы как-то ускорить этот процесс, иногда приходится подрабатывать. Ну, да. Вот, тем более случай как раз совпадающий с моей, собственно, практикой. Вот.
1: Это вот с колдуном, с этим.
0: Да-да-да.
1: Или как он, ясновидящий, по-моему?
0: Нет, он тот был колдун.
1: Колдун.
0: То есть, как правило, ясновидящие, то есть они женского рода.
1: Ага, это, понятно, понятно.
0: Это конкретное заболевание, в общем-то, оно свойственно только женщинам. Вот, а мужчины, они колдунами называют себя.
1: Понятно, вот. Я просто немножко...
0: Ну, вот он обратился, значит, к нам, ко мне, в частности, за помощью. То есть у него... я, в общем-то, поставил диагноз интоксикационный делирий. Вот. Ну, путем, собственно... Ну что, я не буду, наверное, говорить о том, как я его вывел из этого состояния. Ну, в общем, хочу вам сказать, что перспективы у него не важны. То есть, до хорошего это не доводит.
1: Понятно. Семки Иванович, я предлагаю, пока мы не перешли к другим способам выражения эмоций, дать возможность высказаться и что-то спросить нашим радиослушателям. Звоните по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях профессор Семки Иванович Михеланин-Гонопольский, и речь у нас идет о эмоциях, выражаемых через какие-то внешние атрибуты тушки, одежды и так далее. Пока сейчас мы говорим о растительности. Вы можете, конечно, задавать любые вопросы нашему гостю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Чуваки, все нормально?
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем внимательно.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Хочу вас поздравить с праздником.
1: Вас также.
5: Поздравить вас с новой частотой.
1: Спасибо. Да.
5: И воспользуюсь этим, вот решил два вопроса вам задать. Значит, хотелось бы эту же проблему осветить в том свете, как вы разделяете мужчин по отношению к цвету одежды, вот по этим типажам, по отношению к цвету. А еще вот тут такая проблема, которая меня очень тронула. В МК была такая заметочка о том, что, значит, гражданская жена покойного Мастрояни засняла последние дни жизни этого актера великого, его агонию, его смерть, и собирается по этому поводу, значит, в Каннах показать, соответственно, документальный фильм. Вот странное вообще отношение к покойнику. Как, вот,
1: то есть вы хотели услышать мнение Семки Ивановича?
5: Да, конечно. Это настолько меня заинтересовало, что профессор как раз по этому поводу может свое мнение высказать. Я думаю, что...
1: Понятно, понятно. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, что вот, может быть, у нас же будет отдельный разговор, наверное, о цветах, как бы.
0: Да, это чуть позже. Да, а что вот касается второй части, ну, что же я могу сказать? Мне кажется, жажда денег овладела уже и такой почтенной дамой, как супруга уважаемого покойного Мастрояни. Грустно это.
1: То есть вы не каким...
0: Ну, что я могу, как могу прокомментировать? Она супруга, она имеет право, я так думаю.
1: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Эмоции. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем, вы в прямом эфире.
6: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
6: Это Саша Токарь говорит. Да. Я хотел узнать, то есть, вернее, задать вопрос по такому поводу. Вот бодипирсинг, в частности, на лице. Вот, это, собственно, следствие чего? Недостаточно или недостаточности каких-либо ощущений, или наоборот, избытка их?
1: А простите, вот профессор не расслышал, что на лице?
6: Бодипирсинг. Ну, сережки там, в бровь, язык,
1: нос. А, все, понятно, все понятно.
6: И то есть... еще, А, ну пока все, я позвоню позже. Спасибо.
7: Спасибо. Да, вот, Семки Иванович, вот действительно вопрос, который задал нам наш радиослушатель, действительно такой серьезный. Ну, представьте себе, человека бородатого, усатого, в очках, вот около политического журналиста и еще с сережками там вот во всяких частях лица. Как вы? Вот таких нету, действительно?
0: Нет. Дело в том, что попытка, я не расслышал вот этот молодежный термин.
7: Персик.
0: Попытка, значит, нанести на свое лицо либо же ушные вот эти вот металлические предметы, не свойственные данному полу, исторически не свойственные, это как раз и является компенсацией вот эмоциональных расстройств, которые у людей с нормальной гормональной, в общем-то, картиной выражаются в бороде, бакенбардах и усах, а в так называемых юнцах, у которых борода еще недостаточно вошла в рост, баки не так, значит, закручены лихо, вот как им хотелось бы. И вот это происходит от того, что необходимо каким-то образом для них компенсировать вот этот вот недостаток. И, значит, происходит вот такая попытка самовыражения, значит, попытка противопоставить себя окружающим. Ну, в общем, я вам могу сказать, что интересный очень факт, когда собирается порядка 20-30 вот таких вот субъектов с одинаковым расположением серег в ноздрях, в ушах, вот, то они, если их в какое-то замкнутое, значит, пространство поместить, они, в общем, достаточно неуютно себя чувствуют, вот, становятся замкнутыми и проявляется, в общем-то, конкретный эффект капролалии. Вот, то есть внешне это выявляется в том, что подавленность... Вот, ну, нередки, в общем-то, даже если это не прекратить это вот... их скопление в одном и том же месте, то есть были проведены, собственно, нами исследования, то через сутки где-то наступает делирий, опять же.
7: Вот. Обострение.
0: Да, обострение, серьезно. Да, то есть галлюцинации. Вот, и если в последующем не принять кардинальные какие-то радикальные меры, то есть аминозин, вот, то, в общем-то, достаточно тяжелый, может быть, паралич сознания, ступор.
7: Да, это, конечно, не хотелось бы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Ребят, сюда классно, загруз нормальный.
7: Да, пожалуйста, ваш вопрос задавайте.
8: Не, все отлично.
7: Спасибо. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
7: Здравствуйте.
9: Я вот хотел задать вопрос вашему гостю.
7: Да.
9: Вот как вы объясните то, что сейчас происходит с лидерами молодежной культуры танцевальной.
7: Танцевальной?
9: Да, то есть я имею в виду их внешний облик, как то вот эти вот стрижки, как у детей вот раньше, по 40 копеек. То есть стрижки...
0: Молодежная она называлась.
9: Ну да, то есть вот все назад так, то вернее вниз так.
7: Угу.
9: Вот такая короткая стрижка и все вниз. То есть это какое-то непонятное желание быть похожим вот на грудничков как-то. Вот я этого не понимаю немножко.
7: Понятно, спасибо, спасибо. Семки Иванович, я так думаю, что вот все-таки такая уж совсем молодежная культура от вас немножко далека, это не в обиду, но тем не менее так.
0: Да, да, это так.
7: Вот, ну, как бы наш радиослушатель хотел, видимо, этот вопрос, который он задал, можно обобщить. Вот даже в мире моды, да, высокой моды был такой что период. Мода на
0: про моду мы отдельно должны поговорить, чуть позже, это тоже очень интересно.
7: Не, но тем не менее, мода на подростков, мода на школьниц, то есть как бы одно время были такие сиськастые бедрастые, вот, а потом
0: теперь
7: как бы
0: мальчукову типа это...
7: Да, и
0: здесь как же раз во времена моей юности это было, это 69 по 76-й вот это.
7: Ну, я помню, я смотрел, у вас вот любительские, вы снимали камерой.
0: Твиги это называлось.
7: Да.
0: Вот сейчас это возвращается. Я это, в общем-то, характеризую как капрофагию. Вот.
7: Я просто сразу вспомнил, что такой же диагноз вот ставили Генриетте Варфоломеевне Шерсти. Она пришла какая-то очень расстроенная, серьезная, и даже взяла отпуск вот на какое-то время. Потому что капрофагия — это страшная вещь. Да. Вот.
0: Ну, дело в том, что действительно у Шерсти был редкий случай, то есть она обращалась на нашу кафедру.
7: Да, я помню, она ездила специально.
0: Собственно, на ней и сделала кандидатскую себе. если быть честным. Ну, я могу себе
7: если уж быть совсем честным, то именно благодаря Генрете Варфоломеевне, вот как бы и мы с вами познакомились.
0: Да,
7: вы,
0: да,
7: вот,
0: безусловно.
7: В нашем эфире гости.
0: Ну, понимаете, что касается все-таки капрофагии, тут все, в общем-то, в мире взаимосвязано. То есть весна приходит за зимой. Также и лето за, собственно, весной.
7: Да.
0: Также как бы и полногруды доярки сменяются тщедушными библиотекаршами.
7: Угу.
0: Вот. И этот процесс, он, в общем-то, протекает и связан. Возьмите всю историю человечества. Постоянно идет вот это вот обновление. Вспомните эпоху Рембрандта. Какие угу. там были пышногруды, красавицы, которых он отобразил в своих картинах, которыми наслаждаются сейчас эстеты.
7: Ну, а все-таки вот такое стремление у молодежи сейчас вернуться в грудничковый возраст, это как бы, может быть, как раз попытка противопоставить себя и свой внешний вид вот бородатым.
0: Все верно. Нет, не совсем так. Mm-hmm. То есть отчасти так.
7: Не, ну здесь согласитесь, что
0: да,
7: как бы молодое поколение, оно так или иначе чувствует на себе это постоянный все... гнет со стороны вот так называемых солидников, бородачей. Да, да, да. То есть как бы раз он бородатый, значит,
0: по
7: он уважаемый.
0: Своей,
7: да.
0: Все правильно. По сути своей, явление одного поля. То есть наличие бороды, то есть
7: так ее, же, как
0: ее культивирование, да. И... вот культивирование серег, либо же какой-то вот отличительной одежды, вот этих вот блестящих штанов, вот, и коньков на колесиках, прикрепляемых к ногам.
7: Да.
0: Вот, это все, в общем-то, одного поля ягоды. То есть это стремление, как кажется, для субъекта, для индивидуума, не слиться с толпой. Но опять же, вот возвращаясь к выше мною сказанным, если субъектов одного типа, тех же конькобежцев, либо же вот этих вот в блестящих штанах, замкнутое помещение и одного приблизительно типа поместить, то в течение суток наступает делирий.
7: А скажите, вот, Семки Иванович, вы с такой, ну, уверенностью, которой я ни в коем мере не сомневаюсь, не подвергаюсь даже сомнениям, вы уже второй раз сказали, значит, о людях с пирсингом и вот об этих людях в замкнутом помещении. Что, у вас на кафедре проводились такие опыты?
0: Да.
7: Или это все-таки...
0: А, то есть... Обкатка шла.
7: Ага. Ну, а вот те, кто как бы добровольно соглашались на этот эксперимент,
0: да,
7: над,
0: да,
7: собой.
0: Да.
7: То есть вы им как-то оплачивали. Вот поподробнее о ходе эксперимента хотел бы.
0: С удовольствием.
7: Дело все-таки том, ведь что... молодежь-то она, извините, что я постоянно вас перебиваю, она же ведь как бы все-таки пытается быть независимой, а тут вдруг как бы на тебя посадили и наблюдают.
0: Очень хорошо вас сказать, да, что она пытается быть независимой. Все дело в том, что все вот эти люди, подверженные вот этим течением, либо же отращиванию бороды, вот, все эти люди, они очень легко управляемы.
7: Uh-huh.
0: То есть это своего рода зомби. И при удачном подходе, а я уж, извините, за свой 40-летний стаж научился разбираться в людях, вот, при удачном подходе они раскрываются полностью. И так вот, к конькобежцам мы, значит, нашли подход путем закупки некоторого количества пива.
7: Uh-huh.
0: Вот.
7: Uh-huh.
0: К сережечникам, вот, мы, значит, просто платили наличными.
7: Или наоборот.
0: Прямо вот в студенческих, важно, студенческих вот группах, в вузах, в общем-то, Санкт-Петербурга, набирали людей без проблем. Потом у нас же ведь есть разрешение, сертификат, то есть вреда для здоровья никакого. А потом ведь мы, по сути, платили деньги за то, чем им хотелось заниматься. То есть для них это было вообще непонятно, они нас считали за придурков. Хотя, собственно, ситуация-то как раз обратная. А ход эксперимента такой. Вот, в одной из аудиторий была вынесена вся мебель. Вот, обита мягкой тканью для того, чтобы избежать каких-то травматических вот последствий. Приблизительно как в центре подготовки космонавтов это делается. Вот, и были люди помещены, то есть им обеспечивалось трехразовое питание, причем вот те люди, которые заносили им еду, они были стилизованы, одеты под внешний вид испытуемых, Вот, трехразовое питание, да, ну, чтобы достаточно не смутить, нормально. Видимо, просто. Да. То есть пришлось, там был смешной один случай, пришлось нашу официантку, пожилую же женщину, ставить на роликовые вот эти вот колесики. Да. Достаточно смешно было.
7: Ну, она, я знаю, она так достаточно.
0: Но тем не менее, знаете, она уже долго у нас работает и готова пойти на, в общем-то, определенные жертвы ради науки. Вот.
7: Специально, я знаю, ей даже распиливали.
0: Я отметил ее в диссертации.
7: Ну, я помню, просто забыл, как ее имя, но меня удивил этот абзац, да. Ну, если вы не против, давайте мы на минуточку отвлечемся. И после маленького перерыва мы продолжим нашу встречу с профессором Семки Ивановичем Михеланиганопольским, зав. Кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута.
10: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
7: Семки Иванович, вот есть ведь как бы эмоции разные. Есть эмоции неконтролируемые, есть эмоции, которые специально подготовлены для того, чтобы произвести на кого-то впечатление. Вот скажите, скажем, обычный галстук или галстук-бабочка,
0: да,
7: с точки зрения эмоций, что это? Это как бы неконтролируемые эмоции, потому что очень многие, например, одевают это уже, ну, как, я не знаю, как утренний кофе. Там,
0: это
7: да.
0: Витальная персонализация. То есть
7: нельзя ли поподробнее?
0: Дело в том, что это не является патологическим отклонением, то есть это свойственно человеку. Так вот, повязывание галстука, либо же это классический галстук, либо галстук-бабочка, это, опять же, сводится к подчеркиванию своему психического «я». То есть мужчина в данном случае пытается таким образом подчеркнуть то, что он готовится вот к данному мероприятию, на которое он оделся соответствующим образом. Вот, то есть пытается создать в окружающих уверенность в том, что он, в общем-то, лоялен, лобилен. Вот, ну и вообще, так сказать, находится, выражаясь простым языком, в струе.
7: Ну, вот это хорошее слово. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот, кстати, цивилька, я вот сейчас немножко исключил из этого вопроса в своем письме, то есть, судя по всему, это женщина.
0: Это Агриппина Тома, цивилька?
7: Нет, вот тут без имени письмо как раз, просто цивилька.
0: Она у нас одно время работала, просто она за хищение фенобарбитала мы ее уволили.
7: Ну, это я помню, да, в те времена с этим строго было. Вот она спрашивает, почему женщина не носит как галстук? Ну, вот в основном ведь женщина в галстуке это...
0: Ну, дело в том, что...
7: То есть это эмоции им чужды или что-то? Например, женщина в галстуке это лучше, чем с монументальной прической, согласитесь.
0: Безусловно. Но дело в том, что женщина, так уж сложилась, более как бы эмоционально богато окрашена, нежели мужчина. То есть женщина имеет гораздо больше способов выразить свое какое-либо настроение через вот своего рода фетиши, то есть одежды. Если мужчина может позволить себе лишь смокинг, либо же костюмы, галстук двух-трех тональных оттенков, то в это же время женщина может позволить себе юбку с порядком длины, отличающихся от максимального до минимального, полную гамму цветов, наличие такой вот буйной шевелюры, либо же сведенные на нет волосяные отростки. И помимо этого всевозможные вырезы спереди и сзади, сверху и снизу, вот сбоку и, собственно, на туфлях. Да, то есть даже ведь современная вот эта вот мода, она, в общем-то, использует давно разработанные психиатрами еще... собственно, основатель психиатрической науки Кант вывел этот тезис о том, что женщина может проявить свое, так сказать, эмоциональное настроение путем какой-либо внешней отличительной черты в одежде. И вот благодаря, используя этот, в общем-то, постулат, на котором основана вся современная мода, видите, до чего дошло. То есть сейчас уже просто идет практически спекуляция на вот этих вот... на одежде, то есть мы видим едва прикрытое обнаженное женское тело, и вот не далее, как на прошлой неделе, я слышал, не помню, к сожалению, его имени, заявление какого-то выдающегося, опять же, не с моей, естественно, точки зрения, а как он себя характеризует, модельера, то ли это был Пако Рабан, то ли еще какой-то Пако, к сожалению, не помню. Так вот он, значит, как бы пренебрежительно, в то же время с такой нескрываемой радостью констатировал факт о том, что некрасива женщина обнаженная, то есть обнаженная женщина просто страшна. Но вот стоит на нее накинуть хотя бы полосочку ткани, как она уже обретает какую-то эротическую окраску. Так вот, дорогой мой Пако, вы не правы. Современная психиатрия опровергает начисто ваше утверждение, поскольку именно обнаженное тело

0: кто говорит, что голая девка верх совершенства, тот просто не сведущ в чувствах эстета и мысли имеет чисто кобелье, писал старик Фрейд. Вот как бы настолько сильны сейчас уже полюса вот психиатрии.
1: Давайте углубимся в эту цитату. Да, а хотел... что есть эстетизм?
0: Ну, с точки зрения Фрейда, вот, видимо, и господина Пака, то вот одно и то же. А у вас, видимо, совсем другое
1: так
0: понятие.
1: Так вот в том-то и дело, что Пака и Зигмунд, уважаемый мной, они углубляются здесь в так называемую надстройку. Я же шлифую базис.
0: Mm-hmm.
1: Вот.
0: Да.
1: Дело в том, что, как утверждали еще известные Гайи и Верники,
0: известный очень действительно.
1: Вот. Все эмоции человека, они основаны именно на заложенных от природы, то есть генетически встроенных в нашу молекулу ДНК информации, а не в том наносном, на котором основывают все свои сумасшедшие доходы, вот все эти паки, вот, и рабаны. Ну, собственно, и все.
0: Ну, давайте ненадолго прервемся и после паузы продолжим наш разговор.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» профессор Семки Иванович Михеланик-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического мединститута. И речь у нас идет о эмоциях. Хотелось бы перейти к первому этапу выражения эмоций. Да, к самому примитивному. И я думаю, вам, как специалисту, наверное, и слово.
1: Ну, что я могу сказать? Вообще,
0: что вы вообще подразумеваете под первым этапом? Это же, извините,
1: ну,
0: что...
1: В онтогенезе эмоций, собственно, как я уже говорил, 4 этапа. Вот первый этап, он характеризуется, значит, становлением личности новорожденного. Он, значит, выделяется как этап, в котором преобладание инстинктов смещено в сторону инстинкта самосохранения. Вот, то есть... Основой которого, как известно, является пищевой инстинкт. То есть все утверждения о том, что гурманы – это люди, которые, опять же, с какой-то точки приближаются к высокообразованным, интеллигентным людям, отнюдь неправильно. Поскольку пищевой рефлекс – это самый примитивный.
0: Простите, самый примитивный. То есть в данном случае как бы вы приравниваете там кулинаров, кулинарные программы.
1: Нет, кулинар – это другое.
0: Там, рейтинги ресторанов, да, и так далее, да, вот, да, к, да, пакам.
1: Ну, пакам, понятно. Пакам, да. Более того, паков я приравниваю к... Паков не имеется в виду фамилии корейцев, прошу прощения.
0: Да, вот,
1: Пако.
0: Дарабана.
1: Да, да. Я их приравниваю, собственно, к животным инстинктам, которые на нулевой стадии онтогенеза формируются. И, собственно, вот этот человек, он может, на мой взгляд, быть уважаемым мной только за то, что он сумел вот на этом, как бы, казалось бы, в общем-то, бездарном направлении сколотить себе капиталец. Так вот, возвращаясь к онтогенезу эмоций. Значит, на первом этапе формируется вот этот вот основной пищевой инстинкт. И инстинкт, естественно, болевой. Вот он тоже достаточно серьезное влияние оказывает на дальнейший. В частности, нарушение его вот приводит к юношеской сибарее, то есть прощевизму, выражаясь простым языком.
0: А простите, тут я позволю себе вас перебить. Существует другое мнение, опять же, как правило, то есть, видимо, этих людей тоже можно...
1: Это Едвига вам насолила опять, мне кажется.
0: Нет, нет, как раз нет. Она тут в данном случае придерживается вашего мнения, а мнение разных людей, выпускающих крема и так далее, что это чисто из-за биологических процессов в организме.
1: Ну, в некотором роде они правы, но это как бы часть. То есть это те случаи, в которых мы видим влияние радиации, либо же отравление младенца каким-либо ядом. Я же сейчас говорю о тех прыщах, которые носят такую вот ярко-красную окраску, напоминающую издали банку Кока-Колы. Вот, то есть у нас, собственно, и именуется это как синдром.

0: ром-коки. Не путать с кокаином,
1: это
0: да.
1: Шутя тогда.
0: Нет, не шутя, это в нашей среде, то есть психиатров, да.
1: Типа как в милиции подснежники. Там,
0: да, да, да, да, да. Вот. Это внутри такой ведомственный, собственно, жаргон. Так вот, что касается, значит, синдрома коки, эти прыщи, с которыми достаточно сложно бороться традиционными методами, то есть теми вот кремами, которые рекламируют пилоты по телевидению, вот, с ними вести борьбу надо, обратясь к психиатру. В частности, вот в Москве открыт недавно центр, туда можно обращаться. Я, к сожалению, не могу сейчас вам дать телефон в эфир, поскольку это коммерческий, да, будет расценен как коммерческий ход тем же пакой, вот. Так вот, что касается этих прыщей. Дабы избежать вот молодым мамам, у которых сейчас как раз народились по весне, вот, значит, я что могу посоветовать? В первую очередь, оберегайте ребенка от контактов с животными. Не в плане какой-то санитарной безопасности, а в плане вот именно...
1: Эмоциональной
0: консервации, поскольку воздействие животных очень пагубно на ребенка, вопреки бытующему мнению о том, что «Уй, потрогай эту собачку за, прошу прощения, усы, она тебя не укусит, или дерни ее за заднюю ножку». Вот. Вы, кстати, обращали внимание, почему вот грудничок стремится дернуть собаку или кошку за хвост? То есть вот именно на подсознательном уровне он дергают за то, за что можно, а отнюдь не за то, за что просит его мама. Так вот, если вы будете как бы культивировать вот это вот отношение к животным, ребенку, то есть подергать его за хвост, то есть, то это благотворно влияет на психическое развитие младенца, поскольку это естественное желание, оно должно быть удовлетворено. Если же вы будете каким-либо образом гипертрофировать эту склонность к животным, то есть заводить щенка, либо же взрослого кобеля вот дома, то, конечно, ничего, кроме как психической травмы младенца, вы не добьетесь. А зачем вам нужен 25-летний заика, у которого левое ухо больше правого?
1: А скажите, пожалуйста, Семен Иванович, вот другой такой синдром, как-то, например, ковыряние в носу, покусывание, там, скажем, ногтей и так далее. Вот эти как бы факты, явления вы тоже относите вот к первой стадии выражения эмоций?
0: Вы знаете, что касается покусывания ногтей, тут более к четвертой.
1: То есть ковыряние... сложное все-таки?
0: Да, да.
1: Но
0: да,
1: это мы поскольку... потом нужно да, разобраться, это потом. Потому что непонятно.
0: А вот ковыряние носу, так же, как и срыгивание, срыгивание имеет в виду не грудного младенца, а вот явление отрыжки, которое в основном развивается где-то годам к 15 и прогрессирует до 35, затем увядает.
1: А если это случается на людях и специально как бы делается громко, вот что это за эмоция? И что это за диагноз?
0: Диагноз здесь может быть один, собственно, капрофагия. Вот. А что касается, какая именно эмоция выражается вот субъектом, тут мнение, собственно, расходится. Я считаю, что это одно из проявлений пищевого инстинкта. Вот. В то же время едвига связывает это с выражением болевого рефлекса. То есть ведь отрыжка, как по ее теории, отрыжка возникает из-за переедания, то есть вследствие чего попадает кислород в кишечник, то есть воздух. Вот. И дабы и желудку, естественно, больно. И это вот, так сказать, как бы реакция не... Она же все с точки зрения организма рассматривает, не с точки зрения психики, а с точки зрения соматики. То есть вот эта соматическая реакция организма тоже своего рода эмоции.
1: А, простите, вот здесь сразу встает такой вопрос. То есть всем известно, что Баназир Бхутто, она очень активно занимается
0: йогой. Я знаком с ней.
1: Ну, я знаю это, да. Вот ты как раз бы Назер Пхуто сторонница создания искусственной отрыжки. То есть она встает на гору поутру лицом к солнцу, воздевает по-буддийски воздевает руки, заглатывает огромное количество воздуха вот этого горного и потом мощно срыгивает. Вот как бы как раз говорят, что таким образом очищается через желудок организм. И, кстати, вот по утверждениям как раз вот Баназир Бхуто, в общем-то, никаких соматических таких вот аномалий не происходит в тушке у нее.
0: Нет, но дело в том, что она преднамеренно вызывает это не путем, не после приема пищи, а, так сказать, в результате отправления какого-то религиозного культа. Угу. То есть здесь мы видим конкретный четвертый этап, то есть формирование высших человеческих эмоций. В данном случае склонность к религии. Ведь все мы знаем, казалось бы, на взгляд современного европейского человека, несколько странные стремления мусульман совершить паломничество во что бы то ни было в Мекку. Люди туда идут, на гору, значит, несмотря на пожары, бури, которые, как назло, вот совершенно случайно...
1: На обвалы.
0: Да, да, вот. Подстерегают их то тут, то там. И тем не менее, жажда отправить вот свой религиозный культ, который, конечно, уважаемо мною, но в то же время я некоторую патологию здесь наблюдаю. Она, в общем-то, ненормальна. Также и вот уважаемый мной Беназир. То есть здесь что мы видим? Она, так сказать, вызывает в себе вот этот вот этот этап, благодаря которому она отправляет свои культовые, собственно, потребности. То есть это не является каким-либо патологическим. Это все равно, что вот представьте себе альпинист. Тут, казалось бы, чего вот он лезет на Джомолунгму.
1: Угу. Однако, кстати, этот вопрос тоже интересный.
0: Да, мы сейчас об этом поговорим. Вот это своего рода вот явление альпинизма. То есть, она же перед этим, как вы отметили, залезает на гору.
1: Залезает. Ну, как залезает? Ее там привозят, наверное, она все-таки важная.
0: Ну да, да, безусловно, безусловно.
1: Когда я Булкин, да.
0: Да. Но дело-то, собственно, не в этом. А я все-таки хочу сказать о том, что это искусственно вызванная как бы эмоция. Видимо, она дает ей разрядку. То есть, когда во времена, когда мы с ней достаточно часто встречались, такого я за ней не замечал. То есть, это была достаточно спокойная женщина. Вот, я бы даже назвал ее... некоторую аффектозность в ее поведении. Но, в общем и целом, диагноз у нее был благоприятный.
1: Скажите, а вот еще она объясняет, когда у нее спросили, как бы журналисты навязчиво, дескать, Баназир, зачем вы залезаете на гору, по-буддийски расставляете руки и рыгаете в громогласную сторону солнца? Она то ли с долей иронии, тут уже, я не знаю, ответила, что ей приятно чувствовать вибрации организма, происходящие в момент вот этого вот извержения воздуха. Вот, на что какой-то остряк-журналист заметил это, к лучшему вы тогда выпускали его другой частью тела. Вот,
0: что верно.
1: Вот не могли бы вы это пояснить, потому что в некоторых странах Европы можно пукать, извините за выражение, прямо вот в общественных местах. Это,
0: это правильно.
1: Извините, тут объясняют они это единственное чем, что газы, находясь очень долго внутри человека, просто создают почву для токсического отравления тушки.
0: И не только. Дело в том, что там микрофлора своя может произрасти. И бывали случаи, когда...
1: Зародится новая вселенная, да?
0: Да, при вскрытии определенного человека, который страдал частыми запорами, это была женщина.
1: Ну, по-моему, кстати, свойственно. Вот та же вот Валентина Вениаминовна.
0: Может быть.
1: Котомку.
0: Может быть, да. Так вот, при вскрытии в кишечнике были обнаружены микродеревья, вот, которые, в общем-то, произросли благодаря тому, что она своевременно не освобождала кишечник от газов. Но вернемся от физиологии.
1: Даже, наверное, грибки были какие-то, скорее.
0: Вы знаете, я, честно говоря, во флоре не очень, я больше по фауне.
1: Понятно.
0: Вот. Что теперь касается, значит, вот...
1: Беназир Бхуто.
0: Да, Беназир Бхуто. Значит, ну, опять же, вибрация организма. Видимо, все-таки, вот, видимо, она имела какую-то во внутриутробном развитии какой-то дефект, собственно. Не она лично, а вот та женщина, которая выносила. То есть в то время, насколько я помню, Беназир, она чуть помоложе меня, лет на 10. Вот. Ну, значит, приблизительно в то время был индо-пакистанский конфликт, а как мне вспоминается, она из Пенджаба родом. Вот. И там тогда как раз, по-моему, у нас в Советском Союзе Пакистан закупил самолеты МиГ-15, а Индия закупила самолеты МиГ-17. И вот взрывы этих ракет, это реактивный рев реактивного истребителя на... Представьте себе вот ее маму, да? Это же, собственно, забитая сельская пакистанская пуштунка. Вот. И тут пролетает реактивный истребитель.
1: Дикое зрелище.
0: То есть вибрация... Она передалась ей. Поэтому, может быть, что в настоящее время она испытывает разрядку, вот, как бы вызывая в себе те ощущения, подчеркиваю, не психического характера, а соматического. Вот, да. Таким образом. Угу. Поскольку вообще частота отрыжки соответствует приблизительно частоте вот рева сверхзвукового самолета.
1: А скажите, вот вы говорите Беназир, да?
0: Да.
1: А, ну, я, значит, мы говорим о разных людях, да, потому что я говорил о Беназир Бхутто. Ну, неважно. Вот, я предлагаю нашим радиослушателям задавать вопросы нашему гостю по телефону 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский. Речь идет о способах выражения эмоций. В общем-то, разных способах. И пока наши уважаемые собираются с мыслями, Такой вопрос хотела задать вам. А случаются ли какие-то пересечения способов выражения эмоций, скажем, первой и четвертой ступени, второй и третий? Ну, например,
0: конечно.
1: Да, вот какие-нибудь примеры этого, если можно.
0: Значит, очень часто одним из ярчайших вообще примеров, описанных еще стариной, собственно, Кантом, вот, был пример, когда, помните, были такие до большевиков еще были, как они, я не помню.
1: Краги были.
0: Нет, это больше относится к революционерам. Декабристы.
1: А, были такие.
0: Да, так вот, как выясняется, то есть по монографиям он это все изучил в архивах, это были прыщавые юнцы. Вот, но... То есть на лицо первый этап.
1: На лицо первый, да.
0: Вот. Но в то же время в головах напрямую присутствовал именно четвертый этап, то есть формирование уже высших эмоций. То есть дефект формирования высших эмоций. Эти люди хотели попасть в историю путем изменения строя тогдашнего в России. То есть... в России, да. Хотя, как бы Ежу, Матвею Ивановичу Ежу было бы тогда уже понятно, что. Что-то мухи у вас тут летают. Вот, что...
1: Лето уже скоро.
0: Ну да. Вообще в Москве теплее, чем в Петербурге.
1: Ну понятно, там же все-таки море нас, да. И все такое.
0: Так нет, я отвлекся. Вот. Да. Значит, и уже тогда было Матвею Ивановичу Ежу понятно, что раньше, чем через 100 лет, а именно чем через 95, ничего в России передвинуть не удастся.
1: Кстати, и вот за это господина Ежа и повесили. Его обвинили в либерализме излишнем.
0: Да, безусловно.
1: Хотя он первый из декабристов именно. Но это вы понимаете, о ком мы говорим. Просто кличка его была такова. Ну, давайте послушаем, о чем хотят спросить вас наши замечательные радиослушатели. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте,
1: уважаемый.
2: Вы, наверное, слышали недавно по телевизору, показывали встречу с начальником научной лаборатории по исследованию бороды и тела старика Хоттабыча. Вот вы не знаете, как сейчас все это происходит? Ведь весь народ волнуется, интересно, как он будет ли он оживать и что дальше будет происходить. Спасибо.
1: Ну, по-моему, как бы наш радиослушатель немножко нафантазировал что-то. Вы уж...
0: Это просто показывали фильм про старика Хоттабыча, это еще в моем детстве.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте. Я хочу вас поздравить с воскресеньем.
0: Спасибо.
3: Христовым. И я хочу такой задать вопрос Сенке Ивановичу. Угу. Значит, вы очень часто объясняете вот ваши взгляды таким словом, как капрофагия. Не может ли быть это связано вот с точки зрения реинкарнации с тем, что с вами происходило во внутриутробном периоде?
1: Угу. Кстати, спасибо, спасибо. Вопрос серьезный, потому что, как ни странно, вот этот термин, да, он с точки зрения нашей радиослушательницы, с этим сложно не согласиться, присущ всем людям вот в момент нахождения их в утробе матери. Это факт.
0: Безусловно, да. Безусловно, поскольку исторически складывалась такая ситуация. Не всегда самка человекоподобного примата была обеспечена надлежащим кормом. Вот, и, собственно, происходило вот это явление, то есть, ну, оно происходило, опять же, на соматическом характере. А в результате того, что психически сейчас человек намного ушел от своего пращура вперед, то это как своего рода рудимент проявляется сплошь и рядом. Достаточно включить телевизор на любой из каналов, и увидите яркие примеры капрофагии. В качестве. Вот мне даже кажется, что 90% журналистов, они этим и занимаются.
1: То есть, как бы, это такая симптоматика?
0: Безусловно. Угу. Безусловно. А что касается реинкарнации, то тут как бы это слово, оно не ко мне, то есть психиатрия, оно не применяется.
1: Спасибо. 203-19-22 и ваши вопросы нашему гостю, профессору. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый день, уважаемые. Здравствуйте, коллеги. Уважаемые. Я хотел бы затронуть... Что?
1: Говорите, говорите.
4: А, да, так я хотел бы затронуть вот какой вопрос. Как известно, иногда у людей наступает состояние эмоциональной опустошенности. То есть, когда человек сидит, там, пускает слюнку, взгляд у него тупой. Вот хотелось бы узнать, что вы рекомендуете таким людям.
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Семка Иванович, прежде всего я хотел бы попросить вас, да не обидеться на нас, наш радиослушатель, вот это его восклицание, что вот оно, на мой взгляд, мне показалось каким-то, ну, таким достаточно эмоциональным.
0: Да,
1: вот,
0: да,
1: и,
0: да.
1: Вот если бы вам поставили пленку с этой записью и попросили бы охарактеризовать вот человека по этому выкрику.
0: Радиослушателя?
1: Да.
0: Я думаю, в принципе, это навскидку могу дать такой, как бы, пока вот такой предварительный диагноз. Ну, на мой взгляд, это сенильная, собственно, деменция. Вот. Но это, да не обидится на меня радиослушатель, конечно. Вот. Но это ничего страшного. А что касается вот по поводу слюны, чем лечить? Ну, какие-то надо применять адсорбирующие вещества, какие-то препараты, то есть либо это активированный уголь, да? Mm-hmm. Если нет под рукой угля активированного, в крайнем случае можно сходить в котельную. Но это только в крайнем случае. А если у вас в доме проживает женщина в детородном, собственно, еще возрасте, то надо позаимствовать у нее какое-либо гигиеническое средство для того, чтобы утереть то, что у вас стекает изо рта. Таким образом лишиться вот этой вот слюноотделения, то есть привести его в норму, и в то же время вот процесс поиска вот этого вот средства, которым утереть, или же хождение за углем на котель, он несколько отвлечет вас, развеет, таким образом и апатия пропадет, и во рту будет сухо.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, доброе утро.
1: Доброе утро, здравствуйте.
5: Вы знаете, у меня просьба к профессору продолжить все-таки разговор, как бы так выразиться, о том, что люди грызут ногти.
1: А, с удовольствием.
5: Меня эта проблема очень волнует, я в юристе заинтересована. Поэтому, пожалуйста, ответьте, вот. Спасибо.
1: Спасибо. Вообще, честно говоря, если позволите, я так немножко... Мне так кажется, что вот проблему нашей радиослушательницы решил бы элементарный маникюр, потому что уже если на ногтях...
0: Ну, не все сейчас могут себе позволить.
1: Тогда я уступаю вам решение, да.
0: Ну, проблема погрыза ногтевых, она, собственно, как бы давно стоит перед человечеством. Причем, что самое интересное... Такие классики литературы русской, как Лев Николаевич Толстой, либо же Матвей Шолохов. Вот.
1: Кстати, Гоголь тоже этим занимался.
0: Да. То есть они в разные времена, в разные периоды своей творческой деятельности окрашивали факт явления, вот это явление погрыза ногтевых, то положительно, то отрицательно. То есть до сих пор человечество как бы не решило для себя в совокупности, позитивное это явление, погрыз ногтей, либо же оно негативное.
1: Вы знаете, извините, Сергей Иванович, давайте сделаем так. Сейчас небольшая музыкальная пауза, а после музыкальной паузы мы продолжим эту тему, потому что она чрезвычайно серьезная.
0: С удовольствием.
1: Да, и я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семки Иванович Михеланий-Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Что касается вот покуса как раз ногтей, то тут возникает как бы две темы. С одной стороны, чисто опять же с точки зрения соматической, то есть Едвиги Сергеевны Леонгард, это объясняется недостатком в организме кальция, что лично мне верится с трудом, поскольку откуда же браться с самим ногтям, то есть получается какое-то самоедство, согласитесь, да?
0: Вот. Капрофагия.
1: Да, полнейшая. С другой стороны, как бы очень важно, ведь особенно для женщин, чтобы вот покус ногтевых не перешел в покус или погрыз, скажем, мозолевых или бородавочных. Потому что, скажем, если очаровательная женщина покусывает коготок, то это может быть даже восприниматься вполне эротично. Нормально, эротично, да. Вот. Но это как бы мое мнение, мнение дилетанта, а вот мнение замечательного профессора, то есть вас хотелось бы услышать.
0: Ну, Едвига тут изначально не права, поскольку недостаток кальция ведь не при покусе ногтевых не происходит их поеда. Вот.
1: А выплев происходит?
0: Да, происходит да. Выплев. То есть
1: не, это инстинктивное
0: нельзя...
1: влечение, она, видимо, имела в виду.
0: Может быть. Но, опять же, мы все-таки говорим о психических, как бы, патологиях. Угу. Я могу сказать следующее, что в период, начиная с 6 лет и кончая где-то 12-13 годами, покус ногтей, он, собственно, не является чем-либо, какой-либо патологией, поскольку это нормальная стадия становления психики, как у мужчин, так, собственно, и у женщин. Вот, что же касается покуса ногтевых уже, как, уже в достаточно взрослом возрасте, то есть где-то в период с 25 и до угасания половой функции, тут уже, конечно, мы имеем дело с патологическим, в общем-то, расстройством, которое необходимо искоренять. Вот. То есть тут существует в искоренении, как бы, существует два способа. Первый — медикаментозный, вот, второй, угу, так сказать, гипнотический.
1: А скажите, вот гипнотический способ, как бы он все-таки наверняка более эффективен и более кратковременный, но он и более дорогой.
0: Да.
1: Но... А медикаментозный метод?
0: Ну, медикаментозный.
1: Какие-нибудь есть... простые, вот, может быть, можно ведь как-то, не даже минуя аптеку, каким-то позрушным.
0: Ну, вообще, так сказать, практикуется такая система. Ногти мажут каким-либо дурным на вкус веществом, будь то машинное масло.
1: Но это же получается на уровне рефлекса.
0: Безусловно, безусловно. Поэтому я тут немного не раскрыл еще причины возникновения этого покуса ногтевых. Они тоже разделяются на две. Вот тот, который как бы близок к Едвиге, то есть соматический, вот, он как раз и возможен увлечение путем вот применения таких горьких на вкус веществ. Ну, будь то там, я не знаю, горчица, либо же автомобильное масло Негрол.
1: Но автомобильное масло — это может отравление быть.
0: Нет.
1: Я думаю, может быть, столетник, вот что-нибудь,
0: ну,
1: из этого.
0: Что-то да. То есть можно хлорпротиксен. Вот, то есть, ну, совершенно...
1: Масса.
0: Да, масса препаратов. Кому что... У кого что дома есть наиболее горькое, вот, то и используйте. Но прежде всего надо определить причину возникновения этого явления. То есть если же это действительно вызвано каким-либо неврологическим, подчеркиваю, не психическим, неврологическим заболеванием, то есть просто какого-либо рода тиком, то есть последствиями перенесенной травмы.
1: То есть, простите, вот как бы сразу, извините, что я вас перебиваю, у наших радиослушателей сразу резонно сейчас такое недоумение, потому что понятие нервный тик и погрыз ногтей, как бы это немножко расходится. То есть давайте определим сразу, вот нервный тик — это не просто подергивание, подмигивание какие-то.
0: Нет.
1: Там...
0: Оно может выражаться в достаточно размашистых движениях локтевого, плечевого и, собственно, поясничного поясов.
1: А это уже не близится ли вот эпилептические какие-то скорее нет, вот нет, синдромы?
0: Это эпилептические синдромы, они сопровождаются помутнением сознания. Здесь же оно не происходит.
1: Понятно.
0: Вот.
1: Понятно.
0: То есть, ну, это обычно бывает после травм, работы на вредных предприятиях продолжительные. Вот. На, собственно, инспекторов ГАИ часто это бывает. Поскольку частое махание жезлом оно приводит к последующему рефлекторному срабатыванию.
1: Там дыхание вот постоянно
0: указывает. Кстати, при резком разбуде вот постового милиционера в прошлом, ныне на пенсии, происходит невольный вот взмах как бы несуществующим жезлом, причем с закрытыми глазами. Вот. Вот, и такое как бы рефлекторное вдувание в свисток.
1: Давайте о чем-то более приятное, да. Ногтевых.
0: Вот. Да. Так вот, что касается второй части, то есть именно психического расстройства, которое вызвано, которым и вызван этот покус, значит, тут необходима консультация у психотерапевта, психиатра. Вот, поскольку действительно, то есть в этом случае покус ногтевых это как бы симптом заболевания, то есть это не основное его проявление, вот, а именно симптоматика такая, таким образом окрашена. То есть мы видим, что человека что-то беспокоит, то есть будь то, допустим, нерастущая борода и в то же время боязнь вколоть себе серьгу в нос, и в результате этого происходит самое недовольство такое, которое граничит с суицидальным, и, собственно, в плане как бы вот замещения суицидальное происходит покус ногтевых.
1: Или, например, как бы вдруг неожиданно его не пустили в комнату, где берут интервью у политика, сказали, ты нам сегодня не нужен, он бежит в туалет, кстати, и прям начинает
0: вы
1: покус.
0: Вы очень точно подметили, у очень большого числа журналистов, вот даже те, которые ведут радиопередачи, вот, и которые работают на телевидении, вот, обратите внимание, присмотритесь к столам ведущих некоторых новостейных программ вот, на телевидении. Наиболее как бы прогрессивные в этом плане операторы, которые консультируются у нас, они уже не показывают стол ведущего, на котором он раскладывает все свои документы, поскольку попросту он частенько бывает забросан вот этим.
1: Огрызком.
0: Вот, да. То есть,
1: активными там.
0: В прямом эфире невозможно, чтобы уборщица сметала со стола вот эти вот шелуху, одним словом, это.
1: То есть, ну, там идет постоянный соскреб мозоли, кожного покрова, постоянно рубим движение.
0: Да, зуд возникает, зуд. Вот. От того, что не успел сказать ту новость, не успел сказать ее первым, кто-то раньше, кто-то опередил. А
1: что происходит под столом, вообще страшно подумать.
0: Да, да, да. Там обычно пристегнуты ремнями они, поскольку, ну, сами понимаете, чтобы...
1: Причем ведь, вы знаете, как бы мне тоже в силу профессии, назовем это так, приходилось общаться со многими людьми, работающими на телевидении, и многие из них, опять же, говорят, что вот эти синдромы, вот синдромы каких-то рефлекторных там почесов, в общем, ну, другие, так это у них называется синдром телевизионных шаловливых ручонок. Он проявляется после года, а то и двух лет работы на телевидении.
0: Да, да.
1: В прямом эфире.
0: То есть я сталкивался только, ну, это, видимо, вы привели это внутрителевизионное какое-то обозначение. У нас это называется несколько по-другому. Вот, это шелушняк называется. У нас
1: тоже вот, хорошее слово, да.
0: Да. Вот. Мне очень, кстати, порадовало, что вот здесь все предусмотрено в этом отношении. То есть я попал, тут руководство, оно, видимо, тоже...
1: Заботливое.
0: Да, да,
1: да. Ну так вот, как по кусу ногтевых, вот наша радиослушательница сказала, что у нее с этим серьезные проблемы. То есть давайте подойдем к этому так все-таки, что это именно у нее проблема, а не у кого-то из ее близких. Вот, вот именно ей
0: прежде
1: совет,
0: всего, да? Надо определиться. То есть, если она не сможет сама, значит, надо обратиться к психиатру. То есть, надо установить причину. Если у вас покусывание ногтей возникает просто так, нет чего, то есть от хорошего настроения, нет никакой последовательности в его возникновении, то есть, допустим, нет такого, что вот вы увидели по телевизору, допустим, Филиппа Киркорова, и у вас сразу покус ногтевых, значит, это уже, конечно, психическая патология, тут надо лечиться. Если же у вас покус ногтей происходит в произвольной форме, ну, просто от нечего делать, либо наоборот, то есть... Ну, то есть совершенно непроизвольно, никакой зависимости не прослеживается, то здесь надо действовать методом вот, опустить пальцы в горчицу и попытаться таким образом избавить себя. Да. Если, конечно, у вас вот устойчивая реакция, допустим, на Киркорова, то здесь уже требуется серьезное лечение. Вот. Ну, мы обычно используем хлозепид в этих случаях в умеренных дозах.
1: Ну, это уже вот, надо,
0: но это надо индивидуально, да, потому что я сейчас так вот не могу сказать, что вот, потому что завтра больная побежит, закупит хлозепиды на 2 месяца вперед, и потом сами понимаете, что... Да, в общем, надо обратиться вам к дежурному районному психиатру, вот, можете, сейчас ночная круглосуточная работает. Вот, в Москве, по-моему, работают.
1: Кстати, там сидят очень понятливые люди. Если вы придете даже среди ночи к ним и скажете, извините, вот я кусаю ногти, они отнесутся с пониманием и, в общем-то, обследуют.
0: Это очень частое явление. То есть, я говорю, оно, в общем-то, преследует всех достаточно публичных политиков многих, вот, опять же, журналистов. То есть, ничего тут...
1: Кстати, вы сейчас так кашлянули, что у меня по макушке аж волосы, ветерок прошел. У вас сильные и легкие, несмотря на возраст. Это все футбол, футбол помогает. А скажите, пожалуйста, Семки Иванович, вот покус ногтевых и пощипон заусенцевых – это один и тот же?
0: Нет.
1: Вот нельзя ли поподробнее, потому что сразу другая.
0: Хорошо, да. Хорошо. Значит, покус ногтевых, он относится как бы к грубой примитивной реакции, в принципе. То есть в плане развития он относится к высшим стадиям эмоций, но там существует свое подразделение, то есть покус ногтевых – это наиболее грубая форма, то есть как бы предварительная обработка деталей, выражаясь языком токаря-фрезеровщика 6-го разряда. Вот. А что касается заусенцев, это уже как бы отделочные работы, выражаясь языком строителя-монтажника 5-го разряда. Вот. То есть, таким образом, вот если заметить за человеком, что он покусывает именно заусенцы, но не трогает ногти совершенно, то можно сказать о склонности человека к меркантилизму, вот, к его предрасположенности не замечать общего, но сосредотачивать свое внимание на частностях.
1: А если речь идет о именно по щепоне заусенцовых, не по кусе, а по щепоне другой
0: рукой. Соседней ладонью.
1: Соседней дланью, да.
0: Вот. Ну, тут как бы... Это вы имеете в виду...
1: Без участия зубных.
0: Кулинарного техникума.
1: Вот, да, да, вот, синдром студента.
0: Да. Угу. Ну, здесь, так сказать, в подсознании человека, увидящего индивидуума, который производит такие действия, возникает мысль. Он себя неуверенно чувствует. В самом деле, это так. Он себя чувствует неуверенно, но это бывает вызвано как каким-то внешним фактором, то есть, допустим, у человека оторвалась подошва у ботинка, либо же у женщин это очень часто бывает, неплохо прокрашенные волосы в парикмахерской.
1: Или либо каблуковый слом.
0: Ну, каблуковый слом, да, частенько тоже бывает. Либо же внутренние какие-то, то есть субъективные факторы, как то невозможность опорожнить мочевой пузырь, либо же кишечник.
1: Пучит.
0: Да, пучит, значит. Либо же у женщин очень частенько бывает это в трудные дни.
1: Или беременность когда.
0: Да, или беременность. Хотя с беременностью здесь несколько по-другому, поскольку... Некоторые женщины, их достаточно большое число, при обнаружении у себя явления беременности испытывают ощущение эмоционального подъема, им хочется бегать, хлопать в ладоши, некоторые берутся за красные знамена, вот, и, как говорит мой коллега Тофик Шиманян, вот, в общем-то, таким образом и была в немалой степени совершена Великая Октябрьская.
1: Ну что же, ненадолго прервемся. И я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня профессор Семки Иванович Михелани Гонопольский, зав. Кафедры детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. Речь у нас идет о эмоциях, и по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашему гостю ваши вопросы. Мы остановились на теме покуса. Вот хотелось подвести какую-то все-таки успокаивающую такую черту в этом плане, потому что это покус ногтевых, это достаточно широко распространенное явление. Вот скажите, скажем так, какой-то массовой симптоматикой, назовем ее так, она менее ведь опасна, чем индивидуальная?
0: Безусловно. То есть я бы даже сказал, это своего рода в большей степени, это рудиментарное, конечно, как бы явление, которое свойственно человечеству в общем, как бы все, то есть поголовно все когда-то грызли ногти, то есть, или хотя бы пробовали. Ну, некоторые зашли дальше, пробовали грызть ногти на ногах. Ну, это уже, конечно, говорит о просто, может быть, о любопытстве человека, либо же о каком-то гипервлечении. Вот. Но все же я хочу сказать, обнадежить нашу радиослушательницу, что это не так страшно, вот, как ей кажется. То есть, ну, надо себя пытаться сдерживать. Вот. Ну, в общем и целом.
1: То есть стараться самоконтролировать.
0: Да, это практически такая же ситуация наблюдается с ноздревым поковыром.
1: Ну, вот. Вы же относите, простите, ноздревой поковыр к первому этапу выражения эмоций. А первый этап, он все-таки, скажем так, ближе к природе.
0: Ногтевой покус, он тоже как бы различен. То есть он частично относится и к первому, к четвертому. Все зависит от природы явления. Ей и вообще всем я посоветую все-таки определить для себя природу. Если самостоятельно это не получается, обратитесь к специалисту. То есть он поможет вам определить природу и методы борьбы.
1: Понятно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
6: Пишите, пожалуйста, вопрос вашему гостю. Вот о воздействиях на эмоции человека путем средств массовой информации. Вот, значит, такой вопрос. Все мы видим каждый день рекламу женских прокладок в телевидении. И когда нам хотят их испытать, ну, на впитываемость, начинают лить туда синюю воду. Вот почему она синяя? И в этом есть какой-то вот именно...
0: Ну, безусловно.
6: Повоздействует на нас. Почему именно этот цвет выбран? Мне бы хотелось узнать.
1: Спасибо за вопрос. Да, то есть выбор цвета, и, видимо, наш радиослушатель хотел узнать долю участия в создании именно данной конкретной рекламы психиатрического корпуса.
0: Дело в том, что связь, естественно, есть. Связь прослеживается как в окраске жидкости, так, собственно, и в том, куда она льется. Обратите внимание, ведь это совсем не то, что продается в этих вот полиэтиленовых мешочках с яркими зазывающими надписями, в которые все это упаковано. Значит, почему синего цвета? Поскольку синий цвет для восприятия глаза человека является наименее различимым на фоне других, то есть зеленый цвет намного лучше воспринимается человеком, про красный говорить нечего. Вот. Потом учитывалось также и как бы влияние именно красного, то есть почему отказались от красного цвета, поскольку тут прямая аналогия с тем, что мы имеем на самом деле, и тем, что как бы подменяется. Поскольку неэстетично для глаза всегда видеть вот то, что...
1: Ну, физиология.
0: Да. То есть это, опять же, вот паки. Вот, им неэстетично видеть то, что действительно на самом деле. Они поэтому все это как бы камуфлируют. Так же поступили и здесь. Вот. Синий цвет, опять же, подчеркиваю, из-за того, что он наименее восприимчив глазу. Вот. Но вот Едвига, она... говорила мне как-то за кружечкой доброго Эля о том, что она наблюдала такую патологию у женщины, что вот, было испуг. Синего цвета. Да.
1: Ага, ага.
0: То есть, может быть, это повлияло.
1: Просто как-то. Тут ситуация такая. Тут это две вообще как бы крайности. Первая крайность, ну, как вы правильно сказали, именно цвет вот этот, как бы синий, да, он ассоциируется все-таки с какой-то чистотой. Вот обратите внимание, что, например, в самолетах, да, когда сливают воду, вот в местах...
0: Ну, даже у меня автомобиль синего цвета.
1: И у вас автомобиль синего цвета. То есть как бы этот цвет все-таки ассоциируется с какой-то чистотой, с гигиеной и так далее. Вот вторая тема, как, уже стали поступать тревожные сигналы от людей, которые как бы вот живут в нашем с вами городе, вот, и эти сигналы такого образа, то есть девочки, которые, в общем-то, вошли в этот период взросления с недоумением и с испугом, видят как бы то, что реально вот у них получается, говорят, мама, ну ведь вот там совсем другое должно быть, я типа тяжело больна, то есть начинается новый какой-то вот такой психоз. Не могли бы вы, может быть, как-то пояснить
0: метод? Правильно отметили о том, что формируется благодаря средствам массовой информации вот это неверное восприятие подрастающего поколения цвета. То есть, действительно, в моей практике были такие случаи, когда мамы, значит, обращались вот, приводили своих дочерей ко мне, собственно, с тем, чтобы я дал какую-то консультацию. Вот, и подчас бывает достаточно сложно объяснить еще юному созданию о том, что телевизор не всегда говорит правду. Вот, приходится ей приводить примеры, то есть приводить подчас даже других женщин, показывать, что не только у нее, тем самым успокаивать. Вот. То есть, действительно, я сталкиваюсь даже в своей практике, поскольку я, так сказать, с педиатрическим уклоном у меня кафедра, вот, и вообще наш институт. Вот. Но я считаю, что в какой-то степени туда, как и во все средства массовой информации, проникла мохнатая лапа капитала. Угу, вот, угу. Поскольку вот вы, наверное, многие радиослушатели обратили внимание, что не так давно, порядка полугода назад, одна известная фирма по производству безалкогольных напитков сменила традиционную окраску своих бутылок на синий.
1: Угу, угу.
0: Вот. И я считаю, что это своего рода идеологическая диверсия. То есть применение синего цвета на экране подсознательно заставляет человека приобретать вот эти новенькие синие баночки и бутылочки с то известным есть, лимонадом.
1: Стимулирует покупательскую способность.
0: Да, да.
1: Кстати, вот я не знаю, как это на самом деле, но...
0: Ну, тут сложно даже... говорить, как это на самом деле, то есть мы можем делать только какие-то догадки.
1: Да, но тем не менее, вот дошли такие сведения от замечательного, кстати, польского психолога Феликса Серкеда, который практикует у нас в городе, и тоже я подготовился к встрече с вами. Вот Феликс Серкеда, то есть сказал, что у него был такой случай в практике, то есть пришла девочка, которая тоже вошла в этот период уже взросления, вот, с мамой со своей, и обе такие недоуменные, у них произошел конфликт, то есть девочка, с позволения сказать, пользовалась вот этим гигиеническим средством, которое показывают, но я имею в виду тампокс, прямо скажу, пользовалась, говорит, вот, то есть так, как там показано, зажимала его в кулаке и никак не могла взять в голову, что это совершенно...
0: Да. Вот. А многие так и думают.
1: Да, и как бы говорила мама, ну вот посмотри, по телевизору показывают, вот, в общем-то, и у них на этой почве
0: произошел более конфликт. Того, вы знаете,
1: вот в вашей практике такое было?
0: Было. У меня был очень интересный случай, только, правда, слава богу, связанный не с гигиеническим средством, а с пресловутой коровой. Так вот, привели ребенка, который при открывании любой конфеты требовал, то есть изумленными глазами спрашивал у родителей, где корова.
1: А скажите, вот с вашей точки зрения, такая реклама, ее размещение, изготовление и так далее, должно ли быть уголовно наказуемым или достаточно просто какой-то контроль со стороны психиатров?
0: Я думаю, достаточно экспертизу проводить.
1: А вот, опять же, именно к вам не обращались ли с такой просьбой о создании какой-нибудь комиссии?
0: Вы знаете, обращался, да, но фонд потребителей, то есть частные лица, не государственная какая-то организация, поскольку государству как бы достаточно... безразлично состояние нынешнее психологическое своего населения. Вот.
1: Угу.
0: Конечно, я со всей как бы откликнулся на это со всей ответственностью, но дело в том, что финансовое положение нашего института в настоящее время не позволяет, так сказать, в одно лицо проводить это мероприятие. Нужна какая-то поддержка. То есть, может быть, вот как-то откликнуться сейчас, может быть, он слушает нашу передачу сейчас, директоры банков, управляющие, которые наверняка тоже воспитывают детей, и чтобы, дабы им не столкнуться в будущем с этими вот такими вот крайностями, которые происходят в результате влияния средств массовой информации вот, на эмоциональное состояние, поскольку ведь это, вот эти все явления, они вызывают очень серьезные эмоциональные расстройства.
1: Понятно,
0: так,
1: понятно.
0: Например, вот та девочка, о которой вы говорили,
1: вот по, с кулачком,
0: по сведениям Мардаха Блейлера, опубликованного в журнале Scientist of America, по-моему, прошу прощения за транскрипцию, может быть, я не силен в английском, вот, я больше во французском. Вот, так вот, она, значит, получила в результате вот болезнь, которая, к сожалению, на сегодняшний день не поддается лечению. Я говорю о синдроме Катара.
1: Это совершенно страшная вещь.
0: Говоря, так сказать, доступным языком, это очень тяжелая депрессия и бред отрицания. То есть ипохондрический бред, другими словами.
1: Да.
0: Вот она... то есть от всего отказывается, очень депрессивная, отказывается от еды. Вот. Причем заявляет в ответ, что пищеварительного тракта у нее нет. Он полностью сгнил.
1: Это пища вот так может... ребенок,
0: да? Это дословно, то есть я сейчас вот цитирую коллегу Блейлера, уважаемого. Вот. Пища может попасть только в легкие. Это таковые слова, правда, в переводе.
1: Как у рыбы.
0: Да, мышцы тоже все высохли. Навеки вечные останусь таким живым трупом. Это говорит 12-летняя девушка.
1: После просмотра рекламы этой.
0: Да, вы представляете?
1: Ну, давайте послушаем еще телефонные звонки. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемый профессор.
0: Добрый день.
7: Это говорит ваш постоянный радиослушатель, хоккеист.
0: Здравствуйте.
7: Вот. Я закончился сезон, начались каникулы, и теперь вот я могу вас слушать.
1: Это отрадно.
7: У меня вот такой вопрос. Опять-таки, извините, вот я не смог задать вопрос про ногти. Может быть, это так немножко, возвращаясь к этой теме. Вот, и я своего ребенка запугиваю, ну, он достаточно еще маленький.
0: Нельзя детей запугивать.
7: Ну, запугиваю, это так, образно говоря, тем, что там просто размножаются вредные всякие бактерии и глисты. И он, ну, боится грызть, он молодец, он меня понимает.
1: Понятно.
7: Вот это не может сказаться на психике, это один вопрос. И второй вопрос. Я узнал о том, что соседка сверху, ну, в моем доме живет, страдает таким недугом, как недостаточность анального жома. Ну, то есть это когда как птица человека. То есть малейшее раздражение, и все, выброс каната происходит.
1: Это типа вот из серии пупочной грыжи.
7: Да. То есть в любом месте это может произойти.
1: Да, организм очень сложная вещь.
7: Ну, я так узнал, что ей делают затык, и она уходит утром торговать куда-то йогуртами.
1: Понятно. То есть вы хотите вот узнать у Семки Ивановича?
7: Я хотел сказать, что не опасно ли это, потому что она мне может встретиться в подъезде.
1: То есть не заразно ли это, или насколько ее психика может испортиться от этого?
7: Может ли это привести к изощренному давлению или к
1: сомии? Понятно. Спасибо, спасибо за вопрос. Но я думаю, сперва, Семки Иванович, вот о глистах на ногтях и так далее, о микробах. Тут я позволю себе высказать такую мысль, что, ну, такого рода внушение ребенку, оно вряд ли приведет к психическим расстройствам. Скорее всего, оно приведет к нарушению зрения, поскольку ребенок, будучи любознательным, будет постоянно пытаться разглядеть этих глистов на ногтях и может просто испортить все зрение от такого всматривания.
0: Это с одной стороны, да. Но все-таки я бы не отрицал тут наличие психического вреда, поскольку уважаемый может вызвать у своего ребенка так называемый вторичный делирий. То есть делирий не субъективный, а объективный. То есть ребенок начнет верить в галлюцинации благодаря вашим внушениям, и в конечном итоге он их добьется рано или поздно. Причем без всяких внешних воздействий, то есть без употребления алкоголя или каких-либо других, в общем-то, транквилизаторов. Поэтому я бы был осторожен.
1: Не визуализировать лучше.
0: То есть вообще, собственно, визуализация, воспитание ребенка, то есть угроза со стороны змеев, горынычей и тому подобные нечисти, они, собственно, ни к чему хорошему-то не ведут. Вот. Разумная, добрая беседа с ребенком, экскурсия в музей, вот, экскурсия в театр. Да, в театр. В некоторых случаях, когда не удается путем привлечения к культуре воспитать, избавиться от каких-то нежелательных черт, можно через знакомых выйти на экскурсию на мясоперерабатывающий комбинат, чтобы ребенок показать, понял, как это все делается, да, и, собственно, откуда берутся эти, вот, которые на ногтях. Вот, то есть вот в таком аспекте действовать. А что касается соседки, ну, что я могу сказать? Видимо, ее вот этот вот анальный жом, да, он, собственно, вызван-то, наверное, не психическим расстройством,
1: Посттравматическое, наверное.
0: Посттравматическое. То есть тут лечебная физкультура, то есть вот смотрите там программу 90 на 120.
1: Так нет, это как бы, простите, Сенка Иванович, как бы нашего уважаемого тут интересует вовсе не здоровье соседки с анальным жомом, а как бы его безопасность. То есть насколько такой вот беспредельный анальный жом может повлиять на агрессивность, развитие агрессии у этой женщины. То есть он недаром упомянул вот там, то есть боязнь ездить
0: в лифт, подъезде. Да, да. Дело в том, что вообще как бы наличие любых анальных расстройств, будь то жом, либо же наоборот зажом, то тут как бы мы сталкиваемся с тем, что больной испытывает некоторые неудобства, и в результате чего он становится беспомощным. То есть его агрессия сводится к нулю, поскольку, ну, представьте себе, когда у вас происходит, собственно, активный выброс, либо же наоборот, угу, активный как бы вброс, то
1: канатом вы не владеете.
0: Да, и помимо того, все силы организма мобилизованы либо на вытолк, либо наоборот на удержание. Угу. И поэтому, то есть вот у таких больных, если, допустим, вот конкретно могу сказать, если у больных, у женщин особенно, больных, угу, вот, страдающих частыми запорами, да, у них наблюдается очень сильная дистрофия мышц. Угу. Конечности, мышц.
1: Посинение, конечно.
0: Поясница, да. То есть вся энергия организма,
1: да, все, тоже, конечно,
0: все,
1: да,
0: мобилизуется именно на попытку выброса, то есть прорыва канат, вот этой дамбы.
1: Как бы.
0: Вот.
1: Ну да.
0: Так что вот так. Я поэтому могу сказать, что особо-то бояться нечего. Наоборот, даже соседка, находящаяся в таком состоянии, она более безопасна, чем любая другая, потому что у нее нет времени для подгляда, нет времени для шушуканья с соседями, ну, своими.
1: А скажите, простите, Семка Иванович, а вот тут другой вопрос стоит. Ведь как бы человек любой, страдающий анальным жимом там, и не регулирующий выброс каната, как бы испытывает, если это длительное состояние, да, то он, да, воля-поневоле начинает испытывать какой-то комплекс. Да. А наличие такого комплекса, оно все-таки, на ваш взгляд, не может представлять опасности для окружающих?
0: Нет, дело в том, что, да, вообще как бы психиатрия современная, она выделила такую закономерность. Наличие какого-то определенного явления, которое гнетет человека, явление физического, угу, подчеркиваю, физического плана, да, соматического, не, так сказать, явление духовного,
1: да,
0: оно открывает перед человеком новую грань для совершенствования. Вот, всем давно известно, что, допустим, человек, рожденный карликом, либо же получивший серьезную родовую травму, угу, вот, обладает более высокими умственными способностями, то есть его IQ, то есть интеллектуальный коэффициент, намного выше, чем у среднестатистического с четырьмя ногами и с нормальным ростом. Вот.
1: Ну да.
0: Так и здесь. То есть, в принципе, многие женщины, опять же, страдающие запорами, вот, они достаточно неплохо рисуют. Ну, и кстати, некоторые, да, даже пишут книги, поскольку вот это вот то, что их гнетет, оно раскрывает перед ними новые грани для совершенства. Они не могут совершенствоваться, так сказать, в обычной для других форме. То есть они не могут шить себе там какие-то красивые туфли, вот, заказывать дорогие платья. Вот, и все, их внимание сосредоточено на каком-то одном.
1: На борьбе с канатом.
0: Да. И в то же время у них раскрывается, вот вы почитайте всем известную писательницу, вот, которая снималась в американском сериале «Даллас» или какой-то еще, вот, очень популярна в нашей, угу, женской среде. Вот она как раз страдала запорами. Я сейчас не помню ее фамилии.
1: Ну, это, собственно, не
0: важно. Да, ну, очень известная, в кино недавно.
1: Ну, давайте послушаем еще один телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, Сашок, здорово.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте.
8: А вы знаете, я вообще, меня зовут Сергей, я профессиональный гонщик в прошлом.
1: Uh-huh.
8: Вот, и я вот по поводу запоров хотел сказать. Вот у меня есть один товарищ, который, в отличие от меня, еще как бы не сошел с дистанции.
1: Uh-huh.
8: Вот. Но я должен сказать, что вот у него такая большая проблема. Он сейчас пересел с гоночной машины, у него была «Мерседес», а он пересел на машину «Волга». И у него проблема такая, что у него начались запоры.
1: Uh-huh.
8: А потом говорят, что это в конце концов может развиться еще в такое тяжелое заболевание, как психологический секвестр. Вот я не знаю, это правда или нет.
1: Спасибо за вопрос. Вообще, Семен Иванович, тут я хотел немножко расширить, если вы позволите, вот тему, поднятую нашим радиослушателем. То есть, скажем, вообще водительская профессия, если взять соматическую, так сказать, точку зрения, да, то постоянно сидит на ягодичной области, это там, в общем, вызывает какие-то там...
0: Геморрой,
1: и с канатом могут нелады начаться элементарно. Да. Вот, с другой стороны, давайте возьмем все-таки область не Едвиги, а область вашу психологическую. Вот человек едет, да, постоянно попадает в пробки. Пробки — это что? Это тот же, в принципе, запор. Насколько вот это зеркальное отражение дорожной пробки влияет на канатную?
0: Ну, вообще, могу сказать, что я удивился в крайне звонку о том, что водитель, да тем более гонщик, да еще и на Мерседесе, страдает запорами. Даже несмотря на то, что он пересел на Волгу, поскольку всем давно известно, что водительское ремесло, оно стимулирует работу кишечника. Вот, поскольку вообще известно, что водитель за час езды в довольно напряженной городской ритме теряет до 400-500 калорий. Вот. Угу. Таким образом, он облегчает работу кишечника по пережиганию пищи. Вот. И тем самым вот этот вот акт переработки пищи, он облегчает

0: обсуждаются в Думе. Собственно, в свете нынешнего невыполненного бюджета, но это другая тема. А что касается секвестра в аспекте психиатрии, вот, то, значит, вот симптоматика, описанная еще уважаемым мною Клерамбо, вот, значит, выглядит приблизительно следующий. Больному в узорах ковра видятся головки котят, которые кивают в разные стороны, затем котята выпрыгивают из ковра, вот, и начинают бегать по кровати. Вот, собственно, и все. То есть, серьезная, если у вас есть... Но самое-то интересное, что в это время больные не только видят этих котят, но и начинают чувствовать, как они когтями царапают руки.
1: Вот это уже хуже.
0: То есть, если радиослушатель сейчас в данный момент ощутил на себе вот это вот, вот, то телефон, по-моему, на 119 в Москве начинается. Неотложной помощи.
1: То есть, чтобы вот как бы...
0: Да.
1: Потому что это начало.
0: Потому что это серьезно. Это серьезно, то есть это...
1: Ну, понятно, то есть давайте не будем гонять в панику нашего радиослушателя. Следующий телефонный звонок. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Семке Иванович Михеланик-Гонопольский. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Вот хотелось бы семантику разговора передвинуть слегка вот в более такую приемлемую тему алкоголизма.
1: То есть, ну, назовем так, простите, что она не то, что приемлема, она более, видимо, вам близка.
2: А, безусловно.
1: Да.
2: Так вот, вопрос, может ли алкоголизм и водка стать основой метаболизма человека?
1: Простите, второе слово, какое вы там прозвучало?
2: Может ли водка стать основой метаболизма?
1: Метаболизма. Понятно, спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, вот я, честно говоря, не силен в терминах, но мне понравилось вот это метаболизм, это хорошее слово.
0: Нет, ну дело в том, что как бы алкоголь, он у некоторых индивидуумов, он очень сильно влияет вообще на состояние вообще его, как бы на всю его жизнедеятельность. Но я считаю, что зависимость человека от какого бы то ни было вещества, тем более химического, это грустно.
1: Конечно. Вот.
0: Это грустно. Это своего рода погрыз ногтевых по Едвиге.
1: Да,
0: вот.
1: Да.
0: Ну, что я вам могу сказать? Если вы не теряете ориентировку, то есть, если она у вас не ложная, потому что бывают случаи, когда больной считает, что он находится в другом городе, на работе с собутыльниками, окружен врагами, то если у вас этого не происходит, то, ну что ж, пейте. Вот. Если же какие-то патологии наблюдаются в период абстиненции, либо же в период временного воздержания от употребления напитков, то надо, конечно,
1: по 119.
0: По 119,
1: по 119. Да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Да, вы знаете, это вот опять гонщик Сергей звонит.
1: Да.
3: Вы знаете, я спасибо большое за ваш ответ. Я вот так и думал, что это так дело плохо обстоит, что действительно это серьезное очень заболевание, психологический секвестр. А я вот слышал, что в таких случаях очень полезно бывает такое... психологическая процедура, как регулярный просмотр новостей. Говорят, что вот в зависимости от того, по какому каналу, это может либо помочь, либо наоборот, так сказать, как-то усугубить. Но говорят, что первый канал, например, может усугубить, а четвертый, наоборот, помочь. Или наоборот. Вот я точно не знаю, поэтому хотел вас спросить.
1: Спасибо за вопрос. Ну, по-моему, тут какая-то немножко у нашего замечательного гонщика идет еще и политическая игра. Я так понял, что человека... Вот, кстати, вот сейчас ведь таким образом тоже ведь он выражает какие-то свои скрытые эмоции.
0: Вот нельзя ли как-то... Он выражает даже не столько эмоции, потому что эмоции, они и есть, собственно, выражение нашего внутреннего состояния, поэтому немножко некорректно употребили термин «выражает эмоции». Эмоции
1: прошу прощения. Да,
0: сами являются выражением какого-либо состояния человека.
1: Да.
0: Ничего страшного.
1: Да, простите.
0: Я просто корректирую вас.
1: Спасибо.
0: Мне это тоже приятно. Вот. Так что касается просмотра новостей, дело в том, что нет, надо просматривать детские программы. Вот они наиболее... То есть они, как правило, 90% случаев согласовываются с психиатрами. То есть в данном случае про себя могу сказать, что я, собственно, ну, не то чтобы редактирую, а в какой-то степени участвую в разработке

0: Фотки сценарию для программы «Спокойной ночи, малыши».
1: Да, я
0: вот,
1: даже...
0: И вот этот вот наш уважаемый Паутиныч, который по ленинградскому телевидению, и вот эта вот кеда, которая со шнурками, она согласована со мной. Вот.
1: Простите, простите, извините, Сенки Иванович, но даже вот здесь, на нашей радиостанции и в других средствах массовой информации совершенно недавно прокатилась такая волна как бы выступлений против вот как раз этого кеда.
0: А чем вам
1: кеда
0: не нравится?
1: Кеды — это замечательная обувь, но на вот и мой, в частности, взгляд, вот этот ботинок, вещающий вот с телевизора, он все-таки травмирует детскую психику, потому что, во-первых, нельзя человечить обувь, потому что нельзя топтать живое существо.
0: Нет, ну почему? Живое существо топтать можно. Ведь мы же не задумываемся, ехали на автомобиле, сколько муравьев и лягушек мы перебили. Так же самое мы не задумываемся, когда идем по лесу, а скольким невинным жуковым, да не обидится на меня, Георгий Константинович, душам, вот, испортили мы семейное счастье.
1: Ну, простите, тут еще речь идет немножко о другом. То есть, опять же... Вот,
0: я согласен с вами, что элемент делирии там
1: присутствует. Едвига Сергеевна, вот как раз она рассказывала в телефонном недавнем разговоре со мной, она мне говорила, ну, представляешь, говорит, Саша, вот недавно привела одна бабушка своего внука, я говорю, а что с ним было? Он, говорит, разговаривал со своими кедами, типа, кормил их, то есть его перемкнуло, значит, вот после просмотра вот этого дела, что кеды — это его лучшие друзья, да.
0: Значит, на это я могу вам сказать то, что это вы правильно заметили, я, кстати, рад вашему возмущению. Это значит, что вы не потеряны для общества.
1: Спасибо.
0: Дело в том, что эта программа была и сделана как раз для того, чтобы отделять. То есть это своего рода лакмусовая бумажка. Угу. После просмотра ее мы можем определить по тем, кто к нам обращается, выявить скрытые патологии в развитии детей. То есть реакция на вот этого кеда, она, собственно, стопроцентно отрицательная у людей, у детей, которые подвержены каким-либо патологиям. А наше дело уже их выявить и в дальнейшем попытаться вылечить. Сами понимаете, что добровольно никто не признается, что у него полный олигофрен ребенок. Поэтому да, приходится, конечно, такие методы применять.
1: То есть как бы это своего рода анализ такой.
0: Да. То есть если ваш ребенок на кеду реагирует нормально,
1: то нужно насторожиться.
0: Нет, наоборот. Тут такая ситуация. То есть если он рад кеде, то есть, ну, спокойно, нормально относится, то все хорошо.
1: Ребенок нормальный.
0: Да, ребенок нормальный. Если у него какие-то негативные реакции, то есть он начинает, у него начинается бормочущий делирий, вот.
1: Простите, Сенки Иванович, не могли бы вы повторить вот все сначала?
0: Ну, что касается кеда, мы, значит, придумали это все, собственно, со мной советовались относительно того...
1: Нет, этот момент я слышал, вот, как бы, реакция ребенка на кед.
0: А, реакция ребенка, значит,
1: вот, ну... Бормочущий делирий, просто дело в том, что как раз позвонила сейчас радиослушательница просто по сотовой связи.
0: Ну, сказала... типичная реакция, значит, жалуется на боль в прикушенном языке, на чувство разбитости во всем теле. Просит поскорее выписать его домой.
1: Это в смысле, если в больнице просмотр?
0: Ну, естественно.
1: А вы же в больнице показываете.
0: Ну, естественно. Амбулаторно я только принимаю у директоров крупных предприятий.
1: Ага.
0: Вот. А вот что касается домашней реакции, вот самый такой вот случай описанный, яркий случай, который описан в современной практике. Вот это описано еще, по-моему... Сейчас, к сожалению, не помню ее фамилию. А, Анохин. Петр Константинович Анохин написал. Вот, значит, девочка 3 лет, уложенная в постель, внезапно вскакивала и начинала бить кулачками себя по голове. Плакать и кричать. Опять эти страшные дядьки в голове. Никак не могу прогнать эту кеду. Вот. Ну, вы понимаете... То есть, конечно, вы можете сказать, что это жестоко по отношению к девочке. Но, с другой стороны, мы ее начали лечить уже в 3-летнем возрасте. И к 6 годам мы ее уже более-менее вылечили, понимаете? Потому что других отклонений, то есть явно выраженной имбецильности у нее не замечено было. То есть сейчас уже практически она здоровый человек. Если бы она не просмотрела эту передачу вот, в свое время... то, представляете, выросло бы 18 лет, и уже симптом был бы совсем другой. Симптом, то есть, она бы уже не могла запомнить, где стояла ее кровать, хотя находилась в этой палате уже в течение нескольких лет.
1: А это, кстати, я помню, вот было как раз у Гонриетты Варфоломеевны Шерсть, да. Она все жаловалась на этот синдром, да. Но это просто перетрудилась женщина.
0: Такие люди обычно не помнят имени и фамилии своего врача, вот очень тяжело запоминают мое имя.
1: Ну, да, кстати. Давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22 и ваш вопрос нашему гостю. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Извините, пожалуйста, простите, а не могли бы вы просто такой небольшой тест полностью назвать имя нашего гостя?
2: Сергей Иванович, по-моему.
1: Угу, понятно. Да, ваш вопрос.
2: Я не расслышал, к сожалению. Угу. А скажите, пожалуйста, профессор, можно ли бороться с таким заболеванием, как анацефалия, если носить такую лечебную обувь, как кеды, или вот еще, говорят, есть такая специальная импортная лечебная обувь, ласта на каблуках?
1: Спасибо за вопрос. Что-то, по-моему, тоже это из области фантазии, хотя
0: Дело в том, что как бы... Анцефалит – это не психическое заболевание, это дефект, в общем-то, родовой. То есть это некачественно.
1: Нет, я про ласты на каблуках.
0: А, про ласты?
1: Ну, тут у меня еще
0: к нам не относится. Мы же лечим головы и души, а то, что ниже – это ортопедия чисто.
1: А вот другой аспект. Вот как бы нашего радиослушателя заинтересовал такой чисто ортопедический вопрос в совокупности с тем, что он не назвал полностью ваше имя, хотя программа идет уже 3 часа, и все знают, что ваше имя Сергей Иванович Михайлан Агонополь. Вот как раз вот это сочетание, что не могли бы вы как-то, да, не сочтите
0: эйдетизм это. Не так. Это эйдетизм. Uh-huh. От греческого образ.
1: Ну, это еще...
0: Нет, ну, то есть человек не воспринимает образ, вот. Uh-huh. У него какой-то свой мир. То есть я не могу сказать, что это деменция. То есть не могу сказать, что это олигофрения. Нет, такого, конечно, нет. То есть бояться нечего в этом смысле. Но следует насторожиться, потому что через 15 лет может произойти, что соседкам по палате вы будете рассказывать, что мать в ваше отсутствие сдала в ломбард все ваши платья и костюмы.
1: Это очень, конечно, тяжелый будет случай-то. Ну, следующий телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Вы знаете, я фрагментарно услышал ваш разговор.
1: Угу.
3: Но вот диагностика меня просто поражает ваша. Просто поражает. Понимаете? Потому что вот эта вот предметность, угу, вот эти вот страхи, это ведь все вторичное, первичное, это все пренатальность первое.
1: Извините, говорите, пожалуйста, погромче.
3: Я говорю, первичное, это все происходит от неправильно, от патологии пренатальности. Второе, угу, от неправильного взаимоотношения ребенка с матерью.
1: Безусловно.
3: А когда начинаете вы обыгрывать предметы и говорить, что это как звоночек, не более того.
1: Угу.
3: Потому что ребенок может пугаться как кеда, как, может пугаться как палки, может быть пугаться всякой мелочи.
1: Даже своих собственных рук, вы знаете.
3: Даже своих собственных рук.
1: Да, да. Понятно, вы профессионал, вот как бы тоже.
3: Да, я психологией занимаюсь, угу, диагностикой.
1: Спасибо. А как вы относитесь к трудам Едвиги Сергеевны Леонгард вообще? Вот, как вы считаете, ведь это достаточно спорные фигуры вот в вашей области. Я-то себя не причисляю к психологам.
3: Вы знаете, я просто не знаком с ее трудами.
1: Понятно.
3: Меня извините, пожалуйста. Не знаю, не буду врать.
1: Спасибо вам за звонок. Но я хочу сразу сказать, что вы вот нашего профессора Семки Ивановича Михайлана Агонопольского, как бы, ну, не то, что вы его укорили в таком в подходе к вещам, как бы несколько вот, ну, может быть, легкомысленно, мы как-то слишком конкретизирует, дескать, наш профессор диагностику и так далее. Честно говоря, это я попросил его об этом, чтобы как бы более доступным языком.
0: Да, потому что ведь не все радиослушатели обладают какими-то профессиональными навыками в этой, собственно, области в нашей. И мне вообще очень приятно было, конечно, услышать коллегу, поскольку в столь ранний час редко встретишь профессионала в нашей области.
1: Скажите, пожалуйста, Семки Иванович, я хотел поговорить еще немножко о четвертой степени, о последней степени выражения эмоций, то есть о самой высокоинтеллектуальной. Вот такие вещи, как демонстрации, какие-то общественные всплески, вот стремление выйти на трибуну, сказать речь, пронести там какое-то знамя или там стукнуть по кастрюле ложкой. Да. Вот я как-то подспудно отнес это уже к высшей степени, это желание какого-то лидерства.
0: Безусловно.
1: Желание обратить на себя внимание, хотя это, собственно, уже синдром Жидела Туретта, собственно говоря.
0: Да, да. Это ярчайший, в общем-то, пример. Вот, опять же, Парибо. Что касается именно четвертого этапа, на котором и формируются высшие человеческие эмоции, то вот вся история нашей страны, она ярко показывает, как этот этап был успешно, в общем-то, изменен власть придержащими. Кстати, не при помощи нечистых на руку моих коллег. Mm-hmm. Вот. Не буду я их пофамильно называть.
1: Ну да, не стоит.
0: Вот. Многие и так известны.
1: Другие так уже покойны.
0: Да. Вот. Так что, значит, происходит... Человек, то есть в то время подменялась как бы естественная тяга к человеку, человека к тому, чтобы иметь какое-то увлечение в жизни, иметь подругу верную, вот, то есть иметь нормальное удовлетворение своих желаний, подменялось это так называемыми эмоциями, которые выражались вот, стремлением человека к борьбе. Непонятно за что. То есть нам говорили о том, что мы должны бороться за мир во всем мире.
1: Мне нет.
0: Да?
1: Да.
0: Вот. Но мне, кстати, тоже, потому что я раньше.
1: Ну,
0: вот.
1: Да, понятно.
0: Но дело в том, что, тем не менее, большинству-то внушали, что надо бороться за мир во всем мире. И ведь добились того, что до сих пор при вот этом упоминании этой фразы вот у человека как-то невольно светлеет лицо, то есть появляется улыбка. Вот мы, кстати, даже применяем этот метод в запущенных случаях у женщин, которым за 60, то есть которые основную часть своей жизни прожили вот именно в это время. То есть если у них наступает апатия, вот, или астенический аффект, то мы им говорим такую фразу: давайте бороться за мир во всем мире.
1: Ага.
0: То есть это просто такой секрет профессиональный. Вот. Тут же просветление, тут же желание что-то делать, тут же желание, то есть взять какую-то палку, имитирующую древко.
1: Это такая терапия.
0: Размахивать. Да, это такая терапия. То есть она, ага, в принципе, в этом плане, тут надо отметить, что положительный эффект есть и во всем отрицательном. Всегда небольшой, хоть, но
1: да,
0: есть.
1: Да, тут.
0: Вот. Что же касается... Патологию мы вкратце охарактеризовали, то есть, в общем, все эти вот проявления, как то там, правильно вы сказали, постукивание по кастрюльным, вот, то есть, такие вот явления, они, конечно, ну, в принципе, я их считаю патологическими.
1: А скажите...
0: Бороться с ними нужно.
1: Угу. Методы... С помощью черемухи?
0: Вы знаете, нет. Угу. Это метод коллективный.
1: Ага.
0: Но дело в том, что на каждого, в общем-то, оголтелого пенсионера, да,
1: да,
0: вот, я бы даже сказал так, ястреба уличных баталий не найдешь психиатра. То есть вот я за свою жизнь вылечил только 18 человек
1: вот так,
0: из, да, этого разряда. Вот. Потому что это, в принципе, считается самым тяжелым вот, из проявлений психического,
1: то есть,
0: нарушения эмоций.
1: Такой,
0: да, да.
1: Как бы.
0: Вот, да, своего рода вестняк, правильно вы заметили. Вот, это самое тяжелое. И, в принципе, они, конечно, как бы должны быть для примера вот будущим поколениям, чтобы вот мы видели и как бы знали, что так делать не надо.
1: Понятно. Ну, давайте еще попробуем принять звонки. Звоните по телефону 203-19-22, и в эти оставшиеся там буквально небольшие количество времени профессор Семки Иванович Михайлович-Гонопольский ответит вам на ваши вопросы. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
2: Я вот хотел сказать профессору, Семену Петровичу, что я вот всю жизнь защищаю мир. И я бы хотел его предупредить, чтобы он не посягал на наши высокие коммунистические ценности.
1: Спасибо, спасибо, Якубик Прокофьевич. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
4: Доброй ночи, Вить.
1: Доброй ночи.
4: Так, у меня два вопроса. Во-первых, как влияет на психику? Вот я смотрю, когда вот эти группы поют, и вся толпа как бешеная, как будто бы сумасшедший дом. Это раз.
1: То есть вы имеете в виду молодежные вот ансамбли?
4: Да-да-да, вот эти группы, как они...
1: Ну, понятно, рок-ансамбли.
4: Да-да-да, ужасно, ужасное действие, я не знаю. Это раз. А во-вторых,
1: согласен целиком.
4: Картины, диснеевские. Мне одна женщина говорила, что ее внук, если посмотрит эти картины, плохо спит и беспокоится ночью. Там такие страшные эти...
1: образы. Понятно,
4: это
1: понятно.
4: А?
1: Понятно, спасибо. Спасибо.
4: Ну, вам спасибо.
1: Спасибо. Можно я немножечко вот про Дисней как бы усугублю? То есть вот эти новые как бы фильмы, которые идут, ну, мультфильмы, они нарисованы, в общем-то, я тонкостей технических не знаю, но, как скажем, на халяву, то есть уподоблены с китайским вот фильмом, то есть с маленькой там какой-то дискрецией, ну, не понимаю, понимаю я в этих вопросах. И вот эти образы угловатые, некрасивые, действительно травмируют ребенка. А изначально корневые фильмы, вот там Том и Джерри, все вот эти теплые краски.
0: Да, совершенно.
1: Несмотря на какую-то такую жестокость карикатурного сюжета, тем не менее ласкают взгляд. Вот, как бы существует такое мнение, что все вот эти фильмы, современные мультфильмы, они как бы специально создаются в специальной лаборатории, которая, цель которой это нагнетать психологическую какую-то напряженность внутри общества. Вот что вы на это считаете?
0: Нет, то дело в том, что эти мультфильмы, они были сделаны, собственно, в консультации с психиатрами, которые не с отечественными, а с зарубежными. Вот. Дело в том, что было это вызвано чем? Ведь вы, может быть, знаете, может, радиослушатели наша, она слышала о том, что в Соединенных Штатах Америки, где производится большинство таких второсортных фильмов, вот, там запрещено родителям заниматься рукоприкладством по отношению к детям. Собственно, это и правильно. Вот. Но это доходит до абсурдных ситуаций. Ведь если, допустим, вы даете своему любимому внуку такой щадящий подзатыльник, то дело может кончиться тем, что вас оштрафуют через суд на достаточно приличную сумму в долларах, вот, в результате которой ваш внучок покажется вам не даром божьим, а какой-то просто гиенной огненной. И, значит, поступил просто социальный заказ на производство вот таких страшилок, поскольку уже в последнее время суды были засыпаны исками о том, что вот мне дедушка рассказал вчера страшную историю на ночь, сказку, и я потом обкакался, и, значит, таким образом прошу возместить мне моральный ущерб. Вот, дабы, так сказать, избавить дедушек от и бабушек, вот, от судебных исков, были сделаны такие фильмы, которые как бы после просмотра которых ребенок становится вялым, апатичным и легко засыпает. Ну, правда, сны ему снятся с кошмарами.
1: Ну, все-таки
0: вот. Но зато как бы бюджет семьи не страдает.
1: И эти сны, да, как бы, они наши, все-таки, опять же, общественные. Сказать, то есть, получается, симптоматика уже массовая достаточно.
0: Да. И фильмы, в общем-то, были достаточно дешевые в производстве, как вы правильно заметили. Они все, в общем-то, сделаны на недорогой модели компьютер.
1: Да.
0: Вот. Поэтому наше, видимо, руководство телеканалов, оно позарилось на дешевизну. Вот, закупила там.
1: Ну, либо это делалось за взятки. Не будем никого обвинять, но очень похоже. Что касается, я думаю, вот музыкальной темы, это как бы очень такая серьезная.
0: Ну, тут можно провести две параллели. Да, то вот есть вот об одной части мы говорили в начале, это своего рода какая-то субкультура, то есть попытка выделиться, то есть она, собственно, свойственна всем молодым, то есть у кого-то она перерастает в такую уже, вот, как у вот, упомянутого нам художника или же журналиста
1: в
0: начале.
1: Там,
0: да,
1: в очки,
0: да, и это, так сказать, уже, конечно, жестокая патология. А если это происходит в течение года-полутора, то есть это стадность, такая массовость, она, в принципе, достаточно нормальная, ничего нет странного, если ваша девочка, допустим, вместе вместе со всеми. Нашу внучку там прыгает и дрыгается в течение там одного-двух сезонов.
1: Да, это как
0: вот. Но если это уже, конечно, во что-то более серьезное выливается, то это уже серьезно, то есть надо обращаться за помощью. Вот. Это один аспект, о котором мы осветили. А второй аспект, это связанные вот с четвертым этапом, то есть связанные вот с попыткой, так сказать, 70-летней оболванивания нашей страны, то есть попытка постричь под всю гребенку, под одну гребенку все то, что вот, все наше поколение. Это вот с успехом делают один из певцов, который в тельняшке все время такой прыгучий. Угу, вот угу. Он как бы занимается тем, что вот пытается свою аудиторию подстроить под свой вот.
1: То есть все-таки шаман, я
0: бы сказал. Да, шаман, и, так сказать, пользуется, что самое интересное, пользуется почему-то большим доверием у правительства.
1: Ну, вот, видимо, здесь как бы...
0: Может, и их оболванил.
1: Может быть, такой рычаг. Достаточно хороший рычаг.
0: Вот. То есть все, что плохо, все идет сверху.
1: Я предлагаю сделать следующее, Семки Иванович. То есть сейчас у нас остается совсем немножко времени, но все равно еще есть телефонные звонки. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, а после этого все-таки дать нашим радиослушателям еще возможность пообщаться с вами буквально какое-то короткое время. И я напоминаю вам, что в гостях у нас профессор Семки Иванович Михелани Ганопольский. И еще практически минут 10-15 по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему вопросы. Ваше доброе утро, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Можно задать профессору такой вопрос?
1: Да.
5: Вот если человеку 20 лет... Он еще поддается какой-то работе над характером, но в частности меня очень беспокоит проблема эмоциональной неустойчивости.
1: Ну, а не могли бы вы пояснить, в чем это проявляется? Ну, хотя бы какую-нибудь симптоматику?
5: Ну, вот когда он был маленьким, он считался, вот таких детей называли возбудимыми. Он не мог быстро переключаться с одного занятия на другого. Если, например, приходили гости в дом, он так возбуждался, что был совершенно неуправляемым, и когда приходило время гостям уходить, это всегда кончалось истерикой. Ну, сейчас, конечно, он человек взрослый, но он очень легко впадает в отчаяние, и возбудимый характер у него остался. То есть, я не знаю, это поддается какой-то работе.
1: А кто он по знаку зодиака?
5: Близнец.
1: Угу. Спасибо за вопрос.
0: Да, вот одну минуточку. Я хотел уточнить. Обычно вот это вот, ну, бог с ним, обычно это связано с тем, что такие дети бывают очень избалованными. То есть они привыкли к тому, что все внимание в доме сконцентрировано на них. Это подчас выражается в том, что дети начинают устраивать проверку своим родителям. Они могут просто нагадить посреди комнаты или разбить стекло, причем это сделать совершенно сознательно.
1: И сказать, потому что наблюдают
0: вас, за реакцией родителей. Если реакция родителей хотя бы один раз будет позитивной, то есть скажет, ну ладно, там пустяки, дело житейское, вот, и как бы не последует наказание за это, то в дальнейшем следует, в общем-то, прогрессирует это дело и кончается вот этими истериками, о которых вы говорили. По-моему, как раз соответствует вот этому описанию, которое я вам привел. Вот. Ну, что я могу сказать? Ну, в общем-то...
1: Насчет коррекции, психокоррекции в таком возрасте.
0: То есть по Труссо, в принципе, уже поздновато. Вот. Но он все-таки свой труд писал еще в 53-м году. Вот сейчас как бы медицина немного продвинулась вперед. И вот, в частности, словацкий психотерапевт Вацлав Хвосток, он, в общем-то, вывел такую, в общем-то, теорему о том, что приблизительно где-то до 25 лет еще человек подлежит какой-то коррекции. Вот. Но вам надо, дело, конечно,
1: в том, простите, профессор, дело в том, что хвосток, он все-таки выходит со Словении. А там, как бы, у людей взросление начинается, если генетически там, да, оно гораздо быстрее, созревание быстрее. А да. По мозгам они все-таки позже цветут.
0: Да, но да. В любом случае, то есть шансы всегда есть. Терять, в общем-то, не надо. Надежду не теряйте. Вот, обратитесь достаточно квалифицированному психиатру, то есть не в районную поликлинику, вот, а в какую-то
1: специализированную.
0: Только пожалуйста, не гонитесь там за ценой, то есть если вам покажется, что наиболее дорогой, это наиболее профессиональный, это не всегда так.
1: Угу. Вот это очень важное предупреждение. То есть,
0: в принципе, я знаю, вот мой коллега, допустим, вот, Вольфган Эрба, вот он сам практикует в Тарту сейчас в данный момент. То есть в переводе на наши деньги порядка 100 тысяч рублей обходится сеанс, а к нему приезжают и чуть ли не из Соединенных Штатов.
1: Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло, алло.
7: Я хотел бы спросить.
6: Ну, говорите, пожалуйста, погромче, очень плохо слышно.
7: Задать профессору такой вопрос. Он находится в каких-нибудь родственных связях с Матвеем Гонопольским?
1: Спасибо.
0: Нет.
1: Нет, это просто...
0: Дело в том, что это фамилия моей бабушки. У меня же двойная фамилия.
1: Да, Михелани Гонопольский. Вот. И, насколько я знаю, фамилия Матвей пишется как Гонопольский.
0: А вообще кто это такой?
1: Это у нас ведущий, а сейчас он абортируем на базитическую программу по телевизору с красным кругом. Вот, а ваша фамилия, я поясню, пишется везде одни О, Гонопольский. Насколько я...
0: Да, вы правы. В этом вы правы.
1: На книге вашей я это вижу. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
8: Семки Иванович, это профессор Выбегало Амбросий Амбросович. Если вы меня помните, я для зрителей, для радиослушателей поясню. Я известный психолог. Консультирую некоторых... политиков, ведущих.
1: Простите, а вот мне почему-то кажется, что как бы вот на лице профессора я вижу недоумение. Вот я вижу, что он сомневается в вас.
8: Во мне сомневается?
1: Да.
0: Нет, я не в вас сомневаюсь, а в ваших способностях.
8: В моих способностях?
1: Да.
8: Нет, способности...
1: Ну, давайте ваш вопрос, если у вас есть вопрос какой-то или
8: да,
1: что.
8: Да, значит, однозначно есть вопрос. Значит, я что хотел сказать. Я очень рад, что мой коллега, известный ученый, выступает на такой известной радиостанции. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это было почаще.
1: Ну, профессор очень занятой человек, понимаете. А? Профессор очень занятой человек, и так с трудом
8: его... Да. Вот. И хотел бы еще вот что сказать. Вот девушка звонила только что. Угу. Я бы ей очень посоветовал такую вещь. При эмоциональной нестабильности, я сейчас занимаюсь как раз моделированием человека абсолютно эмоционально стабильным.
1: Угу.
8: Вот. Если Семки Иванович припомнит, то последняя моя работа была человек полностью удовлетворенный.
0: Не бывает такого человека.
8: Семки Иванович, ну...
0: Если человек полностью удовлетворен, значит, человек мертвый.
8: Нет. Угу. Это разные подходы. У нас с Семки Ивановичем давняя дискуссия, он просто подзабыл об этом.
1: Угу.
8: Вот. Ну вот для, так сказать, эмоционального стабильности очень полезно, как парадоксально, смотреть, например, на ночь некоторые фильмы. Я бы порекомендовал, вот, дал прекрасные результаты. Угу. Просмотр вот у меня 10 больных смотрели.
1: Вы давайте название, уважаемый.
8: Значит, очень хороший фильм, замечательный. Импортного режиссера, значит.
1: А вы знаете, извините, а давайте оставим это тайной название фильма. Спасибо вам за звонок, спасибо. Кстати, я вот вижу почему-то на лице Семки Ивановича какое-то вот, ну не то, что, но недовольство. Почему вот вы, психиатры, психологи, так друг друга не любите? Вот?
0: Ну, дело в том, что я-то придерживаюсь, собственно, учения Кандинского Клерамбо.
1: Ага.
0: А вот этот вот позвонивший, с позволения сказать, коллегу, он придерживается, собственно, ярый ясперсист, то есть сторонник Ясперса. Вот, это как бы одна из ветвей психоанализа. То есть она, вот видите, он говорит о том, что пытается создать как бы человека полностью удовлетворенного, что суть не соответствует сути человека.
1: Алхимия в психологии, я бы сказал.
0: Да, то есть, грубо говоря, да, человек поэтому и живет, что он чем-то недоволен.
1: Понятно. Понимаете? Ну, и я думаю, наверное, последний на сегодня звонок нашему гостю. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
9: У меня вот какой вопрос. Не считаете ли вы, что вот такое массовое скопление людей, которое называется город, является своеобразной кузницей шизофреников? Причем не обязательно на явном уровне, может быть, на подсознательном.
0: Спасибо, спасибо. Не считаю, потому что шизофрения в 99% случаев это заболевание наследственное, а не приобретенное. Понимаете, приобретенное заболевание это несколько другие, эпилепсии и так далее. А что касается шизофрении, это просто шизофреники более как бы проявляются в городской среде. Это да, конечно, на фоне пасущейся коровы с высокими удоями, либо же с мекающим козликом, сложно представить шизофреника, который бьется головой об стенку. Так там просто и стенки-то не всегда поблизости можно встретить. Вот, а город, да, это как бы является таким организмом, который синтезирует в себе как и хорошее, вот, допустим, рекламные плакаты, вот, так и плохое, вот, в частности, ну, даже не знаю, что привести в пример, автомобильные дороги.
1: Да, и, да. Ну что же, и на этой замечательной ноте я вынужден попрощаться с вами, уважаемый профессор, только лишь по той причине, что нас поджимает время.
0: Да, на поезд опаздываю.
1: Да, действительно, у вас уже вот практически через... представляете, профессор специально ради вот нас, вернее, вас, приехал сюда из Санкт-Петербурга. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня был профессор Семки Иванович Михеланик-Ганапольский, заведующий кафедрой детской психиатрии факультета усовершенствования врачей Санкт-Петербургского педиатрического медицинского института. И вот, пожалуйста, тут от наших женщин эхо московских вам пирожки. Вот они напекли. Спасибо. Тут сосисочки. Спасибо. В дорожку. Вот, а это вот лично от меня бутылочка пива.
0: Спасибо. Вот,
1: да, Афанасий называется пиво, видите?
0: Вижу.
1: Ну, эта этикетка переклеена, конечно. Так что внутри это сюрприз.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: В нашу студию наконец-то внедрились гости. Гости, в общем-то, несколько необычные. Необычные по той причине, что еще году в 86-м неразрушенная тогда англосаксонскими происками службы госбезопасности дико их нахлобучивала по Новому Арбату. Они тогда только-только появились, вызывали у обывателя интерес, причем интерес нездоровый. Некоторые, в общем-то, липли к этому явлению, поскольку это было свежо, это было необычно для тех лет. Но прежде чем я представлю гостей, так сказать, мужского пола, я бы хотел представить, опять же, единственную женщину в нашей компании, если вы не против, уважаемые господа. Это, опять же, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева. Она является генеральным директором, ну, конечно, фиктивным, потому что реально владелец я всей сети этих женских консультаций, все это знают. Итак, Лилия Витольдовна Вьюгина Ноздрачева, она является генеральным директором женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина. Ну, а нашего самого главного, дорогого сегодняшнего гостя я попрошу представить Сергей переводчик. Дело в том, что наш гость приехал к нам из далекой Индии, в которой я года 3, по-моему, назад, да, Лилия Витольевна, был со был в туристической поездке. Сергей, пожалуйста, представьте нашего гостя.
1: Наш гость — это профессор Эйти Дас. Он живет в Южной Индии, в городе Мейсор. Он директор Академии Бхактивиданты в Лос-Анджелесе, и также он мастер рейки школы Микои Усуи.
0: Ну вот для, опять же, для простого рабочего парня Сергея Анисимова, который в данный момент стоит в соседней комнате, это наш почетный слушатель. Дело в том, что мы постоянно иногда выбираем из многочисленных наших радиослушателей одного самого почтенного и ставим, чтобы он, в общем-то, мог воочию, как говорится, бдеть. Очень мало понятно вот вся эта терминология. Я понимаю, что это может быть сложно и несколько примитивно, даже вот моя просьба выглядит. Ну, пожалуйста, Сергей, попробуй вот как-то более понятно для, так сказать, россиянина из глубинки сформулировать род занятий нашего дорогого гостя. И если позволите, я буду называть вас в дальнейшем господин Дас.
1: Может быть, мы попросим гостя, и он сам расскажет о том, чем он занимается.
0: Конечно, это было просто замечательно.
2: Explain to the people what does it mean? What is this Bhaktivedanta Academy in Los Angeles? What are you doing there as a director? Who are you by your and what is your reading?
3: I conduct seminars.
1: Я провожу семинары.
3: The subject of Vedas.
1: Я говорю о Ведах.
3: Vaishnav philosophy.
1: О вайшнавской философии.
3: And teach different courses on Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam.
1: Я учу людей таким писаниям, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам.
3: Упанишадс.
1: Упанишады.
3: And Агамас. These are different books of the Vedic literature.
1: И Агамасы — это разные книги, которые относятся к ведической литературе.
3: I teach Reiki for так? Making students to become healers.
1: Также я учу рейки, я учу своих учеников лечить. Те, кто учится у меня этому мастерству, становятся лекарями.
3: That's from 1991.
1: Этим я занимаюсь с 91 года. Рейки.
0: Ну, в принципе, мало что объединяет по, я имею в виду, род занятий, вот, скажем, меня и господина Даса, разве только что вот любовь к проведению семинаров. Кстати, у нас в гостях была храмовая индийская певица. называется Шобха, если вы помните.
1: Да, мы и вы, и я занимаемся
4: вещанием.
0: Да, безусловно. Вот я немножечко хочу извиниться перед нашими радиослушателями. Дело в том, что сегодня процесс общения будет несколько так проистекать затянут, более плавно, чем обычно, в силу просто того, что господин Дас, что, в общем-то, вполне ему простительно, не понимает по-русски практически ничего, так же, как и я по-индийски, что мне тоже простительно. Вот я начал о чем говорить, что в гостях у нас была где-то полгода назад храмовая индийская певица Шобха. Знакома ли вам эта женщина? Знаете ли вы ее лично?
1: Шобха?
0: Да, ее...
3: Шобха. Immediately doesn't come to mind.
1: Сразу не припомню.
0: Вот дело в том, что наших радиослушателей... А вы, Сергей, вы сразу вот параллельно, вы можете, знаете, как сделать? Одеть вот наушники и одно ухо вот так, ну вот, типа вот, и вы будете слышать мой голос лучше, а параллельно переводить вот нашему дорогому гостю. И он также может одно ушко вот как бы обнажить. Да.
4: А ему-то что слушать?
0: А вообще действительно, что ему слушать? Да. Вот дело в том, что огромное количество наших граждан сейчас тяжко больны. Это не секрет. Да, больны, причем болезнью, скажем так, скорее не физической, а болезнью духа. И исходя из этого, многочисленные, скажем так, рецепты избавления от этих вот болезней души, предлагаемые все-таки, согласитесь, не из глубины России, а снаружи. То есть либо они происходят с востока, либо с запада. Да, и вот эти вот учения находят отклики, так сказать, тоже в нездраво стучащих сердцах наших сограждан, измученных алкоголем, бешеной, в общем-то, любовью друг к другу, к особям противоположного пола, к войнам локальным, к президентству и к прочим всем делам. Вот по мнению господина Даса, реально ли, скажем так, сгенерировать на территории нашей страны, где-нибудь в глубинке, нечто похожее, ну пусть это будет даже не религия, да, а назовем ее так, глобальная духовная панацея от именно российских бед. Ну, как вот знаете, боевые искусства есть, mm-hmm. которые вмещают универсальные, ну, например, кикбоксинг, да, который вмещает в себя элементы карате, бокса и так любимого мною самбо. Вот нечто подобное реально ли на территории нашей многострадальной родины?
1: Universal recipe how to get peacefulness and how to decide different problems which we face in our life.
3: Yes.
1: Я думаю, да.
3: Peacefulness comes from perfecting our consciousness.
1: Если мы совершенствуем свое сознание, то таким образом добиваемся умиротворения.
3: And perfecting consciousness comes by linking all our activities to a source and a common platform.
1: И мы должны действовать таким образом, чтобы каждое наше действие соединяло нас с источником, из которого мы изошли.
3: So the universal formula for peace.
1: И универсальной формулой мира
3: will be to accept God as the center of everything.
1: Может стать такая формула. Нужно поставить Бога в центре всего. Бога в центре всего.
3: And understand that everyone in the creation are children of God.
1: Следует понять, что все живые существа во вселенной дети Бога.
3: and accept that everything belongs to God.
1: И кроме того, хорошо бы понять, что все, что есть в этом мире, принадлежит Богу, является его собственностью.
3: And then live as members of one family.
1: Поняв это, мы сможем жить как члены одной большой семьи.
0: Понятно, это очень, конечно, хорошо. И, в принципе, я, как человек, целиком разделяю взгляды господина Даса.
2: It's clear, and все ее vision in this.
0: Да, но есть одно «но».
2: But there is one big but.
0: Да. И это одно «но» называется климатические условия.
2: I mean climate.
0: Да, то есть очень сложно сохранять вот такое завидное спокойствие, в котором пребывает сейчас у нас гость, например, человеку, который живет где-нибудь в Норильске, понимаете? И вот данная формула, красиво озвученная господином Дасом, все-таки не совсем, на мой взгляд, подходит для северянина какого-нибудь, который с дырявым ружьем ходит, застрелить тюлень, к примеру, да? Вот. Каковы планы господина Даса на охват в духовном смысле вот тех далеких территорий? Чем он может завоевать сердца и умы сибиряков и норильчан?
2: There are a lot of people in Russia who live in the northern regions, and they just to survive have to hunt some animals and kill them. And I don't think that they can share your ideas about that, although your ideas are very common and very sublime. What would you offer for the people who live far, far in the north in the very bad climatic conditions? We have cities like Norilsk, which are behind this polar line.
3: See, the majority of regions on the planet have very normal living conditions.
1: Большинство регионов Земли имеет все-таки нормальные условия для жизни.
3: And there are extreme conditions in minority of places.
1: И меньшинство мест на Земле имеет какие-то экстремальные условия.
3: Where plant kingdom is not so numerous to provide food.
1: Где растительное царство не так разнообразно, и благодаря ему мы не можем питаться.
3: Exploiting animal kingdom is not considered as non-brotherhood.
1: Если мы нарушаем свое как бы братское отношение по отношению к животным, то не нужно считать, что в этом случае мы относимся к ним не по-братски.
3: Jivo jivasya jivanam. Every living body has to subsist on another living body.
1: Jivo jivasya jivanam. Есть такое санскритское выражение, которое означает, что одни живые существа поддерживают свою жизнь за счет других живых существ.
0: Да.
3: Which body should subsist on what body in what situation has to be decided by discrimination.
1: И нужно смотреть, в каких условиях какие тела должны поддерживаться какими телами.
3: It is general tendency for people to always speak about extreme conditions to justify normal conditions.
1: Сейчас у людей такая тенденция постоянно говорить о каких-то экстремальных условиях для того, чтобы оправдать экстремальное поведение в нормальных условиях.
3: That's why discussions like this are very helpful.
1: Поэтому обсуждения, такие, которые мы сейчас здесь с вами имеем, очень полезны для людей.
0: Безусловно, иначе бы я тут бы и не сидел. Но сейчас давайте немножечко прервемся, поскольку тут пришел еще один человек, который расскажет нам о экстремале.

0: И, соответственно, пришло время в... Сейчас почти уже там час с лишним. Хотя, вот, Сергей, если не сложно, переведите, спросите, согласен ли господин Дас с утверждением одного моего друга, который говорил, что нет времени завтра, вчера или там сегодня, а есть время всегда.
1: Есть всегда всегда.
0: Да, есть время всегда.
1: But there is time always. It's not that. It's yesterday now. Согласен.
0: Действительно. Ну и, соответственно, может быть, как-то по ходу сейчас дела вы будете объяснять суть происходящего, вкратце название манта, да, и так далее.
1: What are you going to change? Please explain first.
2: Mantra means that which delivers the mind.
3: Мантра – это то, что освобождает ум.
2: Makes the mind free.
3: Ум становится свободным.
2: There is the sound in the ether.
3: В эфире распространяется звук.
2: Which is the basic design and the blueprint of the creation.
3: И это является, и он несет в себе всю информацию о творении.
2: As we go far and far from nature.
3: И чем дальше мы отходим от природы.
2: And the plan of the creation.
3: И от планов творения.
2: Our psychic areas become very disturbed.
3: Наше психическое здоровье все больше и больше расстраивается.
2: And these mantras are sounds.
3: И эти мантры или эти звуки,
2: that have been deduced from the ether,
3: которые исходят из эфира,
2: by the great self-controlled scientists of the past.
3: Были получены великими святыми прошлого, которые полностью контролировали свои чувства.
2: Later, for the benefit of humankind, they have been written down.
3: И позже, ради блага всего человечества, эти мантры были записаны.
2: It brings all our minds very close to the actual plan of creation.
3: Благодаря прослушиванию этих мантр наш ум приблизится очень-очень близко к тому, чтобы понять суть творения.
2: Hearing of these sound vibrations help us to think better, feel better and work better.
3: И слушая эти вибрации, мы научимся лучше чувствовать, лучше думать и лучше работать.
2: And makes us feel the oneness behind all differences.
3: И слушание мантр позволит человеку поможет человеку почувствовать свое единство с другими и позволит ему нисходительно относиться к различиям, которые существуют между людьми.
2: One simply has to give a good oral reception by concentrating.
3: Нужно просто настроиться и, сконцентрировавшись, слушать эти мантры.
2: The seeds of this sound vibration will also help to solve physical problems.
3: И те семена, которые содержатся в этих мантрах, помогут нам решить и физические проблемы.
2: You can experience it right now.
3: Вы можете испытать это прямо сейчас.

Сам но митра сам варуна, сам но бхават ярьяма, сам на индро брхаспатихи, сам но вишну руру крамаха, намо брахмане, намасте ваю. Твамева пратьякшам брахмаси, твамева пратьякшам брахма вадишьями, ритам вадишьями, сатьям вадишьями, танма вавату, тадвактарам авату, авату мам, авату вактарам. Ом Шанти Шанти Шанти. Самно митра шам варуна, самно бхават ярьяма, самна индро брхаспати, самно вишну руру крама. Намо брахмане, намасте ваю, твамева пратьякшам брахма вадишам, ритама вадишам, сатьяма вадишам, танма вавит.

0: अध्यसंभूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधत् रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे एदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचिन्त्य धीरः नामानि कृत्वापि वदन् यतास्ते धाता पुरस्तात्यमुदा जहार शक्रप्रभित्वान् प्रतिदश्च दस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नाम्यपन्ता विद्यते यनाय प्रजापतिशरधिगर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्याद् तस्य देवा असन्वशे ह्रीश्च धे लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे भार्ष्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ व्यात्तम् इष्टं मनिषाणा अमुं मनिषाणा सर्वं मनिषाणा हरिः ॐ जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनित्यनन्द श्रीहद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द. This is one part, and after singing, we will continue more.
1: Одна часть, мы сейчас споем, а потом продолжим.
2: Ну, прежде я хотел это спросить, Сереж, ну, только не сочтите там, что я как-то там, ну, что-то издеваюсь или нет, но я, например, четко расслышал. Дело в том, что я не специалист по, скажем так, вот, мантрам, по религиям, в частности, да, по любым, но, тем не менее, я четко расслышал два русских слова. Одно из них — это самовар, а другое — кобура. Что это означает?
1: Кобура and самовар. What does it mean?
0: Yeah, that means let there be harmony between India and Russia.
1: Это значит, что да будет гармония между Россией и Индией.
2: А, да. И еще такой вопрос. Вот среди вас присутствует очаровательная дама. Представься, пожалуйста, милая дева. Краса, русая, в общем-то, коса. Да. А тот тоже включен микрофон, Сереж. Вот, вот, да, вот.
3: Меня зовут Ранга Деви, Деви Даси. Я так, повар вашего гостя. И при этом я еще, как сказать, я пою в храме.
2: А вот... Расскажи, о дело, что привело тебя, собственно, вот именно в, ну, на стезю восприятия мира вот с данной позиции, а вот, скажем, почему ты не исполняешь, скажем, в православном храме, а почему ты, так сказать, вид у тебя совершенно такой русский, чем вызвана, так сказать, находка вот эта вот?
3: Это долгая история. Я могла бы ее рассказать всю, но не буду ее рассказывать. А до этого я искала истину. То есть я хотела что-то найти и пробовала очень много. И православие, и до этого я пыталась заниматься фольклором, то есть русской фольклорной музыкой. А потом я пришла в православие. А потом, через какое-то время, я попробовала себя как баптист. И это было не совсем то, что мне хотелось. И потом я нашла для себя вот именно это течение веры. То есть именно такое понимание Бога меня удовлетворило.
2: Я помню, что вот, ну, по 87-му году, как я уже начал свое вводное слово, когда ГБшники дико нахлобучивали всех подряд, и кришнаиты на наших улицах вызывали нездоровое недоумение у граждан, как бы были у меня знакомцы среди вот тамошнего первого поколения русских кришнаитов, И в то время они рассказывали удивительные вещи про ваши внутренние законы и порядки. Это значит, насчет еды я достаточно хорошо все знаю, я помню эти замечательные, в общем-то, блюда. А вот насчет, ну, как это попросту у нас называется, в общем-то, выхода в тираж, то есть выхода в тираж женщины, ее растиражирование, попросту говоря, деторождение, унт, в общем-то, сексуальных связей. А осталось ли все так же консервативно сейчас вот в современном, так сказать, вашем укладе, как и тогда? Это, потому что я помню там такое, это, в общем, песня была следующая, что, дескать, можно будет, в общем, с женщиной поиметь, в общем-то, ну, соитие в тот момент, то есть только для того, дабы, в общем-то, она в дальнейшем вышла в тираж. Насколько сейчас что-то изменилось или это все в силах? Ну, ведь сейчас же масса, так сказать, модерн течения от религии, то есть в православии это называлось, по-моему, худые ветви, то есть когда там, вот как вот ты правильно сказал, какие-то там баптисты, белые братья, может быть, от, так сказать, корней кришнаизма тоже появились какие-то худые ветки, в которых позволено все.
3: Ну, я думаю, что вот ваш гость... Эти, да, справа, он более подробно расскажет,
2: да,
3: о том, как нужно, то есть как женщина должна себя вести в браке и какой удел женщины. Мне,
2: да,
3: кажется,
2: вот,
3: это будет более разумно, чем...
2: Да, вот оно, да. Какова дисциплина? А?
0: About KGB and their fear of the unknown Hare Krishna.
1: Что касается КГБ и страха перед неизвестным, перед появившимися в России кришнаитами.
0: They just did not understand what Hare Krishnas were.
1: Они просто не поняли, кто такие были кришнаиты.
0: So it is something like a blind man.
1: Это что-то вроде слепого.
0: Trying to see a black cat.
1: Который пытается разглядеть черную кошку.
0: Inside a dark room.
1: В черной комнате, в темной комнате.
0: When it is not there.
1: Тем более, когда ее там нет.
0: So that much for KGB.
1: Это вот что касается КГБ.
0: I see KGB.
1: Я смотрю на КГБ.
0: As Krishna's governmental brothers, как, KGB.
1: Как на братьев Кришны, KGB.
0: And about sex.
1: А что касается секса?
2: Да, да, вот, да, наши радиослушатели очень, да, воодушевились.
0: Yeah, yeah, especially this time of the night.
1: Особенно сейчас, сейчас ночь.
0: Actually, the Krishnites, they want to make sex really perfect and fully satisfying.
1: Кришнаиты хотят сделать секс полностью удовлетворяющим и приносящим полное удовлетворение.
0: And completely productive.
1: И полностью продуктивным.
0: So we have a taboo for illicit sex.
1: У нас есть табу, но наше табу распространяется на незаконный секс.
0: There is no prohibition for sex.
1: Для секса запрета нет.
0: In fact, we understand from the scriptures that the relationship between living beings and God is sex.
1: Из Писания мы узнаем, что характер отношений между живыми существами и Богом имеет сексуальную природу.
0: That's why you call him Богом. Enjoy.
1: Поэтому мы называем Бога Богом. Богом.
0: We have the same word in Sanskrit.
1: Бхокта.
0: Gokta means enjoy.
1: Gokta на санскрите означает тот, кто наслаждается.
0: We understand that God is the only male.
1: И мы понимаем, что Бог это единственный мужчина.
0: And we are all his women.
1: А все мы женщины по отношению к Богу.
0: And there is unlimited sex.
1: И существует неограниченное количество секса.
0: Actually, apart from sex, there is nothing in life.
1: Мы думаем, что кроме секса вообще ничего в жизни нет.
0: Sex is all in all.
1: Все, что есть, все секс.
0: Sex is all in all.
1: И поскольку секс это все,
0: if we control our sexual drive,
1: то если мы контролируем наши сексуальные побуждения,
0: and we only use it for producing children,
1: и используем всю эту энергию лишь для того, чтобы зачать ребенка,
0: our sexual pleasure will be much more,
1: то сексуальное удовольствие, которое мы получаем, гораздо сильнее.
0: Retained for...
2: закончили буквально несколько секунд назад разговор на детях, на деторождение. Скажите, уготовлена ли детям, родившимся вот в вашей, так сказать, среде, та же участь, что и вам? Ну, участь это я не имею в виду, конечно, там брутально, он фатально. Я имею в виду просто, свободен ли будет ребенок в дальнейшем в выборе своего вероисповедания. Да.
0: Yes.
1: Да.
0: But some guidelines are given when he is not yet fit. Just like in any normal society, first the parents give some guidelines and then they give them freedom.
1: Как в любом нормальном обществе, сначала ребенок получает какие-то наставления, какое-то руководство от родителей. Когда ребенок вырастает, он может принять собственное решение.
2: Вот скажите, существуют ли какие-нибудь вещи, например, проделки, да, за которые можно попросту, так сказать, вылететь из организации? Ну, какой-нибудь, скажем так, серьезный грех?
4: Sent away from the organization.
0: There are four regulative principles.
1: У нас есть четыре регулирующих принципа,
0: which are no meat eating,
1: которые состоят из следующих пунктов. Мы отказываемся от употребления мяса, рыбы и яиц.
0: No intoxication.
1: От опьяняющих средств.
0: No illicit sex.
1: Незаконного секса.
0: And no gambling.
1: И азартных игр.
0: So a person is given first training so that he can follow these principles.
1: И сначала человек проходит обучение, чтобы научиться следовать этим принципам.
0: And the strength comes from chanting the names of God.
1: И сила, которая помогает ему преодолевать соблазны, приходит к нему от повторения имен Бога.
0: There is no sin concept in Vaishnav religion.
1: В вайшнавской религии нет самой концепции греха.
0: There is only incapacity to reach perfection.
1: Есть только неспособность достичь совершенства.
0: And a sinner is not to be hated.
1: И грешник — это не тот, кого надо ненавидеть.
0: Rather, his ignorance has to be reached with compassion.
1: Наоборот, грешнику нужно относиться с состраданием.
0: So, in the Hare Krishna philosophy,
1: в философии Харе Кришна
0: training is given.
1: Очень важное место уделяется образованию.
0: And if incapacity is there, then help is given.
1: И если есть желание, есть возможности, то человек получает всю необходимую помощь.
0: And if one finds it very impossible,
1: и если человек чувствует, что для него это все-таки невозможно,
0: he is given a chance to go and enjoy his free will of not following the principles.
1: Ему дается право сделать свой собственный выбор и наслаждаться жизнью, не следуя этим принципам.
0: And any time he wants to come back, we welcome him with open arms.
1: При этом он выходит из организации, но в любой момент, когда он захочет возвратиться, мы принимаем его в распростертые объятия.
2: Вот меня заинтересовала тут тема, касающаяся азартных игр.
4: I got interested in this topic of gambling.
2: Да, к примеру, относится ли к ним, ну, так сказать, спортивный азарт?
4: Sport gambling, is it sport bets? Is it a gambling?
0: Sport
4: bets.
2: Ну, болельщик. Да, да.
0: Well, as long as the bet is done based on facts and data of the capacity of the sportsman, then it is not gambling. Like you have to know this man can do this much, this horse can do that much.
1: Если
0: based on that you bet, it is not gambling.
1: Не, если вы опираетесь на данные, которыми, если вы опираетесь на данные, которые даются о каких-то участниках соревнований и насчет и спорите о том, кто победит, то это не является азартной игрой.
0: But inflated tips is gambling.
1: Но если дело касается денег, то это...
2: То есть, короче, где прайс? Принимаете участие, там проблемы. Я понял. Я понял, Сереж. И еще такой вопрос. К примеру, я, да, сам не играю в казино. Вот. Но я владею тут небольшой казиношкой. Вот на Новом Арбате, наверное, видели, освещенный такой, да. Является ли это как бы грехом, да? То есть...
4: I don't play these games myself, but I'm a known of casino. Is it a sinful activity to be known of this place without doing it yourself?
0: Well, whether we directly involve or we engage people in involvement.
1: Занимаемся мы ли этим сами или вовлекаем в это других людей?
0: The mistake is same.
1: Мы совершаем одну и ту же ошибку.
0: Whether we directly kill someone.
1: Неважно, убиваем мы кого-то сами.
0: Or we pay the terrorist to kill someone.
1: Или нанимаем для этого террориста.
0: The trouble is same.
1: Проблема одна и та же.
2: То есть, типа, я, значит, террорист. А вот, Сергей, еще такой вопрос, там, несколько, может быть, провокационный к нашему гостю, к господину Дасу. Его-то каким ветром занесло в Лос-Анджелес? Это же город Галима-Сатанинский с позиции всех вообще религий. Да.
4: How did you come to the Los Angeles? It's a Satan city. From the position of all the religions.
0: Yes, because where there is disease, there is where hospital is necessary.
1: Больницы нужны там, где болеют.
0: Los Angeles was originally a city of angels.
1: Лос-Анджелес поначалу был городом ангелов.
0: But they lost the angels.
1: Но они потеряли всех своих ангелов.
0: So I thought maybe I can bring some angels back.
1: Я решил, может быть, мне удастся несколько ангелов вернуть к ним туда.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, значительно в более бедствующем положении насчет там потери ангелов, ангелицы, это Лондон себя проявил. То есть там, да, Лондон вообще находится в полных проблемах, теряет постепенно свое мировое влияние. Но это уже касается, да, политических и геополитических дел. И мне кажется, что они как раз нуждаются в таких вливаниях вот.
0: Yes, I have about 14 students who are in and around England, in England and Scotland.
1: У меня 14 учеников, которые живут в Шотландии и в Англии.
0: They are taking charge of the teaching of students in those places.
1: И на них возложена ответственность по обучению учеников в той области.
0: Once somebody asked my spiritual master, my teacher, do you have experience of hell?
1: Однажды моего духовного учителя спросили: знаете ли вы, что такое ад? Прошли ли вы через этот опыт?
0: This happened in London.
1: Это было в Лондоне.
0: So he said, yes, London is hell.
1: Он сказал: да, вот Лондон и есть ад.
0: He said the sun rises at 11 o'clock.
1: Он сказал, что солнце поднимается здесь в 11 часов.
0: And it is always raining.
1: Здесь всегда идут дожди.
0: It's so cold.
1: Здесь холодно.
0: And your brain is frozen.
1: И мозги здесь просто замерзают.
0: He said this is called hell.
1: И он говорит: вот это все вместе и называется адом.
2: А мало того, это остров, и там на белых лимузинах ездят в основном, конечно, афроамериканцы вот с такой голдой на своих мощных шеях. Это действительно так, я неоднократно бывал там в туристических поездках. Да, ну, все равно этот вопрос, так сказать, зададут наши уважаемые, поэтому я, так сказать, стоя в преддверии порога событий, все равно сам его задам. Женат ли наш гость вообще, да?
0: Myself? Oh, yes.
1: Да.
2: Разделяет ли супруга, простите за такой, может быть, невежественный вопрос, религиозные взгляды своего мужа?
0: My wife what? Oh, yeah, she was my student. We fell in love.
1: Да, она была в моей ученице, и мы влюбились друг в друга.
2: У меня всегда то же самое, извиняюсь. Да. Со мной то же самое, всегда ученица, да. А вот такой момент, реально ли, что, например, человек, который, так сказать, из вашего круга влюбляется, ну, там, пусть, нет, в буддистов это, может быть, даже так близко, а, ну, в этого самого, где Папа Римский-то правит свой
1: бал. Католики.
2: Да, в дикого совершенно там католициста или католитичку. Реально ли это? И, к примеру, одобряются ли такие браки, так сказать, совершенно разные нам?
4: Is it accepted and how do we treat such couples in our society?
0: One can fall in love with from anybody from any sect of philosophy.
1: Влюбиться можно в любого последователя любой религии.
0: Just that we try to make them both follow the same principles.
1: Мы просто стараемся помочь им обоим следовать одним и тем же принципам.
0: And if one candidate cannot,
1: если один из кандидатов не может этого,
0: then we tell the other candidate, you follow your lover.
1: То тогда мы говорим другому кандидату, ну что ж, следуй за своим возлюбленным.
0: At least love can be saved.
1: Во всяком случае будет спасена любовь.
2: Служил ли господин Дас в армии? Если да, то скольких человек он застрелил?
4: Did you serve in army? If you did, how many people did you kill?
0: What?
4: Did you serve in army? If you did, how many people did you shoot?
0: Oh, in India, it is not an imperative thing for everybody to serve in the army.
1: В армии нет повинности служить.
4: But
1: в Индии нет такой
2: повинности. Я на самом деле понимаю,
1: повинности.
2: Что он говорит, просто я сам, если никак. Буду переводить, Сереж, то это будет вообще непонятно, что получится, что я сам с собой беседую. Okay. Да, извини.
1: В Индии нет воинской повинности.
0: But in the meantime, even though I was not in the army, I have killed a lot of people.
1: Но несмотря на то, что я в армии не был, убил я много людей.
0: Because I used to write plays, dramas from my very young age.
1: Я с самых молодых ногтей писал сценарии для театра.
0: In the beginning they were all very rationalistic and atheistic.
1: И поначалу они были очень рационалистичными и атеистичными.
0: When I was 15, I have finished 64 plays.
1: Когда мне было 15 лет, я закончил свою 64-ю пьесу.
0: In the Dravidian language called Tamil.
1: На дравидском языке, который называется Тамал.
0: And I have staged them in villages.
1: Я ставил их в разных деревнях.
0: So that kind of killed a lot of people.
1: Таким образом, я убил много людей.
2: Да, я понимаю прекрасно, о чем говорит наш гость. Вот надеюсь, что я за последние 4 года количество убиенных все-таки сократил, потому что до того был еще неразумен, и вот, ведя эту программу, нахлобучивал мозги невинные очень сильно. Сейчас мне за это срам. Я, кстати, хочу извиниться перед убитыми. Ну что, видимо, есть, наверное, смысл перейти опять же к музыкальной части. Вот, и сейчас вживую наши гости исполнят.
1: Да, конечно.
2: Тогда я выключаю за, как мы их называем, законных музыкантов. Да, Сереж, вы говорите в полный рост. Зачем шептаться-то? Мы же не на телевидении.
1: Мне тут говорят, что в 2 часа новости.
2: А, то есть мы можем не успеть. Это, нет, если будет композиция длиться там 14 минут, к примеру, в
0: ад.
4: At
0: 2
4: o'clock they have news. Look at that.
2: Yes. 14 минут. Нормально?
4: We have 14 minutes. Yeah.
1: Мы начнем тогда.
2: Отлично.
4: Now we'll send both Ananda and Akutatsu Aorta and Nukan Prabhupada is going to sit down.

0: Сейчас мы буквально ненадолго, опять же, прервем наше общение, потому что мне нужно пойти проверить, как работают там это мои на Арбате. Но клиентура сегодня должна переть, уже потеплело. И затем продолжим общение и концерт такой в прямом эфире. И я напоминаю, что в гостях у нас господин Дас, директор Академии Бхактивиданта, переводчик Сергей, также тут компания музыкантов, ну и, конечно, ставший уже постоянным участником нашей программы, генеральный директор женского консультационного, центра НС «Арманд» имени Николая Мышкина, Лилия Витольдовна Вьюгина Тирена Здрачева. Тире, естественно, не входит в фамилию, просто это так пишется. И, соответственно, я позвал Лилию Витольдовну сюда как представительницу, так сказать, волны женщин, борющихся за эмансипацию, но делающих это мягко, в общем-то, так кого-то они, понимаете, не борются, а ловят бабочек, но, тем не менее, действия их весьма и весьма эффективны. И, вы знаете, у Лилии Витольдовны назрел ряд вопросов к нашему гостю. Она внимательно слушала, скромно стояла в углу, как вы, наверное, успели заметить. Лилия Витольдовна.
1: Да, спасибо большое.
0: Да забудьте.
1: Саш, да.
0: Да ничего.
1: Значит, да. Ну, у меня такие вопросы...
0: Вы не ко мне оперируйте, пожалуйста.
1: Да, по ходу ведения, да.
0: По ходу что?
1: По ходу ведения. Я вот услышала, что, значит, если нет понятия греха, то что такое незаконный секс?
0: Вот, меня это, как, кстати, его? Тоже интересовало, да. То есть, получается, введение каких-то нормативов, противоречия, да.
1: Я, кстати, не только самовар и услышала, там еще какие-то слова, но мы сейчас тоже о них поговорим.
0: Было,
1: да,
0: слово порно четко, но я не стала его называть, Лили.
1: Да, так.
2: Illicit does not mean sin.
3: Незаконный не значит грех.
2: It is something like trying to feed the stomach through the ears.
3: Это что-то вроде попытки заполнить желудок через уши.
2: This is just improper.
3: Это просто неправильный путь.
2: And it is not fully profitable.
3: И это не может принести нам не может принести нам полного удовлетворения.
1: Так правильный или неправильный? Как понять, правильный или нет? Если это страсть, и мужчину тянет к женщине, и наоборот, и это не есть грех, и понятие незаконности тут тоже не присутствует, то что вот, ну, например, на конкретном примере, измена или какие-то отношения вне брака, что это такое?
4: Спроси еще у них про гомосексуализм.
2: It is a question of how to properly engage the sexual drive in the body.
3: Речь идет о том, как правильно использовать сексуальную энергию, которая содержится в нашем теле, сексуальное влечение, которое присуще телу.
2: According to yoga,
3: в соответствии с йогой,
2: below the navel,
3: ниже пупа,
2: the energy level functions as animal.
3: Действуют энергии, которые относятся к царству природы, к царству животных.
2: Between navel and neck,
3: между пупом и шеей,
2: it functions as human.
3: Действуют энергии, присущие человеку.
2: Between neck and the hole in the head,
3: и между шеей и макушкой,
2: it functions as divine.
3: Функционируют божественные энергии.
2: So, if a person keeps the consciousness, which pervades the whole body,
3: если человек держит свое сознание, которое пронизывает все тело,
2: as high as possible,
3: чем выше, как можно выше,
2: then the lower levels of push,
3: то побуждение, вызываемое низшими энергиями,
2: from tongue, stomach, and genitals,
3: от языка, желудка и гениталий,
2: they get high valued,
3: они получают более высокую оценку.
2: And there is proper performance of sexual activity.
3: И таким образом, заняв их в высшей деятельности, мы правильно будем совершать сексуальные акты.
2: And the main purpose for sexual drive.
3: И главной целью этого сексуального побуждения является то, что
2: is for producing the generation in perfect health.
3: Это помогает нам рождать новые поколения, которые будут полностью здоровы.
2: In a higher level of consciousness,
3: если человек обладает более высоким уровнем сознания,
2: with a very regulated sex,
3: и его половая жизнь, сексуальная жизнь очень урегулирована,
2: one can get much more satisfaction and happiness,
3: человек может получить гораздо больше счастья и удовлетворения,
2: than having sex within marriage, without marriage, with restriction and without restriction and looseness.
3: Чем человек, который живет распущенной половой жизнью и не имеет никаких ограничений, будь то в браке или вне брака.
0: А, ну вот, извините, можно я тут прервусь немножко? Ну, тут прежде всего речь-то идет вот как о моральной стороне вопроса или о физической? Потому что известно, что, к примеру, с точки зрения физической стороны вопроса, секс является высшим наслаждением, а себя надо любить. Ну, попросту говоря, это во всех религиях. Да, это лучший... Это лучший естественный наркотик. И вот все вот эти, скажем так, ну, на мой взгляд, культурологические, ну, я даже не знаю, как назвать, видимо, их можно назвать так, культурологические понты вокруг сексуальных отношений мужчины и женщины, созданы искусственно. Англичан, опять же, тех же, которые занимались исключительно тем, что вступали в соитие со своими овцами и друг с другом, невзирая на пол, это привело к глобальной беде, к глобальной проблеме. А людей, которые, к примеру, та же Голландия, они, в общем-то, живут и по-настоящему свободны. Люди без, скажем так, сексуальных комплексов, да.
2: Yes, animals also live a very free life.
3: Животные тоже живут свободной жизнью.
2: But we have education.
3: Но у нас есть образование.
2: And we are civilized.
3: Мы цивилизованные.
2: Just sweating over bodies is not the real purpose of sex.
3: Просто попотеть какое-то время, это не значит, что вы занялись любовью.
2: Otherwise, we could have sex with dead bodies too.
3: Если секс – это просто то, что заставляет потеть, то можно было бы заниматься сексом и с мертвым телом.
2: Because there is a living person inside the body.
3: Но поскольку внутри тела живет живое существо, живая личность,
2: and it is a communication with that person.
3: И мы общаемся именно с этой личностью.
2: Through the biological factor of sex.
3: И пусть фактор, который соединяет нас биологический,
2: that makes sex pleasurable.
3: Но это дает удовольствие, это дает возможность ощутить радость от секса.
2: So between two people having sex,
3: так что между двумя людьми, которые занимаются любовью,
2: if the understanding of who that person is deeper,
3: если есть понимание, глубокое понимание того, с кем человек имеет дело,
2: then the sex pleasure is much more.
3: То чувство, которое, то ощущение, которое человек ощущает, гораздо более возвышенно.
2: Without having such an understanding,
3: если мы не имеем понимания
2: simple moral and ethical and religious principles for sex,
3: то простые этические, моральные или религиозные принципы, касающиеся секса,
2: they are totally useless.
3: Будут полностью бесполезны.
2: But this understanding of self,
3: нужно понять, что есть я.
2: With the understanding of body,
3: и нужно понять, как это я соединено с телом.
2: In its full value,
3: и нужно понять истинную ценность того и другого.
2: Makes sex really the highest pleasure of the world.
3: Тот, кто понимает это, для того секс становится одним из высших наслаждений в жизни.
0: А вот меня всегда интересовало, вот господин Даст сказал, что мы отличаемся от животных тем, что мы образованы и так далее. Совершенно прав он. Совершенно он прав. Но, с другой стороны, заметьте, человек всегда пытается сравнивать себя с животными. Пример, такие афоризмы, как то «глаз у него как орел», или «я силен как носорог», да? Или там в какой-то унизительной форме, к примеру, «ах ты, скунс поганый», к примеру, да, вот. При этом, заметьте, несмотря на то, что человек является начитанным, образованным, пытается сравнивать себя с животными, у него есть одна отличительная от животных черта – это наличие фетишизма. Поэтому, мне кажется, доводы господина Дасс, вот, касающиеся именно образованности человека и тем его отличия от животных, не совсем существенные, мягко сказано.
2: Well, when we compare ourselves with animals,
3: когда мы сравниваем себя с животными,
2: we always take the good aspect of animal life and compare.
3: Мы всегда берем какие-то хорошие качества животных, чтобы сравнить себя с ними.
2: I am a tiger with ugly teeth coming out.
3: Мы никогда не говорим, не сравниваем себя с тигром, говоря, что у меня такие же страшные клыки, как у тигра.
2: We say that I am as brave as a tiger.
3: Мы говорим, человек храбр, как тигр.
2: We never say that my stool smells very bad like dogs.
3: Мы не говорим, что испражнения мои воняют как собачьи.
2: But we say that I am very loyal like a dog.
3: Мы говорим, что я очень предан, как собака.
2: We never say that our my voice is like a voice of a crow.
3: Мы не сравниваем свой голос с вороньим карканьем.
2: We say that my voice is like a cuckoo.
3: Мы сравниваем свой голос с кукушкой или с соловьем в русской традиции.
2: So education means to take the best from everything.
3: И образование как раз и учит тому, как отбирать лучшее.
0: Нет, господин Дас, простите, что перебиваю. Вы говорите все правильно, но вы говорите, как говорится, о себе любимом. Да. Да, но мы говорим, вот переведи, пожалуйста, Сереж, мы говорим, опять же, я не зря сказал, что, например, там, Федя, ты вонюч, как скунс. Да. Или, например, Алевтина, я сейчас тебя нахлобучу по твоей собачьей морде. Да, поэтому сравнения бывают совершенно разные. То есть вы, конечно, идеалист, но... Да.
2: Yeah, that's only when we want to reject some bad quality of an animal or plant, then we say that. We always say that I'll beat you on the dog's face means we know that this is some real bad thing to do, and that's how I'm going to beat you on your face. So this aspect we actually want to reject from our life.
3: На самом деле мы говорим сейчас о животном аспекте уродливом, и этот аспект, который мы хотим отвергнуть из нашей жизни. Мы говорим, что сейчас я тебя дам по твоей собачьей морде, потому что не хотим, чтобы у нас была собачья морда.
2: On the other hand, we say that as magnanimous as a tree, as merciful as a tree.
3: Можно сказать, что человек милостив, как дерево.
0: Да.
2: So there are two aspects to our life, good and bad.
3: Наша жизнь состоит из двух аспектов, хорошее и плохое.
2: When we give an example of bad,
3: когда мы приводим в пример плохое,
2: we actually want to avoid it. That's why we say that.
3: То делаем это с тем, чтобы избежать этого.
2: Like we say, don't be like a ghost.
3: Как мы, например, говорим, не будь ты как привидение.
0: Хорошо, но опять же, давайте вернемся к сексуальным взаимоотношениям у человека и у животных, да, вот. У человека это как бы навязано, то есть эти отношения связаны какими-то нормами. В каждой стране по-разному, в каждой религии по-разному. А животные, кстати, умудряются сохранять свою популяцию, напрыгивая на первую попавшуюся самку или самца. Вот у нас в гостях буквально 2-3 недели назад был Владимир Вольфович Жириновский, прямо здесь. Он сказал вообще, что любой мужчина, то есть нужно внести законопроект, я целиком отдаю. добре, имеет полное право изнасиловать любую понравившуюся женщину. К примеру, я сижу здесь, мне понравилась вот Лилия, или вот, например, да, вот сидящая здесь вторая красавица. Я просто напрыгиваю и делаю свое дело. Это выгодно всем, это выгодно россиянам, это выгодно стране, да и девкам приятно. Нет, ну а что?
1: Ты тогда даже, кстати, еще сказал, что девкам это...
0: Просто это как в кайф, будет
1: счастье. Не-не-не, ты будет их держать в узде, но чтобы они там вот были все время готовы, подмывались там лучше и так далее.
0: Будут чистые, конечно, конечно.
2: Yeah, there is a great pleasure in raping a woman if the woman agrees to be raped.
3: Большое наслаждение можно получить от изнасилования женщины при условии, что женщина хочет, чтобы ее изнасиловали.
2: That's called marriage.
3: Вот это называется брак.
0: Воспитание, воспитание – сильная вещь. Вот переводи. Воспитание – сильная. Если мы воспитаем женщин так, что они всегда будут готовы к тому, что их могут изнасиловать, и всегда будут ждать этого, то мы добьемся идеальных отношений между мужчиной и женщиной.
3: Relationship between men and women.
2: Yeah, only problem is that a woman doesn't. The psychology of a feminine is.
3: Женская психология такова.
2: She just likes to be raped only once.
3: Что женщина хочет быть изнасилована только разок.
2: In fact, a girl, a feminine body. Never forgets the first sexual assault on it.
3: Например, девушка, живое существо, которое в теле женщины, всегда помнит первый половой акт.
2: And in the subconscious, they relish that attack very much.
3: И в своем подсознании она очень сильно наслаждается этим моментом.
2: Even though later ethically they get married to someone else.
3: Хотя потом с поэтическим каким-то соображением она может выйти замуж за другого.
2: And even while having some very high voltage of sex with that person.
3: Даже если секс ее с ее другим мужчиной будет очень на высоком уровне,
2: they always identify with the first rape.
3: Она всегда будет отождествлять его с тем, что у нее было в первый раз.
0: И иногда она будет писать письма, переводи. Иногда она будет писать письма тому своему первому, в смысле, ты был моим единственным любимым мужчиной. О, как я сказал, круто.
3: The only beloved person in my life.
2: Yeah, anyone who first encroached is considered as the hero.
3: Тот, кто первый касается женщины, всегда в наших глазах герой.
0: Да, да, да.
2: Sometimes queens they write letters to that person and burn it so that no one will see it.
3: И иногда даже королева может написать такому человеку письмо, но потом письмо будет сожжено, чтобы никто не узнал.
2: But there is only one biological problem that comes out of producing children out of rape.
3: Но есть одна биологическая проблема. Дети, которые рождаются после этого акта насилия.
2: It is mentioned in the Bhagavad-gita.
3: В Бхагавад-гите говорится.
2: Стришу душташу аршнея варна шанкаро джаяте. When women will only produce children out of rapes.
3: Если женщины рожают детей, которые были зачаты путем насилия,
2: the children who are born out of such conception,
3: то дети, которые зачинаются при этом,
2: will not be able to utilize their propensities properly.
3: Не смогут

0: Уверенность, с которой они делают это, то и дети бы у нас рождались вполне нормально. И, кстати, не было бы вот этих вот утаиваний там из семейного бюджета денег Прайса. Не было бы, так сказать, на улицах нашего города вот шлюх, женщины не должны были бы идти туда работать. Все было бы откровенно, искренне и честно. Вот. Да.
1: Actually, the animal bodies, they have a different design than human body.
2: На самом деле, тела животных сконструированы не так, как у людей.
0: Да.
1: So in these bodies, the drive for eating, sleeping, mating and defending, they are all functioning in a different way.
2: И поэтому все побуждения, такие как сон, еда, совокупление, оборона, проявляются в животных телах не так, как у людей.
1: When the nature develops designs,
2: когда тело усложняется,
1: in each evolutionary stage it is developing it better than the other.
2: То каждая эволюционная ступень предоставляет более развитое тело, чем предыдущее.
1: And the design of the human body,
2: тело человека сконструировано таким образом,
1: is the best gift of nature.
2: Что его считают самым лучшим подарком, который мы получаем от материальной природы.
1: In the ancient civilizations,
2: в древних цивилизациях,
1: they allowed more than one queen or one wife for the husband.
2: Муж мог иметь более одной жены.
1: Because in the population census,
2: потому что
1: Yeah, the ratio of male and female, female is more.
2: Потому что, как сказать, по количеству женщин в обществе больше, чем мужчин.
0: Да, да.
1: So
0: да.
1: If there was polygamy,
2: и если есть полигамия,
1: and if the man is capable enough to maintain 2-3 women,
2: и если мужчина способен поддерживать 2-3 женщин,
1: the problem of divorce and prostitution will be very minimal.
2: То проблемы, которые мы видим в проституции и разводах, минимизируются.
1: In the Vedic civilization, prostitution is permissible.
2: В ведической цивилизации проституция была допустима.
1: Just like some people have such lower level of consciousness,
2: некоторые люди обладают таким низким уровнем сознания,
1: they cannot exist without prostitution,
2: что они не могут существовать без проституции.
1: So for them it is allowed.
2: И для них это разрешалось.
1: For highly civilized people,
2: но для людей, которые были высоко развиты,
1: it is polygamy and not prostitution.
2: Предназначалась полигамия, а не проституция.
0: Сложно что-то возразить, конечно, на это. Я, пожалуй, соглашусь с господином Дасом, хотя моего согласия никто и не спрашивает. Но я должен, так сказать, даже, как знаете, как говорится, настоящий крутой мужик, даже когда он сидит на горшке, он должен быть крутым. Это сказал Батхит. А, соответственно, вот Лилия Витольдовна просит слово, если вы не против, уважаемый гость.
3: Да, ну, конечно, у меня
0: да нет,
3: вопросы,
0: я не говорю, что ты против.
3: Вопросы
0: говорю, что...
3: из области интимной, как всегда, это же очень интересно. Вот пользуется ли господин Дас в своей сексуальной жизни какими-то специальными техниками? Ну, например, там что-то такое из области Камасутры, там тантрическим сексом и так далее. И не является ли, вот по словам господина Дас, вот это вот разделение от пупка до шеи, от шеи там куда-то, основанием того, что оральный секс — это вообще высшая форма секса?
0: Круто, как ты закрутила. Так, давай.
3: Да, Саня, у меня много таких вопросов, ты же все не даешь сказать.
0: Так, извини, я как бы это самое, разговор шел, ты сама куда-то ушла там на улицу, я не знаю, деньги собирать, окна в машинах бить.
1: Yeah, oral sex, but not with genitals.
2: Оральный секс согласен, но в этом не должны принимать участие гениталии.
1: In the high-tech body,
2: если тело очень совершенно,
1: simply by look, eye contact,
2: только благодаря взгляду,
1: the libido raises up to the head,
2: либидо поднимается до головы.

0: And you get the same satisfaction as ejaculation.
1: И вы получаете точно такое же удовлетворение, как при эякуляции.
0: And by raising the consciousness.
1: И если мы возвышаем сознание.
0: In tantric methods.
1: Методом тантры.
0: There is full control of sexual libido.
1: То есть таким образом достигаем полного контроля над сексуальным либидо.
0: But these aspects of Vedas.
1: Но этот аспект Вед.
0: Are considered as much kindergarten level.
1: Считается таким детсадовским уровнем, очень-очень низким.
0: The bliss of the soul.
1: Блаженство души.
0: And its pleasure.
1: И то наслаждение, которое получает душа
0: in communication with God,
1: в общении с Богом
0: is considered as the highest pleasure.
1: Считается высшим наслаждением.
2: Но это примерно то же самое, что вот я читала у Раджниши, да? Вот как господин Дас относится к Раджнишу?
3: What do you think about Rajneesh? How do you
4: ты такие слова знаешь.
0: Доктор Раджниш, or Bhagavan Rajneesh, as they call him.
1: Доктор Раджниш, или как его называют, Бхагаван Раджниш.
0: He elaborated.
1: Он объясняет.
0: One part of the Vedic teaching.
1: Только одну часть ведического учения.
0: Where if you cannot train a group of people.
1: Где, если ты не можешь научить какую-то группу людей.
0: In higher level of consciousness.
1: Подняться до очень высокого уровня сознания.
0: You could train them.
1: То ты можешь обучить ее.
0: In a way that they will get detached through enjoyment.
1: Ты можешь научить этих людей отрешенности через наслаждение.
0: It is a very, very risky process.
1: Это очень рискованный процесс.
0: And we see what happened in the life of Rajneesh, and then later after him, how the high risk has been experienced already.
1: И мы видим, как закончилась жизнь Раджниши и какой это риск для его последователей.
2: То есть вы имеете в виду, господин Дас имеет в виду, что все-таки Раджниш еще пользовался какими-то психотропными воздействиями на людей, но, грубо говоря, это то, что мы сейчас называем всякими сектами.
3: Influences what we call, and this kind of group we call sex now. Did he use some psychotropic?
2: И как избежать вот этого вообще психотропного влияния?
0: He certainly had a very high level of physical sexual power.
1: У него был очень высокий уровень физической сексуальной энергии.
0: And it was considered. To go to bed with Rajneesh as the highest advancement for a follower.
1: И попасть в постель к Раджнишу считалось великим достижением для у его учеников.
0: Sometimes in a day, 4-5 women became his sexual partners.
1: Его сексуальными партнерами иногда становилось день 5-6 женщин.
0: And if he picked up one of the followers, and she considered it to be the highest promotion in spiritual life.
1: Если кого-то из своих учениц он выбирал, то она считала, что она благодаря этому очень далеко продвигается в духовной жизни.
0: And he used to detach partners.
1: И у него была привычка разъединять партнеров.
0: And he would say, now you live with her, you live with the other one, you live with this one, you live with that one.
1: Он говорил, кому с кем жить, ты будешь жить теперь с этим.
0: The whole idea of getting them satiated and not satisfied, so they may develop some detachment.
1: И то, что вызывало у них неудовлетворение, по его мнению, должно было привести их к отрешенности.
0: And on the way, he had to authorize a lot of abortions, etc. in his ashram.
1: И вдобавок ко всему, он ввел множество неверных вещей, таких как признание абортов в своих ашрамах и так далее.
0: So from the result of his sophisticated method,
1: если мы посмотрим на результаты всех его таких замороченных методов,
0: we could understand that overall there was not much big success.
1: То мы увидим, что в общем и целом небольшого-то и успеха они добились.
2: Да, тем более, зачем ему нужны были сексуальные партнерши, если он мог с помощью тантрических каких-то приемов этого избежать, каких-то конкретных контактов.

0: Well, frailty is with everybody. Human is very weak.
1: Человек слаб.
2: А человек, как сказать? Человек слаб.
0: So in many attempts that he was trying to, he himself failed, and he admits that in his books.
2: В своих книгах он признает, что он делал много попыток и много раз терпел поражение.
0: I was just recently, some 4 months ago, I was in his ashram in Pune.
2: Недавно, совсем несколько месяцев назад, я был в Пуне, в его ашраме.
0: I'm making a research on the different processes that people followed in the present century for spiritual life.
2: Я изучаю различные духовные практики, которым следуют люди в наше время.
0: I individually talked to over 60 followers of the ashram.
2: Я поговорил примерно с 60 жителями этого ашрама.
0: And somewhere in very key positions in the time of Rajneesh.
2: И некоторые из них занимали ключевое положение в общине во времена Раджниша.
0: And I found that this very dangerous process has landed a lot of people in great frustration.
2: И они сказали, что сам этот процесс очень большое количество людей очень глубоко разочаровал.
0: Some of them are not even able to have sex anymore.
2: Некоторые из них вообще не могли заниматься больше сексом.
1: А вот, кстати, о духовных практиках еще. Чем господин Дас объяснит различие различие в отношении к сексу у христиан, иудеев, ну, в общем, в разных конфессиях, да. Может, это от пищи зависит, потому что, например, индусы, да, конечно, острую пищу едят там вот.
3: Ну, как вот, например, у нас в Узбекистане тоже острую пищу едят, при этом оральный секс вообще не воспринимается.
1: Да.
3: Вот, хотя вот заметь, что, к примеру, вот, ну, как вот тут в России, в нашей полосе обычно, давай лучше тимпанатия говорит, там, мне проще орально, нежели вот как-то там по-другому. Считается, что это, ну, а вот у нас, например, в Узбекистане наоборот, они как бы считают, оральный секс — это такой хардкор мощный, а вот все уж лучше так. Так что... Да, извините, я, может быть, несколько не в тему такой ракурс сделал.
1: Да-да-да, про мусульман, да, мы забыли спросить еще.
3: Да, обязательно.
1: А мусульмане, у мусульман вообще женщина в каком-то униженном положении, хотя они говорят, что совсем все не так.
4: In Muslim families, the women, they take very, very low position. They may say that it's not so.
0: Well, even though the essence of all religions is same,
2: несмотря на то, что суть всех религий одна и та же,
0: religions are taught at different times in the annals of the history.
2: Религии даются в разные исторические моменты.
0: And the audience who have been originally taught, they are of different calibers, different positions, capacities.
2: Те, кому была дана эта религия, имели свои определенные качества.
0: Basically, the understanding of the person as a spirit soul, part of God,
2: базовое понимание человека как души, частички Бога,
0: is explained in each religion,
2: объясняется в каждой религии,
0: in a different level of syllabus, in a different level of design,
2: объясняется разными словами на разных уровнях.
0: It is something like we teach 2+2 in the nursery.
2: Как мы в начальной школе учим, что такое 2 плюс 2.
0: And then we teach the Pythagoras or calculus, the advanced education.
2: И потом мы учим теорему Пифагора в более старших классах.
0: So according to what level of spiritual understanding was taught,
2: то в зависимости от того, какой уровень духовного понимания давался людям,
0: the conception of taboos, the conception of confession, that also differs from each religion.
2: Формировались различные религиозные заповеди и табу, которым следовали люди, последователи этой религии.
0: So this recent obsession about oral sex.
2: И вот то, что касается
0: obsession.
2: Воздержания.
0: Obsession.
2: Воздержания от орального секса.
3: Даже не, ну, не, ну да, в общем, ограничения, в общем-то. Да.
1: Нет, obsession, по-моему, так духи называются. Это наоборот стремление. Obsession, по-моему.
2: Obsession нет. Это когда наркоман. Абстиненция.
1: Абстиненция.
3: Ну, в общем, типа, короче, не по кайфу оральный секс.
0: Obsessed means everyone talks about it, everyone thinks about it, everyone dreams about it. That's called obsession.
2: Obsession — это то, как сказать, то, что создает сенсацию, то, вокруг чего идут разговоры, то, на что все обращают внимание.
0: The recent obsession about oral sex.
2: И то, что оральному сексу в последнее время уделяется так много внимания.
0: It actually comes from...
2: происходит потому,
0: from people who teach sex,
2: что люди, которые обучают сексу,
0: where they don't know various more nicer methods of enjoying the sexual enjoyment,
2: сами не знают, каким образом можно достичь более высокого сексуального удовлетворения.
0: And in the Vedas,
2: а в Ведах,
0: in the body section of the physical section of Atharva Veda,
2: в части Атхарва Веды, которая описывает физические реалии,
0: oral sex is explained in detail.
2: Оральный секс очень подробно объясняется.
0: It can be, it is used in lower levels of consciousness.
2: Он применим среди тех, чей уровень сознания очень низок.
0: As a foreplay.
2: Foreplay.
0: A foreplay, a play before actual sex.
2: Как предварительная ласка.
0: To increase the heat of the body.
2: Для того, чтобы увеличить температуру тела.
0: And to make the secretions come properly.
2: И сделать так, чтобы все секреты в нашем теле выделялись правильным образом.
0: But not as explained in Penthouse or Playboy magazines nowadays.
2: Но это объясняется не так, как объясняется в таких журналах, как Penthouse и Playboy сегодня.
0: Without the knowledge of how the generative organ functions,
2: если мы не знаем, как работают детородные органы,
0: the modern sexologists have gone a little too extreme.
2: То из-за того, что современные сексологи не знают, как правильно работают половые органы, они бросаются в крайности.
0: So some religions may forbid certain sexual acts.
2: Какие-то религии могут запрещать определенные виды полового акта.
0: This difference is just based on to what audience they were teaching.
2: Эти ограничения зависят от того,
0: and what time they were teaching.
2: Когда давались эти учения и кому давались эти учения.
0: As far as Vedas are concerned,
2: но что касается Вед,
0: we find anything from homosexual, animal sex, machine sex, it is all elaborately explained in beautiful.
3: Беседу с господином Дасом, директором Бхактивиданта Академии из Лос-Анджелеса, с Лилией Витольдовной Вьюгиной Теренос Драчевой из консультационного женского центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина, и, соответственно, с переводчиком господина Даса Сергеем. И вот тут на пейджер все-таки тоже приходит сообщение. Во-первых, Маша прислала сообщение следующее. Что какой тут первый мужчина, пишет она, когда иногда и о последнем сложно вспомнить. Да, это так. Вот, и, соответственно, вот такой тут вопрос пришел. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, ваше отношение к массовому уничтожению скота во многих странах мира. Нужно ли оставлять больных животных, ну, в живых, соответственно, да? Что с ними вообще делать, если их не убивать? Спрашивает животновод Ирина, собственно.
4: What can they do? They are killing them now.
1: Ну, эпидемия, имеется в виду.
3: Ну да, ящур. Модный ящур.
0: Regarding the non-remembrance of the last rape.
2: Что касается того, что она не помнит, как последний раз занималась любовью.
0: It depends on the diet of the person.
2: То это зависит от того, что она кушает.
0: If a person eats foodstuff, which is producing a lot of toxic effects in the body.
2: Если человек ест что-то, что загрязняет тело токсинами.
0: One cannot even remember if somebody is raping her right now.
2: он не почувствует, как имеет секс прямо сейчас.
3: Сложно с этим не согласиться. А, да, а что касается вот вопроса о животных?
0: Yeah, the animal thing. See, when there is mass killing of animals for food.
2: Когда животных в массовом порядке забивают для ради пищи?
0: Even though there is enough fruits and other products from the nature.
2: Хотя есть достаточно фруктов и других продуктов, которые мы получаем от природы.
0: And also cruelty in the slaughtering process.
2: А также если мы примем во внимание ту жестокость, с которой животных забивают на бойнях.
0: That is when the animals get diseases like that.
2: То это поможет нам понять, почему заболевают эти животные.
0: So if lots of animals are diseased, they could be dropped in some forest, being to allow them to be food for the other animals.
2: Если какие-то животные заболевают, то их можно выгнать в лес, где они станут естественной пищей для хищников.
0: And the cruelty in slaughtering of the animals should be reduced.
2: И наша мы должны уменьшить ту жестокость, тот объем жестокости, который
3: в общем, сейчас в большом количестве тусуется, да, в мире. А, Сереж,
2: нет, который происходит при забивании животных на бойнях.
0: If people who eat flesh, if they go and see some of the slaughterhouses of modern days.
2: Если люди, которые едят мясо, пойдут на какую-нибудь бойню и посмотрят, как там все это происходит сейчас.
0: And see the cruelty involved in killing those animals.
2: Если они посмотрят, с какой жестокостью убиваются там животные.
0: It will be very difficult for them to partake flesh as food.
2: То им будет потом очень трудно смотреть на пищу, на мясо как на пищу.
0: If at all animal has to be eaten.
2: Но если животное должно быть съедено.
0: One could wait till it dies.
2: То не надо его убивать, лучше дождаться, пока оно умрет.
0: And before it becomes toxic.
2: И до того, как труп станет токсичным.
0: It should be freshly distributed.
2: Его нужно сразу после смерти немедленно разделать и продать.
1: Пока свежак еще.
2: Пока свежак.
0: Problem is they want to make a lot of economic profit by selling flesh.
2: Проблема в том, что люди хотят иметь большую экономическую выгоду от продажи мяса.
0: They don't even care if the flesh carries some seed of sickness and the human may even die.
2: И таких людей не заботит тот факт, что мясо, которое они продают, может содержать в себе яды или болезни, от которых будут умирать люди.
0: There are over dozen cases in America.
2: В Америке есть больше дюжины примеров,
0: where the consumers sued these Kentucky Fried Chicken people, KFC people.
2: Когда люди, которые ели вот этих кентуккских цыплят, подавали в суд на производителей.
0: Because of unconsumable stool in the chickens they were selling.
2: Потому что цыплят, которые мы зажаривали, подавали с испражнениями внутри.
0: So the government should bring some law.
2: Должны быть какие-то законы, которые государство должно установить.
0: And enforce it very properly.
2: И эти законы должны правильно соблюдаться.
0: So that the slaughter is done in a proper way, that there is no sickness.
2: Коль скоро животных забивают, то нужно следить за тем, чтобы забой животных не был причиной появления болезней.
0: Of course, the best would be to depend on milk, fruits and grains.
2: Лучше всего, конечно, жить на молоке, фруктах и зерновых.
3: А вот, Сереж, вот господин Дас сказал, что от больных животных лучше, в общем-то, выгонять в лес, дабы они становились добычей хищных животных. Это получается, дико потраим еще и дикую природу, ну, иными словами.
4: Your proposal to send these animals to the forest so that could be naturally killed by some ferocious animals, that we'll give them some benefit also to these animals.
0: Oh yeah, pleasure. Because you're giving some you're giving enough food to the other animals, so you're sharing everything instead of you eating and getting sick and dying. Because a tiger eats this goat, its sheep, it won't die.
2: Если тигр или лев съест этого больного козла, он не заболеет и не умрет.
3: Да,
2: так
3: легко.
2: Что мы поделимся
3: легко
2: пищей.
3: Легко заболеет. Ящер — это дико болезненная, серьезная.
1: Это коровий грипп.
3: Да, конечно.
1: Так, то есть... А тигра-то, может, и не возьмет.
3: Ну, а зачем нам проверять тигров? Что, много у тебя тигров,
1: так,
3: например?
1: Тигров потом все равно есть не будет.
3: Да, у меня ни одного тигра.
0: They won't die, because they will hunt and eat.
2: Нет, не умрет, потому что он будет есть то, на кого охотился.
0: They won't pull it from the fridge and eat.
2: Он не из холодильника его достанет.
3: А этот будет, то есть этот будет вообще легкой добычей, не будет представлять интереса попросту для тигра.
4: The animals, they will be easy prey, and they don't need to do any efforts to get these cows.
0: No, but in a vast forest, if you dump about 30,000 sheep, they'll just merge into the trees.
3: Будет ходить, пока не сдохнет.
2: Если в огромный лес отпустить каких-нибудь 30 тысяч овец, они там рассеются между деревьями и незаметны будут в этом лесу.
0: And the tiger or the lion or a wolf, their body is designed in such a way.
2: Лев обладают таким телом,
0: with bent teeth and claws coming out, and
2: которое спроектировано специально, чтобы поедать животных.
0: And their digestional system is only two times longer than their body size.
2: У них очень крепкие клыки, очень крепкие когти, и их пищеварительная система всего в два раза длиннее, чем длина тела.
0: And they will jump and run behind and boil their blood and boil the blood of the sheep also, and then in that hot blood they will open and they will eat the flesh.
2: И они бегут за животным, животное, когда бежит, разогревается, и вот разогретое животное пожирают тепленькое.
3: Да.
0: They will digest.
2: И это то, что очень легко переваривается в теле этого хищника.
0: Anyway, this sheep will be either eaten here or eaten there.
2: Овцу все равно съедят. Либо люди, либо
0: звери. For them it makes no difference.
3: А это мне понравилось. Это такая естественная микроволновка, собственно.
2: То есть для овец все равно, кто их съест.
1: Так еще, кстати, есть такой выход. Можно пустить всех коров куда-нибудь по шоссе, чтобы их машины сбивали, и все.
3: Ну, в Индии это невозможно. Там святые животные.
1: Это во-первых. А во-вторых, можно вырастить такое поколение гиен тоже, которые, ну, будут именно падали уничтожать, и все отлично.
3: А мне кажется, что нужно перебить всех фермеров, нахлобучить. Ну, просто как допустили спросить? Да. Лилия Витольдовна еще тут заготовила вопросы, дорогие гости.
1: Да-да-да, такие географические. Вот мы не знаем, правду ли нам говорили с Сашей, может быть, просто пугали. Но, в общем, в Непале нам рассказывали как раз про Пашупати Надх и про двух то ли шведских, то ли каких-то там американских студенток, которые зашли, куда не положено заходить ни людям, не исповедующим индуизм. И что вот якобы они осквернили храм, потом их где-то там нашли в их Швеции.
3: И дико нахлобучили
1: до смерти. И нахлобучили до смерти, да, да. И тем самым как бы храм очистили.
3: Да, вот, кстати, я помню, вот как шофер наш.
1: Тебе ведь тоже могли нахлобучить.
3: Могли, причем прямо на месте. В общем-то, дело в том, что индуистский храм находился прямо посредине буддийского, и я прошел так, крутя мантру. Выяснилось, что вот это была уже территория индуистов. И шофер выбежал, выпучив глаза, и сказал: ты что, тебя сейчас дико нахлобучат. Я, в общем-то, жутко отметнул канат, побледнело в таком виде.
1: Это был бледный очень,
3: в таком виде. Ну, после такого страшного рассказа это было вполне, в общем-то, да. Кстати, меня удивило, что посреди буддийского храма такое вот вкрапление индуизма, то есть еще не хватало маленькой мечетики, пункт этого нашего, и еще
1: церковушки.
3: Это... Церковушки, да, не хватало.
1: И синагоги.
3: Синагоги и долка.
1: Маленькой это
3: будет. Да.
0: This is misuse of the science of God.
2: Приведенный случай — это лишь свидетельство злоупотребления misuse of
0: science of God.
2: Злоупотребление наукой о Боге.
0: A temple is house of God.
2: Храм — это дом Бога.
0: And there are rules and regulations for the entry into the temple.
2: И существуют правила и предписания для того, которые объясняют, как входить в храм.
0: Just like even entering your radio station, there are rules.
2: Даже для того, чтобы к вам сюда на радиостанцию прийти, нужно какие-то правила, по каким-то правилам подчиниться.
0: But I'm here talking.
2: Вот я здесь сижу с вами разговариваю.
0: So one person has to simply qualify for the entry in any place.
2: Человек должен получить определенные инструкцию для того, чтобы прийти куда-то.
0: And your station gave me process by which I can be qualified to enter. You told the security that such person will come.
2: Я получил определенное разрешение от вас для того, чтобы прийти сюда к вам. Внизу стоял охранник, и поскольку вы меня позвали, у меня было разрешение, он меня пропустил.
0: So it is the duty of the temple to give a process by which everyone can be qualified to enter the temple.
2: И авторитеты храма должны объяснить человеку, какие должен он соблюдать правила, входя в храм.
0: That is the job of the temple.
2: Это работа, которая лежит на плечах храма.
0: But the vested interest, the clergy, the clergy, the bishops, the priests.
2: Религиозные деятели.
0: When they become unqualified to teach,
2: когда они сами теряют свои необходимые качества и становятся неспособными учить других правильно,
0: they simply ban that you can't come, this can't come. And if you come, it is
2: просто,
0: dirty.
2: Просто вводят запрет. Они говорят, тот не может войти, этот не может войти, mm-hmm. этот человек осквернен.
3: Ну, с другой стороны,
1: так это было,
3: да,
1: или нет?
3: Так еще там бытует такое мнение, что принять, вот, попросту говоря, индуизм не может человек, не родившийся индусом.
4: One cannot become a Hindu without...
3: Помнишь, такая телега там нам?
0: No, that's not true.
2: Это неверно.
0: There is the most ancient temple in South India called Tirupati.
2: На юге Индии есть самый древний индийский храм, он называется храм Тирупати.
0: There, if you sign a paper that I have faith.
2: Если вы там подпишетесь,
0: you are considered a Hindu.
2: Заявляя, что у меня есть вера в индуизм, вас будут считать индусом.
0: I took Nobel laureate George Wald.
2: Джорджа Волда, человека, который получил Нобелевскую премию, я как-то туда отвел.
0: Into the Tirupati temple.
2: В этот храм.
0: He just signed a paper that I have faith in God.
2: И он подписал бумагу: я верю в Бога.
0: But in many temples, either Judaism temple, synagogue, or church, or mosque, or Hinduism temple, there are vested interests who have lost their qualifications and they make taboos.
2: Но есть священники, которые могут быть в разных храмах, будь то церковь, храм, синагога или мечеть. Они потеряли качества, которые дают им право называться священниками, но пребывая на этих постах, они вводят различные табу.
0: This is because the temples are no more functioning as educational institutions.
2: Это происходит потому, что храмы больше не выполняют образовательной функции в обществе.
0: They are supposed to teach the science of God and science of soul.
2: Цель храма — учить людей науке о Боге, науке о душе.
0: If they become commercial establishments like a supermarket of God.
2: Но если религиозная деятельность в храмах коммерциализируется, это становится что-то вроде религиозного супермаркета,
3: да, полный отстой,
2: то случается
3: согласен,
2: то, о чем
3: да.
2: вы сейчас
3: да,
2: сказали.
3: Да, да, да. Кстати, вот еще такой момент. Возможно ли размещение буддийского храма в самых недрах храма индуистского? Поскольку вот мы тут это обсуждали, я лично видел, что, так скажем...
1: Это своим Буднах, по-моему, был.
3: Да, да, прям таки находил
2: на территории,
3: да, находился маленький кусочек индуистского, так сказать, храма, да, с их ступами. Помнишь, да? Помнишь? Но это надо узнать, потому что если я этого не узнаю, я не буду спокоен. Нет, если у тебя есть еще вопросы какие-то?
0: We have lot of temples in India where among many different divinities in the temple there is also Buddha.
2: Есть много храмов в Индии, где среди множества божеств стоит и божество Будды.
0: Buddha is considered as an incarnation of Vishnu.
2: Будда считается инкарнацией Господа Вишну.
0: When When people were misusing the Vedic instructions,
2: когда люди стали злоупотреблять ведическими наставлениями,
0: of animal sacrifice,
2: касающимися приношения в жертву животных,
0: and they were simply having Vedic barbecues,
2: они просто устраивали ведические шашлыки.
0: The Lord appeared as Buddha.
2: Господь тогда появился как Будда.
0: And he cancelled, don't follow the Vedas.
2: И он отменил следование Ведам.
0: And there is no God.
2: И он сказал, что никакого Бога нет.
0: Surrender to your intelligence.
2: Он сказал, положись на свой разум.
0: This is the incarnation of Buddha.
2: Вот то, что я могу сказать об инкарнации Будды.
3: А еще такой вопрос, Сергей. Занимается ли господин Дас медицинской диагностикой? Вообще, то есть вопрос не, как говорится, по пульсу, по пульсу.
0: Oh yes, in Reiki we have a system of making diagnosis by studying the aura of the person.
2: Я занимаюсь Рейки, а система Рейки позволяет ставить диагноз по ауре человека.
0: Of course, because I know the other Vedic traditions, I also check the pulse.
2: Но поскольку я знаю другие ведические традиции, я и по пульсу тоже проверяю.
0: In the study of aura,
2: изучая ауру,
0: There are three colors.
2: Вы увидите, что есть три цвета.
0: There is golden color,
2: золотистый,
0: and there is red color,
2: красный,
0: and there is dark color,
2: и темно-красный, пурпурный.
0: If a person's all organs are functioning to their full capacity,
2: если все органы в теле человека действуют в гармонии и на полную мощность,
0: you see golden color.
2: Вы увидите ауру золотистого цвета.
0: When it's towards getting malfunctioning,
2: Если в теле есть болезнь,
0: it changes from gold to red and slowly becomes pink and rose.
2: Цвет меняется постепенно от золотистого к красному, потом через розовый приходит к пурпурному.
0: And when the person has some acute sickness,
2: и если у человека какая-то серьезная болезнь,
0: then the aura is dark.
2: То аура такого человека темна.
3: Лёк, мы с тобой, наверное, вообще как малиновые смотримся.
1: А мы-то как? Это специально нужно как-то господину Дасу на нас смотреть, как-то концентрироваться? Или он прям
3: Или
1: вот...
3: наш малиновый цвет бросается в глаза?
4: Can you see our
3: Сейчас ты услышишь страшное.
0: In fact, I was doing that. That is why when you were speaking in Russian, I was smiling, even though I didn't understand what you said.
2: Наверное, вы заметили, что пока вы говорите там по-русски, на моем лице улыбка, хотя я по-русски не понимаю.
0: Because I was just studying your aura.
2: Я просто ауру вашу изучал.
0: And not only physical imbalance.
2: И не только есть физический дисбаланс.
0: Psychic imbalance also can be seen in the aura.
2: Психологический дисбаланс тоже можно увидеть.
3: Ловко он тебя, Лёк.
0: When he was asking me questions.
2: Когда вы задавали мне вопросы.
0: But he was not actually thinking so.
2: Вы задавали вопросы, не основываясь на своем собственном понимание.
0: He was producing those questions.
2: Вы задавали вопросы.
0: To educate the listeners.
2: Для того, чтобы воспитать своих слушателей.
0: So I was seeing his golden aura going towards red.
2: Я видел, как в этот момент ваша аура переходит из золотистого в красный цвет.
0: That's why I was smiling.
2: Вот поэтому я и улыбался.
3: Да, это правда. Это правда. Но я предлагаю сейчас чуть-чуть отвлечься, еще вот.
1: Да. Дело в том, что у меня очень много вопросов, но мне вот вызывают сейчас прям буквально сейчас на пейджер скинули. Я просто прошу прощения у всех. Да.
3: Говори.
1: Нужно срочно ехать принимать роды.
3: Ага, да, слушай, мальчик, вот. Девочка.
1: Ну я-то откуда знаю?
3: Ну,
1: я
3: понятно,
1: еще не знаю. Он мне показался еще.
3: Когда головка появится, скинь мне на соплю. Вот. Ладно,
1: Поэтому
3: давайте,
1: я
3: удачи.
1: Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое. See you later. Я очень на это надеюсь. Вот. И, в общем, побежала я принимать новую человеческую.
3: Жизнь.
1: И заодно позову музыкантов, которые очень, я думаю, там томятся уже около двери.
3: Давай. А мы
1: целую.
3: Пока послушаем композицию, хорошо?
2: И несколько слов о том, что за песня прозвучит сейчас в эфире.
0: This is a prayer to the spiritual teachers.
2: Это молитва, обращенная к духовным учителям.
0: Describing the mercy and compassion of the saints.
2: В ней описывается милость и сострадание, которые имеют святые.
0: Praying for help from them.
2: Мы молимся, чтобы они помогли нам.
0: So that we can perfect our life while living here.
2: Мы просим их помочь нам достичь совершенства в жизни, пока мы здесь живем.
0: And be really useful for everyone.
2: И мы молим их о том, чтобы наша жизнь была полезна для каждого.
0: So that there is peace and prosperity on earth.
2: Мы молим их о том, чтобы на земле царили мир и процветание.

Опоссум – стаккато ля минор для ансамбля и вокала. Партию вокала исполняет автор, партию ударных Фил Коллинз, партию бас-гитары Питер Тош, партию гитары Ли Скротч Перри.

0: Ну вот, застучал с вами когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна Букер и модель этого агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И для начала, да, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.
1: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой в переводе с английского «бук». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ним различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа и постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
0: Понятно, спасибо, Жанна. И тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. Мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть, они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напоминает,

0: затем в экологические группировки вступали. И вот многие нам помогают. Сейчас моют мой автомобиль, видели, двое тоже вот из чересельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. А действительно ли это так у вас? Или все-таки это слухи?
1: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно, на первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, не тусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме, мы очень мобильные команды, и иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за два до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы, и, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, есть, существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемая чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот. Это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой, заниматься, и, естественно, как бы сказать, организовывать себя как личность.
0: А вот уволенные, так называемые, куда деваются они? Дело в том, что мы в свое время открыли подпольный цех по производству выпечки и глиняных болванчиков сувенирных, где вот уволенные из большого спорта, из политики, вот бывшие все наши, они там, значит, сидят себе тихонечко и, в общем, ваяют всякие поделки, там, поделки кулинарного плана, как я сказал, микроскульптуры. Кто-то рисует картины, затем мы их продаем и деньги пускаем на благотворительность. То есть, видите, я вставил все золотые зубы, перстеньков прикупил. Вот. Какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива, и все. То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
1: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы это мы не отслеживаем, только с теми, как бы, кто с нами пытается там потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящим моделям мы не проводим.
0: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ, у нас в психиатрии. Он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их, в общем-то. Его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось вот директорам двух радиостанций нашей вот той ФМовской собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через З пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоят дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
1: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично с ней решаем все наши проблемы, там индивидуально от каждого случая. Но какую-то работу вот по другим агентствам, как бы, чтобы перекрыть

0: все там на какие-то другие выходы и доступы, мы не проводим, потому что, ну, как бы, мы считаем, что это недостойно, как бы, вот, ну, как-то дешево и мелочно, скажем так. Если, как бы, сказать, она проявит свои качества, то другие агентства тоже, как бы, разберутся и сделают свои выводы. Но вот специально этим заниматься, ну, просто, честно говоря, даже нет времени, как бы, тратить на это. И как-то просто неинтересно.
1: То есть... Понятно, понятно. А есть еще такое бытует мнение, ну как мнение, это даже факт, что женский коллектив, в любом случае, когда пишется даже вот фраза такая, да, в русском языке, женский коллектив, слово коллектив нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие женская дружба, ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете. Ну, Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такой вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пурги, и рвут колготки, ломают, в общем-то, каблуки на туфлях. Вот. Или смазывают их мылом, чтобы падали, и так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи, и так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую? Если...
0: Но вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот для нас, для букеров, для нашего агентства, у нас достаточно, как бы, интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там, как бы, не подставляет друг другу под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки, там, рассказы.
1: Конечно.
0: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики. У нас, как бы сказать, в модельном бизнесе очень часто забывают про это, но в моде очень, как бы сказать, серьезное отношение сейчас, как бы, и на Западе, и я думаю, что скоро это придет к нам, отдается мужскому направлению. Поэтому, как бы, наш женский коллектив иногда разбавляется очень удачно.
1: Насколько я знаю, вот в таких уже олдовых агентствах, как, например, вот дом моделей Слава Зайцева, он как-то и сам тут выступал, прям махал крыльями и говорил, что всяческие отношения, ну, кроме деловых и дружеских, между... полами в коллективе строго-настрого запрещены. Вот поэтому здесь я как-то не вижу, вот, ну, извините, конечно же, на определенного смысла вот во всем выше вами сказанном, потому что если у вас действительно это так, то, соответственно, мужская половина, она живет своей жизнью, женская своей. Но меня почему женская интересует? Вот вы сказали, там помогают они новеньким. Да неужели я, взрослый парень, который знает, что такое конкурентная борьба, что такое устранение конкурентов, подбрасывание наркотиков в банки конкурентов, взрывание их машин. Поверю вам, что это же рынок. То есть вы,
0: да,
1: являетесь...
0: Жесткая конкуренция,
1: да.
0: Очень.
1: И вдруг приходит какая-то, значит, новенькая, там, которая... с позволения сказать, еще не знает, что такое эпилятор. И вы хотите сказать, что с ней будут делиться местом, что ей будут как-то помогать. Я не верю в это. Не верю.
0: Саш, здесь может быть такой момент, что, как бы сказать, вот работа именно нашей администрации, агентства, наших букеров, как-то настраивает девчонок вот именно на эту ноту. Но я скажу такую вещь. Иногда доходит до смешного. У нас проходит кастинг, на которых, допустим, я вызываю определенное количество моделей, определенного типажа, которые нужны вот для данного проекта. Вот 10 человек мне нужно, не больше, именно вот эти. Иногда у меня приходит 30 человек. То есть подруги обзванивают своих еще человек 3-4 моделей и приводят на кастинг. То есть вот даже до такого. То есть здесь, как бы сказать, бывают совершенно разные подходы.
1: Понятно. Вот я предлагаю дать слово все-таки Жанне Демченко. Она является директором Ой, извиняюсь, Марина, прошу прощения. Она является директором агентства, соответственно, и держит обе узды. То есть, как говорится, держит коня по имени агентства за обе ноздри. Скажите, Марина, вот все выше нами обсуждаемое как-то нуждается в комментариях? Если они у вас есть, мы с радостью выслушаем.
2: Я думаю, что нет.
1: То есть и я прав, и Жанна тоже права.
2: Жанна права, я, в общем-то, разделяю мнение.
1: Понятно. Тогда, если вы позволите, мы обратимся к мужской части нашей сегодняшней программы и спросим у мужа модели из другого агентства, что думает он по этому поводу. Знаете, я был свидетелем многочисленных, скажем так, скандалов в вашей семье. Действительно, однако сейчас-то вы смирились, но первое время вот Мемиду, он просто бледнел, потому что действительно, когда она выходит, ей хлопают. Я видел, как он сидел в уголке, особенно если она удачно повернется с изящного ракурса, принято хлопать. А зрелище действительно красивое, я бывал и смотрел. Так вот, Мид, он попросту бледнел и чуть ли не вскакивал, не бежал лупить всех мужчин в зале. Однако сейчас смирился. Но все-таки, есть ли у вас какие-то комментарии вот к теме, которую мы только что обсуждали?
3: Как зовут вас?
1: Саша, меня, да? Саша.
3: Да. Нервничаю очень сейчас, очень нервничаю. Мне недавно плохо было. Потерял сознание утром, вызвал скорую. Приехал врач. Говорил, а у меня шинель висит моя на стене. И он мне укол реланиум сделал и уехал. Вот, а так, ну, нормально все сейчас. Пока лучше уже.
1: Спасибо, спасибо. Ну уж так берегите себя уж как-то. Да. Ну, следующая тема, которую я хотел бы тоже затронуть в нашей беседе. Я сейчас перечислю имена определенные, да? Эдуард Лимонов, Геннадий Шуфутинский, ансамбль «Парк Горького» имени культуры, в какой-то степени уже нынче покойный Евгений Клячкин, ну и масса других людей. Вы догадываетесь, к чему я подвожу, да? В свое время они все покинули пенаты. И, в общем-то... Уильям Токарев, он же, да? И тут настал, так сказать, момент, когда блудные сыны вернулись к пенатам, в общем-то. Вот. И весьма успешно тут процветают. Совершенно другая тенденция наблюдается все-таки в модельном бизнесе. А причем вот эти все люди в большинстве своем, ну, по крайней мере, я могу судить по своему собственному разговору с Евгением Клячкиным, он, прямо вот сидя в этой студии, сказал, что он, видимо, сделал ошибку, когда в свое время покинул пределы России, что сейчас здесь, конечно же, более обширное поле для творческой деятельности. Что касается модельного бизнеса, то ситуация другая. Утекают они туда. И главная цель, как я понял, большинства девушек, занятых в этом бизнесе, это все-таки получить контракт с какими-то зарубежными агентствами. Вот, по идее, то есть песенное творчество, да, и модельный бизнес. Это, в принципе, и то это же искусство, согласитесь. То есть какая-то кошелка, она не сможет доставить людям удовольствие, там, нелепо перекатываясь там батончиками по подиуму. То есть это искусство.
0: Конечно.
1: Так почему? А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна еще с искусства. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
0: Ну как, мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз к Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот. В принципе, да. Безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то вот, изначально там, вот, в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки, они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
1: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
0: С финансовой с одной стороны, и, наверное, все-таки еще от финансовой идет и такая вещь, как уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия собой, просто чтобы хорошо выглядеть, как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
1: Мне вот почему-то подумалось, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. Вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение, вот просто за лицами людей, их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, он, может быть, ошибся, но тем не менее.
4: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит, та публика, которая присутствует,
1: вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
3: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, напиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
1: Ну, то есть это знак признания все-таки.
3: Наверное.
1: Ну, я вот к чему я это сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции одежды и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существует, насколько я знаю, специальный программы, то есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так, элементом очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть какие-то там непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода. Вот мода.
0: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть, чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение, то есть нет, как бы сказать, такого вот, как бы, ну, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, и есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
1: Ну, да, в принципе, видимо
0: просто, это... как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
1: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
0: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
1: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как-то, из меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да, в руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые не дают молодежи, а берут. У нее группируют, значит, в своих ручонках. Потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
0: Но молодежи сложно навязать что-то.
1: Да, да.
0: Согласитесь.
1: Да, безусловно.
0: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров, модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашей, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
1: Ну, может быть, даже не то, что выводит на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы совсем не началось безумие какое-то полное.
0: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
1: А вот скажите, Жанна, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я, так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашему городу, вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти, вот, знаете, меховые воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразился, чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то. Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами, просто. Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот на подъем, может быть, просто нужно время, потому что, ну, что такое
4: хотелось бы верить, конечно.
1: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса, вообще для любого бизнеса, серьезно. А если бизнес связан с искусством, то это вообще не срок.
0: Ну, это, Саша, согласись, это, опять же, наш менталитет.
1: Да.
0: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм – это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
4: Золотыми полосочками.
0: Да.
1: А вот объясните.
0: Он же купил сразу же Мерседес такой же. Так ему надо же сразу купить такой костюм.
1: Это средство передвижения, Жан. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу, к тому же. Там
0: нет, они против
1: мягко.
0: Мерседеса. Насчет
1: пиджаков. Вот сколько было перестебано? Все этих золотые, там эти грунтозацепы там мощные, да, вот все эти дела. Вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде в каждой бочке сатычка. Тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
0: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот восприятие окружающего, то есть как бы вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства, и Бугер по совместительству. И, соответственно, да, я прошу прощения, неправильно сказал, не по совместительству, просто...
4: В прошлом она была моделью, сейчас она является букером нашего агентства.
1: Извините, ну я, видите... Вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет, а вот, ну, извините меня, да. Но зато я еще представлю одного нашего гостя. Это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
4: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
1: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
3: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое. Не
1: помню. Ну, в принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
3: Да, это же другое агентство было.
1: Ну вот я об этом
3: подумал. Где моя жена работала раньше?
4: А припомните, пожалуйста,
0: название.
4: Как он называется.
0: Просто интересно.
3: Я попозже вспомню, сейчас пока не могу. Плохо себя чувствую.
1: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
0: Нет, очень даже интересно.
1: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прям мы ее привязали к велосипеду.
4: Мы приметили самокатик ухода.
1: А это главный редактор у нас балуется иногда.
4: Мы так и подумали почему-то.
1: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. вот такие они. Модельный бизнес, ну, это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольницы тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Вполне возможно, извините, Жанна, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
0: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Поклонники, естественно, существуют. И этот бизнес, и создан для того, чтобы, им восхищались. И к нему, относились с таким благоговением. И модели, они, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
1: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Сейчас, я просто извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы, то есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Виноделий тут интересовался, как долг век моделей. Но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, гляжу-то глубже, вижу дальше. Дорогой Виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Рас. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть, по большому счету, нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического вместо воротника, и вроде как и одет. Но, мне кажется, это все-таки не оправдание.
0: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что, да, финансовые проблемы – это большая проблема, но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть, я могу сказать так. Наши модельеры, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но есть и достаточно хорошего качества изделия, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
1: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, вот то, что вот, ну, некрасиво. Нет, ну,
0: просто
1: это дело не в чепаке.
0: Когда ты
1: даже
0: встречаешь в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, вот уже настроение
1: начинаешь
0: падает.
1: Чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да, я вообще в истории очень плох. Вот сообщение, я так хотел затронуть эту тему, причем в основном вот с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами, правильно?
4: Да, конечно.
1: Значит, вот что я вижу, это вот Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажа нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, то есть вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
0: Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос, потому что...
4: Очень однозначно,
0: да. Здесь связь, как бы сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда, не только в этом. Мы как бы пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, два показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
1: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть, ведь это же реальные вещи. Но, то есть, многие выходят замуж, действительно. Многие остаются на яхтах, служат, скажем так, кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, этот самый, как его, «вумен-френд», да?
0: Кстати, вот именно поэтому...
1: Но это же есть факты, Жан, но есть
0: вот такие именно
1: факты.
0: Поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
1: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил в начале о чем. Это же хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот, с налоговой полицией побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около шеста. В результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да. Есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но давай, говорит, $600 мы уедем с тобой.
4: На наших моделей это не распространяется.
1: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
4: они
1: на яхте...
4: Они работают, возвращаются, но на яхты, как правило, они не попадают.
1: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там?
0: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве, то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... Но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят, в модельном бизнесе. Она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
1: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Но это ладно, речь сейчас не об этом. А вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. Практикуются ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, ведь наверняка есть кто-то вам, кто приятен, кто неприятен. Все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, дескать, и вас занимает только производственный процесс?
4: Скорее всего, только производственный.
0: Я могу это подтвердить.
1: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизой тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться. Раньше, в наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело, вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы?
0: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти. То есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные, но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде, как бы сказать. Другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
1: А вот скажите так, по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
0: Нет.
4: Нет, они отсутствуют.
1: Отсутствуют. А так не было вообще идеи вот взять,
4: нет,
1: да, что-то?
4: Никогда.
1: Нет?
4: Нет.
1: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
0: Да ради бога.
1: Жанна, ты говорила... Ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаерского. Объясни, как это понять, Евгений Юрьевич?
0: Евгений Юрьевич? Что это Евгений? А что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. А с Катей на дачу.
1: Да,
3: попала.
0: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще ты подставываешь со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать, я должна, как бы сказать, четко определять свое местонахождение в любое время суток, чтобы меня можно было найти и достать, как бы сказать, из-под земли. Вот. Ну, что я могу сказать?
1: Ну, холодно сейчас на даче.
0: Да, не дачный сезон.
1: Ну, правильно. Вот такой вопрос от Виталия Бабарыкина. На мой взгляд, интересный. К Марине. Марина, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи травматизма на подиуме? Я позволю себе рассказать забавные истории. Как раз на показе моделей от Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем уж не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дамп, то мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я так тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали жестокое сообщение, но тем не менее обрызгать кого-нибудь серной кислотой, такие случаи у людей часто случаются, животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот, как у вас с этим дело?
4: Знаете, у нас не наблюдалось такого.
0: Ну, если только какие-то забавные были ситуации, когда мы работали на выставке в ЦДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Profession». В конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
4: Сошел,
0: себе.
4: Я бы сказала.
0: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
1: Ну а вот что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
0: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
4: не
0: редко.
4: На наших показах.
0: Но не на наших, да. На наших пока не было.
1: Вот вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Ну, вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
0: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство,
4: хореография,
0: это хореография, пластика.
4: Работа над имиджем.
1: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?
0: Ну, понимаете, дефиле все-таки это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Девочка может быть очень классной, очень интересной. Но вот бывало, у нас-то даже в опыте работы было такое, что ну вот не получается у нее. Вот сколько ты с ней не бейся, не дано. Поэтому это надо смотреть.
1: А вот,
4: приходите к нам на кастинги внутренние. Да.
1: Пока вот мы сейчас затронули тему дефиле, значит, я сразу сейчас зачту тут ряд сообщений. Вот, пожалуйста, такое. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку вот для этих самых дефиле?
4: Что значит, кто подбирает музыку
1: для
4: дефиле?
1: Ну, тут Мишутка так вот спрашивает, вот прям дословно. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку во время того, как манекенщицы ходят по подиуму?
0: Ну, это в зависимости
4: это от конкретного показа. Это в процессе кастингов или во время показа?
1: Ну, видимо, во время показа.
4: Во время показа работают режиссеры, которые подбирают музыку, разрабатывают сценарий. Вот.
1: То есть специальный музыкальный редактор, сокращенно МР.
4: Да.
1: Понятно. Я так почему-то и думал. Андрей тут интересовался рыжий. Но, в принципе, вопрос застарелый. Как вы относитесь к накачиванию силиконом своих тушек? Ну, некоторых моделей, да? На мой взгляд, по-моему, это сейчас уже запрещено же вроде в связи со сложностью перегноя. То есть, когда они мрут потом, как мухи, это же силикон, он не переваривается.
4: Любое вмешательство. Да, это неправильно.
1: Угу. И вот так мы плавненько перешли к возрастному цензу. Дело в том, что масса вопросов было, так, как долг век модели и так далее, да? Не приходило ли в голову, ведь вот, ну, вот вам, Марина, как директору, да, данного агентства, ведь все идет по накатным рельсам, ну, согласитесь, есть определенные шаблоны. И какие-то вариации вот на этих рельсах, они, возможно, опять же, вот в пределах туннеля, в которых они проложены, вы понимаете, да, что я имею в виду. Сделать вам не приходило ли в голову что-нибудь совершенно нестандартное? Например, показ мод среди глубоких старушек. Или среди людей, скажем, ну, с какими-то физическими недостатками. Там, с тремя руками, к примеру. Или там, ну, то есть, понимаете, о чем? То есть что-то, что совершенно вот лежит вне данного бизнеса.
4: Мы подумаем.
1: Ведь не разрабатывается.
0: Вы знаете, у нас есть уже такой опыт. У нас был показ, который назывался... прямо. Палата номер 6. И героями этого показа были как раз люди с психическими отклонениями. То есть это была психушка. Люди были в разных образах. Это были наркоманы, пьяницы,
4: новый русский,
0: да, который сошел с ума, да, и пальцовка у него шла исключительно в быстром таком ритме под музыку. Все это было очень классно, смотрелось достаточно весело. Вот. Также звездочеты, Наполеоны, ну, то есть, как бы сказать, водители, то есть полный набор. Вот. И, как ни странно, показ, костюмы были, естественно,
4: предоставлены больницей.
0: Да, все было натурально. Вот. Музыку и режиссуру делал к этому показу Роман Загороднюк. И, как бы сказать, показ прошел на ура. То есть пресса, журналисты потом очень много писали об этом.
4: Звонили.
0: Звонили, да.
4: Как бы, вопросов.
0: И этот показ, как бы, он имел большой успех.
3: Ну как это?
0: Несмотря на то, что, как бы сказать,
3: в моде... Из костюмы, что ли, были?
0: Да, и настоящие больницы. Марина сама с...
3: Какие больницы?
0: С стилистами.
1: Нет, но это все-таки, Жанна, это несколько другое. Дело в том, что это, ну, своего рода такой перформанс, да, вот... Можно так назвать. А я имею в виду реальное создание моды для людей. Ну, к примеру, вот взять, там есть же люди-лилипуты.
0: Mm-hmm.
1: Большая часть достаточно населения. Да? Есть люди там с физическими, опять же, недостатками. Почему бы не сделать моду для них? И вот именно модели, которые там... Есть люди, ну, там, которые как-то там имеют горб, что-то такое, какие-то, пожалуйста, вот одежда для людей, у которых там вот что-то там со спинным отделом тушки, какие-то нелады. То есть в голову-то это не приходит, все ориентируются на одни какие-то вот рельсы. Вот, значит, причем создают стереотип мощный. То есть, например, те девочки молоденькие, которые вот курят у меня в подъезде постоянно, оставляют бычки и прочие предметы женской гигиены, они же почему так себя ведут? Потому что они понимают, что им без мазы вот вклиниться туда, вот где показывают холеные красивые лица. Были опыты, конечно, когда на подиуме как-то в мир вот фотомодели вводились заведомо, так скажем, какие-то, ну, скажем так, лица стандартные, встречающиеся и в подъездах, и повсюду. Ну, как-то они очень не широко используются. То есть это получается своего рода ведь геноцид дорогие, по отношению к части населения, не обладающей, скажем, выдающейся тушкой или чем-то таким?
0: Вот. Ну, понимаете, на сцене как бы идет реклама некрасивой тушки, я уже, как бы сказать, вашими словами буду называть, то, к чему как бы хотелось бы, наверное, стремиться каждой личности, если это личность. Поэтому здесь делается акцент не на теле, не на внешней красоте, а, допустим, на образе, на какой-то вот, на каком-то обаянии. То есть девочка даже заурядными внешними данными, она может быть интересной, она может быть обаятельной, с каким-то шармом. Это все в ее силах. Нет никаких, как бы сказать, ограничений. То есть на самом деле, даже в нашей истории, как бы сказать, очень много примеров жутко некрасивых актрис, ну, которые известны на весь мир, которых любят, которых
1: Жанна,
0: обожают.
1: Вы лукавите, это актриса. Актрисы, они должны играть роль.
0: Так любая женщина-актриса.
1: А вот что касается вот агентств, понимаете, вот я, например, сам несколько раз пытался под видом женщины, понимаешь, проникнуть и как-то выступать, чтобы меня приняли. А мне говорят, прямо вот из зала, вот который сидит, вот, может быть, как раз букер, я не знаю, как его звали, на этом самом кастинге, понимаете. Прямо мне говорят, иди, милая, попу нарасти. Вот так вот. А хорошо, что ну, я в форме эксперимента туда, понимаете? А какая-нибудь несчастная, для которой это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
0: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые, ну, сложно как-то подвинуть. Хотя... Естественно, должна быть мода и для толстых людей. Это должна быть мода и для каких-то людей с физическими отклонениями. Или,
1: ну, для толстых-то людей делают уже. Я вот видел даже.
0: Ну вот видишь, какие-то какое-то начало есть.
1: Но это все делается в форме, Жанна, в форме перформанса. Вот типа палата номер 6 или там шоферская мода. Оденут кепки, рукавицы, ключ вот гаечный всунут. То есть на уровне китча. А если говорить о серьезной культуре, то это уже не ту. Этого нету.
0: Но, видимо, уже пора начинать этим заниматься.
1: Пора. Так что, если вам нужен будет консультант, вы ко мне с этим. Я совершенно бесплатно буду вас. Вот еще такое тоже сообщение, касающееся, вот, видимо, этих нестандартных подходов. Там, значит, а не приходило ли вам в голову сделать что-нибудь нестандартное? Например, повернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова.
0: Ну, вообще, на самом деле, мы стремимся как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые как бы несут определенную идею. Ну, блин, со сцены. Если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
1: Вот. Но уже опять можете же, ко мне обратиться, я всегда бесплатно.
0: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет как бы соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
1: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет вот нестандартных мод, да?
3: Да. У меня жену звали Кристина, мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя «Утилисью». «Утилисью». И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
1: Да.
3: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель... Вот, вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
1: А, ну, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
3: Нет, вот. Она подходит без руки.
1: А, ну, значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой, видимо, ей...
3: Вот которая с рукой, она, у нее, она 200 получает.
1: Да.
3: А которая без руки, ну, с душой 500. И счастливы они. Обе.
1: Счастливы обе?
3: Да.
0: Одинаково?
1: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
3: Поэтому на безруких-то спрос-то больше и на трехруких.
1: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, у меня там рыбу с утра, там, о, месье знает толк в возвращениях. Это же неспроста. Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
0: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать
4: коммерческий план.
0: Да.
1: Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
5: Положи в стакан с водой на ночь твой протез зубной. Тебе приснится с яйцами птица.
1: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, как выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят, приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, тут, во-первых, на вопрос Владислава я отвечу. Да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция, которая называлась «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я транслирую.

0: Ну, как бы работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае, у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
1: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина сегодня, придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно, а он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту обмануть. Вы-то, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
0: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
2: Вычислят они их сразу, видно.
1: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. И, естественно, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
0: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
1: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
0: По поводу подиума вот, хотелось бы как-то
1: почему?
0: Добавить.
1: Да, почему? Да. Да.
0: Мы сейчас практикуем работу показа без подиума. То есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
1: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояс. Ну, то есть, как, мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
3: А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
1: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
2: Под юбку хочет заглянуть.
1: Да нет, ну что. Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле или там, когда я прихожу на планлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова моя, что-то физически. Я должен воспринимать вот...
3: То ноги.
1: Есть у меня не только нет. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
0: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет.
3: Сносить
0: да.
3: На один день. Хотя, может и такое быть.
1: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там за неделю до объявленного дня показа, и говорит, вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто. Вот мне по кайфу, потому что... То есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот Марин, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грунтозацепом, там из чистого золота.

0: Нет, вполне нормально. Человек приходит, говорит, да, я вот хочу именно для себя. Вот мне, вот я, ну, я люблю очень это искусство, и я не люблю, когда рядом по соседству кто-то дышит и толчется. Я очень благодарный зритель, я хочу вот... То есть я оплачиваю целиком все билеты. Вот. Было такое или нет? Со мной было. Я прямо говорю, когда хотели посмотреть, что я...
1: А что вы сделали?
0: А что, отказался. Я сказал, уважаемый, если хочешь, сними кабак какой-то, но концертный зал целиком не позволил ему.
1: На самом деле, естественно, как бы показ устраивается для зрителей, для публики. Ну, в принципе...
0: Ну, было.
1: Нет, предложений таких не было. Я думаю, если даже и будут, мы откажемся.
0: Да, понятно. Значит так, дальше. Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
1: Нет.
0: Нет, вот говорят, нету. Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле,
2: да, конечно,
0: безусловно, то есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей вот интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
2: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там... Все накрыли, все пришли, друзья приехали. И такие, Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Но немножко. Ну, давай, чуть-чуть для здоровья, понятно. Даже такого не было.
2: Нет.
0: А в Новый год вот?
2: Чисто символически.
0: Ага.
2: Два глотка шампанского.
0: Этим надо воспользоваться.
2: Для поддержания компании. И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
2: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
2: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там, студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
2: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если она там не сдала экзамен что-то, или там сессию прогуляла как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то, такая-то ваша. Вот. Угу, не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
2: Нет, таких случаев не было. Бывали...
0: Прошли времена геноцида.
2: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется, какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
2: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
1: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите? Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
2: Она в образе.
0: Хороший, слушай. Да, я почему-то так и думал. Ну, и если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой МИДа, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, ваши уважаемые гости. Это Дмитрий из Марина. Сегодня я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
3: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже... моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это, говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, какой-то программе еще говорили, то, что, правда, это может не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Вот, ну, такие вещи, ну,
0: понятно,
3: я не знаю, как это называется.
0: Это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла, если вы
3: знаете. Да, ну, где же это вредно лишь для здоровья.
0: Понятно. Просто... Вопрос понятен, понятен, спасибо. Вот. Просто
3: а,
0: там да,
3: а
0: пищит
3: вот...
0: очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его, ну, что же он у вас орет так? Или кляп ему вставьте?
3: А, да вроде никто не орёт.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу, вообще не задыхает. Да, ну давайте быстренько второго.
3: Вот, а вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Знаешь, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто, модель вселенной. Даже так. Да, ну
1: нет,
0: что
1: действительно, Саша очень обаятельный, с ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный уж такой метод.
1: Ну это известные таблетки, на которых как бы сидят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть, к счастью.
2: К счастью, наверное.
1: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. Это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она, динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа, ну, загорелая.
2: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати,
0: нет, почему?
2: Пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот, ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, значит, девчонки заходят в солярии, то есть такие, очевидно, что она там не проститутка, там, с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе, она специально вся загорелая такая. Затем, как-то смотрю, солярии у нас стали прогорать, то есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что, ну, денег не дает. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была вот... Ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
1: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате, вот, в Европе, да, назовем это даже так, она должна быть... скажем так, девственно бела. И загар — это такой же брак, как проколотые уши и так далее. Вот что сейчас с этим? То есть модно ли быть загорелым? Потому что если модно, мы опять откроем солярий и будем там. Если не модно, то будем блеклые, что блинки.
1: Ну, мне кажется, здесь индивидуально.
0: Нет, а имеются кому-то стандарты. Нравится. Стандарты же какие-то должны быть.
2: Нет, никаких стандартов.
0: Но вы же не выпустим, вот, Марина, вы как художник, да, вы же не выпустите на подиум, например, там половину, там, шесть моделей, из которых три там загорелые, вот такие прям, а три бледные. Это же будет с точки зрения цвета полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть от цветовой гаммы. Вот,
1: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
2: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш он самый лучший. Да.
1: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Например, она не хочет загорать. Вот она, вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот как
2: это уже
0: быть?
2: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы.
2: Конечно.
1: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки. То есть, например, если вы захотите сделать, ну, какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Ну, вот, ну, нужно.
2: Это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
1: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо, я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
2: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
2: Да, здесь я уже...
0: Наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
2: Вот, после чего у меня, значит, был университет, факультет русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером, и так постепенно, вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь, мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тезке, может быть, что-то там такой универсальный. Можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
2: Кулинарный. С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравится ли вам женщина в мужских одеждах? Ну, вот скажем так, ведь до чего феминизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, а то есть они уже даже, ну, не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были, техасы такие назывались. Вот как вы вообще считаете, женщины и брюки — это все-таки вещи
2: сочетаемые? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас послушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
4: А вас приветствует экстремист Плавыч.
0: Это очень хорошо.
4: У меня есть к вам два вопроса. Да. К вашим гостям.
0: Угу.
4: Вот. Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
4: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот, который поет там песня-то «Мазафака Шикадам». Вот. И видели ли его без парика когда-нибудь, там все вот эти подтяжки там, вот, на глазах, там, ну понимаете.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что не попадя. Везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек — это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми, это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установка флажков на Северном полюсе, установка флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это. Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
5: Нет, Шикадам — это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
5: Да, да, да, точно.
1: Я не поняла, точно. А смысл вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да неважно. Давайте прорвемся немножко. А для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства, и муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что же, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов. Но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности? И приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
1: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно, потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
1: Тем более для женщины, скажем прямо.
0: Тем более для женщины, безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
2: На самом деле, это серьезный шаг — отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть,
2: что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда, вот, ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которые играют в этот, ну, катают шары по газону.
2: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот, с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое, вот, чтобы развеселить гостей. Потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что вы? А что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
1: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересный вопрос, как вспоминал, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели? Какая-то регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что это прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
2: Заняться спортом?
0: Нет. Вот именно в этой, в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
1: Нет, психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, ну, поговорить, понятно. Посоветовать чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы просто не в состоянии. Мы этим не занимаемся. И это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе? Ну, я понимаю, что сказываются. Но
1: на
0: вот
1: профессионалках
0: вот,
1: что... нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, да. Видимо.
5: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она у нее получилось так, что она пристала. Ну, вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она, ну, не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ. Она мне говорила, что 30. Вот, я, ну, около 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, куда она $20 девала, я, ну, не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, ну, в общем, у них там какой-то показ был, я, у нее лобок был оранжевого цвета, они покрасили ей. Вот. А мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
1: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, такая, кого же такие показы проходят.
0: Такая печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщин из шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
2: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих... ну, я то есть только на доверии в данном случае могу как-то... основываться. В общем, он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
2: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами не
0: сотрудничаем. То есть, значит, меня обманули попросту, да?
2: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая, очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
2: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... вот, ну, пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем. Посмотрите.
2: Поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
2: Зависит еще от человека.
0: Вот, уже ближе. Значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Может такое быть?
1: Ну, тогда только мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые... 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст — это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
1: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, ну, согласитесь, нет, вот...
5: Нет, все перемешано, на самом деле.
1: Все, да.
0: Ну, вообще, совершенно верно. Да. Совершенно
5: верно. Рациональные есть и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
1: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться, откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом... Да я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно, люди-то не видят, что за ширмой.
1: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку. То есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думаете, что нам тоже так легко? Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво. Это выглядит как скульптурка, скажем так, Ленина, к примеру, которую можно поставить на полку. Но реально ее производство – это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
1: да,
0: а
1: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий его при болезнях, выполняющий все функции своего вот там дублера, безупречно интересуется некто Слава.
1: Ведь в любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь, тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается, по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то, что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
1: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. Ну, раскрученная модель называется топ-модель.
0: Это... Вот, кстати, меня всегда интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
1: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах, касающихся моды.
0: Жанна, требуется... вот дом высокой моды. Ну, где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и МИД, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, и, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
1: Это тоже имеет место. Допустим, у нас гранд-шоу-менеджмент есть... модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровня топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. По количеству этих контрактов, по спросу ее у таких... такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомодели манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну, это
1: очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
2: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку, им приятные, мне деньги, так же и здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством, куплю-продажу.
1: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
2: В первую очередь.
1: В первую очередь, потому что, ну, в любом случае...
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже-то приготовим ручку и бумажку, мы позже все это расскажем. Ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе, кого-нибудь мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав. Все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд. Именно вот. Ну, вот.
1: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да.
1: беззащитность.
0: Да.
1: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
6: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день рэкетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то 2 года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
6: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
6: Пощупайте,
0: а потом перезвоните. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Маня, говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да.
7: Александр.
0: Здравствуйте.
7: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом «топ».
0: За каким словом, извините?
7: Топ. Топ-модель.
0: А, да.
7: Это же однокоренное слово «топать», «топтать». Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас.
7: Да,
0: я понял.
7: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно, значит, вы театрал, да, в каком... В смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете. Вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
7: типа
0: понял.
7: Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою. Это, в принципе, не секрет, я являюсь деканом зрительского факультета. То есть Института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями, театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий, потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, знаешь, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно, хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихиванием во все, что торчит, окуней?
1: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать вот с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс, как они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там даже джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
1: Да, безусловно.
0: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
1: Безусловно.
0: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это значит, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
1: Дефиле как отдельно от моды?
0: Да, да, безусловно, как ритуал.
1: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
0: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые куча людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналисты, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер «Взгляд года». Ничего, что я похвастался. Ну, это заслуженное, я думаю.
1: Нет,
0: прозвище.
1: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство «Гранд Шоу Менеджмент» осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
0: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто выигрывает, но тот, кто проигрывает.
1: Ну, в этом бизнесе постоянно кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конкурс это просто больше и четче обозначает, может быть, конкретно.
0: Ну, вот, скажем, вот престижный конкурс, да, вот давайте так, по порядку. Скажем, если конкурс действительно очень престижный, то люди, которые не выиграли на нем, ничего не взяли, по логике могут ставить крест на своей карьере, в принципе. То есть я ничего не взяла, я, значит, хуже тех, кто победил, до свидания, никто не зашитил. Что касается малопрестижных конкурсов, там можно... У них есть своя польза. Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, «Золотой взгляд» или там какой-то «Тяжелый взгляд года», я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете столько престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
1: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что... Для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
0: Но это для умных людей, Жан.
1: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает... непредвзято, скажем так.
0: Понятно.
1: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросом в профессиональной сфере, в работе.
0: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, ну, как я, видите, у меня палитра, все пироги, я тут пишу, маслом пишу я, тут иногда пишу, сзади плакат, видите, сзади у вас висит «Я писал». Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
1: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
0: Тяжелая, но она почтенная. Уже. Она почтенная.
1: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
0: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов и также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что... То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе. Эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
1: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так как вы говорили, У меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
0: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм уже, женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Та же вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях. Ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно. Ну, это мое такое, мое ощущение, они, конечно, не играют роли, могут быть как-то ошибочные, но все-таки. Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму? Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
1: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, ну, должны чувствовать себя как бы... С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
0: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
8: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
0: По-другому говоря, правый бок самовара.
8: Ну, можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты, вот, бытия их как-то.
0: Во-первых, говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
8: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских вот, присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с наваришами в каких-то джипах разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку и будучи, в общем-то, мебелью на ихних званых вечерах. И идет ли какой-нибудь процент агентства вот с этих всех дел? И официально ли это входит в отношении фотомодели и агентства?
0: Понятно.
8: Вот что мне хотелось.
0: Понятно, спасибо. Но мы, кстати, затрагивали уже эту тему, в принципе. Но можно
1: сразу могу сказать, что мы не приветствуем такой образ жизни девушек, потому что, ну, во-первых, это и опасно с какой-то точки зрения, это плохо отражается и на внешности, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, никто от этого как бы удержать и не может. Если она хочет кататься на джипе, она будет кататься на джипе. Это ее, как бы сказать, личное дело, да. Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ну, ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, ну, как бы мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
0: Понятно.
2: Просто расстаемся,
0: понятно.
2: И все. Если
1: да, если возникает...
0: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
2: За образ жизни.
0: Ой, ну это совсем плохо.
5: Неправильно не делай все.
0: Правильно,
5: конечно.
0: Все правильно. Кстати, я вот хотел сказать...
5: Респектабельные конторы, это видно сразу.
0: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижно. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит: Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Вот. Мы в конце обязательно скажем все координаты, ты сможешь как-то позвонить, прийти и попробовать себя в данном качестве. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
9: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Меня зовут Александр. Вот, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, пользуются ли ваши модели сотовыми телефонами? Вот, потому что уже давно всем известно, что сотовые сопли очень плохо влияют на здоровье человека. Это первый вопросик. Вот, и еще вопрос. Все мы знаем современную, на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
0: Да!
9: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
0: А извините,
9: такой.
0: Извините, Саша, можно я вас перебью?
9: Да, пожалуйста,
0: просто
9: конечно.
0: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили? Что практически все герои этой программы – это проигравшие, либо в казино, либо в карты. То есть очень модно у населения играть в карты, знаешь, проигравший участвует в знаке качества, должен прочитать стишок или станцевать. И очень многие, поступая совсем нечестно, вместо себя подставляют вот в эту разборку своих детей, которых мы также видим. Вот они там нелепо пляшут, поют песни «Отбились» или танцуют индийские танцы. Это проигравший. Так что вы, ваш вопрос из этого строите?
9: Ну да, он из этого строится. Вот в основном мы видим вот этих дебильных, так сказать, девочек.
0: Ну папа проигрался, папе там нож у горла держат уже.
9: Да, да, да.
0: Там ключи от квартиру уже там отобрали.
9: Так что я хочу спросить вообще, если бы к вам пришла такая девочка, вот тогда какая-то, сказала бы, дескать, я хочу вот моделью стать. Вот, что бы вы стали делать? Вот. И пожелание вашему агентству процветания. Вот, потому что действительно сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес. Вот. Но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес — это уже какая-то, в общем-то, афера.
0: Вот,
9: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
0: Спасибо, спасибо, спасибо. Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы, я хочу.
1: Это девочка из знака качества?
0: Ну да, в которой папа продулся, в рулетку тут накрутил неграмотно.
1: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
0: Ну, правильно, надо жалеть, как это такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот
2: для этого у нас работают психологи.
0: Понятно, понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботьтесь ли вы об этом? Пенсию ей кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходит жалобы от трудящихся мне.
1: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
0: Кстати, там интересно,
1: звезда,
0: это интересно
1: цирка,
0: узнать.
1: Звезда кино, опять же.
0: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее... Ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть манекенщиц у нас и модели, нет?
2: Нет, пока нет.
0: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
2: Будем все узаконивать.
0: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего... А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
10: Да я не очень волнуюсь.
0: Нет, может быть, вы как-то... Алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
10: Уже успокоился.
0: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться
10: за вас. Вопросик маленький, можно?
0: Ну вы точно спокойны?
10: Да.
0: Уверены?
10: Спокойно.
6: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели с рэкетом? И нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот... Ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
0: Понятно. Спасибо. Спасибо. Ну что, кто из вас ответит? Жанна или Марина?
1: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. Девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать

0: звездность в таком. Вот Сон Ящер тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
1: Маша, как фамилия?
2: Шикарева.
1: А,
2: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
0: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана, но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему-то наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать, и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботник или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. Верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то в основном крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
1: Вот у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
0: А прямо сейчас? Прямо сейчас давайте.
1: Потому что вот агентство Red Stops, вот где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
0: Это кошмар какой-то. Ужасно.
1: А знаешь, ты понимаешь, да?
0: Я понимаю. Я хочу,
2: ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился. Но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
0: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
2: Угу.
0: Ну, то есть, с одной стороны, это, ну, что греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но, с другой стороны, это все-таки это порядок.
2: Угу. Естественно.
0: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете. Извините, вы успокойтесь и перезвоните. А то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой. Что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении? Второй вопрос меня вот просто всегда интересовал, дико интересовал, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, сколько одежды.
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать.
2: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме,
4: Она может продолжать свою работу и дальше после родов.
2: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально.

0: профессионально, очень талантливо. Я была очень довольна ее работой.
1: А у нее уже видно было, я тогда гадаю что-то.
2: У нее появились формы.
1: Он, да. Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, я-то работал с паяльником, он прибежал возбужденный, такой говорит, я, говорит, Саня, понял, я возбуждаюсь в сексуальном смысле на беременных женщинах в белых джинсах. Ну, просто я так что-то навеяло. Вот его пробило, так банки коротнуло.
0: В любом случае, женщина, которая готовится стать матерью, она, кроме чувства какого-то трепета, никаких отрицательных эмоций просто не может вызывать. Поэтому недаром вот в фильме про это «Партоготовое платье» в финале идет показ, где все модели обнаженные полностью, и в финале выходит беременная манекенщица. То есть это о чем-то говорит. То есть...
1: И вот насчет первого, что касается, куда девается одежка вся.
0: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее, как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим мы просто уже работаем.
1: Понятно. Ну, и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
3: Которая художественной гимнастикой занимается.
1: Обруч крутят, гирят, тягает.
3: 14 лет, вот это.
1: Да, вот она пусть возьмет, да, ручку.
3: Хорошую девчонку-то видно.
1: Да, да, я тоже почувствовал. Это вот флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
2: Спасибо.
1: Да
2: буквально
1: есть
2: два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками там общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты: Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
1: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда... Всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
0: Спасибо вам, Александр.
2: Спасибо вам.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
3: Да, до свидания.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так... Выдуваете. Значит, вдох, начали. Выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох. Закручиваемся больше, выдох. Вдох и закрутились. Выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. И еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Сейчас у нас в студии гость Сергей Порощук, лидер группы НЭП из Питера. И я думаю, что мы начнем нашу беседу все-таки с песни. Послушаем старый компакт-диск группы НЭП. Это, по-моему, полуторагодичной давности пластинка, если мне не изменяет память. И еще хотел вам отдельно сообщить. Дело в том, что в связи с нерадивостью операторов вот пейджинговой компании наш пейджер сегодня как-то не работает, поскольку там человек, видимо, был пьян и забыл что-то переключить на компьютере. Мы не смогли выяснить причину. Будем, в общем-то, разбираться в понедельник с ними. Так что, если услышите о каких-то там дымах, происходящих в центре Москвы и так далее, знайте, что это вот результат этой разборки, так называемой. Вот. Но, тем не менее, вы не огорчайтесь. У нас остался телефон 203-19-22. Вы можете звонить по нему. Мы с вами пообщаемся. Ну, а пейджер, я думаю, с понедельника наладим. Вот, он снова будет к вашим услугам. И слушаем старый НЭП.

0: вот эта старая запись группы НЭП. Сейчас мы начнем прослушивать новый альбом. Напоминаю вам, что в гостях у нас лидер этой группы Сергей Прощук, который вот только что практически приехал к нам из Питера. И, в общем-то, я так догадываюсь по его такому обветренному лицу, сильно обмороженному с одной стороны, что погода там не сладкая. Видимо, ты стоял к медному всаднику левым боком, поскольку правый у тебя вот весь в инии. И в таком виде, то есть, в общем-то, а с Невы дует, получается? Или как там сейчас ветряная обстановка? Это очень важно вообще.
1: На самом деле, да, ветряная обстановка. Во-первых, да, добрый вечер, дорогие радиослушатели, дорогие мои москвичи, скажем так. Вот, а действительно, там дует, естественно, из Ладоги, из Финского залива. К медному всаднику, на самом деле, я стоял правым боком. А обдуло меня как раз с Невы, с другого бока, с левого.
0: Вот, поэтому... Да, ну это я сказал, поскольку я сижу сейчас к тебе лицом, у меня-то все наоборот.
1: Понятно, да. Зеркальный эффект, да. Вот, ну, погода там тоже достаточно дрянь, что я могу сказать. Зима, но и в Африке зима.
0: Ну, а какова судьба сейчас огромного количества вот птиц, называемых чайками, которые в летнее время парят над него? Я слышал, что они падают, обледенев просто на головы.
1: Беспечных прохожих.
0: Да, и даже вот обращаются в больницы, стоят, в общем-то, огромные очереди людей в больнице, у которых из голов торчат хвосты и задние ножки чаек, застекленных вот в лед.
1: Ну, чаек сейчас стало, кстати, меньше, видимо, из-за этих всех случаев дали распоряжение на отстрел. Больше все-таки в Питере уток. Вот, они решили, что обломно летать вообще зимой куда-то там в теплые края, и они решили обосноваться. И в неумеренных количествах плавают во всевозможных наших реках, каналах там и прочее. И чуть ли не с руки кормятся и себя чувствуют совершенно замечательно. Наверное, нефть типа воняют, если их есть. Я, правда, не знаю, не ел, но мне так кажется.
0: Я слышал даже, что они просто, как говорится, утки вышли из берегов, и просто толпы уток ходят вот прям по городу практически. И даже
1: неуправляемые, да.
0: Да, случается, но поскольку они все-таки так наполовину такие все обмороженные, ничего не понимают, они, значит, идут стадами, и прохожие пытаются их перепрыгивать. И даже бывали случаи, когда он наступал на одну утку, значит, другой ногой на другую, и как на коньках катился, в общем-то, на этих утках. И так говорили, а где, скажем, ну, к примеру, Горкуша, да? А говорит, а Горкуша на утках, дескать, уехал.
1: Вот, все так барон Мюнхгаузен.
0: Да, а практически факт, вот он так оба там по Невскому такой, ну, проскользнет там 300 метров, потом сядет на попу ровно и сидит в недоумении, а тут уже другие утки подходят. Или это все байки, или реальные вот вещи такие?
1: Не, ну, в принципе, конечно, это очень реальные вещи, потому что от уток нет спасения никакого. Когда смотришь на этих уток, думаешь, все-таки как хорошо, что коровы не летают.
0: Да, ну что же, послушаем, наверное, уже новую композицию.
1: Да, я думаю, да, по пивку можно ударить.
0: Хорошая идея, но мне понравилось технически. Это вот с дудками, с такими, которые были на уровне тяжелой музыки. Причем создалось ощущение, что это все-таки плохо сведенная такая духовая секция. Вот. Вообще, отношение сейчас в Питере к брас-коллективам. Я почему это спрашиваю? Потому что у нас там, ну, ты уже видел, и звуки даже доносятся, репетирует бас-квартет. Я просто объясню немножко. Втайне от руководства радиостанции я сдаю помещение, вот все свободные здесь на ночь, субботу, воскресенье, в аренду. Значит, часть под публичный дом, вторую под курильню опиума, третью под пыточную, четвертую как репетиционную базу и студию звукозаписи разным артистам. Вот сейчас отдал брас-квартету, они репетируют. Вот, вообще твое отношение к духовым и отношение питерцев к духовым, потому что я помню мое последнее посещение этого города, это летом было, прошлым или позапрошлым. И там просто больше, чем автомобилей, сновало духовых оркестров туда-сюда. Они прям ходили и играли.
1: Ну, не знаю, ну, отношение, да, по-моему, нормальное к духовым. Тогда, наверное, ты был как раз тем летом, когда у нас проходил фестиваль.
0: Правильно.
1: Военных оркестров.
0: Да.
1: Из разных стран. Да, было такое дело. Но, в принципе, мое отношение к духовым нормально, потому что наш гитарист, в принципе, тоже духовик. Потому что он заканчивал по классу валторны музыкальное училище. Почему он стал играть на гитаре, это очень... я до сих пор понять не могу. Вот. Но, видимо, это как-то связано. Вот. Потом наш саксофонист, который еще является саксофонистом группы «Авиа», То есть тоже очень такой приличный, нормальный человек. Я только слышал одни байки, такие в духовых как раз кругах, что вот у флейтистов беда с головой.
0: Да, да, безусловно.
1: Вот, потому
0: безусловно.
1: Что, в принципе, я понял это, да, когда, ну, если полчаса просто подуть в пустой воздух, все-таки труба какую-то отдачу дает, а так, если подуть, башка, по-моему, съезжает.
0: Это, во-первых, во-вторых, их постоянно пучат, поскольку в момент вот игры на флейте приходится сильно напрягать пресс. Я помню, что вот мы в момент, когда нашего флейтиста скрутило, вот просто у него, значит, так он выпучило.
1: На флейте пикало играл, ну?
0: Да, такая маленькая, типа на сигару похожая байда, и очень пронзительная, и всех потревожил уже. И у него, понимаешь, мы подходим в эту комнату, где происходит игра, смотрим, а его так вспучило, что у него глаза вот вылезли и уперлись в склянки прям. И склянки вот прям от глаз прям только на ушах держатся, уши, знаешь, оттопырились, глаза в склянке, мы ему типа «ты уймись». Вот он ничего не понимает, вне себя, пришлось бить его просто. Вот. А по прессу бьешь, и у нас человек сломал руку об его пресс, потому что там как камень уже. Поэтому там все расстройство, понимаешь, и с глазами, и с головой, то есть, и, ну,
1: и уже, с прессом.
0: И с прессом, и с тем, что ниже, понимаешь, в дальнейшем у них у всех. Вот. Поэтому я, кстати, заметил, вот флейтистов сразу можно определить на улице, то есть, что это едет флейтист. Сразу можно сказать, вот так же, как это, вот, ты заметил, да, что вот духовых оркестров сейчас флейтистов уже нет.
1: Ну да, очень.
0: Потому что они все не в такт маршируют, их удаляют, они наступают на пятки. Если идет оркестр, вдруг падает весь там, ну вот, с потыки у них происходит падение, то это значит, там где-то флейтист затусовался.
1: Ну да, где-то там. Да им надо всем тогда просто переквалифицироваться на большой барабан там или на тарелке.
0: Можно, кстати, на хлопача. Ну, в смысле, хлоп в ладоши делать в такт, потому что...
1: Тоже, да, неплохо. Да. Хорошая вот, профессия.
0: Хорошая профессия.
1: Главное, что музыкальная очень.
0: Да, да, тоже ритм. Ну что, следующая пьеса.
1: Давай, да.
0: Лидер группы НЭП. Мы слушаем новый альбом этой группы. И вот я, например, сталкиваюсь подчас с такими вещами в этой заснеженной, божественной стране, что... В общем-то, мало того дела, которое человек должен сделать, и он его сделал. То есть, ну, например, музыкант, он должен как-то вот записать музыку, в принципе, да, качественно достаточно, и предоставить ее выпускающей фирме. Дальше, с момента сдачи вот, материала, должна уже работать фирма, другие люди, которые также заинтересованы в выходе пластинки, да. Вот, но подчас все вот в этой очень такой стране улыбчивых людей, все бывает наоборот. Дело в том, что к зиме, значит, их пучат, они объедаются импортными продуктами в большом количестве. Вот. И поскольку мозг вот он так оплывает, то получается, что особо-то никому ничего реально не надо. После этого они, значит, выходят на демонстрации, бьют кастрюлями, значит, по ложкам и кричат: «Дайте нам денег и пенсию». Вот. Хотя всю жизнь, в общем-то, как-то все это варилось очень медленно и месиво. Такое, то есть, ну, полная противоположность всяким там японцам и прочим муравьинообразным нациям. Вот насколько ты пришел, может быть, к более утешительным выводам за время своей продолжительной жизни в совершенно другом городе, который еще более теплый, нежный, улыбчивый, нежели наша чудо-столица?
1: Не, ну, в принципе, конечно, все так и продолжается. Как ты совершенно правильно заметил, зимой все уходят в спячку, сосут лапу там.
0: А летом ездят отдыхать.
1: А летом ездят, да, отдыхать. Поэтому очень сложно угадать именно тот момент, когда все-таки получается так, что у кого-то наконец наступает какое-то просветление, и он начинает судорожно думать, что что-то надо сделать для того, чтобы летом поехать отдыхать.
0: И тогда он идет на демонстрацию и просит у правительства из бюджета денег.
1: Дайте денег, да.
0: Дайте денег. То есть получается, значит, они отдыхают сосуд и на демонстрации. То есть где он?
1: На демонстрации сосет,
0: где он отдыхает, где он? На демонстрации. Три дела у людей, да, получается?
1: Ну да, видимо, судя по всему, да, именно так. Да и вообще сейчас, в принципе, по большому счету, Питер-то Питером, ладно, а в принципе, если уж говорить так глобально, скажем, о таких понятиях, как шоу-бизнес там и все остальное прочее, ну и вообще о любых понятиях, связанных с финансами, то я думаю, так сказать, не отрицаешь того плана, что в основном все российские деньги крутятся в этом городе. И, так сказать, волей-неволей люди сюда, естественно, едут для того, чтобы что-то придумать, там, что-то какую-то заварить кашу, ту самую, чтобы можно было не по кастрюле стучать, там, а ложкой в кастрюлю лезть.
0: А мы же, собственно говоря, вот предлагали в Думу такой проект о переименовании города вот, Москвы на город Российский банк просто.
1: Ну, в принципе, да, хорошая идея. На самом деле, я уже думаю, что Судя по последним всем этим постановлениям, меня тут как-то остановила милиция, попросила паспорт. Вот, я показал свой паспорт, в котором, естественно, питерская прописка. Мне сказали, вот, парниша, типа, поехали с нами, мы тебя сейчас будем арестовывать и грабить. То есть в плане, то есть какой-то штраф полагается. То есть я очень удивлен, что, будучи гражданином страны, я не имею права по этой стране передвигаться, не могу приехать там в какую-то столицу, я должен где-то что-то регистрироваться. То есть это какой-то нонсенс. Если уж такое дело, я предлагаю уже просто сделать Москву отдельной. Государством, проложить границу, то есть вспахать эти, так сказать, пограничные полосы.
0: Там. Ров должен быть.
1: Ров там, да.
0: Залитый водой.
1: С водой там.
0: Конечно, это должно быть в каждом городе, то есть вот, практически в каждом селе. Да. То есть посадские тоже должны, в общем-то, это вести.
1: Конечно, и чтобы уж если едешь куда-то, то обязательно должен получать тогда визу и все остальное. То есть если я еду, например, в Питер, в какое-нибудь близлежащее село.
0: Да, или к посадским.
1: Или к посадским, да. То я обязан тогда получить, так сказать, визу и все прочее. Потому что все должно быть тогда четко.
0: Нет, ну тут так, если, например, посадские едут в город, то они должны за визу, естественно, вносить, ну, какие-то
1: бабки, платы. Конечно, конечно.
0: А тут, я думаю, натуры. Они, значит, должны привезти двух уток, курицу уже забитых и мешок зерна.
1: Ну, я думаю,
0: за право, за право месячного пребывания, скажем, вот в городе, в Питере или в Москве. А если, значит, горожанин едет к посадским, он должен привезти им, значит, два бушлата, чоботы и шарф.
1: Видимо,
0: ну, какие-то,
1: да,
0: в общем, продукты индустрии, да, вот так сказать?
1: Ну, наверное, так, да.
0: Ну, что?
1: Ну, давай тогда ты начни про женщину. Женщинам надо выступать.
0: Ну, сильнее всего на меня повлияла на женщину, которую звали Жанна. Это было 2 дня назад. Я пришел в 31-ю московскую больницу, где, в общем-то, были очень пьяные все медики в этот момент, потому что отмечали 8-е. И мне сказали, иди, там нужно помочь женщине. Я пришел, ей там 80 лет, и мне пришлось ей ставить клизму большую из огромной грелки. Вот, и последствия даже этого действия, скорее, меня, в общем-то, очень удивили. Я не ожидал, что так может быть вообще с живым человеком. Вот, спасибо. И так сказали мне медики, когда я уходил. Поэтому я думаю, что Жанну я буду помнить очень долго. Вот. Ну, а теперь вот, наверное, тебе...
1: Ну, про барона Мюнхгаузена, ну, что я могу сказать? В принципе, я даже бывал в тех краях, где, как легенда гласит, оказалось, это не легенда, и жил данный барон, видел его этот замок. Вот, совершенно замечательный замочек. То есть парень-то был не бедный. Вот. Ну и, в принципе, к его творчеству отношусь совершенно замечательно. То, что я бы с удовольствием тоже полетал на ядрах, там, не знаю, покушал бы там уток, которых ловил голыми руками, еще там чего-нибудь такое изобретал, слетал бы на Луну, там, еще... Ну, в общем, я считаю, это совершенно замечательный персонаж, и его творчество должно только вдохновлять всех людей на какие-то еще большие и большие творческие порывы.
0: Он вообще германец.
1: Да.
0: Германец. Но это аналог. Вот заметьте, у каждого у нас есть Иванушка, значит, у шведов есть Карлсон, а у немцов
1: Карлсончик
0: есть...
1: дорогой, да.
0: А у немцов есть Мюнхгаузен. Вот у американцев есть Сталлоне, собственно.
1: Ну да. Правда, он не совсем американец. Он у них есть.
0: Еще
1: вместе со Шварцем,
0: да?
1: Который негр.
0: Конечно. Здравствуйте. Вот этот, могу вас обрадовать, уважаемый, вот этот звук неприятный говорит о том, что у нас сломалась одна из линий телефона.

0: 19 декабря в антрепризе Московского союза музыкантов состоится концерт камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Будут исполнены ремейки рождественских произведений барочных композиторов. Адрес: Большая Никитская улица, дом 46, в начало 19:00. Ассоциация независимых музыковедов провела опрос среди выдающихся музыкантов конца нашего тысячелетия. Вот что сказал первый великий дирижер 21 века Евгений Федорович Светланов.
1: Я практически не знаком с творчеством камерного ансамбля канонического импрессионизма «Голоса родных». Но если там играют такие ребята, как Юра Голубев и Саша Лаэрский, то я считаю, это здорово. К сожалению, не смогу попасть на концерт «Голосов родных» в антрепризе, поскольку именно в этот момент я буду дирижировать в Гааге

0: сейчас существует. Вот либо все уходят в какое-то такое прорыпованное направление с грязноватым достаточно гитарным саундом, который имеет место быть и у тебя. Вот. А вторая часть уходит в регги. Прям популярность дикая у этой. Вот. И, как правило, я знаю, около Зимнего встречаются эти две, значит, группы и бьют друг друга бейсбольными битами. Вот насколько это правда? Вот, и твое отношение как к этнической музыке, именно вот к регги, понимаешь? И вообще в Питере ведь странно, вот, что в Питере популярный этот стиль регги, потому что по идее, если судить по противовесам, вот он рожден в теплых странах, да, вот, а значит, он должен также возродиться в силу того, что все путается и бизонья Деран до Арктиды, он должен зародиться где-нибудь в холодных местах. Вот, а не в нейтральном таком, в слякотном достаточно Питере, это не в обиду, реально.
1: То есть, не, ну, да. Погодка-то у нас, да, бывает. Вот.
0: Феномен, понимаешь, да?
1: Ну, я не знаю насчет популярности регги. Ну, в принципе, да, по клубам можно это дело заметить. Но я отношусь, ну, совершенно спокойно. Я отношусь более положительно, скажем, действительно, к этнической музыке такой, всевозможных народностей, там, восточных и прочих. Это мне довольно близко к сердцу. Вот, кстати, чем занимается еще наш саксофонист, что-то Евгений Жданов. Так у него еще есть коллективчик, называется, по-моему, «Самкха». Вот. Я все время почему-то называю ее «Самка». И вот они играют там как раз этническую музыку со всякими конгами, бонгами. И это все довольно очень приятно слушать. То есть это как-то оттягивает.
2: Уйди, опоссум, я в печали.

0: И я напоминаю нашим глубоко уважаемым, что в гостях в программе «Мармаранси» сегодня Татьяна Анциферова, певица. Голос ее мы только что слышали вот в композиции, прозвучавшей выше. Я после вот своего отъезда, в общем-то, где брал мощные уроки филологии, русского языка, научился говорить, наконец, что твой Тургенев. Соответственно, композитор Владимир Белоусов также у нас в гостях, и Айрат Дашков. Человек вам весьма тоже известный и близкий. К тому же вот, в последние наши благотворительные вечера он раздавал здесь, в студиях Москвы, в общем, пироги испеченные. Правда, пироги, честно тебе скажу, у тебя в этот раз не получились. Все-таки тебе нужно переквалифицироваться назад, туда, в пивоварню и так далее. Но давайте уже непосредственно начнем говорить о том, что меня больше всего волнует. А что может меня больше всего волновать в данный момент? Конечно же, состояние нашей нынешней эстрады. Вот мое видение, да, нынешней ситуации. В свое время, когда я был грудник, не столь лохмат, как сейчас, да, видите, у меня шерсть какая вот отовсюду прет. Дико я ненавидел, ну, как и большинство вот людей моего тогдашнего поколения, так называемый совок, то есть огромное количество ВИА и прочих каких-то предметов, которые... Ну, выглядели такими социально приглаженными, да, уже в то время наиболее продвинутая часть молодежи, ну, к которой я осмелюсь себя причислять, да, слушали там Назарет, там Black Sabbath и так далее, и все это вот, вся эта советская эстрада вызывала дикое отвращение, за редким исключением, были, конечно, исключения. Затем настал такой переломный момент, когда дико покатила вот эта магнитофонная волна, Рай, ты вот его тоже наверняка помнишь, как-то андеграунд его называли, и он составил мощную, в общем-то, альтернативу вот на рынке потребителей музыкальной продукции, собственно, то есть когда все вот эти ВИА резко сошли на нет, особенно потом, когда начался там прорыв, я помню, Генрих там кричал, ура, говорит, Сашок, пуповина перерезана, это прорыв, так и сказал Генрих, ныне покойный, кстати. Смешная смерть, помнишь, да? Mm-hmm. Человек отравился арбузами. Вот, да. Но зато поел хорошо перед смертью. А вообще, честно говоря, подонок был. Знаете, неприятный человек. Ну, речь не о нем. Так вот, все эти ВИА резко сошли на нет. Когда рок-музыка стала, скажем так, уже официальной, монстры рок-эстрады замелькали по телевизору, что твой Кобзон, вроде бы как-то все встало на свои места, да? И что мы видим сейчас? Значит, в лице, опять же, никогда не дающих мне покоя коллектив, как там Сделки, Дрестящие и же с ними, мы, в принципе, наблюдаем более технически оснащенные ВИА тех же времен. То есть та же невзрачная, несмотря на свою какую-то внешнюю блескость, да, волна, которая опять же начинает составлять серьезную, заметьте, серьезную, на мой взгляд, конкуренцию. Вот, как вы правильно сказали, Владимир, искренности, да, искренность, это когда людей прет.
1: И тот же Кобзон, кстати сказать.
0: Да, да, который все время говорит, что вот, дескать, я уже ухожу.
2: Я ушел, но я еще тут.
0: Да. Кстати, тут еще такой момент. Я, например, как-то слабо верю, чтобы Иосиф Давыдович, его отчество Давыдович, да, если бы...
3: Давидович.
0: Если вот он, сидя в студии, да, я не представляю, например, говорит там Федя, да, ну, все мы знаем звукооператора Федя, да, сделай там ведущий барабан, там, надо повыше немножко, да, и там холл на него поразмазанный. Мне кажется, что Иосифу Давыдовичу совершенно безразлично, как звучит, в общем-то, ведущий барабан на его записях. Вот Джо Кокеру не безразлично, поэтому Джо Кокер — это Джо Кокер.
1: Ну, он же еще руками может что-то делать.
0: А вот такие козя-базя, да.
1: А это только другим
2: способом. Не, ну чего, ты же сам говорил когда-то, Володь, участвовал.
1: Да?
2: Говорил, что он очень хорошо с нот поет. То есть он приходит, не знает песни.
1: Это он профессиональный. В этом-то и трагедия вся.
2: Ему дают ноты, он сразу ее поет.
1: Профессиональный человек.
2: Сразу вот так.
0: То есть как Кобзон вы имеете.
2: Да, да, да, да.
0: Но здесь речь немножечко о другом, что он... Например, магнитофон, если в него вставить кассету, он тоже сразу играет. Речь-то идет о душе, Татьяна. О душе. Об исполнительской душе. Человек... Хорошо, берем пример, да? Вот есть такой певец Сергей Градский. Вот он с длинными волосами мощно поет.
1: И Саша, Александр.
0: А, да, извините. Совершенно верно, да? Голос отличный, согласна. Но он же не понимает, что делает. Что дитя малое. Вот он стоит, глазенки вылупил. Ну, соловей, чистый соловей, да, вот это. И возьмем Тома Уэйтса, прямая противоположность. Ну, у Тома Уэйтса замечательный голос, но когда он просто читает какие-то свои стихи на чуждом нам буржуазном языке под бренчащий рояль, это вставляет больше, нежели самые душевные песни, вот, душевные, неправильно я сказал, технически сделанные песни господина Градского. Вот в чем вся фишка, на мой взгляд.
1: Ну, это, я не думаю, это, наверное, я Сашу знаю давно очень, и знаю, когда у него были глаза, но нормальные, человеческого типа, и трогали. Это, правда, было лет 20 назад.
2: 77-й год.
1: Ой, даже больше.
2: Мы его знаем с тех пор.
1: А сейчас я просто не вижу, что он делает, поэтому ничего не могу сказать. Вроде он в Японии что-то делает.
0: Наверное, поддельные магнитофоны Panasonic.
1: Ну, что-нибудь, да.
0: Но все-таки вот насчет моей вот этой сентенции. То есть не чувствуете ли вы такой дикий скачок назад, причем в самом плохом смысле этого слова, но на новом техническом уровне? Ну, синтезатор там поновее, вместо там этой Yamaha PSS, у них сейчас появился там какой-нибудь там Korg.
1: Нет, ну это... Сейчас это называется стрип-поп. Стрип-поп. Или стрип-пуп. Когда что-то видно, а и стриптиз одновременно.
0: Вот меня, кстати, еще удивляет. Тут недавно, не помню, как называется коллектив, да это, в общем-то, не важно, потому что их, ну, как рыб вот в нашем аквариуме, вы видели его,
2: а
0: да?
2: Вы пишите, мы, может быть, вспомним.
0: Но я скажу, то есть там группа такая-то, да? Uh-huh. Это солистка, ну, какая-то там Каламя Киё, к примеру, да? И там такой-то, такой-то, еще такая-то, такая-то, много фамилий, балет.
2: Uh-huh.
0: Вот как, ну... Нет,
1: стенка.
0: Я же не против балета.
1: Стенка. Балет – стенка. Бэкграунд сзади.
0: А, да, вот. Ну да, там вот эти движения все тоже, кстати, совершенно одинаковые. Так что с этим делать-то? Что делать с этим мощным надвигающимся мраком? Кстати, если вот верить словам Иосифа Фейербаха, младшего брата того самого Фейербаха, то все же по спирали, да, идет. Значит, вслед вот за такой совершенно уже озверевшей, в плохом смысле этого слова, попсовой. Попса-то она тоже грамотная бывает, да, хорошая. Но вот именно эта плохая попсовая волна, вслед за ней должен прийти совершенно какой-то свирепый андеграунд, исходя из этого. То есть, ну, вообще страшный. То есть, не знаю даже, я уже пугаюсь. А дальше, вслед за этим страшным андеграундом, мы можем увидеть новых рок-монстров. Ой, я даже боюсь вообще представлять, что это будут за люди, а?
1: Ну вот, жаль, что опять будет Иосиф Давыдович опять там. Или это позже гораздо?
0: Я вот, кстати...
1: Или не жаль даже?
0: Вот насчет Иосифа Давыдовича.
1: Наоборот,
0: это же певец эпохи, ну вот согласитесь, да? То есть,
1: да.
0: То есть он, по-моему, как-то и не стареет.
1: Ну и да, а они-то все не стареют. Их эпоха и продолжается, нет?
0: А вот кто может его заменить? Вот есть ли сейчас такой же масштабности, вот как Иосиф Кобзон, столб, я бы сказал?
1: А их отправили уже всех. Все оставили. Ну да, они же вот как мешают под ногами, там кто-то их раз сразу. Есть только такие сатрапы, там, кремлевский соловей там.
0: А это кто?
1: Левушка такой есть, Левушка.
3: Ну, Левушка тот тоже.
0: Это такой маленький-маленький вот этот.
1: Ага. И пузатенький такой.
0: Но есть еще, кстати, «Ящер» тоже у нас присутствует. Вот. Но это все-таки не та политическая песня. Я вот, например, вспоминаю те вот опусы Иосифа Давыдовича, как то
1: хотят ли русские войны?
0: Да, совершенно верно. Вы знаете, трогает. Будь ты здоров. Трогай, да? Вот. У ящера пока что не трогает ничего. То есть,
2: а ящер это кто?
1: Ну, вот этот, который перекапывает и там заливает, чтобы не переносило из области в область.
2: Ну, а что, он петь умеет, что ли?
0: Ну, перекидывает еще иногда. Он как-то перекапывает, то перекидывает. И, кстати, вот повсюду это вот у него получается вот перекапывание, перекидывание. Вот во многих местах как-то единовременно. Мы порой даже вот удивляемся. То есть повсюду видны взбугивания, вспучивания или впадины какие-то. И все это, на самом деле, дело рук глупо.
1: А вздыбливание?
0: Вздыбливание два было. Два вздыбливания. Одно вот было в 98-м году у него, совершенно мощное, но оно...
2: А где я была в это время? Что-то я не видела вздыбливания. А
1: вы на кухне была, как всегда, что-то.
2: Ой, ну я не могу сказать, что я любитель.
0: Ну, кстати, совершенно правильно, потому что вздыбливание было мощное, но, как выяснилось, пустотное. То есть быстро достаточно это все спало. Но зато это место заняла бензоколонка, поющая очень неслабо. То есть вот как-то она такой прорыв устроила. Генрих покойный сейчас бы воскликнул: «Саня, это прорыв number two». Я знаю английский язык. Да. Вот. Ну так что же нам делать вообще с этими всеми вещами? Как нам вообще быть и спасать ситуацию? Как воспитывать будущее поколение, так сказать? Как ему прививать вкус? Вот вы люди с опытом.
1: Да, мы воспитываем сына. Кстати.
0: Но это, кстати, знаете, что мне напоминает? Не хочу никого обидеть. Это мне напоминает позицию где-то 20 лет назад нашей православной церкви, которая говорила: у нас своя кухня, но она была поставлена церковь в такие условия. У нас свои винные погреба, что творится снаружи, это нас не интересует. Я говорю о воспитании глобально, потому что вы воспитаете своего сына хорошо, он не будет подонком, не будет никому должен денег, но вокруг все будут, то есть должны друг другу, и он окажется один на один со свирепым щетинистым миром, у которого лицо страшное, как вот у человека на этой фотографии.
2: Ой, да. А мы не боимся все равно тебя.
0: То есть нужно ведь каким-то образом свои сферы влияния вот эти распространять на всю молодежь. Вот я, где спрашиваете, я был все это время? Я с плакатами ездил, дескать, там это «люби маму родную» у меня на одной руке было, на другой там «не кури папиросу». И вот ходил по дорогам, по всем, по губерниям, чтобы дети... Ты, Арак, что ты на меня так смотришь? Ты как-то с недоверием вообще.
4: Нет, я очень увлекся эмоционально.
0: Ну хорошо, вот у тебя будет ребенок, да? Я вижу, ну не у тебя, конечно.
2: Не сегодня, завтра.
0: У подружки твоей. И нельзя же замыкаться на воспитании только своего ребенка, особенно нам, людям искусства.
4: Ну, тут, видишь ли, речь идет о том, что, конечно, нужно, но если у нас такая возможность, и я считаю, то, что мы здесь с вами находимся, мы уже эту возможность используем. Правильно? Вот. А в доказательство моих слов...
1: Знаешь что, Айрат, я думаю, что в доказательство, если бы привлечь к этому делу пару олигархов, понимаешь, тогда бы...
4: Нам надо найти союзников среди олигархов.
1: Вот надо искать. Это самое перво-наперво, что нужно сделать.
4: Давайте обратимся к ним в эфире, что мы среди олигархов надо ищем капельку... себе союзников,
1: да,
4: если
1: тогда
4: они поймут.
1: Мы можем справиться с этой задачей.
4: Масштаб проблем, которые мы ставим.
0: Но тут есть другой момент. Я, опять же, не буду называть имен, да. Но вот один из людей, которые причисляются общественным мнением вот к упомянутой вами категории, он пытался как-то сделать такую школу таких юных, в общем-то, бизнесменов, сокращенно ЮБ. Вот, они рассекали все, в общем-то, в белых рубашках, в узких галстуках, селедках, в общем, дико купались в холодной воде по утрам, вообще, когда ни попади купались, не пили, обучались, ну, то есть, по крайней мере, в то время, когда у нас в России думали, что ноутбук это, в общем-то, жеребенок из какого-то китайского мультфильма, они уже умели им пользоваться, даже ноутбук не изобрели еще, они уже умели пользоваться и так далее. И что мы сейчас видим? Мы видим вот этого купальщика самого, который рекламирует какие-то здоровые товары. Вот. Куда делся весь этот молодняк, кстати, умалчивается. Заметьте, умалчивается. Я не уверен, что в какую-то такую стройную вот схему воспитания детей, да, на верхушке которой стоит, ну, человек при бабках, как мы говорим про лаве, вот, может вписаться человек со стороны. Простой парень с окраин, вот как вот этот вот на этой фотографии левей. Видите? Вот.
1: О, очаровательный малыш.
0: То есть мы... А учитывая, что это девочка, да, хороший бутуз. Поэтому это получается такая весьма... Ну, система, опять же, уже заведомо элитная. Заведомо элитность. Где в дело вступают олигархи, там, к сожалению, возникает элитность.
4: Нет, почему? У них есть возможность расширить рамки элитности до каких-то всеобщих массовых. То есть поделиться тем, что принадлежит элите, с огромными массами населения. Не совсем. Но самым необходимым не мешало бы.
2: Но они этого не хочут
4: делать. Не хочут.
2: Не хочут.
4: Может быть, они просто не знают еще. И вот мы, собственно, сегодня с вами здесь именно для того, чтобы дать им возможность узнать.
0: То есть попросту, чтобы открыть глаза, как это в свое время сделал, в общем-то, один персонаж чуваком по кличке Вий.
4: Да.
0: Ну, в известной всем повести, да. Ну, кстати, вот, опять же, с другой стороны, ведь все вот люди при деньгах, живущие в этой стране, большинство, по крайней мере, да, они уже как-то, скажем так, одной ногой там. Вот обратите внимание, да, Где? То есть он вроде тут ведет активную деятельность политическую, иногда там пропагандистскую, финансы через него мощные гуляют, а он гражданин еще и другой страны вдобавок. То есть и скажи, поди, после этого, что в Рашке нет демократии, а?
1: Ну как нет, да. Есть долгая.
0: Полнейшая, да. Вообще, да. Есть у кого что-нибудь добавить после вышесказанного?
2: Нету.
0: А, ну тогда я предлагаю...
1: Мы пришли к консенсусу.
0: Да. Предлагаю послушать композицию, которая принадлежит уже вам, да, Владимир? Вы, может быть, что-то расскажете нашим уважаемым о том, как это создавалось? Потому что я не представляю, что мы тут... Ну, это домашняя студия. В каких условиях? Или какая-то...
1: Это дома-хоум-студия.
0: Вот это весьма интересно.
1: Это создавалось, садится, это и пишется при помощи вот приспособлений под названием компьютера и всякими плагинами, которые там внутри, всякими программами. И все получается само собой. Я, то есть, практически не принимаю участие в этом.
0: Мы работаем в Кубейсе?
1: Мы не работаем. Мы работаем в Кубейсе, в Сейшен Эйте. Ну, иногда в Кубейсе. Угу. Когда это удобно.
0: Понятно. Вот, кстати, я весьма заинтересован этим сообщением о домашних студиях, да? Ну, вообще, это позже. То есть, может быть, вы нам и всем радиослушателям...
1: Ну, я хотел...
0: Мастер-класс я хотел
1: послушать. Да, хорошо, конечно.
0: Потому что все-таки...
1: Хотя я в этом мало понимаю, но...
0: Да я
1: есть,
0: тоже.
1: Вот здесь большие специалисты. Саш, я... Да, извини, да, пожалуйста. Да. Я хотел дополнить вот предыдущий наш Карн, вот то, что мы говорили там. Понимаешь, вот странная вещь. Вот они уже поняли, что на BMW, да... Быстро едет, да, прием сумасшедший, все нормально, да. А вот еще с музыкой, что-то у них башка еще не привыкла к нормальной музыке, да, и они не замечают, они поддерживают вот это вот, то, о чем мы говорили вот перед этим, да, вот эту поп-культуру, вот, которую они еще не понимают, что это такое, да. А вот ту вот, которая вот грядет и придет, они еще не знают. Вот им нужно как-то подсказать.
0: Вы знаете, я вот такая теория у меня была, я как даже о ней говорил неоднократно, что все-таки люди, ну, которые так уже ездят на BMW, они, ну, не совсем юные, да? То есть им уже, ну, как минимум большинству за 25 лет. Значит, если мы откинем 20 лет назад, опять же, то есть период становления, во-первых, ну, какого-то интеллекта, грудничка, да, потенциального владельца BMW в то время, и самое главное, период становления у него слуха, то есть способности воспринимать музыку на слух, а то в то время он слушал классическую музыку через кухонный брехунец. Это искалечило огромное количество людей. И поэтому, например, ну, та же вот Вика Апина, да, и прочие вульгарно весьма записанные пьесы.
1: Это настоящее имя Вика, да?
0: Да.
4: Может быть, и псевдоним, кстати.
0: Сейчас модно брать, да, там Каролина, Кристина и так далее псевдонимы. На самом деле, всех их зовут простыми русскими именами. Наташка, Верка. Да. Вот.
2: Клава.
0: Нежели слушать, на их взгляд, какую-то плоскую по звуку пластинку Брайана Ферри. Хотя она записана дико профессионально, и получаешь удовольствие даже, может быть, не от музыки, а от того, как эта музыка записана. Это, ну, на мой взгляд, это вот первоисточник. Отсюда вся беда.
2: Да.
1: А какие оформления были у альбомов? Художественные.
0: Да.
1: Художественные оформления, да? Между прочим.
0: Да. А вот буквально 3-4 года назад, когда вот зарождалась эта новая волна, вот вульгарная новая волна новых технически оснащенных ВИА, я удивлялся. Ну, вы знаете, что я владею 2-3 типографиями, я не считал.
1: Так это далее. Вот это была пятая уже?
0: Нет? Пятая, которая сгорела. Ну, вот. Но я, честно скажу, у меня выхода не было, Владимир. Я там печатал денежки фальшивые туда-сюда. И они как награды, налогу и все. Я думаю, да подпалить лучше и типа шипы круто. Иск о банкротстве, ну, отмазался. Ну, а что сделаешь?
2: Удалось все-таки.
0: Удалось, ушел. Увильнул. Вот.
4: Новая волна.
0: Так они что делали в типографии? Я захожу, типа, говорю, что мы тут делаем? Оформляют, значит, пластинку для какого-то вот нового исполнителя. Я говорю, а что ты делаешь? Что это за дебилизм? Такой, смотрю, фотокарточки какие-то. А вот, говорит, он хочет, типа, чтобы вот везде была его рожица. Короче, на всех пластинках его рожа. То есть, что они делают? Тупо берут, сканируют фотокарточку, лепят, подбирают шрифт, там блестки какие-то. Ну, вот художественной работы нет никакой. То есть это возвращается...
1: Ужасно.
0: Ужасно. Это просто, я бы даже сказал, художественный фашизм, сокращенно ХФ.
1: Ну, может, послушаем что-нибудь?
0: Безусловно.
1: Из моего.
5: Телефон прямого эфира 203-19-22.

0: Татьяной Анциферовой, Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Вот сейчас у нас была такая вне эфира интересная беседа. Мы, конечно, постреляли из моей новой винтовки с оптическим прицелом по антеннам модных дорогих автомобилей, которые внизу снуют. Кстати, Владимир, вы весьма ловко сшибли вот два маячка этих проблесковых.
1: Ну, у меня же мощный, у меня мощная машина. У меня кенгурятник стоит. Я же езжу на мощной машине.
2: Я надеюсь, я не по ней попал.
3: Нет, она дома осталась.
0: Это вообще, я говорил, отдача сильная. Но в следующий раз тебе ружо привяжем. Угу. Будешь стрелять с привязанного ружа.
1: Я их раздвигаю, когда едут, чуть подвигаю. Ну что?
0: И мы вот говорили о вообще влиянии как-то, ну, назовем это так, правящей в данный момент времени партии, да, ну, политического движения на искусство в целом. Ну и, соответственно, искусство же формирует человека. Да, вот я ваш пример.
1: Тут это в комплексе нужно рассматривать. В комплексе. Потому что вот возьми, например, такую вещь. Экономика, да? Паршиво все, да? И точно так же, вот, значит, экстраполируя на музыку, тоже не очень хорошо, паршиво. Экономика, ну, все это одно и то же, это звенья одной цепи.
0: Ну, я даже вот, может быть, немножечко, вообще звенья одной цепи согласен, но то, что музыка стоит в данной цепи все-таки раньше, потому что музыка формирует личность, личность в дальнейшем уже, так сказать, планирует экономику и так далее. Если согласитесь, что там, человек, который слушает Маргариту Распутину, там никогда не будет рядышком даже находиться в одном, извиняюсь, в сортире с человеком, который слушает Боба Марли, потому что человек, который слушает Боба Марли, просто не пустит данного, в общем-то, человека туда, к себе. Согласны?
1: Ну, да, это звенья одной цепи. Маргарита ее зовут.
3: Делает штаны.
1: Да,
3: звенья одной цепи. Если ему не пустят.
1: А ты что скажешь?
3: Да, но если у нас будет музыка на 3 с минусом, то экономика тогда еще ниже. Поэтому нужно музыку все-таки хотя бы на 3 с плюсом поднимать.
0: А, ну вот, мне довелось, так сказать, я же как, я сам книжки не читаю полностью, да, у меня есть специальный штат людей, которым я, ну, например, я хочу прочитать там, ну, Льва Толстого, да, там, все тома, я говорю, составьте мне краткий конспект на 50 страниц Льва Толстого, только художественно, они мне быстренько раз в специальные службы, я пролистываю, вроде как в курсе, ну, вы знаете этот метод, да, ну, я же человек занят.
1: Это правильно.
0: Да, я же занятый человек. Вот мне довелось, это как пример, просто так же в виде конспекта прочитать книгу Коржакова, которая называлась «Борис Ельцин. От заката до рассвета». Так вот, что слушал Борис Ельцин из музыки? Судя по, если верить Коржакову, была вот эта «Один лишь раз, по-моему, сады цветут». Ничего против песни не имею. Но если она одна постоянно вот так крутится, это Анна Герман, да, по-моему?
3: Да.
0: То это все-таки... Ну и вообще, как так? Как может человек, да, ну, попросту говоря, заведовать целым государством, если он не искушен в музыке? Я вот эту...
1: Это нереально.
0: Это вообще нереально. Это должен быть человек-самурай, да? Вот человек-самурай, который во всех видах искусства прежде всего образован. А уже второй — это экономика. За него это сделают его экономисты, грамотно которых он подберет, так сказать, основываясь на своем вкусе, на своем вот опыте, на своем мироощущении, которое вот воспитывалось этой музыкой. Я так это понимаю.
3: Не, но все-таки Ельцин-то, он же где-то там в селе воспитывался у него, поэтому и вкус такой был.
0: А что в результате?
3: Один раз.
0: Что в результате мы имеем?
3: Ну... Но сейчас президент, по-моему, более городской.
1: Упадок села.
3: У нас, по-моему, сейчас более городской президент.
0: Ну, мы не
3: Хотя
0: знаем.
3: Я бы
0: мы
3: его, конечно, чуть-чуть бы мы повыше сделала.
0: Пока что мы не сканировали, так сказать, его музыкальные пристрастия. Но рано или поздно они проявятся.
1: Президент, личность должна быть гармоничной. Гармоничная.
0: Да! А вот тут пришло следующее сообщение на наш пейдж. Не ругайте нашего Градского, не обзывайте его Сергеем. Лучше послушайте его вещь «На смерть поэту Высоцкому». Там души больше, чем у вашего Стинга. Подпись, сейчас я скажу, кто подписался. Подписалась Алла. Алла, я, конечно, могу ошибаться.
1: Да, она зря это говорит, потому что это же наш приятель. Мы же по-доброму, если мы что-то говорим, мы же не имеем.
0: Это во-первых. А во-вторых, я считаю, что Владимир Семенович настолько самодостаточен, что любые там попытки написать что-то на смерть Высоцкого, это просто спекуляция.
1: Да, это даже некрасиво просто.
0: Некрасиво, поэтому...
3: А что, Саша написал, да?
0: Ну вот, судя по заявлению Аллы, да. И вообще, Алла, я бы вам не советовал вот ставить, в общем-то, господина Стинга, который, на мой взгляд, просто, ну, один, ну, в общем, вышка, грубо говоря, да, в музыке и в искусстве, вот в один ряд с... Да.
1: Да мне кажется, вообще, Алла, наверное, когда слушает Жванецкого, она плачет.
0: Или смеется.
1: Нет, плачет.
0: Ну, в общем, реагирует, потому что я никак не реагирую, например. Вот, кстати, интересное сообщение к вам, да, уже. Можно ли узнать, в каких странах вы побывали, и есть ли у вас высшее музыкальное образование? Ну, это обычный вопрос мне часто, когда я прихожу устраиваться на... Я вам не рассказывал, нет? Это нет?
1: Нет.
0: Я же чем еще занимаюсь? Мне же интересно. Я сейчас в последнее время хожу в разные конторы постсоветские, да, и в новые конторы устраиваться на работу. Вот. То есть куда-нибудь приду курьером устраиваться и начинаю людям что-то втирать. Ну, они там вопросы разные. А где вы раньше работали? Ну, я там плету не весь чего. Смотрю за реакцией. И знаете, практически в 90% из 100 меня принимают. Ну, я, естественно, потом не появляю, а из офиса прихвачу то барсетку. Ну, как обычно, да. Ну, это, наверное, я уже зря рассказал. Ну,
3: а кто в каких странах? Ты или я?
0: Вы оба, видимо.
3: А мы вместе
1: мы
3: не...
1: живем в самой большой стране. Мы самодостаточно живем. Зачем
3: нет,
1: нам где-то?
3: Ну, ты был где-то там.
1: Ну, я был везде.
3: Он сам был, а я сама по себе. Мы в течение 30 лет...
1: В разных странах.
3: В разных странах были. Вместе никогда за границей не были, кроме Украины.
0: А это, кстати, правильно. Я тоже считаю, что вот нужно ездить порознь от супруги.
1: Вместе это же опасно, можем остаться где-то.
0: Это, во-первых, да, не везде примут, а во-вторых, ведь всякое бывает. То есть, ну, например, вот вы же как мужчина, да, немножко подвыпили, скандал учинили. Еще что-то.
1: Как правило.
0: Да, ну к чему это? А Татьяна все это видит. Опять же, визг этот женский я не люблю. Вот. Как где стрельба, они визжат. Вместо того, чтобы ложиться, они... Милиция! Да. А приходилось ли вам, Таня, звать громко милицию как-нибудь в вашей жизни? Вот прям орать так и слышно. Милиция! Вот с таким акцентом.
3: Нет, не приходилось, по-моему. Может быть, приходилось, но я забыла. Я знаю, что милицию зови, не зови, она прокочумает.
1: Ну почему? Если наши друзья, они придут.
3: Не, ну если наши друзья...
1: Выпить на вечеринку.
3: Которые у нас под домом стоят, они, конечно, нам помогут. Охранники голландского посольства.
0: Голландское посольство?
3: Да, привет большой.
1: Да, мы под посольством живем.
3: Вот если только на них надеяться, то они прибегут. А так я вообще сомневаюсь.
0: Ну, я предлагаю вот сейчас такое самое время уже пообщаться с нашими уважаемыми в прямом эфире по телефону, да? Не будете вы против этого? Сейчас я тут найду эту. О, нашел.
1: Мы жаждем.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы поднимаем дуду. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Внимание наших вам попросту беспредельно.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это говорит Вася Солнцевский.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: А вот вопрос можно?
0: Да.
3: А кому?
5: К Александру.
0: А, ну давайте, да, давайте.
5: Вот, значит, за какую команду вы болели, если, конечно, вы чем-то болели?
0: Вы имеете в виду вот это Кубок Европы, что ли?
5: Ну да.
0: Ну, я, ну, скажу прямо, я вот за итальянцев болел. А почему? Потому что французам и так жирно было бы стать чемпионом мира уже и Европы. И вообще, в принципе, когда вот последний раз мы ездили со специальной миссией в Париж, в общем-то, то нашли французов весьма фашистующими по отношению к любым вообще, не только к русским, а вообще к любым национальностям, не говорящим вот на французском языке. И плюс у них в команде значительно больше наемников, собственно, чем у итальянцев. А у итальянцев есть Челентано. Вот так я сказал себе и болел за них. Это и все, весь вопрос. Может быть, у вас как-то есть вот по существу нашей беседы?
5: Да нет, пока нет. Спасибо.
0: Да, я, видимо, я немножко это разочаровал. Вот, звонящего. Он, наверное, думал,
1: ну, что... Ну, а я за французов, ничего страшного. Мы же понимаем друг друга.
0: Конечно, конечно. Следующий звонок. Айрат, я вижу, ты тянешь руку, что ты хочешь спросить?
2: Я хотел послушать.
0: Что послушать ты хотел? Ну ладно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно к вам. Говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
6: Я вот в контексте ко всей вашей беседе относительно развития чего-либо взаимодействия с человеком хотел рассказать одну маленькую историю. Угу.
1: Ну-ка, ну-ка.
6: Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, значит, прохожу я как-то недавно мимо нашего местного пункта охраны правопорядка, сокращенно ОП-ОП, общественный пункт охраны правопорядка,
0: да,
6: и слышу я оттуда такие мощные рыдания. Мне стало любопытно. Зашел я туда, и что же я там вижу? Наш местный участковый Вася Кукарача плачет и рыдает, бьется просто в истерике. Вот. Я его спрашиваю: Василий, ты что, дескать, в истерике-то бьешься? А он мне начинает рассказывать. А надо сказать, у него некая странность такая была, необычная для участкового. Он выписывал все подряд компьютерные журналы и в ларьках их скупал просто пачками. Тратил на это все свои казенные деньги, ну и деньги от нетрудовых доходов. Там взятки, жильцов, кто без прописки и так далее. Ну, понятно. Вот. Он читал эти журналы до дыр, вычитывал там всякие новые примочки. Там клавиатуры, джойстики, мышки, мониторы новые. И мчался на радиорынок, все это оптом скупал, испытывал, и рецензии составлял, и в редакции все посылал. Он думал, что это все, дескать, на самом серьезе. Вот. А еще была у него такая фишка. Он когда играл в первый Quake, в компьютерную игру, он думал, что это, дескать, он на полном серьезе тут по полигону роботов гоняет и фашистов мочит. И вот какая-то сволочь ему сказала, что это все неправда.
0: Его, ну, пробило на слезу, да.
1: Да. Так он просто Станиславского изучал, наверное. Вошел в роль.
6: Да нет, это абсолютно серьезно. Вот вы там шутите, знаете, я серьезно.
0: Я еще вот, я понимаю, я могу рассказать вообще дикий случай, как, вот, касающийся компьютера вообще, да? Я тут недавно...
6: Я не закончил еще.
0: А мы думали, что уже, да.
6: Все. Так вы знаете, у человека просто трагедия. Он в бешенстве жену пришиб и соседу глаз выбил.
0: Ну, правильно.
6: Представляете, сколько народу пострадало, а вы там вот сидите.
0: А почему, почему он-то это самое в трагедии? Это у них трагедия.
6: Да у человека трагедия, у него, можно сказать, жизнь порушилась.
0: Да,
1: бедный
6: вот,
1: Вася.
6: Вот, Саша, понимаете, вот он теперь деньги-то собирает с людей, а куда их девать не знает.
0: Угу. Ну,
6: и
0: пусть...
6: всю эту бандуру на помойку выкинул. Я вот пошел, подобрал. Вот сейчас сам пользуюсь, а человека жалко.
0: Ну, сейчас вот тут следующее есть сообщение. Сейчас я его, кстати, зачту быстренько. Да, сейчас. Многие ругаемые вами музыканты отдают деньги в фонд помощи животным, в том числе и Градский дал деньги на 50 скворечников, пишет Куприян. Ну, надо только сказать, что он потом эти же скворечники вместе со скворцами сдал опять же куда-то. И, кстати, вот этот участковый пусть туда все сдает. А я вот про компьютер хочу сказать. Опять же, да, приезжаю недавно в одну контору, у них там, ну, компьютер стоит, все как положено, модные автомобили почтенные под этим. Зимой дело было. Ну, я захожу, там, типа, привет, там, как дела, все обычно. Потом что-то смотрю за окном поля, а у них на пятом, что ли, этаже офис находится. По полю бегает человек. Я говорю, что он там бегает? А он говорит, а это вот мышь моя. И так ему это в мегафон там, слышь, чуть-чуть, ну, не буду говорить кличку, там, это, левее там пошел, тот раз так левее. У него, смотрю, курсорчик побежал. Должников так они вот исправляют, представляете?
1: Какой блеск.
0: Но зато как красиво и эффектно, да? Да. Сейчас тут еще так что-то. Вот, Алла все базитирует дико. Значит, Лермонтов не спекулировал, когда писал стихи на смерть Пушкина. Два гения могут друг друга понять. А Жванецкого я лично просто не переношу, пишет Алла. Ну, то есть, тем самым Алла говорит, что вот, то есть, Лермонтов и Пушкин — это как бы один уровень. И, в общем-то, Сергей Градский и Владимир Семенович Высоцкий тоже один уровень. Ну, вот видите, как.
1: Было и заблуждение.
0: Да.
3: Ну, не знаю я. Я знала Владимира Семеновича.
1: И Сашу знала.
3: А Сашу я знаю, да. Правда, мы о Сереже же говорили, а, наверное, девушка имеет в виду
0: я
3: Сашу.
0: Я все время путаю. Это и тот, но на «С» называется.
3: Да? Да. Не, ну, может, это разные люди, мы о разных
1: а,
3: говорим.
1: А, может быть.
3: И Сережа Градский это один.
1: Так, а Сережа Градский это же вообще из другой страны. Он не у нас.
0: Ну а как вот ваше впечатление от такого знакомства с Владимиром Семеновичем? Даже вроде бы как у вас были какие-то совместные мощные концерты.
3: У нас были концерты. Это было, правда, очень давно, но это было правда.
1: То это не все говорит, там же много есть.
3: А, нет, ну я то не буду говорить. В 78-79 году мы вместе работали. Я была в первом отделении, Владимир Семенович во втором. Он слушал меня, мои песни. Украинские и американские. У меня вот не было посредине ничего. Или украинские, или американские.
1: Ну, а ты же за границей жила.
3: Да, я за границей жила. А я слушала все его песни. И вот у нас так было по 3, по 4, по 5 концертов в день.
0: Ну, хорошие впечатления.
3: Да,
0: я вижу очень по улыбке, что...
3: Да, очень хорошие, да. Он нас приглашал вот с Володей все, на Гамлета, но мы так как-то...
1: Особенно мне, да, понравился в этом, этот самый, ну, во всей этой истории следователь, который потом спрашивал, чего так много концертов дает.
0: Да. Пытался раскрутить.
1: А, за что?
3: Да. Ага. За что?
1: Какие деньги?
7: А вы как свидетели?
3: Какие гроши? А мы как свидетели проходили, да. Там сложно. Но мы не будем вдаваться.
1: Ну, нет, с тех пор у нас и денег нет, детка.
7: Конечно.
0: То есть следователь все-таки свою работу сделал.
1: Перепугал нас.
3: Он не один. Он нас преследовал по всему Радянскому Союзу.
0: Несговорчивый был.
3: Угу.
0: Вот еще сообщение. Дорогой Александр, видел вас в таком-то журнале, но так и не понял. То есть вначале пишет, значит, не видела, дальше пишет, не понял. Из вашего интервью, почему русский шансон выдумали дебилы? Еще один вопрос. Почему у вас такой лоб, похожий на гармонию? А, дядь Федор пишет. Дядь Федор, ну дело в том, что ты же знаешь, что я являюсь чемпионом вообще мира по ловле муха морщинами лобными. Поэтому мышцы это у меня дико накачаны. То есть, к примеру, когда я чиню автомобиль в своем сервисе, я ключи там не сую, как все наши механики, куда-то в нагрудный карман, а зажимаю, в общем-то, в лобную морщину. А что касается вот русского шансона, я не имею в виду жанр в данном случае, я имею в виду само словосочетание с точки зрения лингвистики. Оно очень тупое, да? Из серии, как там русский BMW или там эскимосский регги. Это, конечно, возможно, да, но это какой-то абсурд вот в этом плане. И когда из этого делают еще какое-то культурное какое-то событие, дескать...
1: Это дикость какая-то.
0: Полный бред. Совершенно неправильно. Это просто возмутительно! Да. Ну что, я предлагаю опять же послушать композицию, да.
1: Что у нас там?
0: Ну, номер 4 пьеса.
7: Венгерская песня.
1: Это для Аллы. Она поймет, о чем
0: венгерская
1: речь.
0: Композиция.
3: Зачем ты сказал? Я хотела задать вопрос, на каком языке.
7: Пардон, мы не успели договориться.
0: Не обязательно,
3: это мадьярский язык, а не
7: венгерский.
3: Может
7: быть, придумаем какой-нибудь другой заковыристый вопрос? Так.
0: Например, что есть столица Венгрии?
7: Да.
3: О!
0: Ну, послушаем, да, пьесу. Айрат, а ты пока заряжай.
1: Ну, кстати сказать, Але посвящаем, вот, которая донимает нас с Сережей Градским.
0: Безусловно.
1: А мы все говорим ей, что мы Сашу знаем, а она про Сережу все.

0: Ну, в принципе, еще раз вам напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня певица Татьяна Анциферова, композитор Владимир Белоусов, а Радий Дашков, которому мы обязаны появлением в нашей студии вот таких гостей. Я вот еще какую тему хотел затронуть, Татьяна, вот вопрос к вам, да? Ведь как-то вот певица, это, конечно, замечательно звучит, хотя я до сих пор не понимаю, почему, например, там женщина-секретарь, женщина-художник, женщина-врач, а вот как дело идет от певицы, почему вы не певец тогда? Вот женщина-певец, правильно, по логике?
1: Ну да.
2: Ну что, я, в принципе, могу и певцом быть.
3: Я могу мужским голосом и говорить, и петь.
1: А можно еще чуть-чуть?
3: Славное море, священный Байкал. Мужским могу голосом и петь, и говорить.
0: Но тем не менее, вот просто вот эти рамки у вас, они никак не стесняли? Ну, скажем, вы певица, да, вот, и все, то есть композиторская какая-то у вас есть жилка? Или пробовали ли писать стихи? Ведь огромное количество женщин в искусстве, это же, я бы вот это словосочетание «женщина в искусстве» писал бы в одно слово со всех больших букв, да.
2: Вот. Я не обижаюсь.
0: Вот, а они же что там делают? Им уже мало, например, просто быть певицей. Они сами и композиторы. Или, ну, на худой конец, ну, не поймите, вульгарно, на худой случай, так скажем. Поющие бардессы там, да? Вот. Или просто бардессы. Но при этом они еще художницы. Или там модельеры. Или на худой случай, вот как я правильно сейчас говорю, они, скажем, фотомодели. Ну, то есть пытаются себя реализовать во многих направлениях, что твой вот спрут, Айрат, вот который, Айрат же живет, вот, да, у вас как с этим, или хотя бы вот, скажем, на раннем этапе вот вашего становления, когда вот прям все это казалось новым таким, и вот новые горизонты туда-сюда, вот все это.
2: Стихов не писала, никогда не пела свои стихи. И даже не пыталась, мне кажется.
1: Ты что, думала о горизонтах каких-то?
2: Нет, я о горизонтах не думала.
1: У нас нет горизонта.
2: Да. Но музыку придумываю 25 часов в сутки. И занимаюсь музыкой. Поэтому я не знаю. Певицей себя не считаю. Считаю себя певцом и композитором. Ну, композитором еще совсем неизвестно.
0: Ну, а вот, скажем, там проза... Вот это же очень сложный жанр. Мы тут недавно собрались с моими друзьями-писателями, в общем-то, сели, и я, ну, сильно выпив, стал это самое, говорить им комплименты туда-сюда, что, дескать, поясняю, что вот написать какое-то профессиональное, интересное произведение, да, вот именно в прозе, это гораздо сложнее, чем написать песню, там, стихотворение, потому что если где-то слабинка в тексте, то музыка может вытянуть, ну, понятно, да, так как проза остается ничем не прикрытой. То есть, ну, я так считаю. То есть это есть, на самом деле, реальное искусство. Если книга захватывает так, что ты уходишь в нее с головой, на мой взгляд, это сильнее, чем музыка. Ну, мне так кажется. Ну, может сравниться с классической музыкой по стилю, да, вот воздействие. И после того, как я это сказал, смотрю, там прям этот круг стал расти и расти. Такие уже писатели, писательниц очень много ведь появилось. Все пишут любовные романы. Не было ли у вас вот, там, таких порывов там написать что-то, любовный роман там?
2: Нет. Ой, я очень примитивна. У меня почему-то не было таких порывов.
0: А реализовать себя, скажем, в каких-то таких вещах, опять же, не напрямую связанных с искусством, но относящихся к эстетике. То есть у меня, например, оранжерея где-то герани, да, вот, присутствует. Я, значит, периодически мотыжу, выкапываю, сажаю, унт обрезаю, ну и так далее. Многие там фруктовые деревья растят или как-то заботятся о каких-то животных, как правило, экзотических. То есть, к сожалению, сейчас это так, приняло уже формы богемности определенной, да, кто леопарда держит, да, там, вот.
2: Ну, я поняла.
0: Да.
2: Какого? Не держу.
0: А вот, вы знаете, я, например, сейчас...
1: Не выращиваю, не держу.
0: Начал посещать это танцевальную студию. Па всякие делают. Даже, видите, на мне панталоны и балетные чешки. Я же пришел прям с тренировки. Потому что считается, что, в общем-то, ну, настоящий человек искусства, он должен уметь все. Танцевать, там, па делать всякие. Он
1: такой любит. Па,
0: па, да.
2: Нет, у меня с па трудно. Вот, это. Я только так как-то... Только попытаюсь, и меня куда-то в сторону сносит. Поэтому пока еще учусь спа.
0: А вот скажите, вот сейчас очень многие, например, ну вот поющие мужчины, артисты, они на сцене, я вот специально там смотрю, просматриваю, без звука, правда, они делают такие телодвижения на сцене, которые как бы копируют вот, движения, применяемые в восточных единоборствах боевых. Ну, чтобы доказать свою мужественность, ум-то, в общем-то, либидо мужское всякое. Женщины тоже, кстати, многие, вот, особенно в современных модных это, танцевальных дископлясках, они тоже там всячески вот эти движения делают. Тем самым показывая, что, дескать, мы можем дать отпор, мы физически подготовлены. Вот как у вас с этим? Может быть, вы как-то там...
2: Ну вот я сейчас только пытаюсь, репетирую, сбавляю обороты.
1: Ну, гантели вытащи из кармана.
2: Подожди. Гантели, кстати говоря, мой сын поднимает очень тяжелые, они мне не даются. У меня есть две маленькие гантельки по килограмму, вот я пока этими работаю. Но надеюсь, что, в общем, скоро начну.
4: А резкость в движениях? Сценическая так.
2: Нет, у меня нету резкости в движениях. Я такой человек ленивый, люблю спать, ничего не делать. Поэтому откуда может
4: ничего
2: резкость?
4: Не выращивать. Чем она может быть обусловлена, вот то, что мы видим на современном телеэкране?
2: Ну, это у них, значит, им, как говорится, приспичило. Мне пока нет. Вот я пока
0: тут. А вот
2: в стадии становления.
0: Как вы относитесь, было ли в вашей жизни вот такое явление, как-то, в общем-то, хореография? Но ведь любая вот певица, она же должна что-то на сцене изображать. Вы же не можете стоять просто, как это я обычно делаю, когда вот подрабатываю гаишником там на выезде с Варшавки. Ну, приходится подрабатывать. А, ну, тем не менее, они же как-то вот шевелятся. Там вот, я даже заметил, некоторые характерные вот жесты сейчас появились. Вот такой вот. Ну, типа это такой, ну, как если бы человек, которого разбил инсульт, танцевал эту, как ее, новый танец-то. Это, ну, уже... Ну, два таких парня-то поют это. Кукарена,
2: Макарен.
0: О, да, совершенно верно. Вот, потом вот эти все вот там, ну как-то вот так они некоторые микрофон держат в расперды по-всякому. То есть пытаются создать сценический образ. Это называется хореография. Вот сталкивались ли вы с этим явлением?
2: Я сталкивалась, но я что-то как-то не вырубатываю это дело. Мне плохо.
1: Ты не можешь столкнуть это дело, да?
2: Да. Она, меня что-то не вырубатывает.
0: Она убила Тимошку.
4: Ну, здесь речь идет именно о хореографии движений певицы.
0: Ну, ты со стенки-то
4: да.
0: Моего
4: ну, сейчас я...
0: птенчика-то.
4: Да он нормально.
0: Да, нового заведем.
4: Вот. Да. Скажем, говорят вот иногда, что певцы не знают, куда деть руки, то есть на сцене. Вот. Да, вот. И руки занимаются хореографией.
0: А когда певицы не знают, куда деть руки, с хореографией у них не лады, они берут гитару. Вот это вообще страшная вещь. Женщина с гитарой мне почему-то напоминает польскую певицу Марылю Радович.
2: Не, ну она все-таки, видимо, имела возможность ручонками играть. Если бы не умела, она бы ее, наверное, не взяла.
0: Ну, все-таки я вот...
2: Ну, я вот не беру, потому что не умею на гитаре. На рояле-то три ноты еле-еле.
1: А эти девчонки, которые на этом самом...
2: На путях.
1: Они с ломом ходят-то. Это червоная гитара, ансамбль. Да, они в красном одеты. Ну, что, нормально. Или нет?
4: А можно, например, эффектно упасть
1: на железнодорожных путях, вот эти.
0: А вот копаю.
4: Просто вот стоял певец, певица лучше, допустим, и упала. То есть она уже этим жестом вызывает бурю аплодисментов, а потом еще, допустим, встает и говорит: ой, вся сцена там в гвоздях, колготки порвала, еще буря аплодисментов. Мне кажется, вот. Это целый театр.
0: А я вот на прошлой неделе ходил с детьми, водил детей, ну не своих, а детей сотрудников нашей радиостанции. У нас просто такая обязанность, то есть раз в неделю один из сотрудников водит детей всех других сотрудников, куда попал. Там вот я, в общем-то, вводил их это в один из театров, где давалось представление про Деда Мороза, елку, унт зайца. Вот. И, в общем, елки, там их было несколько елок, их играли тетки, в общем-то. Вот. Ну, видимо, которые вот вышли уже за уровень такого театр-студии районного, да, но в театре им не позволяют играть роли больше, нежели чем роли вот каких-то таких статистов. Вы бы видели, Татьяна, как они изображают глазами вот эти елки. То есть там, знаешь, был танец елок, они вот такие бегают, и вот прям глазами так она, вот хореография мощнейшая. Конечно, это смотрится как жуткое китайское кино, вот, которое в юности снимал Джеки Чан, да, вот этот гротеск такой. Вот, но тем не менее, вот эта непосредственность, эта грань между
1: профессионалами. Это свежее решение.
0: Свежее, да. Да, я подумал, что в ближайшее время мы увидим огромное количество вот звезд, копирующих вот движение этих елок. Как вы думаете?
2: Ой, ну я не знаю. Ну я бы не хотела быть в списке этих елок. Честно говоря. Ну, наверное, наверное.
1: Ну, а в едином порыве, если, может, действительно, он, Саша прав, может, в едином порыве все елками вдруг становятся. Это ж, по-моему, это здорово.
4: Так концептуально произдеваться над подрастающим поколением, всем стать елками, они через 20 лет будут копировать. Ну, а потом сказать им, что мы пошутили.
1: Да нет, Айрат, ну, березки, скажи, была, не березки копировали.
2: Ой, помните березки, да?
0: Был такой ансамбль.
1: Сделать елки, ансамбль, копировать елки. Замечательная идея.
0: Ну, а все-таки, вот, Татьяна, вот если, например, к вам сейчас пришел какой-то человек, да, вот, с большим количеством там денег, каких-то возможностей.
1: Березовский.
0: Он бы приехал.
2: Ну и что? Мы бы у него отобрали деньги и выгнали его.
0: Нет, это не так делается.
2: Он нам не нужен со своими идеями.
0: Это делается не так. Самим нельзя отбирать. Просто существуют люди, которые говорят, ну вы посидите, а мы сейчас сами с ним договоримся. Им говорят, мы сами с артистом договоримся, а ты вот с нами уже поговори. Угу. А как сами напрямую нельзя?
2: Ну он придет, и чего?
0: И скажет, вот я хочу, ну, вложить там деньги, поставить модное шоу, там, тыр-пыр 8D, но вот такая, скажет, у меня маленькая прихоть. Я, скажет, смотрю постоянно вот этот какой-то телеканал, и там все вот со своим балетом, все с антуражем, все со светом. Вот давайте-ка, Танечка, мы сделаем с вами тоже это, да? То есть что-то такое яркое, да, и вписывающееся в эти вот эстетические рамки. Ну, то есть вы не имеете права, например, там размахивать флагом со свастикой или там каких-то уток пасти, а вот в общем этом ключе, да? Uh-huh. Что бы вы выбрали, что, на ваш взгляд, из творящегося нынче наиболее безобидно и вот срамно? Я имею в виду не имена, я имею в виду действие вот, сценическое на втором плане. Ну, как вы себе вот видите это?
2: Балет Одес или Модес или Удес. Вот это, по-моему, удивительный Пудис. Балет.
0: Пудис. Была кадеровская группа Пудис, я помню.
2: Притом он у всех этот балет. Кто бы ни пел на голубом экране, сзади Одис вот постоянно.
4: Может быть, его навязывают как раз всем. Вот вы можете спеть у нас на экране, но этот Мудис будет на заднем плане обязательно.
2: Вот у меня бы, я бы не просто бы не перенесла этого. Это если сколько-то нужно было заплатить мне денег, чтобы сзади Одис поставить. Я не знаю.
0: Ну хорошо, вот мы вот слушали композицию вашу, «Радио Бэйби», да, вот называлась она. Вообще не люблю английские слова, но это мое такое личное мнение, не важно. Вот вам бы сказали, вот на нее мы там делаем, да, вот концертное выступление живое. Обязательно должен был быть сзади какой-то вот такой балетный ряд. Вот срежиссируйте его. Как должны быть одеты девочки, мальчики, сколько их там должно быть, как они должны там дергать ляжками или стоять нормально, сбрыкивать. Вот на ваш взгляд.
2: Ну вот это Владимир Иванович уже поставил этот балет. Да, на всякий случай.
0: Ну а вы согласны, в принципе, да? Вот
2: да,
1: в принципе,
2: да.
1: Все в наушниках должны быть. И на роликовых коньках.
2: Ну, помнишь, ты хотел.
1: И просто кататься. Я всегда.
0: Но они же будут дико падать, греметь коленными суставами.
4: Натренировать.
1: А вот эти шарошки, это фенька такая. Вот как раз хорошо в современной музыке, там, чтобы звякнуло где-то там.
2: Что-то лобиком.
1: Что-то как раз, ну, как бы, очень современно.
2: Ага. Чтобы они сильно отвлекали, непонятно было.
0: Это спорт же. И это, во-первых. Во-вторых, вы же будете, так сказать, стоять вот на передней части сцены.
1: Она будет сидеть. Зачем стоять?
0: Даже сидеть.
2: Я мечтаю сидеть.
0: Но есть опасность, что налетят.
2: Оградить такой небольшой оградкой.
0: А я предлагаю дальше пойти.
2: На холм.
0: Я предлагаю дальше пойти. Пусть они катаются по залу.
1: Тоже хорошо.
2: А где же народ?
1: Свежо.
0: А вот пусть народ налетают.
1: А это свежо.
0: А чего?
2: Да. Ну, по крайней мере, это оригинально.
1: А что вы скажете, Айрат?
4: А я бы предложил поставить еще другую, допустим, морально развитую проблему. Вот как бы вы, скажем, Татьяна, выбрали, если бы вам предложили возможность снять клипы на разные песни в разное время. Вот, скажем, пришла первая возможность, и песня, на которую надо снимать, она не очень нравится, она не характерная, она, скажем так, не своя немножко, не на нее хотелось бы снять клип. И в то же время очень оптимальные условия, допустим, сейчас там хорошо похудеть, похудела, да, или сделала пластическую операцию, или вообще хорошо выгляжу, отдохнула. То есть вот внешне показать себя хочется, какая я сейчас, да. Угу. Но песня не совсем та. Вот такие условия для производства клипа и другие. Внешне сейчас такая, что не хотелось бы себя показывать, но очень хочется использовать эту возможность для того, чтобы был клип именно на эту песню. Вот какая предпочтительней?
2: Но в любом случае пела бы я, а снимался бы кто-то другой.
1: Ну, почему? Есть... да фотошоп.
4: А, можно было бы...
2: А, фотошоп.
1: Фотошопом есть... делать фигуру любую можно. Не обязательно худеть. Это часто это...
4: Ну, а если обязывают, вот скажут, обязательно надо показаться самой. Вот по сценарию клипа обязательно надо показаться самой.
1: Ну, как?
4: Ну, вот какая ситуация предпочтительнее?
2: Какая? Ну, наверное, все-таки предпочтительная ситуация — хорошая песня и безобразно толстая и некрасивая певица.
4: Ну, не обязательно толстая, она может быть слишком худая, это не важно.
0: Нет, ну, в принципе, вот эта тетенька, которая с таким дядей... Извините, я болею, поет. Она же страшная. Но она вот в своей вот этой страшности, она, тем не менее, обаятельная очень. Ну, вот которая с этим-то поет. Ну, с таким.
4: Она.
0: Да, вот, ага. Ты понял, о ком я. Вот, так что здесь, по идее, когда прекрасная песня, то в воле понимаете, опять же, возвращаясь к силе искусства, то человек, из которого исходят эти звуки, ассоциируется все-таки вот с этим прекрасным, да?
2: Да, я думаю, что все звуки, что... за звуки все простят.
0: Конечно, конечно.
1: Да просто закрыть глаза и слушать.
2: И не будешь видеть ничего.
0: А, кстати, вот тоже интересно, это вообще тематика. Вот обратите внимание, как устроена вот стандартная концертная ситуация. Выходит артист, да, на него направляют софиты, а в зале гасят свет. Я вот в последнее время прикалываюсь наоборот. На сцене свет гасится, а софиты направляются в зал. При этом стоит увеличительное стекло перед каждым музыкантом, которое увеличивает зал. Но из зала артиста вообще не видит. А я могу петь, разглядывать лица, там как бы угадывать психотипы и т.д. и т.п., правильно? То есть обратно идет совершенно связь, потому что откуда вот этот базитический совершенно вот какой-то порядок, что вот артист должен быть освещен, откуда этот нарциссизм, самолюбование какое-то, ну неправильно, да?
1: Потом неудобно же, в глаза слепит все это.
0: Вот, да, да.
4: Дым.
0: Ну что, я
4: понял. А вот, да. Кстати, в данной ситуации очень трудно, как объяснить зрителю, за что с него берут деньги.
0: Какой, ты имеешь в виду, ну, он должен людей за окном у нас?
4: Да, за что-то он должен получить, ну, он должен получить какое-то удовольствие, раз с него берут деньги. Ну, вот как организовать тут удовольствие для зрителя?
0: Вот в случае предложенном мной.
4: Да, он же, в классической ситуации он же знает, объясняю. А он вот смотрит на сцену и думает, что он развлекается.
0: Объясняю. Да. Ты никогда вот не обращал внимания на реакцию, скажем, футбольных болельщиков или людей, которые присутствуют на больших концертах, да, там, когда на них попадает камера, транслирующий на большой экран. Вот,
4: как они сразу себя ведут.
0: Да. Угу. То есть, ну, что твой попугай около зеркала. Угу. Исходя из этого, угу. На таком концерте, где софиты будут направлены в зал, будет стоять камера, да, выхватывающая
4: лица. Поставить еще экран, чтобы они могли наблюдать, да, себя со стороны.
0: То есть повернуть, да, этот нарциссизм, угу, в их сторону. То есть они приходят, да, под музыку, в общем-то, занимаются еще.
4: Так это же для них будет творческая задача. То есть, конечно, они будут сидеть и думать, глядя на экран, как вести себя так, чтобы и артисту понравилось.
0: Тут мы подходим к эстетическому, да, такому, да, воспитанию публики. А то что это? Приходит на концерт, как в пивнушку.
1: Это ужасно. Пойдем дальше. И артисты, стоящие на эстраде, поворачиваются спиной и смотрят на задник. А там экран.
0: А там вот экран, и эти лица.
1: И можно. Все вместе. Во-первых, единение зрителя и артиста.
0: Это, знаете,
1: они все смотрят в одну сторону, на задник.
0: Это в случае, если не достать оптики. Да, это на совсем больших концертах. Или если играет симфонический оркестр. Потому что он же тоже сидит лицом. И этот там, который палками машет, тоже стоит лицом к публике. А, нет, этот задом стоит. О, этот-то задом стоит.
4: С палками задом.
0: Да, с палками задом.
1: Он это понял. Он прочувствовал это давно.
0: Да, он ситуация. Это фишка.
4: Но зеркало-то ему не ставят, если нет оптики, хотя бы большое зеркало.
0: А откуда знаешь, что не ставят? Может, там у него такая...
4: Ну, маленькая, плохо.
0: Не, ну все равно, пусть он один стоит лицом, все равно он далеко, по идее. А оркестр симфонический задом. Тоже хорошая мысль. К тому же, еще есть момент. Вот это вульгарная практика концертов, совершенно дебильная. Она вот убивает также эстетическое восприятие музыки, как вот кухонный брехунец, который вот убил всю любовь к классической музыке в нашем народе. То есть, вот ты же сказал, аэротон приходит, да, и ждет от артиста там получить удовольствие. Да, ему нужен еще визуальный ряд. Визуальный ряд совершенно сильно отвлекает от именно музыки, от текста, от музыки. Кстати, поэтому многие вот наши вот артисты, они допускают себе уже конкретно вульгарные там тексты, где не поймешь о чем. Потому что все равно не слушают, смотрят там на ляжки, на ну, то, о чем вот вы говорили, да? Как это называется, стиль-то этот?
1: Стрип-поп.
0: Да, вот. Вот
1: это или стрип-поп. Да. Как?
0: Привело стрип, потому что, мы сейчас пойдем, увидим живого ящера. То есть люди не думают о том, что этот ящер выдает. Они хотят его живым увидеть. Это уже проблема. Поэтому наш метод, я думаю, стоит, в общем-то, необходимо даже его этот, ну, как это называется, залицензировать туда-сюда и деньги уже делить.
1: Я так подумал, что и исполнителям будет очень удобно. Конечно. Потому что не видно же будет, что они не попадают в фонограмму.
0: Во-первых, с бодуна можно приходить.
1: Да. Там... И молча вообще с закрытым ртом стоишь.
0: А если уж совсем нет сил тушку с постели оторвать, на концерт приехать, можно вместо себя какого-нибудь там клиента там выписать. Федь, там съезди, ну постой там этот. Ну что, одень. Хотя вот с ящера-то как сопля на любом будет висеть одежда. Ну двух-то впихнуть пусть там стоит, да. Ну давайте звонок послушаем телефона, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Алло.
0: Да.
5: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Очень интересная беседа сегодня. Но мне хотелось бы воскресить тему олигархов, которую вы начали в начале программы. Именно хочу задать вопрос, Александр, вам.
0: Да, опять, да.
5: Вот скажите, пожалуйста, как на вас сказался арест вашего непосредственного босса?
0: Да на мне лично никак.
5: А почему вас не пригласили в программу «Глаз народа», где выступали такие как, люди, как Венедиктов?
0: Ну, я скажу так, что вот это его, скажем так, работа и профессиональная обязанность участвовать в подобного рода акциях, даже если это, ну, капустник,
5: на мой взгляд. А мне кажется, просто вас постеснялись пригласить.
1: Да нет, его же вызывали к Абрамовичу по другому поводу совсем. Это вы перепутали, это же...
0: Да, так что, не знаю, я вообще бы оставил это без комментариев, потому что как-то, по-моему, все это несерьезно, это смешно и, в общем...
5: Смешно, я не понимаю.
0: КВН, ну все вот, что происходило, да, это мое мнение, и да, спасибо вам за звонок.
1: Ну, да. Да,
0: ну не люблю я капустники, все
1: ну,
0: вот эти посиделки.
1: Ну,
0: вот
1: вообще,
0: все.
1: Ну, а Саша при чем?
0: Вообще при чем? В принципе, вообще есть такая, вот такой разряд людей, да, которые начинают дико защищаться, когда на них еще не напали. Вот я тут, например, на улице созерцал, то есть пьяная компания на этой стороне стоит, да, вот улица здесь, а он идет от ангары, от кабака такой, да, и уже там машет руками, то есть за эти еще не напали. Вот эта ситуация мне вот... очень напомнил то, что происходило со всей вот этой вот, ну, клоуна от слова комедия какая-то. Ну, мое мнение, оно может быть ошибочно. Еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
6: У меня такой вопрос к музыкантам. Вот в последнее время некоторые музыканты сейчас перед концертом уделяют большое значение фейс-контролу. Если человек может выкрикнуть, там, я люблю тебя, или вау, то существует группа охраны, которая отводит в сторону и разбирает. Как вы к этому относитесь? Спасибо.
1: Это ужасно, особенно когда вау выкрикивает.
2: Да, по-русски, по-нашенски.
1: Это ужасно.
0: Ну, вы знаете,
2: а что вау обозначает вообще?
0: Ну, это когда они вот сидят, то есть там два есть выражения, насколько я знаю. Не, ну не обязательно, еще так типа охма. Так. То есть такая эмоция базитическая, то есть связанная, в общем, с попкорном, с кинокультурой, когда там расслабься, это же Америка фраза, да, или там это так же гениально, как Битлз. Вот эти вот слова, то есть можно объединить просто вау, да, в принципе, на мой взгляд. Но мы-то пошли дальше, то есть мы на концерты, на всякие, то есть на любые, да, которые нас зовут охранять, мы фейс-контрол значительно усложняем, то есть недостаточно просто выкнуть вау, а нужно разыграть какую-то сценку, если вы приходите там не один, да, там, вот, либо прочитать какое-нибудь стихотворение, там, вставать на стул. Это, конечно, немножечко удлиняет вот, время прохода на концерт, но зато мы уверены в публике.
2: Да.
0: И вы знаете, приходит огромное количество людей вот с театрального зрительского факультета. представляете? То есть студенты, вот, которые будущие профессиональные зрители. Вы знаете, да, что открыли мы зрительский
2: факультет? Да, и все один и тот же стишок читают, да?
0: Нет. Нет, это мы не допускаем. Каждый свой. Некоторые свои читают. Одного мы тут сгоняли даже. То есть вошел в раж, дескать, трибун я такой, и как начал там свои шпарить. Мы говорим, слушай, концерт сейчас кончится, типа, парень тоже слезает. Не-не-не, типа, все. Но есть такие люди, да, которые вот начал и не остановишь. Айрат, ты что-то хотел прочитать?
4: Я думаю, что, в принципе, эта идея очень хорошая, только проект, он не может быть долговечным, хотя он пережил своего, так сказать, вот телевизионного отпрыска. Ведь нашлись же люди, которые слезали эту идею, этого фейс-контрола, в связи с тем, что некоторые приходили на этот фейс-контрол только для того, чтобы почитать. И вот приходилось из них отдельную очередь делать или как-то переносить. Ну, они вот, ну, мешали. Ну, вроде бы неприлично сказать, идите вот там это сделайте. И приходилось терпеть, ждать. Наполняемость зала очень медленная. И потом решили сделать для них на телевидении такую программу. Вы помните, они приезжали там и плясали, и читали, и показывали
0: бёдра. А она сейчас называется, это «В нашу гавань приходят корабли».
1: Ну вот, да, вот. Ну так это же для этого специально построили помещение. Вот рядом с этим залом построили...
0: Да, да.
2: Спокойно, спокойно.
4: Да, конечно.
1: Дополнительный зал.
0: Это же одно время и мы сдавали вот дорожному патрулю наше помещение под павильон съемочный. То есть актеры тогда были профессиональные. Сейчас смотришь, снимают они, например, какой-то там пожар. И огонек слабенький экономит на площадях. А у нас так раньше на съемке подожгут, да. То есть каскадеры какие играли. А как статисты изображали трупов. Помните, вот ранние выпуски? Ну, а потом, типа, руководство там отмывает все это долго, эту искусственную краску, железки эти убирать. Те никак за собой не убирали, вот сколько помню, поэтому и прикрыли аренду.
4: Дорого содержать. Дорого. Сейчас, конечно, студия, где они снимают, она подешевле.
0: Подешевле, видно, заветно, сказалось, к сожалению, да. Ну что, сейчас мы прервемся на пару минут, потому что там сейчас сообщили по рации, там по перехвату едет какой-то кортеж, можно антенки сбить.
4: А, ну, тогда на пару-тройку.
0: На пару-тройку. Ты зарядил, да?
4: Да.
0: Отлично. И мы продолжаем нашу беседу с певицей Татьяной Анциферовой, композитором Владимиром Белоусовым и Айратом Дашковым. Просто Айратом, но тем не менее замечательным парнем и, кстати, метким стрелком. Удалось, видишь? Удалось.
4: Начинающим вот. Концертмейстером.
0: Да. Ну и, соответственно, я предлагаю все-таки посвятить сейчас еще немножко времени нашим уважаемым послушать звонки в прямом эфире, да? Что хотят у вас спросить. Доброй ночи, вы в прямом эфире. И наше внимание к вам беспредельно.
7: Алло.
0: Да, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Рассказывайте.
7: Хочу спросить у Айрата, где он сейчас пасется, поскольку выперли всех с радио 101-то. Вот. Где он сейчас подрабатывает? Не хотел бы он стать соведущим Лаерским?
4: Да нет, не думаю, вы знаете, просто не хотелось бы как-то публично вот рассказывать. Просто не совсем этично нас могут слушать дети, и то, чем я сейчас занимаюсь, могло бы покоробить их уши. Может быть, при личной встрече я вам расскажу, как я подрабатываю. А насчет того, что выперли, ну, вот вы не правы. То есть ситуация была такая, что мы сами как-то вот... совершенно концептуально, все хором, все вместе, всем коллективом взяли и выперлись. Все до одного.
1: Ну, ты же скажи, что ты пасешься в новоарбатском гастрономе. Ты тут скрываешь?
0: Утюжит.
4: А, про то, что пасется, да. Но не только в нем, кстати.
0: Ну, вообще, во всех виднейших гастрономах, это же понятное дело.
4: Да.
0: Кстати, вот насчет вообще других радиостанций, я думаю, что, так сказать, я вправе поздравить коллег вот с радиостанции «Серебряный дождь» с их юбилеем. Тут вот прислали сообщение. И, конечно же, 60 лет, если верить, правда, этому сообщению, первому русскому диск-жокею Севинов-Городцева. Безусловно, вот те программы, которые тогда доходили из BBC, были талантливы. И... овладевали душой, в общем-то, многих школьников. О, как я сказал, круто, да? Поздравил. Ну, следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
8: Здравствуйте.
0: Будьте здоровы. Здравствуйте.
8: Да ничего. Вот это, в общем-то, Василий Солнцевский.
0: Да.
8: Я не буду сейчас говорить, всяческую там войду. Мне вот вопрос к всем четырем. Это... Было у него желание вот, выделиться из общей толпы, как бы.
0: Какой интересный вопрос.
4: А он почему-то этот вопрос, извините, я подразумеваю, какая-то установка, то есть было ли желание выделиться, а что, то есть мы никак не выделяемся, что ли, как предварительная установка?
0: Может быть, Василий имел в виду, так сказать, внешние какие-то атрибуты, ну вот, например...
4: Ну, по-моему, и так нас очень видно, обрати внимание, видно, вчера, когда я шел по здесь, Новому Арбату, как издалека уже народ подтягивался, посмотрел, и пальцем показывал.
1: Ты-то, ты-то в плавках же шел.
0: И в таком количестве татуировок, кстати.
4: Только из-за этого...
0: Как-то в тушку...
4: Ну вот мне обидно, что только из-за этого, что такая обыденная вещь привлекает такое бурное внимание людей, не имеющих сих признаков.
0: Ну, кстати, вот, вот Татьяна...
2: А мне нравится в паранже ходить, я, в общем-то, не знаю, мне кажется, хорошо, когда тебя никто не видит.
1: Ну, то есть выделяешься, да?
2: Нет, наоборот, тебя не видно.
1: А, не выделяешься.
2: Да. Кстати, мне не хочется выделяться.
0: Обсуждали, у нас была целая программа большая по поводу женщины на шпильках, да, и в одежде, в которой преобладает красный цвет. То есть по сути своей, да, в животном мире красный цвет, цвет считается либо угрозой какой-то, либо он очень яркий, привлекающий внимание, да, то есть какому-то существу, который вот привлекает хищник более слабого, чем оно само, и потом его типа, что твой пеликан треску. Вот. А у женщин вроде это слабый пол, да, но с другой стороны наоборот. Они одевают шпильки, привлекающие внимание своим цоком потенциальных, скажем так, маньяков, унта, в общем-то, каких-то других зловствующих элементов. И вот какие-то яркие одежды, ну, то есть противоречия, вот, в общем-то, цели привлечения внимания и цели безопасности, да. Вот, Татьяна, как вы считаете, должна быть какая-то грань здесь вот все-таки?
2: Ну, это только очень мужественные девушки могут так рисковать.
1: Ну да, а у нас-то уже что?
2: Я бы не позволила себе так рисковать.
1: У нас же старческий эротизм.
2: Нет, я бы себе не позволила. Но лет 30 назад мне тоже было много страшно делать то, что я делала, и всегда думала, зачем я это делаю? Ну ладно, это последний раз. Нет, я не думаю. А привлекать внимание опасно, когда еще маньяки, ундофицирован, это опасно очень.
0: Да, да. А вот ломились ли к вам вообще когда-либо в диком количестве поклонники, скажем, в гостиницу или там, ну, куда-то вообще ломились, в гримерку? То есть, ну, обычно как, вот, например, мужчины-артисты, они страдают от поклонников в каком смысле? То, что их тащат выпить и говорят, ну, ты, братан, ты, что мы за 50% отмажем тебя? Вот так они обычно говорят. А у женщин другое. Ну, то есть, ну, из самого вульгарного это им предлагают там определенное количество, в общем, иностранных денег за определенные услуги, да, вот, либо там начинают как-то вот домогаться, начинают, значит, плести длинную такую слюнявую телегу о том, когда они начинали слушать ее песни, что она самая красивая, и, дескать, он всегда там либо-либо, в общем-то, вот.
4: Да просто иногда, прости, автограф просит так, что артист пугается, он думает,
0: печь
4: что
0: хочется,
4: да, надо лучше дать, а то ведь можно по лепе получить.
0: Да, да.
2: Не, ну, бывали, конечно, случаи, но я не хочу обманывать и наговаривать на себя, что у меня так было много таких вот желателей, доброжелателей получить автограф.
4: Мне же, как музыковеду, простите, же припоминается, что вот в наибольший, так сказать, период вашей вот самой популярности, модности, да, то есть были какие-то толпы поклонников.
2: Ну, толпы, но они были очень скромные. Они приходили, получали автограф и отходили. Так даже не было принято какие-то там вещи рассказывать певицам.
4: Скажи мне, кто твой поклонник, и я скажу.
0: Ну, а вот сейчас у вас случаются вот концерты какие-то, где вот происходит общение именно с поклонниками или с поклонницами. И какова вот динамика развития вот каких-то изменений в поведении, в общем-то, вот ваших слушателей? Ну, просто дело в том, что мы-то все тоже люди известные, дико популярные, но все-таки достаточно короткий промежуток времени, и не можем вот эту динамику отследить. А вы уже, скажем так, и в 70-х годах. Чем люди отличались, приходящие в гримерки?
2: Ну, вот приходят, если люди, те, которые приходили 20 лет назад, они говорят, мы под ваши песни вот первый раз поцеловались там с Юрой или с Машей, или первый... Я стала женщиной под вашу песню, там «Мир без любимого». Кто-то там забеременел под мою песню, кто-то плакал от того, что там любовь разбилась или девушка ушла к другому. Ну, то есть вот такие вещи. То ну, есть... человечески вполне.
4: То есть очень хорошо, что, извините, не, они не стремятся это все делать в присутствии артиста во время.
2: Да, только рассказывают.
0: Да, да. Да, сейчас совершенно другое. То есть, говорят, мы вот один раз под твою песню там ехали, и с моста прямо упали, пьяные были. Вот, да.
1: Не, ну, были разные сумасшедшие там бездомные дети, которые там выслеживали.
2: Ну, я про них забыла.
1: Нужно было придумать так, чтобы тебя не поймали. Потому что подходишь, допустим, к концерту у тебя в России, а тебе ехать нужно, мы жили у приятеля, на Алтуфьевке.
0: Это далеко.
1: И ни с того, ни с сего. А думаешь, что оторвался уже.
0: А, то есть они даже на машинах, типа...
1: Были. Они, не знаю, каким способом.
2: На метре.
1: Они уже возле парадного.
2: Да.
1: И вот поджидают.
2: То были возле ну, это, концертной кстати, площадки.
1: Но был очень смешной случай. Вот, кстати сказать, мы... Помнишь, где-то мы были? Белов город такой, знаменитый город.
2: Угу.
1: Там какая-то знаменитая певица родилась, я не знаю. Но там помнишь это самое? Ну, выбросился кто-то с пятого этажа, угу. Ты помнишь. А вот когда кто-то к тебе ломился в номер, я его прихватил, а он начал кричать, что он ГБшник, он в ГБ. И вроде с ножом, и помнишь, что там мы с ним там потом экзекуцию какую-то ему делали?
2: Ну, это вы делали, а я отсутствовала, я не